0: этим занимается. Хочу сказать вам о том, что нам с вами работать комфортно и безусловно, доверие в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
1: Результаты переговоров прокомментировал помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков.
2: Стив Уитков и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования.
1: Российская армия установила контроль над селом Куртовка в ДНР, сообщает Минобороны. Накануне ведомство отмечало, что за неделю под российский контроль в зоне СВО перешли 15 населенных пунктов, в том числе город Светогорск. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 7 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 763 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Владимир Путин пообещал поддержать инициативу добровольцев, бойцов, получивших категорию «Д», разрешить им служить в региональных подразделениях, защищать небо от беспилотников. Об этом на встрече главы государства с федеральной пятеркой единороссов на выборах в Госдуму президента попросил военкор ВГТРК Герой России Евгений Поддубный. Владимир Путин также назвал хорошей идеей сделать ставку по ипотеке на дом для многодетных чуть ниже, чем на квартиру. С такой инициативой главе государства обратилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова Белова.
3: Многодетным семьям нужна большая мощная машина, а это дороже существенно, чем, там, например, какая-нибудь машина, даже пусть она будет там семиместная, но которая с небольшим количеством лошадиных сил. И вот дополнительные льготы для семей, которые многодетные у нас, для покупки вот этих мощных автомобилей, возможно ли предусмотреть. Потому что, говорит, ты детей посадил в машину, коляску, а она, говорит, заглохла просто на подъеме в гору. Поэтому, если есть такая
4: найдет поддержку в Министерстве промышленности 100%.
3: Да, отлично.
4: Что это не только поддержка семей, но и автопрома. Обязательно рассмотрим.
1: Владимир Путин также поддержал предложение детского омбудсмена о дополнительных льготах многодетным семьям на покупку автомобилей с мощными двигателями. Владимир Путин принял участие в запуске магистрального нефтепровода «Роснефти» к новому терминалу бухты «Север» на «Восток-Ойл». Президент поздравил коллектив с этим событием. По словам главы государства, «Бухта Север» станет самым крупным северным нефтяным портом и добавил, что новый терминал «Бухты Север» позволит увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути.
5: На одном из крупнейших арктических проектов «Восток-Ойл» в Красноярском крае открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта «Бухта Север» для загрузки в танкер. Поздравляю вас с этим большим знаменательным событием для арктического региона, да и всей России. Сделан очень важный шаг в реализации проекта «Восток-Ойл» – освоение новой нефтегазовой провинции без всякого преувеличения мирового масштаба. Новый нефтепровод связывает два месторождения – Ванкорское и Паяха с портом «Бухты Север». Общая производительность только первой очереди терминала порта 30 миллионов тонн нефти в год. А после полного ввода терминала в эксплуатацию она значительно вырастет. Таким образом, бухта «Север» в будущем станет самым крупным северным нефтяным портом в мире.
1: Владимир Путин отметил надежность Северного морского пути на фоне текущей обстановки в мире. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что американские военные могут ударить по всем нефтяным танкерам Ирана в ответ на атаки по своим кораблям. По мнению министра, иранский нефтяной флот беззащитен, поскольку у страны якобы не осталось морских и воздушных сил. «Наши самолеты, корабли и подлодки могут ударить по ним всем», – добавил Хексет. Ранее центральное командование Пентагона сообщило, что силы США атаковали 3 иранских нефтяных танкера у острова Харк в районе Джаска в Оманском проливе. На этом пока все. Все новости на сайте вести.ру. Спорт.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей, у которых дублем отметился Иван Обляков. Один мяч он забил с пенальти. В составе хозяев отличился Александр Соболев. Пенальти в ворота «Зенита» был назначен после удара Соболевым локтем в лицо защитнику ЦСКА Джамалуддину Абдулкадырову. «Зенит» опустился на 4-е место в таблице. На первой строчке остается Краснодар, который сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 2-2. Ярославский «Локомотив» на домашнем льду победил «Трактор» в первом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 5-1. По голу у ярославцев забили Матвей Катков, Джованни Фьоре, Максим Шалунов, Максим Березкин и Егор Сурин. Единственную шайбу гостей забросил Андрей Светлаков. В других матчах автомобилист переиграл московское «Динамо» 2-1, «СКА» в овертайме победил «Ладу» 4-3, «Спартак» уступил «Торпедо» 0-1, «Северсталь» уступила «Салавату» Юлаеву 2-3, «Акбарс» в серии «Булитов» победил «Сибирь» 4-3. Евгений Кузнецов забросил сотую шайбу в КХЛ. Российский фигурист Лев Лазарев завоевал золото на юниорском гран-при в Бангкоке. Накануне победительницей соревнований среди девушек стала россиянка София Дзепко, а Мария Фефелова и Артем Валов выиграли соревнования в танцах на льду. Россияне Егор Громадский и Виктория Сазонова завоевали серебро на Кубке Союзного государства по современному пятиборью, который проходит в Москве. Победителями стали белорусы Владислав Нестеров и Мария Гнетчик. Также в соревнованиях принимали участие спортсмены из Египта, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
1: Сегодня воскресенье 6 сентября. В Хабаровске плюс 26, плюс 28. Переменная облачность без осадков. В Красноярске плюс 18, плюс 20. Переменная облачность также без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Днем в городе на Неве плюс 12, плюс 14. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Днем в столице плюс 14, плюс 16.
7: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
8: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья. И я, автор программы, Вячеслав Коновалов. И сегодня у меня в руках книга, которая напрямую связана с военной деятельностью Российской Федерации за рубежами Российской Федерации. И не только Российской Федерации, но и Советского Союза. Книга называется «Принцип Рамзая. Записки военного разведчика». Автор Александр Карцев, который и сидит сейчас напротив меня. Здравствуйте, Александр.
9: Здравствуйте.
8: Сергей Карпов, как написано прямо на первой странице книги, главный герой творчества писателя, на собственном примере показывает, что любые проблемы не приговор, а лишь задача, которую нужно постараться решить. Есть приказ, надо исполнять, как говорил мой отец. Это всегда интересно, когда встречаешься с людьми несколько другой страты, потому
9: Но
8: что...
9: Но у нас одинаково замечательные отцы были, я это чувствую и знаю.
8: Спасибо большое. Лауреат литературной премии Грибоедова, член Союза писателей России, участник боевых действий в Афганистане, военный разведчик. Александр, вот мы когда... Здесь в Культбригаде собираемся с писателями разговаривать о творчестве, о новых книгах. Выбрали такую схему, нащупали, что лучше всего какой-то отрывочек прочитать, а потом, отталкиваясь от него, начинать разговор. И если вы не против, вот такой и будем придерживаться канвы.
9: Я не против, но кто будет читать?
8: Я буду читать.
9: С удовольствием послушаю.
8: Родители с детства приучили нас думать не только о себе. И всегда делиться конфетами с друзьями и близкими. Именно тогда я и решил стать врачом. Чтобы маленькие дети никогда не болели и всегда были дома, а не в больнице. А еще я мечтал попасть на войну. Очень интересно, Александр, Мы все родом из детства, такая избитая фраза, мы все до некоторой степени живем тем, что в нас было заложено. Скажите, что и как было заложено, что вы захотели сразу двух вещей? Спасать и наносить максимальный ущерб.
9: У меня была старшая сестра, которая с полутора лет застудили ей легкие в яслях, и она дома практически не появлялась. И, в общем-то, считали, что она проживет еще максимум полгода, ну, не больше года. И это все тянулось достаточно долго, до 12 лет, когда сделали первую операцию и ампутировали часть легкого, и только тогда появился шанс, что она будет жить. И все детство я мечтал ее спасти. А вторая мечта, немножко я отступлю в сторону, я выступал в детском оздоровительном лагере «Вымпел», и как раз был День памяти и скорби. Я говорю, ребята, вы не очень хорошо представляете, что это такое. Вот из моей семьи по линии мамы на фронт ушло 32 человека. Дедушка был первый председатель колхоза в селе Тёплое Липецкой области, и он собрал всех своих ближайших братьев, двоюродных, троюродных, родных, и сказал, что, ребята, хлеб смогут и женщины выращивать, а родину защищать – это мужская работа. И вместе с ними ушел на фронт. Из 32 человек вернулся только один. И очень быстро умер, тяжелая контузия у него была. Для меня это вторая больная была тема, и я считал, что я обязательно должен попасть на войну и доказать своему погибшему дедушке, что если ты любишь своих детей и внуков, ты должен обязательно вернуться. Но я тогда был маленький, то есть мечты-то у меня были правильные, а вот то, что любовь все решает, это не всегда так на самом деле. Очень много решает еще и подготовка.
8: В семье были профессиональные военные?
9: Я не застал своих профессиональных военных, потому что у меня дедушка как раз вот Иван Васильевич Чураков. Он был коммунистом 25-тысячником, первым председателем колхоза в селе Тёплое. Удивительный человек. Он выводил новые сорта яблонь, груш. Был участником двух выставок «Воснил» довоенных. И во время войны он был командиром диверсионной группы, как раз под Клином, принял первый бой, но их использовали как пехоту, не совсем по назначению. Против танков они, собственно говоря, много сделать не смогли. Попал в плен, ночь в плену, потом бежал. После госпиталя попал под Ржев и в 42-м году там погиб. Но 65 лет числился пропавшим без вести. То есть это одна линия. А по отцовской линии дедушка был артиллерист царский, еще дореволюционный. А уже после революции он работал в Завидово лесником и был во время войны одним из организаторов партизанского движения в Клинском районе. То есть, ну, вот как бы далекие очень корни, с которыми я не пересекался. А отец был срочником обычным, артиллеристом, старшиной батареи, ну, сначала заряжающим. То есть человек с математическим складом ума. Работал обычным слесарем, в скобочках, мастером высшей квалификации. Увлечение восстанавливали старинные музыкальные часы, и с каждой получки обязательно покупал книгу, за которой охотился целый месяц. То есть вот он выбирал самую лучшую и обязательно ее покупал. Ну, собственно говоря, вот такие у меня военные корни. То есть близких военных у меня в роду не было, но дальние были самые замечательные, самые лучшие.
8: Вот, кстати, про покупку книги. Действительно, ведь в Советском Союзе безотносительно профессии человек рабочих специальностей, человек творческих специальностей, техническая интеллигенция и так далее, у всех были библиотеки дома. Заходишь в любую квартиру, и хотя бы одна полка с книгами есть всегда. Если посмотреть сейчас, даже когда представляют идеальную квартиру, которая нарисована искусственным интеллектом, там на этих красивостях даже не обозначены книги вообще. То есть книга как артефакт прошлого воспринимается до некоторой степени сейчас. Как вы думаете, насколько книга необходима при формировании современного человека?
9: Вы знаете, я разделю вопрос, наверное, на две части. Да. По поводу нелюбви к чтению, я думаю, что сегодняшняя нелюбовь, она, скажем так, рукотворная. То есть это не естественный процесс, а он навязан нашему обществу. У меня в детстве был врожденный порок сердца, и поэтому я очень мало играл на улице. И, соответственно, когда ты не играешь, ты мало развиваешься. И мне неинтересно было читать книги, то есть я был такой, ну, как бы достаточно замкнутый человек, ну, человек в возрасте там 5-6 лет. И отец очень обижался, что как же так, ну, книги, это же действительно, это кладезь мудрости, это столько интересного, и он выбирал действительно замечательнейшие книги. И однажды он провел спецоперацию, чтобы меня приучить к чтению. Вот он нашел тоненькую книжку с картинками, протянул ее мне кверху ногами и говорит, читай. Ну, я понимаю, что это уже не чтение, это игра, а играть с отцом, ну, это же классно, потому что мы с ним сколько скворечников переделали, сколько, кажется, всего хорошего. И я начинаю там эти буквы соединять слова, у меня ничего не получается, и так мы играли два вечера. И я, в конце концов, не выдержал, и когда его не было, он ушёл на работу, я перевернул эту книгу и прочитал Эммануил Генрихович Казакевич «Звезда». Про разведчиков, круто, интересно, замечательно. И совершенно случайно, ну, в кавычках, да, не случайно, естественно, все это было. Через несколько дней увидел книгу еще этого автора, «Весна на Одере», опять же, Казакевич, опять же, про разведчиков. И тут я попал как кур в охи, я начал запоем читать книги. Я начал ходить, не только прочитал отцовые книги, которые он собирал с любовью, но и в читальный зал, в библиотеку. То есть для меня это уже было вот как глоток воздуха. А по поводу рукотворной нелюбви к чтению нынешней, навязанной нашему обществу, в 1984 году, когда, будучи курсантом 4-го курса, меня пригласили работать в военной разведке, мой руководитель Александр Александрович Щелоков, удивительнейший человек, легендарный разведчик, он как-то обмолвился о том, что, Саша, в 1967 году американский историк, учитель, провел интересный проект «Третья волна». И там за 4 дня из обычных американских школьников вырастил нацистов. И там простые действия. У него каждый день был посвящен, ну, чему-то там, силе общности, силе действия, там, силе гордости, ну, и так далее, там подобное. То есть это элементарные шаги, по которым можно разрушить общество. И не секрет, что в 90-е годы у нас учебники истории в наших союзных республиках издавались на деньги фонда Сороса, и они были, ну, в общем-то, с целью как раз разрушения нашего государства, естественно, созданы. И, собственно говоря, вот с учебников истории, с учителей истории у нас и начиналась нелюбовь к чтению. И, с другой стороны, начиналось разрушение не только государственности, но и общества. И мы, собственно говоря, с 90-го года воюем сами с собой, как ни странно, то есть со своими союзными республиками.
8: Да, действительно, многие задаются вопросом иногда, господи, но мы же вчера еще жили в одной страной, мы говорили на понятном языке, я имею в виду не языке как языке, а культурном языке, то есть один общий бэкграунд, общее наследие, и, казалось бы, все братья, у нас даже республики назывались, помните, 15
9: братские
8: сестер.
9: Братские республики, да.
8: Да, братские республики, или 15 сестер, угу. Да. Что случилось вдруг? Читаешь в какой-нибудь южной стране, которая нам вроде бы еще дружественная была вчера, избивали с криками убей русского», и ты думаешь...
9: Ну, это все было не вдруг, потому что я очень большой теплотой вспоминаю моменты, когда вот нас готовили к Афганистану под Ташкентом в Черчике. Приходили узбекские женщины, приносили фрукты, а мы как бы офицеры, то есть да. Не солдаты, не срочники. Вот, приносили нам фрукты и говорили, сынки, это вам, вернитесь домой живыми. И верните наших сыновей тоже живыми. И по Афганистану для меня за счастье было то, что у меня заместителем замком взвода был Нигмат Хашимов, учитель русского языка в ташкентской школе, узбек. Угу. А сам инструктором роты Алишер Ризаков. Человек с медицинским образованием, который, ну, у него золотые руки были просто. Угу. И вот эти вот моменты, то, что у нас были представители самых разных республик, это для, ну, скажем, не только войны, но и для государства очень важно, когда мы дружили. То есть... Уметь дружить – это выгодно. Почему? Потому что, когда у тебя много друзей, ты добьешься гораздо большего, чем когда у тебя много врагов.
8: «Принцип Рамзая», дорогие друзья, так называется книга, которая сегодня у меня здесь на столе. «Принцип Рамзая. Записки военного разведчика». Это серия из трех книг, это трилогия. «Кремлевский курсант. Записки военного разведчика». «Шелковый путь. Записки военного разведчика». И вот завершает эту трилогию «Принцип Рамзая. Записки военного разведчика». Написал это все Александр Карцев, который здесь сегодня в студии отвечает до некоторой степени на те вопросы, которые я задаю. Да я не задаю вопросы, на самом деле я скорее пытаюсь для себя что-то найти, какие-то закрыть белые пятна, которые у меня остались, несмотря ни на что. В Афганистане мне пришлось работать, как сейчас принято говорить, на две ставки. Одна из моих обязанностей заключалась в командовании сторожевой заставой, мотострелковыми разведными подразделениями, а вот вторая подразумевала мое участие в операции Главного разведного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР по подготовке вывода наших войск из Афганистана. Вообще, вывод наших войск из Афганистана – это такая, с одной стороны, славная, с другой стороны, трагическая веха в истории советской армии, как мне кажется. И вообще все, что связано с Афганистаном, до сих пор не проговорено. Несмотря на обилие литературы, несмотря на количество определенных фильмов, которые сняты, несмотря на то количество публицистических произведений, у меня внутреннее ощущение, что мы тему Афганистана недоосмыслили.
9: Ну, мы ее и не знаем абсолютно. Почему? Потому что, ну, скажем так, это работа как раз тех людей, которые разрушали государство в 90-е годы. Они замалчивали истинные цели и задачи афганской войны. И для меня это, знаете, как-то вот очень необычно. Я в «Шелковом пути», но она считается одной из лучших книг об афганской войне, заложил две подсказки. Ну, во-первых, книга называется «Шелковый путь». То есть это не война, это путь. То есть нам нужен был путь. Второй момент. Сейчас спросить, ну, практически любого человека, что необычного или особо важного произошло в 4 часа 30 минут 25 августа 1941 года. Ну, все, скорее всего, скажут, что что-то там, Великая Отечественная война, то есть какое-то сражение, там еще что-то. На самом деле нет. В эти минуты Реза Шаху, это был правитель Ирана, была вручена нота послом СССР в Иране и британским посланникам о том, что наши войска пересекли вашу границу. И советские войска одновременно с британскими войсками за, ну, скажем так, британцы через 4 дня, а мы через 5 дней уже как бы получили данные о том, что нам Иран как бы сдался. Об этом мало кто знает. И мало кто знает, что это была жизненная необходимость для нашей страны. Почему? Потому что через Иран, который стал нам дружественным, хотя очень как бы там, ну, болезненно это воспринимал вот войск, но тем не менее, более третье ленд-лиза шло по этому персидскому коридору. И то, что происходило в Иране, ну, это вот посмотрите, почитайте ради интереса, насколько это все было профессионально сделано. То есть нам говорят, что вот, в 41-м году там окружение, там такие у нас потери были. Но в это же время у нас была совершенно уникальная разведывательно-диверсионная операция, когда пограничники, низким поклон, то есть они не только границу держали, но и там сработали очень грамотно. И, собственно говоря, в «Шёлковом пути» упоминание о том, что Сан Саныч Щёлков, мой руководитель, сфотографирован на фотографии там, на одной, которую мне показал, и рядом с ним два советских майора. Один в это время уже был с генеральскими погонами в афганской армии, ну, афганец, а второй был вождем большого племени в Иране. И для нас Афганистан не был полем боя. Это был маршрут, на котором было, сейчас точно не скажу, то ли более 1500, то ли более 1300 очень крупных объектов построено. Это мосты, в первую очередь, это Саланг, это предприятия серьезные. То есть нам нужно было развивать эту страну, и, ну, не то что превращать ее в союзную республику, вот, но нам нужны были друзья. То есть мы таким вот, может быть, медвежьим способом пытались, как говорится, туда войти как друзья, но мы входили туда именно для того, чтобы был резервный путь. Основной путь все-таки планировался через Иран. Для чего это было нужно? Для того, чтобы у нашей страны, у Советского Союза, был выход к Индийскому океану на случай Третьей мировой войны. Сейчас этот маршрут тоже был бы не лишним.
8: Да, очень интересно. Если вспомнить то, что писалось когда-то, и, в принципе, сформировало до некоторой степени отношение к афганской войне, у массового, так сказать, среднестатистического гражданина, да, что это совершенно никому не нужное, что это совершенно какое-то молотилово, которое придумали полусумасшедшие члены ЦК КПСС, что это было сверхзатратно и по деньгам, и по человеческим ресурсам, ударило и разрушило Советский Союз, что, в принципе, по большому счету, нет ни одного, и я на этом делаю акцент, ни одного позитивного момента из того, что происходило тогда в Афганистане и вокруг. Когда начинаешь говорить со специалистами, которые работали тогда в этой стране, которые служили тогда, которые строили, как вы говорите, больницы, школы, дороги, которые непосредственно общались с афганцами, видишь картину полностью противоположную. И у меня вопрос к вам, как писателю, человеку до некоторой степени ответственного в формировании этого образа положительного возвращения. Возможно ли в массовом сознании сделать так, чтобы люди узнали правду, люди понимали, насколько важна и насколько определяющая будущее Советского Союза была война в Афганистане?
9: Вы знаете, вопрос заказа. Нужна ли правда сейчас нашей стране? Ну, потому как вот книга, о которой мы сейчас говорим, «Принцип Рамзая», я ее писал по приказу своего руководителя, потому что мне нужно было выходить на Соединенные Штаты Америки. И в рукописном виде я отдельные главы выкладывал в интернет. И эта книга в полном объеме печаталась в Штатах, в нескольких русскоязычных газетах. Тираж там небольшой, от 2 до 25 тысяч экземпляров. Но она была напечатана в американских газетах в полном объеме. У нас эта книга вышла в сокращенном варианте. И на сегодняшний день, ну, кроме Российской государственной библиотеки и там нескольких библиотек, куда я книги передавал, их нет практически нигде.
8: А может быть, это засекречено?
9: Нет, это не засекречено, нет. Просто вы понимаете, у нас все эти годы активно рекламировались книги Солженицына. По афганской войне книга Николаева, Виктора Николаева Князькина. Там... Ну, высочайший профессионализм в кавычках, когда офицер пишет, что нужно дослать патрон в патронник и с ним ходить, а потом через несколько мгновений там дослать еще один патрон, то есть, ну, видимо, чтобы врагов напугать. И приезжает он в батальон, в котором комбат Батяня Баженко, он берёг каждого своего бойца, поэтому у него там что-то, ну, порядка 200 всего человек погибло за два года. А у других погибало в три раза больше, то есть больше батальона у них погибало. Это бред полнейший, книга, она настолько наполнена вот этим негативом и грязью, некрасивые женщины, которые там вот с военторга. Для нас, женщины, вот для меня, это вот, знаете, как бы что-то небесное. Почему? Потому что я лежал в Баграмском госпитале, видел, как они, девчонки, медсестры, кровь свою сдают. Неважно, какие они там были внешне, они были замечательными. Это самое главное, об этом надо рассказать. А там грязь в этих книгах. У нас не доносится правда об этой войне.
8: Да, у нас и люди, ну, условно, у нас все-таки Алексеевич, хоть и русскоязычная писательница, но белорусская, но тем не менее, все у нас одно общее советское прошлое, и ее абсолютно лживая книга «Цинковые мальчики».
9: Это заказ 90-х годов.
8: Да,
9: он 80... и служил разрушению нашей страны.
8: Да, да. И ведь самое удивительное, что сейчас я очень часто сталкиваюсь с тем, что где-то в достаточно серьезном литературном издании, когда ссылка как на истину последней инстанции. Вот вы говорите о том-то, а ведь на самом-то деле было вот так. Посмотрите, дальше дается цитата из Алексеевич «Цинковые мальчики». И дальше как бы уже не спорится, потому что, ну что вы, Нобелевский лауреат, вы же понимаете, не просто так дает человеку, а здесь... Ложь на лжи.
9: Но в последнее время Нобелевские премии так стали похожи на премию Иуды, потому что там и Горбачёв её вручали. Я так понимаю, что это был какой-то вариант оплаты услуг.
8: Вероятнее всего.
9: Иноагентов. Да. Так что это не показатель. Ну, есть энциклопедия, там написано, что роман – это художественное произведение, допускающее вымысел автора. Это не может использоваться в качестве серьезного спора для серьезных людей.
8: Но, тем не менее, такие люди, да, как уже произнесенная вами фамилия Солженицына, или то же самое Алексеевич, не к ночи упомянуто, это считается как бы вот такой камертон правдивости и честности в описании событий.
9: Вячеслав, один маленький момент. В Афганистане, ну, я работал как раз, задача у меня была выхода на нашего агента, обычного афганца, вот который ходит там босиком, в калошах, в резиновых. Вот. Этот обычный афганец, он выпускник Оксфорда, был чемпионом Оксфорда по спортивной акробатике, потом работал врачом в Японии, в Китае, потом преподавал в Кабульском политехническом институте, и его студентом был Ахмадшах Масуд. То есть вот как раз у нас был такой выход на этого человека, и мы с ним должны были подружиться. Так вот, это одна моя как бы составляющая деятельности, а вторая, я был командиром сторожевой заставы. Так вот, у меня застава была застава будущего. То есть на моей заставе была станция радиоперехвата, переносная станция наземной разведки, различные виды вооружения, танк, миномет, это как бы понятно. Но самое смешное, что на нашей заставе обычно... командный пункт дивизии, если это боевые действия проходили. То есть горка 1641 метр на равнине, это как бы очень удобное место. Постоянная работа с агентурой. То есть у нас и хата афганской безопасности работала, и Царандой, и там Франц Клинцевич приезжал как бы со своим агитотрядом. То есть смысл в чем? У нас застава, на которой, знаете, как вот очень важно было творчески подходить к работе. И когда я связал всю систему огня плюс умение дружить, а нас в училище имени Верховного Совета учили дружить, это потому что очень важно для офицера, с кем? С друзьями-артиллеристами, с друзьями-летчиками. И смысл в том, что как у нас боевые действия, я подружился с минометчиком. Я говорю, слушай, научи меня стрельбе с закрытой огневой позиции по выносной точке прицеливания ночью. Он говорит, ну, это элементарно, научил. Потом уже, когда я разведводом отдельным командовал, третья разведывательно-десантная рота Баграмского разведбата чуть-чуть не попала в засаду, а мы ее спасли, ну, то есть забросали гранатами духов, которые там готовились как бы напасть. Ребята говорят, мы должники. Я говорю, ну, хорошо. Они мне потом два ящика французских медикаментов, а я там лазарет в Кишлаке по соседству открыл мне для работы, как бы нужно было с агентурой. Вот, два ящика с медикаментами. Это вообще сокровища, которые невозможно достать, они достали. подарили. Потом мы как бы вытащили летчика одного нашего живьем, потому что засада у нас была в таком месте, где, как говорится, ну, духи нас не ожидали. Вот, ну, летчики, соответственно, говорят, что от нас надо. Я говорю, ребята, ну, я не против. Они говорят, единственная проблема, что ты со своей 148-й радиостанцией, ну, как бы не сможешь. Я говорю, ребята, все нормально, у меня станция радиоперехвата. Вот. И вопрос о чем? То, что умение дружить. И вот как раз вот эти книги, плюс то, что я там разработал систему огня, когда труба снитная у меня была экспериментальная, с 20-кратным увеличением на этой горке, в единую систему огня. И соседние заставы, с которыми я тоже подружился, что они могли нас поддержать, ну, в спину атакующим душманам. У нас до этого потери были большие. Даже вот с родного города Клинов, в котором я родился, 2 человека в моей роте погибло. А когда я приехал, у нас потери сразу прекратились. Почему? Потому что уже, ну, как бы стало понятно, что на нас так просто напасть не получится. И плюс мы начали работать не по тем местам, откуда пуски реактивных снарядов были, а по объектам недвижимости главарей банд. Ну, собственно говоря, экономика определяет политику, то есть это в училище нас учили, это элементарно. И вопрос о чем? Об этом как раз вот рассказывать не получается. То есть эти вещи, их сейчас до сих пор, как говорится, вот те же американцы, они практически вот эту вот трилогию, она уже в библиотеке Гарвардского университета, уже, как говорится, несколько книг там в библиотеке Конгресса, они все это изучают. А у нас это считается, ну, как бы вот ну, для колонии, типа, эти книги не нужны.
8: В книге написано, когда я работал в разведке, нас учили, что честные люди всегда должны говорить правду, одну только правду.
9: Но не всю
8: Но
9: правду.
8: Но не всю правду.
9: Да,
8: вот в книге вся правда?
9: Нет, естественно, нет, не вся. Почему? Потому что, ну, во-первых, очень много людей мне помогает в зарубежных странах. Причем помощь колоссальнейшая. И была такая ситуация, когда, ну, я более 30 лет изображал врача. Вот, причем у меня были очень хорошие учителя, но диплома нет, поэтому изображал. И однажды ко мне обратился один из моих, скажем так, преподавателей, учителей, это профессор академии Генерального штаба Каменев Анатолий Иванович, и сказал: Саша, не сказал, он записку прислал мне. И там одно слово «помоги», и причем написано детским почерком не его. Не понимаю, что случилось, приезжаю к нему в гости, у него 3-й инсульт, парализована правая сторона, не работает ни рука, ни нога, ни речь, все утрачено. Ну, мы с ним занимались 2 месяца, достаточно быстро его как бы восстановили, какие-то он там еще слова отдельно забывал, но все нормально, как бы ходить начал говорить. И начал переживать, что у него что-то не получается. Я понимаю, что будет 4-й инсульт, все уже, как бы мы его не спасем. Я говорю: Анатолий Иванович, давайте поиграем. Он говорит: а можно? Я говорю: ну, пенсионеры нам, что, как бы уже в таком состоянии-то можно. Он говорит: а во что? Я говорю: давайте поиграем, как бы возьмем какую-нибудь страну, и там вот фильм какой-нибудь советский так спародируем, что идет советский разведчик по Берлинштрассе, подходит к газетному киоску, покупает газету, там написано, где продается славянский шкаф. Я говорю: ну, вот сейчас, представьте, идет наш разведчик по Брайтон-Бич. Газеты нигде не продаются, все в интернете. Где ему купить приличную славянскую мебель? Он говорит: ты к чему это? Я говорю: давайте мы сделаем, вот просто поиграем. Ну, вот печататься же сложно, на самом деле, для многих писателей. А мы сделаем это вот как бы игрой. Что мы возьмем какую-нибудь там, допустим, для начала русскоязычную газету и потихонечку ее прикормим своими рассказами. А он профессор академии Генштаба, он историк, у него колоссальнейшие книги, интереснейшие книги по истории военного искусства. Вот мы туда потихонечку будем сбрасывать интересные какие-то материалы, вы свои исторические, я свои, как бы вот приключенческие, скажем так, в кавычках. И сделаем так, что, допустим, там, в ближайший четверг в газете обязательно выйдет наша заметка, начинающаяся, допустим, на такое кодовое слово. Он говорит: а зачем это? Я говорю: да игра просто, как говорится, там понятно, что никто наш не будет читать, другие сейчас каналы есть, но просто развлечься. Это не просто развлечься, нам важно было, чтобы американцы читали наши книги. Мы-то читаем то, что они нам навязывают, а мы как бы должны им ответить дружески.
8: Что ж.
9: Да, и вот мы так потихонечку как бы на них вышли. И получалось так, что в нескольких, скажем так, американских русскоязычных газетах мы на протяжении 3 лет печатались каждую неделю, ну, обычно 2 раза в неделю. Вот. Это очень много читателей, это очень большая аудитория. И там нам было проще работать, чем, например, здесь, в России. Здесь печататься очень сложно.
8: То есть здесь, как есть такой хороший сериал «Спящие», который показывает, там, как инфильтрованы вот эти агенты практически во все звенья всего, начиная от политики и финансов, что само по себе понятно.
9: Ну, массовость удивляет просто.
8: До культуры, искусства и где только они не сидят. Ну, конечно, многие потом обвиняли режиссера этого фильма и говорили, что вот на самом деле это все какая-то паранойя, не может быть такого. Но по большому счету,
9: ну, Хемингуэй тоже говорил, что его прослушивают.
8: Да.
9: И над ним все смеялись.
8: Да, говорили, что у него паранойя.
9: Да.
8: А документы открылись, и действительно слежка была тотальная. Дорогие друзья, возвращаемся к книге «Принцип Рамзая. Записки военного разведчика». Сегодня у меня в гостях Александр Карцев, и я сейчас прочитаю небольшой отрывочек из этого замечательного произведения. «Со здоровьем с каждым днем становилось все хуже и хуже. И я понимал, что лучше мне не будет. В 26 лет уже начинаешь понимать такие вещи. Словно внутри тебя какая-то батарейка разрядилась, и весь запас жизненных сил, отпущенных тебе природой, уже закончился. Закончился раз и навсегда». В декабре 89 года съезд народных депутатов принял постановление, в котором было сказано, что решение о вводе советских войск в Афганистан заслуживает политического и морального осуждения. Все, что мы пережили в Афганистане, и сами мы были признаны ошибкой. Ну вот 26 лет. Тело представляет из себя чуть ли не сито. Такое количество ранений, такое количество оставшихся незаживших ран. Душа тоже. Плюс общая атмосфера вокруг. Ты не нужен. Ты сам для нас вокруг всех ошибка. Дело жизни, можно сказать, признано ошибкой, как и сама жизнь. Вот чем и как выкарабкались? В чем был этот спасательный круг Александра Карцева, который вытащил вас на поверхность?
9: Ну, была такая ситуация, то, что у меня были перебиты ноги осколками, поэтому проблемы были ходить. И часто рассказывают, и пока сейчас в передачах, как ребята, которые с СССР возвращаются, там крутые коляски, у них там протез шикарные. Вот. А вопрос о том, что я шел по парку, ну, Зеленый проспект как раз там в Перово, и дворники снег не почистили. Ну, вот, я просто вот забуксовал с тростью, не мог пройти. И вот это был момент, который меня сломал, потому что я вот понял, что все после этого, вот все, что было, как бы, вот. Иногда какая-то мелочь, она вот является триггером для того, чтобы уже понять, что все закончилось. Но я хотел бы сделать акцент немножко на другие вещи. Это частности, на самом деле. Это наши личные проблемы, которые государству неинтересны. А по поводу книги, так получилось, что по роду своей деятельности СВО я узнал за полгода до ее начала. Вот, и я просто начал, так скажем, судорожно заканчивать работу над этой книгой, потому что понимал, что она понадобится нашим ребятам, которые попадут в госпиталя с тяжелыми ранениями, потому что здесь в этой книге там, ну, пошаговые инструкции по реабилитации и как жить дальше. Ну, скажем так, вот писал, и самое смешное, что где-то за 3 недели до начала СВО врачам нашим военным, видимо, уже поставили задачи на развертывание госпиталей, я так полагаю, могу ошибаться, но я стал получать массу письма от них с просьбой прислать электронную книгу, потому что они распечатывают на принтерах и читают раненым, которые у них как бы есть, и они говорят, ну, мы как бы понимаем, что нам это нужно, вот когда все начнется. Вот, и по их отзывам «Принцип Рамзая» – это, ну, скажем так, лучшее лекарство для раненых. То есть не всегда таблетки, не всегда какая-то даже помощь. Иногда важно... Знаете, у нас была такая практика в госпиталях, медсанбатах во время афганской войны, когда выздоравливающие, они просто там читали либо газеты, либо книги. Вот, и я лежал в инфекционном госпитале с ТИФом, ну, то есть ходить не мог, я как бы после, ну, скажем так, клинической смерти мог только слышать. И вот за стенкой как раз там была передача, Виктор Шаталов рассказывал про Куликовскую битву, и для меня это был такой глоток свежего воздуха, то есть так интересно было послушать, так хотелось жить, чтобы это все увидеть, саму передачу. И ребята как раз, которые читали, я тоже через там стенки, они такие прозрачные, слышно было. Вот. И вот это вот чтение таких книг, оно как раз очень важно, чтобы сейчас в госпиталях было.
8: И вас, получается, в тот момент жизни литература вытаскивала, одно из мощных рычагов, которое вытащило вас. Можно ли так сказать?
9: Вы знаете, ну, не совсем так. Почему? Потому что это волшебная таблетка, согласен, да, но обязательно действие должно быть. То есть не только написание книг, но меня выручало именно то, что, знаете, как вот как говорят, клин клином выбивают. Я не мог ходить, я думаю, ну, руки-то у меня есть, а вокруг очень много было безденежья в 90-е годы. Но безденежье, оно не лечит. То есть у людей куча проблем было. И я занимался как раз вот восточной медициной, массажем в первую очередь. И так как у меня были очень хорошие учителя, Дмитрий Захарович Афанасьев, за кафедры Второго медицинского института, огромное спасибо за подготовку. Вот он мне передал часть своей клиентуры, и у меня очень много было пациентов из-за границы, то есть очень полезных и интересных.
8: Как справлялись вот с этим?
9: Справлялось то, что ходить я не мог, и стоять вот, не мог.
8: Сказать, я стоял на коленях.
9: Я стоял на коленях, я сделал массажный столик на высоте вот 40 сантиметров. То есть вопрос о чем? Как раз то, что в книге написано. Любая проблема – это не приговор, это лишь задача, которую нужно постараться решить. То есть если ты хочешь выздороветь, помогай другим, а не себе. Тогда сам выздоровеешь.
8: Золотые слова, дорогие друзья. Если хочешь выздороветь, помогай другим, и тогда ты найдешь себя и выздоровеешь. «Принцип Рамзая» называется книга, от текстов которых мы сегодня отталкиваемся в разговоре. Написал ее Александр Карцев. Книга вышла в серии «Записки военного разведчика». В 2002 году, выйдя на пенсию, на все свое выходное пособие в 26 тысяч рублей я издал небольшим тиражом свои романы «Шелковый путь» и «Польская командировка». А затем раздал эти книги друзьям. По школьным, по районным библиотекам также. Чтобы мои друзья и дети читали, как мы жили, как мы дружили и как мы воевали. Расскажите о первых литературных опытах. Это всегда очень важный момент, как человек становится из гомо сапиенса в гомо, даже не знаю, как сказать, скриптуса, наверное. Что произошло в тот момент, почему вы решили сесть и зафиксировать свои воспоминания?
9: Ну, я человек подневольный, поэтому мне Александр Александрович Щелоков, мой руководитель, поставил задачу стать писателем. Ну, так как он сам был известный писатель, он считал, что это просто. Для меня это был вообще дремучий лес, я не представлял, как это написать книгу. Ее даже переписать-то сложно, там, «Войну и мир» попробуй переписать. Вот. Но у меня было большим подспорьем, что я вот как-то, наверное, жил неправильно, потому что, поступив в Московскую ВОКУ, я с первого дня начал вести дневники. И у меня каждый курс – это общая тетрадь 96-листровая, который вот чуть ли не каждый день описан, и это послужило основой кремлевских курсантов потом. Низкий поклон моим друзьям, одноклассникам, однокурсникам, которые не сунули нос в эти дневники, не посмеялись и, как говорится, вот на этом не закончили мою писательскую карьеру. Я вел дневники в Афганистане. Это тоже как бы вещь такая очень сложная, потому что, ну, когда ты находишься на боевых действиях, там, ну, месяц мы на пакистанской границе работали, и я вел записи на обертке из-под патронов. Но это я понимал, что это очень важно, сохранить эту информацию. Но для того, чтобы засесть за книгу, в мысли у меня не было. То есть я просто это как бы для историков, для кого-то, ну, кто-то другой дяденька напишет. Сан Саныч мне поставил задачу написать самому. И я как раз первую книгу писал «Шелковый путь» по своим дневникам. Я немножко там закамуфлировал вначале какие-то там вещи по разведке. Ну, а в основном все там шло как раз вот по дневникам. Это было не очень сложно, на самом деле, переписывать свои дневники. Проблема была в том, что когда я выложил эту книгу по совету как раз Анатолия Ивановича Каменева на сайт, оказалось, что там нет читателей, нет комментариев, нет обратной связи. И на этом мое писательство практически должно было закончиться, если бы еще одним заданием от Сан Саныча не было работы на военной кафедре МИФИ. А когда я там работал, однажды я случайно услышал, как студенты, беседуя друг с другом, сказали слово «артувар» – «искусство войны». Я зашел на этот сайт и выложил там «Шелковый путь». Буквально на следующий день я стал знаменитым. То есть огромное количество комментариев. Да. А дальше уже все, как говорится, там коготку увязти и все, курочки пропасть. Это как бы понятно.
8: «Принцип Рамзая. Записки военного разведчика» Александр Карцев. Книга для терапевтического воздействия для всех практически трудных жизненных ситуаций, как я для себя определил это. К ней возвращаемся. «Путь к здоровью – это не одна тропинка официальной медицины, но и множество других. Народная медицина, траволечение, образ жизни, профилактика, здоровая и полезная пища, ну и оптимизм, конечно. И в какие бы безнадежные ситуации ты ни попадал, опускать лапы, крылья и хвост нельзя. Нужно бороться, чтобы снова научиться ходить, жить и летать. Любой, родившийся в год дракона, подтвердит, конечно, вам это». То есть здоровье психическое базируется на физическом. Или наоборот. Вообще, как здесь осуществляется взаимосвязь? В вашей книге вы даете несколько рецептов. Для себя я единого пути не определил.
9: А его и нет. То есть, если посмотреть вот как раз там дальше в тексте, у меня написано, что путь – это множество тропинок. И там они как раз описаны. И статическая гимнастика, и там много-много всего. И вопрос о чем? То, что ну, каждый ищет свою тропинку на самом деле. Главное – лапы, хвост и крылья не опускать.
8: Скажите, вот я так понял для себя, прочитав эту книгу, что в принципе несмотря на ваш сейчас цветущий внешний вид, веселые глаза, такую располагающую, расслабленную улыбку, вообще вся жизнь практически была очень серьезной борьбой. Либо с недомоганием, либо профессионально, либо с обстоятельствами. То есть вся жизнь – напряженная борьба. Вот как в этой напряженной борьбе не потерять себя? Я понимаю, что вопрос очень общий. Вот для меня сейчас важна инструкция, потому что нас слышат миллионы человек. И очень многие находятся в трудных условиях, в трудных ситуациях сейчас. Какие-то... Вы можете сейчас здесь...

0: сути, как бы у него тяжелое третье ранение было тяжелое, ногу одну укоротили, он инвалид, по сути, и вот уже будучи инвалидом, он получил 2 высших образования и стал легендарным человеком, героем Советского Союза. Вот. Ну, у меня немножко как бы с образованием много тоже как бы получилось, с героем не очень, но вопрос о другом. Вопрос о том, что если попал в трудную ситуацию, что делал Рихард Зорге? Он попал в первый раз в госпиталь, он закончил гимназию, которую не успел закончить, когда сбежал добровольцем на фронт. Второй раз попал, он, как говорится, в университет поступил и так далее и тому подобное. То есть как только попали в сложную ситуацию, не тратьте время на переживания, освойте новые знания и новые компетенции.
1: Вернувшись в Москву, я встретился со своим шефом Александром Александровичем Щелоковым. Доложил ему о выполнении задания, полученных мной перед поездкой, поделился своими наблюдениями о том, что в Европе начинает меняться отношение к русским, начинается расчеловечивание, и своими мыслями о том, с чем это связано. С чем, Александр?
0: Ну, это, по сути, как бы понятно, с чем связано.
1: С подготовкой к новой войне?
0: Да, естественно. И по времени это примерно, ну, грубо говоря, там 2008 год. То есть это еще до СВО достаточно далеко, но это уже начиналось, и это по наблюдению во Франции, в Германии.
1: Вот еще интересный момент я хотел... Здесь закладочка у меня лежит. Это я когда задавал себе вопрос в вашей книге, что же делать в трудной ситуации, и в приложении к тому, что сейчас начинают возвращаться наши ребята с СВО, написаны очень хорошие слова. Я решил их здесь зачитать без вопроса, просто как очень важные для меня, по крайней мере. Подумал, что лучшим лекарством от любых посттравматических расстройств для ребят, вернувшихся с СВО, будет, если они начнут строить дома для себя, дома для своих родных и своих близких, как строили наши деды, наши прадеды, вернувшиеся с Великой Отечественной войны. Вот интересно, строительство дома, как такого якоря, как место, вокруг которого начинается точка сборки, если хотите, как человека, так и родных, близких, так и вообще малой родины за ней и большой. Насколько дом для вас лично важен? Почему спрашиваю? Потому что большую часть книги вы все-таки мыкаетесь по углам.
0: Ну, я мыкаюсь до сих пор по углам. Вопрос о другом. Вопрос о том, что дом, семья и дети – это то, ради чего мы живем. Это самые главные, наверное, вещи в нашей жизни. И когда мне стало совсем плохо со здоровьем, я понял, что я не успеваю многое сделать из этого списка, но хотя бы дом я должен построить, и хотя бы не для себя. И так как я проработал почти 12 лет в МИФИ на военной кафедре, у меня было очень много единомышленников среди студентов. Я говорю, ребята, давайте как бы вот построим дом для мамы какого-нибудь погибшего солдата. И мы собрали, по-моему, 400 тысяч рублей, то есть, в общем-то, может быть, чуть меньше. Начал строить я один, потому что, ну, ребята, которые помогали, они помогали как больше информационно.
1: Дом получилось.
0: Получилось, ну, это, мне за него стыдно, потому что это каркасник обычный. Но он уютный, он хороший. И самое главное, что когда мы строили дом, мы строили мир вокруг этого дома. Мне помогали детвора. Детворы в то время очень много было беспризорников, по сути, из неблагополучных семей. И они просто голодные там иногда. Ну, в общем-то, в таком состоянии обычно там просто украсть, чем что-то сделать. Вот. И они стягивались как раз на эту строительную площадку и помогали мне строить. И вот там был Никита, которому было уже 13 лет, он самый старший был в этой команде, а остальные были от 7 там, и ниже. И вот эти ребята, они как раз... Ну, Никита разбирал старый дом, а я его использовал в качестве лесов. А детвора разбирал, гвозди доставала. Они говорят, а зачем гвозди доставать? Ну, куда это? Я говорю, вы будете из этих досок адмиралтейство строить. Они говорят, ну, землянку, что ли? Я говорю, нет, землянка – это должно быть сухо, уютно и комфортно. А адмиралтейство – это еще и красиво. И вот мы на берегу Лутосни как раз начнем строить. Вот. И пока мы все это делали, да, мы что сделали хорошего? То есть, во-первых, ну, я понял, что бабушки и дедушки, которые там скучают, получают пенсию зря, потому что пенсия – это их зарплата, воспитание внуков своих и чужих. Поэтому мы для начала, как говорится, начали их искать, собирать, и они стали каждую субботу проводить мастер-классы по своим специальностям, рассказывали, кто чем занимается. И там Константин Лестин, врач-инфекционист, он такие лекции замечательные проходил, там толпы народа собирались. Детвору как бы припахал к тому, что, ребята, давайте как бы отблагодарим бабушек и дедушек. Мы начали проводить концерты детские. И почему дом солдата, я считаю, неудачным вариантом? Мы много хорошего сделали, мы дубы посадили, мы там, как говорится, спортивную площадку сделали. Сейчас все это зарастает, потому что этим надо заниматься. И вопрос о том, что должен быть не дом солдата, должна быть творческая слобода. То есть у нас же

0: как раз 90-е годы, когда убивали ветеранов афганской войны, чеченской войны и так далее, что сделали? Отменили закон о выделении земельных участков и ввели понижающий коэффициент для военных пенсий, который очень больно ударил по всем нам. А сейчас нужно обязательно выдавать землю, причем как было в советское время, в городской местности до 25 соток, а в сельской до 50. И все эти участки должны быть с хорошими дорогами. Почему? Потому что там должна быть творческая слобода. Слобода – это освобождение от налогов. За что? За то, что люди, которые там работают, они будут приносить пользу государству. Какую? То есть в этих населенных пунктах должны собираться учителя, врачи, ветераны СВО, инженеры, которые будут не только работать, ну, программисты дистанционно могут работать, но хотя бы раз в неделю проводить занятия по своей специальности, курсы.
1: Вот это прям какая-то утопическая история.
0: Нет, это утопическая история, но, допустим, вот студенты Гарвардского университета очень внимательно эти вещи как бы отслеживают и какие-то элементы из этого используют. У них такая программа есть — повышение продолжительности жизни для научных сотрудников в Силиконовой долине. Ну, я не знаю, какие у них там результаты, но как раз вот там за моим творчеством почему-то следят больше, чем здесь.
1: Ну, будем считать, что мы тоже сегодня, дорогие друзья, повернули интерес.
0: Да, да, и спасибо вам огромное за это.
1: Да, и к его книгам, в том числе и книге «Принцип Рамзая». У меня последний вопрос, и он тоже базируется на одной небольшой выдержке. Когда я вернулся из Афганистана, то, как и многие мои боевые товарищи, мысленно дал себе клятву жить дальше за себя и за того парня. Точнее, за тех ребят, которые из Афганистана не вернулись. Разумеется, каждый из нас понимал эту клятву по-своему. Кто-то стремился переспать со всеми девушками, кого встречал на своем пути, кто-то отрывался по полной, как он это представлял, а кто-то и работал за двоих. Мне же довольно долго было непонятно, что я должен делать за того парня, погибшего в Афганистане. Что вы должны делать за того парня?
0: Наверное, в первую очередь передать наш опыт и наши знания, потому что это оружие, которое позволит нашим ребятам и сейчас, и в дальнейших войнах не только победить, но самое главное – выжить и вернуться домой целыми и невредимыми, потому что очень многое нужно здесь сделать, потому как рано или поздно нынешняя хмарь закончится, а нам еще надо сделать много хорошего.
1: Спасибо большое, Александр, за все, что вы делаете для нас. Я имею в виду и дела, и книги, и то, что нашли время прийти в студию. И сегодня мы с вами занимались вот этот час ровно тем, о чем вы сейчас сказали. Мы пытались суммировать и передать опыт.
0: Очень
1: дальше.
0: Хорошим делом мы занимались. Спасибо вам за это огромное.
1: Дорогие друзья, я за сим смею откланяться. С вами был Вячеслав Коновалов, автор и ведущий программы «Культбригада». Ну и традиционное в конце. Читайте правильные книги, слушайте «Культбригаду». До свидания.
2: Культбригада. Слово, смысл, литература. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
3: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
2: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
4: Ну все, будущее пришло, вот оно теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там, или продаешь там, в третьи страны.
3: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
2: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно в программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
6: В очередном выпуске программы прозвучат записи Дженнис Сигел, оркестр Дюка Эллингтона, Кёрт Эллинга и группы Yellow Jackets, Диего Фигереду, Хьюстона Пёрсона, Али Нуниес, Стефана Харриса и Нильса Лангрена.
2: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана. Объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике. Москва в постоянном режиме оказывает помощь Луганску, Донецку и Севастополю. Далее подробно. Владимир Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Результаты переговоров прокомментировал помощник российского президента Юрий Ушаков.
2: Всем хорошо известно, что по поручению президента США его представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября посетили Москву для продолжения диалога по регулированию кризиса на Украине и обсуждения других актуальных вопросов. Это их уже 8-й визит в нашу страну. Американских представителей принял президент Владимир Владимирович Путин, и он в самом начале беседы публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков. И, конечно, передал наилучшие пожелания президенту Дональду Трампу, поблагодарив его за усилия в контексте украинского регулирования и искреннее стремление оказать содействие скорейшему выходу на взаимоприемлемые развязки. Что можно добавить к сказанному Владимиру Владимировичу? Беседа продолжалась более 3 часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалось как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом. Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий. Выражена уверенность в достижении поставленных целей. И, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине. Кстати, американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников. Что бы я сказал? Состоявшиеся переговоры не ограничились обменом мнениями по регулированию украинского кризиса. Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
1: Российская армия установила контроль над селом Куртовка в ДНР, сообщает Минобороны. Накануне ведомство отмечало, что за неделю под российский контроль в зоне СВО перешли 15 населенных пунктов, в том числе город Светогорск. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 7 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 763 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва, как и вся Россия, сегодня мобилизовала свои силы для защиты Отечества, заявил Владимир Путин, выступая на праздновании Дня города в Зарядье. Президент отметил, что десятки тысяч москвичей идут вперед в зоне спецоперации.
3: Сегодня столица вместе со всей страной, как и 85 лет назад, мобилизовала свои силы для общего правого дела. Десятки тысяч москвичей сегодня сражаются против неонацистов на линии боевого соприкосновения. Идут вперед, проявляют доблесть, отвагу и героизм. Больницы Москвы вносят огромный вклад в лечение, реабилитацию раненых бойцов и командиров. Добавлю, что столичные медицинские бригады вместе со специалистами из разных областей помогают вернуть мирную и благополучную жизнь в Новороссию и Донбасс. Свыше 450 оборонных заводов Москвы, высокотехнологичные предприятия, компании, в том числе в сфере фармацевтики, производят продукцию для нужд армии.
1: Мэр города Сергей Собянин заявил, что Москва и москвичи заботятся о бойцах, которые находятся в зоне спецоперации. Собянин подчеркнул, что только совместными усилиями мы достигнем победы.
4: Москва и москвичи заботятся о тех бойцах, которые находятся в зоне специальной военной операции, помогая всем необходимым, поддерживая военно-промышленный комплекс, предприятия ПК, посылая огромные объемы гуманитарной помощи. И только совместными усилиями понимаем, что мы достигнем победы.
1: Сергей Собянин также заявил, что Москва в постоянном режиме оказывает помощь Донецку, Луганску и Севастополю. В День города Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в открытии новых инфраструктурных объектов столицы. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче 7-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. Дублем отметился Иван Обляков, в составе хозяев отличился Александр Соболев. Краснодар сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 2-2. У «Быков» отличились Джон Кордоба и Жуао Бачи. Ничью самарцам принес дубль Амара Рахмановича. Краснодар впервые потерял очки в РПЛ в этом сезоне. В первой лиге прошли очередные матчи. Ленинград

0: Российский фигурист Владислав Дикиджи занял первое место на челленджере в Японии. Вторым стал японец Шун Сата, третье место у россиянина Евгения Семененко. Петр Гуменник по итогам двух программ остался лишь шестым. Российская дзюдоистка Злата Супруненко завоевала золото на чемпионате Европы среди спортсменов до 21 года в Подгорице. В финале весовой категории до 78 килограммов она одолела турчанку Туану Галинай. Другой россиянин Владимир Досяк завоевал серебро в весовой категории до 100 килограммов, уступив в финале представляющему Испанию Никите Юданову. Бронзовыми призерами стали Адмиркан Тамбиев и Кира Сафонова. Россиянка Ксения Мишарина завоевала серебряную медаль в спринте на выбывание на юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде, который проходит в Санта-Фе. Мишарина отстала от победительницы, американки Бринкли Хансен, на 10 сотых секунды. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня воскресенье, 6 сентября. В Хабаровске плюс 26, плюс 28. Переменная облачность, без осадков. В Вологде плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, временами дожди. В Кирове плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Днем в городе на Неве плюс 12, плюс 14. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Днем в столице плюс 14, плюс 16.

0: необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
5: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
6: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
7: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
9: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашей программе. Всегда в это время, вы знаете, неофициально о главном за неделю. С вами в студии всегда, всегда, постоянно Даниил Бессонов и будущий губернатор Прибалтийского края России Кирилл Федоров.
10: Да.
9: Самый популярный нелегал на сегодняшний день.
10: Есть какие-то там ограничения по возрасту в плане избирания? У меня день рождения был на этой неделе.
9: У Кирилла на этой неделе был день рождения, ему исполнилось 35 годиков.
10: Да.
9: Вот.
10: 3 сентября.
9: Мужское детство понемногу подходит к концу. Говорят, что первый

0: 50 лет детства в жизни каждого мужчины самые тяжелые. То есть вот еще 15 лет. И...
1: Ну, что я могу сказать? На этой неделе как бы ждали мы два самых важных события, в принципе. То, что Владимир Путин меня на 3 сентября наградил гражданством, но пока не случилось, зато случилось второе событие.
0: А почему именно 3 сентября ты думал, что тебе гражданство дадут?
1: Ну, а когда? На день рождения, когда...
0: Туда уже к Шуфутинскому.
1: Не за заслуги перед Отечеством же. Какие у меня там заслуги перед Отечеством? Вот. А вот как раз-таки Шуфутинский, не зря, 3 сентября этого года, буквально вот позавчера, Владимир Путин наградил Шуфутинского почетным званием народного артиста Российской Федерации.
0: Не зря.
1: Вот, ну...
0: Да, указ, кстати, подписан 3 сентября.
1: Да, ну, как бы с юмором. Вот, а, ну, мне 3 сентября главнокомандующий ВКС Чайко в качестве поздравлений почетную грамоту выделил, и кортик мне подарили, что тоже приятно, на самом деле.
0: Ну, вот, видишь, ну, понимаешь, получить паспорт на день рождения, мне кажется, это... Ну, ты слишком переоцениваешь свой день рождения.
1: Да?
0: Наш паспорт... Это... Да не, ладно, я не буду тебя подкалывать, подшучивать над тобой. На самом деле, я верю в то, что, зная, как работают наши спецслужбы, я верю в то, что тебя готовят на сначала президента Латвии, а потом тебя с десантом высадят в Риге.
1: А, это поэтому ВКС. Поэтому да, мне разрешают работать, поэтому... чтобы я привык
0: с ВКС, на вертолетах. Да? Ты привык летать, да, да, ребят знал всех.
1: Угу.
0: Вот, а потом уже референдум, ты как бы станешь президентом Латвии, а потом уже весь Прибалтийский край станет краем, частью России, вот вся Прибалтика, и ты будешь губернатором Прибалтийского края.
1: Еще одна особо тяжкая статья.
0: Все логично.
1: А, ну, это ты сказать, смена госстроя, это сейчас будет вот какая-то такая.
0: Так, слушай, мы почти каждый эфир об этом говорим, и что-то по тебе я так не слышал, чтобы возбудили это дело.
1: Ну, они на самом деле возбуждают...
0: Втихаря?
1: Тихаря, к сожалению, дела, они как-то возбуждаются так очень негромко, но, к сожалению, или к счастью,
0: они стесняются.
1: А с другой стороны, количество уголовных дел меня показывает, так сказать, только с положительной стороны. В принципе, они чем больше на меня заведут, чем больше в большем меня обвинят, тем, соответственно, тут это почетнее.
0: Тем быстрее тебе паспорт выдадут.
1: Хотя бы, да, ну как будто бы, я не знаю, какое количество уголовных статей должно быть, санкций Евросоюза, еще что еще должно случиться, в принципе. Ну вот, но ничего, работаем.
0: Вот сейчас, кстати, новость прошла,
1: да,
0: да. Американская делегация, в состав которой входит Кушнер, зять Трампа,
1: Уитков.
0: И Уитков,
1: да.
0: Его друг многолетний, уже в Москве, и их Дмитриев повел отобедать в Чайхану.
1: Мне кажется, это ресторан «Аврора» был.
0: Нет, там вот, да, то есть там рядом это находится.
1: Это потому
0: что я сейчас смотрю по всем телеграм-каналам, везде Чайхана.
1: Ну,
0: потому что я знаю, что они в прошлый раз ели что там, посекунчики, еще что-то такое.
1: Как бы я знаю, что за ресторан, меня в него не пустили в свое время. А вот,
0: из-за прически?
1: Нет, просто там было слишком много внучек с дедушками в пятницу вечером. Он очень семейный ресторан такой. Знаешь, когда 18-20-летние старлетки с 60-летними мужчинами ходят в ресторан, вот, и фоткаются у такой лестницы. Там лестница специфического характера. И вот,
0: для селфи.
1: Да, вот есть несколько таких ред-флагов, вот, которые я отмечаю и подмечаю. Это, значит, фотки в ресторане «Турандот», вот с красивыми интерфейсами, так сказать, и интерьерами. Вот эта лестница в «Авроре», в которой сейчас, скорее всего, находятся наши замечательные гости. Вот, поездки с подругами в Дубайск исключительно на отдых. И отсутствие...
0: Только с подругами. Только,
1: да,
0: с подругами.
1: Да,
0: только
1: с подругами. Да, да, да. И вот семейные посиделки с дедушкой по пятницам вечером где-нибудь. Вот, ну, шутки шутками, на самом деле, рестораны.
0: Да, интересно.
1: Рестораны не виноваты, и, как говорится, ничего. говорится, нового на Земле так, не
0: надо, придумано. Надо менять тему. Это у нас серьезная передача скатится в какую-то, понимаешь, шоу «Окна».
1: С Дмитрием
0: Нагиевым. Без Дмитрия Нагиева.
1: Без Дмитрия Нагиева. Ну смотри, у Дмитрия Нагиева в то время, если ты помнишь, а ты помнишь по-любому, волосы были примерно как у меня.
0: Да.
1: Только кудрявые.
0: Только кудрявые,
1: вот, да. Это потом он стал брутальным и лысым. До этого он был красивым и волосатым. А вот, и, конечно же, когда поколение там миллениалов или тех, кто несколько постарше, начинают там рассказывать про детство, травмы, что сейчас там не те мультики.
0: Ну вот программа «Окна» — это психотравма для целого поколения.
1: Не те колобки, и при этом все они после школы приходили или там после университета и ждали выхода новой серии.
0: Меня Бог миловал. Мне одноклассники смотрели, обсуждали что-то. Я как-то один раз посмотрел, мне не зашло.
1: Ну и кем ты стал?
0: Я стал, да. А так бы, вот, может быть, более творческой личностью был бы.
1: Вот
0: да?
1: Я, понимаешь, я все детство книжки читал, как говорится. Вот это вот в театре участвовал. Ну и что дальше? Сел за Россию-матушку, сбежал из Европы,
0: Говорится, на Восток. Уголовник, нелегал.
1: Блогер, в конце
0: блогер.
1: Концов. Что хорошего? Вот был бы во дворе, пил бы, как говорится, пенное.
0: Был бы уважаемым человеком, уважаемым гражданином.
1: Все было бы нормально, да. Ну ладно, на самом деле это мы иронизируем, но приезд, на самом деле, Уиткоффа и Кушнера все-таки, наверное, обсудить надо. И не с той точки зрения, что в очередной раз вот эти вот посекунчики, на самом деле, это как посмеяться прикольно, а так-то, конечно, довольно позорная история в том плане, что, ну, представьте, чтобы на Западе в серьезных средствах массовой информации не в режиме стёба, уж извините меня за такое просторечие, а, ну, посерьёзки разговаривали о том, что поел, там, не знаю, Лавров или, не знаю, кто-нибудь из наших дипломатов.
0: Слушай, я тебя умоляю, это обычные человеческие слабости, так сказать. И даже когда Такер Карлсон приезжал в Москву, что он сделал? Он сходил во «Вкусная точка», сравнил с американским Макдональдсом, сказал, у вас даже вкуснее, и ел в своем микроавтобусе картошку фри, там еще что-то ел, и снимал это на камеру, делал видеоблог с этого. Понимаешь?
1: Всегда, кстати, для
0: меня... давай вот это вот не надо.
1: Для меня, кстати, всегда было два самых вкусных, это американский и российский Макдональдс. Вот они были самые... Но они прямо очень не похожи друг на друга. Американский очень жирный, а у нас очень такой постный. Вот. А европейские какие-то вообще непонятные. В большинстве стран... ну, такое себе. Но тут все-таки давай про приезд.
0: Сейчас комментарий от Дмитрия. Прислал фотографию из Воронежа, где посреди двора, ну, точнее, двора, большая лужа. Ну, Дмитрий, я вас умоляю. Вы знаете, на самом деле в каждой стране, даже самой-самой топовой, богатой и так далее, вот есть что-то подобное, понимаете? Поэтому вот, ну, не стоит.
1: Смотрите,
0: вы просто, если хотите действительно поговорить о том, как Россия изменилась, вы вспомните, что было 20 лет назад, 30 лет назад и что сейчас. И все как бы станет на свое.
1: Смотри, у меня фотография, честно говоря, не прогрузилась, но я как человек, который... жил.
0: А ты можешь вот одним глазом, вот просто так, как ниндзя.
1: А, ну у меня, короче, у меня есть в телефоне огромное количество такого рода фотографий.
0: И тут вопрос, вы хотите, чтобы дворы Прибалтики стали такими? Вы просто не были в Прибалтике.
1: Вот там... вы не были в Прибалтике, действительно правильно говорит мой коллега Данил Бессонов, потому что на самом деле, что такое Прибалтика? Это Евросоюз по-постсоветски. То есть все самое худшее, что может быть от Советского Союза и все самое худшее, что может быть от Европейского Союза, там объединено. Надо понимать, что нет ни одного идеального строя, нет ни одного идеального государства, режима, и у всех есть недостатки. Но вот Прибалтика умудрилась совместить недостатки СССР с недостатками Европейского Союза. То есть, на самом деле, если говорить про дороги, как бы в России сказали, федеральные трассы, ну, Прибалтика не федерация, вот, но тем не менее трассы, которые соединяют города, сделаны за счет европейских денег, и они довольно неплохие, ну, будем честными, вот, Виабалтика и прочие. А вот именно Рига с ее дорогами и Таллин, например, с ее дорогами, это далеко не всегда прям очень и очень хорошо. И особенно это касается даже не Таллина, это особенно касается Риги. Рига имеет ужасное состояние асфальтного покрытия. Кое-где, ну что ж, кое-где, очень часто во дворах асфальт менялся последний раз при Горбачеве где-нибудь, а то или и при Леониде Ильиче Брежневе. Это абсолютно факт, и можете по всяким там Google картам посмотреть, покататься по дворам, посмотреть состояние асфальта. Дороги тоже, мягко говоря, так себе. Вот, например, на моей прекрасной красной Феррари, которая у меня была, ровно раз в год я менял передние, как говорится, шаровые и там остальные детали подвески. Хотя катался я 1005 километров в год на ней по городу. Рига ужасная.
0: Хватит хвастаться красными Феррари, хватит.
1: Дело не, в Риге реально ужасные дороги. Поэтому...
0: Но в Риге была красная Феррари.
1: Была. Понимаешь, и вот. Бентли зеленый был.
0: И Бентли зеленый. Представляешь, ну вот зачем ты начинаешь
1: и пиарить... И BMW 850.
0: Пиарить Ригу, понимаешь? Да. Вот, ну все. Тут еще один комментарий критический в наш адрес, давай. Что надоела сама реклама, слушать вас после этого в такое время не хочется. Наталья, я хотел бы сказать, ну, то, что Кирилл сказал, что он как бы сидел в Риге...
1: В Рижском централе?
0: В СИЗО, условно говоря.
1: Нет, в тюрьме, да, там нет СИЗО.
0: И то, что он, да, у него нет паспорта России, так, ну, это не, как бы не самая реклама. Это больше самоирония. И знаете, у нас, мы когда начинали этот проект, многие писали, что хотят не просто сухие новости, хотят как бы диалог, хотят что-то человечное, эмоциональное и такое простое, простое житейское. Вот мы стараемся наш эфир вести вот в таком формате, простом житейском диалоге двух друзей, которые, между прочим, обсуждают еще какие-то новости, да. И дают как бы какую-то свою оценку.
1: Субъективную, поэтому максимально
0: вы субъективную. Нас простите, да. Но если для кого-то отсидка в Рижском централе это самореклама, ну... Я бы еще понял, если бы какие-то такие татуировки особенные Кирилл продемонстрировал.
1: Не одной. На самом деле, по поводу татуировок и прочего, очень часто я вижу людей, у которых, особенно среди молодежи, еще ничего в жизни не успело произойти, а им уже очень серьезно надо нарисовать что-то на своем теле, чтобы об этом не забыть. Вот. У меня произошло очень много всего, и я как-то вот пока не нарисовал. А насчет
0: вот давай не начинай
1: комментариев про людей с татуировками. Наталья, я могу, знаешь, что сказать? Наталья спокойно смогла нам предъявить это в прямом эфире, и мы это прочитали, ответили, и мне кажется, это самая лучшая наша реклама, что мы, в том числе и на критические, не лукавьте, в Прибалтике я был, а там такого безобразия нет. Ну, Дмитрий, я в Прибалтике родился, я там жил, за Ригу и Таллин могу говорить очень уверенно, потому что три десятка лет были проведены, как говорится, в этих городах, помимо моих путешествий по миру и 47 стран, которые я видел. Ну вот, в Воронеже я у вас тоже был и бываю
0: крутейший
1: частенько.
0: Город, на самом деле, Воронеж мне очень нравится, очень классный город.
1: Прекрасный город, там прекрасный аэродром Балтимор, с которого летают наши доблестные летчики, некоторые летают не с него, но они родом, как говорится, оттуда, ну, если можно так сказать, это их родной аэродром. Прекрасные люди, прекрасные военные, город героический, город, который на протяжении своей истории защищался, и город, который действительно, ну, я имеет право гордиться своим существованием и своей историей. И нормальный город, нормальные улицы точно не хуже, чем в Риге. Вот, 100% не хуже, чем в Риге, поэтому лужа посреди двора. У меня все фотографии есть, и опять-таки, всем людям, которые, скажем так, хотят вот про вот это вот все поспорить там и так далее. Ну, я готов с вами спорить, только вы отправляете деньги на фронт, помогаете нашим ребятам, закупаете генераторы, и мы готовы дальше с вами спорить и так далее.
0: Кстати, а вот это балабольство, да, есть мне не интересно. Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий, многие его знают, да. Так вот, он точно не пророссийский, как вы неоднократно могли в этом убедиться.
1: Там много вырезок есть.
0: Да, но он как бы, он же получал, по-моему, беженство как раз в Латвии или в Литве, я вот не помню, или в Латвии, или в Литве.
1: Я знаю, что он их так поливает, что даже я,
0: да,
1: так не поливаю.
0: И он просто снимал, вот в столице был, по-моему, в Вильнюсе.
1: В Риге, по-моему, он был все-таки.
0: Или в Риге все-таки, да. И он снимал просто центр столицы и так далее, и вот там вот на видео, в принципе, было понятно, что это на столицу похоже очень мало, как бы. просто какой-то очень провинциальный, ветхий вот городок, такие улочки, заборы такие скошенные там немного. Поэтому, ну, ладно, не будем на эту тему спорить и переходим к Уиткофу.
1: Слушай, я просто, наверное, знаешь, мне что интересно? Вот все-таки к Уиткофу и Кушнеру перейдем, но раз уж заговорили за Воронеж, мне, знаешь, что интересно? Воронеж, динамика населения. Ну, мне кажется, это показатель. Люди все-таки не едут, наверное, в город, если там плохо, правильно? Логично. Динамика населения Воронежа. Вот сейчас смотрю, вот население Воронежа на 1 января 2025 года составляет 1 миллион 41 тысяча человек. Ну, больше миллиона, город миллионный. Население в 89 году 886 тысяч. Население
0: это
1: Риги...
0: В советские времена.
1: Да, население Риги в 89 году около 1 миллиона человек. В Риге собираются строить метро, латышские колхозники приезжают в Ригу и перегораживают ее. То есть, запоминаем, около 1 миллиона в том же 89 году. Население Риги сейчас порядка 600 тысяч, и это по официальным данным, но большинство рижан в них особо не верит. Практически двукратное падение населения, наверное, говорит о том, что едва ли город является меккой и единый для, так сказать, всех жителей Европы. И, честно говоря, когда вот столица, например, Эстонии, Таллин, или столица Литвы, Вильнюс, с 91 года не потеряли население, то, что называется, Рига потеряла его практически почти в два раза меньше людей стало. Вот, и, конечно, конечно, мне кажется, народ голосует рублем, народ голосует пропиской, и вот мы видим некоторые города в России, на крайнем севере, например, которые действительно люди покидают, действительно они пустеют, действительно люди из них уходят, и там квартиры отдают, типа, за 50 тысяч рублей, ну, вот, лишь бы в них кто-то жил. Но Воронеж таким городом не являются, квартиры там имеют ценность, население в Воронеже растет, и, дай бог, Воронежу процветает. И я надеюсь, что когда я приеду в Ригу снова, и если у меня будет такого рода возможности, то я привезу в Ригу не ужасные дворы, о которых вы рассказываете, а привезу то, что я увидел в России. Я в России стараюсь видеть красоту, улучшение, федеральные трассы прекрасные, благоустройство Москвы шикарное.
0: Кушнеры, Витков.
1: Маленькие города по типу Ставрополя, которые, Пятигорска, которые мне очень понравились, и которые являются уютными, красивыми и так далее. И я думаю, и даже увижу вот дороги Мариуполя. Вот хотел бы дороги Мариуполя,
0: да,
1: привезти,
0: ну, там сейчас,
1: в Ригу.
0: Да, там сейчас на дорогах очень небезопасно, мягко говоря.
1: Но сам асфальт Мариуполя.
0: Нет, ну да,
1: там, Риге,
0: да, по всему Донбассу сейчас сделали, как... при этом в селах, где никогда не было нормальной дороги асфальтированной, вот в Луганской Народной Республике, в Донецкой Народной Республике, там просто шикарно, и разметка дорожная, это, ну, это просто шикарно.
1: Как владелец квартиры
0: вот,
1: в Мариуполе, насчет,
0: говорю,
1: что там дороги хорошие.
0: Могу парировать насчет того, что в Воронеже стало больше населения, чем в советские времена, потому что кровавая гыбня, понимаешь, свезло вот с деревень людей насильно, понимаешь, в Воронеже. Стоят там кольцом автоматчики, никого не выпускают. Понимаешь, здесь, ну, бывает так, когда люди видят только негатив и концентрируются на негативе, там уже, в принципе, очень сложно что-то объяснить. Я всегда стараюсь, например, быть на позитиве и видеть позитив. Даже на войне, во времена боевых действий, проживая в зоне боевых действий, я старался всегда видеть позитив. И я опирался... Вот главный позитив, который я нашел на войне, и, опять же, проживая много лет в зоне боевых действий, это люди. Вот люди, насколько они становятся сплоченные, насколько они становятся человечные, вот, насколько перестают быть меркантильными. Вот, и это очень важно, и находиться в таком обществе очень приятно и спокойно, несмотря на там обстрелы и тому подобное. Поэтому всегда нужно стараться смотреть, как бы искать позитив.
1: Дмитрий меня не отпускает. И пишет, что Воронеж прекрасно, если не заходить так во дворы и не сходить с центральных улиц. Но что спорить, там паркуются на газонах. Дмитрий, я вам сейчас расскажу. Вообще идею вы офигеете. Вот вся Россия сейчас офигеет. Значит, город Рига построен прекрасными немцами, потом благоустроен шведами, поляками, русскими. Ну, в общем, практически всеми, кроме латышей. Вот. И, собственно, в городе Рига есть такие же спальные районы, как во всем Советском Союзе. Ну, помните, «Иронию судьбы», «Третья улица строителей», вот это вот там, ну, как обычно, вот это. И, соответственно, в Риге есть вот эти классические советские панельки. Ну, вот они во всех городах Советского Союза одинаковые. И в Киеве, и в Минске, и в Москве, и в Риге, и в Вильнюсе, везде они есть. И, собственно, в Риге, вот вы пишете, что там в Воронеже паркуются где-то там на газонах и так далее. Хочешь в Воронеже... Ну, это дело не ЖКХшника в том, что кто-то в Воронеже там паркуется на газонах, а в том, что проблемы, как говорится, не в клозетах, а в головах. Ну вот, но суть не в этом. В Риге парковки... Сейчас вот, Даня, тебе тоже очень понравится. Парковки в спальных районах, вот двор есть обычный, советский mm-hmm. двор, вот с этими трубами и вот этими турниками, и вот этой вот историей, где выбивают ковер,
0: да, знаешь, да,
1: вот везде.
0: Да, да.
1: Вот тут такой вот двор все представляем. Так вот, парковки в нем проданы в большинстве спальных районов компания City Park, а компания City Park берет почасовую оплату, либо ты можешь месячный абонемент купить у своего подъезда. Иначе на твою машину будут накладывать штраф по 5000 рублей за парковку. Вот, понимаете, вот, то есть там такое же, вот ты можешь приложение скачать и оплатить почасовую в дворах спальных районов у своего дома. То есть у тебя приватизированная квартира в советской панельке, которую там в 90-е там приватизировала, и в панельках живет там 80%, наверное, населения
0: города. Удобно.
1: И ты вынужден, и вот они придумали лет 5 назад, еще когда я там жил, что City Park выкупил вот эту землю, которая в... потому что дом построен там на земле, которую приватизировали, а то, что во дворе City Park выкупил почти все дворики, поставил знаки, и покупай 50 евро, плати в месяц.
0: Я уверен, что это можно было в суде оспорить, потому что есть санитарные нормы, придомовая территория относится к дому. Нет, да? Ну, ладно, давай.
1: Так что паркуйтесь в Воронеже
0: культурно. Давай лучше про Витков и Кушнера. Да. Слушай, на самом деле, эта новость сейчас во всех телеграм-каналах, и много пользователей, да и в целом, и информационные ресурсы как бы иронизируют с юмором под эту новость. Я также склоняюсь к тому, что нужно относиться к этим приездам с юмором, не ждать каких-то серьезных решений. Вот. Мы, в принципе, ведем себя правильно. На мой взгляд, мы занимаемся имитацией участия в мирном переговорном процессе. Потому что у нас есть свои цели, у нас есть свои задачи, у нас есть свои намерения. Вот. Но мы как бы тоже играем в эту игру, как и наш противник всегда что-то имитирует. Вот и все, ни больше, ни меньше. Я так это вижу.
1: Я даже так скажу, не то, что прям имитирует. Смотрите, ну, до войны главным аргументом на международной арене является Министерство иностранных дел. Оно, безусловно, играет важнейшую ведущую роль и так далее и тому подобное. Когда война уже идет, а она сейчас объективно идет, там прокси-война, там гибридная война, ну, как угодно, с условно-коллективным Западом и Украиной как мясом для этой войны, уж извините за, опять-таки, просторечие. Вот, ну, МИДу объективно, ну, надо тоже чем-то заниматься. И люди получают зарплаты, имеют должности, и пока война не закончена, им тоже нужно пытаться чем-то как-то помочь. Иногда у них, кстати, даже получается что-то. Не стоит с них много просить, не стоит много ожидать, не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться. Ну, вот, ну, и самая замечательная фраза про все эти переговоры, что их надо вести хотя бы потому, что если мы их прекратим вести, нас обвинят в том, что мы их сорвали. Поэтому мы можем с красивым лицом продолжать их вести. Компетентные люди, получившие в МГИМО и в МГУ образование, они продолжат вести переговоры. Возможно, даже иногда что-нибудь в этих переговорах интересное выбьют. По крайней мере, я вот вспоминаю всю эту историю с переговорами в Анкоридже, вот эту всю историю, пока это не скатилось и не превратилось в некий фарс, и дух не выветрился. Но первые-то дни это реально хорошо подожгло пятые точки наших визави, и это было видно. Им было очень неприятно приезд там Владимира Путина на Аляску,
0: да,
1: переговоры.
0: Это супер, на самом деле.
1: Хорошо.
0: Супер. Хорошо то, что все там переживали, наши враги и так далее, но просто мы время потеряли.
1: Это факт. Не-не, вот. Тут
0: поэтому
1: я даже не спорю.
0: Поэтому здесь, ну, не совсем это рентабельно, на мой взгляд. Нельзя время менять на лайки на войне.
1: Насчет Киева и отсутствия ударов по Киеву часто
0: так. Ну, какое отсутствие? У нас всю ночь мы били там Днепропетровская область, Запорожская
1: область. Именно по Киеву. Сейчас же фишка в чем? Они не бьют по Москве, мы не бьем по Киеву. Ну, давайте будем честны.
0: Ну, по области мы били.
1: Ну, по области. Ну, типа, по Киеву мы не бьем. Там фишка же в чем? В том, что, ну, извините, нам...
0: Они сами удачно бьют. Ты же видел, по зданию СБУ ударили?
1: Ну,
0: по,
1: да,
0: по аэропорту
1: сами
0: уже справляются,
1: да.
0: Причем по Жулянам прилетело посреди поля. Я думал, может, там какой-то хоть макет какой-то,
1: да,
0: поставят.
1: Хоть что-то поставят, да.
0: Сэкономили. Просто посреди поля.
1: Сэкономили. Да. Уже, конечно, чувствуется кризис финансирования.
0: И жанра.
1: И жанра, да. Ну, на самом деле, нам же тоже было бы неплохо и перезарядить зенитно-ракетные комплексы, которые есть в Москве, и подкопить немножечко ракет, и немножечко прийти в чувство, может, отоспаться расчетом зенитным, потому что Москва является одной из главных целей нашего противника. То, что мы не бьем по Киеву, с одной стороны, как бы, возможно, и плохо, но нам надо скопить средства поражения. Мы же эти средства поражения не утилизируем, мы их копим. Соответственно, просто через 3-4 дня, я уверен в нашем президенте, уверен в нашей армии, никто там заднюю давать не собирается никуда отступать. Я уверен, что просто мы подкопим те же самые «Искандеры», их за несколько этих дней произведут еще некоторое количество штук. Вот 60 штук у нас производят в месяц «Искандеров», ну, условно.
0: Два в день, получается.
1: Два в день, да. Соответственно, 3 дня не бьем, еще плюс 6 «Искандеров» дополнительно к тем, которые...
0: Может, случайно по мосту попадем в Киеве.
1: Может, случайно по мосту попадем. У нас в сутки 100-200 гераней производятся в зависимости от типа и в зависимости от данных, в которые мы можем или не можем верить. Поэтому 500 гераней в течение нескольких дней, порядка, я думаю, у нас же не только «Искандеры» производятся, и другие ракеты, несколько десятков ракет баллистических и крылатых. Все это добро копится, и оно обязательно прилетит в Киев. А самое важное, они в течение этих 3 дней попытаются в Киеве что-то отремонтировать. Потому что, ну, как бы, выбить-то выбили, бить дальше по выбитому особо иногда смысла нет. А вот сейчас они отремонтируют, мы снова им выбьем, уже будет почему бить. Ну, вот, плюс разведданные получат. 3 дня они спасут Киев точно. Вот когда мы им давали действительно вот этот зерновые какие-то,
0: да,
1: сделки, когда,
0: да,
1: мы в духе Анкориджа тоже там, мягко говоря, пытались и прочее.
0: Ну, например, мы не добили энергетику в феврале, когда в начале, да, февраля прекратили наносить удары. Вот. Поэтому, причем даже все и украинские эксперты говорили, угу, что там еще пару обстрелов ночных, и энергетика ляжет надолго. И коммуникации, вот водопровод, угу, в домах многоэтажных, многоквартирных, просто зимой в мороз, но он как бы трубы порвет. Ну и много других аварий, может быть. И эти здания уже нельзя будет восстановить быстро, даже за один сезон. Вот, поэтому... Да, ну посмотрим, что сейчас будет. Но опять же, друзья, мне кажется, вот этот приезд Уиткофа и Кушнера, это просто, ну, просто некая такая вот имитация, вот создавание каких-то там... Не ждите от этого каких-либо серьезных решений и последствий.
1: Я жду. Вот мы еще, кстати, год назад, сидя в этой студии, даже больше года назад, сидя в этой студии, мы тоже обсуждали все эти переговорные истории. И я тогда говорил, и, наверное, я до сих пор придерживаюсь этой мысли, что самое важное, в чем мы реально можем сойтись с американцами, это наладить торговый обмен, какие-то обмены взаимовыгодные по редкоземельным историям каким-то и так далее. Американцам по-прежнему нужен наш титан. В этом я абсолютно уверен. Без нашего титана авиационная промышленность Америки, какой бы она развита ни была, не взлетит вот в прямом и в переносном смысле. Импортозаместить они его не могут полноценно. Нам тоже определенные чипы нужны, которые могут быть проданы где-нибудь в третьей стране, а американцы вдруг этого не заметят. Надо же понимать, что переговоры, в том числе, когда мы говорим про МИД, и вот я говорю, что, да, сейчас работают пушки и танки и все остальное, но МИД тоже что-то пытается делать, и, возможно, мне хочется, опять-таки, в это верить, будут заключены какие-то открытые или закрытые,
0: да,
1: договоренности.
0: Посмотрим. Ну, повторюсь, я как бы не верю, хотя логика указывает на то, что вполне себе какие-то серьезные процессы могут быть, потому что накануне прилетал очень демонстративно Рэдклифф, да, директор ЦРУ, и при этом он же мог прилететь на каком-то самолете менее приметном.
1: И не через Ригу.
0: Чем этот, как Си-17 или Ай-17?
1: Ну, Си-117, не 117, Си-17, по-моему.
0: Самолет,
1: ну, военно-транспортный, черный такой, да.
0: Да. Вот, максимально демонстративно средь бела дня появился в небе над Москвой.
1: Через Ригу. Это
0: через
1: тоже был
0: Ригу,
1: сигнал.
0: Это
1: самую русофобскую страну.
0: До этого представители Ватикана приезжали вот из боевого крыла, так сказать. Конспирологи меня поймут. Поэтому какие-то события, вроде бы как какие-то движения есть, ну, скажем так, разведпризнаки, что что-то серьезное готовится, но опыт этой войны и намерения сторон подсказывают, что ничего в плане мирного урегулирования не произойдет, наоборот, напротив, будет эскалация повышаться, вот, и война эта по итогу закончится, когда территория Украины полностью будет под контролем и войдет в состав России. Вот, другого быть не может.
1: Вопрос опять-таки, какие будут договоренности? Надо тоже понимать, что иногда наш МИД, условно, в нашей истории, даже в относительно недавней истории, порой договаривался и с чертом лысым. Вот, напомним знаменитый пакт Молотова-Риббентропа. Mm-hmm. Все знают историю про то, что это вот договоры, не нападения и так далее. А по факту, самое интересное, в пакте Молотова-Риббентропа был дополнительный протокол, который подразумевал то, что мы разделили сферы влияния. И, например, та же Польша, порядка, по-моему, третьей ее территории, Прибалтика вся, Финляндия, Молдавия. Кстати, вот поинтересуйтесь, в результате чего появилась Молдавия. Всем очень интересно. Не Молдова, как сейчас говорят, а Молдавия. Молдавия появилась в результате того, что СССР летом 40-го года предъявил Румынии ультиматум и сказал: либо вы даете Молдавию, либо мы даем вам, как говорится, по роже. Вот уж извините меня за простой этот. Румыны подумали, и так образовался Молдавская ССР. Вот, собственно, вышли оттуда войсками и так далее. Ну, финны были более дерзкими, но, тем не менее, мы защитили Ленинград. И надо понимать, что даже в преддверии какого-то глобального замеса, вспоминая все эти события, кто-то назовет это аморальным, кто-то скажет, что это ужасно, мы там делили страны без их участия. Я в целом, мне вообще на все абсолютно плевать, если это в интересах России. На тот момент присоединение Польши, части этой территории, в том числе, которая была потеряна в результате Советско-Польской войны 20-го года, присоединение Прибалтики, которую Ленин не имел права отдавать, присоединение Молдавии, присоединение на тот момент Карело-Финской ССР. Ну вот, кстати, кто бывает на ВДНХ, посмотрите этот знаменитый фонтан, посчитайте, сколько там статуи и сколько было советских республик по Википедии. Вам внезапно окажется, что число не совпадает. Но вот там вы узнаете про Карело-Финскую ССР. Вот, и на тот момент, это, возможно, это бы там мировое сообщество это осудил, нас тогда выгнали с Лиги наций, но если бы у нас не было этой Польши, если бы у нас не было бы этой Молдавии, не было бы Прибалтики, не было бы Карелии, то, возможно, бы ход Великой Отечественной войны был бы гораздо более трагичный. И немцы бы заходили к Ленинграду вместе с финнами в течение первой недели. Вот, и Минск бы взяли не спустя неделю, а в первый же день, потому что Минск стоял на границе Польши на тот момент, и это был
0: пограничный. Не было бы Брестской крепости.
1: Не было бы Брестской крепости. Брестскую крепость, кстати, в 1939 году польские военнослужащие пытались защищаться от нашей армии. Но наши были гораздо более ловкими, чем немцы в 1941. Вот, поэтому на самом деле, и Молдавия дала, смуглянка, молдаванка дала на южном фасе для Одессы, для великого русского города Одесса, время подготовиться. И тоже эта территория, она была крайне нужна. Ну, а про влияние Карелии в, скажем так, в защите Ленинграда вообще, наверное, ну, просто и речи быть не может. Потому что, действительно, когда финские пушки могли лупить с границы по Ленинграду в самые первые часы войны, и несмотря на все жертвы, которые были в Зимней войне, возможно, это вообще спасло город на Неве от оккупации. Кстати, Санкт-Петербург является, по-моему, единственной столицей в Европе. Ну, пусть у нас это и северная столица, но так-то это долгие годы была столица Российской империи. Никогда не покоренной. Вот, все остальные города так или иначе по ним ходила, скажем так, нога вражеского солдата. И по Берлинам, и по Парижам, и, будем честными, в Москве она была. Ну, вот, и Минск, и Киев, и любой город вы возьмете, Белград, Рим, везде, везде была нога вражеского солдата. А в Питере ноги вражеского солдата не было. Мы там сами, правда, вечно устраивали какие-то революционные движухи. Но это мы уж сами друг другу, как говорится, побьем морду, но разберемся. Вот, поэтому, возвращаясь...
0: Ну, есть еще некоторые географические особенности, поэтому...
1: Да, черт с ним, все равно великий город на Неве, и аналогов...
0: Согласен. Аналогов. Кстати, Элеонора поздравляет тебя с прошедшим днем рождения.
1: Спасибо. И я, в общем, к чему это все? Возможно, в рамках переговоров с Соединенными Штатами Америки, несмотря на то, что они далеко не наши друзья и помогают нашим врагам, и, ну, Гитлер тоже, знаете, в 1939-м не был милым, добрым другом, и, скажем так, режим нацистов, мягко говоря, нам не импонировал. Вот. Но, тем не менее, договоренности, которые были достигнуты, позволили во многом уменьшить потенциальный ущерб 41-го года, а, возможно, даже повлияли на ход истории нашей страны. Поэтому, возможно, сейчас договорятся о чем-то с Америкой в плане разделения. Вот Даня правильно сказал, территория Украины —

0: как бы, мягко говоря, это еще те проблемы, как бы там странные люди.
1: Мне кажется.
0: И поляки еще намучаются с ними.
1: Поэтому мне кажется.
0: Пусть перевоспитывают, занимаются.
1: Мне кажется, что поляки гораздо... Уж простите меня за мою истребиную позицию, но мы слишком добрые на протяжении нашей истории. Поляки добрыми не будут. И то, что вот поляки делают с мигрантами, идущими, например, с территории Беларуси,
0: не, ну, и понятно, так далее. Что если поляки эту территорию возьмут под контроль, там будет очень жестко.
1: Там будет очень жестко. Никакого вот этого вот жестов доброй воли
0: и
1: там
0: вот
1: не
0: эти,
1: будет.
0: Да, гуцулы, народность, которая их населяет, да, еще их вуйки называют и так далее. Ну, западноукраинцы или бандеровцы, они же первый памятник Бандеры, и в целом эта идеология, она пошла как бы со Львова. Вот. Хрущев в свое время, да, когда...
1: Польский город Лемберг.
0: Амнистию объявил, он же выпустил не просто людей, он выпустил идеологию, которая с тех пор никуда не девалась на этих землях. Поэтому, ну... Пускай поляки занимаются. И эти бандеровцы, они еще будут вспоминать очень, очень тепло русских. Придет такое время.
1: Они, возможно, вспомнят, что они русские очень
0: ну,
1: быстро.
0: Ну, в этом плане, да, но будут уже, наверное, будут уже поздно. Вот. Я еще что хотел обсудить. У нас сейчас время первого часа понемногу приближается к завершению. С 1 сентября у нас же ввели цифровой рубль.
1: Ну, там что-то вот обсуждали?
0: Да, мы в прошлый раз обсуждали. Банковские приложения вот уже предлагают на добровольной основе.
1: Пока.
0: Пользу. Ну, понятно, естественно.
1: Естественно, вот это вот голос.
0: Естественно. Вот. Но как тебе, обладателю оранжевой подделки на iPhone, китайской подделки? Вот как ты не пробовал еще баловаться, там приложение установить цифрового рубля на iPhone?
1: Кстати, там опять они, да, что-то заблокировали, да?
0: Нет, ну iPhone в целом, он же много чего блокирует.
1: Понятно, что блокирует.
0: На прошлой неделе мы обсуждали новость о том, что нельзя будет это приложение установить на iPhone. Хотя внутри банковских приложений есть такая функция, вот уже я посмотрел, там Т-банк, есть функция, что ты можешь перевести на цифровые рубли. Один к одному. Ну, скоро будет 2 к 1. Так, я шучу, друзья, нет, это шутка.
1: Я в целом не несу финансовых, как говорится, рекомендаций людям. Мне мой, скажем так... вершина моей экономического образования — это призовые места в государственной олимпиаде по экономике. Вот. Но на этом, как говорится, и это были школьные и гимназические годы. Поэтому не мне давать финансовые рекомендации. Я сам, честно могу сказать, никакой там не суперэксперт, поэтому я больше верю в такие консервативные ценности по типу недвижимости, которая действительно всегда нужна, важна.
0: Это никто не просит тебя давать экономический совет. Просто я почему? Мы на прошлой неделе обсуждали вот тему того, насколько будет удобен Apple.
1: И Apple iPhone. Не будет удобен.
0: Да, я просто думал, может, ты с 1 сентября начнешь экспериментировать, поскольку ты являешься счастливым, в кавычках, обладателем этой чудо-трубы. Кстати, многие...
1: Как пел Костя Кинчев, экспериментатор движений вверх-вниз, да, формирует новые модели сознания.
0: Многие все те, кстати, которые, ну, и техноблогеры, и в целом, которые, ну, интересуются вот смартфонами и сравнивая iPhone со своим главным конкурентом Samsung. Вот, и говорят, что то, что iPhone сейчас вот новое пытается сделать, Samsung сделал давным-давно, много лет назад.
1: Честно, целом... Samsung 3 последних поколения ужасен. Вот, iPhone тоже не то, чтобы куда-то вот сейчас 17-й, скоро будет 9 сентября выйдет 18-й, не то, чтобы какой-то прорыв где-то организуется. На самом деле сейчас прорывы задают, как ни странно, китайцы. Вот, действительно, у них очень интересные батареи, то есть в том же весе и форм-факторе,
0: да.
1: Что у Samsung... кремнеуглеродный, или как они там, у Samsung батарея там, или у iPhone 5000 мАч, вот, ну, в этом формате, типа там, ультра или Pro Max, вот, плюс-минус там разница минимальная. У китайцев при том же весе, в том же форм-факторе 7-8 тысяч мАч. А это, извини меня, разница, особенно в наше время, когда... Ну,
0: почти два раза, да.
1: Да, у тебя либо сядет телефон в конце дня, либо он спокойно доживет, как говорится.
0: Пока ты не ляжешь спать, не поставишь ему зарядку.
1: Да. И зарядка...
0: В конце дня, иногда в середине дня, зависит от того, насколько...

0: зарядка, что Samsung, что Apple, в там 30-40 ватт по сравнению с китайскими 120 ваттами.
1: Да, да.
0: Это, ну, тоже
1: изменение. Сейчас, кстати, да, у китайцев и Huawei на серьезном уровне, у них есть свое программное обеспечение.
0: Которое Apple вместе с Samsung мочат, пытаются вывести,
1: да,
0: с рынка.
1: Да, да.
0: Вот, и так,
1: да,
0: далее.
1: Да, там же санкции против Huawei.
0: Именно,
1: ну,
0: именно.
1: Не, китайцы, да. Кстати, недавно новость прошла, что даже какой-то китайский автомобиль, внедорожник, какой-то Личери или Хавал, уже надо посмотреть. Сейчас просто что-то вспомнил, за китайцев заговорили. Машина, которая может плавать. То есть...
0: Китай,
1: то есть ты как бы едешь, да, вот если там...
0: Пока Китай не смог сделать только суперкары и спорткары, все. Все остальное, да, они делают бешеные электрички на 1500 лошадиных сил, двигатель, как у Абрамса, на машине весом в 2000 лошадей килограмм, но это все китайские электрокары, а именно классические спортивные и гиперкары они делать не могут, но 98-99% населения Земли ездят на обычных машинах, и, честно говоря, эти машины составляют конкуренцию всем мировым автопроизводителям и японцам, и, знаешь, когда вот говорят, ой, китайские машины разваливаются и так далее, ненадежные, вот уже сколько, 4 года они активно фигачат в московском такси, у них пробеги,
1: да,
0: ого-го какие, и что-то как-то, знаешь, ну,
1: как двери бы, не отпадают.
0: Двери не отпадают, и мне кажется, что уж точно они проедут не меньше, чем какие-нибудь Volkswagen. Может, да, быть, не легендарные Camry 3.5, но...
1: У меня у друга, у жены танк 300-й, 4-й год.
0: И как?
1: Ездит.
0: Полет?
1: Ну, в основном друг ездит.
0: Ну, да, да.
1: Отлично все, просто, ну, довольны. Потом, да, вот эти хавалы в такси, я тоже таксистов всегда спрашиваю.
0: А что, как, да? Они
1: интересно,
0: всегда едут?
1: Они всегда, да. Там один, у меня там уже что-то 180 тысяч пробег. И,
0: я уже 200 плюс видел, да. Ну, то есть, и как бы что-то они не развалились. В отличие, кстати, от немцев всяких там Volkswagen.
1: Так, короче, что-то мы почти ушли в рекламу китайского автопрома. Вот, кратко, пока у нас еще есть 2 минутки.
0: Давай.
1: О боевой обстановке, чтобы без подробностей, да. Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Вот, давим, в принципе, со всех направлений. Вот, каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее. Поэтому, в принципе, слово за нами, как говорится. Поэтому, ну, перемирие 3-дневное может быть, да, просто чтобы бойцы могли там и раненых вытащить обе стороны, чтобы могли в местах, откуда это невозможно сделать при обычных условиях, ну и так далее. Понятно, передохнуть, выспаться, потому что фронтовая работа, это просто, это очень тяжело. Вот. Но в дальнейшем, конечно, перемирие нам невыгодно, потому что мы наступаем, и у нас угроза для России не снята. Вот. Поэтому у нас и на Сумском направлении сейчас успехи, и на Харьковском направлении, на Донецком направлении, ну, там больше, вот, уже, наверное, славянское. Ну, на Запорожском направлении там так, постольку-поскольку, там и противник пытается контратаковать. Вот. Но в целом, конечно, вот эти middle strike, как их противник называет, да, то есть удары беспилотниками в тыл доставляют хлопоты. Вот. Но в целом ситуация контролируемая. Главное, друзья, чтобы в следующем году вот технологическое превосходство Запада и количество беспилотников очень технологичных, высокотехнологичных, оно не переломило, как бы, ситуацию на фронте. Вот. Ну, я надеюсь и уверен, что наше командование
0: учитывает это
1: понимает, это учитывает, конечно. Вот. У нас остается буквально считанные секунды. Друзья, значит, через 15 минут
0: мы
1: вернемся. Будет второй час нашей программы. Постараемся там больше новостей обсудить. Вот. У нас новостей на этой неделе снова очень много.
0: Так что поэтому, не переключайтесь.
1: Да, не переключайтесь. Оставайтесь с нами этим прекрасным сентябрьским вечером. Услышимся через 15 минут.
2: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
3: У Майи Львовны ушки на макушке.
2: Радио России представляет. Театр у микрофона.
4: Пожалуйста, без шутовства.
2: Семен Лунгин и Илья Нусинов. «Гусиное перо». Радиоверсия спектакля Московского театра имени Ермоловой.
5: Как экскурсия? Доброе утро. раз.
6: Великолепно! Был сказочный солнечный день.
2: Ученики 9 класса отправляются в музей-заповедник Мураново.
7: Так ведь это же известные места. А вы грибов там не поискали в округе, а?
6: Это же 9 А.
2: После экскурсии обнаруживается, что из экспозиции пропадает гусиное перо Федора Ивановича Тютчева.
8: Если вы будете наказывать Таню Донченко, то меня тоже накажите. Потому что это будет несправедливо, если вы меня не накажете.
2: Во время расследования этого происшествия ученики и педагоги узнают друг о друге много интересного.
9: Василий Светлович, пожертвуйте бродячим артистам 3 рубля до завтра.
2: Слушайте радиопостановку «Гусиное перо» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Вооруженные силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемые в ВСУ. В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливневых дождей, грозы и порывистого ветра. Далее подробно. Владимир Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера.
2: Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться. Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу.
1: Результаты переговоров прокомментировал помощник российского президента Юрий Ушаков.
3: С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей. И, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок.
1: Российская армия установила контроль над селом Куртовка в ДНР, сообщает Минобороны. Накануне ведомство отмечало, что за неделю под российский контроль в зоне СВО перешли 15 населенных пунктов, в том числе город Светогорск. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 7 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 763 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемые в ВСУ. Также ударом подверглись позиции ВСУ в 158 районах, говорится в сводке российского оборонного ведомства. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по логистическим центрам, предприятиям военной промышленности, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Владимир Путин пообещал поддержать инициативу добровольцев, бойцов, получивших категорию «Д», разрешить им служить в региональных подразделениях, защищать небо от беспилотников. Об этом на встрече глава государства с федеральной пятеркой единороссов на выборы в Госдуму президента попросил военкор ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный. Владимир Путин также назвал хорошей идеей сделать ставку по ипотеке на дом для многодетных семей чуть ниже, чем на квартиру. С такой инициативой главе государства обратилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
4: Как предложение, чтобы ставку по ипотеке семейной, хотя бы для многодетных семей, на покупку или строительство дома сделать чуть ниже, чем на квартиру. И таким образом поддержать наших многодетных семей именно в строительстве дома.
2: Она хорошая и для строительной отрасли. У нас за последние годы объем ИЖС очень вырос, регионального жилищного строительства. И, конечно, те люди, которые с вами общались, и вы сейчас сказали об этом. Это хорошее решение вопроса, особенно для многодетных семей. Обязательно правительство нам такое
4: поручение. Спасибо, Владимир Владимирович.
1: Владимир Путин также поддержал предложение детского омбудсмена о дополнительных льготах многодетным семьям на покупку автомобилей с мощными двигателями. Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу «Бухты Север» проекта «Восток-Ойл» в Красноярском крае. Президент назвал «Восток-Ойл» запасами в 7 миллиардов тонн нефти, одним из крупнейших месторождений в мире. Глава государства заявил, что «Бухта Север» станет самым крупным северным нефтяным портом.
5: на одном из крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта «Бухта-Север» для загрузки в танкер. Поздравляю вас с этим большим знаменательным событием для арктического региона, да и всей России. Сделан очень важный шаг в реализации проекта «Восток Ойл» – освоение новой нефтегазовой провинции без всякого преувеличения мирового масштаба. Новый нефтепровод связывает два месторождения – Ванкорское и Паяха с портом «Бухта-Север». Общая производительность только первой очереди терминала порта – 30 миллионов тонн нефти в год. А после полного ввода терминала в эксплуатацию она значительно вырастет. Таким образом, «Бухта-Север» в будущем станет самым крупным северным нефтяным портом в мире.
1: Президент заявил, что новый терминал «Бухта-Север» позволит увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути. Глава государства отметил надежность Северного морского пути на фоне текущей обстановки в мире. Глава Роснефти Игорь Сечин доложил президенту, что поставки нефти из проекта «Восток Ойл» вырастут до 50 миллионов тонн к 2030 году. Сечин поздравил Путина с днем рождения новой нефтегазовой провинции в России. В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливневых дождей, грозы и порывистого ветра. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Грозы, ливневые дожди, порывы ветра 12-17 метров в секунду. Смещение с северо-запада на юго-восток по Калининградской области ожидаются в ближайшие 3 часа. Сейчас гроза в Мамоново, говорится в официальном канале ведомства на платформе МАКС. В службе рекомендовали жителям региона сохранять осторожность и бдительность во время ненастья. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей, у которых дублем отметился Иван Обляков. Один мяч он забил с пенальти. В составе хозяев отличился Александр Соболев. Пенальти в ворота «Зенита» был назначен после удара Соболевым локтем в лицо защитнику ЦСКА Джамалуддину Абдулкадырову. «Зенит» опустился на 4-е место в таблице. На первой строчке остается Краснодар, который сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 2-2. Ярославский «Локомотив» на домашнем льду победил «Трактор» в первом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 5-1. По голу у ярославцев забили Матвей Катков, Джованни Фьоре, Максим Шалунов, Максим Березкин и Егор Сурин. Единственную шайбу гостей забросил Андрей Светлаков. В других матчах автомобилист переиграл московское «Динамо» 2-1, «СКА» в овертайме победил «Ладу» 4-3, «Спартак» уступил «Торпедо» 0-1, «Северсталь» уступила «Салавату» Юлаеву 2-3, «Акбарс» в серии «Булитов» победил «Сибирь» 4-3. Евгений Кузнецов забросил сотую шайбу в КХЛ. Российский фигурист Лев Лазарев завоевал золото на юниорском гран-при в Бангкоке. Накануне победительницей соревнований среди девушек стала россиянка София Дзепко, а Мария Фефелова и Артем Валов выиграли соревнования в танцах на льду. Россияне Егор Громадский и Виктория Сазонова завоевали серебро на Кубке Союзного государства по современному пятиборью, который проходит в Москве. Победителями стали белорусы Владислав Нестеров и Мария Гнетчик. Также в соревнованиях принимали участие спортсмены из Египта, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
1: Сегодня, воскресенье, 6 сентября, во Владивостоке плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Петрозаводске плюс 9, плюс 11, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшие дожди, днем в городе на Неве плюс 12, плюс 14. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Днем в столице плюс 14, плюс 16.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
7: Друзья, добрый вечер. Мы продолжаем. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и Кирилл Федоров.
8: Мне важно.
7: Давай.
8: Александр Айс. Воронежа прислал 1000 рублей на помощь фронту. Вот, видимо, Воронеж. Спасибо Воронежу.
7: А, Воронеж слушает.
8: Да, Воронеж нас слушает. Видимо, услышал.
7: Ну, не, ну пришел. Воронеж крутейший.
8: Да, спасибо вам, ребята. Всем спасибо, вне зависимости от города, конечно.
7: Да.
8: Давай, о чем хотел вкинуть? А,
7: слушай, да, что вкидывать? Я вот сейчас пост сделал у себя, закончить тему приезда Кушнера и Виткофа. Складывается впечатление, что, ну, американцы... Почему я не верю в то, что что-то будут, какие-то перемены? Вот. Американцы играют с нами в доброго и злого полицейского. Точнее, злого и доброго. Сначала злой приезжал в роли Рэдклиффа, директора ЦРУ.
8: А теперь типа
7: добрые посекунчики, там, да, все эти дела. Которые, кстати, по данным западных, в том числе, ресурсов, они будут обсуждать 28 пунктов. Это то, что на Анкоридже. 28 пунктов мы слышали, да? Вот. И сейчас снова эта цифра 28. Вот. То есть они думают, что там сейчас Рэдклифф нам...
8: Поражал.
7: Типа. Нам наугрожал и так далее. И на контрасте мы сейчас согласимся на доброго полицейского. Но
8: это классическая трамповская. Типа мы вам пошлины 100%.
7: Это чисто англосаксская, да, да. Фишка.
8: Пошлины 100%, потом, но они, вы же согласитесь, это... на 20 и, после 100.
7: Это можно назвать очень эмоциональные качели.
8: Да, да, да.
7: Все. Сначала вот плохо-плохо, мы там вас просто уничтожим. Приезжают, мы хотим с вами дружить, договариваться.
8: Но Владимир вот. Путин, в отличие от них всех, в терапии, как говорится, он на газлайт и абьюз не ведется, поэтому он проработанный, как говорится, у него знает свои личные границы.
7: Тем более, да,
8: и умеет
7: они,
8: их отстаивать.
7: Они про добрых, злых полицейских. Владимир Путин прекрасно знает, что такое сотрудник КГБ. КГБ.
8: КГБ.
7: Да, поэтому я думаю, ничего не будет. Но, опять же, Зеленский вчера объявил странное перемирие одностороннее. При этом, как мы знаем, украинская сторона его не соблюдала. Потом он утром его отменил. Потом, я так понимаю, в связи все-таки с приездом этих добрых, доброго полицейского, и наша сторона согласилась на перемирие до понедельника, до конца понедельника. Да? Вот. И Зеленский тоже возобновил. В общем, вот такое как бы. Ну, ничего, 3 дня парни отдохнут. Будем надеяться, что перемирие нарушаться не будет. И сможем забрать и раненых, и павших бойцов с поля боя. Ну, и ребята смогут хотя бы выспаться. Вот. Другие новости. У нас вот в Бишкеке прошел юбилейный саммит ШОС. И президент Путин провел ряд двусторонних встреч. Сделал ряд заявлений. Да,
8: знаешь, какой процент населения ШОС объединяет?
7: Какой?
8: 45% населения Земли.
7: Планеты.
8: Да.
7: Ну, вот и говорим, да, G7, большая семерка, большая двадцатка.
8: А, я думал, ты просок. Да, ну ладно, ладно.
7: Так, у нас есть рекламные контракты?
8: Рекламные контракты, да.
7: Соки Кубани или там...
8: Давай, накинь.
7: Дары там что-то.
8: Дары, Кубани, там все остальные тоже.
7: Да, да, да.
8: Слушай, ну, G7, G7, да, мне кажется, G — это неправильное произношение.
7: Ну, G, да, G — это другая буква, G.
8: Great. Great. Хотел Зибен сказать по-немецки, Great 7.
7: Я.
8: Да, но что они там?
7: Слушай,
8: ну... Что-то кукарекали в сторону, по-моему.
7: На самом деле, ну, реально крутое мероприятие было. Понятно, что там лидер Китая был, как бы Индии, все, то есть там, но мы видим, что какая-то, какой-то изоляции речь не идет, вот, плюс на каком-то американском саммите присутствовала наша делегация, которая прошла накануне, и все очень сильно удивились, что представители России были. Там, по-моему, Силуанов был,
8: опять,
7: и да. Даже Лавров.
8: Ну вот насчет Лаврова не помню, Силуанов был действительно, и это подорвало опять-таки пятые точки, потому что там пошли истории про изоляцию России опять со стороны Европы, а тут бах, Америка опять разговаривает. То, о чем опять, в прошлом часу я говорил.
7: Невозможно изолировать самую большую страну в мире.
8: Опять-таки вопрос очень простой идет о том, что экономическое сотрудничество, оно может быть нам взаимовыгодно даже с чертом лысым, поверьте мне. Ну вот в 40-м году, например, Советский Союз закупал в Германии образцы всей военной техники. Представляете, 40-й год, Германия раскатывает потихонечку катком Европу, а наша делегация едет в Германию, и Гитлер распорядился продать Советскому Союзу любую военную технику, которую СССР захочет. Собственно, мы там накупили танков, самолетов и прочие истории, и даже купили тяжелый крейсер, который потом участвовал в обороне Ленинграда. Вот, класса «Хиппер», если мне не изменяет память. Тяжелый крейсер, аналогов которому в советском флоте не было. Вот, и на самом деле много технологий в тот момент мы с немцев получили. Вот все знают эту историю, что эшелоны советской нефти двигались 22 июня в сторону Германии. Ну, такая вот классическая, которую все знают. Но не все знают, что и Германия очень много в момент вот этого сотрудничества 1939-1941 стан оборудование, технологии отправила нам, которые потом участвовали в обороноспособности нашей необъятной и великой. Поэтому иногда просто стоит надеяться на то, что эти переговоры будут на равных и действительно взаимовыгодные. Вот когда моего хорошего товарища Виктора Бута, с которым мы тоже делали определенный контент и планируем делать еще, его Владимир Путин вызволил из лап американского, так сказать, репрессивного...
7: Госдепа.
8: Да, из тюрьмы американской, в которой он лет 15 просидел, вот, там тоже был обмен. Вот, и обмен произошел, да, несмотря на тяжелейшую деградацию отношений на тот момент с Соединенными Штатами Америки во время Байдена, но смогли же поменяться, смогли, и Виктор Бут, красавчик, огромный привет, может быть, если услышишь. Вот, человек с 10 знаниями 10 языков, невероятными связями, невероятными, так сказать, способностями. Вот, герой нашей страны. Вот, поэтому, да, даже вот с осью зла и американцами стоит вести переговоры. Ну и в конце концов, я всегда вспоминаю, когда мы говорим про поставки оружия, мы во Вьетнаме сбили 10 тысяч американских самолетов и вертолетов. Ну, не только мы и сами вьетнамцы, но и лисицины там тоже участвовали. И их там нет, и расчеты зенитно-ракетных комплексов, и так далее. И, знаете, американцы в тот момент тоже общались с нами. Хотя мы уничтожили 10 тысяч летательных аппаратов. Это вам не кукурузники какие-то. Это современные самолеты, ряд из которых до сих пор стоит на вооружении. Это Б-52, например, десятки Б-52 были уничтожены. Это вот сегодня ВВС Греции лишились Макдоналд Дугласа Фантома, например, такой самолет. Все знают песню «Мой фантом стрелой».
7: Да.
8: Да. Вот, и сотни фантомов уничтожили, тысячи других самолетов, вертолетов.
7: При этом там же в основном лисицины были, да?
8: Я говорю, в основном лисицины. Да. И когда мы говорим о том, что вот как они вот смеют, да, все, что они нанесли в рамках ущерба нашей авиации за время СВО, несмотря на трагичность каждой конкретной потери, потому что, конечно, частенько за машиной, которая просто стоит деньги, стоит реальная человеческая жизнь, которая бесценна, но 10 тысяч летательных аппаратов.
7: Да. Ладно.
8: Во Вьетнаме.
7: Это была историческая справка от Кирилла Федорова.
8: Поэтому
7: продолжим.
8: Все равно
7: еще вернемся к ШОС и некоторым заявлениям Путина.
8: Давай.
7: Но пока вот важная, ну не то чтобы новость, наверное, праздник, приятность, так сказать.
8: Давай,
7: вот накидывай. Элеонора, когда поздравляла тебя с прошедшим днем рождения, давай, также поздравила всех с днем рождения нашей столицы, Москвы. Вот. Сегодня, 5 и 6 сентября, Москва отмечает 879-й день рождения.
8: Ну все, хлопнем бургер. Поэтому... за здоровье Собянина.
7: Вот, понимаете, друзья, ну, вот эти натовские шутки. Да, поэтому, друзья, всех с днем Москвы. Вот, это, блин, это приятная дата, отличный праздник. Москва крутейший, самый, наверное, крутой город в мире. Вот, ну, может быть, там немного, как, опять же, как говорили очевидцы, Пекин, может быть, немного попытается.
8: В январе 22 года в рейтинге международном Москва была первой, короче. Вот,
7: когда вот даже международный рейтинг. СВО, да. Москва крутейший город. Желаю процветания, расширения. И, может быть, не только Россия будет во всем мире, а и Москва будет во всем мире.
8: Все может быть, все может быть.
7: Да. Значит, дальше. Хотел бы по поводу заявления нашего президента.
8: Давай.
7: Вот на что хотел бы обратить внимание. Вот если Армения считает, что ей не нужна российская база в Гюмри, мы уйдем хоть завтра. То есть наш президент, поскольку у нас сейчас с Арменией не лучшие отношения, Армения там больше начинает на Запад смотреть и пытается стать вассалом Запада, то вот по базе и там что-то Пашинян требовал, да, что-то пытался намекать, что нам не нужна эта база.
8: Ну, Владимир Путин военная. Требует и как бы настаивает, требует, наверное, все-таки это неправильное слово, но правильное слово будет настаивает на том, чтобы Армения окончательно юридически обозначила свою ориентацию и определилась с тем, с кем она, с европейскими ценностями, вот, евроинтеграцией, кружеными трусиками на мужчинах, вот, или с Россией.
7: Осуждаю, друзья, осуждаю. Ну, это неудобно.
8: Как бы, ну, я не в курсе, но в целом выглядит довольно
7: странно. Но есть же логика.
8: Логика,
7: да. Видел на манекенах.
8: Да. На манекенах, да. Ну вот, собственно, вот тут и простой вопрос. И на самом деле Владимир Путин имеет все основания для того, чтобы такие вопросы задавать, потому что, ну, действительно, если они хотят встать между молотом и наковальней, между Турцией с прекрасной горой Арарат и, соответственно, Азербайджаном, ну, знаешь, у армян есть вот это вот желание, чтобы гора Арарат, великая, важная в истории, была в составе их страны. Главное в погоне за этим желанием не оказаться в составе Турции, в полном, как говорится, составе. И поверьте мне, если Россия совсем оттуда уйдет, шансы на это далеко не иллюзорны, потому что 21 век показывает, что все вот эти рассказы про незыблемость границ, про там какие-то, даже 20 век это показывал. Если надо, если есть право сильного. Надо было растерзать Сирию, ее растерзали. Израиль оккупирует дополнительную территорию просто по беспределу, оккупирует, не имея никаких на то ни исторических предпосылок, ничего. Надо было раздербанить Югославию, раздербанили. Вот. И прочее. Поэтому...
7: Да. Еще интересное такое заявление. Потенциал ООН не раскрыт. Важно приложить усилия для повышения эффективности организации, заявил Путин. Ну, кстати, и Трамп того же мнения. И в целом ООН последние годы ведет себя, ну, не как организация с серьезными задачами глобальными, а как... просто какая-то частная контора на финансирование всего американцев мира. И британцев.
8: Да нет, даже всего мира, весь мир же что-то там выделяет. Вопрос в том, что мир, с одной стороны, мы хотим...
7: Так нет, тут же вопрос в том, что мир выделяет для того, чтобы он честно и нейтрально, взято осуществлял свою деятельность. А не так, как они это делают. Понимаешь,
8: в одностороннем мире. Ну, в идеальном мире. А мы живем, к сожалению, в мире.
7: Вот в том
8: реальном.
7: И дело.
8: И где?
7: И хорошо, что Путин это заявил, потому что влияние ООН, то есть это понемногу, ну, понимая, опять же, вот все заявления нашего президента, да, понемногу он очень, скажем так, всегда готовят какие-то свои решения так заранее, mm-hmm. да, в том числе с юридической точки зрения. То есть я думаю, что влияние ООН на нашу страну будет с каждым годом или месяцем все меньше, поскольку мы пытаемся выполнять нормы международного права, противник нет.
8: Тут на самом деле все очень просто, все очень замечательно, и в 1939 году, я всегда люблю исторические отсылки, потому что только история учит нас будущему, но в 1939 году Россия, тогда она называлась СССР, занимаясь обеспечением собственной безопасности, напала на Финляндию. Да, до этого мы и сделали ряд предложений, от которых у них, в принципе, не было опции отказаться. Они решили отказаться. Вот в итоге мы выполнили задачу обеспечения обороноспособности своей страны и Ленинграда военным путем в рамках Зимней войны. В тот момент весь цивилизованный, так называемый, мир западный ввел против нас санкции и выгнал нас из Лиги наций. Лига наций — это аналог ООН. То есть, представьте себе, прям выгнали бы, если вот нас из ООН. Суть в том, что спустя 6 лет там, с небольшим, СССР был одной из стран, одной из трех стран, потому что мы тогда прикольную фишечку провернули, не знаю, хорошая она или плохая, что Белоруссия, Украина и РСФСР, Россия, они как бы создавали ООН вместе, были одними из стран, которые создают ООН. К тому, что даже если нас выгонят из этой какой-нибудь такой организации, надо помнить исторический опыт, что спустя энное количество времени у нас есть все шансы создать новую организацию, в которой мы будем принимать решения, например, по созданию государства Израиль, без желания СССР и Сталина, вот, Иосифа Виссарионовича, там, скорее всего, Израиль бы не появился. Вот. Но потом, конечно, что-то пошло не так. И, не знаю, насчет веры в ООН, ну, мне кажется, что это вот продолжение той самой политики, что мы должны говорить о том, что мы участвуем во всякого рода мирных инициативах и переговорах, чтобы нас не обвинили, что мы в них не участвуем. Так-то ООН, главная его проблема, что там живые люди и живые страны с реальными интересами, а в отсутствии, в присутствии многополярного мира, к которому вроде как мы стремимся, эти интересы могут быть разными. А ООН может принимать какие-то решения только в абсолютном каком-то консенсусе. А абсолютный консенсус, не знаю, может наступить сейчас, только если на нас нападет, не знаю, там, межгалактическая империя. Ну, вот. Во всем остальном есть интересы. И то, что нравится Китаю, не нравится Индии. А то, что нравится Китаю и Индии, может, не нравится России. И это вполне возможно. А у США вообще всегда позиция, а Европа там отдельный, как говорится, прикормыш. Поэтому я уже молчу про маленькие страны. Тут даже вопрос в том, что постоянные члены Совбеза ООН, наверное, это вот самая реальная сила всей этой организации, где не просто деньги пилят, а где реально могут быть. Даже постоянные члены Совбеза ООН не могут договориться между собой. То есть Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, даже эти страны не могут между собой прийти к общему знаменателю. И вот по событиям на Украине мы видим, из перечисленных стран у всех своя позиция. Если Америка декларирует, что кого-то хочет помирить, Великобритания и Франция хотят уничтожить Россию и победить ее военным путем, Китай на всем этом хочет заработать, а мы боремся за свое право и место под солнцем на этой прекрасной планете.
7: Существование.
8: И свое существование. И вот, вот даже в этом моменте я не вижу опции, как ООН в лице ее единственной структуры, которая что-то реально решает, это Совбез, ну, типа, что-то может сделать. Я не знаю. Но...
7: Слушай, еще очень важная новость на этой неделе, которую стоит обсудить. Она негативная. Некоторые даже пытались как бы смеяться, высмеивать это заявление, но я бы хотел, чтобы к угрозам Зеленского отнеслись серьезно. Зеленский заявил о том, что БУД сделает все для того, чтобы заблокировать гражданскую авиацию в России, да, то есть чтобы самолеты не летали. Вот. Возможно, имеется в виду и удары по аэропортам. На что стоит обратить внимание? Во-первых, угрозы потом начали подтверждаться какими-то действиями. Мы знаем, что вчера был прилет, ну, хотя там непонятно, как бы качество видео очень плохое, может, какой-то взрыв-пакет взорвался, в аэропорт, киевский аэропорт Жуляны, где просто посреди поля там что-то, ну, допустим, беспилотник взорвался, хорошо. Одинокий, одинокий беспилотник, пролетел так много, если там верить противнику, с России прилетел через всю Украину, чтобы вот в центре, ну, не в центре, там Жуляны он находится, больше так на такой отдаленно от центра. Плюс при этом прилетел беспилотник четко в окно председателя СБУ, точнее, исполняющего обязанности председателя СБУ на Владимирской, это уже центр города. Вот Понятно, хорошо, наше Министерство обороны также это все как бы опровергло, сказало, что мы наносили огневое поражение в Киевской области, но не по Киеву. Ну, то есть мы понимаем, что противник создает провокации. То есть это информационно-психологические акции для того, чтобы в будущем, когда они начнут реализовывать угрозы Зеленского, им было легко сказать, что а вот русские первые начали. Вспомним удар по аэропорту в Жулянах, удар по зданию СБУ в центре города, ну и так далее. Вот. Поэтому к этим угрозам стоит отнестись серьезно. Вот, я думаю, что наше военно-политическое руководство понимает всю серьезность, как бы, да, и меры предпринимаются для того, чтобы эти угрозы не нашли своей реализации. Вот я так это вижу. Что ты по этому поводу думаешь?
8: Ну, насчет вот этой всей истории с авиацией, у меня есть прям ряд мыслей. Первое, что мы должны знать, все, что делает Украина, начиная с весны 26-го года, это попытка сместить основной вектор усилий и трат денежных с уничтожения нашей армии на линии боестолкновения на уничтожение нашей экономики и веры в победу. Вот, на данный момент ежемесячно операции вот этих дипстрайков, глубинных ударов по нашим городам, обходятся Европейскому Союзу, он именно на это выделил деньги, 3-4 миллиарда евро каждый месяц. То есть из 60 миллиардов евро, которые выделили на украинскую оборонку на год, мы можем говорить о том, что больше половины тратится на разного рода дип и мидл страйки дронами по нашей территории. Соответственно, в чем была задача? Мы все помним эти 40 дней Зеленского. Вот 40 дней как-то в рамках христианской традиции, ну такое себе. Вот, привели они тоже скорее к прощанию с прошлыми методами ведения нашей наступательной операции беспилотниками и ракетами по территории Украины, и теперь у нас она переродилась в новую, на вот гораздо более приятному мне, как ястребиному крылу, так сказать, и гораздо более вдохновляющему меня. Но вообще все, что делает Зеленский, и вот эта вот история с ударами, террористическими ударами потенциальными по территории России, в первую очередь по гражданской авиации, заключается в нанесении экономического ущерба для населения и страны. Надо понимать, что когда беспилотник попадает и уничтожает там какой-то военный объект, который, как правило, рассредоточен и прикрыт, то ущерб не настолько большой. Даже при попадании, вот, не знаю, там, в Су-34, например, там, на земле они уничтожили, ну, допустим, это 2,7 миллиарда рублей. Стоимость немаленькая. Маленькая, согласен, но 2,7 миллиарда. При попадании того же самого беспилотника в склад условного Wildberries или Озона ущерб может достигать 10-15 миллиардов рублей. И, как ни странно, с точки зрения уничтожения экономики, если мы уйдем от моральной составляющей, это внезапно оказывается очень даже выгодная история. Дешевый беспилотник поражает объект, это и с информационно-психологической точки зрения, вот этот дым, которые потом разносят по всем социальным сетям. Это огромный пожар. И самое важное, это ущерб для экономики России. И попытка ударить по нефтеперегонным заводам. Надо понимать, что основным топливом для вооруженных сил являются два типа. Это керосин, который работает в авиационной технике, и дистопливо. Дистопливо, которое работает в большей части военной техники. У нас, конечно, какими-то дурачками с Советского Союза осталась история с созданием почему-то не дизельных джипов, не дизельных микроавтобусов, это я имею в виду в первую очередь УАЗики и Патриоты и Буханки, потому что в моем понимании такого рода техника должна быть исключительно на дизельном топливе. Но это отдельная история, все равно львиная доля бронетехники, львиная доля специальной техники, ЗРК и так далее двигаются по жизни на дизельном топливе. Соответственно, реальные перемоги с точки зрения отсутствия снабжения передовой, ну, не случилось, хотя, опять-таки, вот перебои по УАЗикам могут случаться. Но это какой удар по экономике, именно по экономике. Соответственно, что? Они попытались ударить по нашим торговым сетям. Ну, как попытались, вынесли большую часть складов, например, того же Wildberries, и пытаются сейчас выбивать Озон. Далее они ударили в том числе по нефтеперерабатывающей промышленности. Это тоже нанесло колоссальный экономический ущерб. И на экономический ущерб на фронте это не супер сказалось. Хотя, еще раз говорю, я не хочу, я знаю, что военные нас слушают, исключать момент с вот этими почему-то бензиновыми УАЗиками и Нивами. И теперь, когда мы говорим про гражданскую авиацию, какие два города в России делают львиную долю ВВП, львиную долю налоговых поступлений и так далее? Это Москва и Санкт-Петербург. Соответственно, все, что летит по экономическим вопросам в России, как правило, несмотря на ВЭФ и прочие, летит в Москву или в Санкт-Петербург. И между двумя городами сообщение не просто так сделано. Вот Сапсан, например, стоит очень дорого. И сама железная дорога, и все эти поезда, выпускаемые Сименсом. Кстати, когда-то поезда для этой линии выпускались на Рижском вагоностроительном заводе. Потом мы, как говорится, сыграли в демократию в 91-м. Но не суть. И вот эта вот логистика между городами и к этим городам, она в том числе увеличивает доходную часть бюджета России на миллиарды. И, возможно, логистика к Москве, она не менее важна, чем вся наша нефтеперерабатывающая промышленность. Не просто так экономическое чудо Германии случилось, когда Гитлер построил автобаны, когда человек может в Германии на работу спокойно ездить 100 километров от дома, и это абсолютно для них не вызывает никаких вопросов. То же самое TGV во Франции, поезда. Поэтому, когда мы говорим про угрозы для вот этих ударов по гражданскому населению, даже сам Зеленский говорит, я хочу сказать про Москву и Санкт-Петербург. То есть история с вот этими угрозами, она в первую очередь и в единственную практически, это не угроза убийства мирных людей, это подрыв экономики, очередная попытка нанести словами, и не только словами, я вполне уверен, что эти террористы могут перейти и к делам, ущерб для экономического бюджета России.
7: Не совсем с тобой соглашусь. Давай. Я хочу сказать, что с 2014 года Киев не ограничен какими-то моральными правилами, нормами международного права и тому подобное. Убивать людей, чужих, своих, неважно, они это делают и начали делать сразу. Как только, по сути, в Киеве появился нацистский режим, да, который сразу там Бандера герой и тому подобное. Вот. Поэтому рассчитывать только на то, что они пытаются понизить стоимость акций Аэрофлота, условно говоря, утрированно, да, не стоит. Вот, они вполне себе могут провести. То есть у них, я соглашусь с тем, что такое теракт вообще? Какая задача теракта? Не просто убить людей, а запугать людей.
8: Конечно.
7: Вот в этой локации, да, где происходит теракт. Поэтому задача влиять, то есть запугать людей, запугать элиты. Если они не просто будут попытаются сорвать авиасообщение, перелеты, работу гражданской авиации, к примеру, там теоретически там ударами там, по диспетчерской, по радиолокационной станции и тому подобное, а конкретно там поразить самолет с пассажирами или бить по вокзалу, аэровокзалу, да, или авиавокзал, не помню, как правильно называется. Аэропорт. Аэропорт, понятно, но
8: здание аэропорта.
7: Именно здание вокзала. Вот, где люди собираются, да. Вот. Поэтому от них можно ждать чего угодно. Но главная задача тут даже дело не в экономике, а в том, чтобы запугать людей, затерроризировать людей. И простых граждан, и элиты, которые, по их мнению, это чисто британская тема, по их мнению, должны свергнуть действующую власть, чтобы это вызвало внутренние протесты, гражданские войны, сопротивление и тому подобное. И вот, я думаю, это для этого делается. А это конкретно теракт, терроризм. Пока это угроза, а то, что теракты они проводили на территории нашей страны неоднократно. И напомню, друзья, не менее страшным является и информационный терроризм. То есть это было еще задолго, за много лет до СВО. Я всегда привожу этот пример, потому что он очень яркий. Это 2018 год, это и взрыв бытового газа в Магнитогорске, по-моему, когда украинские спецслужбы начали распространять информацию, что это был теракт, а не чрезвычайное бытовое происшествие. То же самое, когда зимняя вишня, горела, не распространялась.
8: Это классический такой хрестоматийный, к сожалению,
7: да,
8: пример.
7: Вспомним также более такие методы, как было такое сообщество «Синий кит». Это конкретно...
8: Террористическое, экстремистское, не
7: да,
8: знаю,
7: это, да, это запрещенный ресурс, как бы, да, это движение. Но это все было устроено еще 16-17 год. Это было устроено сотрудниками Службы безопасности Украины. Ну, то есть есть конкретные, как бы, доказательства, то, что конкретно они к этому причастны, когда заставляли наших детей. Ну, не то чтобы заставляли, а они информационно-психологическим воздействием скажем так, подводили ребенка к суициду. Там, в течение, по-моему, 50 дней, если не ошибаюсь, эта операция была рассчитана. А если, допустим, ребенок отказывался, они угрозами, что расправа с родителями, ну, физическая расправа над родителями, они
8: всеми этими угрозами, да, пряниками.
7: И тому подобное. Поэтому у нашего противника нет никаких ограничений, повторюсь, ни моральных, ни правовых. Поэтому от них можно ждать чего угодно. И у них задача не просто там экономику нарушить и акции Аэрофлота понизить, а конкретно, чтобы запугать людей, затерроризировать людей. Ну, вот. Поэтому здесь нужно очень серьезно к этому отнестись. И я думаю, что среди принятых мер будут в том числе и удары по определенным центрам принятия решений, может быть, даже так. А может быть и по логистике, может быть, что-то жесткое будет, может быть, повышение эскалации с нашей стороны, поскольку вся кормовая база Украины находится... Украина, по сути, это частная военная компания стран НАТО, да, и вся основная кормовая база, то есть откуда они получают финансирование, откуда они получают вооружение, экипировку, снаряжение, может, даже продукты какие-то, это страны Евросоюза. Вот, в том числе производство, военно-промышленный комплекс находится на территории Евросоюза. На Украине только происходит сборка, или, к примеру, уже готовые беспилотники снаряжаются взрывчатым веществом. Я думаю, что когда мы начнем бить по логистическим точкам, пунктам захода на территорию Украины с Евросоюза, именно по всем, когда начнем бить по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины на территории Евросоюза, вот тогда это все, в принципе, может и закончиться. Вот как-то это мои мысли, это не инсайт. Поэтому посмотрим. Вот. Значит, что еще у нас было на этой неделе? Очень важная дата. 30 августа отметили День шахтера в России, да. На Донбассе этот праздник традиционно совпадает с днем города Донецка, которому исполнилось 157 лет. Хочу еще поздравить дончан и в целом жителей Донбасса, и всех шахтеров, это тяжелейший труд. Вот. А Донецк — это город-герой, город стальных людей, добрых, но суровых, которые очень много лет, с 2014 года, в тяжелейших условиях отстаивают, скажем, стали на защиту всей русской цивилизации и с оружием в руках отстаивают право быть русским и русские ценности. И не стоит об этом забывать, потому что...
8: Ну вот восьмая годовщина гибели Захарченко-то была.
7: Да, я хотел продолжить уже 31 августа. То есть я сейчас немножко еще пару слов скажу о дончанах. Просто, друзья, понимаете, в чем дело? Дело в том, что очень было тяжело в 2014 году и последующие годы. И масштабы сражений в 2014 году были немалыми. Не все показывали по телевизору, но сражения были серьезными. И танковые атаки. И проблема в том, что если сейчас преимущество в авиации, танках, ракетах на стороне России, тогда у нас не было ничего на Донбассе. Вот. Нас утюжили всем подряд и тактическими ракетами баллистическими, и авиацией, и всем подряд. Но мы выстояли, мы отстаивали свои интересы, интересы русских людей, интересы России. ну, именно как цивилизация, да.
8: Право быть русским. Вопреки всему. Просто
7: ну,
8: право быть русским,
7: числе, да, на самом деле. В том числе. Ну, не то, что право как бы быть русскими, да, а вот именно, скажем так, это была мотивация, вот, а защита всей русской цивилизации, потому что враг, который с Запада шел, и в том числе с Западной Украины, с Киева после переворота, это, они шли с лозунгами «Москаляку на геляку», «Русских на ножи». Вот и все. И уперлись в Донбасс. Вот. Поэтому, потому что если бы не уперлись в Донбасс, начали бы упираться в Крым.
8: Да,
7: поэтому нужно это помнить. И действительно, 31 августа была 8-я годовщина гибели лидера, одного из лидеров сопротивления Донбасса и первого главы Донецкой Народной Республики, это Александр Владимирович Захарченко. Имею честь лично быть с ним, ну, и знакомым, то есть не просто как бы человек, который там, я его видел рядом, мы с ним были лично знакомы. Вот.
8: Контакте,
7: и это, да, это действительно был человек с большой буквы, это был лидер с большой буквы, очень харизматичный, очень умный, и при этом вот, он очень просто излагал свои мысли, хотя мыслил стратегически. Вот. И это действительно большая утеря не только для Донбасса, но и для всей русской цивилизации.
8: В воскресенье, кстати, перед этим, 30-го, виделся с его сыном.
7: Вот. Но...
8: Он тоже участвует, ну, наверное, не так легендарно и исторически заметно, как его отец, но тоже участвует в деятельности, помогающий приблизить нашу победу. Посильно, конечно, но не вылезая из Донецка, в том числе, так сказать, помогая и ребятам, и сам участвуя. Вот так вот.
7: Да. Вот. Ну, дальше пойдем. Что у нас? У нас, как обычно, заявление некоторых лидеров Запада, в том числе и поляки, и более воинственный. И недавно, кстати, Литва, по-моему, да, заявила о том, что мы требуем, чтобы Россия вывела войска с территории Украины. То есть как будто проснулись через 5 лет.
8: Наверное, там требуют, но потихонечку стягивают вооружение к Калининграду. Вот самая, на самом деле, неприятная для нас история.
7: И не только к Калининграду.
8: Точка.
7: Сейчас группировка, там, по-моему, порядка 400 тысяч на всей Европе, группировка НАТО. То есть пока Трамп говорил о том, что я буду выводить войска, ну, американских военных с территории Евросоюза, что типа Европа сама должна себя защищать. Понемногу под эти речи миролюбивые НАТО на самом деле накапливало силы и при этом приближались к нашей границе. При этом очень важный момент, они уже несколько лет готовят инфраструктуру для быстрых маневров, быстрой переброски войск к границе с Россией. Поэтому они готовятся, они сами это декларируют, заявляют постоянно.
8: При Балтике железную дорогу как раз в первую очередь для военной логистики Балтика делают. Вот. И, безусловно, конечно, Европа ведет и вела себя на этой неделе достаточно эскалированно по отношению к нам. Германия раздувает историю, связанную с так называемой попыткой атаки в Лейпциге на самолеты Ан-124 украинские. Что забавно, что они раздувают, что это якобы удар по Германии. Вообще непонятно, где там русский след и где у них
7: это доказательства. Это просто комедия, на
8: самом деле. Да, но вопрос в том, что даже если мы вот, ну, примем вот эту точку зрения, что это якобы сделали наши, ну вот допустим, вот мы ее принимаем, то каким образом и каким причинным местом это вообще атака на Германию, если вы загружаете туда оружие в украинский самолет, чтобы убивать
7: русских?
8: И это
7: русских, была атака на украинский самолет.
8: Да, на украинский самолет, который с оружием убивает русских.
7: Но почему-то 3 дрона не сработали.
8: Ну, не знаю почему. Вот, когда мы атакуем, горит Киев. Вот,

0: Иного там много, много всякого интересного. Суть в том, что «Нафтогаз» украинский подал иск против, как говорится, наших. И для обеспечения мер, скажем так, выполнения этого иска, в случае чего, Норвегия арестовала наше научно-исследовательское судно. Вот, и присвоил его к себе. То есть это, еще раз говорю, это важный момент. Вы скажете, какое-то там научно-исследовательское судно, какой-то там Шпицберген. Оно выглядит, честно говоря, там как небольшое суденышко. И что вообще за история? История очень интересная. Если до этого у нас отжимали так называемые корабли теневого флота, которые якобы выдают за там, наши и так далее, хотя Владимир Путин четко подчеркнул, что это мировая практика, и в целом это... И, как говорится, и без президента знали, что это нормальная мировая практика, и огромное количество стран мира тоже пользуются такого рода историей, и это не называется теневым флотом. Но теперь у нас отжали корабль под нашим флагом. И вот это уже, конечно, прям, ну, такое. Страна НАТО отжимает в рамках действий по иску какой-то компании украинской наше имущество и наш корабль. И вот это уже вопросик такой интересный,
1: да,
0: и будет какой будет на него ответ.
1: Самый главный вопросик, когда закончится наше стратегическое терпение. Это самый главный вопросик, я думаю, у каждого сознательного гражданина, который следит за происходящим, не просто абстрагировался от всего, да, а который действительно следит и переживает за Россию. Когда закончится наше стратегическое терпение?
0: Ну, просто, понимаешь, есть шанс, что в момент, когда закончится наше стратегическое терпение, придется уже работать стратегическим оружием. Не тактическим ядерным оружием, а стратегическим ядерным оружием. И вот эта история про русские долго запрягают, но быстро ездят, может оказаться очень такой правдивой историей. Мне не хотелось бы, потому что, ну, надо понимать, что и в ответ и к нам полетит, и ничего хорошего от этого тоже не будет.
1: Я не думаю, что кто-то будет отвечать за Европу, за Украину и тому подобное.
0: Ну, Европы есть все-таки. Надо 300-400 ядерных зарядов. Это много.
1: Есть. Но я думаю, что они после, в случае, если так произойдет, и произойдут первые удары, вряд ли они захотят полноценный обмен. Я думаю, что они сразу начнут инициировать переговоры и будут просить Путина остановиться. Мы все поняли, больше не будем. Вот и все. Но я вообще за то, чтобы до этого не доводить.
0: Я
1: за
0: тоже,
1: то, чтобы мы провели ядерные испытания где-нибудь на полигоне на Новой Земле.
0: В крайнем случае на Шпицбергене.
1: Вот. Все современным видеооборудованием это все отснять красиво.
0: 8К.
1: 8К, 12К, неважно. Распространить по всему миру, да, чтобы это вот весь мир увидел. Пусть говорят, русские сошли с ума, понимаешь, вот это вот.
0: Прекрасно. Когда они думают, что мы медведи с автоматом Калашникова и балалайкой за спиной, они, кстати, гораздо лучше к нам относятся сразу.
1: Конечно.
0: А вот
1: конечно.
0: Пока они думают, что мы стратегически
1: и после
0: терпим,
1: этого дать им недельки две, ну, дней 10, чтобы они это все переварили, всю эту информацию, и потом начинать обычным вооружением, вот, беспилотниками, там, крылатыми ракетами, баллистикой, уже бить по военно-промышленному комплексу, связанным с Украиной, на территории Евросоюза.
0: Если вот не будет достигнуто понимание.
1: Ну, они все равно, понимаешь, мы так часто заявляли о красных линиях и о том, что вот мы точно покажем это последнее китайское предупреждение, что, мне кажется, простых испытаний будет недостаточно. А вот если мы действительно ударим обычным вооружением, вот тогда они точно задумаются. Вот такое мое видение.
0: В субботу?
1: Все будет в субботу, да, все, друзья. Но в какую, вот в чем вопрос.
0: Обязательно в субботу. Вот мы обязательно вам расскажем в эфире Радио России первыми. Возможно, к моменту, когда это произойдет, будет работать только радио. Но вот телевидение не факт, а вот радио будет работать всегда. И поэтому запоминайте радиоволны, на которых вы сейчас нас слушаете, не только через умные колонки. Я знаю, многие слушают нас через умные колонки и прочее. Находитесь советские приемники ВЭФ, они тоже могут оказаться полезными.
1: И вот, смотри, новость, которая касается, скажем так, внешнего контура.
0: А знаешь, как ВЭФ расшифровывается?
1: Как?
0: Валс Электрофабрик. Все, давай дальше.
1: Супер.
0: Внешний контур.
1: Можем, но зачем? Да, ЕС на 2 года приостановит действие импортных пошлин на товары из Армении. Вот чем Пашиняна купили. ЕС приостановил.

0: останавливает.
1: Проблема там некоторое отсутствие границ рядом с потребителями, нормальных логистических линий и как будто
0: и
1: бы...
0: И конкретно продукции, которая была бы востребована.
1: Я просто не совсем понимаю, а в Европе Греция, Италия, Испания чем заниматься будут? Ну, что, вот все, теперь давайте армянские, помидоры...
0: Здесь, ты понимаешь...
1: Заменят испанские?
0: Важно что? Важно решение заявить, пиар, что вот, наконец-то, Евросоюз относится к Армении как к достойным, сняли пошлины и так далее. А что дальше, не важно. Понимаешь, главное, что заявили, лайки поставили, все, Евросоюз относится к нам как к равным. Все, Пашинян,
1: да хоть
0: и так далее.
1: Да это прекрасно. В принципе, еще и Австралия могла бы этим заняться. Тоже снять все пошлины. Великое экономическое сотрудничество Армении и Австралии. Мы же знаем, там сразу все товары скупили бы. Вопрос в том, что это Россия, довольно северная страна. И действительно, у нас ряд продуктов, ну, не может быть такими же вкусными, как правило, как армянские. Ну, просто потому что солнышко там побольше и так далее. Но в Европе...
0: И давай закроем этот эфир прекрасной новостью. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила...
1: Ну, она не очень прекрасная.
0: Новость прекрасная.
1: Кая Каллас мне больше нравится.
0: Предложила активнее использовать сбережения европейцев для инвестиций. Все. То, чем пугали как бы вбросами россиян, как бы все. На самом деле, вот в Европе хотят...
1: Инвестируйте в Алабуга полетел.
0: Сбережения. Да, это, кстати, было бы неплохо. Да, к сожалению, наше время, друзья, подходит к концу. Вот, встретимся ровно через неделю на той же радиочастоте, в то же время. Берегите себя, берегите
1: друг
0: друга.
1: Пока.
0: Удачи.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин провел переговоры со спецпосланниками Дональда Трампа. Вооруженные силы России взяли под контроль ключевые маршруты движения техники ВСУ у Орехова. И площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась за сутки более чем вдвое. Все подробности далее. В Москве состоялись переговоры Владимира Путина с американскими спецпредставителями Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Встреча президента России со спецпосланниками Дональда Трампа проходила в Кремле и продлилась более 3 часов. По итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Уиткоф и Кушнер сформулировали ряд соображений по возможным путям урегулирования украинского конфликта.
2: Американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись предохранением одних из самых главных нацистских преступников. Состоявшиеся переговоры не ограничились обменом мнениями по регулированию украинского кризиса. Довольно подробно обсуждала экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты.
1: На повестке встречи были все аспекты украинского урегулирования. Владимир Путин отметил высокий уровень доверия к спецпредставителям США как к посредникам в разрешении кризиса.
3: Мы со своей стороны тоже готовы вас проинформировать о том, как мы видим ситуацию.
4: Как вы нас информировали, знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, чтобы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. И здесь, конечно, очень важно качество посредничества, доверие к тем, кто этим занимается. Хочу сказать вам о том, что нам с вами работать комфортно и безусловно, доверие в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокое.
1: Спецпосланник Трампа поблагодарил российского лидера за решение временно остановить удары по Киеву для организации визита американской делегации в украинскую столицу. Удары не наносились с 5 сентября с полуночи.
5: Господин президент, я хотел поблагодарить вас за то, что вы, Российская Федерация, согласилась на прекращение огня на эти 3 дня с тем, что не по Киеву, не по Москве не будут наноситься никакие удары, с тем, чтобы это позволило нам прилететь сюда в безопасном режиме в эти 3 дня.
3: Нам это просто поступило по официальным каналам, и по каналам спецслужб, и по каналу Министерства иностранных дел. Прекратите удары по Киеву. Я буду соответствующую команду, и с 0 часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились.
1: Президент сообщил, что украинская сторона также снизила интенсивность ударов по российской территории. Призыв о более широком перемирии киевский режим с Москвой не обсуждал. Военнослужащие группировки войск «Днепр» установили контроль над ключевыми маршрутами движения техники противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Задачу выполнили подразделения войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что операторы ударных БПЛА тесно взаимодействуют с разведывательными подразделениями войск беспилотных систем. За минувшие сутки южная группировка уничтожила свыше 320 дронов ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
6: В результате активных наступательных действий подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Куртовка Донецкой Народной Республики. Авиации баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, 2 бригад территориальной обороны и штурмового полка в районах Краматорска, Славянска, Дружковки и Веролюбовки. За сутки противник потерял более 205 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 2 боевые бронированные машины «Казак», 16 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, в том числе американская 155-мм САУ М109 «Паладин» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Антипи-Q-36». Поражены 57 пунктов управления БПЛА, 48 наземных робототехнических комплексов и 7 складов с запасами материальных средств. средств. Средствами ПВО сбито 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 129 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожено 67 антенн связи и БПЛА, 39 наземных робототехнических комплексов. Поражены 39 пунктов управления БПЛА, сбиты 7 беспилотников противника.
1: В то же время FPV-перехватчики Запада уничтожили антенны связи и дроны ВСУ под Красным Лиманом, а также разведывательные и ударные БПЛА коптерного и самолетного типа на Краснолиманском направлении. Президент Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу «Бухта-Север» в Красноярском крае. Владимир Путин заявил, что «Бухта-Север» станет самым крупным нефтяным портом в Заполярье.
7: Реализация проекта «Восток Ойл» – это часть большой работы по развитию Сибири, Арктики, Дальнего Востока. В том числе по созданию трансарктического транспортного коридора. Он объединит в один маршрут Балтику, Арктику и Дальний Восток. Откроет короткий и выгодный, и, что крайне важно, в нынешних непростых условиях международной обстановки, надежный и безопасный путь к крупнейшим мировым рынкам. Позволит нам запускать новые крупные энергетические и другие проекты в Арктике.
1: Глава Роснефти Игорь Сечин доложил президенту, что поставки нефти «Восток Ойла» вырастут до 50 миллионов тонн к 2030 году. Поздравил Путина с рождением новой нефтегазовой провинции в России. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась за сутки более чем вдвое. На данный момент огнем охвачено 3300 гектаров леса. Об этом сообщает лесопожарный центр региона. Все очаги действуют в зоне контроля в Ивенкийском муниципальном округе. Накануне в регионе было охвачено огнем 7400 гектаров, в том числе был локализован крупный пожар на 4000 гектаров в Ивенкийском муниципальном округе. Все пожары возникли из-за сухих гроз. Перехода огня на население. Населенные пункты и объекты экономики не допущено. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
8: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче 7-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. Дублем отметился Иван Обляков, в составе хозяев отличился Александр Соболев. Краснодар сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 2-2. У «Быков» отличились Джон Кордоба и Жуао Бачи. Ничью самарцам принес дубль Амара Рахмановича. Краснодар впервые потерял очки в РПЛ в этом сезоне. В первой лиге прошли очередные матчи. Ленинградец победил СКА «Хабаровск» 3-2. Енисей уступил «Нефтехимику» 0-2. Челябинск проиграл «Спартаку» Кострома 0-1. «Волга» разгромил «Арсенал» 3-0. «Уфа» и «Велес» сыграли в ничью 1-1. «Шинник» и «Ротор» победителя не выявили 2-2. Российский фигурист Владислав Дикиджи занял первое место на челленджере в Японии. Вторым стал японец Шун Сата, третье место у россиянина Евгения Семененко. Петр Гуменник по итогам двух программ остался лишь шестым. Российская дзюдоистка Злата Супруненко завоевала золото на чемпионате Европы среди спортсменов до 21 года в Подгорице. В финале весовой категории до 78 килограммов она одолела турчанку Туану Галинай. Другой россиянин Владимир Досяк завоевал серебро в весовой категории до 100 килограммов, уступив в финале представляющему Испанию Никите Юданову. Бронзовыми призерами стали Адмиркан Тамбиев и Кира Сафонова. Россиянка Ксения Мишарина завоевала серебряную медаль в спринте на выбывание на юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде, который проходит в Санта-Фе. Мишарина отстала от победительницы, американки Бринкли Хансен, на 10 сотых секунды. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 6-8 градусов, временами дожди. А в Архангельске плюс 14-16 градусов, дожди, местами сильные. В Петрозаводске плюс 9-11, кратковременные дожди. В Вологде и Сыктывкаре плюс 14-16 градусов дожди. В Калининграде дожди плюс 17-19 градусов. В Перми плюс 16-18 дожди. В Кирове плюс 17-19 градусов, кратковременные дожди. В Уфе без осадков плюс 24-26. В Санкт-Петербурге местами дожди плюс 12-14 градусов, в Москве плюс 14-16, днем дожди. Сейчас столица плюс 12, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Недавний анализ меда на полках торговых сетей показал, что в каждой второй банке меда не было. Сироп, патока, все что угодно, но не мед. Что происходит в пчеловодном мире? Как вирус мошенничества проник в древнейший промысел, который кормил и лечил человечество тысячелетиями? Вопрос несложный, а ответов десятки. Попробуем разобраться. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Валерий Анатольевич, сколько в России пчеловодов, сколько производится меда и насколько точны цифры?
1: Сразу скажу, что цифры есть, но эти цифры не точны, потому что очень сложно собрать статистику, чуть позже объясню почему. По статистике на сегодняшний день у нас 100-110 тысяч пчеловодов, меда мы собираем примерно 64 тысячи тонн, и пчелосемей 2,5 миллиона на всю Россию. То есть сокращение идет колоссальное.
0: А можно ли верить этикетке на прилавке и где лучше покупать мед?
1: Ну, вы знаете, даже с теми, что пытается у нас государство принять вот эти вот решения, я бы все равно на сегодняшний день этикеткам особо не доверял. Потому что вы сами знаете, что каждый год делает...
0: Роскачество.
1: Роскачество делает срезовые вот эти вот ревизии, и на полках оказывается до 70% фальсификата. По фальсификату скажу вот что. Там все не так плохо, как вроде бы цифра звучит, 70%, но основной фальсификат идет не то, что там патока, а то, что мед еще разделяется по географическим составляющим. И, например, если мед липа, то там можно найти еще и подсолнух. А так как это недопустимо, то это, соответственно, является фальсификатом.
0: То есть это смешанный мед?
1: Это смешанный мед, да.
0: Купаж, так называемый. Да.
2: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
3: Как справедливо утверждал Ломоносов, если где-то убыло, то где-то обязательно прибыло. И нет ровным счетом ничего удивительного, что с тех пор, как возросли риски грузоперевозок по Черному морю, блокируются Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, оживляется грузовое судоходство в Каспийском море. Грузооборот каспийских портов Оля и Астрахань с начала года увеличился почти на 80%. Об этом сообщило Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области. На сегодняшний день он составляет 4 миллиона 200 тонн. Главным грузом, как и год назад, остается зерно. Его доля в общем грузообороте двух портов составляет 45%, почти половину. На втором месте растительное масло, затем следует пиломатериалы, цемент, металлы, химическая продукция и удобрения. Напомню, что на Каспий помимо России, имеют выход еще 4 страны – Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран. Последний по объемам перевозок остается ключевым партнером нашей страны. Удивительный феномен природы – это рога оленей. Ведь они отрастают до громадных размеров меньше, чем за один год. Потому что это кладезь биологически активных веществ. Энзимы, пептиды, витамины группы В, витамин Е и многие другие ценные элементы. Особенно ценятся молодые, еще обтянутые кожей с пушистым мехом рога благородного оленя Марала, которые называются панты. Препараты на их основе считаются эффективными и безвредным тонизирующим средством. Они помогают восстанавливать силы при больших физических и умственных нагрузках, ну а также после перенесенных тяжелых болезней. Доказано, что средства из пантов обладают противовоспалительным, адаптогенным, иммуномодулирующим и омолаживающим действием. Оздоровительный комплекс с мораловой фермой «Оленья застава» в Пермском крае получил поддержку по обновленной программе краевой микрофинансовой компании. Мораловоды оформили микрозайм приоритетной по ставке 2,5% годовых. Это вместо 3%, как было раньше. На эти деньги были куплены горючие смазочные материалы, запасные части для сельхозтехники, удобрения и средства защиты растений. Все это необходимо для содержания моралов и ведения хозяйства. Новые условия позволяют фермерам получать кредиты по минимальным ставкам без залога, а при оформлении техники в лизинг – без аванса. Льготное кредитование фермеров стало возможным благодаря поручительству Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. На Мораловой ферме можно будет пройти такие оздоровительные процедуры, как пантовые ванны, пантовые бани, ингаляции, ну и пить целебный пантовый чай. Россия уже который год непостижимым образом обходится без польских, французских, итальянских яблок и даже, подумать страшно, без бельгийских груш. А аграрии Кубани сообщают, что несмотря на не слишком благоприятные погодные условия, яблоневые сады края дадут хороший урожай. И он даже превысит прошлогодние показатели. Промышленный сбор сорта «Белый налив», конечно, уже закончен, но наступила очередь красно-оранжевого яблок Гала. На подходе Ренец Семеренко и Кубанская Багряная. Ну а завершит яблочный сезон Гренни Смит, Фуджи и Джеромини. Ну а также другие зимние сорта. Больше всего яблок в Абинском, Славянском, Динском и Ленинградском районах региона.
4: Крестьянская застава.
0: В гостях на «Крестьянской заставе» председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Государство как-то охраняет пчеловодов от мошенников, ведь они наносят ущерб отрасли и в деньгах, и в репутации.
1: Государство делает попытки, но я считаю, что эти попытки не совсем правильные, потому что они только усложняют жизнь пчеловодам. А на самом деле вот эти все честные знаки, все, что делается, практически никакой пользы не приносит. Ну, вы же сами видите, как бы оно ни усложняло, а 70% они существуют, когда делают
0: все. С тем же самым честным знаком идет фальсификация.
1: Честный знак у нас только с 1 сентября, но я вам сразу говорю, что никакого результата это честный знак на качество продукции не повлияет.
0: Тем более, что он ставится на упаковку,
1: да.
0: А не на содержимое, да?
1: Да.
5: Теперь послушаем репортаж Андрея Зенкова, а затем мы продолжим наш разговор.
6: Трудится как пчела, говорят иной раз о ком-то, имея в виду предельно плотный распорядок дня. Есть и семьи, где все обязанности распределены. Папа и мама на службе, сын и дочь сами делают уроки, бабушка или дедушка готовят обед и моют посуду. А теперь представим себе семью из 70 тысяч родственников. При этом все они живут в одном доме. Мы на пасеке «Медовый сад» под Серпуховым. На большом поле десятки разноцветных пластиковых ульев. У пчел самый разгар работы. И подходить чужому к ульям вплотную опасно, предупреждает владелец пасеки Иван Козярский.
7: Но не то, что опасно, не опасно. То есть мы работаем в любой ситуации. Как видите, сейчас погода хорошая, и пчелы достаточно спокойно работают. Мы вот без защиты стоим в 5 метрах от ульев, и, в общем-то, как бы пока ничего не происходит. Вот. Но действительно, да, пчеловод, как правило, очень хорошо чувствует свои семьи пчелиные. Хороший пчеловод, он живет в симбиозе с пчелами. Вот это миф, что пчелы одомашнены. Все пчелы дикие. Даже находясь рядом с нами, в ульях, созданных нами, они все равно остаются дикими пчелами.
6: Время от времени пчеловоду нужно доставать из улья рамки с медом. На этих пластинах буквально кишат пчелы. Мед – это результат их труда, залог их будущей жизни. Как объяснить диким существам принцип взаимосотрудничества?
7: Существует между теми, кто работает с пчелами постоянно, некий такой энергетический обмен на уровне подсознания, да, то есть что-то к тебе, какие-то приходят мысли, и ты каким-то образом общаешься с пчелами и понимаешь, что у них что-то не так, что там к ним мышь какая-то залезла, они когда-то просят помощи, когда-то ты им объясняешь, зачем ты пришел, они успокаиваются. Но мы открывали же ульи, да, сейчас вот вы видели, да, что они вначале потревожились, начали выходить из улья для того, чтобы посмотреть, а кто это, а что это, не приносит ли им какой-то угрозы. Потом мы с ними спокойно пообщались, поговорили, и они успокоились, затихли и занялись опять своими делами.
6: Обычному стороннему человеку даже приблизиться к ульям страшно. Но в природе есть масса живых существ, для которых пчелы – обычный корм. На некоторых ульях видны странные, как будто бы пулевые отверстия.
7: То, что вынесет в дырочку, да, синица пробивается. Это обычно зимой происходит, когда семья находится в клубе, они садятся на леток, стучат, и пчела беспокоится. Клуб может даже распасться, то есть это на самом деле для зимовки не очень хорошо. И пчела выходит на леток, и они ее склевывают. Вот поэтому синица зимой — это такой бич, на самом деле, пасеки. Летом сейчас на пасеке, вот я с бадминтонной ракеткой охочусь, то есть прилетают шершни, они хватают пчелу на летке и прям садятся на соседнее дерево и начинают ее есть. Казалось бы, да, то есть пчелы могут жалить, и вроде как бы ничто им не угрожает, однако, конечно, в природе у них достаточно много врагов.
6: Но главным врагом пасеки может оказаться сам человек. Ведь именно он регулирует запасы питания пчел и поддерживает, так сказать, энергетический баланс в тех искусственных жилищах, которые создал для диких пчел.
7: Вот все говорят, что пчелы погибли зимой, потому что было холодно. Я хочу сказать, что пчелы как раз холода-то особо не боятся. Они могут перезимовать совершенно спокойно и в минус 40. И пчелы боятся голода и боятся влаги. То есть, если у них есть мед, они совершенно спокойно двигаются, сбиваются в плотный клуб и поддерживают там комфортную для себя температуру, перемешиваясь потихонечку. Поэтому сейчас очень модное пчеловодство, и очень модно поставить у себя на участке, на приусадебном, там 2-3 улья. И считается, что мы туда насыпали пчел и осенью собрали мед. К сожалению, это не так. Пчеловодство – это один из самых сложных видов сельского хозяйства. На грани науки очень много «если есть» и очень много моментов, которые влияют на успешность. И поэтому надо очень много знать, в том числе получать образование профессиональное по пчеловодству. Да? То есть, благо, у нас есть и курсы и при Тимирязевке, и в Кубанском университете, и есть где учиться.
4: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях на крестьянской заставе председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Валерий Анатольевич, все-таки какие болезни появились вот в связи с экспансией узбекских пчел на рынке?
1: Ну, самое последнее такое заболевание, которое зашло к нам, это тропилообсос.
0: Это... Что это такое?
1: Ну, это клещ. Клещ, которого...
0: Новый, да?
1: Новый клещ, который развивается моментально, и пасеки ложатся на раз-два. Угу. То есть сейчас пытаются сделать какие-то... Надо отдать должное. Пчеловоды не сидят на месте, и пчеловоды сами пытаются какие-то дозировки лекарств мешать. Вот я был в Дагестане ранней весной в этом году. У них в прошлом году была просто беда с пчелами. Приехала туда Анна Зиновьевна Брандорф, встречалась с пчеловодом.
0: А кто это?
1: Это бывший у нас руководитель в Рыбном института пчеловодства. Сейчас она в Кирово занимается тем же самым. Скажу, что это, наверное, на сегодняшний день самый титулованный наш пчеловод.
0: Специалист, да?
1: Специалист, который признан и за рубежом, который... Она не вылазит из-за рубежа. То есть она уехала, например, в Казахстан, она тут же мне звонит, что я уже... В Азербайджане, я в Таджикистане, и везде она признана, все с ней считаются, то есть она публикуется там. Она дала рекомендации пчеловодам, и мы весной приезжали, мы не нашли ни тропи, ни воротоза в пчелах. Но это не говорит, что там все так хорошо, дело в том, что это начало сезона, там действительно его очень сложно найти, и вот сейчас она полетит буквально, я думаю, что в сентябре месяце туда, будет еще раз делать ревизии на пасеках, будет делать анализы, и мы посмотрим, какой результат за этот год там.
4: Из первых рук.
6: Мед напрямую от пасечника самый лучший, считают одни, и едут на пасеку. Нет, возражают другие, мало ли что пчеловод там наколдует, никто и не узнает. Торговые сети мед, по крайней мере, проверяют и идут за медом в магазин. Что ж, попробуем разобраться. И в этом нам поможет профессиональный медовый сомелье Алексей Михайлов.
8: Пчеловод выкачивает мед из сот, фильтрует его и поставляет его конечному потребителю. Так или иначе, во время центрифугирования у меда происходит контакт с воздухом, кислородом. Но пчеловод делает всего лишь два технологических действия. Первое – он откачивает, второе – он хранит. Когда мед поставляется переработчиком меда, оптопереработчик, согласно действующим нормам торговли, обязан выполнить свои технологические действия с медом. Первое – это фильтрация меда. Мед имеет свойство кристаллизоваться. Некоторые меды кристаллизуются от 2 недель, некоторые от 3 месяцев. Чтобы отфильтровать закристаллизованный мед, его нужно распустить. И вот процесс распуска меда – это самое важное, из-за чего мед теряет аромат и вкус становится совсем другим. Потому что можно мед в щадящих условиях распускать при температуре не выше 40 градусов, а можно мед распускать при температуре 70 и выше градусов. И это будет 2 абсолютно разных конечных продукта.
6: Чем быстрее переработчик приготовит этот конечный продукт, тем быстрее реализует его через торговую сеть, которая, кстати, тоже торопит его по срокам.
8: Торговая сеть должна принять на полку магазина по своему составу, внешнему виду, консистенции и прочему единый продукт. То есть все, к примеру, 20 тонн должны быть однородные. Поэтому переработчик после фильтрации меда, мед переливает в гомогенизатор. Гомогенизатор – это такая емкость со шнеком, где происходит купаж меда. То есть мед, простыми словами, смешивается. Для того, чтобы в конечном итоге получить единородный продукт. То есть мы получаем 3-е технологическое действие. И только затем происходит розлив меда.
6: Заметьте, мы ни слова не сказали о подделках, добавках всяких сладких сиропов и патоки. Но даже эти чисто технологические операции, обязательные в логистической цепочке улей, пчеловод, переработчик, магазин, увы, негативно влияют на качество меда.
8: Человек не может улучшить качество меда. Чтобы конечный потребитель получил самый лучший, сделанный пчелой, биологически целостный продукт, человек как можно меньше должен с медом выполнять технологических операций.
4: Крестьянская застава.
0: В гостях на крестьянской заставе председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Валерий Анатольевич, скажите, насколько помогает действующий закон о пчеловодстве? Он работает или не работает?
1: Он работает частично, так скажем. И вот мы сколько добиваемся, чтобы внесли в этот закон изменения по тем понятиям хотя бы, что такое пасека, что такое пчела и так далее. Пока, к сожалению, мы этого не можем, хотя бьемся уже 4 года, наверное.
0: А что мешает?
1: Непонимание, я так думаю, недопонимание. Дело в том, что вот у нас сегодня по закону 2 особи пчелы – это уже пчелосемья. А на самом деле пчелосемьей это является, значит, 60-80 тысяч пчел. Ну, над нами Запад смеется, когда они узнали, что мы приняли вот такое понятие, они смеются. А от этого ведь очень многое зависит. Вот когда стали делать маркировку, что происходит? 2 пчелы села на улей просто, да, пришла проверка, 2 пчелы сидит. А это у вас уже пчелосемья, почему вы ее не отметили? Вот, пожалуйста, вам штраф. Ребят, так работать нельзя.
0: А что значит маркировка? Маркировка каждой пчелы или маркировка улья или маркировка пасеки? Как это все происходит?
1: Смотрите, бьемся до сих пор, и частично даже некоторые регионы уже это ввели в практику, хотя это является нарушением, я так думаю, что ну, будем отставить эту позицию, потому что это положительный опыт. Они маркируют пасеку. То есть, когда маркируется пасека, пчеловоды не против. Пожалуйста, вот, пожалуйста, записано, сколько у меня ульев, сколько, значит, пчелосемей, здесь все есть. Но когда начинаем мы крепить на каждой улье вот эти вот бирки, а потом эти ульи мы же в процессе работы каждый
0: конечно,
1: раз меняем.
0: Меняются корпуса.
1: Да, да, это ума-разум, конечно. И я об этом говорил уже очень давно. И...
0: Кто это все придумал?
1: Вы знаете, я не знаю. Я считаю, что вот здравомыслящие люди до этого не додумаются.
4: Свое дело.
6: До 17-го столетия мед на Руси собирали бортники. Они, как медведи, находили пчелиные дупла и доставали оттуда содержимое. В начале 18 века начались интенсивные вырубки лесов, и пасечники стали делать колоды – пустотелые деревянные сооружения, имитирующие дупла. Колоды привлекали пчел, но выбирать из них мед было непросто. И лишь в начале 19 века украинский пчеловод Петр Прокопович придумал рамки – вертикальные пластины, которые вынимаются из улей, как полки из шкафа, и после сбора меда вставляются обратно. С разговора о рамках и началась моя беседа с Игорем Льговым, пчеловодом из Коломны.
9: Рамки тоже, они стареют, они ломаются. Если даже они не сломались, там в течение 4-5 лет изготавливать новые, потому что в дерево впитываются все вещества. Там из 4 реек сбивается рамка, натягивается проволока. Потом закрепляется вощина. Вощина – это то, что сделано из воска. Это восковая пластина, так скажем, с отпечатком сот. Через валики прокатывается, там есть уже оттиск начала сота. И они потом оттягивают уже сушь, так называемую. Полуфабрикат сот, да, если так по-простому.
6: На стационарной пасеке Игоря Легова 100 ульев, и в каждом 24 рамки. Ручной, в прямом смысле слова, работы. На эти рамки с мая по сентябрь пчелы приносят до 600 килограммов меда. Весь мед почти сразу раскупают местные жители. Они давно распробовали его качество. От чего оно зависит? От любви и уважения к пчелам, убежден Игорь.
9: Молодые пчелы занимаются вскармливанием потомства. Потом, когда они запечатывают своих подопечных, так скажем, они начинают заниматься отстраиванием сот. Пчела – это единственный насекомый и вообще живое существо, которое может вырабатывать воск. Восковые пластины у них образуются тоже только в определенный период жизни. То есть, вот когда они закончили вырабатывать маточное молочко и кормить там матку и личинок, следующий этап у них идет выделение восковых пластин. Наконец, занимается только отстройкой сотов. После того, как у них перестает вырабатываться восковые пластины, то есть, ну, как человек, то есть, рождается поэтапно, вот он идет сначала он в садик, в школу, и вот так же у пчел все происходит. После того они начинают выходить на первые облеты. После этого они начинают приносить нектар, пыльцу, там, прополис. Потом уже, когда у них истрепываются крылья от интенсивной работы и полетов, они приобретают статус охранник дома.
6: Кстати, именно пожилые охранники жалят тех, кто неосторожно полез в их общий дом.
9: Молодая пчела никогда не ужалит никого, потому что она понимает, что ей надо еще отработать свой цикл. А жалят именно старые пчелы, защищая свой домик, идут на смерть. У нее устроено жало, как наконечник у стрелы. А когда она его вонзает, она трубчатая жало и плюс еще с шипами. У нее вырывается из тела мешочек с ядом. И после этого пчела погибает сразу.

0: Я напоминаю, у нас в гостях на крестьянской заставе председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Каким образом убрать с рынка мошенников? Ведь мед – это не лакомство, это скорее лекарство. Подделка лекарств влечет вред для здоровья людей. Может, с этой стороны зайти?
1: Можно попробовать, конечно, с этой стороны зайти. Но я вам скажу так. Вот у меня телефон обрывается. Сейчас вот уже мед пошел, откачали пчеловоды. И обрывается телефон. Просто люди заходят на сайт, видят телефон председателя Союза пчеловодов России. И звонят и говорят: скажите, где нам купить нормальный мед? И вы знаете, я ведь затрудняюсь ответить, потому что вот если я приехал сейчас с Приморского края, да, если там сделали дом меда, то я сейчас могу сказать жителям Приморского края, что у вас есть в Приморском крае такой дом меда, идите смело туда и покупайте, потому что там мед действительно соответствует тем качествам, которые и должно быть. На Алтае есть дом меда хороший, понимаете? Специализированные магазины меда, я думаю, что им можно доверять, но все равно надо держать под контролем. Но у нас сейчас вот основная масса меда продается непосредственно от пчеловода. То есть идут к пчеловоду...
0: С пасеки.
1: Я хочу сказать пчеловодам огромное спасибо. Их слово как купеческое раньше. Если они говорят, что это хороший, качественный мед, если он обманет, к нему больше покупатель не придет. Угу. И поэтому он должен держать свое слово, должен держать свою марку. То, что именно идут к пчеловоду и покупают с пасеки мед, это говорит о том, что пчеловоды у нас все-таки люди добросовестные и свою марку держат.
0: Мы говорили о пчеловодстве, меде и пчеловодах. Выяснилось, что с каждым годом клубок проблем нарастает, и ответ, честный мед или нет, находится не в банке на прилавке, а непосредственно на пасеке. Вот улей, вот пчеловод, вот мед. Пока только так. У нас в гостях на крестьянской заставе был председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Спасибо вам, Валерий Анатольевич.
1: И вам спасибо за приглашение, потому что это очень важно, когда мы говорим, люди узнают о тех делах, как действительно обстоят пчеловодство.
0: Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час всюду, где вы слушаете Радио России. В любую погоду.
2: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
3: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. Сегодня я предлагаю вам выполнить вторую часть комплекса упражнений для осанки, разработанного специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
4: Друзья, физкульт-привет! Сегодня выполняем вторую часть комплекса упражнений для осанки Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для выполнения упражнения мы должны лечь на пол, перевернувшись на живот. Руки вытягиваем вперед, ноги держим прямо. Чуть приподнимаем верхнюю часть туловища. Готовы? А теперь начинаем делать попеременные вертикальные подъемы и опускания рук и ног. На раз. Правую руку поднимаем вверх за голову, левую опускаем вдоль туловища. При этом одновременно левую ногу поднимаем, а правая отдыхает. Два. Верхнюю руку опускаем к полу, нижнюю, наоборот, поднимаем. Так же делаем и ногами. Раз. Поменяли местами положение рук и ног. Два. Продолжаем лежать на полу на животе. Руки в замке на пояснице. Ноги прямые. И медленно начинаем поднимать верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя руки за спиной и поднимая их максимально вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз поднимаем туловище. Руками тянемся за спиной от себя и вверх. Вдох. Теперь вернемся в исходное положение. Выдох. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Остаемся лежать на полу на животе. Руки держим в замке на пояснице, а ноги сгибаем в коленях. Медленно поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя и поднимая обе руки и левую ногу максимально вверх. Вдохнули. Возвращаемся в исходное положение. Выдохнули. Сделаем то же самое, но уже правой ногой. Поднимаем туловище вверх, руки выпрямляем и отводим назад. Правую ногу тянем вверх. Вдох. Опускаемся в исходное положение. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Продолжая лежать на животе, кладем друг на друга кисти рук и опираемся на них подбородком, а ноги выпрямляем. Поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно разводя руки в сторону на весу, при этом максимально сжимая кулаки. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Идем дальше. Теперь с живота нам нужно перевернуться на спину. Кисти рук кладем на плечи. Ноги сгибаем в коленях и держим их на ширине плеч, опираясь на пол. А теперь, максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и тянемся локтями к коленям. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Лежа на спине, кисти рук кладем на плечи. Левую ногу сгибаем в колени, опираясь стопой о пол. А правую ногу держим прямо. Из этого положения садимся, одновременно поднимая вверх прямые руки. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Теперь поменяем положение ног. Левую выпрямим, а правую наоборот, согнем. Садимся, не забывая поднимать выпрямленные руки вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь, продолжая лежать на спине, давайте согнем руки в локтях, кистями касаясь плеч. Левую ногу согнем в колени, а правую закинем на нее сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища, а локтями тянемся к колену. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища, тянемся локтями к нашему колену. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь поменяем ноги местами, поднимаемся верхней частью туловища, локти тянем к колену. Вдох. Возвращаемся на исходную позицию. Выдох. Еще раз поднимаем верхнюю часть туловища. Не забываем локтями тянуться к колену. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Исходное положение то же, что и в прошлом упражнении. Лежим на спине, руки согнуты в локтях, кисти касаются плеч, левая нога согнута в колени и опирается о пол, а правая лежит сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и ноги, стараясь коленом левой ноги максимально дотянуться до подбородка. Локти держим разведенными. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища и ноги. Тянемся коленом к подбородку. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох.

0: Отлично! Теперь можно и отдохнуть.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Сердце выскакивает из груди, воздуха не хватает, по телу пробегает дрожь и кружится голова. Кажется, что сейчас потеряешь сознание. Так выглядит паническая атака. По статистике, хотя бы раз в жизни ее испытывал каждый третий человек на планете. Приступ чаще всего начинается с неприятного ощущения в теле. Человек выпил крепкий кофе, не выспался, резко поднялся по лестнице или просто пережил небольшой естественный выброс адреналина. Сердце стало биться быстрее, дыхание изменилось и закружилась голова. Для большинства людей это незаметные физиологические реакции. Но иногда мозг интерпретирует их как признак опасности. Миндалина, которая отвечает за быстрое обнаружение угроз, запускает систему экстренной мобилизации. Гипоталамус активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, а надпочечники выбрасывают адреналин. Организм начинает готовиться к борьбе или бегству. Сердце сокращается все быстрее, мышцы напрягаются, а дыхание учащается. Человек думает: «Со мной происходит что-то опасное». Эта мысль усиливает тревогу. Мозг воспринимает ее как новое подтверждение угрозы и снова активирует стрессовую реакцию. Адреналина становится еще больше. Симптомы усиливаются еще сильнее. Приступ паники способен нарастать буквально за считанные минуты. Ключевой механизм панической атаки называется катастрофической интерпретацией телесных ощущений. Опасность создает не само сердцебиение или головокружение, а то значение, которое мозг им придает. Именно на этом основаны современные методы лечения. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить отношение к телесным сигналам. Человек постепенно убеждается, что учащенный пульс, дрожь или ощущение нехватки воздуха сами по себе не опасны. Когда мозг перестает воспринимать эти ощущения как начало катастрофы, разрывается и цепочка, которая запускает новый выброс адреналина. Паническая атака, несмотря на крайне тяжелые ощущения, сама по себе не приводит к остановке сердца или удушью. Это ошибка древней системы выживания, которая принимает обычные сигналы собственного тела за смертельную угрозу.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культбригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
4: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
1: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культбригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией, в народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
8: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
7: точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
8: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
7: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
8: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
7: От чего возникает эта болезнь?
8: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
7: А в каком возрасте обычно это начинается?
8: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
7: 45? Так рано!
8: А вы как думали, мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
7: Какие главные признаки начало угасания мозга?
8: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
7: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
8: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
7: О чем вы говорите?
8: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
7: Они реально настолько успешны?
8: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении.

0: Короткий номер +22 03 +22 03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного +22 03.
1: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
0: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
1: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного +22 03.
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +22 03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
1: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
0: Отлично. А как насчет побочных явлений?
1: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
0: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
1: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
0: А если перевести с научного на обычный язык?
1: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность, теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
0: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
1: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 101 33 или набирайте с мобильного +22 03 +22 03. Звонки по России бесплатные.
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 101 33 или звоните с мобильного +22 03.
1: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
0: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 101 33 или звоните с мобильного +22 03.
1: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
0: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер +22 03. +22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +22 03.
1: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
0: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен,

0: Невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
1: Мозг-терапи – это плазмологен в норме, а значит, нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапи – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапи – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапи.
0: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапи. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
1: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
1: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
0: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: МЧС России напоминает.
6: Не оставляйте на виду спички и зажигалки.
5: По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
3: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: Здравствуйте, в студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Кремле рассказали об итогах переговоров Владимира Путина с Уиткофом и Кушнером. Российские военные за сутки уничтожили почти 180 пунктов управления дронами ВСУ. Иксир атаковал надводный беспилотник вооруженных сил США при попытке войти в Ормузский пролив. Все подробности далее. Встреча президента Владимира Путина с американскими переговорщиками была содержательной, конструктивной, предельно откровенной. Подробности рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
7: Беседа продолжалась более 3 часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалось как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом. Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей. И, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе их контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине.
6: По словам представителя Кремля, спецпосланники пообещали использовать полученные от российского лидера оценки во время контакта в Киеве. Эти тезисы могут стать выходом на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине. США рассчитывают на объявление следующих шагов в ближайшие недели. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. По его словам, вместе с Кушнером и Уиткофом Москву посетили сотрудники Совета нацбезопасности США, Минфина и Госдепа, чтобы обсудить предложение по прекращению конфликта. В американской делегации надеются на столь же продуктивные встречи в воскресенье на Украине. В зоне ответственности группировки «Восток» за сутки уничтожены 2 станции связи «Старлинг» и 40 пунктов управления беспилотной авиацией армии Украины. Подробности рассказал представитель группировки Дмитрий Меськов.
8: Подразделения группировки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной 2 штурмовых, 3 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков и бригада морской пехоты ВСУ в районах Московский, Берестового, Марвиновки, Деброво, Общего, Никольского и Амельника. Противник потерял в том числе 10 подразделений войск беспилотных систем, более 310 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Также 2 станции спутниковой связи «Старлинг», 44 беспилотных и летательных аппаратов самолетного типа и 40 пунктов управления беспилотной авиацией.
6: По данным Минобороны, за сутки группировки войск «Запад», «Восток», «Южная» и «Север» поразили 178 пунктов управления беспилотной авиацией армии Украины. Франция не может выдавать Киеву деньги без гарантии их возврата при госдолге в 3,5 триллиона. Как пишет издание «Le Monde», об этом заявил лидер национального объединения Джордан Барделло. Он привел в пример США, пояснив, что американская помощь Украине обеспечена доступом к добыче полезных ископаемых. Политик также выступил за то, чтобы оружие для Украины, закупаемое на европейские деньги, производилось европейскими компаниями. Напомню, ранее партия Марин Ле Ле Пен пригрозила перекрыть денежный кран Украине в будущем году. Вице-президент национального объединения Луи Алео заявил, что экономика страны работает на пределе из-за неумеренных аппетитов союзников. Корпус стражи Исламской революции заявил, что атаковал беспилотный надводный аппарат вооруженных сил США, когда тот пытался войти в охраняемую зону Ормузского пролива, сообщает иранский телеканал ПРСТВ. Ранее центральное командование Пентагона сообщило, что силы США атаковали три иранских нефтяных танкера у острова Харк в районе Джаска и в Оманском заливе. В ответ на это иранские силы нанесли удары по трем нефтяным танкерам, аффилированным США в Ормузском проливе, а позднее Рейтер передал, что КСИР нанес удар баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США. Игрок женской сборной Бразилии по пляжному футболу Летиция Вилар-Паиш осуждена в России за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом говорится в судебных материалах, которые приводят РИА Новости. В них указано, что 33-летняя гражданка Бразилии, выступавшая за «Локомотив» из Санкт-Петербурга, при пересечении границы Эстонии и России пронесла в ручной клади гашиш массой более 6 граммов. К тщательному досмотру пограничников побудила реакция служебной собаки. Как следует из материалов, спортсменку задержали в помещении пункта пропуска таможенного поста в Ленинградской области и вскоре поместили в СИЗО. Суд признал Вилар Паиш виновной и приговорил к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима. Как сообщается в материалах, девушка признала вину. С ее слов, врачи назначили ей содержащие каннабиноиды, медикаменты, употребление которых легально во многих странах. Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях ВЭФ глава Минтранса Никитин. По его словам, проект двустороннего соглашения сейчас согласовывается с властями Китайской Народной Республики. Решение будет распространяться на проезд личных легковых автомобилей до 8 мест через ключевые пункты пропуска Забайкальск, Старо-Цуро-Хайтуйский, Пограничный, Краскино и Кани-Курган. Облачность с прояснениями и небольшой дождь ожидаются в Москве и области. Днем плюс 15-17 градусов, а ночью температура опустится до плюс 7. Ранее представитель гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что погода в столичном регионе в воскресенье испортится. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в утренние часы и днем.
9: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Мужская сборная России вышла в финал чемпионата мира по водному поло 4-4. Основное время матча с хорватами закончилось со счетом 2-2, а в серии пенальти точнее оказались наши. Соперник по решающей встрече – испанцы. А вот женская сборная России, увы, уступила Испании в полуфинале мирового форума. Встреча завершилась со счетом 0-3. В матче за третье место россиянки сыграют со сборной Австралии, а Испания в финале встретится с США. Все игры пройдут в воскресенье. В 7-м туре чемпионата России по футболу фавориты на чемпионство потеряли очки. Краснодар к перерыву матча с крыльями Советов ввел 2-0 после голов Джона Кордобы и Жоао Батчи. Однако дубль Амара Рахмановича спас хозяев поля. По итогу 2-2 в Самаре. Также «Зенит» дома уступил ЦСКА 1-2. Единственный мяч в ворота армейцев на счету Александра Соболева. Иван Обляков в концовке первого тайма забил с пенальти и на последней минуте матча вырвал победу для красно-синих. Завершало день донское дерби Ростова и Факела. Там 3-1 в пользу первых. На теннисном US Open несколько россиян пробились в 1/8 финала. Карен Хачанов выбил из розыгрыша Бенджамина Бонзи 6-3, 6-2, 6-4. Его следующий соперник определяется в поединке чеха Якуба Меньшика и американца Лернера Тиена. Продолжила свой путь на турнире Мира Андреева. Ей удалось не пустить дальше Николу Бартункову 6-2, 7-6. Впереди матч с соотечественницей, представляющей Австрию, Анастасией Потаповой. Стартовал сезон континентальной хоккейной лиги. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» расправился с «Трактором» 5-1, а «Автомобилист» в плотной борьбе переиграл столичное «Динамо» 2-1. Другие результаты дня: «Скалада» 4-3 в овертайме, «Спартак» «Торпедо» 0-1, «Северсталь» «Салават» «Юлаев» 2-3, «Акбарс» «Сибирь» 4-3 по «Булитам». У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
10: Погода.
6: Сегодня в Казани плюс 19-21 градус, кратковременные дожди. В Самаре плюс 21-23 дожди. В Нижнем Новгороде плюс 14-16 градусов дожди. В Пензе плюс 20-22 дожди. В Ярославле дожди плюс 16-18 градусов. Во Владимире плюс 14-16 и также дождливо. В Санкт-Петербурге дожди плюс 12-14. В Москве дожди плюс 14-16. Сейчас столица плюс 12, облачно, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда, в это время в студии «Радио России» я, Игорь Маржаретта, и это программа «Пути дороги», и мы в течение ближайшего получаса поговорим о всех новациях в нашей автомобильной жизни, о тех новостях, которые случились за эту неделю, которые могут так или иначе на нашу жизнь повлиять в будущем.
0: Автомобильные новости.
1: Сегодня давайте поговорим о том, что многие водители уверены, что если зацепил чужой автомобиль, то можно оставить записку с номером телефона на стекле и уехать. У меня таких случаев, честно говоря, в биографии не было, но вот недавно столкнулся с тем, что взрослую дочь моих ближайших друзей пытались лишить прав на основании того, что она зацепила машину, посмотрела, вроде никаких царапин нет, и уехала. Вообще очень сложная ситуация. Давайте спросим специалиста. У нас на прямой линии автоюрист Сергей Радько. Здравствуйте, Сергей Александрович.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот такая бытовая ситуация обычная, там на парковке выворачивал где-то, случайно зацепил автомобиль, непонятно, царапина это свежая или старая, но стоит ли оставить записку с номером телефона, типа разберемся потом, я буду с удовольствием или без удовольствия с вами общаться, но готов решать все проблемы. Стоит ли так делать вообще?
2: Нет, так делать не стоит, потому что это событие имеет все признаки ДТП. А водитель, который к ДТП причастен, обязан оставаться на месте и оформлять ДТП либо с участием сотрудников полиции, либо без них. Но в любом случае это необходимо сделать. Оставлять место происшествия нельзя ни при каких обстоятельствах. В противном случае потом может начаться административное расследование, вызывают этого владельца и потом составляют протокол об оставлении места ДТП. А это как минимум лишение прав на год, а то и административный арест. Поэтому нужно понимать, что если такая ситуация произошла, даже если второго участника нет, ну, допустим, он там работает до вечера или уехал, машина стоит во дворе там несколько месяцев, неважно, мы вызываем ГИБДД, оформляем это все протоколом, а потом уже ГИБДД будет потерпевшего уведомлять о том, что у них есть документ о том, кто виноват. Только так. В противном случае вероятность лишиться прав близка к 100%.
1: То есть даже если водителя нету там 2 часа, нет времени его ожидать, звоним по телефону 112, допустим, связываемся с дежурным по госавтоинспекции и сообщаем о том, что вот такое событие случилось, ждем прибытия ДПС.
2: Совершенно верно. Если наряд приедет и не будет второго участника, владельца пострадавшей машины, это не проблема, это не мешает оформить ДТП, но это гарантирует, что лишение прав за оставление места происшествия виновнику не грозит.
1: Я вас понял. Так что, товарищи автомобилисты, дорогие друзья, будьте бдительны в этой ситуации. Действуйте именно так, как говорит специалист. Спасибо вам большое. Давайте сегодня поговорим о том, как распознать утопленный, битый или перегруженный автомобиль перед покупкой. Ну, понятно, что такое утопленный автомобиль, значит, который или поплавал в реке где-то, или, может быть, в силу каких-то причин его залило водой, ну, бог его знает, может, ливень был, человек забыл закрыть окна. Это серьезная проблема для будущего владельца. Мало того, что отсыревают какие-то внутренние поверхности, внутренней какой-то обшивкой, и запах может остаться, а плесень где-то поселится в полостях. Еще может, в принципе, пострадать в перспективе электроника. Ну, битый, понятно, часто перекупщики маскируют битый автомобиль, скрывают, что он был в серьезной аварии, что он восстанавливался, что называется. Ну, а перегруженный, я так понимаю, что это автомобиль, который прошел несколько сотен тысяч километров такси, а его пытаются выдать за машину, которую бабушка раз в субботу она ездила на рынок. Я в свое время несколько раз покупал подержанные автомобили, но мне как-то удачно везло. Только в одном случае, но это было очень давно, это была еще девятка, 20 с лишним лет назад. Этот автомобиль был, как выяснилось, в аварии, восстановленный, неплохо восстановленный, но все-таки проблемы были. Собственно, я хотел бы тут проконсультироваться, что называется, у специалиста. У нас на прямой линии автоэксперт, руководитель экспертно-оценочной компании Евгений Ладушкин. Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте.
1: Дайте, пожалуйста, советы тем, кто собрался покупать автомобиль на вторичном рынке. На что стоит в первую очередь обратить внимание, чтобы не получилось как тем самым котом в мешке?
3: В первую очередь нужно обращать внимание, конечно, на фактическое состояние кузова автомобиля. Кузов автомобиля говорит нам, в принципе, о всем периоде его эксплуатации и его истории. Если мы остановимся конкретно на утопленных автомобилях, то основная проблема здесь даже не в плесени, это как раз-таки научились выводить. Основная проблема в том, что вода, попав на внутренние обшивки, крайне плохо оттуда выходит. Вместе с водой в эти внутренние обшивки попадает также глина, грязь и всевозможный мусор, который со временем в процессе эксплуатации натирает краску, и коррозия оттуда выходит гораздо активнее. Распознать утопленный автомобиль можно по косвенным признакам. Нужно обращать внимание на состояние крепежных элементов, крепежные элементы сидений, также нужно обращать внимание на состояние плафонов освещения. Ведь если мы с вами посмотрим на внутреннюю часть плафона, например, на потолке в салоне автомобиля, то, в принципе, мы понимаем, что вода туда никаким другим образом, кроме как в случае серьезного утопления, попасть не может. Если мы видим там коррозию, то, соответственно, чаще всего это такой определенный маркер того, что автомобиль был утоплен. Касательно перевернутых автомобилей, здесь стоит обращать внимание на состояние остекления. Если мы видим, что на лобовом стекле есть трещина, но скола при этом мы увидеть не можем, как правило, это происходит после того, что во время восстановления его не дотянули, геометрию кузова правильно не восстановили, и во время эксплуатации на стекло воздействует дополнительная нагрузка в результате искривления минимального кузова, что приводит к тому, что оно лопается. Соответственно, скола на таком лобовом стекле не будет. Поэтому, если вы осматриваете автомобиль, видите, что у него есть какие-то повреждения несвойственные, если есть, например, на остеклении трещины, но нету сколов, и вы не понимаете, как они там образовались, лучше всего, конечно, более детально изучить историю этого автомобиля и понять все-таки, был ли он перевернут или нет.
1: А вот есть ли какие-то специальные устройства, чтобы определить автомобиль? Ну вот я знаю, меряют толщину лакокрасочного покрытия специальным прибором.
3: Да, существуют толщиномеры, ими можно измерить толщину лакокрасочного покрытия, но важно, чтобы этот толщиномер, во-первых, был достаточно точный и правильный, то есть толщиномер за 500 рублей с маркетплейса никогда не покажет вам достоверного и правильного результата. И помимо этого он должен быть правильно откалиброван. В комплекте с толщиномерами в 99% случаев также поставляются регулировочные пластины калибровочные, которыми можно будет, собственно, этот прибор перед использованием откалибровать. При этом важно, что калибровать прибор лучше всего, ну, может быть, не перед каждым, конечно, использованием, но достаточно регулярно. Дело в том, что эта настройка может сбиться, она достаточно точная, и также эти приборы очень не любят падений, какого-то механического воздействия и так далее.
1: То есть лучше в этом случае обратиться все-таки за помощью к специалисту, потому что самостоятельно определить, битый автомобиль утопленный или у него перепробег чудовищный, будет довольно сложно.
3: Конечно, потому что помимо приборов у специалиста есть насмотренность. Специалист уже изначально, когда подходит к тому или иному автомобилю, он знает его слабые места, он знает, как эти автомобили на сервисах ремонтируются, особенно если мы говорим про кузовные элементы, и он знает, куда посмотреть для того, чтобы быстро определить, был ли автомобиль утоплен, был ли автомобиль перевернут, были ли следы какого-то серьезного ДТП.
1: Спасибо большое. В общем, дорогие наши автомобилисты, при покупке автомобиля на вторичном рынке будьте бдительны. Давайте сегодня поговорим о правилах безопасного вождения в непогоду. Вообще, как говорят, у природы нет плохой погоды, но, знаете, если вы едете по дороге, и вдруг впереди случился ливень обвальный или густой туман, тут, конечно, надо вспомнить о элементарных правилах поведения вот в такую именно плохую, очень плохую погоду. В моей жизни были такие случаи, и туман был густой, и ливень стеной был. Но советы самые простые. Первый совет – не паникуйте и не суетитесь. Это самый главный совет в любой ситуации, я всегда даю, и сам стараюсь именно так и делать. Значит, если туман или ливень такой, что вы считаете, что вы можете ехать, главное правильно настроить свет. Дальний свет в этой ситуации не работает, это точно. Собственно, лучи отражаются от капель, поэтому бессмысленно пытаться пробить стену тумана с помощью дальнего света. Ближний свет обязательно, ну, собственно, в большинстве современных машин это сделает автомат. Если есть противотуманки, надо их включить, это обязательно надо сделать. Но и задние противотуманные фонари тоже обязательно надо включить, особенно если туман густой, ливень сильный. Вас тогда увидят те, кто едут сзади, ну, а вы увидите, соответственно, что находится впереди. Потом надо снизить, конечно же, скорость. Причем до минимума, до того минимума, когда вы считаете себя в безопасности. Пытаться проскочить на скорости полосу тумана очень опасно, потому что там может быть другой автомобиль, кто-то может быть на обочине, какой-то предмет на проезжей части, мало ли что. Собственно, скорость снизить до минимума. Если видимость, там, условно говоря, 20 метров, то быстрее 20 км в час ехать не надо точно. Увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля больше, чем обычно. Держать дистанцию. И опять же, те же самые правила поведения в такую погоду. Ну и, конечно, избегать резких маневров, не перестраиваться без крайней необходимости. Ну и самое главное, подумайте и решите для себя. А может быть, лучше переждать непогоду. Для этого найдите ближайший съезд, безопасный какой-то. Это может быть специальная площадка для отдыха. Это может быть поворот на второстепенную дорогу. Это может быть, ну, любое место, чтобы уйти, главное, с проезжей части. Остановитесь. Не бывает ливня, который длится несколько дней. Туман тоже заканчивается, потому что это тоже такое явление не бесконечное. Остановиться, включить аварийку, наверное, лучше будет. Посидеть в машине, отдохнуть, успокоиться и переждать, когда основной удар стихии закончится, тогда можно продолжать движение. Ну, а если по какой-то причине видеть, ситуация вышла из-под контроля, наверное, надо позвонить в экстренные службы 112, например, заливает дорогу впереди. Да мало ли что, сообщите туда о том, что вы находитесь вот там и там, и, как вам кажется, у вас будут проблемы. Когда вы отправляетесь в дальний путь, посмотрите прогноз погоды. Это бывает очень полезно.
0: Главная тема.
1: И вот какая тема. Госавтоинспекция Москвы представила список препаратов, которые нельзя принимать водителям. Как сообщили в ведомстве, такие лекарства могут влиять на внимание, скорость реакции, координацию движений, зрительное восприятие и способность принимать решения. И даже при правильном применении некоторых из них, они способны ухудшить навыки, необходимые для безопасного управления транспортом. В список в том числе вошли антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и ряд других препаратов. Ну, собственно, тут ничего нового нет. Госавтоинспекция просто напомнила нам о том, что такой список есть, его утверждает Минздрав, потом правительство России, можете его изучить. Проблема в том, что человек, принимая лекарства, не часто читает то, что написано в инструкции мелким шрифтом. А во многих лекарствах написано в инструкции, что несовместимо с управлением автомобилем. Наши депутаты даже некоторое время назад предлагали ввести крупную маркировку прямо на упаковке лекарств, например, автомобиль, зачеркнутый в красном кружке, чтобы люди издалека, что называется, видели, это лекарство нельзя принимать, если вы собираетесь управлять автомобилем. Причем в списке могут быть совершенно безобидные лекарства, из-за которых, кстати, в некоторых случаях водители лишаются прав. И даже при небольшом количестве такого лекарства, если вас проверят в медицинском учреждении, можно загреметь, что называется, в пешеходы. У нас сейчас на прямой линии доктор медицинских наук Антон Ершов. Здравствуйте, Антон Валерьевич.
4: Игорь, здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих препаратах и как они могут вообще влиять на навыки, необходимые для безопасного вождения.
4: Собственно говоря, вы очень корректно, очень аккуратно перечислили группы. Да, это нами привычными противоаллергические препараты, антигистаминные, антидепрессанты сюда же относятся. Очень сильно обезболивающие препараты тоже относятся, снотворные, успокоительные какие-то. Некоторые сильнодействующие противовоспалительные средства, которые мы принимаем при ОРЗ, ОРВИ и так далее. Казалось бы, в обычной жизнедеятельности они нам вообще никак негативно не влияют ни на нашу скорость, ни реакцию, ни внимание. Но вот некоторые противоаллергические препараты люди знают из бытовой жизни, что достаточно сильные препараты обладают побочным снотворным эффектом. А все остальные будут вызывать, естественно, у людей вопрос. Но тут я всем скажу сразу, что в обычной нашей бытовой жизни, жизнедеятельности, никто не двигается со скоростью 20, 40, 60 километров, 80 километров, 90. Никто не летит на вас справа или слева со скоростью 100 километров. Никто не перестраивается. Да? Нет запрещающих знаков, вам можно на кухню зайти или нельзя на кухню зайти. Поэтому сравнивать себя под действием данных, казалось бы, безобидных препаратов в бытовых условиях и в условиях движения автотранспортного, это крайне некорректно, и поэтому, на мой взгляд, и на взгляд большинства, наверное, медицинских экспертов, эти ограничения очень правильно ввели и своевременно.
1: Скажите, пожалуйста, очень важный вопрос. Ну, понятно, что инструкцию читают не все, а это надо делать, что в каких-то случаях, если вам врач прописывает препарат, а вы работаете, например, водителем, надо обязательно проконсультироваться и сказать: доктор, а могу ли я? Но вопрос в другом. А скажите, когда, за сколько дней можно принимать препарат перед тем, как сесть за руль?
4: Ну, во-первых, Игорь, подавляющее большинство врачей знает и спрашивают про вещи и кем работает на конкретном приеме пациент. Даже если вдруг врач это забыл спросить, посмотреть, то, конечно, хорошо было бы напомнить и спросить впрямую у пациента, у врача, а можно ли мне с таким лекарством садиться за руль? Дело в том, что это зависит от дозировки препарата. Если мы обычно принимаем так, как лечим какой-нибудь ОРЗ, ОРВИ стандартно, да, по 1-2-3 таблеточки в день, то на следующий день данные лекарства действовать уже не будут. То есть вы сегодня пролечились, условно говоря, да, ночь проспали, завтра большой долей вероятности можно садиться за... Есть исключения из правил в виде антидепрессантов, в виде сильных снотворных препаратов, действие которых может продлиться на 48-72 часа. Все зависит от дозировки и длительности применения. Но, повторюсь, большинство из этих препаратов уйдет через 24 часа. Еще, кстати говоря, одна же история очень важная, которая сильно друг на друга накладывается. Сейчас же еще с ограничениями можно садиться за руль в ослабленном состоянии, в состоянии заболевания того же самого ОРВИ, РЗ, когда человек хворает, так скажем. Да? И здесь очень важно понимать, что вот это заболевание накладывается, его симптомы и слабость, да, пониженное внимание вас затормозит и снизит вашу реакцию. И друг друга усилят два эти явления. Тоже, пожалуйста, аккуратнее, конечно, водителей нужно просить себя вести в такие моменты.
1: Спасибо вам большое. Давайте будьте бдительны и читать инструкцию к препаратам, прежде чем их принимать.
0: Путешествие.
1: Ну а сейчас переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы, к путешествию. И я продолжу путешествие по Владимирской области. Неделю назад я рассказывал о замечательном Боголюбове. А сейчас путешествие в другую часть Владимирской области. Вообще это некая колыбель нашей русской цивилизации. Там множество городов потрясающе интересных. И после Владимира мы решили направить свои стопы в маленький городок Юрьев-Польский. Кстати, правильное название не Юрьев-Польский, к Польше он не имеет никакого отношения, а Юрьев-Польский. Польской. Есть два разных вида произношения. Еще раз говорю, к Польше никакого отношения не имеет. Дело в том, что он находится в части области, которая называется Аполье, то есть в поле. По большому счету Юрьев в поле. Основал его в 1152 году Юрий Долгорукий, который основал достаточно большое количество городов в этой части северо-восточной Руси. Ну и, собственно, название происходит от имени основателя Юрий, а месторасположение Аполье, я уже сказал. Город находился в древние времена то под крылом Суздаля, то Москвы, то Владимира. Он никогда не был на первых ролях, но был важным торговым таким городом, крепостью, и через него прокатывались разные волны истории. Тут тебе и татаро-монгольская ига, и смута, и наполеоновские войны. Ну, а сейчас это такой небольшой город, к сожалению, достаточно запущенный, хотя в нем происходят активные реставрационные работы, и я надеюсь, что в будущем он будет привлекать куда большее количество туристов. В всяком случае, в те дни, когда мы там были, мы чуть ли не единственными были посетителями замечательного Михайло-Архангельского монастыря, который некоторые по ошибке считают Кремлем. Тут был, конечно, Кремль, но он не сохранился. Собственно, остались валы. Валы достаточно высокие, они достигают 7 метров. Но обязательно надо пройти в Михайло-Архангельский монастырь, который, предположительно, был основан в 13 веке великим князем Станиславом. Это сын Всеволода Большое Гнездо, который, в общем, вошел в историю, и памятник его тут стоит. Монастырь окружает каменная стена с высокими башнями, да и сам по себе монастырь очень интересный. Там несколько соборов разной степени древности. Есть, между прочим, уникальная деревянная георгиевская церковь 1718 года постройки. Но она здесь немножко инородная, ее перенесли из села Егорье в прошлом веке. Церковь, кстати, построена без единого гвоздя. Ну и Георгиевский собор, он сейчас на реставрации, настоящая жемчужина, построен в 1234 году, руководил возведением сам князь Святослав. Резьба очень интересная, покрыта изображениями животных, птиц и святых. И вообще просто погулять по Юрьев-Польскому удовольствие, потому что есть старинный гостиный двор, есть улица с деревянными застройками 19-20 века. В общем, симпатичный город. Единственное, с моей точки зрения, не очень оказался он гостеприимным, потому что поесть там не было ни одного места. Единственное, кафе было закрыто на спецобслуживание. Ну и тогда мы отправились дальше и обнаружили для себя совершенно потрясающий интересный город, в котором я никогда не был. Это Киржач, 120 километрах западу от Владимира, примерно 90 километрах от Москвы. Чудесный город. Первое упоминание о нем 1328 год. В завещании Ивана Калиты он его завещал Александровскому монастырю в Суздале. Собственно, есть несколько историй. Есть такая легенда, что местный монастырь основал Сергий Радонежский. Ну, монастырь древний в любом случае. Рассвет его пришелся на 15 век. Село, между прочим, сначала, а теперь город, уездный город Киржач. Очень интересный у него герб, сова с распростертыми крыльями. Это символ мудрости. Не знаю, почему именно небольшому этому селу, а потом городку достался такой герб, но у них достаточно много сувениров, связанных с этим гербом. Ну и, собственно, в Киржаче очень много интересных мест, и такое ощущение, что в этот город местные власти и люди какие-то вкладывают куда больше энергии и желания, чтобы сделать его таким туристическим центром. Во всяком случае, ну, кроме Свято-Благовещенского монастыря, который сейчас существует, он возрожден, это теперь действует отсутствующий женский монастырь, есть масса странных таких, но очень милых достопримечательностей. Например, типографский мост. Самый длинный деревянный пешеходный мост в России, почти 600 метров. Он свежий, но гулять по нему одно удовольствие. Есть музей ледниковых камней. Это экспозиция под открытым небом. Интересно походить, тебе объяснят, что какой камень означает, почему он здесь появился. Есть, собственно, конечно, местный историко-краеведческий и художественный музей. Мне в этом музее больше всего понравилась экспозиция, посвященная местному уроженцу. Я совершенно не знал этого. Теперь знаю, что Сергей Прокудин-Горский, первый русский такой профессиональный фотограф, первый человек, который на цвет начал снимать в России, от которого осталась огромная коллекция, благодаря которой мы вот знаем, как выглядели наши города, как выглядели наши люди в начале 20-го века, тут целый зал ему посвященный. Кстати, там же есть выставка, посвященная космонавтике. Дело в том, что, увы, но рядом с Киржачом находится место, где погибы Юрий Гагарин и его партнер по полету Серегин. Там мемориал, можно туда съездить. Так еще есть музей иконописи и реставрации, очень любопытный такой, потому что местный стиль в иконописи, это очень любопытно. Есть музей наличников, любопытный. А больше всего мне понравились смотровая площадка под названием «Зайчушка». Там такой из металла сделан веселый такой заяц. Надо ему, естественно, потереть нос, и сбудутся все ваши мечты. Ну и смотровая площадка очень красивая. Вид на пойму реки Киржач и колокольни монастыря. Ну и музейная парковая зона «Вшивая горка». Она связана с событиями 1812 года. Здесь располагался карантинный лагерь местных ополченцев. Сюда немцы не дошли, конечно, но готовились к обороне, так что можно посмотреть, как выглядел очередной рубеж обороны.
0: Тест-драйв.
1: Ну, а теперь несколько слов про машину. Это большой внедорожник, называется он ГАК GS8. Автомобиль интересный, большой, я очень много вижу таких на улицах, он стал популярным, потому что, ну, собственно, внушительная внешность такая брутальная, габариты, просторный салон, отделка даже не с претензией на роскошь, а даже где-то роскошная, при этом достаточно разумная цена по сравнению с конкурентами, поэтому машина пошла, что называется, в народ, и автомобиль не выглядит при этом шкафом, а действительно выглядит таким серьезным внедорожником, причем даже с какими-то спортивными черточками. И сразу могу сказать, что очень удобное водительское сиденье, все регулируется, подогнать под себя очень просто. Во всяком случае, если длинные путешествия, я бы, наверное, назвал этот автомобиль один из таких самых желанных для длинного путешествия. Больше всего мне понравилась система круговых камер и проекция на лобовое стекло, которая передает массу информации, причем так ненавязчиво, и ты можешь вывести не только там скорость, но и еще много других каких-то вещей. Удобные кресла второго ряда, там просто роскошно, они все с регулировками. Человек любой комплектации разместится вообще без всяких проблем. Ну, а есть еще и третий ряд, куда можно забраться с правой двери. Ну, а если сложить третий ряд, получается очень много мест, тем более сиденье и третьего, второго складываются электроприводами, то можно перевести, наверное, слона. Не пробовал, но похоже на то. Ну и, собственно, самое главное. GS8 построен на модульной платформе, которую разрабатывали вместе с компанией Toyota. Под капотом единственный двигатель, объем 2 литра, 231 лошадиная сила, турбированный, естественно. В паре с ним 8-ступенчатый автомат, полноценный автомат. Причем рассчитан хотя на 95-й бензин этот мотор, но расход для такого большого автомобиля относительно небольшой. Около 11, максимум 12 литров на 100 километров. Надо понимать, что автомобиль большой, солидный, и нечего изображать из себя такого пацана на девятке. Надо ехать спокойно, с удовольствием. Мотор отзывается на педаль газа сразу. Такой большой автомобиль суеты-то не любит. Шумоизоляция на хорошем уровне. Хорошо идет автомобиль по бездорожью. В принципе, есть несколько режимов для бездорожья, которые позволяют еще более сгладить недостатки наших как бы дорог некоторых. Ну, неплохой клиренс по 20 сантиметров. Так что можно на нем и пуститься в путешествие даже там, где нет дороги. Все автомобили у нас на рынке дорожают, и ГАК GS8 тоже не исключение, но он держится в неких приемлемых рамках. Базовый вариант стоит 4 149 тысяч рублей, он очень богато укомплектованный. Ну и самая дорогая комплектация, она недавно появилась, у нас называется «Тревелер», стоит 4 949 тысяч рублей. Ну, в общем, если вам нужен большой, солидный, семиместный автомобиль, то ГАК GS8 вполне подходит для этих целей. И судя по тому, какое количество таких автомобилей я видел и на дорогах Москвы, Московской области и Москвы, и других российских областей, автомобиль оценили по достоинству. На этом наша программа подошла к концу. В студии «Радио России» для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя!
0: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей. Мама.
5: Здравствуйте. В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Детские вопросы. Почему небо синее? Что на земле самое главное? Картошка фри – это полезная еда? Дети задают очень много вопросов, часто неожиданных, и на них важно отвечать. Почему? Будем разбираться вместе с психологом.
6: Да-да-да!
5: Каждый родитель с нетерпением ждет момента, когда их любимый малыш скажет первое слово. Потом с таким же нетерпением мама и папа ждут, пока ребенок уснет, а они смогут побыть в тишине. Чем старше ребенок, тем больше он болтает, а еще тем больше задает вопросов. Почему корова дает молоко? Почему люди не могут летать? Почему одни люди толстые, а другие худые? Список детских вопросов бесконечен. Как не сойти от них с ума и при этом не оставить все эти вопросы без ответа? Первое, что нам рекомендуют эксперты – не обманывать. Вы хотите, чтобы ребенок вам доверял? Тогда будьте честны с ним. Если вы обманете его, он рано или поздно все равно узнает правильный ответ на свой вопрос, с удивлением обнаружив, что мама или папа ему солгали. Те вопросы, которые взрослым кажутся неудобными, дети воспринимают как самые обычные. Если вы думаете, что ребенок не поймет ответ на якобы взрослый вопрос, адаптируйте его. Не ребенка, вопрос. Попробуйте упростить. Почти любую вещь на свете можно объяснить простым языком. Тренируйте в себе этот навык, он вам, как родителям, еще много раз пригодится. Вместо «не знаю» давай разберемся. Нельзя отмахиваться от детских вопросов словами «я не знаю» или «спроси у кого-нибудь другого». Ваша задача – найти ответ. Знать все вы, понятное дело, не должны, но объяснить ребенку, как он может найти нужную информацию, вы точно сможете. Поищите вместе надежные источники, сходите в библиотеку, найдите сайты, которым вы доверяете. И это тоже формирование полезного навыка. Не стыдно чего-то не знать, стыдно не проявлять желание узнать, не докопаться до истины. Почему важно отвечать на вопросы детей, расскажет детский психолог Ксения Несютина.
7: Первый тип вопросов, он появляется, как только ребенок уже умеет говорить связанными выражениями. Это где-то в районе 2-2,5 лет. И часто это вопросы, которые просто требуют эмоционального контакта. Дети хотят эмоционального контакта. Они ждут больше эмоций и подтверждения. Они говорят, а почему трава зеленая? Вроде бы задают вопрос, вроде бы там есть слово «почему». Но на деле они не ждут от нас объяснений про хлорофилл и почему там действительно трава зеленая. Ребенок в этот момент просто ждет, чтобы родитель к нему эмоционально подключился и сказал: «Да, дорогой, дрова действительно зеленая, или небо действительно голубое, да, птица летит». Это период где-то с 2 лет, и он продолжается до 3-3,5. Подчеркну здесь самое главное. Ребенок просто учится устанавливать эмоциональный контакт с родителями, и потом, когда он этому научится, он это будет делать и с другими людьми. Поэтому здесь очень важно именно эмоционально подключаться. Понятно, что если на этом этапе родитель обрывает контакт, сердится или высмеивает вопрос ребенка, то уже желание контактировать сильно подрывается.
5: Для детей 3-6 лет абсолютно естественно и необходимо исследовать окружающий мир. Они буквально каждый день обнаруживают для себя что-то новое и невиданное ранее. Все это и порождает в ребенке море вопросов и идей, причудливых и необычных. Приводит такое стремление к познанию к тому, что ребенок задает один и тот же вопрос сегодня, завтра, послезавтра и еще через месяц. Это надоедает? Да, конечно. Но постарайтесь держать в голове, что ребенок это делает не для того, чтобы вас разозлить. Его цель – разобраться в вопросе, запомнить нужную информацию, найти новые детали, а еще убедиться в том, что с прошлого раза ничего не изменилось. Вы объясняли вчера, почему с неба падает дождь, а уже сегодня ваш сын или дочь спрашивает об этом повторно. Вы злитесь и даже кричите на ребенка, но ведь он искренне хочет узнать вот что. Вчерашний дождь падал по одной причине, а сегодняшний И снова мы возвращаемся к формированию полезных навыков. Умение задавать вопросы очень ценно. А переспрашивать, если что-то непонятно, еще важнее. Ведь сколько школьников боятся задать вопрос учителю, если они что-то не поняли. Хотя ребенку, который не понял тему, важно не бояться подойти и уточнить что-то. И формирование этого навыка начинается именно дома, когда дети подходят к родителям и задают вопросы, а родители, стараясь не убить в них интерес, отвечают или помогают находить ответы. Я как мама двоих детей, вас, родителей, прекрасно понимаю, порой хочется закричать: «Дитя, остановись, мы и сами не знаем». Но великие мыслители, первооткрыватели и вообще все выдающиеся люди никогда не переставали задавать вопросы себе и другим. Поэтому, о чем бы ребенок вас не спрашивал, радуйтесь. Это отличный повод устроить дискуссию. Ваш почемучка, вне зависимости от того, 5 лет ему или 12, должен чувствовать вашу поддержку, видеть, что вам интересны его вопросы, ведь это признак развития и взросления. И вы цените то, что он задает их именно вам. А это значит, что он вам доверяет. Почему задавать вопросы важно, расскажет детский психолог Ксения Несютина.
7: Второй тип вопросов, который появляется уже где-то после 3-3,5, это уже реально попытка понять мир и установить причинно-следственные связи. Тут хорошо, если мы уже не просто эмоционально реагируем, подключаемся и подтверждаем, что да, трава зеленая, небо голубое. Тут хорошо, если мы подключаемся и уже рассказываем что-то ребенку об этом мире. Это можно делать в тот же момент, когда ребенок спросил, если у вас есть ресурс, а можно делать через время, например, взяв энциклопедию. Некоторые мамы даже подбирают какие-то мультики на эту тему. Это тоже хорошо. Хорошо.
0: Я ж мать. Программа «От мамы мамам».
5: Как отвечать детям на неудобные вопросы? Даже самый неудобный вопрос можно и нужно обсуждать с ребенком. Все дело в правильно подобранных словах, интонации и искреннем желании не отмахнуться, не навязать свою точку зрения, а разобраться вместе. Если ребенку ваше объяснение непонятно или он с вами не согласен, это хорошо. Он учится мыслить самостоятельно. Продолжайте диалог. Не уставайте повторять ребенку, что нужно уважать не только свое мнение, но и чужое. И главное, что мнения могут меняться. Найти подходящие слова и отправные точки для рассуждений помогут книги, в которых авторам удается объяснять сложные вещи легко и без занудства. Ну а если книги под рукой нет, можно попросить Алису вам помочь. А как отвечать на неудобные вопросы, нас научит детский психолог Ксения Несютина.
7: Есть еще и третий тип вопросов, это уже ближе к школе, когда дети начинают задавать так называемые неудобные вопросы. Например, вопросы о жизни и смерти, или философские вопросы вообще, зачем мы живем, или вопросы половой идентификации. Это вопросы, в которых вы, с одной стороны, должны в какой-то степени разгадать и удовлетворить эмоциональную потребность ребенка. Тут, на самом деле, сильно гадать не приходится, потому что часто она связана с чувством безопасности. То есть мы, рассказывая, например, о смерти, важно не уходить в сухую биологию, а передавать ребенку чувство безопасности и защищенности. Именно этот эмоциональный настрой должен быть у вас, и именно его ждет ребенок. И это, конечно, очень сложная задача. То есть неудобные вопросы — это как раз такие, на которые нам сложно ответить, потому что мы подсознательно чувствуем, что нам нужно и рассказать об этом, но и с правильным эмоциональным настроем это сделать. Отсюда вот это и неудобство, и наши какие-то попытки не отвечать, или мы там можем краснеть. Поэтому помните, во-первых, неудобные вопросы, они есть у всех, это нормально. Дело не в том, что у вас какие-то комплексы, это правда сложная задача. И чтобы ответить на такой вопрос, во-первых, сначала выделите эмоциональный посыл, который хотите передать. Что хочет от вас ребенок? Ну, например, отвечая на вопрос, откуда берутся дети, это может быть посыл от вас исходящий, что любовь и близость между людьми — это замечательно и прекрасно. Именно этот эмоциональный настрой нужен, когда мы говорим на эту тему с ребенком. Второй шаг — это про себя выделить уже конкретную информацию, которую нужно донести. Она должна быть связана с вопросом, который задает ребенок. И третье — это уже начинать, собственно, рассказывать ребенку, удерживая фокус и на эмоциях, не уходя в стыд, не уходя в какие-то другие переживания, и удерживая фокус на информации. Еще раз подчеркну, конечно, это сложно, но в целом с этим можно справиться.
5: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я ж мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
6: Пока-пока, мама.
0: История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
6: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
8: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
9: Не обижай.
8: Нет, я не обижаю. Я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал.
10: Pardon me, boy, is that a Chattanooga Choo-choo?
11: Yes, yes, track 29.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
13: Счастье – это навык.
12: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Московский спорт.
14: Всем привет! У микрофона Виталий Павлов. Это программа «Московский спорт», в которой мы вновь расскажем вам о спортивных событиях в столице. С 8 по 12 сентября в Москве состоится уже традиционный Кубок Олимпийских чемпионов AAA Cup по гребле. Подробности нам рассказал один из основателей соревнований, олимпийский чемпион Юрий Постригай. Юрий, приветствую! Это уже 26-й кубок и 10-й в Москве. У вас всегда есть какие-то новшества. Чего ждать на этот раз?
15: Да, все верно. В 2001 году в Волжском еще начиналось. Братья Агеевы его начали проводить. В 2017 году мы объединились и вместе с Сашей Диченко, вот нас четверо, начали продолжать это уже в столице на Гребном канале. И проводится уже в 10-й раз вот в таком коллективе. Это, получается, юбилейный старт, он такая важная веха не только в истории самого турнира, но и в развитии международного формата.
14: Сколько всего ожидаете участников на этом юбилейном турнире, и будут ли принимать участие какие-то зарубежные спортсмены, может быть?
15: У нас международная география этого кубка охватывает 7 государств, помимо спортсменов России и Белоруссии. Приедут как раз новоиспеченные спортсмены, которые участвовали на чемпионате мира в Познане, представители Италии, Сербии, Венгрии, Норвегии приедут бороться на нашем кубке за высокие места. Количество участников, ну, мы рассчитываем, что будет не меньше, чем было в прошлом году.
14: Какие дисциплины и какие дистанции запланированы в этом году на AAA Cup?
15: Спортсмены будут выступать у нас классические дисциплины, гребли на байдарках, на каноэ, одиночки, двойки, четверки. Также у нас весь спектр соревновательных форматов от суперспринта, это короткая дистанция на 100 метров. В принципе, это такой наш невероятный успешный проект. И очень много спортсменов хотят соревноваться в этом виде программ. Также у нас для выносливых дистанций суперлонг, мы их называем, там дистанции 5000 метров. А также у нас смешанные четверки, это когда мужчины и девушки вместе в одной лодке на дистанции 500 метров поборются. Эстафеты 4 по 500. Получается, здесь нужно будет передавать лодку и правильно изначально настроить ноги, чтобы было удобно. Также у нас гонки на лодках «Дракон» на 200 и 500 метров. И особая атмосфера – это когда у нас будут заезды уже традиционные, отцы и дети на 200 метров. Также будут студенческие соревнования на драконах. И я планирую выступать вместе с сыном, вот отцы и дети, в заезде, потом с дочерью, отцы и дочери. Поэтому будет классно.
14: Всегда планируется развлечение для зрителей. Что на этот раз у вас в планах? Как собираетесь не давать скучать болельщикам, кто пришел посмотреть на соревнования?
15: Ну, у нас развлечения, они всегда

Плюс 24-26 градусов. В Оренбурге переменная облачность и плюс 30-32. В Казани плюс 19-21 градус, кратковременные дожди. В Самаре дожди плюс 21-23 градусов. В Нижнем Новгороде плюс 14-16 дожди. В Пензе дожди плюс 20-22. В Санкт-Петербурге плюс 12-14 градусов, местами дожди. В Москве днем дожди плюс 14-16. Сейчас в столице 14 тепла, облачно, с прояснением. Безветренно. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Век за слоем.
2: Икона 17 века написана на доске 11 века. И под ней есть несколько наслоений разного времени. Можно снять эти слои и дойти до более древней иконы. Более такие у нас разработаны технологии. Эти как раз изображения можно расслаивать и переносить на другое изображение.
1: Директор НИИ реставрации Дмитрий Антонов в программе «Позиция». В воскресенье в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
3: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
4: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
3: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы его продолжаем, наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И по традиции приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным и даже праздничным столом. Москвичи и гости столицы сейчас как раз завтракают и готовятся принять участие в обширной программе «Дня города». На календаре воскресенье 6 сентября. Прекрасный, комфортный осенний денек. В студии Вадим Тихомиров.
1: Дмитрий Шавков, Павел Сурков. Здравствуйте. И больше мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
2: Отметим все вместе день опозданий и поговорим, насколько часто можно нарушать внутренние правила и давать себе поблажку.
0: Посоветуем новинки от дизайнеров интерьеров. Они предлагают полностью отказаться от тяжелых штор и перейти на окна без жалюзи.
1: А еще побываем на праздники в столичную усадьбу Трубецких, где день города отмечают в русском стиле.
2: 8-925-222-9992 номер нашего эфирного мессенджера. И, кстати, мы напоминаем всем, что уже в 10 часов, уже буквально с минуты на минуту уже проходит начало всеобщего общемосковского крестного хода. И его возглавляет патриарх московский и всея Руси Кирилл.
1: Не забываем про приложение «Радио России», эфир в Максе, Телеграме, страницы в социальных сетях, ну и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Ну а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Знаете, есть дни, когда все должно быть по правилам, а есть дни, когда правила можно нарушить. День опозданий как раз из второй категории. День, когда можно смело опаздывать и не чувствовать вины.
1: День опозданий был основан в 1956 году, ровно 70 назад, Лесом Вассом, который возглавил тогда клуб прокрастинаторов Америки.
2: Идея гениальна в своей простоте. Надо дать людям возможность отпустить строгость и дать себе поблажку. В мире, где пунктуальность возведена в культ, один день можно посвятить спокойствию и неторопливости. Угу. С нами на связи психолог Марина Докучаева.
1: Марина, здравствуйте, Марина.
3: Здравствуйте.
1: Марина, скажите, пожалуйста, ну почему так происходит? Вот когда начальник опаздывает, это нормально. А если подчиненный опоздал, то это все, ты... плохой человек.
0: Да, если начальник, он задерживается.
2: Он задерживается. Начальник не опаздывает никогда.
1: Да. Почему так происходит? Что это за двойные стандарты?
3: Во-первых, потому что подчиненный не имеет права предъявлять претензии начальнику. Давайте с этого начнем. Есть некая иерархия.
1: Так.
3: И с другой стороны, есть огромное количество обязанностей у подчиненного, и он должен их соблюдать. В том числе приходить вовремя на работу. Это нормально.
1: Хорошо. Тогда почему люди все равно опаздывают?
3: Люди опаздывают по разным причинам. Некоторые не могут рассчитать свое время. Некоторые воспитывались в таких семьях, когда не было строгого режима, когда не соблюдались определенные правила. И это интроицировалось внутри их психики. То есть внутри нет какого-то, знаете, как вам сказать, образа отца, например, который бы мог быть строгим. А вот ну, что-то такое расслабленное, и по жизни они очень расслабленные люди.
1: То есть все из детства, правильно я понимаю?
3: В большинстве случаев, конечно.
1: И еще, вы смотрите, вот я знаю такое замечательное правило: важно, не важно. Как-то одной своей знакомой я сказал, говорю, давай с тобой встретимся тогда-то там у столба. Она говорит, ой, Вадя, я опоздаю на полчасика, на час. Я говорю, а спорим, ты придешь точно в секунду? Она говорит, какая причина? Я говорю, если придешь секунду в секунду, я подарю тебе ключи от автомобиля Бентли.
2: И
1: она вдруг говорит, а за базар отвечаешь? Я уверен, что она пришла бы точно.
0: Да.
1: Вот как вы думаете, почему так происходит?
0: Стимул.
3: На самом деле, это же здорово, когда человек может интерпретировать поводы для опоздания, правда? Потому что если я встречаюсь с подружкой, ничего страшного, если я задержусь на 15 минут, и моя подруга знает об этом, да, о моей особенности. Угу. Но если я встречаюсь с очень важным человеком, от которого зависит, допустим, мой, не знаю, финансовый успех, да, то в этом случае я даже, наверное, и пораньше приду. И это нормально, выставлять вот эту вот иерархию своих собственных интересов. И благодаря этому, кстати говоря, человек чувствует себя более счастливым и более сбалансированным. Потому что если мы сильно утрируем и сильно боимся всего опоздать, хоть даже в магазин, то в этом случае мы, конечно, разгоняем свою тревогу вплоть до того, что могут быть психические заболевания, связанные с этим.
1: Даже так, да? Марина, а как детей заставить не опаздывать? В школу, на завтрак и домой в 9 часов?
3: Смотрите, если мы говорим про малышей, то очень здорово прям рисовать определенные рисуночки вместе с ними и составлять график, что в это время мы с тобой встаем, чистим зубки, там, в следующее время мы с тобой завтракаем. И если есть наглядный материал, благодаря которому ребеночек может ориентироваться, то в этом случае он четко будет стараться соблюдать, ну, насколько это возможно, в меру его сил. Если мы говорим про подростков, то здесь тоже очень важно все прописывать, все планировать и проговаривать. Они в любом случае будут опаздывать, потому что вот этот саботаж подростковый — это естественная часть их взросления психического. Но если мы будем им помогать и говорить о важности, соблюдать вот эти вот правила, да, все прописывать, то в этом случае мы будем им здорово помогать.
0: Марина, а как вам такой вот метод по поводу детства и приучить человека не опаздывать? Вот такой фрагмент был, по-моему, Юрий Николаевич Стоянов играет «На деревню дедушки» в фильме. И когда он внуку, значит, внук садится за стол и говорит, типа того, что «А где обед-то?» Он говорит, так обедаем мы в час, а время-то два. Так что все, нету больше
2: обеда. Обед закончился, все, поезд ушел.
3: Ну, вы знаете, если действительно не помогают такие лояльные методы, о которых я говорила ранее, то в этом случае можно сделать и так, ничего страшного. Это процесс воспитания, я всегда своим детям говорю, вы не страдайте, я просто вас воспитываю, это нормально. Всегда процесс воспитания, он болезненный, и это хорошо, потому что ребенок должен испытывать чувство внутреннего кризиса и формировать новые качества личности.
1: Вот как. Скажите, Марина, а если
3: просто
1: я из вредности...
3: Просто старайтесь делать это, ну, как-то очень более-менее мягко.
1: Марина, если я делаю это из вредности и для того, чтобы приподнять свой статус, я постоянно опаздываю на 5 минут. Это хорошо или плохо?
3: Вы знаете, вы просто смотрите на границы, которые вы можете нарушить относительно человека, к которому вы опаздываете. Если человек нормально на это реагирует, ну, тогда все замечательно. Если вот. Нет, тогда вы понимаете, что вы так делать не будете.
1: Это точно.
0: Смотрел?
1: Да.
0: Вот. Смотря на кого наступишь. Да,
1: да, да.
0: Спасибо вам огромное. Психолог Марина Докучаева была с нами на связи. Сейчас в интерьерном дизайне все чаще можно встретить тренд на голые окна, то есть отказ от тяжелых штор и классических жалюзи в пользу лаконичных решений, которые добавляют пространству воздуха, света и уюта.
1: Но это не значит, что от любых средств защиты от солнца нужно полностью отказаться. Дизайнеры предлагают современные альтернативы, которые сохраняют функциональность, но не перегружают интерьер.
2: Ну и с нами как раз на связи дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
4: Здравствуйте.
1: Мария, я правильно понимаю, что сейчас мы подложим бомбу под ламбрекены, кисти, бахрому и подхваты?
4: О, ну это, знаете, подкладывать бомбу я не буду, потому что это иногда бывает уместно.
1: Ну да.
4: Вот, но в целом, да, от этого отходим. Уже давным-давно, на самом деле, отходим, поэтому бомба подложена очень давно.
0: А на что вы это все заменяете? Пленки, что ли, какие-то на окна существуют?
1: Да.
4: Ну, нет, мы заменяем на лаконичные, однотонные, как правило, какой-то текстиль, ткани блэкаут, которые сейчас очень популярны становятся.
1: Ну вот смотрите, да. Вот, Мария, вы сейчас правильно сказали, блэкаут, да? С одной стороны, хочется, чтобы была легкость в интерьере, и чтобы, значит, были такие легкие, порхали, как говорится.
0: Ну, тюльчик.
1: А с другой стороны, да.
0: Тюльчик.
1: А с другой стороны, хочется, чтобы ночью свет не пробивался от рекламы одного известного банка.
4: Да.
0: И неизвестного тоже.
1: И неизвестного тоже, да.
4: Спокойно. И для этого как раз используют блэкаут.
1: Так, а вот как соединить блэкаут вместе с этими легкими шторками тюлевыми?
4: Ровно так же, как и любой текстиль совмещается. Первый ряд mm-hmm. используется это тюль, легкий, воздушный,
1: так.
4: в котором по ощущениям за окном летают бабочки, с нами соединяется природа, а вечером вы уже закрываете свои плотные блэкаут для того, чтобы хорошо и качественно выспаться. Это то, о чем сейчас очень многие думают.
1: Конечно.
4: Потому что да, это очень сильно влияет на наш день, который нас дальше будет сопровождать, да, скажем mm-hmm. так. И поэтому сон – это очень важно. И блэкаут мы используем не только, кстати говоря, в спальнях, но и в гостиной, допустим, потому что они часто соприкасаются со спальней.
1: Ну да.
4: И полностью, Мария, надо, чтобы пространство было…
1: Я вот, у меня большое подозрение, что вы живете не в центре. Или в центре?
4: Почему не в центре?
1: В центре живете, да? Вы знаете, да, когда откроешь немножко окно, и вот эти замечательные белые занавесочки через два месяца превращаются в нечто совершенно
2: непонятное. Ага, не белые занавесочки совсем.
1: А вот как здесь поступать? Это замучаешься стирать.
4: Вариантов нету.
1: Да, вариантов нет.
4: Нет вариантов, потому что их придется за любым текстилем и за жалюзями, за чем хотите, придется ухаживать. Потому что с улицы идет очень много пыли, и, кстати, много. Это не обязательно центр, это и на окраине Москвы,
1: да.
4: потому что трассы у нас повсюду. Угу. Мы окутаны этими трассами. И поэтому ухаживать придется. Но есть очень важный момент относительно, допустим, блэкаута, mm-hmm. что это особая ткань. То есть это не ткань, которая просто черная или просто серенькая. Да, это ткань с особым плетением.
2: Плотная.
4: Да, плотная, с нанесением иногда особым, да, специальным, которое отражает солнечный свет.
1: И вот такое совершенно не отмоешь. Никак не отмоешь ее, Мария.
4: Ну нет, ее отмоешь.
0: Ну, это не твой вариант. Вот
4: надо,
0: да?
4: использовать.
0: Конечно.
4: Ну, необходимо использовать средства более мягкие, да, не, которые мы привыкли использовать.
1: Да.
4: То есть надо читать на упаковке, можно ли использовать, нельзя. Вот, нельзя их стирать в горячей воде. Их
1: да,
4: надо
1: да,
4: обязательно
1: да.
4: в холодной воде стирать, ужас. Чтобы не нарушилось.
1: Мария, так плетение. Может быть, давайте вернемся к жалюзи. Так прикольно, как будто бы ты находишься в тропиках.
0: Я начинал с жалюзи, да. А потом супруга топнула ногой и сказала, говорит, у меня всю жизнь были занавески.
2: И вернула занавески.
0: Да. Занавески и тюль вернула и стирает два раза в год.
1: Вот.
2: Да. Два раза
1: да.
2: в год.
1: Да, да, да, да. И все-таки жалюзи это еще в тренд или все уже? Тоже окончательно забыли.
4: Ну, смотрите, тренд это вещь такая, которая приходит, уходит, да, они постоянно
1: ну,
4: меняются.
1: Да.
4: Но тут надо понимать, насколько это удобно. На мой взгляд, жалюзи это абсолютно неудобно в жизни, потому что ну, мы не сможем создать эффект, что полное затемнение. У жалюзи обязательно есть какой-то
1: это пробьется, да.
4: с двух сторон. Да, они сами ломили, они до конца не поворачиваются. Ну, вот, до того состояния, чтобы это прям вот был полный-полный блэкаут.
1: Ага.
4: Вот. Ну и, конечно, важный момент, что это напоминание о офисах.
1: Да,
4: потому
1: это
4: что
1: согласен.
4: Мы привыкли видеть. И не все люди хотят этого. Я очень часто слышу от клиентов, даже в момент пика популярности жалюзи, когда клиенты мне говорят, что нет, Маш, ну это офис. Ты что?
2: Ну да. А дом должен быть домом, уютом.
4: Да. да, дом должен быть уютным.
1: Конечно.
4: Но от жалюзи мы полностью отказаться тоже не можем. Mm-hmm. Потому что они нам уместны, допустим, в санузлах, где есть
1: да,
4: окно.
1: Да,
4: сейчас
1: да.
4: это популярно.
1: Да.
4: Ну, у меня помещения,
0: где... У меня на кухне до сих пор жалюзи.
1: О,
2: да, да, по старинке.
1: Ладно, хорошо.
2: Да,
0: ну, не знаю, мне нравится.
1: А я пойду выбирать портье.
0: Да, спасибо вам огромное. Дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская рассказала нам о том, как можно минимизировать работы по оформлению интерьера.
5: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир. На связи ГТРК «Донт-Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
6: Это какое-то волшебство или только технологии?
7: Это волшебство технологий.
5: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
8: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
9: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
8: Каждый гость студии – настоящая находка.
5: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Главное радио страны.

0: Москва отмечает свой праздник и, похоже, никогда не спит. Она гудит, торопится, мелькает огнями и экранами смартфонов. Но бывают дни, когда город вдруг находит в себе силы остановиться хотя бы на пару часов.
1: И тогда привычный парк превращается в портал, где вместо сигналов машин звучат балалайки, баян, вместо бесконечных лент соцсетей живые лица, а вместо быстрого кофе аромат гречневой каши из настоящей печи.
2: Так в парке усадьба Трубецких в Хамовниках прошел праздник «Наши корни». Почему в век технологий мы вдруг начинаем искать утешение в льняной рубахе, в песне, которую пели наши прадеды, или в умении слепить горшок из глины? И главное, сможем ли мы передать это нашим детям и внукам? Узнаем об этом в репортаже Евгении Денюшиной.
3: Специально для Радио России.
4: Хорош, лучшего в мире не найдешь. Как ударит по ладам, слава предкам и родам.
5: Здесь поток людей не утихает ни на минуту, с каждым часом только увеличивается. Сюда на фестиваль «Наши корни» пришли люди разных возрастов, семьи и с детьми. Пробуют русские народные забавы, проходят конкурс по приготовлению настоящей гречневой каши и звучат песни, знакомые каждому, которые дарят улыбки и хорошее настроение.

0: Крики зазывал, звуки баяна, шум публики и непрекращающийся детский смех. Именно так начинается праздник еще у ворот парка усадьбы Трубецких. Тут же на входе можно проверить свою ловкость, пройти на ходулях или попробовать удержать равновесие на канате. Для гостей приготовили более 40 интерактивных площадок. От кузнечного ремесла и старинных игр до хороводов и кулинарных состязаний. Здесь по-настоящему оживает память. Насколько сложно людей 21 века погрузить в русскую народную традицию, размышляет главный организатор фестиваля Евгений Чесноков.
1: Некоторое время назад осознали, что мы называемся русскими людьми, но русскими людьми в полной мере не являемся. Почему? Потому что мы не знаем своих традиций, своей культуры, своих песен, своего пляса, забав, игр, всего остального. То есть мы вот русские, только язык, там немножко литературы, может быть, там живописи, да. Вот, и мы начали погружаться, знакомиться с теми людьми, кто занимается, вот, по крубицам собирает игры, забавы и так далее. И вот поняли, что нам нужно это передавать, традицию, настоящую культуру.
0: На праздник многие пришли в традиционных русских костюмах. Косоворотки, сарафаны и кокошники. Сегодня это не просто сценические наряды. Они – неотъемлемая часть нашей истории. Социальный предприниматель Сергей Попов уверен, что сегодня русский стиль возвращается в моду.
2: Вот в этой косоворотке я хожу очень часто, выступаю на мероприятиях, на каких-то публичных форматах, и очень много кто в косоворотку ходит. Здесь важное понимание косоворотки. Бывают косоворотчики такие широкие, большие, а есть косоворотчики зауженные, приталенные, очень красивые, намного круче, чем рубашка, которая обычная. Я даже вот одеваю косоворотку, все чувствую по-другому.
0: А Надежда пришла на фестиваль в народном льняном костюме, который приобрела на фабрике в Нижнем Новгороде. Она уверена, что такие праздники очень помогают современному обществу.
3: Фестиваль нравится тем, что стали приобщать людей к патриотизму, к любви к родине, видеть красоту свою, которая есть у нас под носом, начиная с берез, как говорится, и такими нарядами, которые шьют наши фабрики, что у нас очень много своих дизайнеров, создателей. Очень рада, что сделали такой фестиваль, что приобщают людей понимать, любить, ценить свою родину. Быть русским – это душа, вера в Бога, это любовь, самоотдача и защита нашей родины, стойкость, величие и наша открытая душа, добрая.
0: Здесь представлена тематическая площадка «Улица мастеров». Каждый желающий пробует себя в роли ремесленника. На гончарном круге кусок глины превращается в чашку, миску или кувшин. Посетителей учат вязанию, валянию и созданию кукол. В мастерской раскаляется металл. А кузнец Константин показывает, как изготавливать разнообразные инструменты. Занимается он этим непростым ремеслом уже более 20 лет.
4: Ремесло – это неотъемлемая часть нашей культуры. Очень важно трудиться руками. Я сам всегда к этому стремился, всегда старался работать руками. И я считаю, что очень важно к этому сейчас, особенно в городах, людям возвращаться. Не забывать и вспоминать, как вот работать руками. У меня трое сыновей, они все у меня с 4 лет в кузнице. Потому что я считаю, что ручной труд очень важен, особенно для детей, особенно для мальчиков. Это нужно с детства приучать, именно трудиться физически.
0: Передача опыта из поколения в поколение – это именно то, что держит нашу русскую культуру. На фестивале эта связь чувствуется особенно остро. Одним из символов праздника стали традиционные медные самовары. Вокруг них быстро появляются масса людей. Знакомятся, разговаривают и вместе пьют вкусный чай. Именно так когда-то происходили народные гуляния.

0: Совсем рядом расположилась интерактивная зона. На площадке старинной игротеки «Русские игры» можно стать частью поединков наших предков. Так, в казачьей игре «Бунчуки» правила простые, но азарт самый настоящий, рассказывает один из организаторов фестиваля Виктор Колчев.
1: Задача легким фехтованием, ну, по человеку нельзя бить, а можно бить по палке, а по одной палке соперника, по другой задача сбить шапку.
2: А в этой игре, вот на ваш взгляд, что главное, смекалка или сила может?
1: Здесь, безусловно, нужна определенная тактика, то есть нужно понимать, как защищаться, как атаковать. То есть чем традиционные игры от спорта отличаются во многом, что часто приходится выполнять две задачи. Одна задача – защищать шапку, вторая задача – нападать. И иногда, когда ты сильно-сильно увлекся атакой, у тебя раз – шапочку-то избили.
0: Игровые площадки пропитаны задором и духом здорового соперничества. Дети и взрослые с удовольствием сражаются мешками, пытаются сбить папаху и перетягивают канаты. Павел пришел на фестиваль с сыновьями, чтобы приобщить детей к народным традициям.
3: Сюда нужно приходить, тем более с детьми, потому что везде засилье грязи, чернухи, всякой ерунды. Здесь же прекрасная возможность забыть о телефоне, вспомнить о наших корнях, чем занимались наши предки, вспомнить, во что они играли, как они проводили время. Ну и для мальчиков это вообще чудесные мужские игры. Это сила, выносливость, упорство.
0: Но, кажется, возраст здесь не имеет никакого значения, делится в интервью «Радио России» посетитель фестиваля Наталья.
4: Я здесь первый раз увидела такое мероприятие. Вот хожу и просто радуюсь. Столько мастер-классов для детей. Просто потрясающе. Я говорю, столько забав и потех, что я сама готова вот пуститься и в пляс, и кататься, и провести здесь целый день. Жаль, что у меня внуки уже слишком большие, чтобы присоединиться ко мне. Они, может быть, этого бы... Хотя надо привлекать молодежь к этому. И видно, что это им нравится.
0: А на кулинарной площадке развернулось главное сражение этого вечера. 10 команд варили гречневую кашу, но у каждой был свой секрет. Одна из участниц состязания, Анна, делится, в чем особенность ее блюда.
5: У нас изюминка сушеной лисички с ярославского раздолья, с ярославских земель.
2: А почему решили поучаствовать в таком конкурсе?
5: Ну, потому что наша семья очень любит готовить и любит вкусно кушать.
0: Организаторы фестиваля «Наши корни» надеются, что он станет ежегодным, потому что востребованность на такие встречи сейчас огромная. Русские люди хотят знать свои корни и передавать их и своим детям, и внукам.
6: Запрос есть сегодня на смыслы, на ценности, на что-то вечное, на то, что вне материи.
0: Говорит социальный предприниматель Сергей Попов.
6: Ну, условно, там пришел, повеселился, покатался, покушал мороженое, там, и что-то насладился, там, посмотрел. Здесь, казалось бы, тоже есть игры, какие-то забавы, хороводы, но за всем этим скрыт смысл. Смысл, который несет традиция та или иная. Мы подходим к какой-то игре, что это игра, о чем она, почему не играли наши предки 100 лет назад, почему мы в ней сегодня играем.
0: Под звуки баяна, запах полевой каши и хороводные песни люди здесь нашли то, что так долго искали. Самих себя и память о тех, кто жил до нас. Ведь дерево без корней засыхает, и сегодня эти корни напитались песнями, смехом и нашей общей памятью. Евгения Денюшина, Вера Тюрина. Радио России, Москва. Please try to get a phone.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
6: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
7: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
6: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
7: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
6: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
7: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
8: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать.
6: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
7: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов «макрос» и «фагос». В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и

0: лечебного продукта повышенной эффективности кардиаль. Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем кардиаль вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. Кардиаль разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты кардиаля помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
1: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать.
2: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
0: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель кардиаль содержит все активные вещества из уникальной водоросли фукус в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
2: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
0: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
0: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем кардиаль вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 0133 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности кардиаль.
1: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать.
2: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт кардиаль – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые

0: катастрофы. Кордиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Самый добрый друг из детства. Реклама.
3: Каждый день на Орловщине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
4: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
5: МЧС информирует.
6: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
5: Реклама. Московское время 11:00. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин заявил о необходимости устранить причины украинского конфликта. На востоке Германии, в зиле Саксония-Анхальт, начались выборы в региональный парламент. И патриарх Кирилл встретил мощи Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя. Все подробности далее. Владимир Путин в ходе встречи в Москве с представителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером дал оценки ходу военных действий в зоне СВО. Он отметил успехи российской армии и выразил уверенность в достижении поставленных целей. Об этом по итогам беседы рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Он назвал беседу Путина с американскими переговорщиками содержательной, конструктивной и откровенной. По словам Ушакова, Уиткоф и Кушнер представили соображения американской стороны по поводу возможных путей урегулирования.
9: Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись предохранением одних из самых главных нацистских преступников.
8: Обсуждали также взаимовыгодные экономические отношения между Россией и США. Как отметил Ушаков, беседа продолжалась более 3 часов. Американцы пообещали использовать полученную в Москве информацию в ходе переговоров в Киеве, которые намечены на сегодня. Расчеты гаубиц Д-30 группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки расчеты БПЛА группировки обнаружили оборудованные опорники противника в лесополосах. Замаскированные блиндажи и укрепленные позиции использовали для размещения живой силы и удержания занимаемых рубежей. После уточнения расположения целей координаты передали артиллерийским подразделениям. Расчеты гаубиц нанесли огневое поражение по выявленным позициям. Точными попаданиями артиллеристы уничтожили блиндажи, укрепленные огневые позиции и находившуюся в них живую силу ВСУ. Как отметили в ведомстве, уничтожение опорных пунктов ослабило оборону неприятеля на этом участке и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки. Иранский нефтяной танкер затонул в Ормузском проливе после американских ракетных ударов, нанесенных по нему накануне. Об этом сообщило Центральное командование американских вооруженных сил на Ближнем Востоке. Как говорится в сообщении Центком, он пополнил ряды иранского военно-морского флота на дне моря. Отмечается, что корпус судна поразило не менее 4 ракет, что привело к пожару на борту. Танкер опрокинулся на бок и пошел ко дну. Напомню, накануне министр войны США Пиц Хексет пригрозил уничтожить все иранские танкеры, если Тегеран будет атаковать американский военный флот. До этого американские силы наносили удары по 3 иранским судам для перевозки нефти. Это произошло после того, как СИР запустил баллистические ракеты по 2 кораблям ВМС США, патрулирующим местные воды. В немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт в 9 утра по московскому времени открылись участки для голосования на выборах в региональный парламент. Их работа продлится до 19 часов. В 41 избирательном округе организованы 2600 участков. В списке избирателей включены около 1 700 000 жителей региона. По результатам последних опросов общественного мнения, оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» идет на выборы в качестве фаворита. За нее готовы проголосовать 42-43% избирателей. На втором месте 22-23% Христианско-демократический союз, возглавляемый нынешним канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Третью позицию занимают левые с 12% поддержки. По оценкам экспертов, в случае возможной победы АДГ впервые может получить по итогам выборов абсолютное большинство и самостоятельно сформировать правительство Саксонии-Анхальт. Газета «Билд» писала, что выборы в регионе могут поставить вопрос о досрочной отставке нынешнего правительства ФРГ во главе с Мерцем. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил мощи святого князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя. До этого он провел литургию. Позже предстоятель Русской Православной Церкви возглавит общемосковский крестный ход к Новодевичьему монастырю. Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг святого князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки принадлежали именно ему. 18 августа у мощей совершил молебен патриарх Кирилл, а 20-го в Архангельском соборе молился Владимир Путин. Как сообщили в РПЦ, несколько фрагментов мощей святого были взяты из саркофага и помещены в ковчеге для поклонения верующих. Одна из частиц будет доступна в храме Христа Спасителя с 7 сентября. Во главе общемосковского крестного хода, который проходит сегодня 2-й год подряд, принесут особо почитаемые святыни, старинный список смоленской иконы Божьей Матери, специально доставленный из Смоленска, ковчег с мощами святого князя и икону всех святых московских. Шествие пройдет по Пречистенской и Фрунзенской набережным и Хамовническому валам до Новодевичьего монастыря. И, как только что стало известно, ковчег с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского доставлен в главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот», передает ТАСС. Ковчег был изготовлен по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла для принесения его в соединение и воинские части России, в том числе в зоне проведения СВО. Лесопожарные службы России потушили 13 пожаров за сутки. Площадь, пройденная огнем, превысила 3950 гектаров. Об этом сообщает авиалесоохрана. Возгорания ликвидированы в республиках Башкортостан, Сахал, Луганской народной, Красноярском крае, Тюменской, Амурской, Сахалинской, Иркутской, Оренбургской областях. К полуночи на территории страны действовало 25 лесных возгораний.
10: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный ЦСКА предложил бразильскому Атлетико Минейро 15 миллионов евро за покупку аргентинского крайнего полузащитника Томаса Куэльо. Такую новость опубликовал журналист Цесар Луис Мерло. Действующий контракт иностранца рассчитан до конца 2028 года. В нынешнем сезоне на его счету 41 матч во всех турнирах, 7 голов и столько же результативных передач. А вот «Зенит» близок к подписанию вратаря Сочи Александра Дегтева. Об этом пишет журналист Сергей Ильев. По его информации, существует устная договоренность между сторонами. Если переход состоится, то 21-летнего голкипера на этот сезон отдадут в аренду в Оренбург. Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Байковой, в беседе с журналистами назвал их с партнершей четверной выброс лучшим в мире. Напомню, в воскресенье пара выиграла турнир серии «Челленджер» Киносита Кап в Токио. Также спортсмен сообщил, что они с партнершей выступят на контрольных прокатах сборной России. Международная федерация тяжелой атлетики сохранила представительство российских спортсменов в своем пуле допинг-тестирования. В новый регистрируемый список IWF вошли Варвара Кузьминова и Зарина Гусалова. На турнире по настольному теннису в Казахстане пара Евгения Тихонова и Марии Панфиловой одержала победу в миксте. Они обыграли японский дуэт Кадзуки Масиямы и Юну Адзио 11-9, 11-4, 11-5. Более 20 тысяч жителей столицы приняли участие во втором фестивале «День ходьбы» в Москве. О такой посещаемости на мероприятии сообщила пресс-служба мэра и правительство города. Отмечается, что одну из самых многочисленных и заметных команд на фестивале составили участники проекта «Московское долголетие». У меня на этом пока все. До встречи через час.
11: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
8: Сегодня в Ялте плюс 27-29 градусов без осадков. В Севастополе и Симферополе плюс 24-26 градусов. В Нальчике вечером дождь, а днем плюс 28-30 градусов. В Сочи без осадков плюс 26-28 градусов. В Ярославле кратковременные дожди плюс 16-18. В Санкт-Петербурге местами дожди плюс 12-14 градусов. В Москве плюс 14-16 и днем местами дожди. Сейчас столица плюс 15 без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Ансамбль «Мзиури». Юные таланты Грузии.
2: Мы знакомили детей разных стран, разных республик с национальными нашими традициями, открывали их всему миру. Регулярные репетиции, концерты и гастроли учили нас организованности, трудолюбию.
1: Певица Нино Кабиашвили. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 11.10 по времени Магадана.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: Слушаем!
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре воскресенье, 6 сентября, в студии этим утром Вадим Тихомиров.
1: Дмитрий Жалков, Павел Сурков, здравствуйте. И вот какая программа ждет нас совсем скоро.
2: Мы откроем новый музыкальный сезон в Московской филармонии, который обзаводится новыми традициями.
0: Далее ждем в гости нашего друга, легендарного ведущего, историка Вячеслава Кирика.
1: Сегодня в его рубрике об истории создания маяка радиостанции, которая исполнилась в этом году 62 года.
2: 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следить за нами на национальной платформе Макс, а все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Это замечательный воскресный день, друзья, и пусть вам в нем сопутствует удача.

0: Этой филармонии более 100 лет. Это эпоха не только российской, советской, но и мировой музыкальной культуры. Это великие имена и великие премьеры, сотни тысяч концертов, легенды, дебюты и многие поколения постоянных слушателей.
1: Ну, достаточно назвать несколько имен уникальной филармонической хроники. Шостакович, Прокофьев, Стравинский, Коган, Светланов и многие-многие другие.
2: Но есть и другие. Современные новые традиции Московской филармонии сезон открывать концертом Дениса Мацуева и Александра Сладковского с Государственным оркестром Республики Татарстан. Каким был этот необыкновенный сентябрьский концерт и что еще интересного готовят публике в новом сезоне, Денис, Александр? Об этом узнаем у нашей великолепной Ольги Русановой. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ну, продолжаем тему открытия сезона. Действительно, все открывают сезон. Вот я в данный момент, например, нахожусь в Самаре, где сегодня стартует тоже большой фестиваль «Дмитрий Шостакович над временем». Ну, а что касается действительно новой традиции открывать сезон обязательно 1 сентября, в День знаний Московской филармонии, Денис Мацуев, обязательно Сладковский. Этой традиции всего третий год, но она, знаете, как-то уже прижилась. Ажиотаж неимоверный. Я давно не видела очереди на вход в концертный зал имени Чайковского. Это главная база Московской филармонии. Ажиотаж. Все рвутся в гримерку, фотографироваться, обняться, поцеловаться, взять автограф, просто пообщаться с Денисом, с Александром. Ну, было что-то невероятное совершенно. Ну, а почему еще и ГАСО Республики Татарстан? ГАСО – это сокращенно уже это госоркестр академический. Это особый оркестр для Дениса. Вообще они особые люди друг для друга. И к тому же этот оркестр отмечает 60-летие. И вот я прорвалась, дождалась всех, пересидела всех и получила интервью от Дениса Мацуева. Давайте послушаем первый маленький фрагмент.
4: Оркестру исполняется 60 лет. Какие у вас чувства в связи с этим? Такая дата вообще?
5: Ну, это очень хороший оркестр. Это мой любимый оркестр. Это такие родственники уже, можно сказать, Саша, мы ближайшие друзья. Я всегда говорил, что дружба очень точно переносится на сцену. Кто-то говорит, что это не влияет ни на что. Да, ты можешь играть не с другом, но с большим музыкантом. И тоже может быть контакт. Но когда друзья, и мне повезло в жизни, я играю очень часто с моими друзьями на сцене. Это добавляет особых эмоций. И всегда это непредсказуемость. Что-то новое. В этой традиции есть что-то такое. Я люблю традиции. Я люблю, когда вот что-то такое доброе и очень такое праздничное. Это с ним всегда праздник. С ним можно играть любую музыку. Этот оркестр совершенно универсален. Из породы наших великих оркестров, которые разрушили стереотип, что русские оркестры могут играть только русскую музыку. Вот это как раз доказывают и концертами, и записями монографическими. Весь Шостакович, весь сейчас Малер сейчас будет, Бетховен, Стравинский. Каждый концерт, он прожитый. Так отдаваться на сцене. Вы можете посмотреть на визуальную картинку, что даже последний пульт вкалывает в хорошем смысле слова, так же, как и первые концертмейстеры, первые голоса. Поэтому это вовлеченность, это его семья, это его дети, как он называет. Это живой организм, который растет и развивается с каждым годом.
1: Олечка, один маленький... Один маленький вопрос. Скажи,
3: пожалуйста. На этот раз был просто, я хочу сказать два слова. Да, это был Прокофьевский концерт, третий концерт для фортепиано с оркестром, и потом еще пятая симфония и неожиданные бесы. Но сначала вопрос от вас, Вадик, слушаю вас.
1: Я просто хотел спросить, Оля, как вы относитесь к тому, что в последнее время многие концерты ведутся в прямой трансляции в интернете? Хорошо это или плохо?
3: Ну, вы знаете, вот на этот счет существуют разные мнения.
1: В том-то и дело.
3: Лично я... Вот как-то не могу. Мне нужно сидеть, сопереживать. Я люблю слушать, как люди реагируют, как они смеются, как аплодируют. Помните, я давала очень часто вот эти трансляционные записи, и вы еще говорили, это вы сами смеетесь? Нет, не сама. Это я записываю, как вокруг меня реагируют люди.
1: Согласен.
3: И вот в данном случае я хочу сказать, что у Дениса всегда есть третье отделение концерта, это бесы. Он очень щедр на бесы. Он мне сказал потрясающую вещь. У него 200, представляете, 200.
1: Сколько?
3: Пьес в голове и в пальцах. И он мне сказал еще одну вещь, что пока я не сяду на банкетку, я не знаю, что я сыграю. Вот что-то из этих 200. И в данном случае как раз публика очень интересовалась, волновалась, что же он сыграл. Он сыграл вообще оркестровый грустный вальс Сибелиуса с сам по слуху его, можно сказать, подобрал. И он мне сказал так, что когда я заглянул в партитуру, он играл по партитуре, выяснил, что все ноты Сибелиуса он сыграл просто по слуху. Ну, это человек абсолютно гениальный. Да. Еще хочу сказать, что он анонсировал в этом сезоне. Ну, если говорить о Сладковском, 1 октября будет юбилейный концерт в Казани, 60-летие оркестра, а у Дениса новая программа из произведений Чайковского. И он впервые будет играть, не поверите, детский альбом.
2: Вот это да. Альбом.
3: Да, и это будет уже во вторник на его фестивале «Звезды на Байкале» в Иркутске, который как раз тоже сегодня стартует. А потом повторит, вот могут все пойти 28 сентября в Доме музыки в Москве. И еще важнейшее событие, которое меня очень интересует. Дело в том, что Денис занялся важным государственным делом, открытием оркестров и залов концертных. Вот три оркестра он уже открыл. Он отец-основатель, загибаем пальцы, Тюменского оркестра. Челябинского оркестра, Оренбургского оркестра, и сейчас будет открытие оркестра, презентация оркестра в Новом Уренгое.
1: Да?
3: И вот что мы с ним обсудили по этому поводу. Как это будет происходить? Это будет в декабре, там и оркестр, и одновременно концертный зал совершенно фантастический. В городе, где всего 120 тысяч жителей, город газовиков, Ямал.
1: Так давайте,
2: давайте послушаем.
5: Вообще, все, что там получилось, это, конечно, в основном Дмитрий Андреевич Артюхов, который пианист. Поэтому там так все хорошо. Помимо того, что это уникальный регион, но как мы с ним познакомились в 2020 году тогда, и вот с этого момента все пошло. И симфонии мало, и новый зал. Надеюсь, что вы туда доедете на это открытие. Мы обязательно вас позовем.
4: Я очень
5: потому хочу. Что это абсолютная сенсация.
4: Ну, очень здорово. У вас уже после Уренгоя есть еще какой-то план открытия оркестров?
5: Ну, знаете, я специально ничего не задумываю. Мир сошел с ума. И если в этом мире происходят такие вещи, как открытие концертного зала для классической музыки, рождение нового оркестра, конкурсы симфонии мало, в регионе, казалось бы, очень холодном, но тем не менее доказывающее то, что даже в таком регионе можно делать очень серьезные, большие, масштабные вещи.
1: Олечка, утепляйтесь, я прошу.
3: Дмитрий Артюхов – это губернатор.
1: Да,
3: мы это знаем. Да.
1: Олечка, утепляйтесь, Оля, пожалуйста. Да.
3: Я готов.
2: Хорошо, договорились.
1: Спасибо большое. Спасибо.
2: Ольга Русанова об открытии нового филармонического сезона и о ближайших планах на будущее. Любимый всеми и старейший в стране маяк отметил этим летом день рождения. Его легендарные позывные звучат в эфире вот уже 62 года. За это время радиостанция не просто не утратила своей популярности, но и с каждым годом завоевывает сердца все новых слушателей.
1: Мы давно дружим с нашими коллегами, стало хорошей традицией поздравлять их с днем рождения. Но сегодня мы идем дальше и собираем в маяке целый информационный блок в рамках постоянной рубрики о создании и развитии радиовещаний в нашей стране.
2: И, как всегда, вместе с нами в этот день наш коллега, мэтр отечественного радиовещания, радиожурналист, историк Вячеслав Кирик.
1: Здравствуйте, Слава.
2: Здравствуйте, Слава.
6: Друзья мои, во-первых, с Днем города.
1: Да.
2: Спасибо.
6: Спасибо. Да, это замечательный праздник. Москва и Московская область неразделимы, и подмосковные вечера, и вот эти знаменитые позывные, не слышны в саду даже шорохи.
1: Слава, а можно один вопрос? А правда, что сначала подмосковные вечера были ленинградскими вечерами?
6: Да, вот как-то Василий Павлович Соловьев-Седой, ну, поскольку он ленинградец, вот, он говорит, нет, это будут ленинградские вечера. А Михаил Матусовский сказал, нет, это будут подмосковные вечера.
1: Долго бились,
6: но тем не менее Михаил Матусовский, как вспоминал, он написал эти строчки на Похре в писательском поселке знаменитом.
1: Ну, вот. Там речка движется, не движется, это точно.
2: Вся из лунного серебра.
6: И песня ведь поначалу, она была такая проходная, она для какого-то документального фильма была создана.
1: Слушай, а почему Марк Бернес не стал петь эту песню?
6: Ну, он вот тоже, опять же, по воспоминаниям, он пришел к композитору Матусовскому и говорит, ну что это за строчки, что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоняясь, как я это буду петь? Да. А
2: вот, ну, в принципе, она... Действительно, искоса, гол, да, да, ну, да. Так,
6: да. Да. Но, тем не менее, позывные прозвучали. Ну, и сама идея ведь витала давно в воздухе. Ребят, появилась радиостанция «Юность» в 1962 году. И в отделе пропаганды ЦК КПСС там работал Александр Николаевич Яковлев.
1: Это, подождите, это архитектор перестройки?
7: Архитектор, да.
1: Простите, не стало бы сказано.
6: Да, и вот как-то все это витало в воздухе. Юрий Летунов, выдающийся журналист, организатор, создатель программы «Время», главный редактор «Последних известий», и Энвер Назимович Мамедов. Это тоже гениальный человек.
1: Великий человек, да.
6: Он был переводчиком на Нюрнбергском процессе, и он был заместителем председателя гостелерадио. Уникальный человек. И вот все это рождалось в воздухе, витало. Позывные. Какие позывные выбрать? «Катюша», «Калинка». Но, тем не менее, остановились на подмосковных вечерах. И ведь там, между прочим, два вступления. Начало часа «Если б знали вы, как мне дороги». А середина часа «Все здесь замерло до утра».
1: То есть там в мажоре, а тут в минуту.
6: Да, и они понимали, что это начало часа. Я как нашел, интересно. Ребят, я нашел.
2: Да. Было, да? Послушаем.
6: Послушаем позывные. Давайте. Это первые позывные.

0: Вот так вот.
1: Да,
0: вот
1: действительно.
2: Это были первые позывные, да.
1: Ага.
2: Вот. И дикторы.
1: Ну да.
2: Первые дикторы первого выпуска на радиостанции «Маяк» — Маргарита Иванова и Владимир Балашов.
1: О,
3: да. Да. Знаменитый голос.
2: Нет, нет, нет. Все думают, что это Виктор Балашов.
1: Виктор Балашов. Да.
2: И о погоде.
1: Да, да,
2: его
1: да.
2: Фишка знаменитая.
1: Это не
2: надо,
1: да?
2: Нет, это диктор Всесоюзного радио Владимир Балашов. Кстати, замечательный диктор. И у меня сразу радиоконкурс для наших слушателей.
1: Так.
3: Ну-ка.
2: А вот Владимир Балашов. Какую еще замечательную передачу он вел по выходным дням на Всесоюзном радио? Очень популярная была передача, масса писем была.
0: Так, я открываю интерактивную
1: страницу. Давайте, я сообщаю номер телефона, по которому можете делать ваши сообщения.
2: Владимир Балашов, не путайте с Виктором.
3: Виктором,
2: да.
3: Не с мне, 8-925-222-9992,
1: по этому номеру вы можете представить ваши правильные ответы. А что им будет за это, наши
2: слушатели? Ну, у меня традиционно сохранились дипломы пионерской зорьки. Дипломы – это раритетные дипломы пионерской зорьки, которые мы вручали лучшим юнкорам. Нашей передачи. Но, к сожалению, не сохранился первый выпуск. Ни в фонотеке, нигде этого первого выпуска нет. Но я все же хочу, чтобы вы послушали...
1: Итак, какую программу вел еще
2: Владимир Балашов. Уникальная была передача, красивый голос. Вот как они звучали. Это не выпуск новостей, это просто голоса Маргариты Ивановой и Владимира Балашова.
1: Ну-ка.
2: Они же участвовали в радиоспектаклях.
4: Петербург 40-х годов прошлого столетия. Комната в доме ювелира Сороки. Ювелир стоит в пальто и шляпе. В руках у него письмо, которое он старательно разглядывает. Его воспитанница Полина что-то вышивает на пяльцах.
5: Не удивляйтесь, что мы начинаем наше печальное повествование с такой веселой песни. Ведь это любимая песенка парижского беспризорного, которого никто в округе не называет иначе, как мышь. Его песня и перенесет вас в Париж на улицу Монмартр.
1: Какие голоса!
2: Красивые голоса.
3: Как поставленные, вот какие, какая...
0: Вот чувствуется, здесь без театральной школы не обошлось.
3: Да, конечно, театральная школа.
2: А Балашов, он выпускник театральной школы, как и многие дикторы, но не все, между прочим. Вот Илья Прудовский, дай ему бог здоровья, он же инженер, строитель, прорабом работал, а голос капитальный. Я забыл сказать, ребят, а...
0: Слава, мы сейчас буквально через минуту продолжим в эфир. Да, друзья, я напомню, что сегодня мы вспоминаем историю создания радиостанции «Маяк», и у нас с рассказом о ней в студии радиожурналист и историк Вячеслав Кирик.
6: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
7: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
6: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
7: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
6: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
6: Радио России. Главное радио страны.
10: Хорошее начало.
0: 8-925-222-99-92. Телефон нашего прямого эфира, по которому вы можете присылать свои сообщения. Они уже приходят. Мы, конечно же, за самые интересные и правильные зачитаем в прямом эфире. А сегодня мы вспоминаем тех, кто создавал радиостанцию «Маяк», кто стоял у руля этой радиостанции. И вспоминаем мы это, делаем в нашей традиционной рубрике с радиожурналистом и историком радиовещания Вячеславом Кириком.
1: Слава, а может один маленький вопрос? Насколько я понимаю, до радио «Маяк» на этой волне была другая радиостанция.
2: Была музыкальная станция, но это просто был, вы знаете, как помогала пилотам и летчикам заходить на посадку. Это был своего рода навигационная такая. Да, навигационная штука, типа маяка, радиомаяка.
3: Поэтому и название отсюда «Маяк».
2: Да. «Маяк», да. Вот именно... А вы знаете, кто записал вообще первые вот эти позывные? Это лучший вибрафонист Советского Союза в то время Леонид Гарин. Вот
1: эти позывные. Это не автор песни про женщину, которая
0: поет
1: туда и сюда?
2: Нет. Леонид Гарин, у него, к сожалению... Он обещал переписать эти позывные, но в Сочи он заступился на отдыхе за Женю, за девушку, его там просто убили. Ну, это такая скорбная история. Ну, но, да. Тем не менее, Леонид Гарин записал эти первые позывные. Угу. А ведь дикторы читали, две пары дикторов, где-то полтора года они читали, угу. А потом уже новости стали читать, ну, один человек там.
1: Ага.
2: Вот. Ну, и, конечно...
1: Нет! Он автор песни.
3: Он и есть тот самый песник, да. Это он.
2: Леонид Гарин.
3: Леонид Гарин.
2: Хорошо. Извини, Павел Савкович. Так, значит, он написал давно эту песню.
1: Да.
2: Вот. Ну и, конечно же, помимо музыки, потом радиостанция «Маяк» наполнялась другими передачами. Там «Красный», «Желтый», «Зеленый» — популярные передачи для автолюбителей. «Полевая почта юности» — радиостанция. Да, прекрасная передача была. «Опять 25».
1: Но мы говорили же об этом программе.
2: Говорили об этом, запишите на ваши магнитофоны. Но вначале я хотел бы, чтобы сейчас несколько слов сказала Людмила Дубовцева. О-о-о. Да, вы хорошо ее знаете, она и продолжает консультировать «Маяк», и работал музыкальный редактор. Вот как она вспоминает, как это было.
10: Когда вот появилась эта сетка в эфире, было решено, что обязательно нужно создать какую-то группу музыкантов, которые будут работать исключительно «Маяк». И первый удар на себя приняла зам главного редактора, главной редакции музыкального радиовещания Рачковская Валентина Альфонсовна. И вот когда она приезжала к новостникам, как мы говорили, да, они так снисходительно смотрели, ну что там от музыкантов можно ждать? Вот то ли дело там мы рассказываем о новостях в мире, о том, что происходит в мире, не только в нашей стране. Ну и там какая-то музычка звучит, все. И бедная Валентина Альфонсовна принимала на себя этот удар и сейчас доказывала, что музыка – это самое главное, что может привлечь всегда внимание слушателей. И, в общем-то, так постепенно и было. До того, как появился «Маяк», да, музыкальная редакция Всесоюзного радио – это был такой монстр, который диктовал музыкальную политику всей стране. А когда появился «Маяк», тут появилась какая-то более-менее вольность, понимаете? Мы могли уже, редакторы уже могли на свой вкус подбирать музыку. И действительно, тогда у нас появилось очень много таких свежих музыкальных программ. Ну, например, первый раз тогда я придумала передачу «Поют герои мультфильмов». Потому что мультфильмы, конечно, наши очень любили все, и музыка там звучала дивная совершенно.
2: Да, вот Людмила Дубовцева. Угу. И ведь я еще сказал, хочу сказать, что уже позже появились панорамы «Маяка» утренние, замечательные панорамы «Маяка», которые вел Колин Эйч, Володя Безяев, я их просто хорошо знаю по именам.
0: Безяева тоже прекрасно.
2: Да. К сожалению, и Павла Каспара уже нет. Максим Никулин работал, между прочим.
3: Ничего себе.
2: Четыре года работал на «Маяке», между прочим. Вот. Ну и, конечно же, популярная передача, которая звучала по выходным дням, по воскресеньям, это «Запишите на ваши магнитофоны».
1: О, Виктор Татарский.
2: Виктор Витальевич Татарский, да. Давайте послушаем фрагмент этой передачи.
11: Сейчас мы выполняем многочисленные просьбы тех наших слушателей, которые хотели бы полностью услышать мелодию, открывающую и закрывающую нашу передачу. В качестве заставки передачи был выбран небольшой отрывок из композиции Джеффа Стефенса «Винчестерский собор» в исполнении вокально-инструментального ансамбля из Англии «New Vaudeville Band» — «Новый водевильный оркестр». Песня «Винчестерский собор» — «New Vaudeville Band» — «Великобритания».

0: Какая музыка, какая мелодия.
1: Потрясающе совершенно.
2: Ребят, но еще были на «Маяке» потрясающие спортивные репортажи. В 20:45, да, Дим, насколько я помню, переклички были.
3: Как же мы фамилии? Курашов. Был такой?
0: Слушайте, а меня волнует другой вопрос. Ведь еще была нагрузка, это политическая нагрузка, да? И ведь Каверзин в свое время выступал там.
2: Нет, там Валентин Зорин, Юрий Фокин, Зорин Юрий вот Гальперин. Вообще там такие... Вообще на телевидении потом пришли...
0: Георгий Зубков.
2: Георгий Зубков, замечательный наш журналист, которого ты знаешь прекрасно, где ты с ним общался в одном месте.
0: В туалете.
2: Вот биография. Кстати, наш дорогой Вадим работал на «Маяке», между прочим. Была очень популярная программа «Один Вадим».
0: Ты смотри, как ты все помнишь хорошо.
2: А потому что я к этому времени просыпался, это сейчас дня было. Но были и очень такие замечательные передачи, трогательные. И нужные людям, это передача «Агнии Барто. Найти человека».
1: Найти человека, да.
2: Более 900 или более 1000 семей высоединились.
0: Как она умудрялась вообще?
2: Да, мы привыкли, идет «Бычок качается».
0: Ну да.
2: Эта передача, потом она написала книгу, потом был фильм «Найти человека», документальный фильм, посмотрите, трогательный фильм. «Детская память». Ну, впрочем, вы знаете, я хочу, чтобы Люда Дубовцева продолжила.
1: Давайте послушаем.
4: Это была уникальнейшая передача. Ну, мало того, что это вела ее Агния Барто, это уже было само по себе здорово, но она... Как она готовилась к этой передаче? Она не пропускала ни одного письма. Сколько она помогла найти родителям во время войны, потерявшим детей, детям, потерявших родителей. Она устраивала такие специальные программы, когда приходили эти нашедшие друг друга родственники, приходили к ней в студию.
0: Слушай, вот эта программа. А ты не встречал ее, нет?
2: Нет, она на Пятницкой работала, а мы работали на Качалова 24, поэтому...
1: Сколько лет она ее вела? Да? Ведь очень долго.
2: До 73-го года, а потом почему-то посчитали, что стало меньше писем приходить, и как-то вот так постепенно она ушла. И вот Агния Барто в этом документальном фильме говорит, что детская память, она наиболее четко воспринимала какие-то детали. Вот там девушка вспоминала в этом фильме, ей уже, наверное, лет 17-18, мы зашли в какой-то сарай, там были солдаты, там, то есть какие-то детали, которые взрослый не запомнит. Более 1000 семей воссоединилось благодаря Агнии Барто. Вот давайте послушаем саму Агнию Львовну.
5: А как быть, если ребенок во время бомбежки или спешной эвакуации потерялся маленьким, таким маленьким, что не мог сказать, где он родился, как зовут его родители. Таких детей, испуганных и растерянных, приводили в детские приемники, и часто они даже своей фамилии не могли назвать. Многие из них так и выросли, не зная своих родных. Вот я и подумала, они могут ли в поисках помочь детские воспоминания? Ведь ребенок очень наблюдателен. Он видит остро, точно и часто запоминает увиденное на всю жизнь.
0: Вот это да.
3: Такие. Друзья, я как раз замечу, действительно пришло правильное сообщение на нашу викторину.
1: Да, уже пришел.
3: Программа называлась «В мире слов», которую вел по выходным Владимир,
2: Владимир Балашов, а редактор Зоя Николаевна Люстрова тоже долгое время работал на радио.
3: И вот нам правильный ответ прислала Татьяна, с чем мы ее и поздравляем.
0: Ну и Татьяне мы должны передать приз.
2: Передам.
0: Как это сделаем? Передашь, да?
2: Но, обязательно. Не обманешь. Нет, у меня еще осталось, по-моему, 10 дипломов пионерской «Зорьки». Вот, это уникально. Ну и, кстати говоря, историкам радио, вообще людям, которые интересуются радиостанцией «Маяк», радиовещанием, очень интересную книгу написали о «Маяке» «Маяк. Время позывные тревог и надежд».
0: Это очень интересная
2: очень
0: книга.
2: Очень, с фотографиями, просто уникальная книга. Там, там и Зорин вспоминает практически все, Алексей Ермилов. Кстати, уникальный он, Алексей Ермилов, репортер. В общем, говорил, что главное на радио – это звук. Он где-то записывал Соловьев каких-то там. Уникальный человек, дай бог ему здоровья.
0: Слушай, а радиостанция была круглосуточная, да?
2: Круглосуточная. Это, кстати говоря...
1: 24 часа.
2: 24 часа в сутки. Это уникальная радиостанция. И, кстати говоря, позывные подмосковных вечеров вошли в книгу рекорда Гиннесса. Они уже звучат сколько? 62 года.
0: 62 года, ребята.
2: 62
0: да.
2: года звучат.
0: Слава, огромное тебе человеческое спасибо.
1: Спасибо огромное.
2: А вам как спасибо, что уделили вот время вот такой замечательной передаче, которая этажом ниже звучит по по-прежнему.
0: Станция.
3: Мегастанция. Ну вот теперь звучит. Я вспомнил, что я тоже недели, по-моему, две работал на маяке. Надо было выручить информационный цех.
0: Да?
3: И кто-то из моих друзей меня услышал. На следующий день у меня кликуха была «Маячок».
0: Ну, «Маячок» называется большой-большой маяк.
3: Спасибо огромное.
2: Всем сегодня у нас в гостях. Прозвучат песни у нас?
0: Да, конечно.
2: Прозвучат песни в исполнении...
3: Вячеслав Кирик. Песня у нас будет в исполнении Владимира Трошина. А передачу для этого вам помогли послушать и провели Павел Сурков,
1: Вадим Тихомиров
0: и Дмитрий Желобков.
3: До встречи.
2: До встречи. Спасибо вам.
1: До свидания.
2: Спасибо.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
3: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
2: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
3: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
2: Звучит как идеальная система очищения.
3: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
2: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
3: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
2: Знакомая картина. А это может быть не соль?
3: Это может быть сигнал от почек.
2: Никогда об этом не задумывалась.
3: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
2: Звучит как-то очень пугающе.
3: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
2: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
3: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
2: Это вы о чем?
3: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
2: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
3: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
2: 70%? И мы даже не знаем об этом?
3: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
2: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
3: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
2: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
3: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
2: Да, я слышала, это очень больно.
3: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
2: Какая-то очень пугающая картина.
3: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
2: А почему оно так популярно в Индии?
3: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
2: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
3: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.

0: Центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
0: Именно.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03. Все звонки по России бесплатные.
1: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
0: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
1: А что дает такое сочетание?
0: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного /22-03. Все звонки по России бесплатные.
1: А вы говорили еще про ферменты.
0: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
1: Надо же, как интересно.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного /22-03. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного /22-03. Все звонки по России бесплатные.
0: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного /22-03. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного /22-03. Все звонки по России бесплатные.
1: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
0: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
1: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
0: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
1: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Все звонки по России бесплатные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение

0: 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. 22 сентября в концерт. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: МЧС России напоминает.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
1: Реклама. Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. На Пречистенской набережной Москвы собрались тысячи верующих. В МИДе прокомментировали заявление Японии по монументу в Хабаровске. И российские ученые обнаружили в листьях облепихи вещество против рака. Все подробности далее. Тысячи верующих собрались на Пречистенской набережной в Москве в ожидании крестного хода. Во главе шествия пронесут святыни, Смоленскую икону Божьей Матери, мощи святого великого князя Дмитрия Донского, икону всех святых московских, которым можно будет поклониться у Новодевичьего монастыря. Как сообщали в Московской епархии, это молитвенное шествие возрождения традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавших до революции более четырех столетий. Общемосковский крестный ход к Новодевичьему монастырю возглавит патриарх московский и всея Руси Кирилл. Ранее он встретил в храме Христа Спасителя мощи святого князя. Я напомню, этим летом реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что это останки принадлежат именно ему. 18 августа у мощей совершил молебен патриарх Кирилл, а 20-го в Архангельском соборе молился Владимир Путин. Несколько фрагментов мощей святого были взяты из саркофага и помещены в ковчеге для поклонения верующих. Ковчег с еще одной частицей мощей великого князя сегодня доставили в главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». Ковчег был изготовлен по благословению предстоятеля Русской православной церкви, возглавит для принесения воинской части, в том числе в зоне СВО. Сейчас проходит молебен, который возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев назвал приезд Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию важным миротворческим визитом. После переговоров он проводил американских представителей в аэропорт Внуково. Ожидается, что следующим пунктом их поездки станет Киев. Между тем, помощник президента Юрий Ушаков назвал встречу Владимира Путина с американскими переговорщиками содержательной, конструктивной и откровенной. По его словам, она продолжалась более 3 часов. Глава государства дал американским представителям исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО.
6: Беседа продолжалась более 3 часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом. Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей. И, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе их контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине.
5: По словам Ушакова, Уиткоф и Кушнер представили свои предложения по урегулированию конфликта. Также американцы взяли на заметку, что киевские власти уже перестали скрывать свою сущность и открыто занялись перезахоронением нацистских преступников. Помощник президента добавил, что Владимир Путин и Дональд Трамп продолжат личные контакты, а Уиткоф и Кушнер – работу по украинскому урегулированию. За прошедшие сутки на территории ДНР системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 18 дронов противника, направленные на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, информация о последствиях уточняется, на местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб. После требования Японии убрать монумент в Хабаровске осталось только потребовать от ветра не дуть, а от солнца не светить. Если в Токио с пренебрежением относятся к истории, то этот недуг не должен распространяться. Так официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала РИА Новости заявление Санаэ Таикити. Она написала... Как написал японский премьер в соцсети X, Токио настаивает на том, чтобы Россия демонтировала установленный в Хабаровске мемориал победы СССР над Японией. Мемориал открыли 4 сентября на самой высокой точке набережной города. Такаити назвала использование такой композиции недопустимым и проинформировала, что продолжит добиваться приостановки возведения памятника. Российские ученые обнаружили в листьях облепихи вещество против рака. Выяснилось, что соединение казуаректин подавляет рост раковых клеток. Об этом сообщили РИА Новостям со ссылкой на Миноборнауки. Метаболическая активность злокачественных клеток снижалась в зависимости от концентрации казуарекетина и продолжительности воздействия. Исследование касалось влияния препарата на стандартную модель раковых клеток, полученную из ткани злокачественной опухоли шейки матки. В дальнейшем планируется дополнительные исследования, чтобы определить, сможет ли казуаректин перейти из лабораторного образца в полноценное фармацевтическое средство. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
7: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Начнем с трансферных новостей о футболе. ЦСКА предложил бразильскому Атлетико Минейро 15 миллионов евро за покупку у аргентинского крайнего полузащитника Томаса Коэльо. Такую новость опубликовал журналист Цесар Луис Мерло. Действующий контракт иностранца рассчитан до конца 2028 года. В нынешнем сезоне на его счету 41 матч во всех турнирах, 7 голов и столько же результативных передач. А вот «Зенит» близок к подписанию вратаря Сочи Александра Дегтева. Об этом пишет журналист Сергей Ильев по информации журналиста существует устная договоренность между сторонами. Если переход состоится, то 21-летнего голкипера на этот сезон отдадут в аренду в Оренбург. Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Байковой, в беседе с журналистами назвал их четверной выбор с лучшим в мире. Напомню, в воскресенье пара выиграла турнир серии «Челленджер» Киносита Кап в Токио. Также спортсмен сообщил, что они с партнершей выступят на контрольных прокатах сборной России. Международная федерация тяжелой атлетики сохранила представительство российских спортсменов в своем пуле допинг-тестирования. В новый регистрируемый список IWF вошли Варвара Кузьминова и Зарина Гусалова. На турнире по настольному теннису в Казахстане пара Евгения Тихонова и Марии Панфиловой одержала победу в миксте. Они обыграли японский дуэт Кадзуки Масиямы и Юну Адзио 11-9, 11-4, 11-5. Более 20 тысяч жителей столицы приняли участие во втором фестивале «День ходьбы». О такой посещаемости на мероприятии в Москве сообщила пресс-служба мэра и правительство города. Отмечается, что одну из самых многочисленных и заметных команд составили участники проекта «Московское долголетие». У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
8: Реклама.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на Радио России.
11: Погода.
5: 7 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 12-14 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 20-22 градуса, в Магадане плюс 8-10, временами дождь. В Хабаровске вечером дождь, а днем плюс 23-25 градусов. Во Владивостоке плюс 21-23, в Екатеринбурге плюс 26-28, в Челябинске плюс 27-29 градусов, в Тюмени плюс 28-30, в Ханты-Мансийске плюс 21-23, в Сургуте плюс 21-23. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 12-14 днем, в Москве кратковременный дождь и плюс 11-13. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Лермонтов. Последние стихи.
1: Лермонтов успевает написать всего 16 произведений, и именно эта книга с этими 16 произведениями легла в основу нашей выставки.
0: Директор Лермонтовского музея-заповедника Тарханы Юлия Печникова в программе «От пролога к эпилогу» в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
7: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
5: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
8: О животных. С Иваном Затевахиным.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях зоолог, сотрудник московского зоопарка Андрей Тупикин, который по роду своих занятий, в том числе в зоопарке, имеет огромный опыт общения с морскими млекопитающими, а именно с ластоногими. Ну вот, говорим ластоногие, нам кажется, что они все одинаковые, на самом деле они все разные. И вот о том, как устроены их группы и в чем разница, мы сегодня будем говорить с Андреем. Андрей, здравствуйте, ну, рассказывайте.
10: Здравствуйте, Иван. Ну, во-первых, ластоногие действительно очень разнообразные ребята. И, наверное, все наши слушатели знают, что есть там ушастые тюлени, это морские котики, морские львы, есть настоящие тюлени. Это всевозможные нерпы, морские зайцы, это серые тюлени, морские леопарды. И есть моржи. И все эти три группы очень разные по образу жизни, вот, невзирая на то, что все связаны довольно тесно с водой, и по социальной своей структуре, по стилю общения с сородичами, они все тоже очень друг от друга отличаются. В целом ластоногие скорее групповые, чем одиночные животные, тяготеющие к большим скоплениям рыбы, которые удобнее осваивать, как-то вот собравшись вместе, чем поодиночке. Но, опять-таки, нет правил без исключения. Есть среди них одиночные виды, всячески избегающие сородичей.
9: Ну, например?
10: Например, в нашем случае это морской заяц.
9: Лахтак.
10: Вообще один из самых, наверное... Лахтак, да. Наверное, один из самых одиночных одиночек среди ластоногих, который просто стремится избегать компании сородичей. Он не то, чтобы их прогоняет. Он может, в принципе, иногда лежать там рядом с сородичами, даже с другими видами, с теми же ларгами в природе. Но в общем и целом он тяготеет к одиночеству, и у этого есть большой практический смысл.
9: Какой?
10: С одной стороны, ему таким образом легче остаться необнаруженным главным его врагом, белым медведем. То есть как раз в отличие от многих других видов, которые собираются скоплениями, чтобы быстрее заметить врага и сбежать, а заяц избрал другую тактику.
9: Тактику зайца, собственно.
10: Да, он рассредотачивается и не то чтобы прячется, но, скажем так, не отсвечивает.
9: Ну, это же крупный такой тюлень, здоровенный, с такой большой мордой.
10: Да, один из самых крупных, кстати, тюленей в нашей стране. Угу. Но, тем не менее, он довольно беспомощен. Дело в том, что, кроме всего прочего, основа его питания составляет не рыба, а всевозможные донные беспозвоночные, главным образом брюхоногие моллюски. И поэтому зубов у него немного, зубы у него глубоко во рту. Угу. Кусаться такими зубами очень неудобно. И заяц прекрасно знает, что он не кусач и довольно беспомощен. А у взрослых зайцев в природе часто зубы вообще разрушаются и выпадают, что им не мешает продолжать питаться бентосом, донными организмами.
9: Ну, он их засасывает, наверное, да?
10: Да, да. То есть даже потеряв зубы, заяц вполне способен продолжать нормально жить. Но как способ защиты, конечно, такие зубы не годятся. Вот, поэтому он действительно робок. И короткое детство, как и у многих настоящих тюленей, то есть буквально несколько недель мать кормит ребенка супержирным молоком, там может быть до 50 и даже больше процентов жира. И после этого мать уходит по своим делам, а тюлень остается один и буквально вот дальше разбирается сам.
9: На берегу?
10: Не совсем. Вот у большинства настоящих тюленей, да, белек остается на берегу, на льду, ищет мать, кричит, бродит, у него от стресса, значит, стимулируется линька из вот этого самого белого, знаменитого белькового меха уже во взрослый. И перелиняв, став уже водонепроницаемым, он уходит в воду, начинает сам там искать корм, учиться как-то избегать хищников и так далее. То есть у большинства настоящих тюленей обучение практически не происходит. Это, в общем-то, самообучение. Поэтому, кстати, с ними так удобно работать в центрах реабилитации. И большинство центров реабилитации ластоногих в мире, чтобы не сказать все, занимаются в основном настоящими тюленями. Именно в силу того, что там доля именно каких-то навыков, которые передавались бы от родителей, очень невелика. В основном это врожденные навыки и самообучение. Поэтому такой детеныш, реабилитированный в неволе и вовремя выпущенный в природу, имеет все шансы научиться и встроиться ничуть не хуже, чем его сверстник, которого кормила мать. У морского зайца чуть хитрее, потому что у него детеныш рождается уже не белым. И с первых же дней жизни он способен плавать вместе с матерью. То есть он способен быстро сойти в воду, если вдруг на суше появилась какая-то опасность. Но самка все равно отделяется от щенка. И даже имея способность плавать с первых же дней жизни, он не остается с матерью неразрывно, а учится всему дальше сам. Вот, соответственно, в принципе, для настоящих тюленей история довольно обычная, как я уже сказал.
9: Ну, Андрей, в зоопарке у вас есть, кроме серых тюленей, которых мы за скобки пока выведем, настоящие тюлени?
10: Конечно, у нас есть те же самые морские зайцы, и у нас есть ларги, пёстрые тюлени.
9: Ну, вот по моему опыту с ларгами очень легко заниматься, то есть они очень легко входят в контакт с тренером, они очень сообразительные животные, и дальше с ними можно выстраивать последовательности разные и так далее для ветеринарного тренинга. Вы наверняка знаете, то есть, ну, вы можете рассказать даже, как это все легко и просто относительно делается. Но тут ведь новое возникает. Для того, чтобы так легко учиться и входить в контакт, самое главное, с тренером, нужно иметь желание. То есть какая-то зачаточная социальность наверняка есть у них.
10: Не то слово. Ну, в принципе, со всеми настоящими тюленями легко и удобно заниматься тренингом. И у каждого есть вещи, которые получаются лучше прочих. Например, морские зайцы лучше всех работают на выдержку. Это, знаете, как бывают такие большие флегматичные собаки, которые главное, чтобы не заснули на выдержке.
9: Ну да.
10: Вот морские зайцы, они примерно такие. То есть они иногда в силу лени, хорошего настроения, солнышка над головой, позволяют, например, медицинские обработки даже просто так, не за рыбу, потому что им лень переворачиваться. Никто другой такого себе не позволяет из наших ластоногих, только морские зайцы. То есть они робкие в незнакомой ситуации, но в знакомой они, наоборот, такие вот...
9: Вальяжные.
10: Очень вальяжные, немножко даже не от мира сего.
9: Ну, а какой механизм-то, вот, что их толкает к общению с тренером? Что, только, так сказать, рука протянутая с рыбкой? Контакт-то, надо войти в контакт сначала.
10: Ну, в основном все-таки контакт начинается действительно с рыбы. Дальше бывает очень по-разному. То есть, например, у нас и морские зайцы, и серые тюлени, и ларги очень интересуются водолазами. Да, когда есть регулярная чистка бассейнов водолазами, к ним обязательно пристают, с ними обязательно заигрывают. То есть, как только человек сходит в воду, он становится социальным партнером гораздо легче, чем пока он находится на берегу.
9: То есть, все-таки социальность имеет место быть, да?
10: Конечно.
9: Но обычно она произрастает из общения с матерью, да, и это я к этому веду.
10: Да. Но с ларгами, вот именно с ларгами, ситуация вообще, на самом деле, очень интересная.
9: И с серыми тюленями.
10: Они, на мой взгляд, ларги, может быть, самые социальные вообще из настоящих тюленей, невзирая на гаремы морских слонов, невзирая на сложные такие вот индивидуальные отношения между серыми тюленями,
9: ну да, вот
10: дело в том, что вы абсолютно правы, здесь очень здорово все диктует отношения матери и детеныша. И вот, насколько я понимаю, ларго чуть ли не единственный вид, у которого и детеныш с матерью проводит там, ну, может быть, около года.
9: А-а-а.
10: То есть он не отделяется от матери после того, как заканчивается лактация. И самец держится при самке и детеныше на самом деле долго, дольше, чем длится спаривание. То есть такое впечатление, что это какой-то вообще зачаток настоящих пар у ластоногих.
9: Угу.
10: Что, в принципе, вообще-то говоря, не характерно.
9: Для ластоногих, да.
10: То есть наши социальные котики и сивучи, да, это очень все прекрасно, но это именно гарем.
9: Угу.
10: Вот, про них сейчас чуть позже тоже поговорим, это очень интересный момент, потому что они тоже очень различаются по своей социальности. Но, тем не менее, здесь нет такой вот индивидуальной парной связи. У серых тюленей очень интересно, потому что они бывают и такие, и такие, и такие. Они бывают и одиночками, которые только на время спаривания ищут общество. Они бывают и гаремными, почти как морские слоны. Они бывают и парными.
9: Угу.
10: Вот, кстати, по нашим наблюдениям в неволе, вот наши, по крайней мере, балтийские серые тюлени скорее тяготеют к парности. То есть подрастающему самцу начинает сильно нравиться одна самка, остальные, ну, сойдет.
9: Угу.
10: Но не более того.
9: Понятно.
10: Вплоть до того, что они защищают одну самку от других самок.
9: А, от других даже так.
10: И очень тяжело переносит разделение.
9: Ага.
10: У нас были случаи, когда мы вынуждены были отсаживать самца серого тюленя от самок, чтобы избежать размножения. Он практически переставал питаться, он страшно терял веси.
9: Переживал, а что?
10: Не то слово. Вот. Причем самки к этому относятся легче, а вот самцы, действительно, отделенные от группы, это очень... То есть мне всегда казалось, вот до того, как я начал работать с ними в неволе, что настоящие тюлени гораздо менее социальные, чем ушастые. Вот оказалось, что ничего похожего.
9: Поэтому я и задал свой вопрос. На самом деле, и, видимо, пары образуются у них достаточно сложно, потому что, ну, скажем, опыт других зоопарков показывает, что бывает, что самец с самкой, ну, очень тяжело сходится, ему
10: конечно
9: полюбить надо вообще.
10: Да, вот да, как-то, да, да. Самка может не подойти, у самца может быть какой-то очень... скудный и неполноценный опыт вообще общения с сородичами. Дело в том, что самцы серых тюленей – это огромные махины, килограмм по 300, в два раза крупнее своих же самок.
9: Да.
10: Плюс это зверь, который склонен к хищничеству в природе. То есть, например, это, ну, наверное, единственный из тюленей, для которого в общем и целом характерен инфантицид, то есть убийство детенышей.
9: Угу.
10: Причем не для того, чтобы самка поскорее пришла там, в эструс и спарилась с этим самцом, как в случае там, со львами, например. Да? Самка, в любом случае, родив щенка, придет в эструс и спарится с самцом. Тут не надо для этого убивать ее детеныша. А вот банально для еды. То есть серые тюлени иногда питаются и теплокровными животными тоже. И морских свиней они в Северной Атлантике уничтожают, и нерп они уничтожают, и чаек там, или уток морских они вполне ловят и едят. Поэтому крупный самец иногда не прочь скушать детеныша своего же вида, если самка не досмотрела.
9: Серый тюлень самый сложный, я бы так сказал, да?
10: Да, он самый разнообразный, самый сложный, самый хищный. Такая попытка эволюции слепить морского леопарда в северном полушарии, наверное.
9: Ну да.
10: Не дошедшая еще до морского леопарда, но уже движущаяся в ту сторону.
9: Но что характерно, в отличие от морского леопарда, самцы-то крупнее самок.
10: Да.
9: Потому что условия совершенно другие, да? Там
10: да,
9: не надо
10: да, да.
9: долгое время, скажем, выкармливать в страшных погодных и климатических условиях.
10: Ну, да.
9: Северное море, оно... помягче.
10: Самки не обязательно такой запас иметь.
9: Да, иметь такой запас огромный питательных веществ. А, хорошо, а вот вы обмолвились про морских львов и про ушастых тюленей. Их много
10: ага.
9: разных, да, сивучи и морские львы, да?
10: Морские львы и морские котики, да.
9: Морские котики, да.
10: Там несколько родов и тех, и других. Вот, живет по всему свету.
9: Да.
10: И, ну, кроме того, что морские львы в целом покрупнее, да, чем морские котики, морские львы в целом греются скорее жиром подкожным, а морские котики греются скорее мехом. Я не просто так об этом говорю применительно к социальности. Дело в том, что когда ты греешься мехом, важно, чтобы мех был в идеальном порядке. Как у шиншиллы. Если кто-нибудь когда-нибудь трогал руками шиншиллу, да, вы, наверное, видели выражение омерзения на ее морде и попытка сразу отмыться в песке, в купалке с песком от вот этого человеческого жаропота, который нарушил ее идеальный мех. Вот у морских котиков, хотя они живут в воде, ситуация, в общем-то, аналогична. Они греются мехом, они все время разбирают, чистят. Они внутри остаются сухими под этим самым мехом. И для них совершенно омерзительно любое нарушение структуры меха. Будь то прикосновение человека к меховой части тела или прикосновение сородича. Поэтому, если обратить внимание, хоть в неволе, хоть в природе, котики не спят в повалку, как сивучи или моржи. Они валяются рядом, но не соприкасаясь боками. То есть у них вот это вот некоторое представление о дистанции гораздо четче и жестче, чем, например, у морских львов. Причем у наших северных морских котиков оно жестче, чем у их сородичей, живущих в более каких-то низких широтах. Видимо, потому что для них еще более важно поддерживать свой мех в хорошем теплоизолирующем состоянии.
4: А как они чистятся-то вообще, вот если что?
10: Они расчесывают себя сами.
4: Задними ластами.
10: Да, причем они это делают в воде очень подолгу. Вот, они просто часами ухаживают за своим мехом. И, соответственно, берегут свою прическу от того, чтобы она сбилась от какого-то случайного телесного контакта с кем-то. Поэтому, кстати, при тренингах в неволе мы понимаем, что прикосновение к шерстяным частям тела им неприятно. Если это там именно поглаживание, не особенно рыхлящее мех, еще туда-сюда, если нам нужно как-то там мех взрыхлить, докопаться до кожи, то это будет очень неприятная вещь. Мы учим животных, чтобы они это терпели, поскольку нам это нужно для ветеринарных процедур. Но если мы попытаемся этим подкреплять, это было бы приятно там собаке или моржу или сивучу, да?
4: Ну да.
10: То мы вместо приятного сделаем животному неприятно.
4: Угу.
10: Поэтому мы четко понимаем, что так можно, но это именно сложный противный навык, требующий от животного договоренности. А вовсе не плюшка, которую мы можем ему предложить.
4: Очень интересно. Но вообще, в целом, в лежбищный период считается, что котики значительно более агрессивны, чем морские львы.
10: Да.
4: Это как-то вот отражается в их содержании, скажем?
10: Ну, в неволе, конечно, сивуч кажется действительно страшным, агрессивным,
4: да,
10: огромным
4: ужас,
10: зверем,
4: да.
10: Очень уверен в себе.
4: Да.
10: Вот, в целом они гораздо более такие робкие, интеллигентные, даже животные, чем морские котики.
4: Ну, я вам могу сказать из собственного опыта, что мы, когда снимали их диких на командорах, мы пешком подходили к сивучам, громаднейшим животным, за тонну весом на расстоянии, там, я не знаю, 10 метров, а про котиков... Мы могли снимать их и вообще, так сказать, находиться рядом только на скалах, будучи там, куда они не допрыгнут, заведомо.
10: Но сивуч, он какой-то очень правильный и ритуальный при всем своем большом размере. Как вот волкодавы, кавказцы или азиаты, да, он большой, сильный, но какой-то очень правильный и очень приверженный каким-то традициям. А котики – это такие гопники мира морских млекопитающих.
4: Ну, а может, тут разница в их социальности, что, в общем-то, для сивуча важнее держать пятак какой-то,
10: да,
4: или, наоборот, самок, а вот для котика, там, наоборот,
10: конечно,
4: защищать именно то место, на котором он находится. Вот как это объяснится?
10: Ну, в принципе, и тот защищает место. И тот защищает самок,
4: да.
10: Но, насколько я знаю, более или менее современные исследования на этот счет, оказалось, например, что у котиков и у сивучей удержание самок на определенном пятаке устроено совершенно по-разному. У сивуча это скорее такование, рассказ самкам, какой он замечательный, и выбор на самом деле стопроцентно делают самки, с каким самцом им находиться. А у котиков... Самцы обращаются с самками гораздо более жестко. Не случайно в природе часто бывают убийства, когда два самца потянули самку на себя и просто ее разорвали. То есть там как раз задача самку именно как-то грубо физически постараться удержать рядом с собой, чтобы она родила своего щенка черненького рядом, а дальше она уже особо никуда не денется. То есть у сивучей явно действительно гораздо большую роль играют привязанности именно самок к самцу. Непонятно, вот мне не попадалось исследований, насколько из года в год самки стремятся к одному и тому же секачу или нет. Но все мы знаем, что, ну, как бы немного лет подряд самец может удерживать место на лежбище. Это очень такая энергозатратная и изнуряющая задача, поэтому, как правило, несколько лет это вот... Хорошо, а дальше он, к сожалению, уступает уже место следующим самцам, вот, поскольку ресурс организма на этом заканчивается. Но опять же, у сивучей и вообще у морских львов гораздо дольше и нежнее связь матери с детенышами. Если у котиков это там, грубо говоря, 3 месяца плюс-минус, и в первые кочевки осенью они уходят уже отдельно, детеныши и самки. И более того, на следующий год молодые морские котики, годовалые, как правило, просто не выходят уже на лежбище. То есть на репродуктивном лежбище им делать нечего, с матерью они связь уже порвали. На холостяковое лежбище, где собираются подростки, им еще рановато. И они часто первое лето проводят просто в море, не выходя на сушу. Благо котики умеют спать в воде, и суша им вообще не очень-то нужна. А вот сивучи, ну уж год-то детеныш держится с матерью всегда, а бывает, что и на второй год уходит. И, соответственно, самка кормит уже следующего щенка, и у нее продолжает подтягивать молоко, и его там годовалый брат или сестра. А дальше, конечно, самец там, ну, к 2 годам, по крайней мере, от матери отваливается более-менее всегда. А самка может оставаться недалеко от матери и дальше. В принципе, ей не закрыт путь оставаться рядом с матерью. И, судя по всему, вот именно как бы самочьи связи между сивучами достаточно сильны. Понятно, что к моменту, когда дочь созреет для размножения, гаремный самец будет уже другой. Вероятность, что это ее отец, минимально, поэтому тут, в общем-то, у них нет как бы задачи обязательно разойтись у матери с дочерью.
9: Ну да, чтобы не было близкородственного скрещивания.
10: Да, да, да. Здесь как бы они могут себе позволить оставаться вместе. И, кстати, похожая ситуация у моржей, где тоже, судя по всему, есть какие-то матрилинейные группы.
9: Ну там, насколько я понимаю, насколько нам Анатолий Кочнев рассказывал, там 3 года – это нормально, а связь матери с детенышем.
10: Это у моржей, да?
9: Да, у моржей.
10: Ну вот то ли так, то ли они и дальше остаются рядом на периферии, потому что кормят молоком они, да, там...
9: 3 года.
10: 2-3 года, да, но дальше детеныш до там какого-то уже позднеподросткового возраста, до 7, 8, 9 лет, может все равно находиться где-то рядом, и самка на него вполне реагирует. Вот, если с ним что-то происходит.
9: А вот мы говорили про морских львов-сивучей, да, угу. Самых крупных таких вот животных. Ну, известно, что, в общем-то, врагов у них в Мировом океане немного, да, но у сивучей-то, наверное, у самцов вообще, кроме касаток, нет никаких. Да, а вот они как-то защищаются в море от касаток? Какие-то коллективные маневры у них бывают, там, объединиться, потому что, конечно, несколько самцов, хоть они намного меньше касаток, но зубы-то у них будь здоров, укусить они могут.
10: Ну, честно говоря, вот мне не попадалось информации про то, что они как-то коллективно обороняются от касаток. То есть, по-моему, они все-таки действуют по принципу в рассыпную. Если охотиться коллективно на рыбу они могут, то вот про то, чтобы они объединялись для защиты, я, честно говоря, не слыхал. Хотя у сивуча бывает именно агрессивное поведение и в воде.
9: В воде бывает, да?
10: Да. У большинства гаремных ребят оно возникает только на суше. И спустившись в воду, зверь становится совершенно другим. У сивучей, видимо, бывает, непонятно, то есть это все-таки там переадресованная игра или агрессия. По крайней мере, вот при подготовке морских млекопитающих для военных целей сивучей вполне учили охранять от посторонних аквалангистов и уничтожать этих аквалангистов в воде. То есть сивучу можно объяснить, что там плывущий человек подлежит...
9: Это плохо, это враг.
10: Это враг, да.
9: Вы знаете, ну я когда-то в диалогах о животных очень давно показывал, как галапагосские львы, если я не ошибаюсь, это были львы, а не котики, они отгоняли от берега, то есть сикачи срывались в воду и отгоняли от берега акул.
10: Интересно.
9: Вместе. То есть такое поведение все-таки, наверное, как-то может иметь место быть.
10: Интересно, потому что вот, ну, я думаю, что с касатками просто там нечего ловить, даже если это будет группа сивучей.
9: Ну, ловить нечего, там, конечно.
10: Касатки тоже не одиночки, как мы знаем. И по размеру крупнее, оснащены лучше.
9: Единственная защита у морского млекопитающего в воде от такого крупного хищника – это его маневренность.
10: Да.
9: Потому что да. Попробуй добыть, который как муха крутится вокруг своей оси.
10: Маневренность, вылетание на сушу, опять же, коллективность, потому что когда все рванули в рассыпную, больше шансов как-то убежать, чем когда ты один, и на тебе сфокусировано все внимание этого хищника. Если сравнивать вот именно наших северных морских котиков и сивучей с их более, скажем так, тропическими сородичами, На самом деле интересный момент тоже в смысле социальности бросается в глаза, что наши и сивуч, и северный морской котик самые такие жесткие, строгие, условно говоря, злые по сравнению с сородичами из более мягкого климата. С чем это, видимо, связано? Ну, есть такая версия, что если ты очень жестко держишь свой участок на лежбище, свою территорию, каждый раз в кровопролитных каких-то стычках его отстаивая, вот, то если это животное пойдет искупаться в воду, оно свой участок, конечно, потеряет и снова придется вступать в кровопролитные стычки, а это очень энергозатратно. Поэтому в условиях там, каких-нибудь Командор или Сахалина можно себе позволить месяц просидеть на суше, не спускаясь в воду. То есть нет такого риска умереть от перегрева, как в более южных каких-то регионах, более низкоширотных, скажем так. Вот. Если какой-нибудь калифорнийский морской лев, например, там, да, попытается так сделать, он очень быстро умрет от перегрева. Поэтому у ребят, обитающих в более теплом климате, есть необходимость периодически сходить в воду и там остыть. И вот при таких условиях гораздо выгоднее быть более мягкими, более договороспособными и меньше иметь жестких стычек, просто для того, чтобы всего себя не потратить на вот эти вот драки за свое место на лежбище.
9: Ну что ж, спасибо, это было очень интересно. Итак, дорогие радиослушатели, у нас в гостях был Андрей Тупикин, зоолог, сотрудник Московского зоопарка, и говорили мы с ним о социальности тюленей, в основном настоящих тюленей и ушастых. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
8: О животных с Иваном Затевахиным.
0: Радио России. Радио России. Общество.
5: Детский вопрос.
3: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые живут где-то рядом. Но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы. Всем миром. Миром взрослых. Стартовал еще один учебный год. Миллионы школьников и студентов опять взялись за гранитнауки. На переменах кто-то беспрерывно делится летними впечатлениями со старыми друзьями, кто-то знакомится с новыми однокашниками. А для кого-то этим летом изменилась вся жизнь, потому что казенные сиротские стены сменились домашними, а школа или колледж уже другие, не те, что были в прошлом году. Настоящие большие перемены и...
11: маленькие радости.
3: Продолжит Ирина Поварова.
12: 2 года назад мы рассказали в эфире о 12-летней девочке из иркутского детдома.
13: Люда, ты давно в учреждении в этом живешь?
11: 7 месяцев.
13: Тебя что-то удивило, может быть, показалось странным, когда приехала?
11: Нет, я не была.
13: Ты не первый раз сюда приехала?
11: Угу.
13: А когда в самый первый раз приехала, помнишь?
11: Да, я удивилась, что большой дом.
13: Сложно было привыкнуть?
11: Не было.
12: Почти 10 лет Люда жила с родителями. Сначала умер отец, потом мама. Но девочку в семье любили.
14: Была трагедия, что вот мама скоропостижно умерла. Мы привезли такой розовощекий ребенок, пухленький, такой хорошенький, который вот все время с мамкой, а тут раз и не с мамкой.
12: Так Люда попала в детдом в первый раз. Вместе со старшим братом, которому было тогда почти 18. Довольно быстро девочку забрали в семью под опеку.
15: Но у нас было максимум полгода. Пришли они где-то по зиме, а к лету ее уже забрали.
12: Говорит воспитатель Люды Евгения Кузьминич.
15: Мы вообще рассчитывали, что они нашли друг друга. Когда они встретились, у них так все хорошо было. Даже они внешне были похожи друг на друга, опекун и Люда.
12: Однако примерно через 1.5 года Люда снова оказалась в казенных стенах.
15: Мы не встречались с опекуном. Она вот просто привезла ее в опеку, и больше мы ее не видели. То есть нам передали ребенка, и все. И я пару раз пыталась ей набрать, ну, хотя бы спросить. Она мне не ответила.
12: Может быть, в отделе опеки услышали какое-то объяснение? Я обратилась к его руководителю, Анне Самсоненко.
16: Ну, и вроде родители там неплохие, но у нее вот подростковый начался возраст, и они с формулировкой, она начала нам грубить, а мы насквозь интеллигентные. В нашей семье не хомяк.
15: Мы были бабушка с дедушкой ближе к этому возрасту. У них сын уже взрослый погиб. Вот они вроде как пытались в жизни найти своего ребенка, она не оправдала ни внешне. Вроде как она иногда вредничает, не хочет что-то делать, и у нее характер проявляется, и может сказать грубое слово.
13: Ну, это как-то странно. Это женщина-опекун. Думала, что она робота взяла?
15: Ну, видимо, да. Либо сильно идеализировала своего ребенка и думала, что вот с одного можно на другое переодеть, и будет то же самое, но так же не бывает. И даже в одной семье дети воспитываются по-разному. Вроде одинаково их растишь, а все равно. Две личности разные получаются.
12: А как сама Люда воспринимала жизнь в семье опекунов?
11: Ну, так себе.
13: А что не понравилось? Что тебе там было плохо?
11: То ругались много.
13: А как думаешь, они просто так ругались или по делу?
11: По делу.
13: И по делу тоже?
11: Угу. А она вот такая медлительная, медленно говорит и медленно что-то делает. Когда опекун выбирала, мне ей сказали, что может где-то задержка. Да, надо заниматься. Никто не говорит о том, что надо отпускать руки. А от девочки больших результатов прям не ждите. Не надо ее мучить. Ну и вначале она маленькая, третий класс была, вроде все получалось, а потом стало немножко, действительно, ей времени не хватать. А ей хотелось сделать все идеально, преидеально, ей все время хотелось ей сделать приятное. Она старалась дозаниматься потихонечку, чтобы никто не видел, что-то дочитать, что-то доделать. А у них какие-то вот режимные моменты прямо острые были. 10 часов спать, свет выключали, ложись. Если даже она где-то пыталась где-то что-то сделать, если даже говорила, что уроки не успела сделать, все, 10 часов свет выключаем, все, спим. У нее ритм немножко не совпадал с ними.
13: То есть она просто не успевала сделать в их привычном ритме, а доделывать ей тоже не давали?
15: Да.
13: И получалось, что не сделала плохо, позже сделала плохо?
15: Да. И на этой почве часто конфликты возникали. Ну и кто-то еще, люди сказали, избавьтесь от нее, зачем вам нужен этот ребенок. И все, и вот они отказались. Хотя она очень страдала. Она когда пришла, вот она хоть и молчит, а все равно ждала, что вот она придет, опекун не берет ее. Но та не пришла.
16: Ну, ребенок, естественно, говорит, что это я такая плохая. Ну, все классически. Внушили, что не настолько хорошая, она настолько не подходит к ней. Высоковоспитанная.
12: Анна Валентиновна считала, вот эта убежденность Люды, что она плохая, мешала ей довериться другим людям.
16: Очень трагично, на самом деле. Вы знаете, мы-то думали, что мы даже ее переводить никуда не будем. У нас была кандидат, у нее такой тоже успешный опыт, она у нас брала взросленьких уже ребятишек, но она прям вообще такая вот очень на позитиве вся. Было полной неожиданностью, что ребенок категорично сказался.
15: И у нас еще тоже проблематично получилось, что девочку к нам определили и пошли опекуны один за другим. Потому что девочка хорошенькая, реально хорошенькая, у нее очень много кандидатов.
12: А Люда боялась даже выходить к ним.
15: Она сначала совсем отказывалась. Я говорю, ну давай посмотрим. Если мы придем посмотрим на человека, не обязательно с ним разговаривать, просто внешне посмотрим. Не понравился, развернемся и уйдем. Вот мы сначала вот таким образом встречались. Посмотрели, мне не понравилось.
16: Мы все равно надеемся, мы не отказываем в выдаче направлений никому. Говорим, знакомьтесь и видео там направляйте. Мы же не знаем, как звезды сложатся. Были дети, которые вроде все время нет, а потом раз. Может быть, сердечко растопится, может, вы ключик подберете.
12: Долгих 2 года мы рассказывали о Люде и ждали новостей. И вот, наконец...
16: У нас такое счастливое событие. Людмила-то у нас долго же не хотела в семью идти. Мы уже тоже были настроены не так позитивно. Думали, что ребенок уже совершенно потерял доверие к взрослым, потому что, конечно, ей было очень обидно, когда у нее первая семья разрушилась. Никто не рисковал начинать знакомство, учитывая, что ребенок не очень был настроен на семью. Но вот будущая мама, она очень терпеливо год подбирала ключик к ребенку. Она вот когда к ней пришла, и тоже и знакомство сначала у них не состоялось, но она все равно сказала, я хочу все-таки, чтобы этот ребенок начал верить, и поддерживала связь. И когда людям нужна была помощь, там, совет и так далее, всегда была на связи. И самое главное, не бросала никогда эту идею, никого, кроме Люды, не смотрела. И в конце концов вот ребенок доверился и оказался в семье.
13: Как у них дела сейчас, не знаете?
16: Все нормально. Они остались у нас в городе, поэтому у нас под присмотром. Школа у нее сейчас другая, это другой район города. Но я думаю, у нее все сложится. Она у нас девчонка такая, умеет адаптироваться. Ну и поддержка, конечно, теперь-то она мамина.
3: Недавно мы получили такое сообщение от Надежды из Красноярска.
17: Здравствуйте. В 2019 году взяла сыночка из дома малютки. Хочу вашу рубрику «Обыкновенное чудо».
3: Эта, любимая очень многими, рубрика появилась на сайте детского вопроса 20 лет назад. Радиослушатели, забравшие из домов ребенка и детдомов наших маленьких подопечных, стали присылать в редакцию фотографии. На снимках их названные сыновья и дочки в семье, а для сравнения кадры сделаны еще в казенных стенах. Разница невероятная. С разрешения приемных родителей мы размещаем эти парные снимки на сайте и на страницах соцсетей нашего проекта. Именно такие два фото и прислала в редакцию Надежда. Малыша с расщелиной верхнего неба – это из дома ребенка, и симпатичного школьника с красивой широкой улыбкой. Конечно же, мы с радостью опубликовали оба снимка. А поскольку в письме был номер телефона, мы поговорили и с мамой мальчика.
8: История с продолжением.
13: Надежда, почему вы решили прислать эти фотографии?
18: Ну, решила показать, что дети детских домов, даже с расщелиной, видели там, какая была расщелина, что все решаемо, что главное – любовь, как говорится, и любовью можно все вылечить. Чтобы другие посмотрели, вдохновились, чтобы не боялись.
13: Скажите, а чем вы вдохновлялись, когда решили принять ребенка?
18: Ну, смотрите, я сама сирота. Я в детском доме не жила, но у меня родителей давно нет. И всегда мне хотелось взять ребеночка и подарить ему всю любовь, которой у меня не было.
13: То есть вы тоже росли где-то в приемной семье, да?
18: Ну, я по родственникам. То у бабушки, то у дедушки, то у тети. Не в приемной семье, но у родственников. Ну, все равно, знаете, у одних, у других, у третьих пожив. Такого нет, чтобы там папа, мама и тебя любят. Все равно внимания не было. Не было такой любви вообще, в принципе. Зная то, что это тяжело расти без родителей, по собственному опыту хотелось подарить любовь ребенку.
3: В разговорах с приемными мамами мы нередко слышим, что такая мечта была у них давно, у кого-то даже с детства. Но бывает, что на пути к ее осуществлению появляется препятствие для многих неожиданное – несогласие мужа. А ведь у Надежды тоже есть супруг – Евгений. Долго ли пришлось уговаривать его?
18: Да, мы как-то говорили, он сначала сказал, что я что-то не знаю, видимо, какой-то страх, боюсь, что не полюблю. Я всегда говорила, ну вот мы с тобой тоже родными не были, мы привыкли, мы полюбили, да, и вот и другого человека, не своего ребенка, тоже можно полюбить. А потом через год, наверное, сам сказала, может быть, все-таки, да, как-то пришел, видимо. Ну, люди сначала же страшно, да, а потом потихоньку привыкаешь к этой мысли, может быть, представляешь, что это как будет, вроде бы, и а чего бояться, да. Наверное, так.
13: А кровные дети есть у вас?
18: Нет, кровных нету.
13: То есть вы решили начать с приемного?
18: Да, решили так. А когда увидела Васю фотографии, и он рядом сидит, улыбается. Да, Вася, кстати, знает все. Мы проходили школу приемных родителей, нас учили, что лучше, конечно, бы не скрывать, потому что детки там узнают, и для них мы самые первые враги становимся, когда скрывали от него настоящее его происхождение.
3: Вот так в семье Надежды и Евгения появился приемный сын, Вася.
13: В каком возрасте он к вам попал?
18: Года 4.
13: А сейчас ему уже сколько?
18: 8. Закончил 1 класс.
13: Он что-нибудь спрашивал у вас на эту тему, чем-то интересовался?
18: Да, мы с самого детства, как учили в школе приемных родителей, рассказывали сказку, что вот там жил в домике, там, ну, знаете, вот такое все. Прям самое-самое детство. И сейчас он уже все знает. Он меня спрашивал же, я в девочке родился. Я говорю, ну, меня тебя родила другая мама, а я вот твоя вторая мама. Он говорит, хотел бы я спросить у этой мамы, которая меня родила, зачем она меня оставила? Говорю, Вась, ну вот будет 18 лет, найдем и спросишь, ладно, ну, давай. То есть ту маму ни в коем случае никак не осуждаю. Говорю, ну, не смогла, по каким-то причинам. Ну, зато ты теперь с нами.
13: Он отказничок, да?
18: Она родила, еще, видимо, молодая, еще и одна, еще и остальный образ жизни, еще и расщелины. Она просто ушла в больницу, и все. И потом ее просто лишили.
3: А новые родители Васи не испугались ни расщелины верхнего неба, ни других проблем.
18: А Васе еще из расщелины тяжелое нарушение речи, то есть разговаривает очень плохо. Поэтому и в школе тяжеловато было в первом классе.
13: Пока не удалось полностью компенсировать вот эту расщелину.
18: Ну да, мы два раза в Новосибирск ездили, зашивали. То есть первый раз вообще, в принципе, все, он же был не оперированный полностью. А второй раз подшивали то, что разошлось, твердое небо там немножко разошлось, где-то еще подшивали. И еще будет операция, и у ортодонта наблюдаемся, потому что зубы косые, кривые в разные стороны, и растут там, где вообще, в принципе, не нужно было. То есть проблем, конечно, много. Ну, ничего страшного, мы потихонечку со всем справляемся.
3: Несмотря на имеющиеся у сына сложности, которые еще предстоит преодолеть, Надежда с Евгением решили не останавливаться на одном ребенке.
18: Вася уже говорит: мама, давай еще возьмем ребеночка. Ну вот, смотрим с ним вместе фотографии детей. Ну вот, он говорит, я был там же, а сейчас у меня есть родители. То есть все мы это обсуждаем. И я говорю, никто не должен быть один. Обязательно любому человеку нужно, чтобы у него была семья. Но пока просто школа была, первый класс такой, знаете, тяжелый, где сейчас полегче будет во втором, мы уже прям начнем этим заниматься.
13: Кого будете искать?
18: Ну, в этот раз девочку. Вообще-то, изначально я искала девочку. Вася это знает об этом, да, Вася? Да, но когда я увидела Васю, все. Я думаю, нет, ну вот, наверное, будет Васю. Жизнь улыбается. Он говорит, мама, девчонку, она бы тебе так не помогала, как я. А я, видишь, какой помощник. А девчонки, они ленивые, а я вон какой.
13: А Вася скажет что-нибудь, раз он там рядом?
18: Вася, сейчас поговори.
19: Здравствуйте.
13: Здравствуй, Вася. Скажи, пожалуйста, какая у тебя мама?
19: Любимая, как звездочка, как котенок.
13: А ты тогда кто?
19: Ну, значит, мама кошка, а я котенок. Я ее люблю.
18: Ну, сейчас же да, надо сестренку, да, Вася? Чтобы он был защитником.
19: Да.
8: Продолжение следует.
3: Что ж, пожелаем нашим героям успехов и в учебе, и в лечении, и в поисках сестренки для Васи. Но родители нужны не только девочкам. Среди воспитанников детдомов мальчишек больше, и они тоже ждут, что к ним приедут и заберут домой. Об одном нашем подопечном, который ждет уже давно, сегодня напомнит Татьяна Юрасовская. В одном из детдомов Кемеровской области живет темноволосый сероглазый Артем. Познакомились мы с ним 2 года назад, когда пареньку было 12 лет. Вот что рассказала тогда Светлана Ковалева, воспитатель Артема.
20: Артем активный мальчишка. Его интересует деятельность с людьми, с ребятами, командная деятельность. Ему мяч, ему вот что-то спортивное.

0: у него знание иногда опережает его возраст. Его интересует и наука, и интернет, и компьютерные технологии.
1: Кстати, компьютерными технологиями мальчик интересовался не просто так.
2: Ты уже думал, кем хочешь стать, когда вырастешь?
0: Да, программистом.
2: Математику нужно подтягивать?
0: Да.
2: Как думаешь, у тебя получится?
0: Да, обязательно.
1: Прошло 2 года. Артем окончил 8 класс. Математику, правда, он и сейчас считает сложным предметом, но с учебой справляется. А еще сделал первые шаги к профессии мечты. Занимается в кружке программирования.
2: Давно занимаешься?
3: С прошлого года.
2: Нравится? Успешно?
3: Ну да, хорошо пока что все.
2: А что вы там делаете на этом программировании?
3: Занимаемся разработкой компьютерных игр.
2: Прямо игр?
3: Ну, пока что начинаем, пока что.
1: Между прочим, у Артема есть важное для будущего программиста качество. Парень умеет мыслить нестандартно.
0: Он левша. Может быть, в связи с этим у него полушарие другое развитое, и у него иногда бывает очень креативный подход к каким-то ситуациям.
2: Творческая такая личность, да?
0: Да, творчество спортивное, вот так.
1: Вот такая разносторонняя натура. Тёма иногда под настроение любит порисовать, иногда покрутиться на турнике или позаниматься на тренажерах, а еще...
3: Ну, в свободное время посещаю секцию рукопашный бой. Когда время есть, играю в баскетбол, волейбол.
1: Артем – общительный и компанейский паренек. Но настоящими друзьями он считает далеко не всех. 2 года назад мы с ним обсудили эту тему.
0: Ну, 5 друзей есть.
2: Что значит хороший друг?
0: Человек, который не предает, всегда поможет в трудную минуту.
2: А ты хороший друг?
0: Да.
2: Вообще, у тебя какой характер?
0: Нормальный такой. Я так добрый.
2: А какие качества в других людях тебе нравятся?
0: Справедливость.
1: Интересно, изменилось ли мнение Артема за 2 года?
2: Артем, какие качества тебе нравятся в других людях?
3: Доброта, искренность и справедливость.
2: А у тебя есть эти качества?
3: Да.
2: Ты легко можешь с кем-то найти общий язык?
3: Да.
2: А с кем тебе легче находить общий язык? С ровесниками, с теми, кто младше, кто старше или со взрослыми?
3: Без разницы.
2: А есть люди, с которыми ты ни за что не стал бы общаться?
3: Ну, есть. Если люди занимаются, наверное, какими-то плохими вещами.
2: Как ты считаешь, какой у тебя характер?
3: Спокойный, более мягкий такой.
4: Планчик не конфликтный, общительный. Нет такого, чтобы он взрывался на полусловие или что-то ему не понравилось психовать.
1: В разговор включается воспитатель Наталья Беломестного.
4: Он нормально, спокойный мальчик, адекватный, скромный, на все просьбы отвлекается.
1: А Светлана Ковалева подтверждает.
0: Тёма очень хорошо помогает по дому, с инструментами, с уборкой, к примеру, что-то, если даже тяжелое, он очень ответственно к этому подходит.
1: Воспитатели считают, что такой замечательный помощник хорошо вписался бы в семью. А сам-то он что думает по этому поводу?
2: Артем, а вот если какие-то люди тобой заинтересуются, захотят позвать к себе, ты как к этому отнесешься?
3: Ну, смотря какие люди будут.
2: Какие люди тебе понравились бы?
3: Хорошие, которые относятся ко мне нормально.
2: Сложно быть сыном в семье, как ты думаешь?
3: В какой-то степени, да.
2: Ну, а чем сложно?
3: В помощи.
2: Надо помогать родителям, да?
3: Да.
2: Ну, вот ты смог бы или неохота?
3: Смог бы.
2: А если бы, скажем, приехали люди, которые тебе понравятся из другого региона?
3: Ну, прежде всего сначала бы познакомился. Потом, если что-то хорошо получалось, может быть, да.
2: Но, в принципе, не пугает смена обстановки?
3: Нет.
1: 2 года мы ищем семью для нашего подопечного. А кто-то, возможно, именно сейчас ищет как раз такого интересного и разностороннего сына-подростка. Зайдите на наш сайт, посмотрите в серые глаза Артема. Вдруг именно в нем вы узнаете своего ребенка. Фотографии Артема, а также других ребят из Кемеровской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Зайдите, вглядитесь в детские лица. И как знать, возможно, кто-то узнает среди мальчишек и девчонок своего ребенка, будущего сына или дочку. А на сегодня все. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
5: Детский вопрос. Радио России. Реклама.
6: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем.

0: часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
1: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
2: МЧС информирует.
3: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
4: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Реклама.
6: Московское время 13:00. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске российские войска поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры ВСУ. Владимир Путин хотел показать Уитхову и Кушнеру красоты Кремлевского дворца, заявил Дмитрий Песков. И в МИДе не исключили трехстороннюю встречу лидеров России и КНР, а также США. А все подробности далее. Российские войска за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне проведения СВО. Об этом заявили в Минобороны. Вооруженные силы России ударили по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, и цехам производства БПЛА. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 4 управляемые авиабомбы и 400 украинских беспилотников самолетного типа. А суточные потери ВСУ в зоне ответственности всех группировок войска России составили не менее 1315 военнослужащих. Добавлю, с полуночи 5 сентября вооруженные силы России не наносят удары по Киеву. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Он отметил, что и ВСУ заметно сократили количество атак, в том числе на Москву. При этом Россия и Украина не договаривались о более широком перемирии, подчеркнул президент. Владимир Путин 5 сентября принял посетивших Москву спецпосланника американского лидера Стива Уиткофа и зятя американского лидера, предпринимателя Джареда Кушнера, в красной гостиной Большого Кремлевского дворца. За этим стояло желание проявить гостеприимство и показать американцам красоты здания. Об этом сообщил в интервью для Вестей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и отметил: Уитков и Кушнер с симпатией относятся к нашей стране. А по итогам беседы, которая длилась более 3 часов, помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, конструктивными и откровенными. По словам Ушакова, Уитков и Кушнер представили соображения стороны по поводу возможных путей урегулирования, а также обсуждали взаимовыгодные экономические отношения между Россией и США.
8: Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись предохранением одних из самых главных нацистских преступников. Что бы я сказал? Состоявшиеся переговоры не ограничились обменом мнениями по регулированию украинского кризиса. Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
7: Как отметил Ушаков, американцы пообещали использовать полученную в Москве информацию в ходе переговоров в Киеве, которые намечены на сегодня. Частица мощей великого князя Дмитрия Донского будет отправлена в зону проведения спецоперации. Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
5: Сегодня мы забираем второй ковчег с мощами благоверного князя Дмитрия Донского, который будет сегодня направлен в главный храм вооруженных сил Российской Федерации. И затем уже по определенным программам он будет посещать воинские подразделения в зоне специальной военной операции, в том числе воинские части здесь, которые дислоцированы на своих штатных местах, обязательно высшие учебные заведения и средние учебные заведения Министерства обороны.
7: Как ранее сообщалось, ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского доставлен в главный храм Вооруженных сил России, в подмосковный парк «Патриот». Ковчег был изготовлен по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла для передачи в соединение и воинские части Вооруженных сил России. Замглавы МИДа Сергей Рябков не исключил проведение трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая. В интервью ТАСС он сообщил, что такая идея есть, она вброшена в публичное пространство. Впрочем, говорить о том, что все переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. По словам дипломата, главный вопрос – как будет сформулирована содержательная сторона и чего ждать на выходе. Рябков добавил, что трехсторонний формат с участием лидеров России, Китая и США до сих пор не практиковался. Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин затрагивали возможность проведения встречи с участием президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае. Украинские мошенники переводят свои колл-центры в азиатские страны, чаще всего в Таиланд. Об этом рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках Восточного экономического форума. По его словам, они размещаются на арендованных виллах. Как правило, основная масса сотрудников – это граждане Украины. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
9: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» предложил около 10 миллионов евро за крайнего полузащитника «Гвадалахары» Роберто Альварадо. По информации «Спортэкспресса», в эти дни стороны ведут переговоры. В сезоне 26-27 мексиканец провел 6 матчей, забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу. Ранее футболист также выступал за Крус Асуль, Никаксу, Пачуку и Силаю. Напомню, сделку возможно оформить до 11 сентября. В этот день в РПЛ закроется трансферное окно. Айдын Мангуш защитил титул великого борца на 6-х всемирных играх кочевников. В этот раз его соперником в финале был Бактияр Мирлан Уулу из Киргизии. Напомню, титул абсолютного чемпиона россиянин завоевал еще в 2018 году. Лев Кацман и Максим Гребнев одержали победу на турнире по настольному теннису категории WTT Contender в Алма-Ате в парном разряде. В финале они обыграли шведов Матиаса и Кристиана Карлсонов со счетом 3-2. Бронзовый призер чемпионата Европы по велоспорту 2018 Ярослава Бондаренко выиграла BMX-гонку на время на спартакиаде народов России. Второе место заняла Майя Савина, третье – Софья Ситникова-Рыхлицкая. У мужчин победу одержал Александр Казанцев, серебряную медаль завоевал Никита Ермаков, бронзовую – Александр Катышев. Международная федерация конного спорта предоставила нейтральный статус двум российским всадницам, сообщает ТАСС. Речь про Викторию Ануфриеву и Эмилию Загарину. В Москве 26 и 27 сентября состоятся забеги ежегодного марафона. Трасса пройдет через известные места в центре города, включая набережные Москвы-реки, Садовое и Бульварное кольцо, Тверскую улицу и исторический центр у стен Кремля. У меня на этом пока все. Не прощаюсь.
6: Погода.
7: 7 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 12-14 градусов, переменная облачность и без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 20-22 градуса. В Магадане плюс 8-10 градусов, облачно, временами дождь. В Хабаровске плюс 23-25 градусов днем, переменная облачность, вечером дождь. Во Владивостоке без осадков плюс 21-23 градуса. В Екатеринбурге плюс 26-28 градусов, переменная облачность и небольшой дождь. В Челябинске без осадков плюс 27-29. В Тюмени 28-30 тепла и малооблачная погода. В Ханты-Мансийске плюс 21-23 без осадков. В Сургуте плюс 21-23. В Омске плюс 28-30 градусов малооблачно. В Новосибирске плюс 23-25. В Иркутске плюс 16-18 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 12-14. В Москве кратковременный дождь и плюс 11-13. Сейчас столица плюс 15. Облачно, местами дождь. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Цирк Никулина.
4: Медведь почему?
5: Медведь самое коварное, самое непредсказуемое животное в цирке. По его поведению невозможно просчитать, как он себя покажет. Может просто даже не напасть, а отмахнуться лапой, когти-то. То, что с кошками работает, вот не говорит, что мы видим животное по повадкам, что оно начинает что-то придумывать.
4: Да? Если а опасность, медведь не видно?
5: Нет, непроницаемый, абсолютно.
3: Максим Никулин в программе «Три измерения» в воскресенье в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда.
1: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
6: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
3: Радио России. Общество.
7: Максимова.
3: Выпуск 253.
8: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы говорим о нашем, о насущном. Вот и промчалось на сверхзвуковой скорости лето. Пришел сентябрь. И все новостные ленты заполнены двумя основными событиями – школа и грибы. О начале нового учебного года мы совсем недавно, накануне старта школьного сезона, говорили. И, конечно же, продолжим это делать в самом ближайшем обозримом будущем. Но сегодня о грибах. По официальной статистике, хождение по грибы признано в нашей стране национальным хобби. Грибниками – считается практически половина населения. По любви к грибам с нами сравниться смогут разве что китайцы. Но, правда, те не любители ходить по лесам и собирать их, а лидируют в сфере культивируемых грибов. В то время как в прочем мире, помимо нас, грибы сегодня почти нигде не собирают. И в Америке, и в Европе на грибников смотрят как на странных людей и скорее воспринимают их как маргинальных охотников за галлюциногенами. Более того, наши самые излюбленные виды грибочков – итальянцы, французы, швейцарцы и немцы – считают ядовитыми. Подробнее об этом мы еще расскажем в предстоящей программе. Не исключено, что из-за сыроежек и появилась известная поговорка про то, что русскому хорошо, то немцу смерть. Но факт есть факт. В России к грибам особенное отношение. Что и неудивительно, в наших суровых краях и непростых климатических условиях, где по большей части дожди, холод да снег, губительные для многих видов живого, грибы стали отличным подспорьем для выживания. Они питательны, в них много белка, медленных углеводов, нет жиров, зато есть отличный состав нутриентов, и они могут заменить мясо не только в пору голода, но и во время поста, что для нашей культурно-исторической составляющей немаловажно. Поэтому грибы у нас издревле солили, сушили, жарили, томили, парили, запекали, мариновали, морозили, консервировали. И ходили по грибы в лес не только с лукошками, а ездили на телегах. Совсем недавно мы в этой программе говорили о русской кухне и об огромном количестве грибных блюд. От наваристых супов до грибных растягаев и кундюмов, подобие пельменей с грибной начинкой. А хитрые хозяйки даже использовали гриб-навозник для того, чтобы истребить у мужей тягу к пьянству. Поздние исследования выявили, что он, оказывается, вызывает отравление у человека, который употреблял алкоголь, в то время как трезвеннику свои ядовитые качества – не применял. Интересно, что к грибам в народе было особое отношение, балансирующее на очень странной грани – почтения и презрения. С одной стороны, это была благословенная пища, с другой – их ассоциировали с гениталиями и испражнениями животных, о чем мы подробнее еще расскажем во второй части этой программы. Однако ж переместимся из былинных времен, когда грибы с горохом воевали в день сегодняшний. В разгар сезона тихой охоты не лишним будет узнать о том, что с 1 сентября за сбор некоторых видов грибов полагается многотысячный штраф. И речь не только о какой-то там грибной экзотике. В стоп-листе и сыроежки, и боровики. Ну, а подробности в нашей первой информационной справке.
7: Назвался груздем. Полезай в кузов. В Подмосковье 1 сентября 2026 года вступил в силу закон о штрафах за сбор, заготовку и продажу грибов, занесенных в Красную книгу региона. Физическому лицу нарушение обойдется в сумму до 3000 рублей. Должностных лиц оштрафуют до 30, компании и организации до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличатся приблизительно вдвое. Многие охраняемые грибы очень похожи на привычные виды – боровики, подберезовики и сыроежки, а даже носят похожие названия. Боровик – укореняющийся, подберезовик – разноцветный, грусть – лиловеющий. Сыроежки – золотистые, разнолистные и зеленоватые. Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов предупредил, что грибникам нужно быть предельно внимательными, чтобы случайно не срезать краснокнижный гриб, тем более что многие охраняемые виды относятся к условно съедобным или вовсе несъедобным. В министерстве советуют грибникам заранее изучить перечень охраняемых видов, чтобы не нарушить закон во время тихой охоты. Впрочем, с 1 сентября 2027 года у россиян появится возможность оформить разрешение на сбор редких грибов из Красной книги для научных и музейных целей через портал госуслуг. Срок принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения составит 15 рабочих дней с момента подачи заявления и сопутствующих документов. На сегодняшний день в Подмосковье растет 26 видов грибов, которые занесены в Красную книгу региона. Среди них саркосома шаровидная, трутовик овечий и разветвленный, грибная капуста, каштановый гриб, полубелый гриб, подосиновик пестрый, говорушка подогнутая, грусть золотисто-желтый, лиловеющий, ежовик коралловидный.
9: В эфире Максимова.
8: Была у меня мысль для обсуждения вот этой вот новости пригласить в программу юриста, потому что мне с большим трудом представляется, а как можно контролировать сбор краснокнижных дикоросов? Что, поставить на каждую тропинку лесника? Так у нас с лесниками и так в стране огромная напряженка. Ну а если даже предположить, что их у нас много, то что, заставить каждого егеря выучить список этих грибов и как они выглядят? Принимать экзамен с рассказом о том, чем зеленый сыроежка отличается от золотистой? Ну а если верить в то, что у нас в стране каждый второй грибник, то наивно предполагать, что более 70 миллионов граждан сядут и тоже займутся приблизительно тем же самым. Ведь информация о съедобных и несъедобных грибах у нас по большей части практическая и передается из поколения в поколение. Ну, в моей семье, во всяком случае, было именно так. Совместные походы с бабушками и дедушками в лес и железобетонное правило. Если не уверен на 200% в том, что гриб съедобный, не срывай. Так что, возможно, мною в подмосковных лесах было упущено немало ценных трюфелей, которые у нас, кстати, тоже, представьте себе, растут. А если говорить о денежной ценности грибов, то на первом месте прочно утвердился как раз он – трюфель. Во многих странах он признан деликатесом, а стоимость за 100 граммов доходит до 600 евро. А однажды белый трюфель был продан на торгах за 300 тысяч долларов. Этот гриб прячется под землей, и лучшие охотники за ними – свиньи, которых специально натаскивают его искать. Вообще, грибное царство насчитывает более 2 миллионов представителей. И какого только дива там нет. К примеру, гриб плазмодий. Он медленно мигрирует, как улитка, и похож на кусок холодца. А теперь представьте себе студень, который переползает по земле со скоростью 1 сантиметр в час. или веселки обыкновенные, которые вырастают за 2 минуты аж на сантиметр. В общем, юриста я в программу решила не звать, а пригласить профессионального грибника. Ну а вдруг он нам выдаст грибные места какие-нибудь? С нами Дмитрий Тихомиров, автор YouTube-канала «Охотник до грибов». Дмитрий, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
8: Вот вы профессиональный грибник, а что, существует такая профессия? Про микологов слышали, а грибник считали просто видом хобби и досуга.
10: Ну, знаете, помните, в фильме есть такая профессия — родину защищать. Точно так же есть профессия и грибы собирать. Конечно, у меня все началось с телевидения, с телеканала «Живая планета» и программы «Царство грибов», которую я вел 25 серий по одной теме. Я думаю, мало кто делал вообще касаемо природных каких-то вещей, а не говоря о такой узкой теме, хотя и широкой для любого россиянина, как грибы. Потому что у нас по статистике практически каждый третий человек ходит в лес по грибы. Ну, или когда-то ходил, пусть даже в детстве. Поэтому грибы знакомы всем, особенно лесные, наши любимые белые, лисички, подберезы, типа осинники. Все, что мы так знаем, любим. Но у меня все началось, как я думаю, и у многих, с детства. С первых походов с бабушкой, с дедушкой на даче под Домодедово. И потом как-то я любовь к грибам пронес через всю жизнь. И увлекся ими, конечно, более серьезно. А потом началось телевидение, всякие мои проекты, типа «Охотника до грибов», тоже научно-популярные, чтобы людей просвещать. Ну, потом пошли уже и грибные туры. В моменты, когда у меня нет съемок на телевидении, я до сих пор веду там разные программы природные, мотаюсь сейчас по заповедникам. Вот недавно, 2 недели назад, меня под Магаданом, в Магаданском заповеднике, признаться, чуть не съел медведь. Вот за мою жизнь, за мою практику, а я сколько лет мотаюсь по лесам, по тайге, честно сказать, это была самая стрёмная ситуация, я был в полуметре. И, кстати, медведь – это достаточно актуальная штука даже для подмосковных грибников, потому что по статистике даже в Московской области обитает порядка 40, внимание, медведей. В основном на границе со Смоленской и Тверской области. Вот, кстати, почему я предпочитаю за грибами ходить, и в том числе грибные туры водить с людьми, которые просто хотят познакомиться с лесом, с грибами, привить любовь детей своих грибам во Владимирской области.
8: Ну, откройте нам уже секрет, где искать грибы. Никто же, кроме вас, не расскажет нам про грибные места.
10: Вот только что я вернулся день назад из подгорода Гусь Хрустальный. Кстати, выдам одно грибное место. Это окрестности города Гусь-Хрустальный. Всего лишь 3 часа езды от Москвы. Там совершенно фантастические сосновые беломошные бары, которые можно найти только в Карелии, в Коме или в моей любимой Архангельской области. Вот эти холмы с белым лишайником, зеленым мхом. И из этого ковра под прямыми корабельными соснами, там абсолютно чистые леса, торчат вот эти вишневые шляпки боровиков. Это просто фантастика. Ради грибов можно и 3 часа проехать. Это, знаете, для грибника это не крюк. И даже 15 часов куда-нибудь до Архангельской области. И вот мои знакомые сейчас поехали в Коми, грибники из Москвы, или в Архангельскую, или в Карелию, где также пошли боровики, потому что все мы, конечно, грибники, ждем встречи с белым грибом. Да и не просто белым грибом, а сосновым белым грибом, который растет только в симбиозе с соснами. Увы, под Москвой его нет. За ним нужно, конечно, поездить. У нас растут другие виды белых грибов, всего 3 вида белых грибов в Подмосковье. Но вот сосновый белый гриб, он такой самый красивый, на мой взгляд. Допросят меня другие виды белых, типа белый гриб еловый или белый гриб сетчатый, но сосновый боровик – это просто как с картинки. И вот за такими грибами я и сейчас собираюсь через день буквально поехать во Владимирскую область, под Покров, под город Гусь Хрустальный. Кстати, могу выдать еще один секрет, как понять, где грибы искать, вообще где грибные места. Это самая главная проблема, я думаю, для любого грибника, и самый главный вопрос, потому что место и время необходимо для грибов, иначе просто вы выйдете из леса с пустой корзинкой. На самом деле все очень просто. Хоть принято, что опытные грибники скрывают грибные места, я часто открыт и, на самом деле, не скрываю особо. Во-первых, есть куча групп в соцсетях, где люди, в отличие, кстати, от московских групп, где часто скрывают, где какие грибы нашли, региональные группы, владимирские и любые другие соседи с Московской области, обычно открыты, даже пишут названия поселков. Можно найти эти группы в соцсетях. Плюс доски бесплатных объявлений. И, конечно, самое известное в стране. Забиваем белые грибы, смотрим, где продают грибы, и, значит, понимаем, там точно грибы пошли. И потом открываем спутниковые карты. Яндекс, Google, неважно какие. Сосновые беломорские бары прекрасно видны со спутника благодаря темной хвои сосен и вот таким белесым проплешинам, где растет лишайник. Откройте карту Гусь-Хрустального, вы сразу увидите эти сосновые бары. Значит, можно понять, что там пошли боровики. А если говорить про актуальные новости, то вообще этот сезон был достаточно плохой в плане грибов. Не было традиционных волн грибов. Колосовики, июльские, белые грибы еловые. Практически никому не повезло. В том числе, признаться, и мне. Но вся надежда на осень, на сентябрь, потому что грибы уже начались. Есть такой термин среди грибников. ТВП – температурно-влажностная провокация. На самом деле, чтобы грибница выросла в плодовые тела, нужно первым делом необходимы осадки, то есть мощные дожди. Вот, кстати, они только что прошли над нашим московским регионом. Наконец-то, потому что лето было очень сухое и жаркое. И понижение температуры, контраст температуры и ночные заморозки также уже были, в том числе и во Владимирской области. Я вот в эту субботу проснулся прям при 0 градусах, даже было прохладнее. Брусника, увы, померзла, хотя брусники тоже в этом году много. Но для грибов это то, что надо. Вот этот контраст температур. Даже во Владимирской области, в моих любимых барах, до сих пор не было волны белых грибов. Поэтому и местные все надеются на сентябрь. Наконец-то грибной комарик сдохнет. Это наш самый главный враг, который откладывает свои личинки и потом... Грибы все червивые. Даже сейчас я вот нашел там несколько десятков боровиков. Даже 5-сантиметровые, которые буквально 2-3 дня, тоже, к сожалению, вот просто все в хлам червивые. Надеюсь, ночные заморозки убьют грибного комарика. Гриб будет чистый, хрустящий. И я думаю, в течение недели белые грибы точно пойдут. А за ними и подосиновики, и подберезовики, кстати. А опята вот буквально на днях, вот в эти дни, наконец-то осенние опята также начали идти под Москвой. Волна осенних опят очень быстротечна. Многие грибники их любят, потому что что может быть вкуснее, чем маринованный, маленький, такой идеальный осенний опенок. Сейчас приходят новости со всех групп грибников, Сергиев Посад, Орехово, Зуево, Чехов. Вот в таких буреломных лесах, где, увы, бесполезно искать белые грибы, там как раз нужно искать осенние опята. В Лосином острове, даже практически в черте Москвы, ну, если подальше отойти от МКАДа, чтобы гриб все-таки был более-менее экологически чистый, а известно, что грибница, как губка, впитывает все вредное из земли, из воздуха, соли тяжелых металлов и все такое. Там тоже много бурелома, а это любимое место для осенних опят. Увы, волна осенних опят достаточно быстротечна. Неделя, они перерастут, закончатся. Поэтому сейчас надо спешить за осенними опятами, пока они не прошли, и также надеяться и ждать, что пойдут в должном количестве боровики. Грибница, я думаю, уже дождалась того момента, когда она решится, наконец, размножаться, выпустит вот эти плодовые тела, орган размножения грибниц, которые мы собираем, за которыми и стоит ехать куда-нибудь вот в сосновые бары. Опять же, в ту же самую мою любимую Владимирскую область, ну или куда-то подальше.
8: Спасибо. С нами был Дмитрий Тихомиров, профессиональный грибник, автор YouTube-канала «Охотник до грибов». Ну, а песни у нас сегодня тоже будут про грибы. И коли уж мы заговорили про грибников, то первая песня будет как раз о них. Потому что это не просто про сбор продуктов питания. Это целая национальная культура и вид досуга. И, возможно, кто-то сейчас себя узнает в лирическом герое исполнителя по имени Нейра Колян.
11: Так, Серега, палкой аккуратнее маши. Срезай под корень, не вырывай с грибницы. Пошли правее, там березки.

подняли городской накал. Прошло часа четыре, в ведре лежат опята, две старых сыроежки, да хитрые маслята. Витёк кричит: нашел огромный боровик, а это старый пень. Ошибся.

0: Это был Нейро Колян, который славится тем, что все песни у него на один мотив. Зато эти песни на все случаи жизни и про зимнюю рыбалку, и про охоту, и вот, как видите, про поход по грибы. И это могло бы показаться странным, но буквально еще несколько лет назад. А сегодня нет, потому что Нейро Колян – это первый народный нейроартист, голосом которого нейросети поют о нашей с вами жизни, душевный рэп-шансон, дворовую лирику под современный бит. И главное, ведь все же очень жизненно, ну согласитесь, прям как за разговорами на кухне у лучшего друга. Ну а мы возвращаемся к нашим грибам, которые часто называют третьим царством, потому что они не относятся ни к растениям, ни к животным, но при этом обладают качествами живых существ, в том числе делиться по половому признаку. Возможно, именно их загадочная природа привела к тому, что в народных представлениях славян грибы имеют неопределенную природу. Они соотносятся с нечистыми животными и растениями, с гениталиями и испражнениями животных, с инородцами, немцами да цыганами. По некоторым народным поверьям, некоторые грибы вырастают в местах, где животные совокуплялись. Вообще, в славянской культуре отношение к ним очень сложное. С одной стороны, это нечистый предмет, связанный с отбросами, слюной, но с другой стороны, это благословенная и освященная пища. С грибами связаны приметы. Перед походом по грибы необходимо умыться, нельзя молиться, креститься, иначе грибы от вас спрячутся под землю. Некоторые грибы нельзя собирать беременным. Также беременные не должны печь или есть печеные грибы. В Белоруссии для успешного похода за грибами при входе в лес втыкают в головной убор веточки трех разных деревьев, кладут в карман три разные травинки, и считается, что следы зайца ведут к грибным местам. И прежде чем ступить на этот след, нужно поднять с земли и перебросить через него любой предмет. Ну и, как уже говорилось, грибы всегда были основой русского постного стола. Наши предки телегами привозили из леса и заготавливали отборных рыжиков, боровиков, лисичек, груздей. Помните у Пушкина в «Евгении Онегине»? И все тогда пошло на стать. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы. Или вот у Гоголя в «Старосветских помещиках». Помните рассказ Пульхерии Ивановны? «Вот это грибки с чабрецом! Это с гвоздиками и волошскими орехами!» Солить их выучила меня Туркеня, в то время, когда еще турки были у нас в плену. А вот это грибки со смородиновым листом и мушкатным орехом. А вот это большие травянки. Я их еще в первый раз отваривала в уксусе. Не знаю, каковы они. Я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разослать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрою и положить еще, что бывает на ничью ветере, цвет. Так этот цвет взять и хвостиками разослать вверх. Грибы становились непременными героями сотен русских кулинарных рецептов, множества старинных поваренных книг. У Софьи Андреевны, супруги графа Льва Николаевича Толстого, в сборнике «Обед для льва» был рецепт грибной похлебки. Грибы, белые или шампиньоны, определенное количество. Картофель, определенное количество. Лук по вкусу, соль по вкусу, вода в достаточном объеме, мука для заправки. Очистите картофель, грибы поджарьте с луком, посолите, сложите картофель и грибы в горшок, добавьте воду, поставьте в печь или духовку вариться. Когда блюдо будет готово, заправьте его мукой. А вот вам фрагмент из кулинарной книги Николая Полевицкого «Заготовление грибов впрок и приготовление из них различных кушаний. Начало века. Жареные белые грибы или грибы в сметане».
1: Выдать грибов очищенных и нарезанных одну или полторы полных глубоких тарелки. Муки – одну ложку. Масло – 1/4 фунта. Сметаны – 1/2 стакана. Луковицу – 1 штука. Соли и пряности, перец, лавровый лист, мускатный орех, по вкусу, зелени мелко изрубленной. Очищенные и нарезанные на части грибы отваривают в соленой воде. 1 ложка соли на 2 бутыли воды, причем им дают 1 раз вскипеть. После этого выкладывают их на решето, чтобы обсохли. Тогда посыпают их солью, мукою и, поджарив на сковороде в масле мелко изрезанный лук, кладут сюда грибы, прибавляют пряности и ставят на не очень сильный огонь. Жарить грибы следует недолго, минут 10-15, переворачивая их, чтобы не подгорели. Когда грибы готовы, пред отпуском кладут к ним сметаны или чистых сливок и, хорошо все перемешав, дают раз вскипеть, после чего подают, посыпав сверху мелко изрубленной зеленью. Жареные грибы могут употребляться и без примеси сметаны. Тогда перед отпуском следует прибавить к ним кусок сливочного масла. Очень вкусные грибы получаются, если при жарении их прибавить немного хорошего бульона и, продержав на огне 15 минут, влить в них стакан виноградного вина, после чего следует еще 5-6 кипятить перед отпуском. Сметаны тогда не прибавляют. Муку можно заменить толчеными, обжаренными в масле сухарями.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: К слову, Николай Полевицкий, чей рецепт только что прозвучал в эфире, выбрал в 1900 году своей специализацией техническую переработку плодов и овощей. Ну а точное количество блюд с грибами в русской кухне подсчитать крайне сложно, так как их разнообразие невероятно велико. Грибы в традиционной русской кухне употреблялись в самых разных формах. Соленые, сушеные, жареные, тушеные, отварные. И как самостоятельные блюда, и как ингредиент для супов, каш, начинок для пирогов – или гарниров. Ну а сушка и засол позволяли использовать грибы круглый год. О значении грибов в русской кухне предлагаю поговорить с нашим следующим экспертом. С нами кандидат филологических наук, историк русской кухни Максим Марусенков. Максим, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Мы тут очень много рассуждали о том, что, пожалуй, больше нигде в мире грибы вот именно в виде дикоросов так не популярны, как в России. И что в русской кухне огромное количество блюд с грибами. А так ли это? И какие самые известные или самые интересные, на ваш взгляд?
3: Это, безусловно, чистая правда. Нигде в мире не используется такое количество лесных грибов в самых разных блюдах. И это такая характерная, можно даже сказать, уникальная особенность русской кухни еще с момента появления самых первых наших кулинарных документов, то есть как минимум с домостроевских времен, с 16-17 веков, и уже там упоминаются многие блюда с грибами, которые впоследствии сохранятся и, в общем-то, по сей день не потеряли актуальности. А вообще, в то время ценились всего 4 вида грибов, по крайней мере, они считались основными. Это наши первые весенние грибы, это сморчки. Затем ценились белые грибы и еще очень ценились грузди и рыжики. Все остальные грибы даже часто не имели названий, их просто обозначали таким словом, как губы. И вот в монастырских, например, книгах очень часто встречаются сведения о закупке там груздей, рыжиков и всех прочих губ. А, разумеется, один из базовых таких для русской кухни способов заготовления грибов впрок – это соление, именно соление, не маринование, хотя впоследствии вошло в обиход и маринование, но все-таки соленые грибы, они наиболее характерны. А вот солили разные грибы, в первую очередь уже упомянутые рыжики, грузди, но также можно солить белые, а вот некоторые другие виды, те же волнушки, и так далее, и тому подобное. Соленые грибы добавляли в похлебки, в том числе в щи. И вот в крестьянской среде, например, было очень популярное варенье щей с добавлением соленых грибов. Любые другие похлебки с ними варили, например, там, с рыжиками, крупяные с добавлением сырых яиц, пекли пироги, пирожки с солеными груздями, один из тоже базовых рецептов. А когда было их изобилие, начинивали гусей и уток при жарении, такой старинный русский рецепт, опять же, например, солеными груздями или солеными рыжиками, когда начинивается гусь и утка и зажаривается в печи. Как утверждалось, это придает мясу особливый вкус. Ну, разумеется, со сметаной еще один характерный прием русской кухни. И со свежей сметаной это прекрасная закуска. Но также и жарение в сметане, то есть почти все грибы жарили в сметане. Затем с грибами очень часто готовили каши. Например, вот есть даже такой характерный рецепт. Именная каша, названная в честь известного генерала 19 века Михаила Драгомирова. Называется она «Драгомировская каша». Ее очень любил последний русский император Николай II. И она представляет собой гречневую кашу, которая, кажется, подается соусом из жареных сметан белых грибов. А, разумеется, из белых грибов также приготовляется лапша, грибная лапша. Про картошку можно даже не упоминать. Можно вспомнить еще такой рецепт, как, например, русский сморчковый суп, который сейчас его не часто готовят. Достаточно сложная похлебка на говяжьем бульоне с сморчками, с ветчиной. Причем используются и корешки, и шапочки сморчков. Шапочки начиняются там фаршем из рубленных сморчков и вареных яиц, ну и с разными другими приправами и компонентами. И такой еще рецепт – это, конечно же, использование сушеных и перемолотых грибов, в первую очередь белых, но также можно мяту в этом качестве использовать, в качестве своеобразной приправы. В принципе, ну, практически к любым блюдам они способны придать необходимый вкус.
0: Ох, спасибо! С нами был кандидат филологических наук, историк русской кухни Максим Марусенков. Ну а сейчас предлагаю немного грибного рока. Представляете, есть у нас и такое культурное явление –

0: Радио России. Вы слушаете Максимову.
1: Впрочем, что мы тут все поем и поем грибные дифирамбы? Не будем забывать о том, что с грибами необходимо чувство меры. Все же это не самая легкая пища. И они, кстати, не рекомендуются для детского питания, например. Более того, они могут быть смертельно опасными, потому как наряду со съедобными грибами существуют ядовитые, с которыми не работает представление наивных грибников о том, что если их долго варить, то выварится весь яд. Самый длительный эксперимент по отвариванию бледной поганки длился 2,5 года. И все, что в ней было ядовитого, в ней так и осталось. Да, вот это настолько ядовитый гриб, что его токсины не разрушаются под воздействием высоких температур. И употребление такого гриба в пищу вызовет тяжелейшее или смертельное отравление. Однако грибы не только уносили отдельные человеческие жизни, но и спасали, причем миллионы. В 1928 году из дрожжевых грибов был выделен пенициллин. Лечебными свойствами обладают шампиньоны, опята, чага, японский гриб шиитаке, а белый гриб недаром ценится так высоко. Он имеет потрясающий витаминно-минеральный состав и большое количество белков. Его употребление укрепляет иммунитет, помогает восстанавливаться после перенесенных инфекций. Это также гриб красоты. Он улучшает состояние волос, кожи, ногтей. А еще в нем есть противоопухолевые вещества и вещество, убивающее палочку Коха, возбудитель туберкулеза. Или вот гриб чага известен своими противоонкологическими свойствами. И микологи утверждают, что в регионах, где принято заваривать чай из чаги, уровень онкозаболеваний очень низкий. Причем на этот факт обратили внимание давно еще земские доктора. Среди местных крестьян не встречались заболевшие раком. И потом выяснилось, что, экономя деньги на чае, местные мужики заваривали чагу или иначе березовый гриб. Такие наросты на березах. О пользе и спорности грибов предлагаю продолжить разговор со специалистом. С нами врач-диетолог Елена Соломатина. Елена Павловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Насколько грибы питательные и полезны, и есть ли в них спорность, как в продукте питания?
2: Ну, действительно, грибы, они вкусные, они содержат много питательных веществ, растительный белок, там и витамины, и А, и группы В, и Д, которые у нас так дефицитны, где-то их больше, допустим, в лисичках. Вот, там и калий, кальций, медь. Все это содержит практически все виды грибов. Единственное, что из грибов это достаточно сложно усваивается, поскольку они заключены вот в хитиновую оболочку. А там и цинк, и селен. Но если измельчить эту оболочку в виде подлив сделать, вот каких-то приправ добавить к той же капусте, луку и так далее, ну вот, то они будут усваиваться лучше. Но главное, что еще интересное в грибах, об этих компонентах говорят меньше, но они сейчас очень серьезно изучаются, такие как глутатион и эрготиамин. Это два мощнейших антиоксиданта, причем их, конечно, опять же, от разного вида гриба они варьируются, еще от условий произрастания тоже варьируются, но тем не менее, вот белые грибы, вешенки, шампиньоны, ну и далее там митаки, шиитаки, они у нас уже как бы не так часто встречаются, так скажем, только на аптечных полках. Вот, и они вот богаты как раз вот этими компонентами, антиоксидантами, которые оказывают защитное действие на наш организм. То есть они нейтрализуют активные формы кислорода. Тот же глутатион, вот он необходим для нормальной работы печени. Печень, мы знаем, она сама синтезирует много чего, помимо того, что очищает наш организм. Тот же атеросклероз, там холестерин, все это, в общем, зависит от здоровья печени. На нервную систему очень интересные работы. Тот же, допустим, эрготианин, процессы возбуждения, торможения, что выработка серотонина повышается, и антигистамин, препятствующий развитию аллергии, оказывает. Ну, естественно, очень мощная на защиту сердечно-сосудистой системы. Но другое дело, что нужно быть правильно уметь готовить, потому что термическая обработка, вот, кстати, антиоксиданты, тот же глутатион и эрготианин, они не убивают, да? А вот какие-то токсины зачастую, да, они могут нейтрализовать термическая обработка, но не все. Вот бледные поганки, допустим, токсин не нейтрализуется, к сожалению. И питательные вещества зависят от условий накопления питательных веществ, от условий выращивания. Потому что грибы, с одной стороны, они же эти антиоксиданты используют для собственной защиты. Поэтому чем больше стресса испытывает этот самый организм, тем больше он их накапливает. Но он же может испытывать этот стресс из-за, опять же, солей тяжелых металлов, там, каких-то химических всяких компонентов. Вот. И поэтому нужно выбирать, во-первых, молодые грибы обязательно, потому что если мы видим червивый, хоть белый, хоть какой, жалко выбрасывать, но там накапливаются продукты распада. И это тоже может вызывать отравление или нагрузку на иммунную систему, на печень, там, почки и так далее. И для усвоения, конечно, нужно понимать, что вот этот хитин, он тяжел для усвоения. У нас нет фермента, который его переваривает. И поэтому всем, у кого есть проблемы с ЖКТ, там, панкреатита, колиты, ну и так далее. В общем, не буду все перечислять. Конечно же, и либо ограничиваем, либо исключаем из рациона. Детям тоже не даем там до 2 лет, беременным кормящим, понятно, ограничиваем. Ну и сами не более 150-200 граммов в день. Опять же, лучше, чтобы это было так в разрыве, то есть чтобы организму было полегче их переварить, не обязательно прям сразу 200 граммов. И где-то, ну, раз-два в неделю, не более того, то есть не нужно каждый день нагружать. Поэтому вот тут мы все время должны балансировать. То есть использовать этот гриб, только вот его пользовать. В общем, с тем, чтобы не навредить, конечно, вот себе.
1: Спасибо за науку. С нами был врач-диетолог Елена Соломатина. Сегодняшняя грибная радиопередача не ставит целью узнать все о мицелии, о спорах, о гомоталии или гетероталии. Но некоторыми фактами загадочной грибной жизни, которые показались нам небезынтересными, все же хотелось бы поделиться.
0: Грибы как минимум ровесники динозавров и папоротников. Ученые утверждают, что когда-то они были выше деревьев. Археологи обнаружили, что более 300 миллионов лет назад на сегодняшней территории Саудовской Аравии росли грибы, которые в высоту достигали 10 метров. А самые древние грибы на планете, возраст которых насчитывает около 1 миллиарда лет, были найдены в арктической части Канады. Гриб можно сравнить с айсбергом. На Земле находится лишь крошечная часть, его плод. А вот тело, грибница, спрятано под землей и может занимать огромную площадь. Самый большой 140-килограммовый

0: способностей, и поэтому они часто встречаются в сказках и легендах. А способностью грибов вызывать галлюцинации и эйфорию пользовались шаманы и знахари. Грибам подходят любые условия обитания – на большой высоте, в трухлявых пнях, в воде, в условиях огромного давления и облучения. В 2002 году в Чернобыле робот обнаружил грибы, которые росли на заброшенном реакторе. В любом помещении есть споры грибов. Гриб может разрушить мрамор. Давление внутри растущего гриба достигает 7 атмосфер, столько же в шине грузовика.
1: В эфире Ольга Максимова.
2: А в 1968 году в самом центре Москвы у Большого театра из-под асфальта выломилась целая семья шампиньонов. Они прошли сквозь дорожное покрытие, не потеряв формы. Ни трещины рядом, ни какого-то провала. Грибы просто пробили асфальт напрямую. И это не городская легенда. Случай у Большого театра зафиксирован и с тех пор попал в учебники. Ну и, кстати, о театре. Осень – не только грибной сезон, но и новый театральный. И он уже начался у нашего сегодняшнего звездного гостя. В заключительную часть программы мы решили позвать альтер-эго персонажа с самой грибной фамилией в истории нашего советского кино. Речь про Сыроежкина. У нас в гостях сегодня брат-близнец Юрия Торсуева – Владимир Торсуев. Тот самый, что сыграл электроника. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как у вас складываются отношения с тихой охотой? Любите ли этот вид национального досуга? Где пролегают ваши тропы лесные? Что чаще попадается ваша лукошка?
3: У меня жена фанатка абсолютно этого мероприятия, честно говоря. При первой возможности мы, честно говоря, едем за грибами, конечно. Вот. И отношусь очень хорошо со всех точек зрения, потому что это лес, отдых, добыча, если хотите. И в итоге вкусные грибные соусы. Ну и так далее. Я вообще грибы люблю, честно говоря, и собирать их люблю. Вот, поэтому отношусь очень на позитиве, говорю честно.
2: А откуда почерпнули грибную науку? Какой гриб съедобный, а какой лучше не трогать?
3: Ну, друзья мои, ну мне же все-таки уже и даже не 10, и не 15 лет. Поверьте мне, что за 60 лет как бы можно было научиться соображать. А сейчас так это вообще просто, да? Сейчас же можно камеру телефона навести на гриб. Он уже все рассказывает, какой это гриб, чего, можно его есть или нет. Иногда, конечно, ошибается искусственный интеллект, но это крайне редко. Бабушек, дедушек и мамы, папы, они у меня грибниками не были. Но мы же детство проводили всегда в деревне, на даче, а там, как понятное дело, что друзья, товарищи, соседи. Всем слушателям большой привет и низкий поклон. И хорошего бабьего лета. И грибного улова. Добычи.
2: Спасибо. С нами был Владимир Торсуев, исполнитель роли электроника из известного детского фильма, песню из которого мы на прощание и послушаем. Но, правда, конечно, про Сыроежкина. А на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.
4: Это что же такое? То одно, то другое. Я как рыба, попавшая в сеть. Волокут меня в спешке, выручай, Сыроежкин, дают даже сны досмотреть. И это что же такое, ни минуты покоя, суета, толкотня, беготня. И мечусь я в испуге в этом замкнутом круге, я устал, пощадите меня. И это что же такое, повторяю с тоскою, ни минуты покоя, то одно, то другое, то одно, то другое.
1: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
5: МЧС информирует.
6: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации. В случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
7: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте.

0: Сядьте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
2: Реклама. Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: спецпосланники президента США с симпатией относятся к России, сообщили в Кремле. Переговорщики Трампа прибыли из Москвы в Киев. Средствами ПВО за сутки сбиты 400 украинских беспилотников. Частицу мощей Дмитрия Донского доставили в главный храм вооруженных сил. И теперь подробнее. Спецпосланник американского лидера Уиткоф и зять Дональда Трампа Кушнер с симпатией относятся к России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Владимир Путин хотел проявить гостеприимство и показать красоты Большого Кремлевского дворца американским переговорщикам, когда 5 сентября принял их в красной гостиной исторического здания. Об этом в интервью журналисту «Вести» Павлу Зарубину рассказал Песков. В субботу Путин провел в Кремле встречу со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Как сообщил по ее итогам помощник российского лидера Юрий Ушаков, продлившиеся более 3 часов переговоры были своевременными, весьма полезными для обеих сторон. Они касались не только украинского урегулирования, но и возможных крупных российско-американских проектов.
4: Это их уже 8-й визит в нашу страну. Американских представителей принял президент Владимир Владимирович Путин, и он в самом начале беседы публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков. И, конечно, передал наилучшие пожелания президенту Дональду Трампу, поблагодарив его за усилия в контексте украинского регулирования и искреннее стремление оказать содействие скорейшему выходу на взаимоприемлемые развязки.
3: Президент России, по словам Ушакова, напомнил о необходимости устранения первопричин конфликта с Украиной, дал четкую оценку ситуации в зоне СВО, отметив продвижение российской армии. Американцы пообещали использовать представленные Путиным оценки ситуации на предстоящих переговорах в Киеве. Также стороны обсудили экономические вопросы и возможные совместные проекты. К этому часу Уиткоф и Кушнер уже прибыли в Киев и встретились с Зеленским. Об этом сообщает украинское агентство «Украина». Российские войска в минувшие сутки поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, цехопроизводство, местохранение беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктом временной дислокации украинских подразделений в 144 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение формированием 3 механизированных, 2 аэромобильных пунктов горно-штурмовой бригады штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Николаевка, Славянск, Семеновка, Калиновое, Кондратовка и Дружковка в ДНР, говорится в сводке. Армия Украины за сутки потеряла там более 145 военнослужащих. Уничтожена боевая бронированная машина «Новатор», 20 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии. Средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиабомбы и 400 беспилотников, сообщило военное ведомство. Добавлю, с полуночи 5 сентября вооруженные силы России не наносят удары по Киеву. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Уиткофом и Кушнером. Путин отметил, что и ВСУ заметно сократили количество атак, в том числе на войну, на Москву. При этом Россия и Украина не договаривались о более широком перемирии, подчеркнул президент. Попытки стран Запада оказать давление на Россию путем поддержки Украины оказались безуспешными. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо в видеообращении в соцсетях. Они наивно верили в то, что через Украину ее полную политическую, военную и финансовую поддержку поставят ненавистную Россию на колени. Но эта стратегия полностью потерпела крах, подчеркнул Фицо. По его словам, Запад опасается признать провал этой стратегии и продолжает подливать масло в огонь. Словацкий премьер уверен, что конфликт на Украине мог бы завершиться еще в апреле 2022 года, если бы крупные игроки стран Запада не помешали Киеву заключить тогда соглашение с Россией. Россия не раз указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание конфликта. Патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил общемосковский крестный ход, который начался от храма Христа Спасителя и закончился у Новодевичьего монастыря. Во главе шествия несли три особо почитаемые святыни. Смоленскую икону Божией Матери, специально доставленную из Смоленска, ковчег с недавно вторично обретенными мощами святого великого князя Дмитрия Донского и икону всех святых московских. Ход приурочен к дню празднования собора московских святых. Также ковчег с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского доставлен в главный храм вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот», сообщил ТАСС. В храме прошел молебен, его возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский Невинномысский Кирилл. Добавлю, саркофаг Дмитрия Донского был обнаружен реставраторами в Архангельском соборе Московского Кремля в июле. Проведенное исследование подтвердили подлинность останков, они сохранились практически полностью. Завтра в Москве дождей станет меньше, но температура понизится до 11-14 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, летнее тепло вернется в столицу в следующий четверг-пятницу.
5: В понедельник столичный регион останется в тылу циклона. Вероятность дождей сохранится, но их количество сократится в 3-4 раза. В облаках появятся неустойчивые разрывы. Ветер северо-западных румбов 4-9 метров в секунду. И температура воздуха в сумерках посвежее до плюс 8-11, днем плюс 11-14. Ну и во вторник также по-осеннему прохладно. Не обойдется без небольших осадков. Ночь на среду будет самая холодная до плюс 3-6. Но днем за счет усиленного притока лучей энергии солнца до 16-21, ну и в четверг-пятницу снова подарок от нашей небесной канцелярии, когда в дневные часы воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.
3: Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» предложил около 10 миллионов евро за крайнего полузащитника «Гвадалахары» Роберто Альварадо. По информации «Спортэкспресса», в эти дни стороны ведут переговоры. В сезоне 26-27 мексиканец отыграл 6 матчей, забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу. Напомню, сделку возможно оформить до 11 сентября. В этот день в РПЛ закроется трансферное окно. Хоккейный «Металлург» объявил об уходе Сергея Мазякина с поста директора по развитию молодежи клуба. Напомню, спортсмен завершил игровую карьеру в 2021 году, а эту должность занял годом позднее. В составе «Магнитки» Мазякин дважды выигрывал Кубок Гагарина. Айдын Мангуш защитил титул великого борца на 6-х всемирных играх кочевников. В этот раз его соперником в финале был Бактияр Мирлан Уулу из Киргизии. Напомню, титул абсолютного чемпиона россиянин завоевал еще в 2018 году. Лев Кацман и Максим Гребнев одержали победу на турнире по настольному теннису категории WTT Contender в Алма-Ате в парном разряде. В финале они обыграли шведов Матиаса и Кристиана Карлсонов со счетом 3-2. Бронзовый призер чемпионата Европы по велоспорту 2018 Ярослава Бондаренко выиграла BMX-гонку на время на спартакиаде народов России. Второе место заняла Майя Савина, третье — Софья Ситникова-Рыхлицкая. У мужчин победу одержал Александр Казанцев, серебряную медаль завоевал Никита Ермаков, бронзовую — Александр Катышев. В Москве 26 и 27 сентября состоятся забеги ежегодного марафона. Трасса пройдет через известные места в центре города, включая набережные Москвы-реки, Садовое бульварное кольцо, Тверскую улицу и исторический центр у стен Кремля. В первый день состоится забег на 10 километров и детский старт, а главные события, включая гонку на дистанции 42 километра 200 метров, запланированы на воскресенье. У меня на этом пока все. До встречи в эфире.
2: Погода.
3: В понедельник, 7 сентября, в Петропавловске и Камчатском ожидается 12-14 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске тоже сухо, 20-22 градуса. В Магадане от 8 до 10 тепла, временами дождь. В Хабаровске плюс 23, плюс 25, вечером дождь. Во Владивостоке 21-23 градуса выше нуля без осадков. В Санкт-Петербурге дождя не ожидается, днем 12-14 градусов. В Москве ночью без осадков, 10-12 градусов днем, местами кратковременный дождь. 11-13 градусов, ветер 5-10 метров в секунду, порывистый. Сейчас в столице плюс 13.
2: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
7: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
2: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
9: Радость или грусть нас ждут потом.
8: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
11: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
12: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
11: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга». На волнах Радио России Кузбасс.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, у микрофона Виктор Зинчук. И в этой программе, по традиции, мы будем говорить о классических композиторах, о классической музыке, ее современном и традиционном прочтении.

«Тика-тика» – всемирно известная мелодия, ровесница Октябрьской революции 1917 года. Мы начнем программу с этой мелодии в моем исполнении. Время идет, и мы становимся свидетелями того, что мелодия «Тика-тика» становится классической, как ни странно это звучит. Помню, что еще в 1978 году в пятой студии ДЗЗ, так назывался «Дом звукозаписи», на репетиции эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения под руководством Юрия Васильевича Силантьева, где я начинал свою работу, ее бессменный дирижер и руководитель Силантьев Юрий Васильевич спросил у оркестрантов, что такое классика. В воздухе повисла пауза, а я, будучи студентом, конечно, был в курсе и тихо сказал: предмет достойный подражания. Место, где располагается ритм-группа в эстрадно-симфоническом оркестре, находится далеко от дирижера, но он услышал и, расплываясь в его доброй улыбке, заключил. Вот, мальчик Виктор правильно ответил. Действительно, я работал еще студентом. Ну так вот, из этого определения следует, что мы слушаем классику латиноамериканской музыки. В мировом музыкальном обиходе закрепилось название «Тика-тика» с ударением на первый слог. Но по правилам бразильского диалекта правильнее говорить «чику-чику» с ударением на второй слог. Это звуки, имитирующие щебетание воробья. И действительно, композитор Зекиня де Абрео во время прогулки обратил внимание, как ритмично и быстро воробушки клюют зерна. И он отобразил это в музыке. А теперь об авторе и о том месте, где появилась «Чику-чику». Жозе Гомеш де Абрео, Зекиня де Абрео – это уменьшительное имя, под которым будущий композитор станет известным на весь мир. Родился 19 сентября 1880 года в небольшом городке штата Сан-Пауло в Бразилии. Он был старшим из 8 детей. Отец его, владелец городской аптеки, вместе со своей супругой мечтал видеть сына священником. Однако ребенок обманул ожидания родителей и посвятил свою жизнь музыке. Уже в 6-летнем возрасте он начинает играть на фортепиано, позже на флейте, еще позже на кларнете, а с 10 лет он начинает сочинять и организовывает школьный оркестр. Но родители вновь заставили его учиться в епископальной семинарии, которую он через 2 года окончательно покидает и продолжает занятия музыкой. Зекиня де Абрео написал десятки произведений, прославивших его в Бразилии, уже в те времена признанной мировой столице кофе и каучука. Он работал в разных жанрах. Чора – это основной жанр городской музыки. Танго, самбо, марши и вальсы. Но мировую известность композитору принесла «Тика-тика». И была она сочинена в 1917 году, в том году, когда в России произошла Октябрьская революция. И сейчас мы послушаем его вальс, наполненный нежностью и романтическими чувствами, согретыми бразильским солнцем. Соло в этой пьесе играется на маленькой 4-струнной бразильской гитарке, которая называется «Кавакиньо». И, кстати, у меня в коллекции есть такой инструмент, подаренный в 90-х годах бразильским футболистом мини-футбольного клуба «Спартак», который в то время тренировал Евгений Ловчев. И Евгений Серафимович был и тренером нашей артистической футбольной команды. Итак, вальс солирует Кавакиньо.

Но мировую известность композитору принесла «Чику-чику» или «Тика-тика». В переводе это «желтогрудый воробей, попавший в кукурузную муку». Мелодия эта была очень популярной, ей остается. Ее использовали в кино, ее исполнял Чарли Паркер, Пако де Лусия, джаз-оркестр Цфасмана, оркестр Джеймса Ласта и многие другие исполнители. А вот пример того, как инструментальная пьеса превратилась в песню. Ее исполнила Кристина Джильотти, известная всему миру как Делида. Красавица и модель, возлюбленная Алана Делона. Легендарная певица, к сожалению, трагически покончила с собой от одиночества в своем французском особняке.

И, к сожалению, и блестящая творческая карьера Закини де Абрео была неожиданно прервана его внезапной смертью. Он скончался от сердечного приступа в ночь на 22 января 1935 года в своем доме в городе Сан-Пауло на 55-м году жизни. В истории мира времена следуют друг за другом. Новое со временем становится старым, эпоха феодализма, эпоха барокко, ренессанса и страница истории революции 1917 года опять была перевернута. А классическая музыка, как и имена ее создателей, продолжают жить, какая-то незатейливая мелодия маленького желтогрудого воробья, попавшего в кукурузную муку. Теперь послушайте еще одну версию в моем исполнении «Тика-тика» из альбома «12 гитар магистра». Ну, а мы расстаемся с вами до нашей новой встречи в эфире. Информацию о нас вы найдете на моей страничке ВКонтакте и на официальном сайте. Всего доброго, до новой встречи. Ваш Виктор Зинчук.

0: Радио России.
1: Наши сильные стороны.
0: Правила, условия, значения, резоны.
2: Всем-всем-всем, я Дмитрий Таиров, говорю, здравствуйте, друзья, рад приветствовать вас. Вместе со мной вас приветствует наш гость Николай Помогаев.
3: Добрый день, Николаю, добрый вечер, добрый месяц.
2: Николаю большое приветствие. Арт-директор клуба «Китайский летчик Джада» и рок-н-ролл-бара на Сретенке. И если вы внимательно следите за происходящим в программе «Наши сильные стороны», вы наверняка услышали, что Николай рассказывал и знакомил вас с тем, что из себя представляет профессия арт-директора. Арт-директора, непосредственно имеющего отношение к индустрии развлечений. Ну, в частности, клубного арт-директора, фестивального арт-директора. Было интересно, подготовительный период можно считать как состоявшимся и удовлетворительным. А теперь развиваем мысль. Пожалуйста, Николай, у меня вот будет какой вопрос. Как сейчас дела обстоят? Какие изменения? Николай Помогаев.
3: Ну, данный период, так сказать, вообще для всей клубной и концертной индустрии, и барной индустрии, он тяжеловат по всем фронтам. Мало того, что много артистов куда-то уехало, в целом просело, так сказать. И, соответственно, мероприятий, то есть раньше их было больше, стало меньше артистов. И они, как бы, все клубы и фестивали их стали чаще повторять. То есть у нас такой идет день сурка. То есть если вот раньше на фестивалях ты мог поездить, там одни выступают, тут другие. Сейчас, если обратить внимание в целом, взять там 2 месяца отрезок по клубам, ты смотришь, ну вот, отыграли в одном клубе, это артист, все, он в следующий месяц опять. И, соответственно, у людей интерес к этим постоянным артистам, он достаточно падает. Спрос на мероприятия тоже спадает сейчас у людей. Это зависит от того, что... Ну, он посмотрел, что концерт такого-то исполнителя.
2: То есть вы хотите сказать, что они не успевают писать новые песни?
3: Они не успевают...
2: Нового материала не успевают подкинуть?
3: Это раз, а два, человек не боится пропустить это мероприятие, потому что он понимает, что через 2 месяца оно будет опять. Mm-hmm. То есть если раньше там кто-то выступал раз в год, и он такой, ну вот, надо идти. Кто-то едет. Из другой, там, ну, прям, из другого города, кто-то там из другой страны там приезжал. Ну, то теперь он такой смотрит, ну окей, не пойду сегодня, пойду через месяц. А через месяц такой, да тоже не хочу, он же что через месяц будет выступать? И, соответственно, вот нет такой, как бы, надо. То есть это неожидаемое чудо.
2: Очевидный спад, этого ажиотажа, который вызывает любимый коллектив.
3: Да, и также фестивали. Если раньше ты там на фестиваль брал отпуск себе, и ты готовился там, например, вот я пойду летом, у меня там будет неделя, что я пойду там на какой-нибудь большой фестиваль в поле с палатками. Потому что там выступает определенный пул артистов, которые тебе нравятся, которых ты слушаешь. Сейчас такого нету, потому что, во-первых, много фестивалей сократилось, нету денег, нету спонсоров. Нет ничего. А во-вторых, все, которые есть, они в целом, ну, если приглядеться, вот по хедлайнерам все одно и то же. Есть какие-то что-то 20-30% разбавлено другими музыкантами, но всегда спокойно ты можешь пропустить фестиваль, зная, что там через месяц будет такой же, чуть-чуть другой локации. Сейчас вообще клубная индустрия именно такого, я говорю сейчас больше, ну, про андеграунд, про рок. У нас нет средних клубов. Она немножко идет на спад. То есть у нас есть большие клубы, тысячники, куда уже именитые артисты, которые, ну, родийные, которые первого дивизиона, которые собирают. И есть какие-то маленькие такие бары, там, достать, ну, 150 человек, где местечковые, куда приходят друзья. А вот средних клубов, как раньше, которых было много, сейчас, ну, по пальцам пересчитать.
2: Но они просто не выжили, да?
3: Они не выжили, да, потому что... Ну, не знаю, зарплата, начиная от реп-бас, заканчивая там звукооборудованием, там звукорежиссерам нужны зарплаты, все это чинить тоже все же не вечное, как бы, плюс продукты питания повара, которые закупают, и люди стали ходить меньше, а затраты у клубов, у заведений, они увеличились. Аренда сейчас растет 30-40%, обещают в этом году общепитов, ресторанов и клубов закрыть, ну, потому что люди не вывозят. Ну, закрываются культовые заведения, которые там посчитывали по 15-20 лет, и это и электронные музыки, и диджей-бар, да, как бы, то есть, и только закрывается. Вот такого, что прям новых каких-то крутых открытий клубов я последние 2 года не замечал. То есть,
2: не наблюдается. Да. Ну, вообще понятно, обстановка во всем мире раскалена настолько, что, ну, да, может быть, оно даже не до лишних развлечений, хотя отдыхать-то людям надо.
3: Надо, но сейчас, как бы, опять же, ты смотришь, а вот тебе мероприятие, да, ты там среднестатистический обыватель там, с средней зарплатой, берем то средний класс какой-то, и ты думаешь, вот я пойду на концерт, то есть надо туда ехать, да, обычно, может, назад метро там закроется, надо на такси еще там доехать,
4: да, да.
3: Билет сколько-то стоит, ну и там
4: посмотреть. Обыватель, да, начинает сомневаться в том, что нужно ли ему подобное, или он может это посмотреть в сети где-нибудь, да.
3: И сейчас вот именно на позиции арт-директоров, то есть сами некоторые клубы, они сейчас пытаются вообще, в принципе, на всем как бы сокращать, экономить. И многие просто убирают эту позицию, что тоже губит клуб. То есть, если есть хороший арт-директор, по факту его и не уберут. То есть, он этот клуб тянет на себе, потому что он делает мероприятия.
4: А есть помощники-то?
3: Да, тяжело искать помощников. Вот за буквально полгода у меня два арт-менеджера, которые вот уже меняются пятый раз. Хотя у них достаточно работа, она такая, больше присутствует. Ну, то есть я не могу 90...
4: Контролировать.
3: Контролировать, mm-hmm. да. Ну, то есть правая-левая рука, которая находится непосредственно в клубе. Mm-hmm. То есть я не могу постоянно присутствовать, тем более работать в
4: заведении. Прорабы такие, да, на стройплощадке.
3: Да, они пытаются, как бы, они помогают, они там следят за обстановкой, там, ну, показывают, где звукорежиссер, где гримерка, там, дают воду на сцену, соблюдают условия, но надо, чтобы народ еще искал, а тут все-таки сейчас очень идет важность опыта. И, в принципе, вот все старики, которые остались, редактора, которые... Вот, я начинал это, там, в школе делать концерты, вот, и всю тусовку знаю. И тут, как бы, если какой-то новенький приходит, там, организатор, арт-директор, он там пишет артисту, то артист ему выставляет там условия там, в 10 раз дороже, а если я, например, позвоню...
4: Ну, это, конечно, да, на личных связях многое построено в любом бизнесе, а
3: и сейчас, да, сейчас очень тяжело заходить, потому что ты можешь... Ты, во-первых, ему помогал до этого, он тебе поможет, или ты скажешь, давай ты меня отыграешь, а я тебе там потом поставлю на фестиваль какой-нибудь крутой запихну. И тут и все эти братские вась-вась, они очень сильно решают. Потому если сейчас кому-то входить новому в эту индустрию, надо, я думаю, вначале как-то вот так с кем-то из арт-директоров поговорить, чтобы посмотреть, как,
4: ну, конечно,
3: работает,
4: приглядеться, общаться. Посмотреть, немножко, да, подрессироваться.
3: Потому что это такая... То есть она... Это точно не та тема, которую вот я приду, у меня много идей, много mm-hmm. амбиций.
4: И я сейчас, да?
3: Да, я сейчас завтра...
4: Удивлю вас!
3: Да, завтра уже будет Олимпийский, я там привезу металлику, mm-hmm. такого не будет. То есть, как бы, ты быстро... Крылья тебя обрежут с такими завышенными, как бы. Тут это все выстраивается долго. Ну, то есть, можно это выстроить быстренько, но это надо следить за старшими братьями.
4: Ну, хорошо, Николай, вернемся вот к тому, что вы решаете проблему явного сокращения, да, явного потока хорошего музыкального контента, да, вот самых любимых команд, даже любимые команды иногда исписываются, как вы замечательно совершенно объяснили, что я послушал и могу через месяц прийти, что-то не дослушал, дослушаю, а через месяц уже пойму, что все услышал и не приду. Но вы решили эту проблему, у вас, значит, залов много, и залы эти предоставляются, да, вот под эти вот арендные мероприятия. Приходится досочинять эти мероприятия, или это уже сложившаяся практика, и вы вот пользуетесь тем, что до того уже накопилось?
3: Нет.
4: Или все время креативить приходится?
3: Все, нет, тут как бы тут мы образно берем, пускай арендные мероприятия, это 50% мероприятий в месяц. То есть, если...
4: Ну, это немало, 50%.
3: Да,
4: половина.
3: Ну, половина. Ну, половина. Ну, если брать 90, то 45 мероприятий тебе нужно придумать самому.
4: Вот.
3: Вот, как бы. Не придумаем велосипед, я делаю вот что забить будни. Бесплатное мероприятие с молодыми группами. То есть, вход бесплатный, приходи, покажи себя, приведи друзей. Ну, это в понедельник, вторник и среду. Это, угу. это старейшая история, она всю жизнь была. Эта группа под выкуп еще.
4: А молодежь-музыканты, они что, они тоже приходят на радость, когда ему можно...
3: Да, конечно, конечно. То есть, сейчас из-за того, что все дорого...
4: Попробовать на площадке себе,
3: тут,
4: да?
3: у тебя выбор. Либо ты идешь, платишь там 3000 рублей за репетиционную базу, и там 3 часа в подвале играешь один. Либо ты выходишь на сцену культового клуба, у нас там клуб 99-го года, да? Ты выходишь на культовый клуб и играешь уже перед своими друзьями, одноклассниками, там, однокурсниками. Конечно, другой уровень.
4: То есть, все, бы... там уже в сетях, уже наши на Луне.
3: В центре Москвы,
4: уже,
3: да.
4: да.
3: Вот эта тема, она как бы закрывает много дырок, и она все время разная. Пытаюсь объединить, конечно, более форматные, но у тебя все равно много дней, много залов, и ты можешь, например, там, сегодня панк-рок, завтра блюз, послезавтра трип-хоп, там где-то металл, где-то еще тяжелее, где-то регги, где-то барды играют на гитарах, как бы. Вот. Эта тема закрывает, потому что не особо стараешься на публику, потому что люди сами приведут, им самим.
4: Да.
3: Выгодно, чтобы...
4: Да.
3: А публика придет, потому что вход бесплатный.
4: Николай, простите, не могу, барды играют на гитарах, барды сидят и отращивают бороды.
3: Ну, это такое.
4: Вот.
3: Из трехмесячного
4: панера. Да, да, сиденье такое. Не выгонишь, а? Только предложи, сразу появится.
3: Водичку подставлять им такое.
4: Ha Хорошо, слава богу, некое разнообразие наблюдается. Действительно, люди творчески стараются все переосмыслять, делиться всеми своими художественностями, художественным потенциалом. Это неплохо. Но приходится следить за тем, что вот квизы какие-то, да, вот эти вот какие-то пазлы, все эти современные эти вещи, они откуда берутся? По аналогиям каким-то или тоже додумываете сами?
3: А слушайте, ну вот по правде смотришь, то всякие...
4: И понимаешь.
3: Смотришь и понимаешь. Нет, там как бы вот сами, честно, ну я лично там квизы какие-то не организую, но это нету времени, как бы есть люди, которые уже делали это неоднократно в других заведениях.
4: Это ваши люди или
3: нет,
4: на связях?
3: Это сторонние организаторы.
4: Это на связях, вы знаете, им можно предложить, и они там что-то затеют.
3: Есть образно какие-то там группы организаторов, которые занимаются вот только этим. И ты понимаешь, что зачем стараться что-то делать самому, если эти люди уже там 5-10 лет делают это хорошо.
4: Ну, да-да. Ну, во-первых, накатано, во-вторых...
3: Да, это так же, как там стендап, например, да? То есть, ну, ты можешь там позвать там своих комиков, но зачем, если ты понимаешь, что человек вот... Я, например, там делаю рок-концерт, я сделаю 20 лет, мне не надо помогать в этом. Но если человек делает 20 лет стендап, если он знает, что на этого ходит, на этого не ходит, конечно, просто даешь это...
4: Ну, обращаешься за помощью.
3: Ну, да. И он сам делает, просто даешь ему какие-то выгодные условия, чтобы он это делал именно у тебя в заведении, а не в соседнем.
4: Мы довольны друг другом. Да, друзья. Увы, этот выпуск тоже имеет честь быть завершенным. Как всегда, троеточие. Самое интересное остается на десерт. Советы и рассказы, как это, советы бывалого арт-директора, да, и музыканта. Пока же вместе со мной Дмитрием Таеровым. Говорите большое спасибо нашему гостю Николаю Помогаеву. Не скрывая ничего, заметьте, никаких приукрашиваний. Все по-настоящему как есть. Так что делайте для себя серьезные выводы. Итак, еще раз спасибо Николаю Помогаеву, арт-директору клуба «Китайский летчик Джаода» и рок-н-ролл-бара на Сретенке. Николай, и снова мы говорим до свидания.
3: До новых встреч.
4: До новых встреч.

0: Наши сильные стороны.
1: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
2: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
3: Есть только миг между прошлым и будущим.
1: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Культура.
6: От пролога к эпилогу.

0: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я, может быть, сейчас не очень точно приведу цитату, но смысл вы поймете. Итак, великий русский писатель Лев Николаевич Толстой пишет о ком-то, что если бы этот мальчик был жив или жил, то не нужно было бы далее ни Толстого, ни Достоевского. И пишет это он о Михаиле Юрьевиче Лермонтове. Вы знаете, можно согласиться с Толстым, а можно и подумать, вспоминая, например, Джека Лондона. Вот он ушел из жизни, Джек Лондон, 40 лет. Еще писать и писать, вдруг он раз и уходит из жизни по собственной воле. И вот кто-то очень хорошо сказал о том, что бывают случаи, а может быть, это закономерность, что человек написал уже все, достиг такой линии, что больше, может быть, и писать не надо. Не знаю. Но поэты наши гибнут рано, такие вот, как Лермонтов, как Пушкин. А еще кто-то сказал, что поэт не должен долго жить, он должен мелькнуть, пленить и улететь. Ну вот я не знаю. Мы сейчас поговорим с совершенно милейшим человеком, который здесь находится в студии. Это Юлия Викторовна Печникова, директор Государственного музея-заповедника Тарханы. Это Михаил Юрьевич Лермонтов, его пенаты, скажем так, да? 185 лет. Здравствуйте, Юлия Викторовна.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас приветствовать. Василий. Недавно отмечалась дата, день памяти, день смерти поэта. Кстати, в православной традиции именно по дню памяти человека определяют его вклад в жизнь, а не по дню рождения, потому что это еще все впереди. И вот отмечалась дата, она не круглая, она полукруглая, скажем так, да? 185 лет. И к дню памяти была приурочена, и она сейчас уже набирает обороты, и будет продолжаться довольно долго. Выставка, необычная выставка, по идее, и необычная выставка, потому сколько музеев еще в ней участвует из разных концов России. Юлия Викторовна, вам слово. Давайте начнем прямо с выставки.
1: Спасибо, Людмила Васильевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, в этом году мы отмечаем памятную дату 185 лет со дня гибели Лермонтова. И именно к этой дате был приурочен большой выставочный проект, который называется «Лермонтов. Последние стихи». Это совместный проект. Он собирает все лермонтовские музеи. Музей Тарханы, Музей российской литературы имени Даля, который располагается в Москве, музей в Пятигорске и еще одна институция – Российская национальная библиотека, где хранится книга Владимира Адоевского. Эту книгу подарил он Лермонтову, когда тот уезжал на Кавказ, и просил ее заполнить от первой до последней страницы. Лермонтов успевает написать всего 16 произведений, и именно эта книга с этими 16 произведениями легла в основу нашей выставки. Я думаю, ну вот, наверное, смело так рассуждать, но мне кажется, Лермонтов был бы этим и доволен. Он очень щепетильно относился ко всему, что выходило из-под его пера. И если мы вспомним 40-й год, когда к нему обратился Краевский с предложением отобрать произведения для выхода в отдельный сборник, посмотрите, 400 поэм, 400 произведений уже написано, и он отбирает всего 26 стихов и всего 2 поэмы. Поэтому вот эти 16 стихов, которые мы объединили вот этим выставочным проектом, они представляют уникальное мировое литературное наследие нашего Лермонтова. И эта выставка через эти произведения, через его произведения «Сон», «Пророк», «Тамара» проносит нас через всю его жизнь и всю его творчество. Это философская лирика, это отношение Лермонтова ко всему, что его окружает, это любовь к людям, к жизни, это понимание того, как нужно жить. Для чего существует гений? Для того, чтобы открыть нам мир.
0: Удивительная идея выставки – положить в ее основу произведения, которые, ну, как бы сказать, соединены каким-то общим началом. А вот почему именно?
1: Вы знаете, рождалась эта идея очень непросто. Вот именно в спорах и родилась эта идея, потому что очень многое было отметено. Где-то уже что-то не хотелось повторять, не хотелось суживать. Хотелось масштабно представить все то, что связано с последними днями жизни Лермонтова, с последним годом. И однозначно мало было показать только дуэль, окружение, чем он жил. Поэтому в основу легло творчество, которое и развернуло всю ту составляющую, которая составила жизнь Лермонтова в последний год жизни. Конечно, дуэль тоже раскрывается, но раскрываем мы ее через те воспоминания, которые дошли на нас, через мнения людей, которые видели, слышали, были участниками этих событий. И, конечно, здесь мы в первую очередь, отбирая того, кто нам говорит об этом, смотрим на личность этого человека. Кстати, знаете, есть замечательная книга, собранная уже в прошлом веке. Это «Воспоминания современников». Она представляет полностью воспоминания о Лермонтове, к когда он находился в любом возрасте в разных местах. То есть это максимально собранный сборник. И в начале сборника есть замечательная статья Нигельсона. Удивительный историк литературы. И он нам говорит, вот прежде чем читать воспоминания о человеке, в данном случае о Лермонтове, вы посмотрите на того человека, который оставляет их, на его душевный, интеллектуальный уровень. И именно это вам поможет понять и Лермонтова, и оценить то, что написал о нем тот или иной человек.
0: Я очень люблю, вот эти выходили книги в большом количестве в свое время. Это очень интересный материал. Вот, кстати, Лермонтов, исследователи пишут, а он ведь, мне кажется, так человеком обделенным еще с тех пор. Он не то, что интересовал людей, а мало литературы о нем. Как будто вот он был и вроде бы и
1: все это да, действительно так... появилось
0: он же
1: позже.
0: Он же был запрещен в свое время царем. Он же ведь арестовывался, обыски у него были. Это после выхода стихотворения
1: «На смерть поэта», да.
0: То есть это был, ну, такой опальный, скажем.
1: Конечно.
0: Поэт. Кстати, как и Грибоедов тоже, вот смотрите, он при своей жизни, Александр Сергеевич, не увидел свое горе от ума на сцене. То есть мы все время говорим, что вот в наше время, то есть в прошлом веке, уже прошлый век,
1: прошлый
0: да?
1: Век
0: да, в прошлом веке, так сказать, прижимали, запрещали и так далее. Ого-го, не... цензура везде была написана, во всех книгах допущена цензура. Давайте вспомним.
1: Конечно, да. Это было.
0: И вот Михаил Юрьевич тоже, вот у него такая судьба, когда вроде бы и есть поэт, величайший поэт, я не знаю, слову. Вот у меня два человека, которых я особенно люблю в прозе, Иван Сергеевич Тургенев, а в поэзии это Лермонтов. Такого языка, наверное, ну, я не знаю, да не обидятся на меня все любимые поэты, которые сейчас смотрят сверху и пальчиком грозят. Ну, как же это так? Ну, действительно, по языку красоты язык этот. Так что Лермонтов в этом смысле, мне кажется, человеком действительно несколько еще в том веке, когда он жил обделенным. И вот смотрите, какая разница колоссальная.
1: Да.
0: Похороны Лермонтова. Присутствует большое количество его сослуживцев, верно?
1: Все, да, представители да. абсолютно всех полков присутствовали здесь.
0: И один человек говорит о том, что плакали, а второй человек, да простится ему, так сказать, я не знаю, как он перед Господом Богом будет отвечать, священник, который отказался отпевать Лермонтова, да, он говорит, никто не плакал, радовались. Вот это как понимать?
1: Ну, вы знаете, это опять возвращаясь к Гегельсону, да, мы говорим о том, что совершенно разное восприятие у людей на это. Но вообще в целом, давайте говорить о том, что каждый из нас человек. И Лермонтов тоже человек. Гениальный человек. Но если мы будем говорить о нем в целом как о человеке, да, здесь есть и положительные черты, и отрицательные, очень много и спорят об этом сегодня. Но всегда во всем этом есть определенная оговорка. Да, иногда он был дерзок, но при этом эта дерзость и эта колкость была только в отношении одного. Когда он видел ложное и ненастоящее. И об этом говорят как его друзья, так его и недруги, одинаково сходясь в этой мысли.
0: То есть его несправедливость более всего оскорбляла?
1: Несправедливость, да. Неестественность. В кругу друзей это был удивительно тактичный человек, даже по-женски деликатен к своим друзьям. Именно такое было воспоминание, оставленное многими очень его сослуживцами. И, наверное, каждый из и сегодня из нас, и тогда его современников видел Лермонтова по-разному. Разные ситуации, разное время соприкосновений и общения. И даже те воспоминания, которые дошли до нас, кто-то видел его 10 минут, кто-то его видел час, кто-то его видел день, а кто-то с ним общался всю его короткую жизнь.
0: Это Белинский, да, который первый раз почитал стихи и как-то очень неодобрительно...
1: Они даже встретились, вы правы, да, они встретились.
0: А потом сказал, что такой удивительный человек.
1: Совершенно верно. Да? Первая встреча была в 1938 году, а потом в 1940 году они встречаются в Орденансгаузе. И действительно, Белинский пишет, это просто дьявольский талант, удивительная натура, поэт с Ивана Великого. Все это оставляет нам именно Белинский. И, в принципе, если мы говорим о пути Лермонтова, о движении его в русской литературе, то Белинский в этом сыграл очень большую роль. И посмотрите, а первая встреча,
0: да, то есть,
1: там он
0: то, что ли, пошлость
1: пошляком, да, практически было вот именно так. И потом совершенно другое. А когда Лермонтова уже не стало, Белинский невероятно красиво сказал об этом, да, он блеснул в мировой литературе, да, таким ярким метеором и оставил за собой такой яркий, мощный, глубокий свет.
0: Ой, хочется обо всем сейчас сразу поговорить. Но давайте сейчас вернемся к выставке и к тем произведениям, которые представили. А как это сделано? Я понимаю, что надо посмотреть.
1: Да.
0: Но как бы нарисуйте нам немножко картинку.
1: Выставка занимает большую площадь, это 300 квадратных метров. И она разделена визуально на несколько вот этих произведений. когда мы заходим через пророка. Это сложное произведение, одно из самых сильных лермонтовских произведений. И говоря об этом произведении, мы не можем не сказать о пророке Пушкина. Это идет в сопоставление, в сравнении, взаимопроникание одного в другое. Мы проходим через горы и читаем его сон, это Кавказ, это Тамара, и иллюстрируем это непосредственно рисунками Лермонтова. Мы знаем, что он был, да, прекрасным художником. Мы читаем его «Морскую царевну», то есть одно, получается, вытекает из другого. И, конечно, некая такая небольшая, но любовная лирика здесь присутствует. Красивое стихотворение «Желание», которое написано на французском языке. Основной, конечно, акцент — это экспонаты. Это оригинальные экспонаты, уникальные предметы, которые приехали к нам из разных музеев. Удивительная просто возможность увидеть их в одном месте. Кстати, это не первая выставка, которая объединяет лермонтовские музеи. В 2024 году был еще один проект «Места силы». И мы до сих пор о нем очень часто вспоминаем, и не знаю, может быть, еще как-то повторим. Мы тоже объединились все вместе, и на трех площадках в один год мы показали три проекта — в Пятигорске, в Тарханах и в Москве. И заход в эти места мы сделали тоже с его произведений. Тарханы — это, конечно, когда волнуется желтеющая Нива. Москва — это как часто пёстрой толпой я окружён. Да, и выхожу один я на дорогу — это был уже Пятигорск. Опять-таки, уникальная возможность представить это нашему посетителю, нашим школьникам, нашим студентам. В начавшемся учебном году мы предложим отдельное мероприятие по этой выставке. Это вся школьная программа, это вся институтская и университетская программа. Вместе со своими посетителями мы будем читать эти 16 шедевров Лермонтова.
0: Они изучаются в школе?
1: Не все, но все равно они остались уроки внеклассного чтения, да, дополнительного, где это все-таки изучается. Но по большей части вот эти произведения включены в школьную программу.
0: Вы сказали экспонаты. Что это? Витрины с произведениями, там книги? Что это?
1: Как только наш посетитель входит на выставку, он видит полтинник. Тот самый, который решил участь Лермонтова. Ведь они бросают его со Столыпиным. Да. Выпадает решка, и это становится, скажем тогда, причиной того, что они остаются в Пятигорске. Вот эту полтину они видят первым. Они видят тот самый револьвер Кухерортера, из которого стреляли в XIX веке. Знаете, я всегда смотрю на этот экспонат и думаю, это просто, да, такой шедевр оружейного дела. И Кухенройтер — это мастер, да, удивительный. И получается так, что любой молодой человек, XIX века вышедший на дуэль, в своих руках практически перед смертью держит вот этот образец как искусство. Из Пятигорска приехала рукопись Васильчикова. Это подлинная рукопись, которая была составлена во время его допроса. Тоже вещь уникальная. Мы говорим о самой книге с возможностью ее пролистать. Ну, не в прямом смысле, конечно, да. Мы экспонат не даем в руки. Да, у нас стоит экран, где можно перелистать все эти стихи, прочитать, увидеть почерк Лермонтова, правки, какие-то комментарии на полях. Все это тоже может увидеть посетитель. Конечно, удивительные портреты. Что-то из наших фондов, что-то пришло из других музеев. Все это предстает перед нашим посетителем.
0: А вот по самим стихам, из этих стихов, вы что для себя лично выделяете как-то? Что наиболее забирает сердце? Которым посвящена выставка?
1: Вы знаете, сложно, наверное, выделить, потому что они все великолепны, все настолько глубоки, но просто поражаешься, как действительно молодой 26-летний человек мог создать подобное. Ну, наверное, такое по силе, вот по своему эмоциональной окраске, наверное, выхожу один я на дорогу. Невероятное произведение, которое много раз положили на музыку, которое разбирали по словам, и каждый раз восхищались.
0: Но стиха в пустыне внемлет Богу, и звезда звезды.
1: Звезды давай.
0: Потрясающе. Вы знаете, вот август, сентябрь — это очень звездное сильное небо на темном фоне. Вот они все, как на бархате, высыпают, так как бывает на Кавказе, как бывает в горах. Там просто сразу опрокидывает от тебя небо, потому что оно быстро сразу темным становится, меняется день на ночь. Скоро очень. И вот это звездное небо, которое тут вот столбенеешь перед Творцом. Действительно, пустыня внемлет Богу. Вы знаете, сегодня, Юлия Викторовна, я знала, что сегодня у нас встреча с вами, и у меня пошел в голове парус. Я вспомнила свою фотографию, которую я сделала когда-то на Средиземном море. Где-то далеко был парус вот этот, причем в солнечном сиянии. Красоты неописуемой. И вот это вот сверкание этого моря, парус, чудеса какие-то. Вот туда хочется уйти и там быть, грезить о чем-то. Я подумала, так почему же так? Струя лазурная под ним, да, и солнце луч золотой, а он мятежный просит бури, да? Как будто бури есть покой. Почему? Вот это произведение не выставочная?
1: Нет.
0: А вот сам Лермонтов в этом, вот коротенькое стихотворение, и там так много сказано. Вот на ваши ощущения.
1: В общем, смотрите, оно включено тоже в школьную программу, и это 5 или 6 класс. Дети, да, когда его учат, может быть, до конца не понимают, о чем оно. Оно красивое, невероятный слог, все это сложно, но на самом деле... Лермонтов — это не тот человек, который будет вот просто, да, созерцать и внимать. Да. Нет, не нужно действовать, так пишет он. И это некое продолжение того, что он открывает нам в «Парусе». Совершенно верно. Жизнь создана для того, чтобы жить и действовать. И Лермонтов начинает это отсюда и продолжает это дальше. И знаете, ну, мне кажется, все то, что им создано и в «Парусе», и дальше, и потом вот выходит в одну аксиому. «Я Родину люблю». И действует он ради Родины, и своим пером, и бумагой, и оружием, которое потом он берет в руки, защищает ее. Вот, не знаю, у меня все складывается именно в это. И эта любовь усиливается с каждым годом, с каждым днем его жизни. И все это выливается опять в его произведение, в его действия. Вот замечательно сказал Герцен, да? Его произведение — это ведь исповедью он назвал, да. Он Россию любит. Он любит свою страну, то место, где он живет, родился, но он не может принять всю ту несправедливость, которую он видит. И Лермонтов никогда не будет спокойно созерцать на то, что идет не так, на то, что идет не по правилам и по законам чести, доблести и достоинства русского офицера. В нем это в крови, и мы это наблюдаем постоянно, регулярно, и это не может не отразиться в его творчестве.

0: Лермонтова, конечно, воспринимали-то, я понимаю, что люди именно без чувства юмора, говорят, обида страшная.
1: Ну, об этом так и пишут его современники, да? Колкости были, но они были, опять-таки, деликатны. Об этом пишут ни один, ни два. Это пишет все «Водяное общество», где Лермонтов
0: Да.
1: вот проводит последний год жизни. Он ершистый, Лермонтов такой, но при этом очень умный. И если мы вспоминаем просто вот это общение в кругу, в Пятигорске, да, когда молодые офицеры, ну, действительно, мальчишки,
0: Мальчишки,
1: да,
0: да.
1: когда они потрунили друг над другом, рисовали карикатуры и как на Мартынова, так и на Лермонтова, так и на Долгорукова, и на Трубецкого. Там множество всего этого было. Просто кто-то реагировал на это так, а кто-то так.
0: Как долго будет ваша выставка?
1: Выставка будет работать до января 2027 года. Поэтому, пользуясь случаем, я, конечно, приглашаю гостей, посетителей нашего музея принять участие вот в ее просмотре.
0: К вам едут, как едут? Вот как это все это происходит?
1: И прилетают на самолетах в Пензу, едут в частном порядке, и семейный посетитель, который передвигается на машине большой, такой большой семьей с бабушками, с дедушками, с внуками, с мамами, с папами, что замечательно. И, конечно, это посетители организованные. Мы говорим сегодня о школьниках, в том числе, да, это групповые экскурсии, которые заказываются предварительно. В общем, любой посетитель, который приезжает к нам, у него есть возможность, да, в любое время посетить музей и просмотреть все эти локации. Обычно у нас работает, ну, как минимум, две выставки.
0: Так, и второе. Вот прошла премьера, да? Ну, это очень торжественно. Я понимаю, как взыгрывает сердце, когда видишь уже плоды своего труда. А вот дальше. Вот уже маленькие первые впечатления.
1: Да, сейчас идет семейный посетитель, и приятно видеть, когда вот семья, еще раз повторю, это представители всех поколений объединяются для того, чтобы увидеть и услышать лермонтовское слово. Отклик, отзывы на то, что видят наши посетители, пока самые положительные. Но еще есть один такой важный момент. Выставка, которая заставляет все-таки думать и что-то домыслить. Это очень правильно, потому что все-таки посетитель, который к нам пришел, наша задача, да, понять его уровень, и все-таки наша задача его повысить, дать что-то глубже и больше, чем он знает на сегодняшний день. И если даже посетитель ушел с выставки вот абсолютно равнодушным, это не нужно и не интересно. А вот если даже он ушел с какой-то, я не знаю, с такой вот с досадой, что он где-то что-то не понял, вот это уже реакция. Знаете, тоже очень интересные моменты, когда мы открывали выставку. Вообще, во-первых, у нас были потомки рода Арсеньевых и Лермонтовых. Но мы собираемся с ними не первый год, и первая большая встреча, которая объединила два эти рода, это был 24-й год, 210 лет. Они у нас даже здесь познакомились. И вот уже на открытии этой выставки, на проведение Дня памяти, мы пригласили сюда уже их намеренно. А еще было очень много подростков на открытии. И когда 13-летняя девочка выходит с этой выставки и говорит о том, что она найдет все эти произведения и перечитает их сама, ну, по-моему, это уже победа.

0: Радио России. Из собрания Гостелерадио. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники. Не паникуйте. Положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: МЧС России напоминает.
1: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
2: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. У Путина сложились добрые отношения со спецпосланниками Трампа, сообщили в Кремле. Средствами ПВО за сутки сбиты 400 украинских беспилотников. Роснефть и дальше будет поддерживать стабильные поставки бензина, заявил Сечин. И теперь подробнее. Расширенная публичная часть встречи президента Владимира Путина с американскими переговорщиками, включающая обмен приветственными словами, проводится в тех случаях, когда глава государства считает необходимым что-то сообщить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сам факт, что встреча проходит, означает, что атмосфера доверия, по крайней мере, на этом канале общения, действительно есть, она укрепляется. Но, как правило, появляются расширенные части обмена такими приветственными словами в тот момент, когда появляются те мессенджеры, которые глава государства считает необходимым послать, сказал Песков в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Накануне глава российского государства провел встречу со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткофом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Обсуждались возможные пути урегулирования конфликта на Украине, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
4: Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись предохранением одних из самых главных нацистских преступников.
3: 5 сентября Москву рабочим визитом посетили спецпредставитель президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера-предприниматель Джаред Кушнер. У них состоялся деловой обед с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, после чего они отправились на переговоры с Владимиром Путиным в Кремль, а затем в Киев. Спецпосланники Дональда Трампа встретились сегодня уже в Киеве с Зеленским. Издание «Киев Индепендент» ранее сообщало, что Уиткоф и Кушнер прибыли на Украину для обсуждения мирных переговоров. По данным издания, их встретили глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, глава фракции партии Зеленского «Слуга народа» Верховной Ради и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия. Российские войска за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне СВО, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, информирует ведомство. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в Днепропетровской и Запорожской областях. За сутки Украина потеряла в зоне действия группировки «Восток» до 325 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей, сообщили военные. Средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиабомбы и 400 беспилотников, сообщило военное ведомство. Добавлю, с полуночи 5 сентября вооруженные силы России не наносят удары по Киеву. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Уиткофом и Кушнером. Путин отметил, что и ВСУ заметно сократили количество атак, в том числе на Москву. При этом Россия и Украина не договаривались о более широком перемирии, подчеркнул президент. Роснефть продолжит поддерживать стабильные поставки бензина, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин в интервью Павлу Зарубину для информагентства «Вести». Компания будет действовать в рамках задач, поставленных президентом Путиным, подчеркнул он. По словам Сечина, ни одна заправка Роснефти не закрыта. Очереди возникают из-за того, что в других сетях порой бывают проблемы, но мы с этим справимся, заверил он. Ранее глава Роснефти заявил, что компания начнет отгрузку нефти с проекта «Восток Ойл» потребителям уже во второй половине 2027 года. Проект обеспечит отгрузку потребителям 30 миллионов тонн нефти. Дефицит на внутреннем топливном рынке России, который с разной степенью остроты ощущается в последние месяцы, связан с внеплановыми ремонтами перерабатывающих мощностей после атак украинских БПЛА. Крупнейшие компании уже вкладываются в защиту своих НПЗ. Этот процесс находится в активной фазе, заявил в интервью Павлу Зарубину первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, некоторые компании уже проделали большую работу по защите своих заводов. Кто-то уже в процессе, кто-то проделал большую работу, кто-то только начинает. Но, по крайней мере, движение находится в активной фазе, цитирует информслужба «Вести» первого вице-премьера. Число участников общемосковского крестного хода составляет около 100 тысяч человек, сообщили в МВД. Общемосковский крестный ход с частицей мощей Дмитрия Донского начался у кафедрального соборного храма Христа Спасителя. Колонну верующих возглавляет патриарх Кирилл. Они прошли по Пречистенской Фрузненской набережной, улице Хамовнический вал, и уже приближаются к Новодевичьему монастырю. По последним данным, общая протяженность маршрута составляет около 6 километров. Во главе крестного хода несут особо почитаемые святыни, старинный список Смоленской иконы Божией Матери, специально доставленный из Смоленска ковчег с мощами Дмитрия Донского и икону всех святых московских. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Начнем с футбола. Стартовала воскресная программа 7-го тура чемпионата России. Прямо сейчас в Оренбурге одноименная команда принимает «Акрон». Завершается перерыв. Счет 1-0 в пользу южноуральцев. Отличился Гидеон Гузина. Московский «Спартак» предложил около 10 миллионов евро за футболиста «Гвадалахары» Роберто Альварадо. По информации «Спортэкспресса», в эти дни стороны ведут переговоры. В сезоне 26-27 крайний полузащитник отыграл 6 матчей, забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу. Напомню, сделку возможно оформить до 11 сентября. В этот день в РПЛ закроется трансферное окно. Хоккейный «Металлург» объявил об уходе Сергея Мазякина с поста директора по развитию молодежи клуба. Напомню, спортсмен завершил игровую карьеру в 2021 году, а эту должность занял годом позднее. В составе «Магнитки» Мазякин дважды выигрывал Кубок Гагарина. К слову, «Металлург» в КХЛ сейчас принимает «Амур». На табло 2-1 в пользу хозяев идет первый перерыв. Айдын Мангуш защитил титул великого борца на 6-х всемирных играх кочевников. В этот раз его соперником в финале был Бактияр Мирлан Уулу из Киргизии. Напомню, титул абсолютного чемпиона россиянин завоевал еще в 2018 году. Лев Кацман и Максим Гребнев одержали победу на турнире по настольному теннису категории WTT Contender в Алма-Ате в парном разряде. В финале они обыграли шведов Матиаса и Кристиана Карлсонов со счетом 3-2. Бронзовый призер чемпионата Европы по велоспорту 2018 Ярослава Бондаренко выиграла BMX-гонку на время на спартакиаде народов России. Второе место заняла Майя Савина, третье – Софья Ситникова-Рыхлицкая. У мужчин победу одержал Александр Казанцев, серебряную медаль завоевал Никита Ермаков, а бронзовую Александр Катышев. У меня на этом все. До новых встреч.
6: Реклама.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеют противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
3: понедельник, 7 сентября, в Екатеринбурге ожидается 26-28 градусов, небольшой дождь. В Челябинске от 27 до 29 тепла. В Тюмени 28-30 градусов выше нуля. В Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 21, плюс 23. В Омске 28-30 градусов тепла, без осадков. В Санкт-Петербурге будет сухо, 12-14 градусов. В Москве ночью без осадков 10-12 градусов. Днем местами кратковременный дождь, плюс 11, плюс 13. Сейчас в столице 15 градусов, относительная влажность 90%.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Без шума и масок. Без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
2: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
1: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
3: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
2: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
4: Ну да, стараюсь.
2: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
5: Меня заставили.
3: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
1: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди.

0: Позиция. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Позиция». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. И сегодня у нас, к нашей большой радости, в гостях Дмитрий Борисович Антонов, директор Государственного научно-исследовательского института реставрации легендарного Госниира. Приветствую, Дмитрий Борисович.
1: Здравствуйте, Сергей Павлович. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: На самом деле, несколько таких, наверное, вещей. Во-первых, о самом Госниире. Это, опять же, удивительное место в Москве. Здание невероятно атмосферное.
1: Здание историческое.
0: Здание историческое. Коллектив сейчас вот по числу сотрудников какой там получается?
1: Чуть больше 100 человек у нас.
0: Ну и разброс возраста работающих реставраторов от 20 с чем-то до...
1: До... Самый старший у нас был Юрий Израильевич Гренберг, к сожалению, покойный, но он умер в возрасте под 100. Я работал, он до последнего.
0: А что он реставрировал, для тех, кто не знает?
1: Он был научным сотрудником, он был доктором наук, он был специалистом по физико-химическим исследованиям, это изучение пигментов, изучение связующих – это крайне важная вещь, в том числе, ну, вам близко темперная живопись в русском искусстве, как датирующие признаки, да, и
0: конечно,
1: что может нам подсказать и уточнить датировку или распознать фальшивку, например.
0: Да, вот ведь на самом деле такая научная реставрация, она рождалась, ну, постепенно, да, по мере пробуждения такого серьезного интереса к старине, то есть это, да, с 19 века, с большими ошибками, пробами, с таким, наверное, все-таки переходом от поновления к серьезному исследованию памятника. Но ведь это ведь зарождалось параллельно с искусством подделки, когда как раз на фоне интереса создавались замечательные, самые разные, зачастую самые скандальные подделки. Ну, как знаменитый портрет средневековой Жанны Д'Арк, там, да, который там...
1: Искусство подделки искусства, можно и так сказать. Вы же понимаете, что можем упомянуть, например, античный Китай, и предметы античного Китая подделывались еще в античном Китае.
0: Да.
1: То есть и сейчас вот сложно, да, спрос рождает предложение, на всех всего не хватает. Болезненная история, к сожалению. Я понимаю, как страдают многие современные коллекционеры, частные лица, но в том числе страдают большие музеи, не только западные иногда, и у наших музеев. Знаете, очень сложно. Есть предметы, которые прослеживались на протяжении, известный предмет, который прослеживался на протяжении столетий или появившийся недавно, да. Постоянно же что-то, мы все знаем того же историю с спасителем мира Леонардо, да,
0: ну, не бесспорная. Да, не бесспорная вещь, которая так быстро и ярко промелькнула, и так же быстро затерялась.
1: Я надеюсь, что затеряется совсем.
0: Навсегда,
1: в общем, просто не стоит того, чтобы это показывать. К сожалению, многие специалисты, ну, грешат тем, что за деньги можно, и дают свое. Иногда заблуждаются, но иногда
0: сознательно вводят заблуждение,
1: да. К сожалению, большие деньги, большие печали здесь. Мы стараемся от этого быть в стороне, но занимаемся, в том числе, одна из деятельности нашего института – это экспертиза в рамках и музеев, и правоохранительных органов, в том числе и административных органов России. Ну, в том числе мы работаем и с частными лицами, да, тоже этим занимаемся.
0: Но вот междисциплинарный, столь активно развивающийся сейчас подход, в том числе к произведениям искусства. Вот насколько все-таки физика, химия здесь может прийти на помощь, то, в чем, вы, в общем-то, Госниир сейчас является передовой такой структурой, единственной в каких-то
1: довольно сильно, вы понимаете, что с точки зрения, например, там, ну, не буду брать там современную живопись, хотя с ней мы тоже работаем. Ну, ты работаешь, ты получаешь данные, самое главное, с чем ты эти данные получены, насколько правильно ты их получил с той же картины, да, картины даже подлинные, много раз реставрировались, поновлялись, имеют кучу наслоений. Надо понимать, откуда ты берешь
0: образец
1: для сверки. Да, и с чем ты потом это сравниваешь, чем должна быть сравнена вот эта, ну, то есть существующая база данных некая. У нас она, конечно, огромная, и специалисты великолепно этим занимаются. Я не могу сказать, что это, я говорю, это не стопроцентная панацея, но иногда достаточно их мнение для того, чтобы сказать, что, ну, предмет, например, если это подделка, да, ну, поздняя, в силу мы понимаем, что каких-то там пигментов или связующих не было в то время, когда должна была быть написана эта картина. Но не всегда это дает возможность с точностью определить, например, автора, да, то есть здесь уже важны и другие исследования, то есть уже и в том числе искусствоведческий анализ как раз приобретает особую важность, и документальный анализ, искать архивные записи, когда возможно проследить. Для меня очень хорошим примером всегда был, мне очень понравился архив голландского искусства в Гааге. Я как-то ездил с визитом таким туда 10 лет назад примерно. Мне показали, что у них такие папки заведены в архиве на каждый предмет нидерландского искусства, который они вообще до чего могут дотянуться. Ну, даже не просто видеть его, а находящийся в другой стране.
0: Фотографии. То есть наши там в том же Пушкинском любые. Музее, Эрмитажные, все любые. Малые голландцы. Все
1: это выписки, есть, да. Выписки из ксерокса, из каталогов, из аукционных каталогов, фотографии, когда эта вещь там была на какой-то выставке. Если они знают, что она где-то реставрировалась, документация, ну, я имею в виду, что их документация, но они пытаются дотянуться до всего. И любое, что происходило с этим предметом, они стараются фиксировать. Ну, это важно, потому что, например, я приведу пример, мне такой пример привели там, он, конечно, довольно любопытен, когда, ну, творчество Рембрандта довольно широко известное, да, хороший художник, замечательный и плодовитый. И вдруг откуда-то выплывает ранее неизвестный портрет работы Рембрандта, да, и искусствоведы и все признают его подлинным. И он действительно является подлинным, и все говорят, да, вот удивительно, и обращаются в этот вот архив, например, да. А там говорят, а вы понимаете, а этот, ну, эта картина, например, была там утрачена во время Второй мировой войны, и этот портрет является вырезанной частью из более крупного произведения, то есть которое просто разрезано было на несколько картин. То есть, понимаете, у вас один Рембрандт или у вас там пять Рембрандтов, да? Здесь тоже надо понимать, что, ну, разные вещи бывают, но, по крайней мере, это понятно, что это не какое-то новое произведение, это более старое, просто тогда оно было там, ну, фотографии другие были, конечно, способы получения информации были другие. Но сейчас это вот возможно. Это важно, вот эти базы данных, мы тоже их создаем, не только, ну, экспертизы. Ну, любой предмет, с которым мы работаем, здесь же надо понимать, что предмет, поступающий на реставрацию, и если мы в него уже влезаем, то мы стараемся получить максимальный массив данных, возможный на этот период, чтобы следующим поколениям не нужно было еще раз это делать.
0: Хорошо, а из проектов больших для наших слушателей, вот тоже, которыми сейчас Госниир занимается, вот из таких больших, там, со Смоленском, какие у вас это, из московских, петербургских памятников?
1: Ну, давайте я просто несколько приведу, может быть, более старых, да, сначала, известных. Ну, например, разработка проектов реставрации белокаменного резного декора Дмитриевского собора Владимира и Рождественского собора Суздаля, да, древнерусские памятники.
0: Двух величайших таких шедевров русской романики, да.
1: В прошлый раз мы упоминали и икону из вашего музея, апостола Петр и Павел
0: один. Из Новгородского века, музея.
1: Новгородский музей, да. Крупнейшая работа, и Магдебургские врата Софийского собора. И реставрация Знамени Победы в 2010 году, годовщины, чудотворные иконы из церковных, так сказать, церковной собственности, да, это и известная воинская реликвия, и церковная реликвия Адигитрия Смоленская, да, которая в Успенском соборе Смоленска находится, бывшая надвратная икона Годуновского времени, которая была с русской армией на всю кампанию 1812 года.
0: На Бородинском поле, да.
1: Благословляли войска, да, и эта икона потом была на Бородинском поле в 1912 году в присутствии царской семьи, и в 2012 году привозилась на Бородинское поле, после этого она пришла к нам на реставрацию. И, ну, два года мы ей занимались, потом она вернулась в Смоленск. Много с ней чудес связанных, и которые... Не только ощущалась, знаете, чудотворность, она же такая, есть люди разные, которые верят, не верят, да, но мы все-таки люди так немножко приземленные, да, многое мы много видим чудесных вещей, но есть некоторые события, которые невозможно объяснить никакой ни логикой, ничем. Ну, хотелось бы упомянуть один из таких, ну, известнейших памятников. Это церковь Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря. Это фрески Дионисия с сыновьями 1502 года. Здесь очень хотелось упомянуть, что обычно фресковая все-таки живопись, у нее есть своя методика реставрации. С этой историей она была поручена нам, и мы ее делали, ну, было решено тогда всеми, вот, собственно, реставрационными советами, что мы это делаем по методике реставрации икон темперной живописи, именно обычной, которая пишется на доске. Это был долгий проект, реставрация этого объекта осуществлялась 30 лет, долгий памятник, но это признанный наиболее качественно отреставрированный объект ЮНЕСКО в мире. Здесь есть чем гордиться, и вообще сохранность фреск потрясающая, учитывая, что работали с ними, расчищали поздние наслоения, реставрировали их под микроскопом. И когда человек поймет, что такое под микроскопом пройти несколько там, сотен или тысяч квадратных метров, тогда приходит понимание вообще, как это осуществляется.
0: Наше счастье, что Ферапонтов монастырь был бедным, и у них не было все-таки средств поновить собор, как слишком часто делалось, когда самая драгоценная роспись, уже которая могла где-то закоптиться, что-то...
1: Хорошо, если она записывалась, а не сбивалась.
0: Хорошо, если она записывалась, а не сбивалась, как происходило очень часто, к сожалению.
1: Да, и сейчас, к сожалению, встречается, надо сказать...
0: Это правда. Вот. Вандализм в священноначале, который хочет навести
1: благолепие. Знаете, вандализм в священноначале, понятно, это как бы объяснимая вещь, да, ну, некоторым непониманием вопросов. Да, да, у нас есть еще очень такая печальная и... Сказать, мы на этом специализируемся, как бы это называется повторные реставрации. Это когда предмет попадал на реставрацию не в те руки, и памятник был, ну, сильно, более сильно пострадавшим после реставрации, чем до того, или имел ненадлежащий вид, и иногда после этого приходится делать еще раз. А это, ну, понимаете, что все равно это так или иначе деньги, это дополнительная нагрузка на государственный бюджет, мы это не любим. И сделать предмет, который взят изначальный, да, и сделать его нормально проще, чем переделывать за кем-то неудачной реставрации.
0: Но это не редкость. Да, у меня сразу икона перед глазами, опять же, в силу собственного музейного опыта. С одной стороны, понятно, что медвежью услугу многим оказал замечательный русский писатель Солоухин со своими черными досками, с одной стороны, пробудив интерес к поиску икон по деревням, где они там потихонечку гнили и распадались вместе, собственно, с этими деревнями. С другой стороны, вот эта доморощенная реставрация с попыткой снять олиф, видите, очень многие памятники повредила.
1: Павлович, вы говорите о том, о жизни памятников, и для икон как бы большое количество записей. Они долгое время бытовали, для них это нормально. И вот эти поновления, и многие наслоения, шлифовка пемзой давней. Это для них, ну, это их жизнь такая была. Они, конечно, многие от этого пострадали, но многие благодаря этим записям сохранились. А я говорю о работе именно реставраторов недолжного уровня.
0: Так я про это же самое. Я не имею в виду про поновление. Я имею в виду именно про то, как пытались, вооружившись книжкой Солоухина, в советские годы дома раскрывать там что-нибудь и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, та же антикварная реставрация там, из тех памятников, которые вывозились там, в то же ФРГ, когда там могли ради вкуса заказчика там, содрать фон под косточку там, и прочие вот эти
1: вещи. Конечно, это очень все печально. И здесь, кстати говоря, вот что-то вспомнилось по поводу содрать такая... Знаете, есть такой этический интересный момент. Вот просто я для представления. Вот представьте себе икону мастерских оружейной палаты Московского Кремля. Неважно. Давайте возьмем Симона Ушакова. Прекрасную, хорошей сохранности. Ну, представьте себе, что эта икона 17 века написана на доске 11 века. И под ней есть несколько наслоений разного времени, скорее всего. И можно взять и как бы уничтожить Симона Ушакова, снять эти слои, да, и дойти до более древней иконы. Получить икону 11 века, но уничтожив еще параллельно массу других икон, которые послойно, да, да, находились. Мы экспериментировали, были такие у нас, ну, разработана технология, как вот эти как раз изображения можно расслаивать и переносить на другое изображение. Да, это редко получается, не всегда, и не всегда возможно, но иногда возможно. Но я вот просто о том, что здесь, где вот эта грань вмешательства, да, ну, это вот с любовью получить у нас максимально, увидев, ну, антикварную, да, реставрацию, увидев доску 11 века, додрать до 11 века, получив очень низкокачественный памятник, например, очень плохого уровня художественного, уничтожив прекрасные там произведения более поздних времен.
0: Но это та причина, по которой никто не сдирает, слава богу, там Кирилла Уланова, им поновленную там ту же доску гробную святого Дмитрия из Успенского собора, там, да, или там взять там Спаса царя Мануила, потому что, во-первых, же есть возможность сейчас увидеть.
1: Я хочу сказать, что пока не сдирают, да, я не знаю, что будет. Раньше была такая, на самом деле, мода у того же и Горбаря, на самом деле, того же самого Игоря Мануиловича, который всегда хотел дойти до...
0: До древности,
1: до древности, да,
0: приносил этим, эти позднее произведение.
1: Да, и иногда результаты были очень печальные. Но здесь, с другой стороны, я все время вспоминаю такого великого иконописца Палевского Гурьянова, который был, ну, очень востребован при жизни, и царская семья очень любила его, Александр Федоровна, да, заказывал ему огромное количество икон. Это же первый реставратор, документально известный реставратор Троицы.
0: Троица, 1904 год.
1: 1904 год. И то, что мы видим на Троице сейчас, ну, во многом это Гурьянов, конечно. Конечно.
0: Это извечный еще момент, где мы видим Рублева, где мы видим Гурьянова, где мы видим Чирикова,
1: уже 18-19 годы. Наши специалисты как раз очень четко понимают, что мы видим и где мы видим, и насколько...
0: Я имею в виду для смотрящего вот такого сейчас приходящего теперь, Троицкий храм.
1: Не считаем возможным, например, в это влезать и, например, убирать того же Гурьянова, чтобы получить там, не знаю... что там осталось.
0: Едва сохранившиеся фрагменты.
1: Ну, нет, допустим, она все-таки живописи. Много сохранилась.
0: Нет, именно где-то на каком-то участке нет. Так-то понятно.
1: Да. Так бывает.
0: Тут хитрые наслоения, о которых не всегда думают, потому что вот у нас смешной был случай. В один новостной ресурс после реставрации минувшей сейчас Богородицы Рождественского собора Антониева монастыря, да, третьего древнейшего собора на территории России, да, 1117 года, основания. Там знаменитый диаконик, где фрагмент великолепной росписи 20-х годов XII века, где как раз житие Иоанна Претичи, вот, но это фрагменты сохранившиеся, там, обретение главы, фрагменты поднесения главы, там, царицы Иродиаде. И там эта роспись как бы поверх голосников, то есть поверх, кто не понимает, это такие, как бы, да, амфоры, глиняные горшки, вмурованные для акустики в кладку.
1: Да, только отверстие, вот. Да, наружу.
0: Да, отверстие наружу, да, и нам замечательно пришел от этого новостного ресурса ответ: слушайте, ну мы же вас просили фотографии после реставрации, вон, посмотрите, живопись не доделана, в стене какие-то дырки. Но вот, к сожалению, многие не понимают, что хитросплетение не понимают многих вот этих памятников, где действительно вот это малейшее внедрение открывает вот это переплетение совершенно разных эпох, совершенно разных моментов проживания памятника. И реставрация, это не значит, что икона там, 12 века должна выглядеть так, как будто ее вчера купили в Софрино.
1: В церкви же тоже так бывало. Ну, я почему записывались иконы? Да, но она должна...
0: Клёклая стала, надо, чтобы яркой была.
1: Мы относимся в некотором роде с пониманием, что, ну, как образ, да, что он должен все-таки должным образом выглядеть. Иногда вот у нас есть такое понятие, как археологическая реставрация, да, когда есть большие утраты, и деревянная основа в каких-то фрагментах в больших количествах уходит. Мы считаем, что мы ее чуть притонируем и оставляем, да, но обычно как бы обыватели не понимают, почему она выглядит именно так и почему ее не доделали и не дописали. Дописать можно, взять ее на образец и сделать новую, как вот представляешь, да, это есть передача образа, да, сохранение, как бы образ же важен. Но мы-то не смотрим не только на образ, как на духовную часть, но мы смотрим как на материальную часть памятника истории и культуры, да, и все, что сохранилось, должно сохраниться, и не привнести новое – это такая очень тонкая грань, и ее надо, конечно, соблюдать максимально. Точно, потому что сдавал по поручению святейшего патриарха Дигитрия Смоленского, которого мы делали, и сдавал я работы уже ему лично, рассказывал, и он хороший специалист в этом вопросе, он очень хорошо в этом разбирается. И у нас была так, небольшая дискуссия с тем, что, понимаете, икона, начало 17 века, но часть элементов, там, например, лик младенца, там, все-таки 19 век, потому что не сохранилось. И нельзя его убрать, потому что нету изначально
0: под ним
1: ничего нет, нельзя. Можно было все додрать до 17 века, но, да, лик Богородицы остался 17 века. Конечно, она очень сильно изменилась. И прихожане не верили, говорили, подменили нашу икону, и оклады все были поздние, теперь к ней не подходят, потому что даже поворот головы изменился. Ну, так, ну... Да, святейшие много сделали же, институт древлехранителей, да, епархиальных.
0: Это, наверное, одна из наиболее продуктивных реформ, на самом деле, церковных за последнее время, потому что действительно очень многие, ну, за последние годы, это уже все-таки достаточно давно произошло, потому что даже на примере Новгорода у нас очень хороший древлехранитель, там Татьяна Юрьевна Царевская.
1: У нас была большая конференция на патриарших рождественских чтениях, она как раз проходила у нас в институте, масса древлехранителей епархиальных было, мы им тоже... Не все понимают, нет, они понимают, чем они должны заниматься, но они не понимают нюансов. Мы пытаемся до них это донести, и ну, в дальнейшем планируем мы разработать программу такую обучение, как бы, да, на что смотреть, и самое главное видеть. Ну, это также касается не только древлехранителей церкви, это касается музейных хранителей, чтобы человек, хранящий фонд, понимал, где у него начинаются проблемы с памятником, и что нужно сделать для, например, противоаварийного укрепления или противоаварийной консервации до того момента, пока реставраторы займутся этим предметом.
0: Дмитрий Борисович, а вы с оптимизмом смотрите сейчас на состояние отечественной реставрации кадров?
1: С осторожным оптимизмом, вы знаете, просто проблема в том, что не на все специализации у нас учат, и учат по-разному немножко. Человек, выходящий даже после высшего учебного заведения, что-то умеющий, он станет реставратором только нормальным, ну, хорошим при получении очень большого опыта, то есть надо как врач, да, чем больше ты работаешь и всего через себя пропускаешь, тем быстрее ты учишься. Ну, кому-то дано, кому-то не дано, все равно это годы. И человек там минимум у нас считается, у нас же есть категории свои, как бы реставрационные, третья, вторая, первая и высшая. Так вот между третьей и высшей, то есть это, ну, там разница в 15 лет жизни. Вы понимаете, это нужно все-таки до того момента проработать, и не просто проработать не самостоятельно, а под руководством более опытных людей. А те выпускники, которые не все могут попасть, и не везде, и не в любом музее есть специалисты более высокой квалификации. Бывает так, что он приходит, и он является единственным реставратором. И дай бог, если он не лезет выше головы. И музей понимает, что его надо учить дальше, и они... Ну, есть такая программа стажировок, и мы в том числе ее проводим.
0: В этом есть хорошая средневековая цеховая отсылка, когда ты приходишь учиться у мастера, и ты можешь научиться только работая под чьим-то руководством, а не приходя ходя на тренинги, школы, искренне занимаясь самостоятельно и так далее. Ты без мастера этого не пойдешь.
1: Да, к сожалению, у нас нужно вовремя остановиться, сказать, что я не знаю, это не в моей компетенции идти дальше, и мне нужен совет более опытных коллег, вовремя остановиться, чтобы памятник не пострадал. Смотрю перспективно. Ну, говорю о том, что региональным музеям в Москве, в Петербурге, вы же понимаете, что с реставраторами более благополучные. Многие, кто учится, приезжают из регионов, они потом пытаются остаться в Москве, не возвращаясь к себе. Вот это вот большая беда. Но я музеям говорю, есть такое хорошее средство современное в образовании – это целевое обучение. Когда талантливых подбирают, ведут там, ну, детей, подростков – художественных школ там, ну, в каких-то городах, да, и им заранее их готовят, им говорят, да, что мы готовы тебя учить дальше, ну, ты отучишься, мы будем за тобой смотреть, потом ты возвращаешься к себе домой, ну, ему, у него же нет проблем, у него есть жилье там, да, ему дают престижную, да, она, может быть, не сильно высокооплачиваемая там, но она довольно престижная. Престижная и уважаемая профессия, которую получаешь, возвращаешься, и сколько-то ты там должен лет отработать в этом музее, а потом люди втягиваются, уже начинают учить других, а вдруг человек вот такой вот, вот звездочка такая выскочила, понимаете, и он потянет других за собой. Дай бог, да, дай бог, хочу в это верить. Ну, так всегда было, никогда в ноль не выходил, нет такого, что все пожилые умрут и ничего не останется. Нет, есть и молодые, но хотелось бы пожелать очень долгой жизни, тройной, четверной нашим пожилым коллегам, уважаемым, и здоровьем.
0: Корифеям отечественной реставрации.
1: Корифеям, да, таких уже не делают, и, понимаешь, советское все-таки образование в то время было не образование, жизнь такая была, что люди вот доходили до этого самостоятельно, не надо было их заставлять никого работать, сами работали, сами стремились, знали к чему.
0: Вот на этой... осторожно оптимистической ноте, да. К сожалению, подходит к концу наш эфир, но я за него искренне благодарю нашего гостя не только за эфир, а за огромную работу, которая делается ради сохранения уникальных, хрупких, бесконечно хрупких памятников истории, культуры, искусства. Ну, а в гостях у нас был защитник нашей реставрации, директор ГУСНИИ и реставрации Дмитрий Борисович Антонов.
1: Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
3: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. Сегодня у меня в гостях замечательные люди. Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин и скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор Александр Юлианович Рукавичников. Здравствуйте, ребята.
4: Здравствуйте, Максим.
3: И здравствуй, Саша. Получается, у нас очень интересная передача, на мой взгляд. Очень интересно встречаться с вами, поговорить об искусстве и обо всем остальном. Я Максима хочу спросить. Вот у тебя такое частное предприятие под названием «Московский цирк Никулина на Цветном бульваре». Как экономически ты тянешь эту ситуацию? Хватает ли денег хотя бы платить артистам? И на развитие цирка хватает деньги? Или ты все-таки с поклоном идешь к руководству города, страны и просишь на прожитие цирка какие-то деньги?
4: Нет, никогда. Единственный раз мы пошли с поклоном. Действительно, это были 90-е годы. Было очень сложно выживать в те годы. И я еще в цирке не работал. Это Юрий Владимирович Никулин пошел к Кириллу Михайловичу Лужкову и попросил помочь. Мне как бы... конкретно, не называя ни суммы, ни каких-то материальных претензий, а помогите цирку, потому что жить хреново. И на что Лужков отказал.
3: Да ты что?
4: Да, и вызвал, пригласил отца и говорит: Иванович, понимаете, какая штука? Я могу дать денег, не вопрос. Денег немного, но я могу. Но, во-первых, это один раз, а во-вторых, а другие, которые скажут, а почему не нам? Мы тоже, все выживают. Вот определитесь, какие ваши основные траты, в чем ваш убыток, и чем мы можем помочь. И там был цирк совещаний, все пришли к выводу, что самая страшная вещь – это даже не налоги, это аренда. Потому что она все время росла в те годы, она коммерческая была везде, а мы же арендуем здание московское. И тогда Юрий Михайлович сказал, все, мы решили, льготная аренда московскому цирку, поскольку у нас на 50 лет договор аренды. 1 рубль квадратный метр в год. И это действовало, долгое время действовало, пока уже, когда пришел Сергей Семенович Собянин, кто-то решил это пересмотреть. И нам позвонили, сказали, все кончилась ваша лафа, в следующем месяце будете платить, как все коммерсанты. Мы посчитали. Нет, мы бы не закрыли цирк. Мы бы выдержали все равно. Хотя деньги сумасшедшие. Там 17 тысяч квадратных метров у нас. Но нам бы не на что было делать программы, нам бы не на что было делать ремонт, нам бы не на что было, в общем, жить так, как мы живем. И я об этом в тот же вечер рассказал в эфир, и я об этом рассказал, допустим, в 4 часа вечера, дня, да, а в 6 мне уже позвонили из мэрии и спросили, не могли бы вы подъехать. И когда я приехал в мэрию, там уже было собрано совещание, присутствовали заместители Собянина, и сказали, вы знаете, вот... Я об этом говорю с большим уважением и с большой признательностью, потому что это не просто то, ну, погорячились, отменили. Это надо было мужество в себе найти, чтобы пригласить меня и извиниться передо мной, что они погорячились и не подумали, что такое цирк, и что нельзя цирк мерить одной меркой, супермаркетом, там, не знаю, бензоколонкой и шиномонтажом. И сказали, давайте как, если у вас нет возражений, давайте мы оставим вот тот рубль за квадратный метр. Но излишне говорить, что я возражений никаких не имел, поблагодарил, и так все это до сегодняшнего дня хранится. Это вот единственная помощь, которую я получаю от государственных структур, в частности, от мэрии Москвы, от города, от правительства Москвы, но она стоит дорого. Я еще раз говорю, вот это завтра отмени. Я буду платить эти, там не знаю, 200-250 миллионов в год. Это не убьет цирк. Но это подрежет все крылья. Мы просто не сможем сделать программ тех, которые мы выпускаем сегодня. А сегодня выпустить новую программу, новый сезон – это 100-120 миллионов минимум.
3: А раз в сезон меняете программу?
4: Два раза
3: в сезон, да?
4: Да.
3: Грубо говоря, весной, осенью, да?
4: Короткий осенний сезон, плюс переходящий в елки в новогоднее представление, и большой сезон, который начинается.
3: Ну, елки это особая программа, я
4: Ну так да, полагаю, это отдельный да. проект.
3: Все-таки так.
4: Это отдельный проект, но он, как правило, создается на базе программы, которая уже существует. Те же номера, те же артисты, чтобы не менять их. Но так это новые костюмы,
3: музыка. Скажи ты мне, вот такой наивный вопрос я тебе задам. Вот скульптор, он лепит культуру какую-то, ставит на века, скульптура хорошая, все ходят, народ смотрит, восхищаются. Причем это на века. Ну, пока там не развалится арматура или бронза не сгниет, в конце концов, все равно он условно на века. Вот цирковое представление выходит, ну, не клоуны, клоуны в течение всего представления постоянно выходят на манеж, а какие-нибудь воздушные гимнасты, и все представление длится условно 15 минут. Я не знаю, может, я ошибаюсь, может, полчаса, но 15 минут.
4: Номер?
3: Номер, именно номер.
4: 6-7 минут.
3: 6-7 минут. А к этому номеру он готовится всю жизнь. Он всю жизнь репетирует с утра до ночи, да и крутится, и вертится, и расшибается, и травмы получает. Вот 6 минут стоит этого для жизни артистов, вот так вот себя гробить для того, чтобы 6 минут показаться публике?
4: Ну, 6 минут – это большой номер, а бывает и 4. Я не знаю, я не артист. Для меня это была загадка, и существует загадка. Я так, кстати, загадкой умру, не услышав ответа, отгадки. Я не знаю, что движет этими людьми. Я всю жизнь в цирке, родился в цирке, вырос. Но я не артист, мне трудно это понять. Мне и сегодня, я это искренне говорю совершенно, мне непонятно, что движет людьми, заставляет их лезть под купол, оттуда падать, разбиваться, их склеивают по частям, и они потом опять лезут наверх. Люди, которые каждый день, а то и несколько раз в день сознательно, неважно, за какие деньги, рискуют жизнью. Жизнью реально рискуют.
3: Это артист театра мне понятен. Он отыгрывает спектакль, спектакль длится 2-3 часа, он все время на публике, ему аплодируют безумно, потом он, сыграв спектакль, идет в кино сниматься, еще потом на телевидении. Конечно, это не со всеми, но это известные люди, такие значимые для России. А цирковых вообще много известных людей, которые знает публика.
4: Сейчас мы
3: кроме
4: меньше.
3: Попова, Никулина.
4: Так а почему тогда знали их?
3: Почему
4: знали? Потому что их делали, государство делало. Заклеивали афишами города, была реклама. То, что сегодня никто особо не делает, потому что это стоит безумных денег. Тогда артистов и программы, и цирк пропагандировали. Сейчас, к сожалению, нет. Но и сегодня есть. Артисты, есть номера, есть аттракционы, которые знают, на которые ходят, о которых спрашивают, а скоро у вас эти будут работать, а когда у вас опять эти будут работать? Люди звонят, спрашивают. Значит, есть, на слуху есть любители цирка. А потом, понимаете, это как-то мама моя, мы тут сидели, Царство Небесное с ней разговаривали, и она как, ну, артисты, не знаете, такие все, аж пафосные немножко. И вдруг мама ни с того ни с сего так театрализованно говорит, ну неужели никогда не вернутся времена, когда люди на Цветном бульваре зимой жгли костры ночью, чтобы первыми встать в очередь утром и купить билеты на открытие, там, например. Говорю, мама, думаю, с ума сошла, побойся Бога. Ты посмотри, что вокруг делается-то. Я сейчас про интернет даже не говорю, а тут кто-нибудь не плюнь. Там выставка, тут концерт, тут премьера, здесь антреприза, там звезды какие-то приехали, еще чего-то, кино. Спутниковое телевидение. И в этой массе всего люди находят, к счастью, время вспомнить о цирке. Тому пороку я это не в пустом месте говорю. У меня каждый вечер 2000 человек. Они же не просто так приходят.
3: У тебя вместимость 2000 в цирке?
4: 2000, да.
3: Это огромный цирк.
4: Ну,
3: а,
4: это...
3: а на проспекте Вернадского больше, меньше?
4: Больше.
3: Больше, да?
4: Да, там 3600.
3: Там они тоже собирают полный зал?
4: Я не знаю.
3: Не знаешь?
4: Не знаю.
3: Потому что он принадлежит Росгосцирку?
4: Нет.
3: Нет?
4: Он принадлежит Москве еще.
3: А, Москве. Вот как у вас сложно в жизни.
4: Да у нас сложно, понимаете, у нас есть ряд успешных цирков, но я сейчас московские не беру. Их очень мало просто по пальцам одной руки, которые прекрасно и творчески работают, и развиваются. Но и они, по странной случайности, не принадлежат к системе Росгосцирка. Ну, понимаете, доходит до странных вещей. Я уже говорил, я в своей стране, я в своем городе, я работаю под санкциями. Потому что моих артистов не пускают в цирки Росгосцирк. И их артистам запрещено даже приходить смотреть мои спектакли ко мне под страхом увольнения. Студентам циркового училища запрещают к нам ходить.
3: Какая интересная у вас ты думал, да?
4: А вы думали, собачка вышла, тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип,
3: и всё, да? А скажи, ты преподаешь где-то в училище каком-то цирковом? И вообще цирковое училище есть сейчас?
4: Есть, да? Есть, и оно, в общем, работает.
3: Ты никогда не пытался преподавать?
4: Преподавать нет. Меня сейчас утвердили завкафедрой в театральном институте имени Кобзона. А мне открыли такой как бы факультет цирка. Вот сейчас выпуск клоунского отделения. Я считаю, что это очень правильно на самом деле, и мне это очень нравится. Там я не преподаю, я встречаюсь с студентами, им рассказываю. Я же не артист, не режиссер, не театровед, я менеджер, а им это не очень даже... И как менеджер я иногда читаю лекции в школе-студии МХАТ с менеджерами. Я на этом языке могу разговаривать. А там, ну, там Анатолий Марчевский, замечательный клоун, да, историк, там другие люди опытные в цирковом.
3: Саша, а ты ведь преподаешь уже много-много лет, лет 20-30 в Суриковке, насколько
5: ну,
3: я помню.
5: Ну, около 25, если я не ошибаюсь. 25, да? Больше, да, ну, где-то, да, примерно так.
3: Чему учишь-то? Лепить? Скульптуре?
5: Скульптуре пытаюсь учить, но тоже это такая тема, на которой можно разговаривать здесь очень долго. Проблем много.
3: Но ведь скульптуре трудно выучить. Ведь это но надо...
5: Ну, нереально.
4: Почему легко? Творчеству можно научить.
5: Нереально.
3: Это ж нереально. Как минимум такой широкий кругозор должен быть. Интеллигент должен быть в самом хорошем смысле слова.
5: Ну, очевидно, как и рисунку, как и вообще преподавание изобразительного ИЗО, изобразительного искусства. Ну, азам, наверное, можно, говорят, там можно научить слона рисовать и там, так далее. Вот, азам, а дальше как вот это импульс вот это ударит, связь соединение с Всевышним получится, не получится, попрет, не попрет, это уже лотерея. Но я должен сказать, что благодаря каким-то интуитивным, может быть, слегка дзен-буддийским каким-то момент, но вот этим обучением в дзен-буддийских монастырях. Но я нашел какую-то форму достаточно спонтанно дурацкую, ну, выдергивать ученика из вот этой рутины ученичества, там, с сбивками всякими такими. И вроде получается, и я очень рад, что достаточно много ярких молодых художников, скульпторов, все-таки получилось.
3: А скажи, в последние годы появились у тебя хорошие, талантливые ребята?
5: Тоже такая лотерея, такая загадка, и как, почему они, и кто, и среда, в которой они росли и созревали, и вот эта загадочная вещь, вот вдруг раз, и вспышка такая, да, вот появляется человек.
3: Максим, у тебя есть, насколько я знаю, два фестиваля цирковых.
4: Один.
3: Один?
4: Да.
3: Какой тогда?
4: Артист.
3: Это артист единственный фестиваль,
4: вот,
3: да?
4: Да, это первый уикенд сентября, вот сейчас мы
3: сколько лет он у тебя существует, этот фестиваль?
4: Как в виде артист, четвертый год, в виде фестиваля нашего цирка, 26-й, по-моему.
3: А, вот так он, да.
4: Достаточно.
3: Хороший фестиваль, кого ты собираешь на этот фестиваль? И где он проходит? Он
4: у нас в цирке, в Москве, на Цветном бульваре.
3: У тебя в цирке,
4: приходите,
3: да?
4: Сейчас.
5: Я был один
4: сентября,
5: раз, да, ты меня звал, спасибо, приходите. Очень интересно. Да.
4: В общем, он считается такой фестиваль молодежный, первая рампа.
3: Ну, это российское молодежь. Предприятие?
4: Нет,
3: или
4: международное.
5: Международное.
4: Но для нас важнее Россия, конечно. Потому что это наш завтрашний день, наш
3: будущий. Подожди, а иностранные приезжают артисты?
4: Приглашаем, да.
3: Часто. А они приезжают?
4: Приезжают. И приезжает сюда жюри. Жюри у нас международное. И меня уже как-то спросили недавно, говорят, а что у вас из года в год одни и те же члены жюри? Я говорю, понимаете, потому что лучше нету. Это самые первые люди.
5: Вопрос хороший очень.
4: Да. Это самые авторитетные, самые, так сказать, экспертно значимые люди.
5: Звезды там у них.
4: Это директора цирков, это директора фестивалей, это владельцы серьезных площадок. Они смотрят, для них это биржа. Это молодые, это те, кто завтра будет с ними работать, кого им завтра будут контракты предлагать.
5: Мне вот очень понравилось, что они очень ответственны, там, обсуждение, когда они ответственны, это не то, что там декоративно, там, они вроде посидели, и все.
4: Нет, это работа.
5: Именно, да, чтобы никого не обидеть, и правильно назначить работа, да. Премию, ну, вот, награду.
4: Нет, и мы спорим после последнего спектакля перед Гала, мы встречаемся, чтобы уже раздать все награды, и там до 3-4 часов утра мы сидим, это часто
3: бывает. Ты, наверное, каждый раз председатель жюри, да?
4: Да, я председатель жюри, как директор цирка.
5: Его же фестиваль, конечно.
3: Ну, правильно. Правильно. Куда деваться-то нам? А эти артисты, которые получают какие-то награды хорошие, они потом остаются у тебя работать?
4: Нет.
3: Или по всей России
4: Нет.
3: разъезжаются?
4: Нет, разъезжаются
3: или
4: по своим местам, по миру. Нет, если это мои артисты, которых мы заявляем на фестиваль, то они, естественно, работают здесь, а те, кто приезжают из других стран, из других городов. У нас есть еще один фестиваль, но это не фестиваль цирка, это фестиваль, который мы от фонда делаем. Это детский фестиваль, называется вот «Дорога в цирк».
3: Его я имел в виду, когда сказал
4: это
3: два фестиваля.
4: Это скорее движение уже сегодня цирковое, которое мы затеяли 5 лет назад и которое развивается. Но на это нам дает гранты президентский фонд культурных инициатив. Они нас поддерживают 5 лет. Вот сейчас, к сожалению, мы отменили в Артеке.
3: А в Артеке было все время,
4: каждый
3: да?
4: Каждый год, да, мы делали. Это Артек, Орленок, Алые паруса, Смена. 4 основных детских центра. С этого фестиваля многие приходят на нас уже на взрослый фестиваль, они еще дети. Но, в общем, не то, что уникальный, но достаточно редкий случай. Но он жизненный, когда 3 года назад после второго фестиваля девочку мы взяли на наш конкурс «Сутан Цветной бульвар». Она получила золото. И мы ее тут же взяли в штат нашего
5: центра. Вот я ее видел как раз. На... Да, да. Удивительно. Да.
3: А скажи, пожалуйста, что такое дети? Это 10 лет, 11 лет, 7 лет. До скольки у тебя ребенок идет?
5: До 16.
3: Ну, до 16, да?
4: 14-16 лет как-то.
3: А фестиваль основной – это уже взрослые ребята, которые 20,
4: ну, у нас там до 25.
3: До 25 лет.
4: Ограничение, да.
3: А жизнь артиста цирка, она коротко, да? До скольки лет обычно?
4: Силовые жанры, если брать, это акробатика, гимнастика, это воздушные полеты. Силовые жанры – это... Ну, все индивидуально, как здоровье поможет. Но вообще это 40 лет, 40 с небольшим, и это пенсия. Но пенсия там уже за 30, уже пенсия льготная. А мало того, это, к сожалению, инвалиды. Это позвоночник поломанный, это порванные ахиллы, это выбитые мениски.
5: Инвалиды это... часто, наверное, надо смягчить тут. Не всегда же инвалиды, я надеюсь.
4: Нет, ну не всегда, конечно, но организм серьезно покорежен. Да. Ну,
3: нет,
4: вот я и говорю, силовые жанры.
3: Не так ты говоришь. А есть исключения? Здоровые люди доходят до пенсии? Скорее всего, так.
5: Ну, да. Да.
4: Ну, да, в общем, да. Ну, как бы жанры есть и... Там те же дрессировщики, но опять же зависит. Те, кто работает с медведями, у них позвоночники все. Потому что медведь, знаете, он душит.
3: Да. От любви душит.
4: От большой любви.
3: Да.
4: Тигры, которые все тоже.

0: Выражения американской стороны по поводу возможных путей урегулирования обсуждали также взаимовыгодные экономические отношения между Россией и США.
1: Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись предохранением одних из самых главных нацистских преступников. Что бы я сказал? Состоявшиеся переговоры не ограничились обменом мнениями по регулированию украинского кризиса. Довольно подробно обсуждала экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом, можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
0: Как отметил Ушаков, американцы пообещали использовать полученную в Москве информацию в ходе переговоров в Киеве, которые намечены на сегодня. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. В Харьковской области «Севером» нанесено поражение формированиями механизированной бригады двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии. В Харьковской области, сказано в сообщении министерства. По его данным, украинская армия в течение суток потеряла там до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы. Средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиабомбы и 400 беспилотников за сутки, сообщило военное ведомство. Один человек погиб, двое ранены при атаках ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщили в канале оперштаба региона в Максе. Мирный житель погиб в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки дрона, говорится в сообщении. Раненым оказана медпомощь. 6 человек получили ранения в Энергодаре Запорожской области в результате удара беспилотника ВСУ по рынку. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава администрации города Максим Пухов. Позже, по его словам, произошел еще один удар по рынку. Обвинение в адрес России в связи с инцидентом с БПЛА, обнаруженным в аэропорту Лейпциг-Галле, являются, по большому счету, началом настоящей войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Глава МИД напомнил, что власти Германии заявили о закрытии генконсульства России в Бонне, а также о расторжении договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине. При этом вызовы российских послов в Министерство внутренних дел стран Запада Лавров связал с внешним эффектом. Полиция Лейпцига, напомню, сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта города обнаружил БПЛА с взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств, пишет РИА Новости. Москва назвала инцидент провокацией. Владимир Путин заявил об отсутствии у Германии доказательств угроз со стороны России и связал обвинение в адрес Москвы в инциденте с дроном в Лейпциге с тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ, в частности, сложным положением канцлера Фридриха Мерца. Общемосковский крестный ход завершился в столице. В нем участвовали около 100 тысяч человек, сообщили власти. Протяженность маршрута от храма Христа Спасителя до ворот Новодевичьего монастыря составила около 6,5 километров. Во главе крестного хода по улицам столицы была пронесена одна из величайших святынь Русской Православной Церкви – чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери. Во время крестного хода были принесены мощи князя Дмитрия Донского, повторно обретенный в июле 26-го года в Архангельском соборе Кремля. Перед началом крестного хода патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя, после чего возглавил молебен перед Смоленской иконой Божьей Матери и мощами князя Донского. Завтра в Москве дождей станет меньше, но температура понизится до 11-14 градусов, сообщили в центре погоды ФОБОС. Летняя

0: Тепло, как пообещали синоптики, вернется в столицу в следующий четверг-пятницу.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 7-го тура. И к этой минуте завершена одна встреча. Оренбург и Акрона не сумели определить победителя. Ничья 2-2. Первый мяч забил у Оренбурга Гидеон Гузин. Однако затем Акрон перехватил инициативу. Отличились Дуду и Жилсон Беншимол. Но в концовке на 83-й минуте Алешандро Жезус все-таки сумел сравнять счет в этом матче и принести Оренбургу одно очко. Динамо Махачкала сегодня сыграет с родиной. Динамо Москва со Спартаком. И это центральный матч игрового дня. А вечером Балтика примет на своем поле московский Локомотив. В первой лиге проходит матч 10-го тура Урал-КамАЗ. И здесь пока что счет уже открыт. Счет 1-0 в пользу Урала. Единственный мяч на 32-й минуте забил Денис Боков. В континентальной хоккейной лиге сегодня состоится два матча регулярного чемпионата. В эти минуты магнитогорский «Металлург» принимает на своем льду «Амур». И здесь перерыв, завершен второй период. Счет в пользу магнитогорцев 3-2. Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебро на международном турнире серии «Челленджер» в Токио. Спортсменка во время проката произвольной программы исполнила четверной лутц. Первое место заняла японка Мао Шимада. Третьей стала россиянка Анна Фролова. Еще одна россиянка Камилла Нелюбова заняла пятое место. Ранее Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали вторыми в танцах на льду, уступив только Диане Дэвис и Глебу Смолкину, которые представляют Грузию. В спортивных парах победили Александра Байкова и Дмитрий Козловский, исполнившие четверной выброс. На этом о спорте все. До встречи.
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на Радио России.
5: Погода.
0: В понедельник, 7 сентября, в Новосибирске ожидается 23-25 градусов без осадков. В Иркутске от 16 до 18 тепла. В Красноярске 18-20 градусов выше нуля. В Мурманске плюс 5, плюс 7 градусов без осадков. В Архангельске 9-11 тепла, временами дожди. В Петрозаводске от 7 до 9 градусов, утром дождь. В Вологде 8-10 градусов, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге без осадков 12-14 градусов. В Москве ночью без осадков 10-12 градусов. Днем местами кратковременный дождь плюс 11, плюс 13. Сейчас в столице 15 градусов, идет ливневый дождь.
6: Ансамбль «Мзиури. Юные таланты Грузии».
7: Мы знакомили детей разных стран, разных республик с национальными нашими традициями, открывали их всему миру. Регулярные репетиции, концерты и гастроли учили нас организованности, трудолюбию.
6: Певица Нино Кабиашвили. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 11.10 по времени Магадана.
8: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
9: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
10: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
9: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
11: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
12: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
13: Все встали и вовремя, выспались.
8: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли. Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
16: Радио России. Главное радио страны.
17: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
18: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
19: Ну что же, дорогие друзья, слушаем окончание спектакля Московского театра имени Марии Николаевны Ермоловой «Гусиное перо» по пьесе Семёна Лунгина и Ильи Нусинова.
20: Леонид Наумович, пошлите ко мне Донченко Татьяну. Не сейчас, когда начнется урок. Я ее задержу минут на 5, не больше.
21: Ну, знаете ли, неумение наших учащихся мыслить, ну, просто поразительно. Ну, никакой дисциплины ума. Нет, напрасно отменили преподавание логики, напрасно.
22: О, еще логику. Знание логики столь же помогает мыслить, как знание физиологии помогает переваривать пищу.
21: Ну, Александр Павлович, спасибо, одолжили. Ну уж от вас математика, пафос действий которого, я бы сказал бы, логическая мысль, такое услышать.
22: Я тут передаточная инстанция, это сказал Гегель.
21: Да. Вот. Всегда мы так ссылаемся на авторитеты, а нет, чтоб самим-то.
22: Увы.
23: Да. В учительскую влетела взволнованная Нонна Владимировна.
24: Сергей Викторович.
21: Да?
24: У вас сегодня в 9А все было нормально?
21: Абсолютно. А что такое?
24: Василиса Федоровна, у меня сегодня в классе что-то не в порядке. Какое-то возбуждение, какое-то все время шепот. И вот... Записку перехватила. Объявить ей бойкот.
20: Кому ей?
24: Судя по всему, Тане Донченко.
20: Видите, как все получается? Да. Майя Львовна, куда вы?
25: Я сейчас вернусь.
23: И Майя Львовна поспешно вышла в коридор. В другом конце его ребята из 9А в спортивных костюмах перекидывали мяч. Среди них был и Волик Гора.
25: Вот так вот, спокойненько перекидывайтесь.
26: Ты зачем в мой портфель лазил?
27: Я с тобой не разговариваю.
26: Ты зачем в мой портфель лазил?
27: Я говорю, с тобой не разговариваю.
26: Тебе перо нужно? Ну дай честное слово, что отвезешь.
27: Я не отвезу, и ты не отвезешь.
26: Ну что ты мне сделаешь?
27: Я найду, что сделать.
25: Ты не имеешь права школу позорить.
26: Это вы позорите.
28: Ты такая, да? Ты луч света в темном царстве.
29: Ты
28: да?
29: Против коллектива хочешь?
26: А если коллектив не прав?
29: Вся рота шагает не в ногу, один господин поручик шагает в ногу.
26: Да, вся рота не в ногу, один поручик в ногу.
29: Вот добьешься, гору из школы выгонят.
27: Тебе что, по морде надавать, да?
26: Ох, ты чего я тебя боюсь? Я тебя так боюсь, что просто жутко делается.
27: Слушай, отдай перо.
25: Нет у меня ничего, я и в платье смотрела, и фартуки.
26: Вы что, опыскивали меня?
29: Она его, наверное, на себе где-нибудь держит.
28: Отдай
26: уйдите,
28: перо.
26: Уйдите, закричу.
28: Ну подожди, фанатичка, мы тебе сделаем.
26: В чем дело, ребят? Ой,
28: да тут, Майя Львовна, у нас один вопрос интересует. Когда декабристов вешали, один, помните, сорвался.
26: Да-да.
28: Вот. А его этот генерал велел обратно вешать. Разве это по правилам?
26: Ну уж какие там правила, когда вешают?
28: Вот и я говорю, какие правила, когда вешают? А Донченко спорит. Пошли, ребят.
27: Ага, пойдем,
28: Таня. Пойдем, Танюш.
26: Таня.
28: Пойдем.
26: Таня. Что случилось, девочка?
30: Ничего.
26: Но вашего лица нет.
30: Все в порядке, Майя Львовна. Есть лицо.
26: Ну скажите мне, вы взрослый человек. Чем учитель может завоевать доверие ученика? Его искренность. Ведь мы знакомы друг с другом, шутка сказать, третий год. Что сделать, чтобы мы были честны друг с другом? Ведь я все знаю.
30: А я честная, Майя Львовна. Всегда и со всеми.
26: Нет, вы не понимаете, о чем я говорю. Не понимаете. Вот у вас случилось такое событие. Так, класс наэлектризован. Этот бойкот. Ну, ведь помимо, так сказать, служебных отношений, у нас же еще есть и личные отношения. Ведь я же это чувствую. Ведь мы же товарищи. Ну, пусть я, как это там принято говорить, старший товарищ, но товарищ.
30: Они не хотят вернуть его назад.
26: Кого вернуть?
30: Вы не знаете? Ой, Майя Львовна, как вы нехорошо поступаете, Майя Львовна. Ведь вы же так подошли ко мне, будто все знаете. А на самом деле вы просто хотите узнать у меня, чтобы я подумала, что вы все знаете, и сказала вам, какой же вы человек, Майя Львовна.
26: Они не хотят вернуть обратно тютчевское перо, да? Так?
30: У меня физкультура, Майя Львовна. Извините, Майя Львовна.
26: Таня, подождите. Донченко! Донченко!
23: В то время как Майя Львовна безуспешно пыталась остановить убегавшую Таню, вошедшая в учительскую Маргарита Степановна сообщила Василисе Федоровне, что Майя Львовна о чем-то беседовала с Таней Донченко. У дверей учительской Майю Львовну остановила Наташа Мордовина.
0: Простите, Майя Львовна, Нон Владимировна здесь нет?
26: Нона, тебя.
0: В чем дело, Мордовина? Нон Владимировна, я вам должна сказать одну вещь. Я, правда, поклялась, что никому об этом не скажу, но вам я должна сказать, потому что я тоже в этом виновата. И вообще, я считаю, что человек не должен, если он...
26: Что случилось, Наташа?
0: Я тоже в этом виновата, Нон Владимировна. Если вы будете наказывать Таню Донченко, то меня тоже накажите, потому что это будет несправедливо, если вы меня не накажете. Таня Донченко вот вошла и взяла, а я на Атасе стояла.
26: На чем?
0: Ну, вот смотрела, чтобы никто не заметил.
26: Что не заметил?
0: Ну, вот как Таня его взяла.
26: Что взяла?
0: Ну вот перо. Вы тоже только меня обязательно накажите, потому что я должна характер воспитывать, а я разным влиянием поддаюсь. Вот Таня на меня повлияла, и я поддалась. Я вообще легко влиянием поддаюсь, а сейчас я понимаю, что класс прав, а мы не правы, а Таня вот не понимает. Она вообще не от мира сего. И если нам дорога честь школы, то мы должны... И гору исключат. Но, Владимир, могут ведь исключить, если все это вот вдруг выплывет. Вот, а я за эту перемену очень много продумала, но, Владимир, и характер я тоже должна воспитывать. Ой, я побежала на физкультуру, Владимир, только вы меня обязательно накажите, потому что надо, чтобы меня наказали. Это будет очень несправедливо, если вы меня не накажете. Василиса Федоровна, перо украла...
1: Пожалуйста, без эмоций, Нонна Владимировна. Я знаю. Идите на урок. Вы уже опоздали на 3 минуты.
26: Я говорю, диво даешься, Василиса Федоровна, что за семьи пошли? Вот мы сейчас занимаемся декабристами, оказывается, ни у кого дома нет горя от ума. Никто не читал.
1: У них еще будет по литературе.
26: Да я знаю, что будет, боже мой, это же дико.
1: Майя Львовна, могли бы вы мне без всяких обиняков сообщить, о чем вы беседовали с Таней Донченко?
26: Простите, Василиса Федоровна, но ваш вопрос звучит как-то нескромно.
1: А я нахожу, что нескромен ваш ответ. Заведующая учебной частью имеет право знать, о чем беседует учитель с учеником веренной ей школы.
26: Василиса Федоровна, мы касаемся проблемы, уже обсуждавшейся сегодня.
1: Так вот, Майя Львовна, как заведующая учебной частью, я вам запрещаю где-либо и когда-либо использовать то, что вы вытянули от этой ученицы.
26: То есть как вытянула? То есть как это вытянула? Как это вытянула? Я вас попрошу выбирать выражение.
1: Я вам запрещаю использовать это вашей личной литературной деятельности.
26: Вы не можете мне этого запретить. Это дело моей совести.
1: А честь школы не дело вашей совести. Боюсь, что нам с вами будет трудно сработаться.
26: Только не надо меня запугивать, Василиса Федоровна. Не надо. Существует еще закон о труде.
1: А такие понятия, как педагогическая этика и профессиональная тайна, не существуют. Или они не знакомы вам, Майя Львовна?
26: Да, дожили. Апелляция к общественному мнению уже считается нарушением этики. Давайте лучше не ссориться, Василиса Федоровна. Давайте не ссориться.
1: Вот и я говорю то же самое, Майя Львовна, то же самое. Леонид Наумыч.
2: Да?
1: Леонид Наумыч, вы не забыли о моей просьбе?
2: Донченко! А Донченко нету. Нет ее, Василиса Федоровна.
26: Она, наверное, плачет где-нибудь. Попросите кого-нибудь из девочек посмотреть там.
1: Дуся, Евдокия Кузьминишна.
3: Я здесь, Василиса Федоровна.
1: Посмотрите, нет в уборной Тани Донченко.
3: Ой, это что делается-то, а? Девок по сортирам искать.
4: Тьфу, срамотища!
1: Что такое, гора Елецкая? Вы почему не на уроке?
27: Да мы на уроке, Василий Федорович.
28: Нас в медицинбол не погнали.
1: Ты хотел сказать, попросили принести медицинбол.
28: Ага.
1: Не ага, а да. Ну что, разве физкультура в учительской?
4: Нету там никого!
27: Вот мы как раз по этому самому, Василиса Федоровна.
1: Что по этому самому? Как дикари какие-то. Без 10 минут среднее образование объясниться не могут.
28: Она домой пошла.
1: Вот. Ну вот, к чему ваши бойкоты приводят. Вот теперь и расхлебывайте.
27: Позвонить?
28: Ага. Да.
27: Василиса Федоровна, ну позвонить.
1: Как находишь нужную? Хватит. Хватит на нянек рассчитывать у вас паспорта.
27: Звони.
28: Таня, можно? Товарищи школы. Что взяла? А куда? То есть как так не сказала? Ну ладно, пока.
1: Извините, до свидания.
28: Извините, до свидания. Бабка там у нее, ни черта от нее не добьешься. Ничего от нее не добьешься. Только-только была и ушла, куда не сказала. Общественную работу выполнять.
1: А что взяла?
28: Что взяла?
1: Ну ты же спросил, что взяла.
28: А, 2 рубля взяла.
27: Ну, ясно, ну, 6-я зона, Муранова, 2 билета туда и обратно. А там еще автобусу надо доехать. Василиса Федоровна, можно я с черчения уйду? Я чертеж дома забыл. Василиса Федоровна,
28: из физкультуры тоже. Мы вот так медицинбола отнесем. Василиса Федоровна, у меня мениск. Иногда соскакивает боль такая, просто
1: миск
28: жуть, Василиса Федоровна.
1: Мениск у тебя бессовестный, не жуть, а сильная боль.
28: Сильная боль, Василиса Федоровна.
1: О чем вы думаете? Почему вы ничего не можете предвидеть, предусмотреть? Все на нянек расчет. Не играйте мечом, стой спокойно. Что за безответственность? Посмотришь со стороны, взрослые люди, лица не глупые.
28: Мы пойдем, Василий Федорович.
1: Ступайте.
27: У тебя деньги есть?
28: 40 копеек.
27: Что ж делать-то, а? Погоди. А давай Василиса попросим.
28: Не даст.
27: Да ну, что не даст? Даст. Ну я там что-нибудь изображу. Василиса Федоровна, пожертвуйте бродячего артиста. 3 рубля до завтра.
1: Сечь тебя некому.
27: Что, Василиса Федоровна, живого места не осталось. От желающих отбою нет. Люди в очереди стоят.
1: Ну вот, понесло. Учись властвовать собой. На, бери.
27: Спасибо большое. Спасибо, Василиса Федоровна.
28: Спасибо, Василиса Федоровна.
27: Мы, как говорит тетя Дуся, мир там.
23: Наступил следующий день. И в это утро, как и всегда, в учительской первой появилась Василиса Федоровна. И хотя ее, кажется, не радует обманчивая тишина школьного утра, Василиса Федоровна, как обычно, подошла к зеркалу, поправила гребень, одернула уже знакомый нам бастоновый жакет, но полить цветы ей на этот раз не удалось. В учительскую вошла заплаканная женщина в расстегнутом пальто.
5: Татуся дома не ночевала.
1: Что?
5: Татуся дома не ночевала.
1: Простите, я не дослышала.
5: Я мама Тани Донченко.
1: Что вы говорите?
5: Куда вы ее послали?
1: Никуда. Никуда, товарищ Донченко, никуда не посылали.
5: Как же это не посылали? Взяла у бабушки 2 рубля и уехала на общественную работу. Какая же это общественная работа по ночам? Мы в 11 легли, ее не было. Ну, мало ли бывает, то театр, то кино, то по урокам где-нибудь задержится. А среди ночи словно стукнул, то как скачу, а ее постель не разобрана. Глянула на часы 3:45, руки-ноги отнялись. Куда бежать? Как вчера с физкультуры ушла, так никто и не видел. Поверьте, так и трясется, как лихорадка какая.
1: А вы горе не звонили, они сейчас дружат.
5: Да не знаю, я и телефона не знаю. Не дождалась, как в школу-то можно прибежать, вот и прибежала.
1: Не волнуйтесь, ничего, товарищ Донченко, сейчас все выясним. Попросите Бориса. Да-да, Владимировича, простите. А Волик дома? Я говорю с матерью Волика. Это из школы, заведующая учебной частью. Здравствуйте. Когда Волик вчера вернулся домой? Что значит поздно? Он не рассказывал, где он был? Нет, нет, нет. Ничего, ничего не случилось. Просто мне надо кое-что уточнить. Всего хорошего. Дуся, Евдокия Кузьминишна.
6: Я здесь, Василиса Федоровна.
1: Будьте добры, спуститесь вниз к воротам. Как только появится гора, он уже вышел. Немедленно ко мне.
6: Опять этот цыган, а?
1: Дуся.
6: Ох, натерпитесь вы, Василиса Федоровна. Помяните мое слово, натерпитесь.
1: Дуся.
6: Натерпитесь, натерпитесь.
1: Дуся, глупости все это.
6: Глупости, натерпитесь.
7: Здравствуйте.
1: Проходите, товарищ.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Садитесь, садитесь, товарищ Донченко.
27: Здравствуйте. Здравствуйте, Василиса Федоровна. Я, честное слово, к вам сам шел, а меня у тети Дуси под конвоем привела.
1: Пожалуйста, без шутовства. Это мама Тани Донченко.
8: Где Таня? Таня, где? Где Таня?
1: Ты слышишь, Волик? Где Таня?
27: Понятия не имею, Василиса Федоровна.
1: Таня не вернулась вчера домой.
8: Вот новость.
27: Как не вернулась? Откуда не вернулась? Ну, а где же она?
1: А вот об этом ты и должен нам рассказать.
27: Я?
1: Когда вы расстались?
27: Перед физкультурой, Василиса Федоровна. А там ее не было. Уже музей давно закрылся, а мы ходили там и ждали. Мы, знаете, когда оттуда уехали? 22-23.
1: А до вас ее тоже не было?
27: Не было, Василиса Федоровна, точно не было. Мы спрашивали.
1: Волик, стой спокойно. Смотри прямо. Вы не ездили в Мураново.
27: Ну, чего вы все не верите? Ну, почему вы мне все время не верите? Я ж правду говорю. Ну, не видели ее. Мы были там и не видели.
1: Волик!
27: Сейчас.
6: Я тебе убегу. Какой нашелся, а? Василиса Федоровна, можешь за милиционера сбегать, а?
8: Выпейте воды. Выпейте воды, успокойтесь.
1: Ну, успокойтесь. Ну, ведь ничего же еще не известно.
9: Здравствуйте, товарищи.
10: Здравствуйте, Василиса Федоровна.
9: Пропала Донченко, это ее мать. Надо немедленно позвонить дежурному по городу.
11: При чем здесь дежурный по городу? Надо позвонить в морги, больницы.
9: Маргарита, а я говорю дежурному по городу. Все несчастные случаи сходятся к нему.
1: Товарищи, товарищи, но ведь это же могло случиться за городом.
12: Ну да-да, нужно позвонить дежурному по области. Но если есть дежурный по городу, логично предположить, что есть дежурный по области.
10: Так надо позвонить военному коменданту. У них по военной линии всегда все известно.
27: Товарищи, а где Федор Федорович? Он знает?
10: Да, нет. Где директор?
1: Нет, он в исполкоме, межведомственная комиссия.
9: Позвоните в Моссовет. Там есть специальный отдел, я не знаю, как он называется, но...
12: Да при чем тут Моссовет? Нужно позвонить диспетчеру скорой помощи.
10: Вот это подождите. Правильно.
12: Вот это... Василиса Федоровна. Ну. Мы официальное учреждение.
10: Да.
12: Нужно официально потребовать, чтобы объявили по радио.
27: По какому радио?
12: Ну, по этим самым коротковолновым передатчикам. Они же у всех...
10: Подождите, подождите. Надо потребовать, чтобы уголовный розыск выслал ищейку.
1: Что это?
27: Два билета. И верьте мне, когда я говорю правду. Вот когда я вру или дурака валяю, это одно дело. А когда я говорю правду, значит, я говорю правду. Ну, чего она за мной таскается?
13: Пришла! Пришла! Донченко пришла!
9: Пришла! В чем дело? Донченко в раздевалке, я только что ее видела.
14: Таня сегодня не ночевала дома.
12: Какая-то бессмыслица. Мы здесь придумываем способы, как ее найти, спасти, а она, видите ли, в раздевалке. Несчастная мать рыдает, а она в раздевалке.
9: Гора, в чем дело?
27: Ни в чем, уже все объяснил, вот два билета.
1: Гора, веди себя тактичнее.
9: Куда ты ее возил?
27: Да никуда ее не вози!
9: Ну, у тебя же два билета!
27: Снова здорово!
9: Да что
27: я же вам говорю!
9: Ой, Волик, я боюсь, что тебе надоело учиться в нашей школе. Таня в раздевалке, я сейчас все выясню.
1: Но, Анна Владимировна, не путайте. Все уже выяснено.
27: Сбегать?
1: Не надо. Но, Анна Владимировна, не сочтите за труд Таню сюда скорей.
9: Пожалуйста.
23: Нонна Владимировна вышла из учительской и почти столкнулась с Таней Донченко.
15: Здравствуйте.
9: Здравствуй. Как же ты мне ничего не сказала? Что случилось? Где ты была?
15: Я за город ездила, Нонна Владимировна.
9: С горой?
15: Нет.
9: Таня, не лги. Ты ездила в Мураново. Я своими глазами сейчас видела два билета.
15: Я не лгу. Я не ездила в Мураново.
9: А куда же ты ездила?
15: В Боровск.
9: В Боровск? Зачем?
30: Надо было.
7: Василиса Федоровна, она не ездила в Мураново, она ездила в Боровск.
1: Куда?
7: В Боровск.
30: Мама! Вот и нужно. Мам, ну куда я оденусь, ну? Ну я же сказала бабушке, я уезжаю.
1: В 11 нет, в 3 проснулась нет, утром нет. Что ты со мной делаешь, Татьяна, что ты со мной делаешь?
30: Ну, ма, ну так получилось, ма. Ну все хорошо, ма. Ну вот же я, ма. Ну прости меня, ма.
1: Как это можно девочку на ночь посылать?
30: Меня никто не посылал, ма. Я на автобус опоздала. Пришлось первого поезда ждать.
1: Ну, ешь. Ну, вот видите, товарищ Донченко, все в порядке. Оснований для волнений больше нет. Таня, проводи свою маму и немедленно возвращайся сюда.
30: Вы меня, пожалуйста, простите. Все на нервах, все на нервах.
1: Это так понятно.
30: Она ведь у меня... Единственный.
1: А вот у нас их около 1000 человек. Вам к 9. Да,
30: простите, пожалуйста. Ну что ж ты мне не позвонила?
27: Василиса Федоровна, мы пойдем.
1: А, идите, Егорая Елецкая, идите. Неприятный тон, Майя Львовна. В этой подозрительности есть жажда сенсации. Поверьте, это неприятный тон, Майя Львовна.
7: Василиса Федоровна, я очень рада, что присутствуют товарищи. Мне глубоко оскорбительно та манера, с которой вы в последнее время со мной разговариваете. Майя, я не заслужила этого.
1: А я не привыкла кривить душой, Майя Львовна. И товарищи, которые работают со мной, давно знают.
23: На пороге учительской появилась Таня.
1: Товарищи, внимание! В субботу день здоровья, все классы.
12: Позвольте, позвольте, когда же прикажете проводить лабораторную?
1: Товарищи, это категорическое распоряжение района. Украшенникова звонит мне 3-й день.
12: Ну, сентябрь не кончился, а уже день здоровья. Ну, что они в каникулы-то делают? Да.
1: Ну-с, будем молчанки играть. Слышишь, Донченко?
30: Я ездила в Боровск.
1: Я это знаю.
30: Я ездила к Мукасееву.
1: И это я знаю.
30: Что же мне тогда говорить, если вы все знаете?
1: Если тебе, Донченко, угодно грубить мне, можешь уйти.
30: Простите, Василиса Федоровна, это случайно. У меня как-то все в голове перемешалось, Василиса Федоровна. Я как-то ничего понять не могу.
1: Вот и давай разберемся вместе. Кто тебя послал в Боровск?
30: Никто, Василиса Федоровна, я сама туда поехала.
1: Зачем?
30: Я не знала, как мне поступить, Василиса Федоровна.
1: А в Москве тебе не с кем посоветоваться?
30: Не с кем, Василиса Федоровна.
1: Опять грубишь?
30: Я говорю правду, потому что вы все хотите... Но я не знаю, как сказать... Я не грубо говорю, я просто не знаю, как сказать. Вот все хотят замазать, чтоб этой истории с пером как будто не было. Но ведь она есть, есть, Василиса Федоровна.
1: Ну и что же тебе посоветовал Сергей Петрович Мукасеев?
30: Ничего, Василиса Федоровна.
1: Так-таки ничего.
30: Никакого Мукасеева нет, Василиса Федоровна.
1: Как нет?
30: Вы были когда-нибудь в Боровске?
1: Нет.
30: Так как же вы можете, не зная Сергея Петровича?
1: Прости меня, Таня, я решительно не понимаю, что ты имеешь в виду? Всем известно, что за личность Сергей Петрович Мукасеев.
30: Да кому известно, Василиса Федоровна? Приедет, посидит в президиуме, учитесь, растите, цветите. Галстук повяжут, и нет его. А теперь известно.
1: Я решительно отказываюсь тебя понимать, Донченко.
30: Василиса Федоровна, Мукасеев очень плохой человек. И дело не в том, что его привезли пьяного, как свинью. Я его целый вечер ждала, и дело не в этом. Мой папа тоже пил, тоже привозили ужас, какого пьяного. Но мой папа был хороший человек, добрый, и его все жалели. А Мукасеева там никто не жалеет. Вы съездите туда, Василиса Федоровна, вы сами убедитесь. Вы в ужас придете, Василиса Федоровна. У него забор вот выше потолка, а в калитке щелка такая с задвижкой. Смотреть, кто придет. Он никого к себе не пускает, Василиса Федоровна.
0: Наболтали тебе, а ты уж развесила.
30: Это так, Василиса Федоровна, что хотите, говорить, а это так. К нему там все без всякого уважения. Презирают его, Василиса Федоровна. Вы знаете, какое у него там прозвище? Мироед. Я стою, стучу, а мне никто не открывает. Щелку ту самую смотрят и не открывают. Я кричу, я из Москвы, из школы Мукасеевской. Я к Сергею Петровичу за советом. Они глядят молчком и не открывают. Одни собаки лают. Так до темна под воротами и стояла. Все его там не любят. Все не уважают. За что его мы должны любить, Василиса Федоровна? Я хотела рассказать ему все по совести. Совет у него получить по совести. А какая же у него совесть, Василиса Федоровна?
0: Ну что ж, откровенность за откровенность. То, что ты мне сейчас рассказала, для меня не является новостью.
30: Тогда я совсем ничего не понимаю. Как же вы могли, зная все?
0: Как тебе это объяснить, Донченко? Дело вовсе не в том, какой Мукасеев на самом деле. А дело в том, чем он является для всех нас. Ну, до вчерашнего дня ты сама равнялась на Мукасеева. Он был для тебя высшим авторитетом, иначе бы ты не поехала к нему. Вот таким же источником нравственной силы он является для всех остальных учеников нашей школы.
30: Как же безнравственный человек может быть источником нравственной силы?
0: А вот подумай сама, пораскинь мозгами. Разве он изменился специально для твоего приезда? Ведь нет. А был он для тебя источником нравственной силы? Стремилась ты стать лучше, думая о нем. Несомненно, да. Так правильно ли будет, если ты расскажешь о своих наблюдениях остальным ребятам? Правильно ли будет, если ты вырвешь из их рук факел, освещающий им дорогу в жизнь? Ты взрослая девушка, Таня. Ты сама вожатая в 5 классе, значит, сама немножко педагог. Во всяком случае, воспитатель. Чем заполнится в душах ребят пустота, если ты свергнешь с пьедестала славы Сергея Мукасеева? Есть ложь и ложь. Еще Пушкин открыл. Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман.
30: Как?
0: Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман. Это сказал Пушкин, Таня. И то, что ты видела в Боровске, это низкая истина. А то чувство, которое повело тебя в Боровск, это возвышающее чувство. Пусть обман, но возвышающий обман. Пусть обман, Донченко, но обман, рождающий в тебе великие нравственные силы. И не только в тебе, Донченко, не только в тебе. Нельзя поэтический идеал измерять аршинами жизненной прозы. Это разрушает личность. Ты уехала вчера цельной натурой, гордой, духовно прекрасной девочкой. А посмотри на себя сегодня. Ты хуже? Ты хуже, Таня. Да, ты хуже. Я не знаю, как тебе это объяснить. Ну, как треснувший сосуд хуже целого сосуда. Ну, хорошо, так случилось. Но ты понимаешь, что ты не вправе разбивать другие сосуды только потому, что дал трещину твой сосуд.
30: Я очень хорошо поняла этот пример с сосудами. Конечно, не надо разбивать другие сосуды.
0: Ты
2: ты искренняя девочка, Донченька. Ты, конечно, не во всем разобралась, но ты разберешься. Я тебе помогу разобраться. А до тех пор, пока этого еще не случилось, пока еще сумбур царит в твоем сердечке, будь очень осторожна, Таня. Набери в рот воды, никому ничего. Ни учителям, ни товарищам. Помни, Таня, одно твое неосторожное слово может причинить массу зла. Начнется цепная реакция зла. Геометрическая прогрессия зла. Это же будет ужасно, как ты считаешь?
30: Да, это будет ужасно.
2: А? О, товарищ Тютчева, вы опять к нам?
16: Здравствуйте, Василиса Федоровна.
2: Здравствуйте.
16: Здравствуйте. Я к вам с радостью и с извинением просить прощения за навет.
2: Ну, я была в этом уверена. Я знала, что виновный найдется не в нашей школе. В школе, воспитавшей, в нашей школе этого не могло быть.
16: Вы знаете, вообще никто не виноват. У нас вот так окно, а так вот стол. Так скамеечка подножная, на которую поэт опирался ногами, когда писал. Ну, вероятно, сквозняк. Да, подхватил перо Федора Ивановича и сбросил его на пол под скамеечку. А мы и не углядели, ведь вот какой конфуз.
2: Ну, пожалуйста, проходите, товарищ.
23: Таня на миг застыла. Потом судорожно стала шарить по карманам. Найдя перо, она посмотрела на Василису Федоровну, на старушку из Муранова, хотела сказать что-то, но так ничего и не сказав, выскочила из учительской и стремительно побежала по коридору. Навстречу ей попался Волик. Вид его не предвещал ничего доброго.
27: Отдай перо.
30: Не дам.
27: Отдай, слышишь?
30: Не дам. Закричу.
27: Кричи. Кричи, а меня из школы выгонят. Что ж ты не кричишь? Кричи.
30: Возьми.
27: Народница. Тебе бы на 100 лет раньше жить, цены б тебе не было. Софья Перовская, зараза. В Боровск поехала. В народ правду искать. Нашла?
30: Добился. А теперь идем.
27: Куда?
30: Не бойся, трус. Смотри, узнаешь? Узнал?
27: Хранительница из музея, чё это она?
30: Это не то перо. Ты мне его что, для смеху подарил? Как дурочки, да?
27: Это то перо.
30: Тютчевское перо нашлось.
27: Да вот оно, тютчевское. Вот оно, ну гад буду, ну чем хочешь побожусь, ну вот оно, тютчевское.
30: Она говорит, нашлось.
27: Так еще бы не найтись. Ну, конечно, нашлось, с моей помощью нашлось. Мы когда тебя ждали, его в окно кинули.
30: Я ничего не понимаю.
27: Ой, Танька, да чего ты неспособная? Да жалко смотреть. Все, я тебя лишаю звания Софьи Перовской, занавес, кранты.
30: Вольк, ну расскажи. Ну расскажи, Волька.
27: Ну тут что важно? Старушку успокоить, ангела-хранительницу. Раз это для нее такая ценность. А то еще, не дай бог, кондрашка хватит, потом хлопот не оберешься. А гуси в Муранове не слишком дефицитные птицы. Мы одного гусака к забору притиснули, перо у него жик, заточили законно, а уж обкусали, любо-дорого глядеть, не хуже великого поэта. Ну, я тебе...
23: И в тот момент, когда Волик, размахнувшись, хотел ударить Таню, из-за угла показался Александр Павлович. С трудом подскочив на одной ноге, он протянул палку и зацепил крючком руку Волика.
17: Ты что?
18: Дурачью. Что с инвалидом делают эгоисты? Ты запомни, гора. Я ведь сейчас впервые выступил в роли судьбы. Не держись за руку. Ты эту палку благословлять должен. Даже представить себе невозможно, от какого позора она тебя спасла.
27: Да, по кости, знаете
18: по
27: как.
18: По кости. Ты ж, болван, мужчиной остался. И можешь теперь на всю жизнь... Впрочем, учителям свойственно строить себе разные иллюзии. А теперь ступай вон, болван. Чего стоишь? Ступай, ступай и помни обо мне, как сказал призрак. Видел Гамлет? Ну, исповедальное открыто, рассказывай.
30: Что?
18: Исповедальное, говорю, открыто. Рассказывай. Походим по коридору, поговорим.
0: Всего хорошего, товарищ Тютчева.
16: До свидания.
0: До свидания.
16: До свидания. Вы уж нас, пожалуйста, простите, Василиса Федоровна, так нескладно получилось.
0: Ну что вы, бывает, бывает.
16: Да.
0: А вот выставку годовщины поэта мы с удовольствием разместим вот здесь, в коридоре.
16: Ага, здесь. Очень хорошо, очень хорошо. Вы знаете, 2-3 стенда, не больше.
0: Сюда, хватит. Сюда, пожалуйста, товарищ.
16: Сюда. Я все путаю. Ну, хорошо. А материал мы вам подберем обязательно. До свидания.
0: До свидания, всего хорошего.
16: Всего доброго, до свидания, всего доброго.
23: Василиса Федоровна вернулась в учительскую. Следом за ней туда вошла Нонна Владимировна.
3: Василиса Федоровна, перо в классе.
0: Ну и что, Нонна Владимировна? Его нужно отобрать и уничтожить.
3: То есть как уничтожить?
0: В Муранове перо нашлось, это не то перо.
3: Так зачем же его тогда уничтожать?
0: Ну, я думаю, его все-таки надо уничтожить.
3: Вы полагаете, что в Мураново не то перо? Вы полагаете, что гора...
0: Я ничего не полагаю. Просто приходила хранительница музея и сказала, что перо найдено, значит, наше перо можно уничтожить.
3: А вдруг наше перо настоящее?
0: Какое это имеет значение? У кого видели перо?
3: У горы, потом у Елецкого, сейчас оно у Анциферова.
0: Пошлите ко мне, Анциферова.
23: Нонна Владимировна стремительно вышла из учительской, чуть не наскочив на прогуливающихся по коридору Александра Павловича и Таню.
30: Но ведь даже Пушкин сказал про низкие истины и возвышающий обман.
18: А если попытаться своим умом?
30: Зачем, Александр Павлович? Зачем доходить своим умом до того, до чего дошли лучшие умы?
18: Но это тоже, конечно, позиция, с ней не считаться нельзя. Но вот лучший ум своего времени Исаак Ньютон считал.
3: Александр Павлович, здрасте!
18: Все бегаешь, отцы-убийцы.
3: Можно? Вы меня звали?
0: У меня есть имя, Анциферов.
3: Василиса Федоровна, она сказала, что вы меня звали.
0: Кто она, Анциферов?
3: Нонна Владимировна.
0: Ты что, не знаешь, как надо говорить?
3: Знаю.
0: А почему же не говоришь?
3: Забываю.
0: Ну, а что делать, чтобы не забывать?
3: Помнить.
0: Так, ну, а как быть, чтобы помнить?
3: Узелок завязывать.
0: Ох, Анциферов, не твоя эта лексика.
3: А чья же, Василиса Федоровна?
0: Горы, все влиянием поддаетесь.
3: Ну какое же это влияние, Василиса Федоровна? Это диффузия.
0: Где перо?
3: У меня.
0: Давай сюда.
3: Не могу.
0: Что значит не могу?
3: Ну я им пишу, Василиса Федоровна.
0: Ты что за чушь?
3: Ну вы же сами говорили, почерк у меня плохой, Василиса Федоровна. А гусиным знаете, какая каллиграфия получается? Кино рукописи Пушкина видели?
0: Не валяй дурака, давай перо.
3: Сейчас. На парте оставил.
0: Так, в класс тебя, конечно, можно не посылать. Его уже кто-то взял, да, Анциферов?
3: Ну, конечно, Василиса Федоровна. Всем же охота почерк исправить.
0: Отлично. Придешь завтра с мамой. Стыдно такому Верзиле с мамой?
3: Стыдно-то стыдно, но не это главное.
0: Да? А что главное?
3: У моего отца давление знаете какое? 230 на 180. Так мы придем завтра? До свидания.
0: Иди.
3: Всего доброго.
23: И снова в коридоре Александр Павлович и Таня.
30: Чтобы у всех идеал был. Это благородная цель, Александр Павлович.
18: Благородная.
30: А цель оправдывает средства.
18: Вот это вот иезуитская формула, Таня.
30: Как раз нет. Я читала в «Науке и жизни», у иезуитов этого лозунга никогда и не было.
18: Я не говорю, что это лозунг иезуитов. Я говорю, что это иезуитский лозунг. Лицемерный. Бесчеловечны. Средства часто не только искажают цель, но даже уничтожают ее.
30: Например?
18: Можно и например.
3: Ну что, Анциферов, Василиса Федоровна?
0: Ну, Анна Владимировна, перо в классе, оно должно быть отобрано.
3: Но оно переходит из рук в руки. Я не знаю, у кого оно.
0: Вы классный руководитель, но, Анна Владимировна...
3: Ну как же?
0: Идите по цепочке от одного к другому. Иванов кому передал, Петров кому передал, Сидоров.
4: Я не могу этого сделать, в этом есть что-то унизительное.
0: Ну, тогда найдите другой способ, более возвышенный. До звонка осталось 5 минут. В перемену перо должно быть у меня на столе.
4: Хорошо, Василиса Федоровна. Я поступлю, как вы советуете.
23: Василиса Федоровна вышла из учительской и увидела Александра Павловича и Таню.
18: Вот тебя это взволновало, девчонка. А у нас у взрослых вот они где сидят, эти кумиры. Вот появится какой-нибудь отрасли человеческой деятельности, этакой фетиш, идол, и все. Стала эта отрасль человеческой деятельности ни туда, ни сюда, а то и назад пошла.
30: Это вы про биологию, да?
18: И про биологию, и про физику, и про театр, и про живопись, и про скульптуру, про физкультуру, да мало ли.
0: Александр Павлович, а у вас разве нет урока?
18: Они контрольную пишут.
0: Контрольную? А вы в коридоре.
18: Так это же они контрольную пишут, а не я.
0: А списывать не будут?
18: Смысла нет, у каждого своя задача.
0: Это что же, по алгебре?
18: Кому что надо. Кому по алгебре, по геометрии. А Шарафутдинов примерно теорию пределов решает.
0: Ну-ну.
18: Пойду листочки отбирать.
0: Таня, о чем вы говорили с Александром Павловичем?
30: О разнице между человеком и ослом.
0: Что-что?
30: Ослу перед мордой вешают морковку, чтобы он шел вперед. А человеку этого не надо.
0: Ну-ну.
23: И Василиса Федоровна, растерянно посмотрев на Таню, пошла в учительскую.
17: Алексей Иванович, я с вами не согласна. Нет, не согласна. Вот тогда... Вы понимаете, Майя Львовна, я все время сбиваюсь с тона. Я не могу пожаловаться, что они плохо сидят или плохо слушают. Нет, ну, конечно, есть потери на невнимание, на дисциплину. Но мне кажется, это естественные потери. Атмосфера в классе не та. А у вас та?
19: У меня та. И знаете почему? Потому что для меня в ученике главное не знание, не дисциплина, не чистые тетрадки, а личность. Я никогда не унижу его человеческого достоинства бестактным замечанием или грубым словом. Вот мелочь. С 5 класса я никому не говорю «ты». Всем «вы». Без исключения.
17: Да, но Александр Павлович даже 10-классникам говорит «ты». Вот недавно Сергей Викторович сказал Петуховой «дурында». Вы знаете, какая была истерика? Александр Павлович позволяет куда больше и кумир.
19: Не знаю, лично мне это чуждо.
20: Ну, знаете, Майя Львовна, в нашем деле каждый плывет по-своему. Важно не захлебнуться. А там хоть за бочку держись.
19: Но решительно с вами не согласна. Педагогика – это искусство. А искусство имеет свои законы.
0: Товарищи, приходила хранительница Тютчевского музея. Она предлагает устроить выставку годовщине поэта. Я думаю, что вот здесь, в коридоре 2-го этажа, целесообразнее всего.
19: Что, сегодня приходила?
0: Да, только что ушла перед самым звонком.
19: А что с пером?
0: Ах, с пером! Да это недоразумение.
19: Как?
0: Да, перо найдено. Его никто и не брал. Ветер под какую-то скамеечку.
21: Значит, вся паника была напрасной. Я так и думал.
19: А вот я так не думаю. Здесь что-то не то. Друзья мои, я чувствую, что здесь что-то не то. Мне интуиция подсказывает, здесь что-то не то.
22: Вы думаете? Черт знает, что такое. Это же издевательство, понимаете? Иначе не назовешь. Это просто издевательство. Василиса Федоровна, я отказываюсь от классного руководства. Любой другой класс, вплоть до ухода.
19: Что случилось?
17: Вы не знаете, я
19: тоже не согласна. Что случилось?
0: Товарищи, товарищи, вспыхиваем на пустом месте, как порох. Все срываемся, начинаем бушевать. В чем дело, товарищи? Все в порядке, дела идут хорошо.
22: Хорошо?
23: Нонна Владимировна с негодованием раскрыла журнал.
0: Что это?
19: Это перья, гусиные перья, 32 штуки.
30: С ума сойти, блистательный финал.
19: Диктую тему домашнего сочинения. Слышу какой-то скрип.

0: какие-то старые перья.
1: Это безобразие.
2: Но ведь это же вандализм, Василиса Федоровна.
3: Что случилось? Какой-то сумасшедший день. Посмотрите, что с гусем-то сделали, а?
1: Ведь это же из зоологического кабинета. Ободрали, как липку, все маховые перья.
3: И хвост.
1: Но ведь это же вандализм, свинство какое, а?
4: И это в Мукасеевской школе.

0: Вы слушали радиоверсию спектакля Московского театра имени Марии Николаевны Ермоловой «Гусиное перо» по пьесе Семена Лунгина и Ильи Нусинова. Роли исполняли от автора Юрий Пузырев, завуч Василиса Федоровна Эсфирь Кириллова, Александр Павлович, Валерий Лекарев, Майя Львовна, Иветта Киселева, Нонна Владимировна, Софья Павлова, Волик Гора, Игорь Косухин, отец Волика Федор Корчагин, Таня Донченко, Татьяна Говорова, мать Тани Лариса Орданская, Дуся Раиса Губина, хранительница музея Ольга Николаева. В остальных ролях Вероника Полонская, Наталья Малявина, Прасковья Рыбникова, Галина Кремнева, Лидия Шубина, Электрина Корнеева, Серафим Зайцев, Владимир Бамдасов, Виталий Пологуров и другие. Режиссеры спектакля Виктор Комиссаржевский и Петр Васильев. Режиссер радио Юрий Маркелов. Спектакль записан в 1965 году. А эту передачу подготовили к эфиру режиссер Ольга Чеботуркина и редактор Александр Кукис.
1: Радио России. Радио России слушает. Реклама.
2: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
3: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
4: МЧС информирует.
5: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Атмосфера доверия укрепляется между российскими и американскими переговорщиками, считают в Кремле. Суточные потери ВСУ составили 1315 военнослужащих. Северной Македонии необходимо рассмотреть отказ от антироссийских санкций, заявил депутат одной из партий европейской страны. И теперь подробнее. Сам факт встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента

0: президента США Стивеном Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, говорит о присутствии атмосферы доверия, которая укрепляется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства российского Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для «Вестей». Песков добавил, что элементы договоренностей, достигнутых в Анкоридже, всегда будут фигурировать в повестке дня. Встреча главы государства с Уиткофом и Кушнером прошла в субботу в Кремле. Она длилась более 3 часов. С российской стороны в переговорах также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев. Владимир Путин в ходе встречи в Москве с представителями президента США дал оценки ходу военных действий в зоне СВО. Он отметил успехи российской армии и выразил уверенность в достижении представленных целей. Об этом по итогам беседы рассказал Ушаков. Американцы пообещали использовать полученную в Москве информацию в ходе переговоров в Киеве. Группировки войск «Центр» и «Север» за сутки улучшили тактическое положение. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО, сообщили в Минобороны. Западная группировка нанесла поражение противнику в Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина «Казак» и бронеавтомобиль производства США, 16 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке. Суточные потери ВСУ в зоне ответственности всех группировок войск России составили не менее 1315 военнослужащих. Северной Македонии необходимо рассмотреть отказ от антироссийских санкций, заявил ТАСС депутат македонской партии «Левица» Марджан Дмитриев на полях Восточного экономического форума. «Санкции не должны быть главным ответом на политические проблемы. Мы считаем, что диалог и экономическое сотрудничество – лучшее решение. Санкции наносят ущерб нашим компаниям и экономике, и мы должны задаться вопросом, идут ли они на пользу Македонии. Дело не в том, что мы выступаем за Россию или против Европы. Мы выступаем за Македонию и защищаем интересы нашего народа и нашей экономики», сказал политик. Явка избирателей на выборах депутатов Ландстага местного парламента в Саксонии-Анхальте уже в 2 раза выше, чем в 2021 году. Явка составила к этому часу почти 54,5%. Об этом сообщил региональный избирком. Согласно результатам опросов общественного мнения, уверенную победу в регионе одержит альтернатива для Германии в списке избирателей 1 700 000 жителей региона. Ранее газета «Бильд» написала, что выборы в Саксонии-Альтах могут стать началом конца нынешнего правительства ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем и поставить вопрос о его досрочной отставке. Подробнее в репортаже корреспондента ВГТРК Анастасии Поповой.
1: Фаворит гонки – 35-летний Ульрих Зигмунд от АДГ. Для своих сторонников он Улли. Для журнала «Шпигель», цитата, «самый опасный человек Германии».
2: Миграция – одна из ключевых тем, которая помогла набрать ему политические очки.
1: На его фоне кандидат от правящей коалиции, нынешний премьер земли Свен Шульц, выглядел одиноко рядом с мрачным канцлером Мерцем, который приехал поддержать однопартийцев в Саксонию-Анхальт. Оба почти одни в окружении нескольких камер посетили крупнейший в Германии комплекс химической промышленности, которая переживает тяжелейший за последние десятилетия кризис из-за высоких цен на энергию. Расходы на газ, например, в Лойне, выросли с 6 до 17 миллионов евро в месяц, что привело к банкротствам. Теперь туда вливают миллиарды, чтобы превратить в экологический хаб, и призывают голосовать против АДГ. Обязанный быть нейтральным по конституции, выходец из той же партии, что и Мерц, нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер накануне ключевых выборов в земельный парламент Саксонии-Анхальт пытался остановить продвижение крайне правых на востоке страны, призывая голосовать за кого угодно, лишь бы против них. Традиционный способ, который работал раньше – режим противопожарной стены, барьера, который формировали вокруг АДГ, объединяясь во всевозможные коалиции. Но сработает ли эта тактика в этот раз? Мерц несколько дней назад исключил какой-либо союз его блока с левыми, которые по опросам идут на 3-м месте. Подчеркнул разницу позиций, хотя политическая необходимость выживания и прагматичный подход на местах гипотетически могут толкнуть правых и левых на вынужденное сожительство в пику АДГ.
3: Удастся или нет альтернативе для Германии получить большинство и сформировать однопартийное правительство, станет ясно уже завтра. Но сам факт того, что партия, судя по опросам, оказалась в шаге от этого, грозит хаосом в немецкой политике.
0: Корреспондент ВГТРК Анастасия Попова передавала из Германии. Глава благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мниава сообщила, что покинет пост директора организации и выйдет из состава ее правления на фоне возбужденного против нее уголовного дела из-за распространения фейков о российской армии, пишет РИА Новости. Симоновский суд Москвы запретил до 30 октября Мниаве пользоваться интернетом, выходить на улицу с 20 часов до 8 утра и общаться со свидетелями по делу о распространении заведомо ложной информации об армии на почве политической ненависти. Следствие по делу продолжается. Сама Лидия Мниава сообщила, что намерена в ближайшее время организовать работу хосписа так, чтобы он мог функционировать в ее отсутствие. Ранее ее оштрафовали на 45 тысяч рублей.
4: Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа седьмого тура. В эти минуты «Динамо» Махачкала играет с «Родиной». Идет первый тайм, четвертая добавленная к нему минута. Пока что ничья 2-0-0. Еще в одной встрече Оренбург и Акрон также сыграли в ничью. Здесь как раз 2-2. На 36-й минуте счет открыл Гидеон Гудина. На 75-й и 78-й тольяттинцы вышли вперед благодаря голам Дуду и Беншимола. А на 83-й счет в матче сравнял форвард оренбуржцев Алешандр Жезус. Оренбург с 8 очками занимает 9-е место в турнирной таблице, а Крон с 4 баллами на 14-й строчке. В первой лиге состоялся один матч 10-го тура. «Урал» дома победил «КамАЗ» со счетом 2-0. Первый гол забил нападающий екатеринбуржцев Денис Боков на 32-й минуте, а на 84-й отличился форвард Мартин Сикулич. На 25-й полузащитник хозяев Фаниль Сунгатули не реализовал пенальти. В континентальной хоккейной лиге сегодня продолжается регулярный чемпионат. «Металлург» дома обыграл «Амур» со счетом 4-2. 3 очка у хозяев набрал Сергей Толчинский. Как стало известно, «Спортэкспрессу» форвард Иван Морозов может продолжить карьеру в «Металлурге». «Спартак» и «Металлург» достигли предварительной договоренности об обмене прав на хоккеиста. Переговоры находятся на финальной стадии. В прошедшем сезоне 26-летний нападающий набрал 28 очков за «Спартак» в 44 матчах чемпионата КХЛ. Женская сборная России по водному поло победила Австралию в матче за третье место на чемпионате мира по водному полу в формате 4-4 в хорватском Дубровнике. Встреча завершилась со счетом 3-0. На этом о спорте все. До встречи.
4: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на Радио России.
6: Погода.
0: Понедельник, 7 сентября. В Сыктывкаре ожидается 14-16 градусов без осадков. В Великом Новгороде плюс 12, плюс 14. Будет сухо. В Калининграде дождя не ожидается. 16-18 градусов выше нуля. В Перми от 15 до 17 градусов. Временами дожди. В Кирове плюс 17, плюс 19 без осадков. В Уфе 22-24 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге дождя не ожидается. 12-14 градусов. Ночью в Москве без осадков, 10-12 градусов. Днем местами кратковременный дождь, 11-13 градусов.

0: Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
1: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
2: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
1: Ничего не нужно делать.
2: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
0: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
6: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
5: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
7: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
5: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ поход» на радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Музыка.
8: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
9: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе». С вами Михаил Иконников. Дженнис Сигел выпускает пластинку «The Art of Vocalese». Обладательница 10 премий Грэмми в составе знаменитого ансамбля «Манхэттен Трансфер» рассказывает, что материал для нового альбома появился неожиданно. После прощальных концертов коллектива в 23-м году она начала разбирать рукописи, ноты, кассеты и тексты песен, которые хранились у нее в квартире десятилетиями. Среди них оказались ранее не записанные тексты Джона Хендрикса, в том числе для пьесы Чарли Парквера «Барбадос» и версия Майлса Дэвиса стандарта «Bye Bye Blackbird», а также лирика композиции «Average White Band» «Pick Up the Pieces». Собрав материал, Сигел показал его уже работавшую с ней ранее пианисту Джону Демартино. В записи также участвовали басист Лонни Плаксика, гитарист Фрэнк Виньола и Эд Черри, саксофонист Уэйн Искофери, перкуссионист Бобби Санабри, барабанщик Винс Черрико и гости – вокалисты Рауль Медон, Лео Даларио, вокальное трио «Джа-Ла-Ла», в которое вместе с Сигел вошли Лорен Кинхан и покинувшая «Манхэттен Трансфер» в 1978 году Лорел Массе. Единственная доступная на данный момент пьеса – это «Bye Bye Blackbird», записанный Сигел с Раулем Медоном. После выхода пластинки, а это произойдет 18 сентября, обязательно включу в программу вокальную версию композиции Дэйва Брубика «Unsquare Dance».

Тенор-саксофонист Хьюстон Персон, несмотря на преклонный возраст, продолжает творить. Супер-ветеран, которому в ноябре исполнится 92, в этом году отмечает 60-летие своего дебютного альбома «Underground Soul» и выпускает новый студийный альбом «From the Heart». На записанной в той же легендарной студии Руди Ван Гелдера, что и его дебютная работа, пластинке представлено 12 джазовых стандартов, включая узнаваемые с первых нот «Satin Doll», «Do Nothing Till You Hear From Me» и «Don't Get Around Much Anymore». Компанию саксофонисту в студии составили трубач Эдди Аллен, уже упоминавшийся сегодня Джон Ди Мартино за фортепиано, гитарист Джеймс Черилло, басист Шон Смит и барабанщик Винсент Эктор.

Лучший джазовый вокалист современности Кёрт Эллинг в прошлом году объединился с группой Yellow Jackets, чтобы отдать дань уважения Джо Завинулу и его новаторскому ансамблю Weather Report. Серия концертов в крупных залах и неизвестных джазовых фестивалях в США и Европе прошла с аншлагом, и в этом году музыканты решили продолжить сотрудничество. Только что выпущенный альбом Play Weather Report и Live in Europe плюс бонус Studio Recordings включил не только концертные записи, сделанные Эллингом и Yellow Jackets во время европейского турне, но и три пьесы, записанные вокалистом уже с его квартетом в студии. Перед тем, как прозвучит одна из концертных записей, напомню состав Yellow Jackets: Рассел Ферранте – клавишный, Боб Минцер – саксофоны, Дэйн Алдерсон – бас и Уилл Кеннеди – барабаны.

Номинант на премию Грэмми бразильский гитарист и композитор Диего Фигереду выпустил альбом «Horse Blues», в который вошли исключительно его оригинальные композиции. Причем, что любопытно, никакой боссановы. Исключительно блюз, блюз-рок, есть даже пьесы, сыгранные в стилистике Стиви Рэя Вона, и соул-джаз. Фигереду на сцене с конца прошлого века, дебютную пластинку выпустил в 99-м. В 2007 году стал победителем престижного конкурса гитаристов, проходящего в рамках джазового фестиваля в Монтрё. Председатель жюри, легендарный Джош Бенсон, тогда сказал о нем: «Диего Фигереду – один из величайших гитаристов, которых я когда-либо видел. Мир должен услышать его музыку».

Канадская вокалистка Али Нуньес в прошлом году выпустила дебютный мини-альбом «Under the Lemon Tree», который сразу же привлек внимание специалистов, был номинирован на премию «Джуно» и попал в число лучших джазовых релизов прошлого года по версии канадской радиостанции «Jazz FM». Также в прошлом году Нуньес вошла в число 5 финалисток престижного вокального конкурса имени Эллы Фицджеральд. И, наконец, в самом конце опять же прошлого года певица объединилась с одним из лучших гитаристов современности Питером Бернстином и знаменитым канадским контрабасистом Нилом Суэйнсоном. И после пары совместных выступлений 15 декабря они записали первый полноформатный альбом Нуньес «Blue Room». Пластинка вышла в самом конце августа. As I walk down the street, seems everyone I meet

последнем ежегодном опросе джазовых критиков, проводимом журналом Downbeat, Стефан Харрис лишь на несколько голосов опередил только что приезжавшего в Москву Уоррена Вулфа и занял 3-е место. Четырехкратный номинант на премию Грэмми выпустил альбом Legacy Dances, посвященный 20-летию его ансамбля Blackout. Увы, но запись также посвящена памяти бывшего участника Blackout, электро-соул-джазового саксофониста Кейси Бенджамина, которого не стало в 24-м году из-за оторвавшегося тромба. В альбом вошли последние записи Бенджамина, также игравшего в знаменитом ансамбле Robert Glasper Experiment.

0: юбилей.
1: Один из самых известных джазовых стандартов «Караван» впервые прозвучал в 1936 году. Идея композиции возникла у тромбониста Хуана Тизола. Как позже вспоминал Дьюк Эллингтон, он сыграл первые 10 тактов, а мы взяли это и доработали остальное. Впервые пьеса была записана в Голливуде в 1936 году ансамблем Барни Бегарда «Джаза Пейтерс», в который входили Кути Уильямс труба, Хуан Тизол тромбон, Барни Бегард кларнет, Гарри Карни баритон саксофон, Дьюк Эллингтон фортепиано, Билли Тейлор контрабас, Сонни Грир барабаны. Запись была выпущена на лейбле Variety в декабре 1936 года, в июне 1937 она вошла в поп-чарты, поднявшись до 4 места. В том же 1937 была записана оркестром Дьюка Эллингтона. Опять же, в 1937 появилась и первая вокальная версия, автор слов импресарио Ирвинг Миллс, записанная оркестром Банни Беррингтона с певицей Гейл Рис. Со временем «Караван» стал одной из самых исполняемых композиций в истории. Различные справочные издания сообщают о том, что ее записывали более 500 раз. Мне лично эта цифра кажется изрядно заниженной.

15 февраля 2026 года шведский тромбонист и вокалист Нильс Лангрен отпраздновал свое 70-летие выпуском оркестрового альбома «Love of My Life» и последовавшими за этим гастролями по ведущим концертным залам Европы. Весной основатель лейбла «Акт» и давний поклонник и друг Лангрена Сиди Лох преподнес музыканту особый подарок – вечер в рамках своей серии концертов «Джаз Берлинской филармонии». 5 мая на сцену Берлинской филармонии вместе с юбиляром вышли Михаил Волны, Ларс Даниэльсен, Вольган Хафнер, Чайна Моузес, Магнус Лингрен и музыканты Берлинского филармонического оркестра, и они представили программу, посвященную одному из основателей ансамбля «Крузейдерс» клавишнику и композитору Джо Сэмплу, с которым Лангрен дружил и записывался, например, на совместном альбоме «Creole Love Call». Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Радио России.
1: Обратный отсчет.
0: Еще трогатель. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники. Не паникуйте. Положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: МЧС России напоминает.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
0: Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны сообщает о поражении двух украинских логистических центров и сухогруза с военным имуществом. СКР возбудил дело о теракте после ударов ВСУ по рынку в Энергодаре. В Киеве завершился первый раунд переговоров с американскими переговорщиками, которые прибыли из Москвы. Частицу мощей святого Дмитрия Донского доставили в главный храм вооруженных сил. И теперь подробнее. Российские войска в течение дня в акватории Черного моря нанесли удар беспилотной авиации по украинскому сухогрузу с военным имуществом, поставленным Западом, сообщили в Минобороны России. Также ведомство опубликовало кадры нанесения ударов по логистическим центрам в украинском тылу. Удары, нанесенные с применением БПЛА «Геран-4 Сикер» по двум логистическим центрам противника в районах Николаев и Дачной Одесской области. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели, заявили в ведомстве. Особенностью применения

0: Для атаки БПЛА «Герань-4 Сейкер» является современная электронно-оптическая система наведения, которая позволяет дрону самостоятельно корректировать траекторию полета перед поражением цели, говорится в сообщении министерства. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после воскресного обстрела рынка в Энергодаре, в результате которого пострадали 6 человек, говорится в сообщении ведомства в Телеграм. Как сообщалось, ВСУ атаковали рынок Энергодара с помощью беспилотника. По словам мэра города Максима Пухова, ранены 6 человек. Мужчина находится в тяжелом состоянии, 5 женщин в состоянии средней тяжести. Позднее ВСУ нанесли повторный удар по рынку. В Киеве завершился первый раунд переговоров со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткофом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Об этом сообщает агентство Укринформ. А с украинской стороны в переговорах участвовали Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов, руководитель службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Вскоре начнется второй раунд переговоров с участием президента. Представители Европы. Как ранее сообщало агентство Рейтер, для участия в переговорах в Киев прибыли советники по нацбезопасности лидеров Великобритании, Франции и ФРГ. В субботу президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Уиткофом и Кушнером. Как сообщил по итогам встречи помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры, продлившиеся более 3 часов, были своевременными и весьма полезными для обеих сторон и касались не только украинского урегулирования, ну и возможных крупных российско-американских проектов.
1: Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись предохранением одних из самых главных нацистских преступников.
0: С полуночи 5 сентября вооруженные силы России не наносят удары по Киеву. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с Уиткофом и Кушнером. Президент отметил, что и ВСУ заметно сократили количество атак, в том числе на Москву. При этом Россия и Украина не договаривались о более широком перемирии, подчеркнул Путин. Появились кадры недавней встречи президента России Владимира Путина с тигром в тайге во время поездки главы государства на Дальний Восток. Ролик опубликовал Павел Зарубин в своем телеграм-канале «Макс». В своем канале «Макс». Видео снял сотрудник службы безопасности российского лидера. На кадрах видно, как хищник выходит из леса на дорогу. Несколько секунд идет перед автомобилем президента, после чего скрывается. Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума рассказала о встрече с амурским тигром в Приморском крае. Президент отметил, что ему было интересно увидеть природное богатство этого региона. По словам главы государства, во время поездки по лесу к машине вышел тигр, который шел прямо перед автомобилем, махал хвостом и не уходил с дороги. Около 100 тысяч человек приняли участие в общемосковском крестном ходе. Торжественное шествие возглавил патриарх московский и всея Руси Кирилл.
2: Мы в этот раз имеем радость иметь в качестве главной святыни праздника икону Смоленской Божией Матери. С этой иконой связаны и победа на Бородинском поле, перед ней молился Кутузов, и многие другие важные моменты нашей истории. И вот сегодня этот прославленный образ среди нас. И, конечно, мы должны в наших молитвах, обращаясь к Пресвятой Богородице, просить ее о том, чтобы ее покров простирался над нашей Родиной.
0: Частицу мощей Дмитрия Донского сегодня доставили и в главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» перед отправкой в зону СВО. Росздравнадзор отозвал 6 партий ирландского рентгенконтрастного препарата «Омнипак». Причиной отзыва стало наличие металлических частиц во флаконах объемом 100 мл. Ведомство отмечает, что частицы могут отсоединиться и, если не будут обнаружены перед введением, представляют риск для безопасности пациента. При этом ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщала, что количество недоброкачественных препаратов на российском рынке за 6 лет сократилось в разы. Ведомство использует систему маркировки лекарств. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта. Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 7-го тура. И в эти минуты «Динамо» Махачкала встречается с «Родиной». Идет 87-я минута. «Динамо» ведет со счетом 2-0. Мячи забили Гамид Агаларов на 51-й минуте и Хусем Мрезик на 64-й. Оренбург и Акрона сыграли в ничью 2-2. У хозяев отличились Гидеон Гузина и Алешандре Жезус. У гостей Дуду и Беншимол. Оренбург с 8 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Акрона с 4 баллами на 14-й позиции. Урал дома победил КамАЗ в матче 10-го тура первой лиги со счетом 2-0. Отличились Денис Боков и Мартин Сикулич. Урал набрал 18 очков и поднялся на 5-е место в таблице. КамАЗ на 17-м месте с 5 очками. В континентальной хоккейной лиге в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата. «Нефтехимик» встречается с «Шанхайскими драконами» и ведет со счетом 2-0. Идет 29-я минута второй период. Магнитогорский «Металлург» сегодня дома обыграл «Амур» со счетом 4-2. 3 очка у хозяев набрал Сергей Толчинский. Форвард Иван Морозов может продолжить карьеру в «Металлурге», сообщает «Спортэкспресс». «Спартак» и «Магнитогорцы» достигли предварительной договоренности об обмене прав на хоккеиста. Переговоры находятся на финальной стадии. В прошедшем сезоне 26-летний нападающий набрал 28 очков за «Спартак» в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебро на международном турнире серии «Челленджер» в Токио. Спортсменка во время проката произвольной исполнила четверной лутц. Первое место заняла японка Мао Шимада. Третьей стала россиянка Анна Фролова. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
4: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на Радио России.
6: Погода.
0: В понедельник, 7 сентября, в Оренбурге ожидается 28-30 градусов без осадков. В Казани от 16 до 18 тепла. В Самаре плюс 17, плюс 19 градусов, временами дожди. В Нижнем Новгороде 14-16 тепла, кратковременный дождь. В Пензе также кратковременный дождь, плюс 16, плюс 18 градусов. В Ярославле от 10 до 12 тепла, кратковременный дождь. По Владимире 12-14 градусов, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге без осадков, 12-14 градусов. В Москве ночью без осадков, 10-12 градусов. Днем местами кратковременный дождь, 11-13 тепла. Сейчас в столице плюс 15 градусов.

0: Консерватники.
1: Второй час программы «Консерватники». Я Андрей Афанасьев. В студии обстоятельный разговор с моим коллегой, братом во Христе и соратником Дмитрием Кононыхиным, ведущим Российского радиоуниверситета на нашей прекрасной радиостанции.
2: Продолжаем, уважаемые радиослушатели.
1: Очень серьезный такой всполох дискуссии произошел у нас по поводу того, что из себя представляет Россия сегодняшняя. Мы до сих пор находимся в состоянии неопределенности.
2: Да неужели?
1: Да. У нас находятся люди, которые вот по прошествии 25 лет, с 99-го или уже даже дальше там, до года, 20 получается почти 7 лет, они находятся в состоянии неопределенности. Вот Россия спаслась, вышла из катастрофы 17-го, 91-го года, чудом выжила в 90-е, отстояла свои границы. 2007 год, ты уже упомянул речь Владимира Путина. Вот происходят все эти глобальные процессы, все это случается. Случается это с опорой на традиционные ценности. У нас есть 809-й указ президента. Но время от времени, в том числе в нашем там политическом, как говорят, эстеблишменте, находятся люди, которые говорят: знаете, ну вообще как-то надо что-то менять.
2: Да неужели?
1: Да, вот. Эх, ребята, все не так, ребята.
2: Все.
1: Да, а при этом предлагают чаще всего либо вернуть все, простите, взад, но оно уже невозвращаемое. Вот, уже то, что хотят вернуть, уже его нету. Это уже прошлое, и прошлое никогда нельзя зайти в ту же воду в реке, особенно в реке времени и истории. И все сводится к тому, что некоторым, я не могу сказать многим, но некоторым очень не нравится, что нынешний идеологический стержень, вот вектор страны, выстраивается вокруг традиционных ценностей русского православия. Вот люди перестают спать, у них куда-то пропадает аппетит, они начинают нервно сучить ножками, топать, переживать, писать статьи, выступать и говорить, что вот это и будет нашей катастрофой, это и будет нашим трагическим финалом.
2: Знаешь, Андрей, и уважаемые наши радиослушатели, мне кажется, что если человеку тревожно, сучит ножками, переживает, аж кушать не может, если в стране православные люди объединяются, если наши замечательные бабушки плетут сети для фронта, если русские мужчины собираются в общины, если ведут детей крестить в храм. Я вот на крещение ездил по подмосковным городам, и, к моему удивлению, очень много было детей в храмах. Морозы уже так стукнули, можно было бы детям посидеть дома, мультики посмотреть. Нет, с детьми и дети, ибо их царствие небесное, да, и они идут, и это радостно. И если вот таким людям как-то печально от того, что русские люди собираются вместе, вместе трудятся, вместе радуются, появляется тот самый русский мир, о котором много говорили различные философы и публицисты русские. А тут получается то самое русское гражданское общество, в котором, в отсутствии которого нас всегда обвиняли и европейцы, и воспитанные ими наши какие-то резонеры. Оказывается, русские люди прекрасно умеют объединяться. Оказывается, русские люди прекрасно умеют вместе ладить со всеми нашими достоинствами, недостатками и язвами. Я тут не занимаюсь приукрашательством. Но нас самих на прочность проверяет время. И когда мы это все видим, мы оглядываемся на наши убранные города, да, мы знаем, что у нас есть проблемы, да, у нас есть косяки, у нас все это есть, но в целом, если мы оглянемся, насколько мы стали совсем по-другому жить, мы видим, что люди собираются во многом вокруг своей церкви. То же самое, если мы заедем в Казань или в Башкирию, мы увидим, как наши братья-мусульмане, традиционные наши братья точно так же вылизывают свои города, воспитывают своих детей, живут в добрососедстве с православными. Это не те исламисты, которые с бритыми бородками бегут нас учить правильной версии ислама. Нет, нет, нет. Это те наши братья, которые, с которыми мы живем сотни и сотни лет. А наши буддисты, какие красавцы из Тывы, как они на фронте себя проявляют. А якуты наши православные, а все наши сотни национальностей. Мы это все видим. Оказывается, русская традиция – это не музей. Русская традиция – это не собраться в уголке и где-то там постоять возле иконы. Нет, нет, нет. Русская традиция – это идти вперед. Русская традиция – это говорить правду. Русская традиция – это вкалывать круглые сутки. Посмотрите на наши города, которые никогда не спят. Это не изнеженная Европа. Девчонки и ребята в наших магазинах работают круглосуточно. Мы уважаем наш кодекс, трудовой кодекс, да. Но русские люди работают больше, чем в Европе. Это все мифы, которые нам вдалбливали десятилетиями. Оказывается, мы трудолюбивы. Зайди в магазин, посмотри, сколько там сортов водки. Советского мужика, не знаю, кондрашка бы хватил. Я помню эти драки за несчастные бутылки в советское время. Я помню этих работяг несчастных, которые выходили из завода и пьяные падали у проходной. Тотальное пьянство в советское время. Сейчас разве это возможно? Может себе это позволить русский человек? И вовсе не под страхом увольнения. А потому что у каждого рабочего, по сути дела, он может купить себе автомобиль. Ему хочется, чтобы его жена вместе с ним ехала куда-то рядом, и дети были. Нормальные семейные ценности. И оказывается, одно за другое цепляется, и получается, что мы строим мосты, которые невозможно было раньше даже представить, что Крымский мост, что прекрасный мост во Владивостоке. Мы строим новые дороги, мы открываем новые аэродромы, аэропорты. Мы очень быстро учимся. Мы посмотреть, как развивается внутренний сервис. Да, нас сейчас Запад наказал санкциями. Ой, не езжайте к нам, туристы, в нашу Западную Европу. Сколько гостиниц строится по всей стране?
1: Очень много.
2: А какой уровень сервиса? Ведь наши девчонки, насмотревшись этих Миланов, Мадридов и всего прочего, они открывают свои гостиницы. Ничего подобного с советским сервисом нельзя сравнить. Очень высокого уровня. Стараются люди. Горнолыжные курорты. Как стараются? Какие подъемники? Какие модницы? У нас вообще наши девчонки во многом двигатели вот этого индустрии гостеприимства. Сколько по всей стране открыто кафешек, там, не знаю, Наташа, Таня, Маня, сколько всего. Наши трассы стали образцовыми, это, не, извините, не рыгаловки. Мы знаем и сетевые кафешки, мы знаем все. Это же показывает уровень народа. Дальнобойщик едет, останавливается в гостинице, он останавливается на чистые простыни. Это невозможно было раньше представить. И можно сейчас посмотреть, как Западная Европа с этим всем кишлаком, который они к себе запустили. Это не та Европа, которую мы видели даже 20 лет назад. Оказывается, наши ценности – это не только храмы. Русские люди выходят за периметр церковной ограды. В Москве прошел крестный ход. Какая народная река пошла?
1: Сотни тысяч человек.
2: Сотни тысяч человек. Как этого испугались люди, которые...
1: Это те же самые люди, они испугались.
2: Вот. Они боятся русских людей. То есть есть небольшая часть каких-то устаревших людей, привыкших считать себя, я не знаю кем, как это называть, на Украине бывшие их называли политикум. Вот такая обслуга, прислуга рядом с сильными мира всего. Такие, они сейчас себя иногда называют социальными архитекторами. А люди — это не бревна. Люди — это не цемент и не камни. Люди — даже не электорат. У нас люди – избиратели. И люди говорят: я избираю такую жизнь. Я хочу, чтобы мой город был чист, безопасен, чтобы моя жена была красивая рядом, чтобы мои дети выходили в площадку, их никто не шпынял. И это все строится в том числе вокруг церкви. Сколько взрослых людей? Мы видим это море людей, которые объединяются в русские общины. Мы видим, сколько батальонов, названных именами русских святых, на фронте. Мы видим это вот движение русского народа. А уж если она кого-то пугает, а если она кого-то печалит, а если кто-то не может объяснить свою нужность этим людям, пойдите поработайте. Только поработайте не языком и болтовнёй, и рассказами о выдуманном светлом прошлом. А что вы предлагаете делать на самом деле? Я что-то вот среди вот этой публики, которая расстраивается от того, что русский народ сплачивается вокруг своей церкви, слушает патриарха, крестит детей, воспитывает их, я что-то среди них не видел рабочих. Я среди них не видел крестьян, фермеров, тяжело работающих людей. Это какие-то болтуны. Люди вольных профессий, но только они, если так поскрести их, они не конкурентоспособны. Можно их произведения показать на Западе? Нет. Можно их книги перевести на Западе, чтобы они привлекли внимание тамошней читающей публики? Нет.
1: Да в массе своей эти люди ничего и не производят.
2: В том-то и дело, они производят пену.
1: Да.
2: Они производят пену для таких людей, как сами, ну таких, ну которые, ну вот, вот они живут в прошлом. Русский народ, наш огромный народ живет в будущем, он строит это будущее, а эти люди живут в прошлом и гундят. Так кто вчера прошлые, так кто прозаседавшийся, так кто устарел. Спроси любого человека, который сейчас на фронте ли, в госпитале ли, в больнице, в лаборатории, в школе. О чем ты думаешь? Он скажет, я хочу знать, как я буду жить. Буду, как я сейчас живу. Ради чего я живу. А вот эти люди живут в прошлом. И это очень смешно.
1: Самое главное, что все это представляется как радикализация людей. Хотя на самом деле вот любое национальное чувство без православия в русском человеке, да, может плохо закончиться. Мы помним, что были там и определенные субкультуры, те же самые скинхеды. Опять же, занесенные, их занесло к нам с Запада, надуло ветром.
2: Да и коммунизм нам надуло с Запада.
1: Да что нам только там в эту форточку не надувало. Ну, как бы то ни было. Говорят, что вы радикализируете людей этим. Вы их заставляете вот из состояния успокоенности входить в состояние агрессии, и это расколет, разорвет страну на части. Как вы будете это объяснять нашим национальным окраинам, например? Тоже звучат такое. При том, что люди не отдают себе отчет, что на национальных окраинах люди в массе своей верующие и уважают тех, кто во что-то верует. А если человек ни во что не верует, то вот как раз таких-то в основном и не уважают. Даже в самых наших таких национальных окраинах.
2: Ты знаешь, Андрей, когда люди говорят, что радикализируют население тем, что люди начинают объединяться вокруг православия, ну, это любой человек радикализируется, если его вынуть из лужи и сказать, иди работай. Православие – это работа. Работа руками и работа душой и работа мозгами. Это постоянная работа, это труд. Это постоянный рост внутри себя, это признание своих недостатков и движение вперед. А не сидение на диване, почесывание пузика и щекотание «Ой, какой я хороший, ой, какой я, как меня обижают, как сладко обижаться». Не-не-не-не-не. Наша страна построена тружениками, наш народ сейчас труженик, и мы воспитываем наших детей, внуков, правнуков тружениками. А если кому-то угодно болтать, если кому-то угодно лениться, а потом обижаться, ой, меня тут в моих инфантильных мечтах обидели, оскорбили и заставляют трудиться, каяться, грехи признавать. Ой, как меня обидели. Но только они еще лукавят. Потому что, когда русские люди стали русскими, нас до этого были десятки племен. Все эти поляне, древляне, прочие люди. Сколько там перечисляет повесть временных лет, тысячу лет назад? Очень разные были люди. И русские были люди разные, все было разное. А потом нас объединило православие, культура, и общий появился язык. Вот из того процесса, который случился, когда крестилась Русь. Но только не просто так оно ветром надуло, а мы тогда, в тот момент, стали наследниками Византии. Сколько угодно можно об этом говорить, но мы не только взяли оттуда веру. Мы получили доступ ко всему огромному, колоссальному корпусу знаний. Управление государством, администрирование литературы, поэзии, управление воинским делом, то, что называется вот это выстраиванием элит, как государство. Было единственное в тогдашней Европе, единственное государство Византия. Все остальное, то, что нам называют государствами, это были дикие или там варварские королевства Запада. А Русь впитала в себя главное. И вот пошла наша тысяча лет, наследниками которым мы являемся. Философия, вера, культура, понятие. В это все в нас вошло. Мы взяли лучшее. Как всегда, брали и будем брать. И сейчас, если кого-то это раздражает, это что же нам, одичать? Снова верить в какие-то вот эти вещи. Но, извините, сама история подтвердила правильность выбора. Я не знаю нигде, ни на одной планете, вот на нашей планете, да, я не знаю марксистское там какое-нибудь государство, которое бы процветало. Мы не берем Китай, который является очень жестко националистическим государством. Практика показала. Вот вокруг, вот мы строим наш мир, русский мир, вместе с, все вместе. И вот когда мы не пьянствуем, когда мы верим в Бога, когда мы верим и можем возлюбить ближнего, а не грызться в очередях и ругаться, как когда-то. Кто помнит поздний Советский Союз? Я не вру. Очень люди ругались друг с другом. Людей такая волна разочарования накрыла, что когда тот Союз распадался, не вышли люди его защищать. Это же тоже страшное с нами было дело. Мы эту трагедию пережили, не веря в самих себя, в свои силы. Арсеналы военные Советского Союза были завалены оружием. И нам сейчас продают идею, нас типа весь мир боялся. Ну как? Эти арсеналы защитили нас от развала? Нет. И когда люди сейчас, ностальгируя, надевают на себя майки с буквами СССР, они ностальгируют по прошлому. Но для наших конкурентов, для наших врагов, они помнят, что Советский Союз спустил знамя. Перед ними это символ для их победы. Очень вся штука, что не понимают наши политологи. Американцы видят и помнят этот спуск флага, а они медали друг другу развешали за победы в холодной войне. Мы-то думали, что мы вместе победили, а они праздновали победу над нами.
1: Какой же?
2: Да. Какой нам был этот урок? Могли распасться, у нас открыты границы. Ну, спроси любого нашего человека. Ну, бери и уезжай. У нас же сколько людей в Советском Союзе мечтали уехать. Многие уехали. О чем мы все не разбегаемся сейчас? Страна воюет. Да по нам санкции лупит. Да, казалось бы, с утра до вечера. Он, сколько у нас этих умников говорит, что ну все, сдавайся, русскопут в очередной раз. А чего не разбегаемся-то? Только что у нас мы по березкам ностальгируем? Нет. Что-то нас держит вместе. Что мы только потому, что вот мы за асфальт держимся, новых дорог? Нет. Нет, не за квартиры, не за евроремонт мы держимся. Нас вместе держит что-то осознание, что вместе мы что-то можем гораздо больше. И вот то, что нас отличает от людей, нас же самих и совсем недавнего прошлого, это вот чуть-чуть расправленная спина. Мы понимаем это, мы чувствуем это все вместе. Да, мы очень любим поворчать, да, мы очень любим быть недовольными друг другу. Нас очень легко развести на недовольство. И кто-то кричит недоволен ЕГЭ, кто-то устал от постоянной перегрузки в школе, кто-то понимает, что есть проблемы в реформах медицины. Везде можно найти кучу недостатков. Мы крайне амбициозный народ. Нас развести на это крайне просто. Ну вот подойди, скажи, а что ты не делаешь, например, каких-нибудь роботов, как Япония, мы будем расстраиваться и говорить, ой, да мы не можем, да, действительно. Кто-то подскочит, а что ж ты не делаешь какой-нибудь, не знаю, станок, как в Швейцарии, мы будем расстраиваться, ой, да не можем, станок, как в Швейцарии, сделайте что. А это очень простой трюк. Ведь на самом деле нам показывают, а что ж ты не сделал, как самое лучшее в Японии, самое лучшее в Китае, самое лучшее в Америке, и мы в наших амбициях соревнуемся со всем миром. А вывернее наоборот. Многие ли страны строят атомные ледоколы? Многие ли страны сделали самую выдающуюся атомную промышленность? Многие ли люди, страны сделали первую и лучшую вакцину против ковида? И многие ли страны смогли сделать вакцину против рака? Вообще не бывало истории на всю планету. А это уровень наших ученых в том числе. Да вот все, что вокруг нас окружает, это наш труд, всех вместе. Совсем не мудрено, что это все в том числе благодаря тому, что мы перестали ныть. А кто нас это мучит, как не церковь? Кто нас все время вот за шкирку поднимает из вот этого всего и говорит, великий грех, уныние? Где мы эти все силы берем? Не в утренние зарядки.
1: Тут еще один момент, что по большому счету православие как раз для любого человека является прививкой от экстремизма.
2: Безусловно.
1: Потому что экстремизм – это ненависть. А вера наша учит любви, учит видеть в ближнем человека, даже если человек этот другой. Но вместе с этим учит и внутреннему достоинству, и защите, и сохранению своего, сохранению святынь. И защите того, что тебе свято. Причем я говорю шире не только про храмы, а наш какой-нибудь предмет культуры. Наша чистота, наш порядок. Наши чистые улицы – это на самом деле тоже такая святыня. Видимо, ее часть просто потому, что это говорит о том, что наш дух сотворил такую форму. Помните, у нас в подъездах были жжены всегда в лифтах кнопки?
2: Да, мы и видели то, что называлось потом в сериалах «Улица разбитых фонарей».
1: Это же все было, я это помню. Я родился в конце 80-х, я помню, я жил в доме с сожженными кнопками лифта и с запахом мочи.
2: Да.
1: Человек был наш забесовлен настолько, что он осквернял и портил свою собственную просто среду обитания.
2: И над этой средой обитания постоянно горели медленно ржавеющие буквы там. «Слава КПСС! Миру мир! Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» Очень многих этих пробирал. Да нет, люди не верили в это. Нам что, опять в это вернуться? Вот и те люди, которых сейчас раздражает православие, и людей, которые объединяются вокруг православия. Ну, ребята, а куда вы нас зовете? Опять туда?
1: В этот подъезд? В эту парадную?
2: Даже не так. Вы зовете нас туда, где вы хотите быть парторгами. Ну хорошо, что вы нам скажете? Как работать? Как жить? Вы за нас будете решать, как нам жить, как работать? Вот я не представляю себе, чтобы сейчас, ну, не знаю, 20-30 русских мужчин и женщин, чтобы к ним пришел какой-то дедушка и сказал, я буду вашим парторгом. Я вам скажу, как верить. Я вам скажу, как жить. Я буду вам распределять квартиры, я буду вам распределять дефицит. Я буду вам, униженным и оскорбленным, распределять дефицит. Мы забыли, что такое распределять пакеты с этим самым дефицитом. Мы это забыли. А он хочет. Вот эти дедушки.
1: Причем не обязательно дедушка. Это может быть и молодой человек.
2: Ну, естественно. А потому что он больше ничего не умеет. Он что, работать умеет? Он что, проектировать самолеты умеет? Он что, дорогу, асфальт класть умеет? Что он умеет?
1: Еще один такой важный момент, который заключается в том, что по большому счету православие – это единственная у нас связующая нить единственный социальный институт, если мы говорим о церкви не как о ковчеге спасения и о мистическом теле Иисуса Христа, а как о общественный социальный институт, если ее рассматривать, то церковь – это то, что связывает воедино нашу историю. У нас нету больше ни одного института, который бы воедино связывал нас с периодом феодальной раздробленности Руси от Владимира Святого Равноапостольного до Андрея Боголюбского и Александра Невского, через страшное монголо-татарское иго к Московскому царству, где тоже церковь, в Российскую империю, где церковь хоть и пострадала, но осталась собой и сохранила, вопреки очень серьезному давлению на все русское и на все православное, в 18-м особенно веке, в синодальный период церковь опять все сохранила. Через советский период, где снова новая напасть. И сейчас у нас больше нету ни одного общественного и социального института, который бы сохранил бы, пронес себя и свою святыню через все бури и перипетии нашей истории, через все периоды и все беды русской истории. Нету его. И еще один важный момент. Один важный момент, на который немногие обращают внимание. Единственная награда, которая была и в Российской империи, и в Советском Союзе, и в России нынешней, это орден святого благоверного князя Александра Невского. Я говорю про государственную награду. Вот что такое традиция. Вот что такое этот корень. Даже в Советском Союзе выдавали награды с ликом. Потому что любое изображение святого – это лик. Да, там на ордене советских времен это был такой профиль, более светский, но все равно на нем был изображен святой человек, канонизированный святой Русской Православной Церкви.
2: Да, человек, который остановил Северный Крестовый Поход. И если вспомнить, тряхни любого нашего школьника, а сколько лет шла война Александра Невского против крестоносцев? Ну, мы помним там замечательный фильм «Александр Невский», мы помним там «Ледовое побоище», но нам в голову не укладывается, что война шла 4 года, как Великая Отечественная. А перед этим весь Северный Крестовый Поход – это пару сотен лет. Ого! Со времен, когда первые монахи пришли к Владимиру Полоцкому, это сейчас на территории Белоруссии. А я еще, когда ты говоришь, что церковь собирала воедино, вспоминаю 1274 год. 34 года, как пал Киев. Просто сметен. Черепа человеческие трещали под копытами коней. Собираются епископы Русской Православной Церкви со всех княжеств, раздробленных, лежащих под Ордой. Они собираются во Владимире и проводят собор, где занимаются очищением церкви. Они собираются воедино и фактически работают магнитом уничтоженной Руси, как думали все. Как всегда, нас очень любят хоронить. Мы все время воскресаем. И вот это все всегда с нами происходит. Это делали не парторги, это делали не князья. Люди поднялись в смутное время спасать Отечество, когда князья и бояре присягнули полякам. У нас вообще-то законной властью были польские короли. А русские люди сказали не это. Мы услышали голос из темницы и аж с Волги пошли. Поляк на Волге был. Я был в славном городе Кинешме. Поляки в Кинешме. Живьем людей в храме их сожгли, последних вместе с женами и детьми. Где поляк был? Может, привыкли говорить, что у нас Сталинградская битва, немец на Волге, а у нас поляк на Волге. Посмотрите на карту. И когда потом ополчение русское шло по Волге, мимо сожженной Кинешмы, кинешемцы им все отдавали. Говорят, ребята, только дойдите до Москвы. И они дошли. Так что же, православие, угроза российскому государству, ну, взял человек и харкнул на этих людей, а войну 812 года, а в другие войны. Это что же такое? Это называется. Вот наш с тобой друг, доктор исторических наук Наталья Таньшина, которая написала замечательную книгу «Русофобия. История изобретения страха», недавно написала статью и в телеграм-канале своем написала. Исторический экстремизм это называется. Потому что история, она живая. И если ты берешь и вот это наше общее понимание истории, которое нас делает русскими людьми, подрываешь, подгрызаешь, оплевываешь. Вот то, о чем ты говоришь. Православие — это и наша история, и наше будущее. Ты просто плюешь на это. Ты занимаешься историческим экстремизмом просто потому, что ты лжешь в своих эгоистических и очень инфантильных интересах, потому что ты не веришь в будущее. Тебя будущее страшит. И ты, срываясь в вот эту могилу, вот этого броуновского ничто, ты хочешь с собой утянуть и наш мир. Нет. Это мы воскресли из могилы. Этому Господь Бог нас учит. Спасению души. Не хочешь заниматься спасением души? Давай, вперед, туда, в броуновское ничто. Но не надо народ с собой тащить туда, где тебе так страшно. Вот чем вся штука. Если человек проклинает православие, если человек так боится силы русского народа в своем инфантилизме, это же просто в старом теле тот самый растерянный ребенок, которого просто нет бабушки, чтобы она ему колготки подтянула. И он в истерике визжит. Нет на вас Сталина, нет на вас Ленина, нет на вас Дзержинского или еще кого-то. Почему? Потому что он, по сути дела, хочет, чтобы за него кто-то ему подтянул колготки. В его 70, 80 или 30 лет. А православие нас учит подняться, идти и работать. Детей рожать, плодиться и размножаться. Не ныть, не унывать. Все время заглядывать внутрь себя и понимать свою греховность. Расти над собою. Каждый день подниматься, падать и подниматься. Падать и подниматься. Вся наша история из падений. Мы из могил сколько раз поднимались. Сколько раз над нами уже торжествовали. Так почему мы должны тех людей, которые боятся будущего, почему мы их должны слушать? Это они в прошлом. Это они устарели. Вот и все.
1: Ну, вообще, если говорить о вере, да, там вообще времени нет.
2: Конечно.
1: Вера – это не прошлое, вера – это не настоящее, вера – и не будущее, это вечное. И тут нужно понимать, насколько мы все готовы этой вечности быть причастными. Или человек хочет быть только временным. Пожить здесь, поболтаться, покрутиться, поесть, поспать.
2: И обнулиться.
1: Да. Ну, это же грустно, это же так печально и бессмысленно.
2: Это глупо.
1: Да, это не имеет смысла, то есть это не научно.
2: Конечно.
1: Потому что если посмотреть на это с точки зрения вот такого фундаментального научного мышления, то это нерационально.
2: Абсолютно.
1: Это получается, что эта энергия, она никуда не уходит и никуда не приходит и ничего не делает, а так не бывает. Закон сохранения энергии. Если ты откуда-то пришел, и тебя здесь больше нет, значит, ты куда-то ушел.
2: Да тебя и не было, значит.
1: Да.
2: Ты ноль.
1: А если ты пришел из ниоткуда, здесь побыл и исчез, значит, тебя никогда и не было.
2: В том-то и дело. И такие люди, ну, мы же уже говорим, они бесплодны. Они бесплодны творчески. Они бесплодны энергетически. Ну, понимаешь, генерировать нытье много ума не надо.
1: Обмазывать... Да, в блогах полно этого.
2: Да, этого, ну, потому что это легче. Это легче. Вот мы живем с точки зрения вот научного такого бесконечно распадающемся мире и стирающемся в пыль, который когда-то там погаснут все звезды, там и затрутся все галактики, все превратится в какой-то бульон энтропии вот этого бесконечного хаоса. Это вот бесконечная смерть такая. Ни верха, ни низа, ни давления, ни температуры, ничего. Все ну, такая есть теория тепловой смерти Вселенной. Ну и что? Вот в это верить? Ну, стыдно. А если посмотреть смысл жизни, вот нам дан выбор. Во что ты веришь? Вот в этот бесконечный бульон вероятностей, случайностей. Либо ты встаешь над собою, делаешь первый шаг, как ребенок, падаешь, стукаешься, больно, плачешь, идешь, делаешь первый шаг более уверенный, идешь, строишь, влюбляешься, рожаешь, ты идешь, ты движешься. Ты же из хаоса, из рассыпанного собираешь песок, добавляешь воды, получилось глина, кирпич, ты строишь дом. Ты из чего-то распадающегося делаешь вокруг себя красоту. Ты все время движешься вперед. Ты противостоишь потоку смерти, значит, ты есть, значит, ты не напрасен. Так стоит ли нам с таким знанием, навыками, умениями, умением посмотреть внутрь себя, когда мы молимся, каемся? Стоит ли нам слушать тех, кто ноет и обмазывается соплями, и хочет, чтобы мы этим занимались? Вот их раздражает то, что русские перестали в массе своей ныть, мы стали более веселые. Нет, мы не такие смешливые, как итальянцы, мы не такие легковесные, как французы, но, елки-палки, посмотри на наших девчонок, на наших прекрасных женщин, на наших мужчин. Разве мы такие, как мы были еще, ну, даже 10-15 лет назад, когда вообще все было классно, вот нефть по 100, там все, жирное время, классное. Ну, что-то с нами случилось такое, что у нас вот это чувство собственного достоинства, оно побольше, наверное, чем в жирные времена. Вот эти испытания нам как будто зеркало придвинули, и мы увидели себя других. И вот это чувство распрямленной спины, чуть меньшего жира на брюшке, какое-то чувство сопричастности будущему, мне кажется, это очень крутая история. А если она кого-то раздражает, ну пусть человек посидит в сторонке, посторонний, непричастный, пусть поплачет. Но главное, пусть не мешает.
1: Даже мешать не получится, потому что это, ну, какие-то очень серьезные, огромные шестеренки и маятники истории, и воздействовать на них, влиять человеку не под силу. Как не под силу было людям святой жизни, просто святым в конце XIX века остановить катастрофу, которая надвигалась, о которой они говорили. Вот тогда маятник шел в другую сторону, в народе шел, в людях наших маятник вдруг развернулся и пошел в другую сторону. Солженицын говорил, что корни с 17-го года надо искать в 17 веке. В церковном расколе он видел одну из причин того, что произошло. Огромная трещина, которая заживает не быстро, тоже веками. Огромная рана. Но и вот куда-то не в ту сторону пошел этот самый маятник. И он набирал скорость, удар. Катастрофа, 17-й год, весь 20 век. И вот сейчас, судя по всему, мы находимся в состоянии, когда маятник уже дошел до предела и начинает идти в обратную сторону.
2: Это не маятник, Андрей, это мы. Это не просто мы, это в том числе мы и Бог вместе. Потому что когда... Французы любили писать. Вот у нашего друга, я уже упоминал, у Натальи Таншиной, в книге «Русофобия. История изобретения страха» приведен пример, когда французы говорили, что православие – это гимнастика. Им хотелось это видеть. Они просто видели людей, которые машинально крестятся, которые там, ну, не так задумываются, зачем он верит. Ну, что греха таить, революция не происходила в обществе, преисполненном благости. Вот это чувство катастрофы, распада и всего прочего, о чем Шмелев в «Лете Господнем» писал в том числе. При всей благости вот это ощущение распада, оно же было всеобщим. А это откуда? А это вот когда неверие, разочарование, уныние было больше, чем вот этих сил, которые были в нас самих.
1: Я тебя буквально прерву. Один очень важный показательный есть момент. Я его всегда в такие разговоры вкрапляю, вспоминаю о нем. Я занимаюсь историей военного духовенства и нынешней историей военного духовенства. И для меня было открытием данные о количествах причастившихся на фронте в годы Первой мировой войны именно на Пасху 1917 года, когда военным было разрешено не причащаться. Синодальный период, директивные установки, исповедь, на исповедь строим, все это тоже было неправильно, я считаю, ужасно, и было одной из причин нашей катастрофы. И вот одним из обязательств для военных православного вероисповедания было обязательно причастие на Пасху. Хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, исповедовался, причастился в обязательном порядке. А когда произошел февраль 1917 года, и уже та страна закончилась, но народ еще продолжал воевать, и армия продолжала воевать, в армии это правило отменили. Как ты думаешь, сколько человек из русских православных, крещенных, верующих, военных на фронте Первой мировой сподобились причаститься святых христовых тайн на Пасху 1917 года? Ну, вот процентная доля, тебе как кажется? Вот когда
2: не знаю, не буду
1: было 100, гадать. Заставляли когда, а потом, когда перестали?
2: Не знаю, не буду гадать.
1: 10.
2: Каждый десятый.
1: 10% человек. Каждый десятый был действительно верующим человеком в окопах и на фронтах Первой мировой. Тогда. Я сейчас часто бываю в СВО, цифра другая. Я не могу сказать, что каждый десятый верующий. Там скорее, ну, трудно найти человека неверующего и не церковного. С каким энтузиазмом, с каким трепетом люди приступают к таинствам, это надо видеть самому хоть раз, один раз посмотреть, чтобы понять, что это такое. И вот я с этим нашим нынешним опытом духовного возрождения, преображения, крещения огнем в войне за Новороссию, я представляю, а что же было такое в душах наших прадедов? Мой прадед был на фронте Первой мировой, и он был атеистом. Русский человек, Павел Федорович Афанасьев, был марксист. Принимал на явочной квартире Ворошилова, в подмосковном городе Яхрома, будучи директором метеостанции. А туда попал после того, как разоблачили их революционный кружок в тульском селе Никитском, где он вместе с местным батюшкой и полицмейстером изволил изучать марксизм и быть атеистом.
2: Знаешь, здесь самое главное, я уверен, это не даже абсолютные цифры, а скорее динамика. То есть, если сейчас... Вот очень любят наши оппоненты называть людей православных, кто захожанами, кто православными на Пасху или на Крещение. Но вот убери у наших людей, вот сейчас спроси, хочешь ли ты вот снова, вот я как приводил пример, снова вернуться к времени парткомов. Я уверен, что наш народ выберет ту самую свободу слова, свободу личности и личную свободу, частью которой определяющим образом является вера. Он сам разберется, во что ему верить, как ему верить, с какой интенсивностью. Вот не надо его заставлять. Я в этом убежден.
1: Насчет динамики. В 36-м году же была проведена перепись. И там люди... видя, что происходит с церковью, что происходит с верующими, наоборот, указывали в графе «православный». И цифры были невероятные. Я сейчас не помню точные цифры.
2: Но не 10%.
1: Да. Но цифры были другие. И получается, что удивительная вещь. Вот на излете Российской империи народ верил меньше, чем в годы гонений. И, может быть, вся эта катастрофа, вся эта трагедия, вся эта боль, кровь и слезы, которые на нас обрушились, были нужны для того, чтобы мы вспомнили, кто мы, чьи мы и для чего мы.
2: Так вот сейчас это тоже происходит с нами. И можно пожалеть и себя пожалеть, и сказать, за что нам такие испытания, а с другой стороны, кто же нас еще научит? И не история нас учит, и не наш враг, а... то, что нас делает людьми. И спасибо, Господи, за то, что вот мы снова становимся сами собой.
1: Благодарю тебя, дорогой Дмитрий, за этот замечательный разговор. Со мной был Дмитрий Кононыхин и Андрей Афанасьев. Это программа «Консерватники». разбирайтесь во всем сами.
2: Безусловно.
1: Мы высказали свое мнение. А принимать решение о том, как жить, как веровать, вам, дорогие слушатели, и вам за свои решения нести ответственность. А нам с Дмитрием ответственность нести только за себя. С Богом!

0: Консерватники.
1: В 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября.

0: мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
2: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
1: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
2: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
1: Громче звук – это только начало.
2: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска. Радио России. Реклама.
3: МЧС информирует.
4: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации. В случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
5: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
1: Реклама. Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В горах Кабардино-Балкарии сошла лавина, погибли 2 человека. Российские войска поразили 2 украинских логистических центра и сухогруз с военным имуществом. Украинские СМИ сообщили о начале нового этапа переговоров американских посланников с Киевом. Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Теперь подробнее. В Безингийском ущелье Кабардино-Балкарии с горы Мижирги сошла лавина. Она накрыла группу из 15 альпинистов, двигавшихся по маршруту. В настоящее время известно о 2 погибших. 3 человека пострадали, 10 остались под лавиной, сообщили в региональном управлении МЧС России. К месту ЧП следуют спасатели. Также планируется привлечь авиацию. Вертолет Ми-8 МЧС России, пишет Интерфакс. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Вооруженные российская армия нанесла удар по сухогрузу с военным имуществом ВСУ, поставленным Западом в Черном море, сообщили в Минобороны. Также войска нанесли удары БПЛА «Герань-4» «Сикер» по 2 логистическим центрам в районах Николаева и Дачная Одесской области. Военное ведомство опубликовало соответствующие кадры. Там отметили, что особенностью примененного для атаки БПЛА «Герань-4 Сикер» является современная электронно-оптическая система.

0: система наведения, которая позволяет дрону самостоятельно корректировать траекторию полета перед поражением цели. Второй этап переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским начался в Киеве. В нем также примут участие представители европейских стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». Ранее агентство «Укринформ» сообщило о завершении первого этапа переговоров Уиткофа и Кушнера с Зеленским в Киеве. Агентство «Рейтер» сообщало со ссылкой на источники, что советник по национальной безопасности Великобритании, Франции и ФРГ приехали в Киев перед переговорами. Переговорщики США рассчитывают на дальнейший прогресс в усилиях по прекращению конфликта на Украине, передает Рейтер со ссылкой на заявление входящего в американскую делегацию зять президента США. Как отмечает агентство, во время совместного выступления перед журналистами после завершения первого этапа переговоров Уиткоф отметил, что американская сторона была весьма воодушевлена ходом переговоров и назвал их содержательными и важными. Накануне в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Она длилась около 3 часов. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Путин в ходе встречи дал оценку военных действий в зоне СВО. По словам Ушакова, Уиткоф и Кушнер представили соображения американской стороны по поводу возможных путей урегулирования.
1: Это их уже 8-й визит в нашу страну. Американских представителей принял президент Владимир Владимирович Путин, и он в самом начале беседы публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков. И, конечно, передал наилучшие пожелания президенту Дональду Трампу, благодарив его за усилия в контексте украинского урегулирования и искреннее стремление оказать содействие скорейшему выходу на взаимоприемлемые развязки.
0: Содержание диалога президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа зависит от продолжительности встречи, сказал помощник президента Юрий Ушаков в интервью автору информагентства «Вести» Павлу Зарубину, обсуждая возможную встречу. Так, представитель администрации российского президента ответил на вопрос, будут ли обсуждаться все проблемные вопросы в ходе возможного диалога между двумя президентами. Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге после обращения покупателей билетов, следует из данных СПАРК, который изучил РБК. Согласно документу, ведомство усмотрело в действиях компании нарушения. В одной из жалоб покупатель сообщил, что приобрел билет на концерт Уэста, запланированный на 10 октября на стадионе «Газпром-Арена». Однако позднее стало известно, что мероприятие не может состояться, поскольку договор на аренду площадки организаторы не заключили. Заявитель также сообщил, что ему отказались вернуть деньги за билет, сославшись на его невозвратность и приобретение по акции. Стоимость билетов на концерт Канье Уэста составляла от 9 тысяч рублей до 160 тысяч. Завтра в Москве дождей станет меньше, но температура понизится до 11-14 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, летнее тепло вернется в столицу в следующий четверг-пятницу.
2: В понедельник столичный регион останется в тылу циклона. Вероятность дождей сохранится, но их количество сократится в 3-4 раза. В облаках появятся неустойчивые разрывы. Ветер северо-западных румбов 4-9 метров в секунду. И температура воздуха в сумерках посвежее до плюс 8-11, днем плюс 11-14. Ну и во вторник также по-осеннему прохладно. Не обойдется без небольших осадков. Ночь на среду будет самая холодная до плюс 3-6. Но днем за счет усиленного притока лучистой энергии солнца до 16-21, ну и в четверг-пятницу снова подарок от нашей небесной канцелярии, когда в дневные часы воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.
3: Спорт. студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 7-го тура. И в эти минуты московская «Динамо» принимает «Спартак». Идет 32-я минута встречи. Счет ничейный 1-1. На 21-й минуте отличился Данил Пруцев у «Спартака». Однако уже на 25-й Ярослав Гладышев счет сравнял. В других матчах Оренбург и Акрон сыграли в ничью 2-2. У хозяев отличились Гедеон Гузина и Алешандре Жезус. У гостей Дуду и Беншимол. Махачкалинская «Динамо» обыграла московскую «Родину» со счетом 2-0. Мячи забили Гамит Агаларов и Хусем Мрезик. На 8-й минуте нападающий «Родины» Герман Анукха получил красную карточку. «Урал» дома победил «КамАЗ» в матче 10-го тура первой лиги со счетом 2-0. Отличились Денис Боков и Мартин Сикулич. Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 4-2. 3 очка у хозяев набрал Сергей Толчинский. Также по одной шайбе забросили Нейтан Тот, Даниил Вовченко и Руслан Исхаков. У гостей отличились Егор Рыков и Кирилл Пилипенко. Еще в одном матче «Нефтехимик» принимает «Шанхайские драконы». Здесь 48-я минута и счет ничейный 1-1. Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебро на международном турнире серии «Челленджер» в Токио. Первое место заняла японка Мао Шимада, третьей стала россиянка Анна Фролова. Еще одна представительница России, Камила Нелюбова, заняла пятое место. Ранее Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали вторыми в танцах на льду. В спортивных парах победили Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Российские дзюдоисты стали серебряными призерами юниорского чемпионата Европы в Черногории. На этом о спорте все. До встречи.
4: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
8: Погода.
0: Понедельник, 7 сентября, в Туле ожидается 14-16 градусов без осадков. В Воронеже от 17 до 19 выше нуля. Кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи плюс 21, плюс 23 градуса. Кратковременный дождь. В Волгограде 20-22 тепла. Кратковременный дождь и гроза. В Ставрополе 17-19 градусов. Кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без осадков 12-14 градусов. Москве ночью без осадков, плюс 10, плюс 12. Днем местами кратковременный дождь, 11-13 тепла. Сейчас в столице плюс 13 градусов.

0: Консерватники.
1: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. И мы продолжаем обсуждать важнейшую, ключевую тему не только в рамках специальной военной операции, но и в рамках всей нашей современной истории. Возвращение к нашим традиционным ценностям, к нашим корням, осознание духовного пути России. Как это часто бывает, осознание это происходит через очень непростые, серьезные, сложные испытания. И у нас в студии наш замечательный друг, учитель, соратник, священник Василий Алфеев, помощник начальника отделения по работе с верующими Московского военного округа. Отчим, вас приветствую.
2: Здравствуйте.
1: Давно мы с вами знакомы. Мы с вами знакомы почти с самого начала специальной военной операции. Неоднократно пересекались. Очень много общих знакомых, очень много общих историй. Как военный священник из Московской митрополии, светски говоря, из Московской области, вы основное свое служение направляете на кормление подразделений с именами православных святых. Вот этого братства, которое появилось в 22-м году, оформилось, вот этот сводный наш стяг на красном фоне, сейчас уже больше 50 подразделений, и число это постоянно растет. Расскажите, пожалуйста, вот понимаю, что накопилось на душе и на сердце чрезвычайно много. Я держу в руках вашу книгу, которую вы нам подарили, «Служить вере православной и Отечеству. Дневники военного священника». Эта книга, она даже весит много, она тяжелая.
2: 23 грамма.
1: Да, потому что в ней очень-очень много ваших воспоминаний, ваших каких-то переживаний, наблюдений. 34 командировки за 300 дней по дорогам СВО пройдено 130 тысяч километров. И тут замечательно, красиво показан этот маршрут. Очень, кстати, оригинальный ход. Вот расскажите, пожалуйста, что такое быть военным священником в России дня сегодняшнего?
2: Всех еще раз приветствую, дорогой Андрей, дорогой Роман, все братья и сестры, низкий вам поклон. В наше время быть военным священником – это очень большая ответственность, прежде всего, потому что солдат, он отчасти как ребенок, который очень чутко воспринимает сказанное. Ты должен быть уверен в том, что ты говоришь, ты должен по-настоящему служить. Не просто, да, для галочки приехать, там, провести духовную работу, послужить молебен, а должен именно полностью всего себя отдать на дело служения Родине, Отечеству и нашему русскому солдату. В 22-м году, наверное, потребность в священниках была не такая острая, как есть сейчас, потому что армия только начала свой тяжелый путь на войне, и с каждым годом потребность в батюшках была все больше и больше. И сейчас даже инициатива порой исходит не от нас, от священников, да, с предложениями поработать, подразделение, объехать позиции, а именно от военнослужащих. Командиры сами выходят на нас. Сейчас у нас в Московском военном округе, в других округах формируются должности помощников командира части по работе с верующими военнослужащими. Обычно это идет от полка, от бригады и выше. Ну, также по иерархии. Есть старший священник в армии. Он руководит священниками уже в полках, в бригадах. Есть штатные священники в округах, которые занимают должность помощников командующих округов. Так, у нас, например, отец Георгий Дегтярев возглавляет наш Московский военный округ и помогает командующим обеспечивать работу военного духовенства. И на самом деле это очень отрадно, потому что открываются двери воинские части, мы можем беседовать и проводить духовную работу с новобранцами, можем работать на полигонах. Сейчас условия войны диктуют нам совсем другие правила духовной работы, потому что там, где раньше мог ездить священник в 22-м году или в 23-м, сейчас туда даже пешком дойти крайне сложно и тяжело, поэтому наша работа, она отодвинулась немножко в тыл. Мы работаем чаще на нулях, то есть там, где это не тыловые службы, да, ноль – это место, где формируется поднос, подвоз, где, куда эвакуируют раненых, где готовят боеприпасы для доставки на передовую. Там большая концентрация обычно людей, и, собственно, там мы обычно и работаем. Маршрут священника, да, он также порой очень разнообразен, потому что это не просто, да, сесть на буханку или там на Ниву, приехать в такую точку, служить молебен и уехать. Сейчас такого уже нету, раньше это было. Сейчас порой мы добираемся до границы, проходим границу, вставляем машину где-то в относительно безопасном месте, дальше нас подбирают военные, мы с ними едем на какой-нибудь там развалюхе без дверей, без крыши, доезжаем до какой-нибудь посадки, там пересаживаемся на квадроцикл, еще 2 часа едем, потом едем на мотоцикле, потом идем пешком 20 км. Вот, и бывает, дорога занимает целые сутки. Бывает даже такое, что приходится и форсировать даже реки. Вот, например, в феврале была командировка, и мы посещали Краснолиманское направление, ходили в город Терны. После города Терны есть так называемая река Жеребец, которая, к сожалению, похоронила огромное количество людей. Это был февраль месяц, был страшный гололед, и благодаря плохой погоде, был дождь, у нас удалось пройти вброд реку и пешком добраться до позиции, которая находится недалеко от Светогорска. То есть совсем уже там, в принципе, было видно его с дрона. Вот, дорога заняла у нас примерно 23 часа. Очень был сложный путь, причем даже так, чтобы вы понимали, как вообще проходит дорогу. Ну, на квадроцикле проскакиваем участок определенный, там, открытой местности. С нами едет тоже квадроцикл и прилетает баба-яга и убивает всех, кто был на нем. То есть буквально вот Господь, он кого-то тебе берет за руку и ведет себя просто вот там по бровке, проводит там, где, ну, бывает даже пешком пройти сложно. У нас был проводник, зовут его Алексей, слава богу, он до сих пор жив, здоров, это уже такой 50-летний мужичок, который очень бойко бегает, в день он натаптывает примерно по 40 километров, потому что работает проводником, вводит людей через дамбу. У него очень хорошо развит слух, он слышит его все дроны приближающиеся, вот, и он нас проводил. Был небольшой мороз, и лил дождь, был страшный гололед. И когда мы шли по этой дамбе, дамба, чтобы вы понимали, представляла себя просто вот насыпанный в реку мешки с песком. Они все разъехались, там где-то песок уже высыпался от ветхости. Вот, и примерно воды было по щиколотку, мы вот так вот в резиновых сапогах проходили эту реку. Примерно открытка 1,5 километра была. И потом после этой открытки, эта открытая местность, было большое возвышение. И чтобы на него забраться по этой тропинке скользкой, приходилось цепляться руками за ветки. Вот, и еле-еле мы заползли в эту гору, и от нас уже открылись позиции подразделений. Там стоит полк 1428 имени Сергия Радонежского, батальон имени Константина Великого. Это подразделение, которое уже издавна носит имена таких небесных покровителей. И, ну, может, некоторые скажут, зачем такой риск, для чего это все нужно, потому что бойцов хватает на полигонов, их там причем гораздо больше. Ты можешь приехать на полигон, там будет 1000 человек, а можешь приехать на передовую, а там будет, например, 5 человек или 10. Но за тот день, я его очень хорошо запомнил, мы обошли примерно 8 точек, и за этот день причастилось около 60 человек. Вот, и на одной точке бывает был один человек, бывает 2, 3, 5, 10. Причащал в том числе группу, которая готовилась к штурмовой задаче. Очень было тяжело с ними беседовать, потому что это люди, которые, ну, чтобы вы понимали, вот мы зашли в блиндаж, а в метре от блиндажа лежала небольшая гора тел, тех, кого эвакуировали буквально вот там, за несколько часов. И эти ребята, как бы, они видели своих собратьев, которые ушли на задачу там несколько дней назад, их эвакуировали уже погибшими и ранеными, и им предстоит идти же в это самое место. И, собственно, священник, он не имеет права как-то легкомысленно относиться к своим обязанностям, потому что очень сложно говорить о Боге, о жизни и о вере тем, кто смотрит в глаза смерти. Это очень, на самом деле, тяжелый труд. Но, опять же, говорю, Господь, вот, как говорится в таинстве, молитвенно во время таинства Евхаристии, Господь, который немощная, врачующая, скодевающая, восполняющая. Вот, и он, на самом деле, дает какие-то силы. Бывает, ты вот идешь весь такой потный, грязный, уже ноги там все забились. И потом приходишь к ним и понимаешь, что, Господи, что сейчас буду им говорить? Потому что сил уже нет. А потом раз, такой прилив прямо сил чувствуешь, благодать, и все пошло, и слова находятся, и как-то уже в конце таинства какой-то улыбки появляются на лице. Что еще важно? То, что многие имеют возможность принять таинство крещения. Это очень важно, потому что каждый раз я замечаю, когда ты идешь на какой-то риск, так сказать, кидаешь, может быть, вызов судьбе и говоришь командиру, давайте попробуем туда доехать. И он, скрипя сердцем, отпускает тебя на определенную точку. Там всегда есть те, кто хочет давно креститься. Всегда. Вот. Мне ни разу не было такого, что ты приезжаешь, и там ты не нужен. То есть всегда, как бы, ребята, просим благословения. Вот недавно крестил одного бойца, зовут его Анатолий, у него отец погиб под Вербовым. И как только ему исполнилось 18 лет, этот парень пошел в военкомат и принял решение уйти в армию, в общем, добровольцем. У них большая семья, и этот Толя вот пришел в армию, в батальон Ария Боголюбского, кстати, который воюет на Днепропетровском направлении за Угледаром. Вот, и, в общем, он давно хотел принять крещение, я его крестил там, и он буквально через 2 месяца погиб, к сожалению. Был выстрел танка, танком засыпало блиндаж, в котором он находился. Вот. Но он, как бы, когда крестился, даже плакал, говорит, батюшка, говорит, мой папа очень доволен мной. То есть вот такие слова бы говорил, которые на самом деле очень так глубоко впадают в сердце. И для его мамы, конечно, было большим утешением, что сын ее ушел как христианин. Вот. Поэтому, ну, примерно такое, наверное, служение батюшки. Каждый может рассказать какую-то свою историю, наверное. У каждого свой такой путь. Но те, кто, так сказать, воюет уже духовно, на духовном фронте 22-го года, у них уже свое определенное впечатление сложилось о войне, о служении военного духовенства, ну и, конечно же, такой опыт, который мы будем применять в дальнейшем.
0: Скажите, вот, допустим, поскольку люблю часто полемизировать с нашими оппонентами, допустим, вот бывает часто критика со стороны там каких-нибудь либеральных там за украинцев, релокантов или даже, собственно, там иноагентов типа Андрея Кураева в адрес Русской Православной Церкви, якобы в ее милитаризме, потому что, соответственно, священник и святейший молятся там за русское воинство, военные священники благословляют в бой тоже наших воинов. Вот, соответственно, как можно с точки зрения православного священника, определить, почему, соответственно, нужно сражаться с врагами нашего Отечества, отвечать, допустим, на вот эти инсинуации наших оппонентов, что там Иисус Христос говорил, там, не убию человека про милосердие, почему там русские священники православные благословляют воинов на ратные подвиги.
2: Ну, мы, прежде всего, благословляем защищаться свое отечество, это, прежде всего, самый популярный вопрос, потому что говорится «не убий», якобы мы благословляем на убийство. Мы не благословляем на убийство, мы, наоборот, призываем наших воинов к милосердию, к состраданию, и призываем их к защите тех, кто за их находится спиной. Потому что сам Господь тоже говорит, что нет больше той любви, кто даст свою душу и свою жизнь за близких своих. Поэтому то, что выполняют наши бойцы, конечно же, это достойно высших похвал и высшей награды у Бога, потому что мы даже уверены, что люди, которые дают свою жизнь там, они попадают в Царство Небесное. Буквально позавчера погиб хороший человек, зовут его Денис, позывной «Оса». Вот, просто я вам расскажу кратенько его историю, и вы поймете, почему мы этих ребят, почему мы с ними, почему мы их благословляем. Когда я к ним приезжал на Купянское направление, это район железной дороги, вот, он шел с передовой 20 километров или 25, чтобы причаститься. Он узнавал, что приезжает священник, и он вместе со своим другом Владимиром Волей, он тоже из Московской области, рано утром вставали где-то в час или в два и пешочком топали, чтобы причаститься. Что меня еще удивило, представляете, я один раз поставил будильник и, к сожалению, проспал. Мы должны были с ним примерно в 7-8 утра встретиться. Они когда пришли на точку, где я ночевал, они меня не будили, потому что я, батюшка, устал, пусть поспит. И я, извиняюсь, там, продрых почти до, наверное, до 10 часов утра. Когда я проснулся, вылез свои берлоги, весь заспанный, и увидел их, они сидели на, этом, на пеньке, ждали меня. Батюшка говорит, ну, слава богу, проснулся, говорит, так пить, говорит, хочется. Я удивился, они даже ни глотка воды не сделали. То есть они встали ночью, пришли на причастие, мало того, что правила прочитали, так они еще и не пили, и не ели. Вот, конечно, мы с ними послужили молебен, их причастил. Он поисповедовал. Крайний раз мы виделись с Денисом в июне месяце. Он как раз причастился, и потом узнал, что он погиб. И смерть его была настоящая смерть христианина. Он увидел из блиндажа, что его служивец подорвался на мине, вот, получил тяжелое ранение, и как раз была очень непростая обстановка в небе. Но он выскочил, побежал по открытой местности к ему на встречу, чтобы помочь ему, и подорвался на мине сразу насмерть. Вот, то есть, когда мы работаем с бойцами, говорим им, если вы берете пленных, не нужно их мучить, не нужно, как бы, да, делать то зло, которое применяют к нам. Вот в Угледаре, когда город освободили, многие местные рассказывали, да, что видели замученных русских солдат в подъездах домов, на площадках детских, и слышали те крики, которые доносились с улицы, когда мучили наших ребят. Поэтому если в армии, на самом деле, вообще на войне все очень просто. Если не ты, то тебя. Если ты не возьмешь в руки оружие, как сделал, например, Александр Невский там, или Дмитрий Донской, или другие наши великие святые воины, то просто враг сметет тебя с лица земли, а потом тех, кто находится за твоей спиной, твоих детей, твою жену, твоих близких, родных, твоих родителей. Поэтому мы, ребят, призываем прежде всего действовать по совести. То есть, как бы, не нужно ни в коем случае насаждать какую-то жестокость, кровожадность. Не нужно, чтобы война, она вошла в твою душу, да, и полностью попрала все твое человеческое достоинство. Собственно, к этому ребята призываем, чтобы они на войне, несмотря на то, что бою им 5-й год, чтобы они оставались людьми, оставались православными христианами, с чистой душой, с незапятнанной совестью, чтобы не мародерили, не блудили, чтобы старались жить по совести. Потому что, дай бог, вернуться некоторые домой, чтобы им было проще войти в мирную жизнь, найти себе какую-нибудь профессию, да, и уже жить в мире. Мы воюем за мир. Поэтому церковь всегда там, где армия, и там, где мир.
1: Книга ваша называется «Служить вере православной и Отечеству. Дневники военного священника». Я очень рад, что она появилась. Как вы помните, я с 22-го года всем говорю, пишите, записывайте, запоминайте, потому что забудется. Забудется память об этой войне, забудутся, к сожалению, очень многие люди, героически погибшие, ушедшие на этой войне. А вот такие книги, они сохраняют память. Как вы приняли решение вот, над ней работать, и к чему вы сами, как я понимаю, это ваш первый литературный опыт такой серьезный, пришли? Потому что, ну, во-первых, я должен сказать, что она прекрасно издана, она замечательно выглядит, издательство Московской Патриархии, и качественная сама полиграфия, и видно, что труд фундаментальный.
2: Спасибо большое за высокую оценку, Андрей. На самом деле, книга родилась не спонтанно. С 22-го года я вел небольшие путевые заметки, как бы являюсь администратором телеграм-канала «Всё для фронта, всё для победы». Там у меня есть подписчики, друзья, прихожане. храмов нашего благочения и вообще других уголков России. Мы как-то в 22-м году объединились для помощи фронту. Собирали средства материальные, покупали автомобили, дроны, ну и прочее оборудование, необходимое для бойцов. И когда ездил в командировки, то старался отчитываться перед своими читателями о том, где я был, с кем встретился. И цель книги именно была рассказать о героях. Не о своих там похождениях и поездках, а именно о героях, потому что очень много встретил настоящих людей, настоящих героев и таких прям патриотов. Причем многие из них до войны, кто-то был шахтером, кто-то был священником, кто-то просто был обычным рабочим, кто-то был шалопаем, кто-то сидел в тюрьме. То есть, ну, как бы настолько было переплетение судеб. И в этом всем винегрете, на самом деле, таких легендарных людей рассмотрел, и комбатов, и рядовых бойцов, и хотелось про них рассказать, потому что, к сожалению, в книге много о ком говорится, и большинство из них уже погибло. Кто о них не расскажет, кто о них расскажет, как не мы, поэтому хотелось бы их память немножко увековечить, потому что, опять же, порой такие истории слышу удивительные, например, тот же самый город Терны. Маршал Жуков, когда подошел к этому городу, он не мог его взять в лоб, и мне эту историю рассказал командир полка Артур Меч, позывной Меч. Он говорит: представляешь, батюшка, я посмотрел дневники Жукова, и оказалось, что когда подошел к Тернам, он не мог его взять в лоб. Ему пришлось обходить Терны и брать их через Макеевку стороной. А у нас подразделение полк 1428 стояло около Тернов, наверное, года полтора или два. Тоже не могли его штурмовать никак. И представляете, под покровом ночи 15 бойцов, имена которых неизвестны, они мало того, что преодолели большую открытую местность, так еще форсировали реку Жеребец. Причем многие, просто чтобы вы понимали ужасы, они ночью шли по этой реке и локтями расталкивали тела погибших, потому что было огромное там количество. Они форсировали эту реку, и из-за того, что была плохая погода, они поднялись на гору и закидали гранатами пулеметные дзоты, которые не давали нашим штурмовикам пройти. И эти 15 человек, они взяли, можно сказать, город Терны. Потом пошли уже основные силы, и город был взят. Про это просто не пишут. И герои, к сожалению, они погибли уже, все 15 человек. Мы не знаем их имена, но знаем только эту историю. Поэтому нужно о них говорить, нужно про них рассказывать. И про наших земляков вот из Московской области, там писал про Егору Приму. Парень, который с рядового вырос до лейтенанта, у которого отец занимает очень высокую должность, и он мог спокойно своего сына от армии уберечь от призыва, но сын сказал: я пойду служить. Вот, и он ушел, к сожалению, тоже погиб. Он воевал в батальоне имени Константина Богородского, нашего покровителя, нашего города Ногинска. Поэтому про этих ребят хотелось бы рассказывать.
1: Вы упомянули тоже уже не одно подразделение с именем православного святого. Расскажите, пожалуйста, про эту инициативу, это такое настоящее братство наших подразделений. Расскажите про подразделение Константина Богородского, батальон. Вы являетесь настоятелем храма в честь этого святого в городе Ногинск. Кто не знает, Ногинск до революции был Богородском и по сей день является центром Богородского городского округа. Вот, но название пока еще...
2: Ходят слухи, что наш уважаемый Сергей Лавров хочет переименовать город и прикладывать его силы.
1: Да, Сергей Викторович Лавров, да, оттуда родом.
2: Переименовали, да, в город Богородск.
0: Да, очень хорошее, да, начинание, потому что на самом деле непонятно, почему Ногинск, потому что я еще с детства запомнил, что у нас КТ-город назывался Площадь Ногина в моем детстве, я там ездил туда на вольную борьбу на автобусе, хорошо переименовали, потому что нет ничего плохого, когда у нас улица названа деятелем советского периода истории, который что-то полезное сделал для России. Но я просто напомню нашим слушателям, что товарищ Ногин тоже был профессиональный революционер, работавший против Российской империи. Вот. И, собственно, ничего особо такого полезного он для нашей страны не сделал, поэтому надо вернуть замечательное название Богородск, а то у нас до сих пор странные какие-то происходят вещи. Екатеринбург, но Свердловская область. Да. Ногинск, но Богородский район.
1: Санкт-Петербург, но Ленинградская
0: область. Ленинградская область, да.
1: Какая-то странная. Так вот, отче, расскажите, пожалуйста, вот у вас вообще наложение происходит. Вы и ездите в подразделение Константина Богородского и служите в храме в честь этого святого. Вот про это явление хочется больше понять, потому что ведь очень многие видят сводные стяги на красном фоне с зелеными шевронами, но не знают историю этого явления.
2: Да, на самом деле, сейчас, как Андрей уже сказал, больше 50 подразделений входит входит в список подразделений с именами святых. Ну, это все зародилось еще в 22-м году. уже получила свое развитие, наверное, в 23-м. Ну и сейчас как бы активно-активно все новые и новые подразделения принимают себе небесного покровителя. Но обычно как это происходит? Приезжает священник подразделения, там общается с командиром, общается с солдатами, вот, и предлагает им избрать себе небесного покровителя. В разных подразделениях это разные святые. Например, вот полк Сергия Радонежского. Долго они выбирали между Александром и Невским, но уже такое подразделение было, поэтому они остановились на Сергии Радонежском. Вот совсем недавно в список подразделений вошел гаубичный дивизион 70-го полка в честь Казанской Божьей Матери. Вот шеврон тоже сегодня и Андрей, и Роман получили. Причем интересно, что это подразделение, оно дислоцируется в Чечне, в городе Шали. Там очень много представителей Чеченской Республики, и, несмотря на это, все почти проголосовали за то, чтобы принять себе покровительницу Божью Матерь. Мы там сделали блиндажный храм, повесили гаубичную икону подразделения, главную икону подразделения. Обычно это писанные иконы, но бывает так, что мы их печатаем на хорошем дереве, вот, и помещаем в оклад, и иконочка находится либо в штабе, либо в храме в блиндажном. В эти подразделения регулярно ездят священники. У нас в Московской митрополии действует программа по окормлению подразделений семенами святых, и больше 100 священников регулярно находятся в зоне СВО. Обычно у нас...
1: Только по этой программе?
2: Только по этой программе, да.
1: То есть только из Подмосковья больше 100 священников находятся регулярно в зоне СВО?
2: Да, они по ротации ездят туда, то есть мы отправляем священников, 3 человек, они приезжают в подразделение, размещаются, начинают свою работу примерно 2 недели, через неделю приезжают еще 3, то есть у нас 6 человек находятся там постоянно, ежедневно. Потом 3 уезжают, мы добавляем еще 3, и так вот, ну, постоянно-постоянно, заменяя друг друга, священники трудятся окормлять наших бойцов. В подразделениях, которые носят имена святых, вот надо тоже это заметить, совсем другая обстановка и атмосфера, именно духовная. Видно, что наши небесные покровители помогают, оберегают. Вот даже расскажу небольшое одно чудо. 2 года назад, когда мы освящали блиндажный храм в честь Сергия Радонежского, ну, даже это не храм, а такая часовенка, недалеко от города Рубежное, там такие леса, пески. В общем, был страшный пожар. Это как раз было в июле месяце. Был страшный пожар, все горело. Сгорело у них как бы медрота, операционная сгорела. То есть там технику пытались перегнать, некоторая техника погорела. Вот, и что еще удивительно, когда мы зашли в храм, в этот блиндажный, в блиндаж, там был огромный рой мух, просто мухи жужжали, как будто, извините, как в туалете, и мы сначала расстроились, думали, как там здесь делать, как там вешать иконы, лампады, если здесь как бы такая обстановка. Как только мы повесили последнюю иконочку, забили последний гвоздь, мухи ровно строем по-армейски вылетели из двери, и на следующий день никого там не было, и до сих пор там никого нет, то есть как они это почувствовали, непонятно. Мы начали освещать, почитали молитвку. Я окропил им снаружи, и в часовенку, и внутри. Вот. И что удивительно, после того, как мы окропили, пошел сильный дождь, которого не было очень долго, и он потушил весь пожар. То есть, даже командир полка, он вообще с такими глазами ходил.
1: Я помню, это, по-моему, 23-й был год, да?
2: Да, когда были эти пожары. Да, 23-й год.
1: Купянское направление.
2: Купянское направление, да. Не, Краснолиманское.
1: Краснолиманское. Ну, там, в той стороне.
2: В той стороне, да. Еще что удивительно, мы писали бумагу на имя митрополита Кирилла с просьбой присвоить наименование в честь Сергия Радонежского, и бумага, как-то она затерялась, потом ее нашли, и она была подписана 5 мая. А 5 мая – день рождения Сергия Радонежского.
1: Да.
2: Вот, то есть, как бы видите, так вот все очень удивительно сложилось, такой пазл. И Сергий Радонежский, на самом деле, мы еще ездили в Троицу Сергия в Лавру, владыка Кирилл, епископ, он нам подарил икону писанную с чистого гроба Сергия Радонежского. И мы как раз поместили в этом храме, ребята регулярно к ней прикладываются, молятся, сделали им шевроны. И удивительно, знаете, что бывает в городе даже, вот в нашем Ногинске или в Киржаче, откуда я родом, бывает, иду по городу, вижу бойца, который в отпуске, и он идет шевроном Сергия Радонежского. И это особенно приятно, потому что там за 2000 километров почти находишь бойцов, которые носят, которые молятся, которые ценят.
1: Священник находится на стыке огромного количества военных дисциплин. Помимо самого главного, самого важного, безусловно, духовного кормления, таинств, молитвы, также священник, можно сказать, иногда является помощником или даже заменителем при отсутствии военного психолога и замполита. Что дает подразделению, вот если спуститься на один уровень ниже от духовного, духовно понятно, что это дает. Это спасение, там вечная жизнь, вообще смысл и источник всего. А вот если говорить с точки зрения более прикладной, потому что, ну, находясь в зоне боевых действий, ты от этого тоже никуда не денешься. Священник приносит и такую функциональную пользу. Вот на что бы вы обратили внимание, как человек с большим опытом, который видит в динамике развития, трансформации организацию Института военного духовенства от такого полуподпольного движения в 22-м году к незаменимой и абсолютно законной части вооруженных сил в 26-м?
2: Ну, прежде всего, Священенко такое новое, свежее лицо, потому что все друг к другу уже привыкли, некоторые друг другу надоели, все живут там на одном пятачке, и раз появляется человек с земли, там еще и в черном подряснике, еще кто-то умные вещики наговорит. Конечно, ребятам все это очень интересно, и причем даже представители других религий, они часто порой остаются на беседы, даже на молебны. Бывает так, что один раз служил молебен, блин, даже у медиков, и со мной попросились поприсутствовать на молебне, один язычник, другой мусульманин. Ну, они, конечно, они не участвовали в таинствах, они просто присутствовали. Вот, но это было очень отрадно и утешительно. Причем один из язычников потом крестился. Вот, зовут его Андрей, в честь Андрея Боголюбского. Он сначала был на беседе, так немножко агрессировал, вот так как бы потом гляжу, потом демонстративно ушел. Потом он пришел еще раз, это, уже остался, послушал, уши там свои растопырил. Потом вот, третий раз он говорит: батюшка, меня Николай Чудотворец спас, я хочу креститься. Вот. Об этом в книге тоже говорится. Поэтому священник, прежде всего, это такой новый человек, который может рассказать, как там дела на большой земле, который может как-то может передать весточку из дома, который, ну, привозит детские письма, который как-то, может быть, духовно успокаивается. С ним можно поговорить о своих проблемах, потому что, к сожалению, ну, если есть у бойца проблемы в семье, кто у нас сейчас воюет? В основном это, ну, молодое поколение. Сейчас, конечно, набирают уже и людей постарше. Мы уже встречаем там и 50-60-летних, их очень много. Но основной состав армии – это молодые ребята, которые, вот, например, только-только женились, и судьба их позвала, все, они встали в ружье и пошли воевать. Ну, прожили там они в семье, может, год. Некоторые, я даже знаю таких, которые у них, они сыграли свадьбу, и через день они уехали уже на СВО. То есть семьи еще не скрепленные любовью. И многие браки, к сожалению, распадаются. И эти проблемы в семье, они возникают, когда с кем он пойдет, кому он пойдет с этими проблемами? К замполиту, там, командиру, у которых так ответственности и задач вагон. Поэтому, когда приезжает батюшка, он может с ним побеседовать, поговорить там, на тему воспитания детей, на тему проблем в семье. И поэтому священник он себе, так сказать, объединяет много разных сторон.
0: А вот только тоже к вашему рассказу про язычников рассказ. Ну, не секрет, что есть определенный процент бойцов, которые являются неязычниками, потому что все-таки у нас вот в русском национализме есть православные националисты, есть языческие, и тоже у них как приоритет защита Отечества, многие пошли сражаться. И вот, например, в работе с ними какие вы методы убеждения применяете, да, потому что, ну, что действительно важно, допустим, человека не оттолкнуть, сказав ему, а вот ты там дурак, молишься там деревянным истуканом, но при этом все-таки вывести его к вере Христовой, потому что я тоже знаю там массу примеров, когда действительно люди там были неязычниками, а потом встречались там на пути или хороший священник, или просто грамотные христиане, которые потом их, соответственно, возвращали к вере, они шли тем же путем, что и русский народ из язычества к крещению.
2: Ну, главное действовать с любовью. То есть, прежде всего, ни в коем случае человека не отталкивать, потому что они такие же бойцы, они герои, и многие погибают как настоящие герои, отдают свои жизни за своих близких, за родных. Вот, и ни в коем случае нельзя говорить, что вы там какие-то изгои, вы неправильные, там, неправильные какие-то, не наши. Все как бы не наши, всех мы их любим, и солнце светит одинаково для всех, и для православных, для язычников, и для иудеев, для мусульман. Ну, прежде всего, мы ничего не навязываем. То есть, когда мы приезжаем в подразделение, нет такого, что там, да, что давайте все строго стоим здесь, слушаем, что говорит батюшка, там, и у нас нет такой уставщины. Я сразу ну, говорю, ребят, кто неверующий, кто не православный, там язычники, мусульмане, буддисты, если хотите, оставайтесь, нет, пожалуйста, я вас не задерживаю, можете идти. Некоторые уходят, некоторые возвращаются и остаются на беседе, после которой подходят, задают свои вопросы. Ни в коем случае это, так сказать, у нас нет задачи всех за уши насильно там, к вере притянуть. Это путь добровольный, и человек сам должен Бога обрести. Мы можем только ему помочь, взять его за ручку, так, подвести его, рассказать ему про Бога, про веру, про наши традиции, да, про наши правила, про заповеди Божии. Поэтому, если человек подходит, там обращается с вопросом, мы ему рассказываем. Но мы ничего не навязываем, не ходим за ними там, по пятам, не говорим, что давайте там, поговорим о Боге, как делают наши там, сектанты некоторые. Поэтому здесь главное делать с любовью и служить собственным примером делу вере, потому что язычники, они очень пристально смотрят на священника, что он говорит, а расходятся ли его дела словами. То есть поэтому надо быть для них примером, не показывать свой страх и стараться служить именно делами любви. Там, знаете, даже бывает такой пример, у меня есть товарищ один, ему позывной Виллис, Ну, понятно, что он язычник. Но когда я приезжаю к нему подразделение, он первым бежит, говорит: батюшка, тебе чай приготовил, там, самый лучший, там, какой-то, мне с Китая прислали, там, вот тебе чаёк, эти конфетки, он там посидит, все, блиндаж мне застели. Мне почему-то некоторые в подразделениях очень любят селить в блиндажи к язычникам, либо к мусульманам. Я бывает ночую, там, у меня в блиндаже там висит какой-нибудь с арабской вязью какой-то флаг, либо там еще что-нибудь, там, где руны висят, я там ночую. Значит, я говорю: батюшка переночевал, значит, место осветил.
1: А почему так происходит, что люди в мирной жизни, ну, не задумывались о Боге, не задумывались о духовной стороне жизни, которая на самом деле есть у каждого человека? Каждый человек – существо не только телесное, но и духовное, но мы как-то вот в рутине нашей, в жизни дом, работа, дом, или там дом, телевизор, пивная работа, как-то забываем, упускаем. Вот я все время размышляю об этих 65 тысячах людей, которые в массе своей, ну, взрослые русские мужики, которые крестились уже на войне. То есть человек прожил свои 30, 40, 50, иногда даже больше лет, и как-то вот, ну, не попал он в храм, не дошел до него. Он принял для себя решение подписать контракт с вооруженными силами или добровольческим корпусом. Он уже надел форму, оказался на войне, и вот только там, наверное, после там первой опасной ситуации для себя, после, возможно, потери сослуживца или вообще наблюдения того духовного пространства, которым является война, очень непростого духовного пространства, он вдруг что, о чем-то задумывается и принимает креститься решение уже в блиндаже. То есть не крестится в храме рядом с домом перед тем, как отправляться на фронт, а вот там уже оказавшись, вот как в притче про пришедших в 11 часу работать в винограднике отца и получивших ту же самую награду, вот там уже оказавшись, они что-то для себя получают. Вот как это происходит? Что вы, как священник, видите в этом механизме и в этих, ну, 2,5, почти 3 дивизиях, крестившихся в окопах?
2: На самом деле, знаете, страшно то, что могло бы быть гораздо больше, потому что у многих, наверное, было желание креститься, некоторые не успели. У нас просто, наверное, такой вот весь характер русского человека, который делал все опосля. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так, наверное, мы и живем. Но здесь, на самом деле, такая двоякая ситуация. С одной стороны, это очень здорово, хорошо, что люди крестились и обрели Бога и веру. А с другой стороны, это плохо, потому что мы не доработали, значит, батюшки, до войны. Потому что что мы сделали для того, чтобы эти 65 тысяч пришли к Богу до войны? Почему мы допустили такую ситуацию, что они не знали о Боге, не знали о вере? Значит, они, наверное, не видели священника. То есть здесь как бы можно и себе упрёк, конечно, поставить, что мы здесь как бы, да, не дотрудились. Но, с другой стороны, люди все молодые, там, да, у кого-то была учеба, там, семья. И, наверное, когда в жизни все относительно хорошо, про Бога особенно не вспоминаешь. Потом попадаешь в страшную ситуацию, видишь первую смерть, вот, видишь страдания, кровь и насилие. И ты понимаешь, что без Бога остаться человеком на войне крайне сложно, тяжело. И только там ты понимаешь, зачем нужен Бог. Причем, знаете, как бывает так, что многие обретают Бога, ну, как, даже как дети. Есть, конечно, примесь суеверия еще тоже в этом. На всякий случай я крещусь, лишь бы все у меня было нормально. Потому что, например, одни бойцы вот машину осветили, ее не подорвали, а я не осветил, у меня подорвали. То есть такое тоже бы есть. То есть он даже не вдаётся в подробности, зачем освещать нужный автомобиль.
1: Как страховку покупать.
2: Да, как страховку, да. То есть там материться нельзя, да, в машине. Он тоже об этом не думает.
0: Ну, видно, у тебя есть ОСАГО, есть иконостас,
2: как у. Ну, есть машины, которые просто увешаны все иконами, да, полностью. Ну, а некоторые даже предъявляют: батюшка, у меня там в машине было 129 икон. Почему она подорвалась? Да, имеет претензии такой, причем очень серьезно, наезжает прямо.
1: Верните деньги.
2: Да, да. То есть мы им объясняем, для чего все это нужно, что, конечно, это не гарантия. Гарантия, не страховка того, что крещенные там все выживут на войне, а не крещенные нет. Не мы им объясняем, конечно, что у крещенных у них есть шанс, так сказать, жизни вечной.
0: Вечно, да.
2: Да, и счастье у Бога в Царстве Небесном. Но, конечно же, это нельзя, так сказать, брать у Бога благодать авансом. То есть, если я сейчас крещусь, я такой молодец, нахожусь на СВО, мне там можно где-то заблудить, там налево сходить, где-то там можно своровать. То есть, некоторые думают, что, находясь на СВО, можно очень многое допускать себе. Мы с этим тоже работаем, потому что нельзя злоупотреблять Божьим милосердием. Нельзя, так сказать, Богу кидать вызов и жить, так сказать, в долг. Мы бойцам всегда объясняем, что нужно заслужить себе Царство Божие. И то, что находятся они там, это, конечно, очень здорово, они герои, они молодцы. Но если ты будешь позволять себе чуть больше, чем в миру, будешь изменять своей супруге, своей жене, будешь там, да, там мародерить, будешь лукавить, врать, все это, к сожалению, ляжет тяжким грузом на тебя, и ты можешь от Бога отдалиться, и от благодати отдалиться. И, к сожалению, можешь попасть в неприятную ситуацию.
1: Вы как священник, что получили от опыта нахождения в зоне боевых действий? Литургию у себя в храме по-другому служите? По-другому молитесь или все так, как было?
2: Нет, конечно, по-другому. Стараюсь всегда поминать всех бойцов и на Яктенях поминаю всех комбатов. На Проскомиде, конечно, всегда стараюсь поминать. У меня уже большой список скопился, причем они равны о здравии и упокоении, к сожалению. Ну, я молодой священник, и у молодых, наверное, батюшек списки о здравии не такие большие, но война, к сожалению, внесла свои коррективы, и список упокоения даже, может быть, чуть больше, чем о здравии. Всегда стараюсь не пропускать за упокоенную Яктенью. То есть, как бы, если большого праздника нет, на Буднях всегда я служу, поминаю погибших бойцов. К сожалению, мы начинаем привыкать к таким смс-очкам, да, что там батюшка там приветствует тебя, погиб такой-то, такой-то, и скидывает список там, да. Вот, сначала все это очень тяжело воспринималось. Ну, потом все это боль она остается, она немножко притупляется. Вот, как бы, и помогает, конечно, молитва. Всех, кого скидывают, стараюсь поминать на службе. А так, конечно же, война она дала огромный опыт. Прежде всего, дала друзей хороших, потому что друзья, с кем общался до войны, ну, очень мало кто остался, так сказать, рядом. Огромное количество друзей обрел именно там. Причем друзей не по возрасту, а по понятиям, по идее, по вере. Вот. У меня есть друзья, которым 60 лет, которым 70 лет. А мы с ними на «ты», там, и там «братан, братан, привет», там, друг друга обнимаем. То есть, как бы, и каждый раз встречаемся и очень радуемся дружбе.
1: А что можно сказать о военных священниках? Вот вы, как человек, который трудится в военном отделе Московской митрополии, как тот, кто трудится в отделении по работе с верующими Московского военного округа. Вот что можно сказать об этом военном нашем духовенстве, о том явлении, которое, казалось бы, из небытия возникло? Да, в 2008, по-моему, году был подписан закон о военных священниках, тогда это ещё было, кстати, президентство Дмитрия Анатольевича Медведева, вот он подписал такой документ, в армии они появились, но понятное дело, что армия мирного времени, армия военного времени – это разные армии. И военный отдел Московского патриархата мирного времени и военного времени – это абсолютно разные организмы, структуры. Вот что можно сказать о ваших собратьях, о военных священниках? Какие они? Зачем военные священники туда едут? Ведь у воинов одни мотивы, у священников другие. Что вы об этом можете сказать?
2: Ну, я могу сказать, что военные священники – это настоящие христиане, которые выполняют главную заповедь любви к ближним, потому что они едут туда, где тяжело, где страдания, где смерть. Они многие очень рискуют, и мы знаем, что есть же погибшие среди священников.
1: Да.
2: Вот недавно же тоже погиб один монах.
1: Отец Рафаил
2: да, по Царству Небесному. Да, и батюшка получил ранение, которое с ним вместе был. То есть это прежде всего такие жертвенные воины, жертвенные служители Церкви Христовой, настоящие воины. Не каждый священник может стать военным священником, так говорить, потому что у каждого свои таланты, свои способности. Некоторые хорошо работают с детками, некоторые находят себя, например, в работе с учеными, батюшка, который имеет какие-то ученые степени. Но военные священники, мы обычно такие, ну, простой народ, как бы, которые служили, наверное, в армии, многие из нас служили в армии. Некоторые приходят к военному служению в церкви именно через военную службу. То есть он был, например, офицером, потом ушел в отставку, отучился в семинарии, стал священником, да, и обрел себя, опять же, обрел свою паству именно в армии. Срочку мы многие служили, и, так сказать, когда началась война, многие из тех, с кем мы служили, пошли на войну. И мы не могли просто сидеть на одном месте ровно, и мы движимы, так сказать, совестью, пошли тоже туда, и чтобы быть с ними рядом. Все это делается безвозмездно, и многие из нас, из военных священников, да, многим жертвуют. Некоторые батюшки, я знаю, вот сейчас, слава богу, Министерство обороны уже компенсирует нам командировки, а раньше все же за свой счет все делали. То есть священник сам,
1: да,
2: там, прихожане собирали там на бензин, да, там. Ну, это штатные священники, не получают компенсацию. Но и то не все.
1: Да.
2: Но есть огромное количество нештатников, которые за свой счет едут, рискуют, у них ломаются машины, бывает негде ночевать, они попадают в неприятные ситуации, и они все это переживают, и нет такого, что «ой, все задолбало, больше не поеду». Они приезжают домой, прошло там неделю-две, литургию послужил, матушку встретил, деток обнял, раз, снова его сдуло туда на фронт, и он поехал снова помогать. Потому что ты там получаешь всем, ну, наверное, такую отдушину, потому что ты чувствуешь себя там нужным. Это не значит, что священники, трудящиеся здесь, как бы в тылу и на большой земле, они как-то не нужны. Нет, конечно. То есть просто там потребность в Боге и в вере, которую ты можешь дать, она гораздо острее ощущается. Поэтому мы, военные батюшки, снова и снова садясь в машину, едем туда, на южные рубежи нашего Отечества.
0: А вот у нас получилось, что военное священство восстановилось впервые, по сути, после Первой мировой войны. То есть последний раз до СВО военные священники были частью нашего воинства в Первую мировую. Там довольно тоже были яркие персонажи и подвиги. Вот. Вы из истории военного священства что-нибудь там изучаете? Может, кто-нибудь там вас вдохновляет из тех, кто был вашим предшественником в царской России?
2: Он как раз привез книгу. Ну, это моя книга, не подарите, а просто показать. Это дневники братерей Митрофана Серебрянского, который после войны Первой мировой стал духовником Марфоморинской обители.
1: Угу. Вот. Он канонизированный ведь святой.
2: Да,
1: он канонизированный. Я был у его раки с его мощами.
2: Да, были выпущены его дневники тоже. Видите, даже здесь карта есть вот на абзаце. И очень интересно читать, потому что ты сравниваешь вот военное духовенство того времени...
0: Сегодняшним.
2: На самом деле, все одно и то же вообще, абсолютно. То есть, как бы, конечно же, там война чуть отличается. Немножко другие рубежи, дистанции другие, но все то же самое абсолютно. Но что здесь, знаете, радует, что когда читаешь дневники отца Митрофана, он, например, пишет, послужили литургию, пел офицерский хор, целый дивизион стоял на службе, там, это, ну, несколько сотен человек, все подпевали символ веры, все пили «Отче наш». Сейчас, конечно, такого нет. Мы понимаем, что когда собираем бойцов, там некоторые креститься не умеют элементарно, но это только должно нас мотивировать к труду, мы должны заново рассказать ребятам о вере. Для меня было очень радостно, когда я крестил двух бойцов, они пришли из зоны, ну, в общем, с тюрьмы. Когда я их крестил, они пели со мной вместе символ веры. Я стою и слышу, там кто-то хрипит там за моей спиной и подпевает символ веры. Причем четко, ни разу они не ошиблись. Это очень радостно, потому что как бы, вроде они обрели только Бога и веру, но они уже знают символ веры. Они пришли к этому осознанно.
1: У нас остается не так много времени, и мы всегда стараемся, особенно гостям, которые так наполнены смыслом, предоставить свободное время, что называется, свободный микрофон.
0: Вот. Чтобы обратиться к народу.
1: Нас слушают по всей стране. У Радио России самая большая площадь покрытия. В самых удаленных, в самых глухих местах нашей страны, где ничего вообще не работает, Радио России работает. Не просто от Калининграда до Владивостока, а в глухих сибирских селах, на крайнем севере, на границах южных нашей страны. У вас есть возможность, как у военного священника, вот обратиться к нашему огромному и, на самом деле, живому, чувствующему и переживающему за судьбу Отечества народу.
2: Ну, дорогие братья и сестры, хотелось бы, конечно, чтобы мы с вами все вместе объединились ради победы, потому что давайте будем честны и искренне друг с другом, что, к сожалению, не все мы до сих пор прочувствовали на себе это. Только, наверное, с ударами вглубь страны мы начали ощущать уже, что такое прилеты, что такое смерть. У каждого, к сожалению, из нас уже появились те люди, которые ушли в мир иной на войне. Вот. Но знаете, что самое главное? Чтобы бойцы, которые вернутся домой, чтобы они чувствовали себя лишними и брошенными. Это, наверное, самое главное, потому что многие приезжают, когда приезжают в отпуск, они видят такую мирную, спокойную Россию, иногда бывает очень веселящуюся, которая даже, знаете, это не значит, что нужно там надеть себе траурные там костюмы, да, как бы, и посыпать голову пеплом и грустить. Нет, конечно, но часто порой ребята, которые совсем живут в другом измерении, для них очень больно бывает видеть то, что происходит у нас здесь. Вот мне так кажется, что нужно быть немножечко сплоченнее, более, наверное, объединенными ради будущей победы, прилагать все усилия, прежде всего молитвенные, не лениться приходить в храм, молиться за бойцов тех знакомых, которые окружают вас, которые, бросив все, свою семью, своих близких, родных, ушли на войну, молиться о усопших. Вот. Ну и, конечно же, нам нужно всем трудиться ради победы. И материально, я как вот администратор телеграм-канала могу сказать, что сборы очень сильно упали. Конечно же, это ни в коем случае не камень там, в огород людей, которые жертвуют, потому что мы прекрасно видим, что жизнь стала сложнее, мы видим цены в магазинах, все, к сожалению, растет, и топливо, и прочее. Ну, проблемы у нас как бы есть, не надо это отрицать. Но люди, что очень радостно, многие остаются те, кто остаются еще те, которые жертвуют, которые помогают, отделяют от себя, порой в ущерб себе. Не поехал в отпуск, а дал там денежку, купил ребятам там квадрокоптер или на автомобиль скинулся. Ребята это очень сильно ценят. Они очень ценят письма. К сожалению, сейчас их стало меньше. То есть детки стали меньше писать. В 22-23 году писем прям тоннами, наверное, возили. Сейчас, к сожалению, стало их меньше. Вот в книге, которую написал, там в конце есть раздел «Солдатские письма детям». Некоторые письма, которые были с плохим почерком, мы набрали, оцифровали, а некоторые письма сканировали и поместили вот в этот раздел книги. Они очень проникновенные, чуткие. Ребятам не хватает общения. Им не хватает именно такого, знаете, живого слова. Не приказов, а именно живого слова. Детей там. Вот, например, в Махачской обители недавно сестры собрались и написали ребятам письма. Каждая монахиня написала письма. Поэтому давайте с вами постараемся объединиться ради будущей победы, молиться наших воинов, ну и стараться делать все, чтобы мы поскорее победили. С Богом.
1: Благодарим вас, дорогой отец.
0: Спасибо,
1: Василий.
0: С Богом.
1: Священник Василий Алфеев был с нами в студии, незаметно пронесся блок нашей программы. Отец Василий, я в вашем лице хочу еще раз до земли поклониться и поблагодарить всех наших военных священников, трудящихся в зоне СВО, трудящихся и на полигонах, и в тылу, везде, не только таких вот штурмовиков безбашенных, как вы, там, которые вместе со штурмами куда-то могут залезть, а всех. Потому что вы делаете огромное великое дело, и плод ваш, который нам кажется, что виден сейчас, он проявит себя через 5, 10, 20, 30 лет. Может быть, уже убирать его будут другие, не мы. Но то, что вы сейчас, вот жертвуя собой, идете и сеете туда, в живую абсолютно точно пульсирующую и кровоточащую часть нашего народа, воюющего в зоне СВО, это великое дело. И при всех трудностях, при всем ужасе войны, вот военные священники – один из главных факторов, заставляющих меня быть хоть и сдержанным, но оптимистом.
2: Спасибо, Господи.
1: С Богом. Берегите себя, любите Россию.
3: Консерватники. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.

0: разных республик с национальными нашими традициями, открывали их всему миру. Регулярные репетиции, концерты и гастроли учили нас организованности, трудолюбию.
1: Певица Нино Кабиашвили. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 11:10 по времени Магадана. Радио России. Радио России. Слушай. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: МЧС России напоминает.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
1: Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Американская сторона позитивно оценивает переговоры по Украине с Москвой. С полуночи 5 сентября вооруженные силы России не наносят удары по Киеву. Партия «Альтернатива для Германии» побеждает на земельных выборах с историческим результатом. И теперь подробнее. Представитель президента США Стив Уиткоф заявил, что положительно оценивает результаты переговоров в Москве и Киеве. По его словам, на переговорах в российской столице удалось добиться значительного прогресса в вопросе украинского урегулирования. Также он заявил о встрече представителей России и США, трехсторонней встрече представителей России, США и Украины по урегулированию будет объявлена в ближайшее время, по его словам. Для Трампа, как заявил Уиткоф, очень важно возобновить диалог между Москвой и Киевом при участии США по вопросу урегулирования конфликта, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение Рейтер. Американская делегация, по данным портала Axios, хочет работать с Москвой и Киевом над обновленным предложением по урегулированию конфликта на Украине. Дела могут пойти в правильном направлении, если все вовлеченные стороны примут соответствующие меры, сказал источник издания. Американские переговорщики Уиткоф и Кушнер прибыли в Киев из Москвы сегодня. Накануне состоялась их встреча в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Она длилась около 3 часов. Владимир Путин в ходе встречи дал оценки ходу военных действий в зоне СВО. По словам его помощника Путина Юрия Ушакова, Уиткоф и Кушнер представили соображения американской стороны по поводу возможных путей урегулирования. Российские войска за минувшие сутки поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, цехопроизводство, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктом временной дислокации украинских подразделений в 144 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных бригад

0: штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 3 бригад Нацгвардии в районах 3 населенных пунктов Днепропетровской области и 4 ВДНР, говорится в сводке. По данным Минобороны, украинская армия в течение суток потеряла свыше 405 военнослужащих в зоне действия центра. Уничтожены 2 боевые бронированные машины, «Казак», 9 автомобилей и 122-миллиметровая гаубица Д-30. С полуночи 5 сентября вооруженные силы России не наносят удары по Киеву. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Он отметил, что и ВСУ значительно сократили количество атак, в том числе на Москву. При этом Россия и Украина не договаривались о более широком перемирии, подчеркнул президент. Партия «Альтернатива для Германии» уверенно побеждает на выборах в Ландтаг, земельный парламент Саксонии Анхальт, по предварительным подсчетам, набрав 44,5 голосов. Об этом свидетельствуют опубликованные после закрытия избирательных участков данные экзит-пола, проведенного по заказу телеканала АРД. Это лучший результат партии в регионах Германии за всю ее историю. В то же время социал-демократы ФРГ получили на выборах в Саксонии Анхальт всего 8% голосов, показав худший результат федеральной земли за всю свою историю. Ранее газета «Бильд» написала, что выборы в Саксонии Анхальт могут стать началом конца нынешнего правительства Германии во главе с Фридрихом Мерцем и поставить вопрос о его досрочной отставке. С подробностями Сабкор Вести ФМ ФРГ Сергей Куровтин.
1: Главная интрига связана не столько с тем, кто победит на этих выборах, сколько с тем, сможет ли партия АДГ превратить свой высокий результат в возможность самостоятельно сформировать правительство. Все опросы, которые проходили в течение предвыборной кампании, они ясно показывали двукратное преимущество АДГ над главным конкурентом, партией ХДС канцлера Мерца. Однако АДГ важна не просто победа, а набор голосов, достаточный, как я уже сказал, для самостоятельного формирования правительства. А это может дать результат в 45% голосов. Или еще одно обстоятельство, если, например, ряд крупных партий, такие как «Зеленые», «Свободные демократы», не наберут и 5%, все партии, которые имеют шансы пройти в парламент, они исключают коалицию с АДГ. А вот представить состав другой коалиции сейчас, конечно, непросто, потому что партия ХДС, которая последние 20 лет возглавляла Саксонию-Анхальт, она в опросах имеет рекордно низкий уровень голосов. При этом ХДС отвергает возможность каких-то договоренностей не только с АДГ, но и с левыми. А левые в Саксонии-Анхальт всегда были и остаются популярными. У них в опросах 11-12% голосов. И набрав эти цифры, они, возможно, как раз станут партией, чья роль будет важнее этого конкретного числа голосов. И возможны два принципиально разных сценария. При абсолютном большинстве АДГ сможет сформировать самостоятельное правительство. А если она останется крупнейшей силой, но не получит необходимого большинства мандатов, то тогда Саксонию-Анхальт ждет очень сложный процесс формирования будущей коалиции. Эти выборы, безусловно, считаются одним из важнейших политических событий года в Германии.
0: Сабкор Вести ФМ в Германии Сергей Курохтин передавал. Автобус сорвался с обрыва в Кабо-Верде. 25 человек, в основном дети от 6 до 11 лет, погибли. 18 пострадали, сообщила телерадиокомпания RTP со ссылкой на местные власти. Трагедия произошла в субботу на острове Фогу в Кабо-Верде. Автобус съехал с дороги и упал с высоты 30 метров. Как отмечает телерадиокомпания, автобус вел школьников на экскурсию. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, уточняет СМИ. Метеорологическая осень в этом году пришла в Москве на 4 дня позже нормы. Сегодня среднесуточная температура впервые за минувший сезон оказалась ниже плюс 15. Подробнее о погоде после новостей спорта.
2: Спорт. студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 7-го тура. И в эти минуты московская «Динамо» встречается со «Спартаком» и ведет со счетом 2-1. Первый мяч забили спартаковцы, отличился Данил Пруцев. Однако затем Ярослав Гладышев и Артур Гомес вывели «Динамо» вперед. И на 72-й минуте после стычки прямую красную карточку получил Константин Тюкавин. И сейчас ВАР проверяет, действительно ли это нарушение достойно удаления. Оренбург и Акрон сыграли в ничью 2-2 сегодня, а махачкалинская «Динамо» победила московскую родину со счетом 2-0. В континентальной хоккейной лиге состоялся два матча регулярного чемпионата. Шанхайские «Драконы» совершили камбэк с 0-3, перевели игру в овертайм и в овертайме победили. И в серии буллитов уже победили со счетом 5-4. Решающий буллит на счету Михаила Котляревского. Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебро на международном турнире серии «Челленджер» в Токио. Первое место заняла японка Мао Шимада, третьей стала россиянка Анна Фролова. Российские дзюдоисты стали серебряными призерами юниорского чемпионата Европы в Черногории. В финале турнира спортсмены уступили команде Франции со счетом 3-4. В решающем матче сборную России представляли Айшат Алиева, Адемиркан Тамбиев, Ксения Занозина, Карим Ягафаров, Татьяна Цветова и Абдурахман Бекеев. Обладателями бронзовых наград стали сборные Грузии и Украины. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Погода.
0: В понедельник, 7 сентября, в Перми ожидается 15-17 градусов, временами дожди. В Кирове от 17 до 19 градусов, без осадков. В Уфе плюс 22, плюс 24. В Оренбурге 28-30 градусов. В Казани 16-18 тепла, без осадков. В Самаре временами дожди, 17-19 градусов выше нуля. В Нижнем Новгороде плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 12-14 градусов. В Москве ночью без осадков, 10-12 градусов. Днем местами кратковременный дождь, 11-13 тепла. Сейчас в столице плюс 14.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Медицина.
5: Посоветуйте доктор.
6: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
7: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Иммунная система больного ревматоидным артритом совершает ошибку и начинает атаковать собственные суставы. Увы, симптомы артрита знакомы многим. Боль, отек и скованность суставов, особенно по утрам. Этим недугом в мире страдает примерно один человек из 100. В России зарегистрировано более 1,5 миллиона больных ревматоидным артритом. В основном это женщины. Болезнь развивается постепенно, и если ее не лечить, со временем суставы деформируются настолько сильно, что человек не может наступить на ногу или взять в руки чашку. Одно из частых проявлений артрита – деформация стопы. Если медикаментозная терапия не помогает, может потребоваться операция. У нас в гостях автор инновационной хирургической методики, которая возвращает пациентам с ревматоидным артритом возможность ходить без боли, травматолог-ортопед Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанилидзе, кандидат медицинских наук Алексей Владиславович Олейник. Алексей Владиславович, приветствую вас, здравствуйте, рада видеть.
8: Да, Ольга Сергеевна, да, доброго дня.
7: Знаете, вот мы про стопу довольно часто делаем программы, причем самые разные рассматриваем диагнозы, самые разные заболевания. Чаще всего, конечно, мы говорим о вальгусной деформации стопы. И вы наверняка помните, как мы с вами года, наверное, 1.5-2 тому назад тоже об этом рассказывали. У нас, кстати, был очень хороший отклик на передачу. Вы дали там очень интересные упражнения, как снимать боль. Существует еще подагра, когда болит палец на стопе, и не только палец. Очень часто при подагре начинает болеть стопа в других местах, да, но чаще всего начинается именно с пальца и со стопы. То есть заболеваний очень много. Сегодня мы уделяем внимание ревматоидному артриту, который начинает себя тоже проявлять почему-то на стопе. Вот почему так все эти заболевания любят стопу, и как вы, врачи, отличаете одно от другого? Вот к вам пришел человек со стопой, которая болит, палец деформирован.
8: Когда приходит пациент с какой-то проблемой, ну, жалобами, там, в основном это боли, дискомфорт и внешние какие-то проявления изменения. Причем не всегда внешние проявление это, ну, деформация может быть признаком какой-то болезни. Допустим, если говорить про подагру, то это отложение солей мочевой кислоты, что приводит к разрушению, повреждению сустава. Как правило, клинически это проявляется тем, что в области пероплексфалангового сустава опухают мягкие ткани, движения болезненные. Мужчины, кстати, чаще болеют, чем женщины подагрой.
7: Подагрой.
8: Да. И бывает такое, что собирая анамнез, можно у человека выяснить, что он там нарушил диету какую-то.
7: Ел мясо, запивал красным вином.
8: Да, запивал красным вином. А это я к чему говорю? К тому, что не обязательно все проблемы со стопой носят именно ортопедическую изначально природу заболевания.
7: Человек-то простой, не врач. Попробуй-ка разберись. Болит стопа и все. Здесь больше, здесь меньше. В этом пальце больше, в пятке меньше. И попробуй разберись, что это.
8: Поскольку все-таки задача пациента не самому ставить себе диагноз, а чтобы он пришел к ортопеду, ну или там к терапевту в поликлинику, чтобы хотя бы хоть кто-то первично, собрав анамнез, дальше его отправил в какое-то более узкое направление. Когда приходит человек, и ты видишь, что эта проблема только в деформации, ты понимаешь, да, это ортопедическая проблема. Если ты видишь и понимаешь, что жалобы не настолько можно объяснить наличием деформации, то тогда думаешь о каких-то других смежных возможных заболеваниях, которые могут давать такую клиническую картину.
7: Например, вот обменные, да, нарушения. Обменные нарушения лежат в основе подагры, подагрических
8: Да, да,
7: изменений.
8: да. Можно заподозрить подагру, можно заподозрить ревматоидный полиартрит, либо какие-то другие системные заболевания. И тогда, соответственно, пациент нуждается в дообследовании. И на данный конкретный момент ты понимаешь, что какими-то упражнениями, консервативным лечением, там, стельками, подбором обуви или даже хирургическим лечением оно ему не показано, и, соответственно, тогда мы его отправляем на дообследование к, ну, как правило, к ревматологам, и там уже начинают системное лечение.
7: Я бы хотела обратить внимание слушателей на характерный симптом, который может их правильно сориентировать в плане вероятного диагноза. Если, например, у человека с подагрой, как правило, болит палец на одной какой-то
8: Как
7: стопе,
8: правило, да.
7: то есть оно не все время болит, это бывают вот такие приступы, сильные приступы, там неделю болит, потом раз, как будто ничего не было. Обычно бывает, что болит один палец, красный, да? А у человека с ревматоидным артритом, как правило, поражаются, вот они одновременно поражаются, параллельно, симметричные суставы.
8: Они могут быть, может быть, не совсем там в равной степени, но этот поражается головки всех плюсневых костей.
7: На самом деле, не только пациенты не могут поставить себе диагноз, но и врач не потому, что он плохо учился в институте, не потому, что он не знает каких-то признаков, не может дифференцировать, да, заболевание. А есть еще психологический момент. Вот у меня недавно был эфир с лучевым диагностом, с рентгенологом. И мы с ним так очень откровенно разговаривали. Я говорю, слушайте, ну вот приходит к вам, не дай бог, вот молодой человек, и вы вдруг видите, что там серьезное опухолевое образование. Он говорит, ну, во-первых, у меня ужасно портится настроение, я просто убитый, если я такое увидел. И если у меня есть хоть какой-то шанс предположить, что это может быть не то, я цепляюсь за этот шанс. То есть, понимаете, у врача, как у эмпата, все врачи эмпаты. Если он не эмпат, он не может быть врачом, он уйдет из профессии. Но они, естественно, хотят, чтобы не было тяжелого заболевания у их пациента. Они сопереживают, они стараются увидеть меньшую проблему. Вот скажите, часто к вам на операцию, мы понимаем, да, что мы сегодня будем говорить об операции, о новой методике лечения ревматоидного артрита. Казалось бы, ревматоидный артрит и хирургия, где здесь вообще, ну, так сказать, соприкосновение? Но мы будем об этом говорить. Так вот, часто ли к вам поступает пациент, и во время операции он узнает, что у него оказывается ревматоидный артрит? Ну, или перед прямо операцией он об этом узнает?
8: Слушай, это, наверное, думаю, что, может быть, там пару случаев я могу вспомнить. Дело в том, что к операции уже приходят пациенты, у кого очень выраженная деформация. То есть, чтобы от ревматоидного артрита таким образом разрушились суставы на стопе, ну, это нужно достаточное количество времени, чтобы человек страдал, болел этим
7: Сколько?
8: заболеванием.
7: сколько проходит времени от дебюта до вот такого разрушения уже очень серьезного?
8: Я думаю, что все-таки лет 10-15, а может быть и больше. Сейчас все-таки диагностика намного лучше, чем даже она была 10 лет назад. Плюс терапия, сейчас же есть тоже новые способы лечения, генная инженерия, которая, в принципе, дает хорошие результаты. Хирургическое лечение деформаций, вызванных ревматоидным полиартритом. Мы же ведь операции ни в коем случае не лечим ревматоидный полиартрит. То есть мы устраняем уже те последствия, которые произошли вследствие долгой болезни. Что такое ревматоидный полиартрит? Ну, что касается стопы, это когда кости, которые образуют суставы, да, ну, в основном это головки плюсневых костей, они как изъедаются заболеванием. То есть ревматоидный полиартрит – это же поражение синовиальной оболочки сустава. Соответственно, нарушается питание, ухудшается качество кости, и кости становятся такими очень хрупкими, они прям могут так их пальцами можно смять, ну, уже в таких запущенных стадиях заболевания. И это все, естественно, сопровождается тем, что деформация начинает увеличиваться.
7: Но вот чтобы люди понимали, что такое ревматоидный артрит, почему такие кости-то становятся? Да потому что наш организм – самая мощная система вообще, которую можно применить к здоровью. То есть наш организм почему-то решает, иммунитет, что это зловредная штука, сустав, и начинает его разрушать. Он его воспринимает как чужеродное, начинает с ним бороться. Организм начинает бороться со своей частью. Собака начинает кусать свой собственный хвост и доходит до того, что, как вы говорите, кость становится до того хрупкой, что она просто в руках может рассыпаться. То есть вот какая сила мощнейшая у нашего иммунитета, но только, к сожалению, в данном случае он направлен не туда, он уничтожает не врага, а сустав. Понятно, что, конечно, основное лечение, вот эти 10 лет там или сколько, да, это лечение системных заболеваний и соответствующее системное лечение разными препаратами. Но это не тема сегодняшнего у нас разговора.
8: Да, да, да.
7: А мы говорим о том, что вот все-таки в России, к сожалению, есть запущенные случаи. Я много раз слышала от врачей других специальностей, волосы иногда дыбом встают у врачей, говорят, господи, да до какой степени можно было довести сустав? Ну, например, артроз. Артроз – это другое совершенно заболевание.
8: Да.
7: За рубежом, например, начинает разрушаться, ставят имплант, и все. И человек потом ходит еще 20 лет спокойно, активно. А наши до последнего доводят. И вот я как раз к чему веду. Часто ли вы видите людей с запущенным заболеванием? И видите, ну мог же ты себе сам помочь, если бы ты вовремя пришел к врачу. Опять же, эмпатия врача. Обидно, что человек довел себя до этого. Такое вы часто видите?
8: Я, наверное, знаете, чаще встречаюсь с пациентами, которые говорят, ну, мне поставили ревматоидный полиартрит, там прописали какие-то таблетки, что-то я их попила, ничего не поменялось, и я забросила и перестала ходить к ревматологу. Ну, и вроде как бы жила там, и вот таких, да, много. Ну, наверное, там избитая фраза, что наш народ там более терпеливый, наверное, не очень, ну, конечно, оправдывает такое отношение к своему здоровью. Но в основном все-таки это пациенты, которые, наверное, сами виноваты в том, что они вот бросили, не лечатся, не наблюдаются. Не знаю, там может, конечно, у каждого будет своя правда. Может быть, лечение, которое им подобрали, оно не сработало. Но ведь и нет же такого. Тебе поставили диагноз, всем дали 100% таблетку и всем одинаково помогла. Есть разные степени активности процесса, есть разные стадии, этапы, есть абсолютно, ну, разные терапии, которые подбирают ревматологи. И здесь, конечно, если бы пациенты бы не бросали бы лечение на каких-то стадиях и этапах, конечно бы они бы себя не доводили до такого состояния, когда уже нужно, чтобы хирурги приступали к деятельности. Я на самом деле говорю, что мы, ортопеды, сталкиваемся с пациентами с ревматоидным полиартритом уже прямо совсем, ну, в конечной стадии, угу, когда это уже операция, там как бы, ну, у пациента и выбора-то на самом деле нету. То есть там абсолютно точно хирургическое вмешательство, оно точно улучшит качество жизни. Потому что ведь у нас же в стопе есть, ну, грубо говоря, два элемента стабильности. Первый – это костный компонент, и второй – мягкотканный и связочный. И когда у нас страдает и костный, и мягкотканный, то, конечно же, у нас там кости, на которых мы должны опираться, все изъедены заболеваниям, и на них реально невозможно ходить.
7: Ступить уже невозможно, нет опоры. Вот
8: Да.
7: что страшно. Еще один вопрос. Если человек лечится и не проявляет вот эту самую самодеятельность, это тоже, кстати, в нашем русском характере, врач тебе все объяснил, сказал, что делать, ты начал. А потом вдруг решил, ай да ну, меня что-то подташнивает от этого лекарства, что-то у меня немножко голова от него кружится, не, мне такое не подходит, и бросаешь. Ну, врач-то, наверное, взвесил все за и против, и если бы вы пришли и объяснили, что у вас есть неприятная побочка, он бы, может быть, как-то поменял дозу или еще что-то изменил. То есть здесь диалог нужен. А наши, некоторые пациенты, к сожалению, диалог не ведут. Страховая медицина, к которой мы придем обязательно, та форма страховой медицины, она, конечно, рано или поздно заставит нас ходить к врачу вовремя и слушаться врача. Поскольку если ты сам не слушался, сам не ходил, сам не проверялся, не делал диагностику, то почему государство должно в тебя вкладывать огромные деньги в твое лечение? Вот если ты ходил, ничего не помогло туда, а если ты бросил, если ты перестал ходить, если ты не лечился, ну извини, тогда ты оплачиваешь, так сказать, крайние методы своего лечения. К этому мы, конечно, подойдем, и это правильно. Человек
8: Ну, согласен с
7: отвечает.
8: этим, да.
7: Ну и все-таки, если человек лечится вот сегодня с помощью современных методик, он к вам не попадет или все-таки тоже гарантии нет?
8: Слушайте, я думаю, что поскольку горизонт наблюдения там исчисляется 5, 10, 15 лет, то я думаю, что у нас пока даже и нету таких наблюдений, потому что с каждым годом мы узнаем новое, у нас появляются новые эффективные лекарства, которые, естественно, оказывают лучший терапевтический эффект. Здесь, с точки зрения хирурга, правило такое. Хирургия, вот в случае ревматоидного полиартрита, это последний шаг, который он должен делать. То есть до того момента, пока данного конкретного человека будет устраивать то качество жизни, которое он имеет, и не нужно что-то там улучшать. Здесь, опять же, тоже очень много субъективного. Допустим, незначительные деформации, которые вызваны ревматоидным полиартритом, мое мнение, если оно не мешает качеству жизни, не вызывает такой стойкий болевой синдром, нету проблем с подбором обуви, ну так и не нужно этого пациента оперировать.
7: А если у человека боль вообще нестерпимая, и он практически уже дошел до инвалидности из-за того, что ходить не может нормально?
8: Призыв такой, что не нужно терпеть и обрекать себя вот на страдания, потому что здесь уже абсолютно точно и очевидно, ясно и понятно, что улучшение не произойдет. И пациент тоже сам видит, что заболевание и деформация прогрессирует, что она увеличивается визуально. Во-вторых, он испытывает больше проблем с подбором обуви, начинает чаще болеть. И вот когда уже ты понимаешь, что все, к черте подошел, дальше надо идти и не бояться, потому что я говорю абсолютно точно, хирургия даст хороший результат. Хочу даже заметить, что на самом деле пациенты с ревматоидным полиартритом самые благодарные, потому
7: Быстрый
8: что
7: эффект. Он уже встал на ноги и пошел сразу.
8: и та проблема, с которой они уже приходят на операцию, она зачастую выглядит, наверное, может быть, слово ужасно, а не очень здесь подходит. Но вот прямо реально смотришь на пациента и думаешь, Господи, ну как ты, наверное, реально мучаешься, как тебе больно, там и огромные натоптыши на стопе, никак от них не избавиться. И вот тут люди, те, которые решаются и сделают, они прямо, ну, уже там через месяц, через два видят уже результат, эффект и говорят, о да, вообще это, ну, небо и земля.
7: Насколько я понимаю, там люди ходят в какой-то специальной обуви уже, вот когда плохо-плохо, и потом они возвращаются к обычным кроссовкам, к нормальным туфлям. Может, женщины вернутся и почувствуют себя
8: Да.
7: женщиной, понимаете? Я опять вас чуть-чуть назад возвращаю. Вот смотрите, есть артрит, есть артроз. Это два разных заболевания. Артроз, ну, так скажем, деформация уже, ну, истирание суставов возрастное. Это любые суставы, и коленки, и все что угодно, и даже плечевой сустав, тазобедренный в первую очередь, да, вот страдает. Что делаете вы, хирурги? Вы заменяете сустав, то есть вы ставите имплант, имплантируете искусственный.
8: При уже запущенных стадиях, да.
7: Это при артрозе. Артрит – это воспаление, это не истирание суставов. При артрозе когда разрушен сустав из-за того, что человек пожилой, просто он истерся, чаще всего замену сустава предлагают и делают большую операцию по замене сустава. Мы знаем таких людей, их очень много, и они живут долго, там до 90, и ходят себе с помощью этих суставов. А вот при артрите, насколько знаю я, тоже, в принципе, делают такие операции, но как-то врачи не очень-то любят предлагать именно такую большую операцию по замене сустава, а стараются сделать вот такие какие-то маленькие артроскопические, да, вмешательства, когда минимальное воздействие идет на сустав. Вот давайте поподробнее об этом расскажите, пожалуйста.
8: При ревматоидном артрите чаще вовлекаются мелкие суставы, кисть, стопа. Там речь, допустим, об эндопротезировании, на суставах стопы не идет, потому что есть другие более благодарные и перспективные хорошие операции. Если речь идет о крупных суставах, когда ревматоидный артрит поражает коленные, тазобедренные, может быть, там плечевые суставы, и если операции не избежать, то, естественно, делают операции по эндопротезированию, потому что других вариантов нет. Но здесь, если мы сравним артрит и артроз, то при ревматоидном полиартрите, при больших разрезах, при больших травматичных операциях, естественно, просто риск инфекционных осложнений намного выше, потому что иммунитет же страдает, иммунный ответ другой, и вероятность инфекционных осложнений больше. Если мы возьмем операции на стопе, в чем преимущество мини-инвазивного способа коррекции от обширных и открытых операций? Основное, естественно, это меньше болевой синдром, но, наверное, на второе место я бы поставил значительно меньшее количество инфекционных осложнений, потому что раны при ревматоидном полиартрите заживают хуже.
7: Тут слушатели могут не понять. Еще раз возвращаем вас к мысли, уважаемые радиослушатели, что при артрите организм сам ошибается, иммунитет начинает разрушать кость, возникает воспаление. Как лечат такое заболевание? Основное лечение – это приглушить иммунитет. Есть такие иммуносупрессоры, когда приходится немножечко иммунитет успокоить, и у человека получается чуть-чуть ослаблен иммунитет, скажем так, потому что ему пришлось приглушить, чтобы он не убивал собственный сустав в данном конкретном случае. Представляете, на таком иммунитете начинать делать большую операцию, а потом заживать это все должно, мягкие ткани. И вот как раз речь о том, что может возникнуть инфекционное осложнение. И частота таких осложнений, как я понимаю, при ревматоидном артрите намного больше, чем, там, предположим, при артрозе.
8: Но, с другой стороны, слава богу, все-таки, что действительно ревматоидный полиартрит поражает больше мелкие суставы. И в основном сегменты – это стопа и кисть.
7: И поэтому вот эти операции такие, они вот маленькие. Это маленькие, щадящие операции. Насколько я знаю, ваши делаются через малюсенькие проколы. Что делаете вы, когда к вам приходит человек с артритом в очень уже запущенной стадии, когда он не может, прямо говоря, ходить и наступать на стопу, такие адские боли, просто острые. Это именно острые, такая печет. Вот печет, он наступает, он не может наступить. То есть здесь он просто уже бежит к вам как последнюю инстанцию и последняя надежда.
8: Если мы говорим про стопу, то когда человек с ревматоидным артритом приходит к ортопеду, то мы уже все-таки говорим о той стадии, когда сустав разрушен, изъеден, и там уже нету нормального движения.
7: Да, но это вы его не заменяете. Вы сустав не заменяете. Что вы делаете?
8: Да, на стопе сустав не заменяют. Как правило, при ревматоидном полиартрите вовлечены 5 плюсни фаланговых суставов. То есть первый – это большой палец, и называются малые лучи. Второй, третий, четвертый и пятый. Первый плюсни фаланговый сустав – золотой стандарт, мы делаем его артродез. То есть мы убираем суставные поверхности и основную фалангу первого пальца сращиваем вместе с плюсневой костью.
7: То есть вы немножечко иначе формируете опору, которая разрушилась.
8: Да, и за счет этого мы тоже убираем деформацию. То есть это нам позволяет поставить палец в правильное положение и, самое главное, обеспечить пациенту опору на первый палец и возможность делать перекат за счет правильного позиционирования первого пальца, и у нас, как правило, сохраняется небольшой объем движений в межфаланговом суставе. А второй, третий, четвертый, пятый плюсифаланговый сустав мы делаем резекцию головок, то есть, грубо говоря, мы убираем суставные поверхности, и как бы разрушается капсула, и получается, что орган-мишень, мы его просто убираем. А хрящ – это орган-мишень, на который направлен ревматоидный артрит. То есть мы убираем, грубо говоря, не причину заболевания, а туда, куда…
7: Атака, иммунная атака направлена.
8: Да.
7: Ну,
8: И
7: понятно.
8: получается, что у нас на первом пальце мы убрали сустав и срастили две кости, а на втором, третьем, четвертом и пятом мы просто убрали головки, и тем самым тоже проблема решается. И, соответственно, на эту стопу будет не больно наступать.
7: Насколько этого хватает? Потом что-то опять меняется.
8: Там уже нету суставов. Что касается переднего отдела стопы, там уже суставов нету, и, соответственно, ну, до конца жизни.
7: А вот такая ходьба, как я ее называю, уточкой, да, она как-то влияет. Мы же понимаем, что в организме все связано. Опорно-двигательный аппарат, единая система. Если вот он так наступает и начинает много ходить, а я читала отзывы ваших пациентов, там одна женщина пишет, что вот я уже там через месяц ходила 5 километров. Ну, то есть это много, 5 километров. Она ходит вот немножечко неправильной ходьбой, скажем так, но по-другому никак. Так вот, у нее позвоночник будет страдать, у нее будут страдать тазовые кости там, и так далее. Может быть, коленные суставы. То есть мы вот сейчас смотрим, как это связано.
8: Я думаю, что у человека, у которого уходит болевой синдром, все-таки, когда у тебя стопа не болит, ты уж точно ходишь лучше, чем ты
7: Это
8: ходил,
7: точно. А палочка
8: до
7: нужна?
8: этого.
7: Палочку он использует? Опирается?
8: Ну, пожилые пациенты для подстраховки, может быть, первые там 2-3 недели пользуются палочкой, но они все равно на ногу наступают полностью. Тут, конечно, все зависит от возраста, от сопутствующих заболеваний. Если пациент может ходить и у него нет нужды использовать палочку, мы разрешаем полностью наступать на ногу.
7: Вот сейчас будет самое, наверное, трудное для наших слушателей и в какой-то степени и для вас, потому что надо будет объяснить это. Вот такие операции артроскопические, они существуют во всех странах мира, и в России тоже, и до вас существовали, но вы разработали нечто уникальное и запатентовали. И вот мне хотелось бы, чтобы вы сейчас попытались объяснить нашим слушателям, а в чем уникальность российской операции, которая разработана в центре имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге, вот вашей операции.
8: Артродез первого плюсифалангового сустава мы и так раньше делали, и в этом нет никакого новшества. Здесь новшество в том, что мы придумали, и точнее решили, и попробовали, и хорошо, удачно получилось, каким образом убрать вот эти вот головки суставные. Как правило, ревматоидный полиартрит, ну, они поражены. То есть, когда ты оперируешь открыто, видно, что они такие мягкие, прямо их там можно взять пинцетом и всю головку задавить. Соответственно, мы решили, что с помощью бура специального, наверное, знаете, это из стоматологии можно понять, когда таким тонким сверлом рассверливают ткань зуба. Здесь тот же самый принцип. То есть под рентген-контролем ты делаешь прокол в коже, просто прокол для того, чтобы туда вставить бур. У тебя получается просто два отверстия. И нам не нужно травмировать мягкие ткани, делать разрез, чтобы добиться этого результата. Потому что открытая операция, она же предполагает все то же самое. То есть просто для того, чтобы до этих головок добраться, нам нужно разрезать кожу, там же есть сухожилие, которое нужно обойти. Ну, как бы доступ более получается травматичный, а здесь мы, не повреждая ни сухожилия, ни основные сосуды, и самое главное, бережно относимся к мягким тканям, разрез там 2-3 сантиметра, и все-таки не то же самое, что там 3-4 миллиметра.
7: Конечно, это безусловно. 3-4 миллиметра, это же заживает очень быстро. Опять же, почитала отзывы ваших пациентов, которые говорят, а я встал сразу после операции, что прям вот встают сразу.
8: Болеть же меньше. Я когда оперировал открыто, в основном делал поперечный разрез по подошвенной поверхности. И получается, что у тебя на подошве рана, которая зашита, конечно, на нее больно наступать. А тут на подошве у нас все цело, кожа целая, ткани мы сильно не травмировали, и у пациентов и болит намного меньше. Через 2 недели уже даже пациенты в возрасте и с выраженными деформациями уже ходят абсолютно А
7: нормально. как вы оперируете? Сразу две стопы?
8: Одной. Так или иначе, одна нога вообще пациентами переносится намного легче и проще. И все-таки всегда есть, пускай и минимальный, но какой-то риск возможных осложнений. И может так случиться, что процесс восстановления затянется, все-таки чтобы вторая нога была опороспособна. Организму собрать все свои внутренние силы и направить на восстановление одной ноги все-таки легче, чем на обе. И, как правило, на начальных этапах, естественно, симптоматика уходит. То есть, по большому счету, если мы говорим про системные заболевания и проявления в виде болей в области стопы, то зачастую, убрав факторы, которые вызывали эту проблему, мы можем добиться хорошей стойкой ремиссии, а дальше, естественно, это будет зависеть от того, как у каждого конкретного человека будет протекать данное заболевание.
7: Вас многие знают как врача, который очень активен в соцсетях, и вы учите там людей оздоравливающей гимнастики, даете советы, как справиться с болью в стопе. Люди не только ревматоидным артритом болеют. Есть многие заболевания, которые, к сожалению, вызывают боль в стопе, и со многими из них можно справиться с помощью гимнастики. Так вот, вы даете рекомендации, предлагаете гимнастику, упражнения. В случае, когда уже поставлен диагноз ревматоидный артрит, можно ли рекомендовать лечебную физкультуру?
8: Как правило, когда уже вот деформация, грубо говоря, пальцы вот так вот все закрутились, мы можем пробовать какие-нибудь силиконовые ортозы изготавливать индивидуальные. Это когда мы берем разный силикон, смешиваем его, то есть он пока такой сейчас мягкий, мы можем из него там слепить что-то, попытаться не размотать вот этот весь клубок его деформации, а просто попробовать как-то ее адаптировать к тому, чтобы ему было где-то легче наступать. Mm-hmm. Может быть, там как-то в обуви попробовать, чтобы ему было полегче. Вот это, конечно, все работает. Но даже варианты, когда мы тейпами пытаемся что-то улучшить, здесь уже, к сожалению, вообще ничего не поможет.
7: Это когда мы говорим о ревматоидном артрите запущенном и говорим о стопе. Да, я понимаю. А мы можем как-то применить гимнастику или какие-то упражнения для профилактики тяжелых осложнений? Предположим, человек лечится терапевтически, принимает правильные препараты. Может ли, когда речь идет о ревматоидном артрите, еще какая-то гимнастика быть подспорьем в лечении?
8: Но так, чтобы доказательно и честно, то нет. Мы каждый раз не знаем, насколько там, в этих суставах, есть проблема. То есть, если у человека не болит и не нарушена функция, то он может делать любую гимнастику, которая будет ему полезна. То есть, здесь наоборот, знаете, даже к тому, что если у тебя есть ревматоидный полиартрит, то не надо бояться нагружать ноги и делать гимнастику, тем самым, что ты это типа ухудшишь. Потому что любая наша гимнастика, она направлена на что? На мелкую моторику мышц, на улучшение кровоснабжения и, соответственно, на улучшение
7: питания того же сустава.
8: Питания и чувствительности, то есть работы и нервных окончаний тоже. Это все вкупе, естественно, будет иметь положительный эффект. Когда у человека уже развилась деформация, и если ему еще пока, допустим, не больно, то можно пробовать как-то адаптироваться к той проблеме, которая есть, но тебе еще, допустим, не нужна операция. Тот сустав, который уже вывихнулся, мы его не сможем обратно никаким образом поставить на место. Никакой физкультуры, никакими тейпами, ничем. Поэтому здесь эта история больше такая про приспособиться к проблеме, которую мы тоже абсолютно четко знаем, что она будет прогрессировать. Единственное, у нас нет ответа на какой вопрос. Мы не знаем, сколько времени займет это прогрессирование. Может быть, это спрогрессирует за 2-3 года, а может быть, за 20 лет. Самое главное, что, наверное, хотелось бы донести до слушателей, что это не приговор, что на каждом этапе на это можно влиять. Просто не надо забрасывать и не нужно терять веру своего врача, с которым ты общаешься и который хочет, и у него есть возможность помочь. То есть многие же ментально в голове ревматоидный полиартрит связывают с тем, что все, там жизнь закончилась, у меня такая страшная история, и всех пугает слово, что она не лечится.
7: Лечится. Почему не лечится? Она не лечится радикально, но она
8: Да.
7: лечится так, что человек может долго жить с этим.
5: Посоветуйте, доктор.
7: У нас в гостях автор инновационной хирургической методики, которая возвращает пациентам с ревматоидным артритом возможность ходить без боли, травматолог-ортопед Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе, кандидат медицинских наук Алексей Владиславович Олейник.
8: Но как бы добиться хороших результатов, здесь же надо тоже смыслить, а хорошо, что мы это выявили раньше.
7: Каждый про свою болячку думает, о, ну вот моя самая плохая, она вот не лечится. Слушайте, у нас лечатся полностью травмы и инфекционные заболевания. Ну, такие вот, типа гриппа.
8: Да.
7: Вот это можно радикально вылечить, вообще забыть про них. Но большая часть хронических, так называемых, неинфекционных хронических заболеваний, сердечно-сосудистых, эндокринологических, ваших, вот сегодня мы говорим о ревматоидном артрите, они просто идут с нами по жизни. Диабет тот же самый. Они просто идут с нами по жизни. Ну, не лечатся они радикально, но зато человек-то... Поразительный факт, но люди с диабетом живут дольше и комфортнее, чем люди без диабета, часто по статистике. Почему? Потому что они за собой следят. Потому что они питание правильное, да. Не нужно вот так вот прям бояться. Ну что, ну у всех разные хронические заболевания. Да, вот такие мы люди. Врачи не могут вылечить радикально нас. Но зато они могут дать нам спокойно и хорошо жить, комфортно.
8: И улучшить качество жизни.
7: Конечно. И вот знаете, я хотела бы все-таки еще в завершении на диагностических критериях еще раз остановиться, но именно на показателях крови. Потому что уже вы всегда посылаете человека в лабораторию, когда есть заболевание. Вот в крови есть маркеры. Маркеры. Ну, мы знаем, да, что мочевая кислота повышена при подагре. Четко. Вы это увидите уже, и вот и вам, пожалуйста, маркер. Какие показатели у ревматоидного артрита?
8: Ну, ревматоидный фактор, цирреактивный белок и антистрептолизино. Но есть же у нас серонегативный и серопозитивный ревматоидный полиартрит. Здесь, конечно же, все-таки на этот вопрос более, я думаю, что грамотно
7: Правильно ревматолог ответит. Ага.
8: ответит ревматолог.
7: А все-таки вот показатели цирреактивного белка насколько высоки при ревматоидном артрите?
8: Не патогманично абсолютно. То есть не факт, что это будет обязательно ревматоидный полиартрит.
7: Угу.
8: То есть ревматоидный полиартрит точно должен поставить диагноз ревматолог, и не всегда это прямо вот так на раз-два. Бывает так, что у тебя в анализах все нормально, но ревматолог все равно, исходя из своего опыта, других критериев, может назначить тебе даже базисную таргетную терапию и посмотреть на отклик. То есть если вот по анализам у тебя нет ревматоидного полиартрита, но клинически есть признаки проявления, тогда могут назначить терапию, посмотреть на то, какой будет отклик, результат, эффект, я, может быть, даже и оставить.
7: Методом проб и
8: да.
7: ошибок, да, иногда приходится.
8: Некоторых
7: идти.
8: Пациентов тоже это останавливает. К сожалению, у нас так складывается, что доверия к медицине такого большого нету. А вот все, что вот раздувается, что здорово заходит, да, там в новостях и везде. Это какие-то плохие новости про врачей, про то, что там ошибка, сям ошибка, а про то, что врачи делают классные, хорошие операции и открытия, это так активно, сильно не пиарится.
7: Вот вы говорите, что врач может увидеть кровь хорошая, хорошая кровь, не говорит анализ крови о том, что есть ревматоидный артрит. Но он смотрит на пациента и видит, что это не исключено. Вот какие признаки?
8: Скованность по утрам. Когда вот надо прямо вот ты просыпаешься, не можешь там рожать, тебе надо какое-то время вот там поразминаться, там скованность тоже бывает по длительности разная, бывает кому-то 10-15 минут, а кому-то надо полчаса так встать, прямо чтобы все вот это начало там шевелиться, работать, двигаться.
7: А еще, кроме утренней скованности?
8: Боли, какие-то отеки в суставах, нарушение функции. Все-таки мы говорим о том, что мелкие суставы страдают чаще. Это все-таки тогда кисти и стопы. И вот это есть повод задуматься.
7: И симметричные нарушения с двух
8: Да.
7: сторон. Да, тоже признак. В любом случае мы понимаем, да и призываем обращаться к врачу, не заниматься самолечением. Прекрасно, что есть интернет и можно многое посмотреть. Но слушайте, можно увидеть какой-то кусочек маленький в интернете и не знать огромного контекста, который в голове у врача. И все его обучение плюс опыт.
8: Да, это важно. Сейчас многие пациенты такие приходят. Ну, я, в принципе, уже и так все знаю, мне нужно только ваш, типа, я прав или не прав. И такой уже начинаешь, думаешь, не, все, конечно, здорово, все классно, но не туда вы уходите.
7: Да.
8: Пока еще рано, чтобы искусственный интеллект занимался такой диагностикой. Он сейчас, конечно же, оказывает большое подспорье врачам и клиницистам, как-то он может помогать быстрее анализировать и данные, и литературу, и сами исследования. Но пока мы сильно далеки до того, чтобы искусственный интеллект заменил врачебную
7: Врача
8: специальность.
7: невозможно. Совершенно с вами согласна. Слишком дорого будет стоить ошибка. Слишком дорого. Еще очень важный момент. Как же мы могли его упустить? Насколько я понимаю, ваши операции делаются бесплатно. Вот это я хочу, чтобы вы понимали. То есть, если у человека запущенная стадия, да, запущенная стадия ревматоидного артрита, он может совершенно спокойно попросить направление куда? Вот еще раз, прям четко алгоритм.
8: Можем сделать в институте скорой помощи Джона Лидзе по квоте, можем сделать там больницу Академии наук, но это я про Санкт-Петербург говорю, можно сделать в Москве. Тут, правда, необходимо как бы соблюсти ряд определенных формальностей и шаги, которые необходимы для того, чтобы эту квоту получить, но это абсолютно точно доступно и не запредельно сложно.
7: Как должен действовать человек, скажем, из отдаленного какого-то региона российского, маленького городка, чтобы попасть на лечение в крупный федеральный медицинский центр, где выполняют вот такие операции, как ваша, инновационные, которые необходимы этому человеку по его болезни?
8: Операцию абсолютно спокойно мы можем выполнить по полису ОМС, но для этого есть определенный как бы, алгоритм и необходимые прописанные процедуры для того, чтобы эту операцию по квоте выполнить. То есть есть два варианта. Либо пациент обращается в поликлинику в свою по месту жительства, именно в ту поликлинику, куда он приписан по полису ОМС, и врач, к которому он обращается, направляет его документы в лечебное учреждение для подтверждения получения квоты.
7: Но не могут же в каждой поликлинике любого города и городка знать о том, что у вас вот есть такая инновация. Но не могут. Их врачи даже.
8: Ну, пациент может сам
7: Вот.
8: прийти и сказать, вот я видел, что там-то делают такую операцию, дайте мне там, пожалуйста, направление туда-то. И, как правило, в этом тоже нету проблемы, но просто это так более долгий круг, по которому тебе нужно идти. На самом деле, иногда проще напрямую
7: Приехать
8: обратиться. Да,
7: в
8: ну или даже есть
7: Санкт-Петербург.
8: сейчас по телемедицине есть возможности. Ну да, эта консультация будет платная.
7: Одна.
8: Да, если у человека полис ОМС к этой больнице не прикреплен, то, соответственно, он не может туда обратиться. То есть у нас медицина-то бесплатная, только вопрос в том, что учреждению за это все равно кто-то платит. Есть основной плательщик, это наш фонд обязательного медицинского страхования, куда мы все делаем отчисления, и он тогда оплачивает эту консультацию. Но если у человека не приписан к этому учреждению, то, соответственно, его поликлиника не может сюда деньги перечислить. Тогда получается, что проще приехать заплатить за первичную консультацию для того, чтобы в учреждении был зафиксирован повод
7: Факт
8: обращения пациента.
7: обращения.
8: Да, факт обращения. А там уже есть все те же самые документы, которые он будет подавать в поликлинику. Можно подать непосредственно вот поликлинику при больнице. Оформляется документ, с пациентом примерно там оговаривается дата госпитализации, выдается инструкция пошаговая, как к этой операции госпитализации подготовиться, там это список анализов, список необходимых документов, все это собрали, приехали и сделали операцию по полису ОМС. Но это так называемая высокотехнологическая медицинская помощь. Ну, по моей информации, по крайней мере, в тех больницах, где я работаю, с этим нету никаких проблем.
7: Под лежачий камень, уважаемые радиослушатели, вода не течет. Двигайтесь сами. Не всегда, конечно, врач в каждой поликлинике в курсе всех инноваций, которые, например, в мире или в России существуют. Но это понятно, это невозможно. А пациент иногда знает больше об инновациях даже, чем просто врач широкого профиля, потому что он-то свое заболевание изучил досконально, да он про свое знает все, поэтому у вас есть преимущество. Не бойтесь, просите вашего врача давать направление в конкретное место. Все россияне, абсолютно все россияне имеют равные права, чтобы вот попадать в центральные медицинские учреждения, вот как раз здесь наука, ведущие медицинские учреждения страны. Если у вас есть показания, то вас с удовольствием даже возьмут, поскольку вы их пациент. Пожалуйста, помните об этом, обращайтесь сами, обращайтесь непосредственно в медицинское учреждение, к своему врачу в поликлинике. Ну и если какие-то сложности, то всегда можно обратиться в страховую компанию, вашу. Полис у вас есть, вот страховую компанию, и сказать, а вот у нас нет в городе такого профиля, помогите мне, пожалуйста, маршрутизировать туда, где это есть. Ну, просто нужно активность проявлять.
8: На самом деле, кто хочет, у кого стоит такая цель и задача, ну, без проблем это все можно добиться, получить. Просто некоторые пациенты, ну, вплоть до того, думают, что прям уж им совсем, там, чуть ли уже и не дорогу полис ОМС оплачивают. Нет, конечно, надо все-таки понимать реалии, что тебе нужно поехать в другой город, там тебе сделают операцию, и ты потом вернешься обратно к себе домой.
7: Спасибо вам большое за ваш труд, за то, что вы разрабатываете эти операции, которые помогают уже самым сложным пациентам. Спасибо, и будьте, пожалуйста, сами здоровы.
8: Спасибо большое, Алексей, очень приятно. Вам хорошего тоже дня, настроения, самое главное – здоровье.
7: Это да, спасибо.
8: Интересных собеседников. Вы тоже делаете очень огромную, большую роль в просвещении наших пациентов и предоставлении им необходимой информации, которая им абсолютно точно полезна.
7: Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.
8: Всего доброго. До свидания.
7: В беседе принимал участие травматолог-ортопед Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанилидзе, кандидат медицинских наук Алексей Владиславович Олейник. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы можем продолжить наше с вами общение в соцсетях. Вы можете задать вопросы нашему уважаемому гостю Алексею Владиславовичу Олейнику. Это можно сделать на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Приходите, пожалуйста, я вас жду. Продолжим общение. Я напоминаю, что послушать сегодняшнюю программу или посмотреть ее видеоверсию можно также на моих каналах в соцсетях. Там я обычно размещаю.

0: Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
1: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
2: МЧС информирует.
3: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
4: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: на встрече представителей России, США и Украины по урегулированию будет объявлено в ближайшее время, заявили в Вашингтоне. Пострадавший из-за атаки ВСУ на рынок в Энергодаре умер в больнице. Две группы спасателей выдвинулись в горы Кабардино-Балкарии, где под лавиной остаются 10 альпинистов. И теперь подробнее. В графике президента Владимира Путина пока не запланирован телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом после визита американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Путин провел встречу со спецпосланником американского лидера Уиткофом и зятем Дональда Трампа Кушнером. По итогам этой встречи помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что стороны подтвердили намерение продолжить личные контакты Путина и Трампа. Сегодня американские переговорщики в Киеве провели два раунда встреч. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф заявил, что в Москве провел конструктивные и содержательные разговоры, что российский лидер Владимир Путин всегда с уважением относился к переговорщикам из Соединенных Штатов. Также Уиткоф на пресс-конференции в Киеве заявил, что рассчитывает на проведение трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. По его словам, президент США поручился создать мирный пакет, чем и занимаются его представители. Также Уиткоф сказал, что о встрече представителей России, США и Украины по урегулированию будет объявлено в ближайшее время. Ранее сегодня подробности о встрече Владимира Путина с американской делегацией сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
7: Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись предохранением одних из самых главных нацистских преступников. Что бы я сказал? Состоявшиеся переговоры не ограничились обменом мнениями по урегулированию украинского кризиса. Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом, можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также

0: то, что работа по линии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера будет продолжена.
1: Это был уже 8-й визит представителей Вашингтона в Россию. Пострадавший из-за атаки ВСУ на рынок в Энергодаре умер в больнице. Число раненых выросло до 9. Об этом сообщил мэр Максим Пухов. Погиб мужчина, который сегодня днем был тяжело ранен при атаке на рынок. Женщины с осколочными ранениями средней тяжести остаются под наблюдением врачей. Угрозы их жизни нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на рынок в Запорожской области. 6 сентября вооруженные формирования Украины, применив беспилотные летательные аппараты, нанесли прицельный удар по территории городского рынка Энергодара. Несмотря на присутствие на месте происшествия экстренных служб и очевидное нахождение там гражданских лиц, спустя непродолжительное время украинские вооруженные формирования нанесли повторный удар по тому же объекту. В результате произошедшего пострадали мирные граждане, их количество уточняется.
1: Российская армия продолжает наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом ВСУ, поставленным Западом в Черном море, сообщили в Минобороны России. Также российская армия нанесла удары БПЛА «Герань-4 Сикер» по двум логистическим центрам в районах Николаев и Дачное Одесской области. В сегодняшней сводке ведомство также сообщило, что российские военные поразили транспортные объекты и места сборки дронов на Украине. Две группы спасателей, в том числе и на вертолете, выдвинулись в горы Кабардино-Балкарии, где под лавиной находятся 10 альпинистов, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. Ранее стало известно, что лавина накрыла группу альпинистов, которая проходила по маршруту Безингийском ущелье. По предварительной информации, погибли 2 человека, 3 пострадали, 10 остаются под лавиной. Всего в группе было 15 человек. В МЧС уточнили, что сообщение о сходе лавины поступило в 5 часов вечера. 100 тысяч человек приняли участие в общемосковском крестном ходе, сообщили власти. Торжественное шествие возглавил патриарх московский и всея Руси Кирилл. По улицам города пронесли святыни РПЦ.
3: Мы в этот раз имеем радость иметь в качестве главной святыни праздника икону Смоленской Божьей Матери. С этой иконой связаны и победа на Бородинском поле, перед ней молился Кутузов, и многие другие важные моменты нашей истории. И вот сегодня этот прославленный образ среди нас. И, конечно, мы должны в наших молитвах, обращаясь к Пресвятой Богородице, просить ее о том, чтобы ее покров простирался над нашей Родиной.
1: Частицу мощей Дмитрия Донского доставили сегодня в главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» перед отправкой в зону СВО. Далее новости спорта и прогноз погоды. Новые подробности читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская «Динамо» обыграла «Спартак» со счетом 2-1 в матче 7-го тура российской футбольной премьер-лиги. В составе «Динамо» мячи забили Ярослав Гладышев и Артур Гомес. У красно-белых отличился Данил Пруцев. На 72-й минуте за отмашку по лицу защитнику «Спартака» Александеру Джику был удален нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, для которого этот матч стал 150-м в РПЛ. Он впервые получил красную карточку в чемпионате страны. Махачкалинская «Динамо» обыграла московскую «Родину» 2-0. Мячи забили Гамит Агаларов и Хусем Мрезик. На 8-й минуте нападающий «Родины» Герман Анукха получил красную карточку. Оренбург и Акрон сыграли в ничью 2-2. «Урал» дома победил «КамАЗ» в матче 10-го тура первой лиги со счетом 2-0. Отличились Денис Боков и Мартин Секулич. «Урал» набрал 18 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «КамАЗ» на 17-м месте с 5 очками. Российские дзюдоисты стали серебряными призерами юниорского чемпионата Европы в Черногории. В финале турнира спортсмены уступили команде Франции со счетом 3-4. В решающем матче сборную России представляли Айшат Алиева, Адемиркан Тамбиев, Ксения Занозина, Карим Ягафаров, Татьяна Цветова и Абдурахман Бикеев. Обладателями бронзовых наград стали сборные Грузии и Украины. Сборная России заняла 3-е место в медальном зачете всемирных игр кочевников, которые прошли в Киргизии. Российские спортсмены завоевали 34 медали, 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых. Победителем медального зачета стала сборная Киргизии. 2-е место занял Казахстан. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на Радио России.
8: Погода.
1: В понедельник, 7 сентября, в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи ожидается 21-23 градуса, кратковременный дождь. В Воронеже от 17 до 19 тепла, кратковременный дождь. В Туле без осадков 14-16 градусов. Во Владимире плюс 12, плюс 14, кратковременный дождь. В Ярославле от 10 до 12 градусов, кратковременный дождь. В Пензе плюс 16, плюс 18 градусов, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге без осадков. Днем 12-14 градусов. В Москве ночью без осадков. Температура 10-12 градусов. Днем местами кратковременный дождь. 11-13 тепла. Сейчас в столице плюс 13 градусов. Относительная влажность 90%.
9: Радио России. Культура.
10: И все это музыка.
11: Авторская программа Дмитрия Бертмана.

0: Здравствуйте, сегодня мы снова в эфире нашей программы. И все это музыка. Сегодня у нас интереснейшая встреча. Я хочу вам представить человека, которого вы очень многие знаете, потому что вы смотрели его огромное количество фильмов. Судьба мне подарила возможность вместе работать и дружить с режиссером, кинорежиссером, телевизионным режиссером Валерием Спириным. Валерочка,
1: привет,
0: дорогой,
1: добрый день, привет. Всем спасибо огромное за такие слова.
0: Это искренние слова. Мы поговорим про разные темы. И, наверное, многие видели потрясающий сериал «Сокровища Кремля».
1: «Сокровища Московского Кремля».
0: «Сокровища Московского Кремля». Я даже не знаю даже жанр, как определить. С одной стороны, документальный, с другой стороны, художественный документальный. Там заняты артисты, и там ожившие картины, истории.
1: Ну, вроде бы есть определение документально-постановочное.
0: Но это удивительные фильмы. И я думаю, что для студентов, для школьников, для людей, которые вообще интересуются историей, это просто огромная замена для многих, кто что-то не читал даже. Посмотрев такой фильм, можно увидеть великую историю нашей страны.

0: этапы этой истории, а серии там посвящены нашим русским царям.
1: Предметам, которыми они пользовались.
0: Да.
1: Потому что это же коллекция музеев Московского Кремля и оружейной палаты.
0: Расскажи, пожалуйста. Это очень же тяжелый проект вообще в Кремле снимать.
1: Да, проект очень тяжелый. Проект длился 3 года. Это 8-серийный проект. Каждая серия 48 минут. Идея пришла Елене Юрьевне Гагариной, руководителю музеев Московского Кремля и оружейной палаты, и нашему руководителю телеканала «Культура» Сергею Шумакову.
2: Оружейная палата музеев Московского Кремля является хранилищем высочайших ценностей российского государства. Ядром этой коллекции являются государственные регалии, которые участвовали во всех церемониях венчания на царство великих князей, а затем в церемониях коронации царей и императоров. Мы расскажем вам о военных победах, об удивительных личностях, которые связаны с историей российского государства, и о тех драгоценных предметах, которые являются гордостью нашего музея.
1: Сергей Леонидович меня позвал и сказал, что вот есть такой проект. В этот момент у меня в голове взорвалась бомба, потому что лучше ничего представить себе, наверное, невозможно. Я снимал пару раз в Кремле, в оружейной палате. Это совершенно невероятное место, таинственное, сакральное. Снимать там очень трудно, там стараются тебя никуда не пустить, что понятно, потому что хранятся невероятные реликвии. Нам дали возможность на все это посмотреть, нам дали возможность это, ну, не то чтобы потрогать, но приблизиться к этому, а самое главное, конечно, узнать детали, нюансы, истории.
3: Уже очень давно исследователи обратили внимание на тот факт, что сохранившийся до наших дней остов короны Екатерины I по своей форме очень напоминает ту корону, которая изображалась на гербе Священной Римской империи.
4: Неясным до последнего времени оставался вопрос о том, что же за корона изображалась в этом гербе, потому что такой короны до наших дней не сохранилось. И совсем недавно в архиве нам удалось обнаружить ряд документов, проливающих на это свет. Эти документы представляют из себя переводы описаний коронации императриц Священной Римской империи. Так вот, во время этих коронаций императоры Священной Римской империи Леопольд I и Карл VI появились в короне, как написано в документах, той, которая изображается в гербе, алмазами и крупным жемчугом украшены. Но в этом же документе написано, что это были за короны. Они назывались в переводе на русский язык «домашняя цесарская и дворцовая корона». То есть, таким образом, корона императрицы Екатерины I копировала домашнюю или дворцовую корону императоров Священной Римской империи конца 17-го, начала 18 века.
1: Там совершенно невероятные хранители, потрясающие люди, которые посвятили этому всю жизнь, знают про эти предметы абсолютно все. Ну и рассказывают, конечно, невероятные истории. Это можно без конца слушать, записывать, снимать эти чудесные предметы, потому что сделаны они великими мастерами, ювелирами, резчиками, скульпторами, художниками. Там совершенно потрясающие произведения искусства. Многие из них очень древние, и по 400, и по 500, и по 600 лет есть памятники.
0: И за каждым этим предметом судьба и мастера, и судьба заказчика.
1: Конечно, и судьба заказчика.

У нас 8 фильмов, 8 тем, 8 периодов истории, скажем так, 8 исторических личностей и круг предметов, которыми этот человек либо пользовался, либо которые появились в тот момент, когда он был у власти и имели какое-то политическое, международное, дипломатическое значение. Эти предметы мы подробнейшим образом снимали, используя специальную технику. Мы разработали новый способ съемок, купили несколько макрообъективов специально для съемок этого проекта, потому что, конечно, там самые главные детали. Все, кто был в этом музее в Оружейной палате, видели что-то, включая там даже большую императорскую корону. Но, конечно, рассмотреть ее в деталях практически невозможно. Ее не достают из-под бронированного стекла. Она всегда там, а когда ее выносят к тебе, и у тебя есть возможность макрообъективом снимать, как закреплены бриллианты, жемчуг, как все это сплетено, в какой основе, это отдельная история.

у реставраторов, которые занимаются этими предметами, свои истории и свои рассказы о том, как они спасали, как они восстанавливали эти предметы, как они были почти утрачены. Либо совершенно детективные истории такого типа, как, к примеру, там всем известная шапка Мономаха, которая в основе своей имеет такую очень красивую, причудливую, ну, короной не назвать, но основу, оказывается, эта основа была сделана из пояса, который был когда-то подарен одному из царей, кем-то из персидских шахов Востока. Этот пояс был весь в драгоценных камнях, был невероятно красивый. Они, наверное, его приняли как подарок, а дальше, как это водилось, тут же изготовили из него новый предмет – шапку. И когда они стали разбирать, я имею в виду реставраторов, ее для очередной реставрации, а это происходило вот в новейшей истории, до этого были реставрации, но не такого уровня, не разбирали полностью на части. Вот они стали разбирать и увидели, что это пояс. И что у него есть застежки. А самое смешное, что для скрепления частей пояса использовались дамские булавки. Этого не видно, этого никто не знает, но реставраторы, когда разбирают такую вещь, они видят и эти вещи определяют. Ну вот масса таких вот вещей, которые вскрывались.

0: Я смотрел все серии в восторге от этого. Там потрясающие человеческие истории в этом фильме.
1: Да, вот следом за предметами человеческие истории людей, которые ими пользовались. Начинаем мы с Софии Палеолог, это первая героиня. И заканчиваем мы последним нашим царем Николаем II. Истории самые разные, истории необычные. Пересказывать, наверное, их нет смысла, надо смотреть кино. Но в этих историях, конечно, появились новые подробности, связанные с этими предметами или с обстоятельствами пользования этими предметами и жизни вокруг них. Эти обстоятельства и были рассказаны хранителями. У нас километры записи. Вообще, я очень хотел, чтобы это было не скучно.
2: Все основания считаться императором или считать Россию империей уже были задолго до, собственно, победы в Северной войне. Петр просто по-новому оформляет новый статус-кво в Европе.
3: Для него сама идея коронации его жены как императрица, приобретала особенное значение, потому что сам Петр, по сути, не короновался. Он просто был, собственно, сделан императором с криками «Виват императору!», но церемонии не было.
1: Очень часто бывает, что документальное кино сделано так, что это невероятно интересно, но скучно смотреть. Собственно, наверное, это диктуется серьезностью предмета, может быть. Вот хранители, например, они вообще не очень хорошо относились к тому, что мы каким-то образом хотим облегчить историю, какую-то беллетристику в это внести. Конечно, в их понимании это должно было быть больше похоже на научный доклад, в котором нет никаких допусков, условностей, где все точно. В этом смысле нам было непросто, потому что мы боролись все время. Моя-то задача показать это зрителю так, чтобы зритель был захвачен происходящим. Я не могу только рассказывать сухие факты истории. Это, безусловно, интересно само по себе, но обязательно, с моей точки зрения, драматургия, которая будет держать зрителя...
0: Но там еще факты истории, фактов малоизвестных.
1: Да, там масса вещей, которые
0: нет,
1: можно
0: шаблонов.
1: Считать открытием. Да, это правда.
0: Там еще потрясающий сценарий, который Марина Денисевич сделала.
1: Да, невероятный совершенно автор сценария Марина Денисевич. Сценарист, с которой я работаю много-много лет. Мы с ней лет 25, мне кажется, что ли, вместе. Первый наш документальный фильм мы сделали в 98-м году, 25 лет.
0: Это оперные театры мира?
1: Нет, оперные театры мира были после нулевых. Это уже с телеканалом «Культура». Тогда это был фильм про Екатерининскую эпоху, про Монферрана, про Исаакиевский собор и историю его строительства.

0: заказчиком была Ленинградская студия документальных фильмов. Вот это наша первая работа. После этого было много разных других работ. Марина Денисевич – невероятный сценарист, потрясающий, тонкий, с невероятным чувством текста. А самое главное – драматургии и смысла. Вот Марина пишет сценарии, которые утягивают тебя, и оторваться невозможно до самого конца. Она драматургией блестяще владеет. Она не только рассказывает факты, но создает чувственные образы, создает увлекательнейшие совершенно цепи обстоятельств, которые тебя держат до конца. Ты обязательно испытаешь тот самый катарсис. Это непременная вещь. И будет тебе и развитие, и финал, и будешь ты в восхищении в конце. В общем, короче, это материал, с которым очень интересно работать.
1: В своем описании первой встречи с женихом невеста уделила внимание кому угодно, только не ему.
2: Императрица Елизавета вышла из своей уборной, чрезвычайно разодетая. На ней было коричневое платье, расшитое серебром, и она вся была покрыта бриллиантами. Мне же было предписано быть в костюме цветов ордена Святой Екатерины.
3: Изображение, которое удалось найти, это рисунок, изображающий специально платье ордена Святой Екатерины в придворном календаре на 1779 год. И, глядя на это изображение, мы поняли, что в музеях Московского Кремля хранится платье, только одето это платье на куклу. Если говорить о цвете этого платья, то мы видим сочетание серебряного, а серебряный здесь производный от белого, и зеленого. Со времен рыцарства серебряный или белый цвет символизировал непорочность и чистоту, а зеленый цвет в орденский костюм европейский добавился уже в 18 столетии, и он символизировал галантность, любовь и честь.

0: И последняя серия, кстати говоря, одна из моих любимых, называется «Ювелир Его Императорского Величества». Это серия про предметы, созданные Фаберже, которые делались как подарки для Александры Федоровны. Их заказывал Николай. И к юбилеям и датам в государстве, и к ее дням рождения, и к Пасхе, и к самым разным случаям.
1: Фаберже умел думать, как Николай Александрович. Чувствовал, как он, словно стал его тенью. Он понимал, что восхищает заказчика, и делал именно то, что тот ждал, для того, чтобы зашифровать чувства императора в посланиях его несравненной Алекс. Ники своим подарком как бы говорил ей: «Я нашел свое счастье с тобой». Как будто счастье было цветком вроде одуванчика, и любой порыв ветра мог навсегда разнести по миру его красоту.
2: Как поставщик высочайшего двора, Фаберже имел право являться к императору, императрице для переговоров о заказах и подарках.
3: Николай II через министерство императорского двора посылал Карлу Фаберже свои вопросы, касающиеся того или иного произведения, и свои взгляды на ту или иную вещь. И Фаберже сумел показать те события, которые, безусловно, были важны для царской семьи.
4: Александра Федоровна очень доверяла его вкусу, и точно так же его вкусу доверяли и все придворные.
2: Звание оценщика кабинета его императорского величества давало ему право беспрепятственного прохода во дворцы.
3: Все это рождало бесконечные истории о сокровищах Карла Фаберже.
0: Предметы Фаберже хранятся в музеях Московского Кремля, хотя, конечно, очень много было вывезено, часть в Америке, часть в Петербурге в музее Фаберже, там тоже богатая коллекция. Ну, компанией или фирмой Фаберже, как тогда говорили, было сделано так много, что, мне кажется, хватит на десятка музеев. Но главные предметы, как мне кажется, главные, хранятся все-таки в Кремле, и мои любимые. Стаканчик нефритовый, совершеннейшее произведение искусства. Яйцо Кремль. У нас с десяток предметов, самых разных. Часть из них есть в этом фильме. Мне кажется, что лучшая часть, вот знаменитый одуванчик, например, где использован настоящий пух одуванчика. Они заказывали экспертизу, думали, что пух изготовлен. Нет, оказалось, это настоящий пух. И в этом пуху закреплены на специальных ножках платиновых бриллиантовые тычинки. Мы все это рассматриваем очень подробно. Я там делал даже компьютерную реконструкцию устройства этого одуванчика для того, чтобы показать, как он сложно сделан.

0: дорогие друзья, я хочу поблагодарить Валерия Спирина, нашего героя сегодня, замечательного режиссера, талантливейшего человека, замечательного друга, за то, что он сегодня был с нами. Валерий, спасибо огромное.
1: Спасибо и тебе.
0: И до новых встреч.
2: Радио России. Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
3: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я, Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую и хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» – это программа не только про охоту и об охоте. Она, прежде всего, о хороших людях. Охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Охотники любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. Кстати, многие не знают и даже не догадываются, какую нагрузку в самом широком смысле слова может нести охота. Какое значение и роль она может играть в жизни конкретных людей. Приведу лишь одну цитату. «Меня очень волнует одна мысль. Как бы удержать и развить те особенности русской народной охоты, которые так замечательно повлияли на творчество наших ученых, путешественников, писателей, художников, композиторов?» Эти слова принадлежат русскому писателю, общественному деятелю, литературному и театральному критику, автору книг о рыбалке и охоте Сергею Тимофеевичу Аксакову. И сейчас я с огромным удовольствием хочу представить моих гостей, на которых особенно русской охоты по Аксакову, о чем я только что сказал, повлияли совершенно замечательно. Это мой большой друг, биолог, журналист, писатель, прекрасно знакомый вам по нашим прошлым программам Алексей Беляков. Алексей, дорогой, рад тебя видеть.
4: Здравствуйте.
3: А у второго микрофона расположился Игорь Жигарев, профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой зоологии и экологии Московского педагогического государственного университета, да и к тому же страстный охотник. Игорь Александрович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Игорь Александрович, вот человек занимается наукой. Более того, он крупный ученый, биолог, зоолог. Как он может заниматься охотой? Он ведь прежде всего, ну скажем так, должен быть зоозащитником. Вот примерно так рассуждают люди, совершенно далекие от охоты или вовсе не понимающие и не знающие, что такое охота. Что вы об этом думаете?
5: Ну, обширный вопрос, без всякого сомнения. Много можно что сказать, но самое главное, нужно понять широкой публике, вот что такое охота. И что такое охота для конкретных людей и для сторонних наблюдателей. Это, без сомнения, многогранное явление. Оно такое даже не кубик какой-то, а такой на редкость сложный объект. Ну, во-первых, это страсть. Это без сомнения. Это азарт, это невероятные эмоции, это какое-то такое движение, которое можно передать именно этим словом азарт. Во-вторых, это потрясающее единение с природой. Никто, наверное, больше природы не знает, чем вот люди, которые постоянно находятся в ней. Это охотники, это рыбаки, грибники и даже ягодники в какой-то степени. Но вот те, которые постоянно находятся в природе, но особенно охотники. Это, без сомнения, элемент, ну, профессиональной деятельности. То есть для многих людей это, если хотите, средство к существованию. Вообще в мире в целом и у нас в стране это добыча, это, в конце концов, еда. И нельзя это удалить просто из самого понятия охоты. Но самое главное, охота, если вот хотите, это некая философия, это вот, если хотите, образ жизни. Вот если меня спросить, вот что для меня охота, то я бы вообще-то поделил бы ее в свою жизнь, то вот чем на три составляющие, это, может быть, четыре. Это моя семья, это моя профессиональная деятельность, это остальная жизнь и это охота. Вот охота вполне соизмерима вот с этими понятиями, потому что то, что я сказал, философия жизни, ну, наверное, это вот для охотников, который вкладывает в это шире, чем просто добычу. Да, можно согласиться, что очень много людей вот в последнее время у нас стали охотниками. Мы их называем стрелками. Это не охотники. Это люди, которые не видят в этом глубины понимания вот самой природы. И, конечно, если говорить о вопросе охраны природы, то охота здесь, я вам скажу, что занимает одну из позиций. Это отдельный разговор, я могу об этом сказать, но в целом вот эта вот многогранность этого явления, оно и является вот этой вот, ну, если хотите, частью жизни огромной армии охотников.
1: Ну, вы знаете, я бы еще на самом деле добавил, то есть для большинства обывателей даже представить себе трудно, какую роль охотники играли и играют в, скажем так, в зоозащите, о которой мы говорим. Многие представить себе не могут. Например, известные ученые, ну, мои учителя, там, да, там, Рюрик Львович Беме, там, Тихомиров Владимир Николаевич, они были одними из основателей первой красной книги, которая была. А они охотники были. То есть люди, которые действительно, вот как правильно Игорь сказал, что именно единение с природой чувствовали, что человек, который все время в природе, охотник, ученый, то есть он лучше всего это может действительно осознать, насколько что-то надо охранять. Поэтому здесь вот такую параллель-то вот здорово очень провести-то можно.
3: Но, к сожалению, люди не понимают, как можно совместить такие понятия, как охота и охрана природы. Вот они говорят, вот вы охотники такие-сякие, убиваете зверушек. Вот, хотя популярно, вы как не просто как охотник, а как ученый, как специалист, как доктор наук, вы можете объяснить?
5: Да, конечно. Это действительно поверхностный взгляд на это явление, еще раз, сложное явление, как охота. Здесь несколько позиций. Вы же недаром сказали, как они говорят, что вы же убиваете зверюшек. Дело в том, что вот среди охотников этот термин практически не используется. Мы не говорим, мы там убили утку или что-то. Вот нет
3: добыли,
5: этого.
3: Добыли, или взяли, да.
5: Взяли, или да. Подстрелили. И это не даром, потому что действительно охота, она заканчивается тем, что мы имеем добычу. Но все-таки вот этот сам процесс получения этой добычи, он занимает такую маленькую часть вот во всем этом процессе, что мы на это никто не акцентирует, нет этого ощущения. Но, во-вторых, мы должны понимать и такое явление, как охота и ее роль в охране природы. Вот смотрите, тут, опять же, много позиций. Первое – это связано с пониманием, как устроен живой мир. Дело в том, что он многоуровневый, и кроме такого явления, как особь, есть еще и более иерархически организованные явления, как популяции, как виды, как биоценозы, как экосистема в целом. И без всякого сомнения, вот в этой сложной взаимосвязи между различными организмами вот в этих системах есть определенные закономерности, которые поддерживают устойчивость этих систем. Вот если мы должны понимать, в чем механизм этих устойчивостей, в первую очередь это в поддержании связей, классические пищевые связи, растительноядный, хищник, то есть травоядный, хищник и там паразиты и так далее. Вот в этой цепочке взаимодействий должна быть определенная гармония, но она в кавычках гармония, которая поддерживала бы устойчивость. И у нас очень часто охотники выполняют роль регуляторов, регуляторов численности, и мы это не должны забывать. Я могу привести тысячи примеров. Если убрать охотничью составляющую в этих экосистемах, то мы получим значительно худший результат. То есть будет обеднен видовой состав, будет меньше численность многих видов, и нарушены будут эти связи. Но я хочу сказать, что это маленькая часть этих взаимодействий. Кроме регуляции численности, тут надо понимать, что есть вопросы, связанные с поддержанием определенных видов, которые желательны для человека. И охота выполняет эту роль тоже.
1: На самом деле, хороший пример, наверное, того, как воздействует на природу, это Йеллоустоновский парк, в котором, извините, белохвостый олень так размножился, когда не давали ему, что сейчас уже ученые американские, наоборот, говорят, давайте, стреляйте его, потому что он фактически уничтожил все системы, которые были рядом, то есть вытаптывание леса, почву, то есть когда регулировать его просто охотникам не давали. Примеров таких приводить можно, вот если мы с Игорем начнем, я боюсь, что передачи нам не хватит.
3: Вы знаете, Игорь Александрович, в одном из своих интервью я вам просто напомню, вы как-то сказали, что для охраны природы одной любви недостаточно, нужны знания. Это вот ваши слова. И тогда вы рассказали коллегам одну замечательную, на мой взгляд, историю, замечательную с точки зрения науки, поучительную историю, как один молодой человек на звероферме выпустил зверьков разных.
5: Да.
3: Вы можете... Да-да-да, это очень интересно. интересно, да, чтобы для понимания.
5: Да, я могу рассказать. Этих историй множество. И, собственно говоря, эта история, она реальная история. То есть это история, в которой люди реальные, у них и фамилии, имена, и они до сих пор живы. Картина эта была достаточно давно, и связана она была вот с каким явлением. Один молодой человек, он хороший человек, он по всем показателям хороший человек, он добрый, он отзывчивый, он любил природу, но вот эта вот любовь, она привела его к тому, что он устроился на звероферму рабочим. И в один момент, когда его оставили одного ночью, он открыл все клетки на звероферме и выпустил всех зверей. И вот он сам рассказывал, что он буквально улюлюкал, он был счастлив. Он, понимаете, он был счастлив, что он дал свободу этим животным, американским норкам, соболям, писам. Но вы понимаете, когда тысячи зверьков выбежали в окружающую среду и начали, как бы в кавычках, эту дикую жизнь, то к чему это привело? К огромным бедам. Первое, они в подавляющем большинстве погибли просто от бескормицы. Второе, они съели в округе все, что, буквально все, что шевелилось. От лягушек до, что могли поймать. Чтобы поймать полевку, конечно, достаточно их инстинктов, но все-таки этому надо учиться, и долго учиться, и они, когда молодые, они этому учатся, а в зверосовхозе они, естественно, ели то, что им давали. Но тут еще много бед. В первую очередь, это загрязнение, генетическое загрязнение среды, потому что даже вот эти вот американские норки, они скрещиваются с уже местными американскими норками. Но вы понимаете, что у нас там во многих местах обитает европейская норка, которая в Красной книге, которая редкая, которая исчезает, и в том числе из-за конкуренции с американской норкой, интродуцентом. Но даже если это лисы, которые тут же живут в этих местообитаниях, то лисы, которые жили в клетках, они другие с генетической точки зрения. Естественно, если кто-то остался жив после этого эксперимента и все-таки дал потомство в будущем, то эти животные имеют другую генетическую составляющую, чем те, которые были здесь ранее. Хорошо это или плохо? Конечно, любой биолог скажет, это, если хотите, биологическая диверсия. Вот это так надо расценивать, и я вам скажу, что во многих странах это не европейские, не азиатские, это в первую очередь австралийские, новозеландские, это американские островные экосистемы, они сильно пострадали вот от этого вмешательства, и там за такие деяния предусмотрена уголовная ответственность. Понимаете, это же не просто так, это ученые долго обсуждали, думали и понимали, насколько опасно генетически загрязнение через интродуцентов или же, вот как здесь, ввиду таких вот форс-мажорных обстоятельств. И в конечном счете, возвращаясь вот к этому молодому человеку, можно сказать, что вот его любовь вот к этому, к природе, вот если хотите, к жизни, она сыграла как раз в обратную сторону. Она привела к гибели, она привела к уничтожению элементов экосистем, к понижению устойчивости. И это не просто баловство какое-то. Поэтому прежде чем что-то сделать в природе, нужно, конечно, знание. И вот знание – это то явление, которое позволяет нам, понимаете, делать более эффективной природу. Для нас, конечно, но и для природы тоже, потому что мы убираем какие-то проблемные моменты, и охотники здесь играют роль.
2: Ни пуха, ни пера.
3: Вот в самом начале программы, кажется, Алексей такими мазками просто сказал, вспомнил, что еще в советские годы среди ученых, зоологов, биологов было очень много охотников. Игорь Александрович, а вот интересно, как сейчас, вот если брать молодое поколение ваших студентов или ваших коллег вообще, вот много среди них охотников?
5: Давайте так. Первое. Конечно, вот если взять 20 век, такое развитие, активное развитие науки, биологии, зоологии для нас интересной, и, может быть, вторую половину 19 века, то без всякого сомнения все крупнейшие зоологи, то есть орнитологи, тереологи и те люди, которые в будущем заложат основы экологии и охраны природы, они были охотниками. Здесь фамилии просто грандиозные, и Менсбер, и Формозов, и Михеев, и Наумов, и Кузякин, и многие-многие другие. Их можно конкретно о каждом поговорить и рассказать о их судьбе и о их замечательных достижениях, в том числе деле охраны природы. Ведь что собой представляла в те времена зоологическая деятельность? Конечно, это экспедиция, это огромное времяпровождение в дикой природе. И если ты не охотник, то, в общем-то, возникает ряд проблем, связанных и с крупными хищниками, потому что обычно, вы знаете, что все экспедиции, ну, они разные бывают экспедиции, но большинство из них в удаленных районах. Это и добыча еды, без сомнения, и, конечно, коллекционирование. Вот здесь мы должны понять, что зоология как явление, она всегда связана с тем, что у тебя в руках должен быть зоологический объект. Мы очень мало еще знаем о дикой природе. Вроде бы такие крупные мазки нам понятны, но вот детали еще далеко не ясны. И это связано и с популяционными вещами, и с миграциями животных, и с их жизнедеятельностью, чем они питаются, особенности их размножения, динамики численности. Все эти вопросы можно решить, естественно, когда ты имеешь в руках этот объект. Поэтому те ученые, и крупные ученые, и менее крупные, они почти все были охотниками. Ну, были исключения, конечно, я могу назвать замечательных, ну, просто бесподобных орнитологов, естествоиспытателей, ну, потрясающих людей, там, тот же самый Владимир Михайлович Галушин, профессор. Он демонстративно никогда не брал ружье в руки и даже писал об этом. Но он, во-первых, он занимался хищными птицами, и у него была рефлексия вот на это ужасное, на мой взгляд, ситуацию, когда в 50-х, 60-х годах, ну, вернее, до 60-х годов, во всем мире это было, когда хищные животные вообще представляли собой какое-то инородное тело в природе, как считали тогда. И еще раз, это не только в нашей стране, это во всех странах. И за хищных птиц, которых подстреливал тот или иной охотник, даже давали награду в виде премии и так далее. Потом уже, благодаря в первую очередь действию вот именно Владимира Михайловича Галушина, удалось объяснить, в том числе и охотничьему сообществу, о том, что так делать нельзя. Хищники играют свою роль в природе. И, конечно, их уничтожение приводит к большим бедам, последствиям через цепочку событий, потому что все это взаимосвязано. И он не был охотником. Не был охотником орнитолог Константинов Владимир Михайлович. Он занимался врановыми птицами. Ну, а так, в целом, я вам скажу, что подавляющее большинство остальных исследователей были охотниками. Сейчас обстоятельства другие.
3: А молодежь, студенты ваши?
5: Ну, вы знаете, их немного. Я сейчас говорю про тех, которые обучаются в высшем учебном заведении у нас, в педагогическом университете, по направлению биология, и которые позиционируют себя как зоологи. Их немного. Но я вам скажу, что во всех экспедициях, на учебных практиках, это те ребята, на которых я опираюсь в первую очередь. Но это удивительно. Это некая опора, потому что они знают куда больше, чем большинство других, даже умных ребят, хороших ребят, добрых, отзывчивых. Но вот у них есть какая-то такая особенность, которая заставляет их вот держать эту марку. Они молодые, но держать марку охотника. Во всем, начиная от том, как вот они себя ведут в лесу, просто ходят, в их выносливости, в их наблюдательности, в желании докопаться вот до деталей каких-то в поведении животных. Это вот первое. Ну, а есть еще и другие вещи. Ну, во-первых, понимаете, современная зоология, она теперь очень здорово переместилась в лаборатории, потому что это анализ генетических особенностей популяции, это происхождение видов, это вопросы зоогеографии и так далее. Все это можно изучать, собственно говоря, даже не выходя из лаборатории или из зоомузея. Поэтому тут вот такой жесткой связи нет. Да и к тому же, вы понимаете, вот современное образование, в нем очень много девчонок, просто вот девчонок, которые отличные зоологи. Ну вот они не охотники просто по... Да, потому что здесь вот половые отличия есть. И большинство девушек, хотя я знаю замечательных девчонок, которые вот страстные, любят охоту.
3: Охотятся, да. Охотятся. Я почему еще вспомнил студентов? Дело в том, что я не забуду реплику Алексея, который сказал как-то в одной из наших программ, что, слушай, говорит, ты представляешь, говорит, поступают на факультет охотоведения, говорит, 18-летние ребята и не понимают, что это такое.
1: Ну, так и есть, да. Вот Игорь сказал про экспедиции. Представить себе в какие-нибудь там, не знаю, вторую половину 20 века, чтобы в экспедиции, любые экспедиции, неважно, зоологические, геологические, географические, чтобы люди ехали туда, и у них не было кого-то из них охотников, и кто ехали без ружей. А сейчас буквально, в прошлом году, одна крупная компания рассылала, просто они искали охотников для сопровождения экспедиции, работы вахтовым методом. Именно для того, чтобы можно было от хищных зверей защищаться, от опасных. Людей в экспедициях нету, которые, собственно, могли как-то этим заниматься. Представить вот конец 20 века, чтобы такое было, чтобы кого-то искали именно зарабатывать тем, что ты просто охотник, это даже представить себе сложно.
3: Что ж, друзья мои, давайте сегодня завершим на этом. За интересной беседой время пролетело мгновенно, и я хочу поблагодарить моих гостей за этот разговор и за обещание продолжить его в ближайших программах. Нам есть еще что обсудить. А гостями в студии, напомню, были Алексей Беляков, журналист, писатель, биолог, опытный охотник и мой большой друг. Леш, спасибо тебе большое.
1: Спасибо за приглашение.
3: И Игорь Жигарев, заведующий кафедрой зоологии и экологии Московского педагогического государственного университета, да и к тому же страстный охотник. Игорь Александрович, с нетерпением будем ждать вас снова в гости.
5: Спасибо.
3: Спасибо большое режиссеру Юлии Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через одну неделю. Всем успехов и удачи.
2: Ни пуха, ни пера. Об охоте и не только.
4: В 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
8: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
9: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
10: Ходить на спектакль.
2: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
6: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
11: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
6: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Радио России. Слушай. Реклама. МЧ.

0: же назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
2: Реклама.
3: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Второй этап переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зять американского лидера Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским прошел в Киеве. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Около 100 тысяч человек приняли участие в общемосковском крестном ходе по оценкам МВД. Далее подробно. Второй этап переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским прошел в Киеве. В нем также приняли участие представители европейских стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». Ранее агентство «Укринформ» сообщило о завершении первого этапа переговоров Уиткофа и Кушнера с Зеленским в Киеве. Агентство «Рейтер» сообщило со ссылкой на источник, что советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и ФРГ приехали в Киев перед переговорами. Переговорщики США рассчитывают на дальнейший прогресс в усилиях по прекращению конфликта на Украине, передает агентство «Рейтер» со ссылкой на заявление, входящего в американскую делегацию зятя президента Соединенных Штатов. Как отмечает агентство, во время совместного выступления перед журналистами после завершения первого этапа переговоров, американский спецпредставитель Стивен Уиткоф отметил, что американская сторона была весьма воодушевлена ходом переговоров и назвал их содержательными и важными. Напомню, накануне в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Уиткофом и Кушнером. Она длилась около 3 часов. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Путин в ходе встречи дал оценку ходу военных действий в зоне СВО. По словам Ушакова, Уиткоф и Кушнер представили соображения американской стороны по поводу возможных путей урегулирования.
5: Это их уже 8-й визит в нашу страну. Американских представителей принял президент Владимир Владимирович Путин, и он в самом начале беседы публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков. И, конечно, передал наилучшие пожелания президенту Дональду Трампу, поблагодарив его за усилия в контексте украинского регулирования и искреннее стремление оказать содействие скорейшему выходу на взаимоприемлемые развязки.
4: Содержание диалога президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа зависит от продолжительности встречи, сказал помощник президента Юрий Ушаков в интервью автору информагентства «Вести» Павлу Зарубину. Так представитель администрации российского президента ответил на вопрос, будут ли обсуждаться все проблемные вопросы в ходе возможного диалога между двумя лидерами.

0: лидерами. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Нанесен удар по сухогрузу с военным имуществом ВСУ, поставленное Западом в Черном море, сообщили в Минобороны России. Сергей Лавров назвал обвинения в адрес России по БПЛА в Лейпциге началом настоящей войны. Перед началом Великой Отечественной войны немцы тоже закрывали свои дипломатические миссии, заявил министр иностранных дел России в интервью автору и ведущему информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.
1: Вызывают наших послов и в Бельгии, и в Германии, и еще там.
2: Но им же важен внешний эффект. Они решили, что еще одно происшествие можно свалить на нас. Лейпциг, аэропорт, нашли какой-то там дрон, сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. В общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей. Выгнали генеральное консульство из Бонна, объявили, что они разорвали соглашение. Русский дом в Берлине закрывают. Но я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали. И то, что эта игра абсолютно неприемлемая, ну, я думаю, это даже не надо долго объяснять. Они опять хотят войны. И все вот те заявления, которые делал Мерц о том, что он сделает Германию снова первой военной державой в Европе, они получают практическое воплощение. Он идет, ну, по сути дела, нам войну объявлять. И уроки истории не выучены совсем. Оказалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. И, мне кажется, российское руководство сделает соответствующие выводы.
1: А им что, жить надоело?
2: Я не могу влезть внутрь этих персонажей политических, которые волею судеб оказались на поверхности европейской политики. Но то, что в какой-то момент, надеюсь, не очень отдаленно, их смоет с этой вершины европейской политики, и все-таки народы Европы сделают правильный выбор, у меня больших сомнений, честно говоря, нет. Когда это случится, это другой вопрос, но, думаю, ждать осталось не очень долго.
0: Около 100 тысяч человек приняли участие в общемосковском крестном ходе по оценкам МВД. Торжественное шествие возглавил патриарх московский и всея Руси Кирилл.
3: Мы в этот раз имеем радость иметь в качестве главной святыни праздника икону Смоленской Божьей Матери. С этой иконой связаны и победа на Бородинском поле, перед ней молился Кутузов, и многие другие важные моменты нашей истории. И вот сегодня этот прославленный образ среди нас. И, конечно, мы должны в наших молитвах, обращаясь к Пресвятой Богородице, просить ее о том, чтобы ее покров простирался над нашей Родиной.
0: Частицу мощей Дмитрия Донского сегодня доставили в главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» перед отправкой в зону СВО. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге продолжается программа 7-го тура. Калининградская «Балтика» в эти минуты принимает московский «Локомотив». Идет второй тайм, 62-я минута, и пока что ничья 0-0. Московская «Динамо» сегодня со счетом 2-1 переиграла московский «Спартак». У «Динамо» мячи забили Ярослав Гладышев и Артур Гомес. У красно-белых отличился Данил Пруцев. На 72-й минуте за отмашку по лицу защитнику «Спартака» Александеру Джику был удален нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Он впервые получил красную карточку в чемпионате страны. Оренбург и Акрон сыграли в ничью 2-2, а махачкалинская «Динамо» обыграла московскую «Родину» со счетом 2-0. Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 4-2, 3 очка у хозяев набрал Сергей Толчинский. Шанхайские «Драконы» обыграли «Нефтехимик» в овертайме со счетом 5-4. Автором победной шайбы стал нападающий «Шанхая» Дмитрий Яшкин. Женская сборная России по водному поло победила Австралию в матче за третье место на чемпионате мира в формате 4-4 в хорватском Дубровнике. Игра завершилась со счетом 3-0, и чемпионат мира впервые проводился в формате 4-4. Сборная России заняла 3-е место в медальном зачете всемирных игр кочевников, которые прошли в Киргизии. Российские спортсмены завоевали 34 медали – 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых. Победителем медального зачета стала сборная Киргизии. 2-е место занял Казахстан. На этом о спорте все. До встречи.
5: Погода.
0: Завтра, в понедельник, 7 сентября, в Хабаровске плюс 23, плюс 25, переменная облачность, вечером пройдет дождь. В Красноярске плюс 18, плюс 20, малооблачно, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 14, плюс 16, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. В Краснодаре плюс 21, плюс 23, переменная облачность, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 12, плюс 14. В Москве облачно, с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем в столице плюс 11, плюс 13.

0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presents Historicum.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». 6 веков назад в суровых северных местах на Соловецких островах создавался, образовался, родился монастырь. 3 монаха – Зосима, Герман и Савватий. Они пришли из разных мест, кто-то из Кирилло-Белозерского монастыря на Вологодчине. Вот они, значит, пришли с целью. А с какой целью? Мы сейчас узнаем нашего гостя. Мы сегодня работаем на прямой связи со студией в Архангельске, и там в этой студии наш уважаемый гость Василий Николаевич Матонин, очень известный в Архангельске и на Соловках, очень известный человек, краевед, знаток. Василий Николаевич, добрый день, здрасте.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Итак, давайте вот попробуем к истокам. 6 веков назад, 600 лет назад, зачем? В России много прекрасных, скажем так, удобных для жизни мест, где создавались, строились монастыри, и успешно они, так сказать, выполняли свою миссию и просветительскую, и духовную, и какую угодно. Почему вот этот вот очень суровый, требующий от людей мужества, сил, терпения, физических сил, наконец? Почему именно Соловецкие острова?
2: Монастыри возникают не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Первые монастыри появлялись на севере Африки, в Нитрийской пустыне, в Фиваиде, там, где жить невозможно, потому что монахи стремятся к инобытию. И первые монастыри появлялись как ответ на обмерщение христианства, как ответ на то, что христианство становится государственной религией. И север также осваивался не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Север первоначально в сознании русских людей воспринимался как пространство демоническое, но статус севера изменился инверсионным образом. Из места гибели, из предместий ада, север превращается в место спасения. Именно потому, что условия жизни здесь чрезвычайно трудные. Они благоприятствуют тому, что необходимо именно монахам, аскезой. Я думаю, что север, в принципе, изначально осваивался как ответ русской культуры на обстоятельства труднейшие, как выход из безвыходных ситуаций. И мы наблюдаем во времени новгородскую колонизацию, ростово-суздальскую колонизацию, позднее московскую колонизацию. Мы видим, как на север шли люди не благодаря, а вопреки, чтобы остановиться где-либо в пустынном месте и сказать словами одного из Давидовых псалмов: «Здесь мой покой, здесь вселюсь, яко изволишь ты». Была колонизация крестьянская, боярская, монастырская. В советской историографии именно на классовом характере колонизации ставился акцент. Но средневековый человек, по определению, человек глубоко религиозный, кто бы он ни был. Но если бояре приходили, ушкуйников посылали для того, чтобы взять Исаак и уйти, то крестьян привлекали свободные земли, а монахов – возможность спасения. Монахи приходили сюда навсегда. Один из основателей Соловецкого монастыря, преподобный Савватий, был монахом Кирилло-Белозерского монастыря. Но когда в монастыре стало как в миру, а в миру было как в аду, он ушел в еще более глухие места, на Валаам, а с Валаама в устье реки Вык, где познакомился с Германом, крещенным карелом. И Герман, который приходил на Соловки с рыбаками, рассказал Савватию о том, что это место очень благоприятно для спасения. Оно безлюдно, там много озер, там густые леса, дебри, где есть грибы и ягоды. И вот Савватий с Германом отправились на Соловки. Причем точно неизвестно на самом деле, какой это был год. Официальная дата возникновения монастыря, когда монастырь получил официальный статус, это 436 год. Ну, как бы то ни было, Саватий с Германом основали пустынь в месте, которое для жителей Карельского берега было священным. Дело в том, что Соловки известны людям еще с эпохи мезолита. Но для жителей Беломорья мы не знаем, кто это были этнически. Возможно, это были протосаамы, предки исторических саамов. Еще в глубокой древности люди приезжали на Соловки для того, чтобы хоронить здесь своих сородичей, по одной из версий Анатолия Александровича Куратова, известного историка, археолога. Но как бы то ни было, Соловки сохранили крупнейшее в Северной Европе неолитическое святилище на Большом Зайцком острове. Это каменные курганы, лабиринты и другие мегалитические сооружения. То есть Соловки – это священный остров, это кладбище. И в сущности появление монастыря на кладбище очень логично, потому что, по слову Игнатия Брянчанинова, монахи – это неотпетые мертвецы, для которых мир – истинная вдовица.
1: Вы употребили в начале нашего разговора замечательное слово «инобытие». Вот особенно сейчас существование современного человека – это абсолютная противоположность инобытию. Я даже, честно говоря, рискну предположить, что обитатели современных монастырей, наверное, тоже живут не в том ритме, в котором жили основатели Соловецкой обители. Климат суровый. Да, прекрасно, лес, ягоды, грибы, наверное, рыбаки, там есть возможность пропитания, голодом не будешь, как говорится, голодовать не станешь. Но сурово все равно.
2: Дело в том, что Саватию пришлось остаться на зиму без продуктов. Преподобный Герман отправился за продуктами на материк, а вернуться уже не мог, потому что начались шторма. И Саватий остался зимовать без продуктов. И есть одно из соловецких чудес, когда пришли к преподобному Саватию два ангела, а может быть, это были зверобои, которые оставили продукты, благодаря которым он
1: прозимовал,
2: пережил зиму. То есть Соловки – это место особое. И вы знаете, остров как таковой в представлениях разных народов – священный центр потустороннего мира.
1: Остров вообще как географическое понятие?
2: Да, остров как некое географическое понятие. Это уже инобытийное пространство, поскольку море – это и стена необоримая, да, то есть это и крепостная стена, море защищает от врагов, от неприятеля, а с другой стороны море само по себе олицетворение смерти. Кстати говоря, слово «море» восходит к индоевропейским глаголам умирания – «мор-мер».
1: Мор, да.
2: Дело в том, что Саватий вынужден был уехать, прочувствовав приближение смерти. На материк уже после смерти Саватия появляется еще один человек, стремившийся к пустынножительству, преподобный Зосима. Зосима был уроженец Абанежья, села Толвуя, по-видимому, сыном священника. Монастырь уже возникает в значительной степени благодаря преподобному Зосиме, получает официальный статус. И основными занятиями соловецких монахов становятся морские промыслы. То есть это был морской монастырь, и таковыми промыслами были прежде всего рыболовство, солеварение и зверобойка, охота на гренландского тюленя, кольчатую нерпу. И дело в том, что когда монастырь получил официальный статус, власть переходила от Новгорода к Москве, и новгородские бояре, уже не имея возможности в полной мере осваивать те земли, которые им формально принадлежали в Беломорье, жертвовали эти земельные владения Соловецкому монастырю, собирая богатство на небе и, возможно, надеясь на то, что при благоприятных обстоятельствах эти вотчины вернутся к ним. Таким образом, Соловецкий монастырь становится крупнейшим землевладельцем на русском севере. И постепенно возрастают земельные владения Соловецкого монастыря. И увеличивается его значение, государственное значение. То есть монастырь становится форпостом на северных рубежах русского государства. Там, где на Кольском полуострове ныне проходит граница с Норвегией, по реке Печенге проходила граница земельных владений Соловецкого монастыря на севере. У монастыря появляется свой флот, монастырь становится не только хозяйственным, но и прежде всего духовным, военным, культурным центром всего русского севера.
1: Василий Николаевич, вы такие перечислили занятия, которые предполагали развитие и в дальнейшем придание статуса государственного монастырю Соловецкому, строить корабли, чтобы добывать рыбу морского зверя, строить, собственно, монастырь каменный, да? Для этого нужны были рабочие руки. Вот приехали сначала несколько человек, А потом, откуда вот это появилась, скажем, армия людей, которые были судостроителями, строителями, добытчиками? Откуда эти люди пришли?
2: Основной контингент рабочей силы монастыря, помимо того, что каждый монах имел трудовое послушание, как говорили, труд, стаж и молитва, это прежде всего монастырские крестьяне, то есть крестьяне, которые жили в земельных владениях монастыря. Они не были крепостными, но они находились в теснейшей связи с жизнью монастыря. Это трудники, это работники по обету, люди, которые работали бесплатно, пользуясь от монастыря едой и одеждой, решая тем самым свои духовные проблемы, спасаясь таким образом. И это казаки. Казаками называли вольно-наемных работников. И поэтому монастырь формировался как мужицкий монастырь, как поморский монастырь, как центр Поморья. Я бы даже сказал, что идея, которая характеризует русский север, а это понятие появилось благодаря архангельскому губернатору Энгельгарду, Поморье и Соловки – это суть явления одного и того же порядка. Если русский север можно представить в виде мирового круга и как северо-западную границу русских земель, то Поморье – это уже экзистенциальная граница, потому что занятия поморов были чрезвычайно опасны. Белое море – трудное для мореплавания море, не случайно скандинавы называли его Гантвиком. Ну, а Соловки – это уже духовная граница. Гантвик – залив чудовищ. То есть, я бы так сказал, здесь, на севере и в Поморье реализуется идея, это такая идеологема, идея перехода, как перемещение в пространстве, идеал преображения и идеология, принимающая различные формы маргинальности, оппозиционности. То есть, мотивы перехода, они всегда возводятся на уровень экзистенциальной жизни и смерти. То есть, нужны достаточные мотивы для того, чтобы человек стал монахом, или для того, чтобы человек снялся с места и ушел не весть куда, на север, а север – это место заведомо опасное. Идея перехода, идеал преображения, идеология с различными формами маргинальности и оппозиционности. Вы знаете, что меня волнует и особо кажется значимым по отношению к Соловкам? То, что здесь реализуется вот идея пограничности, что ли. Причем во всех планах, и в плане географическом, и в природе, и в жизни людей. То есть Соловецкие острова находятся на границе Балтийского кристаллического щита и Среднеевропейской платформы, на границе глубоководной и мелководной частей Белого моря, на границе России и Карелии. И вот эта пограничность, она во всем. И она рождает определенный тип ментальности. То есть что свойственно людям, осознающим себя на краю бытия? Ну, во-первых, они ставят перед собой вопросы предельного уровня, вопрос гибели и спасения, смысла человеческой жизни. Граница располагает к размышлению, к рефлексии о вечном. Человеку, находящемуся в предельных обстоятельствах, очень легко представить себя по ту сторону бытия. Граница – это место, где явления, выдвинутые на передний план своего существования, являют себя в наиболее яркой, эксплицитной форме. И вот это во всем, это в характерах людей, это в истории проявляется, в архитектуре. Но это предмет особого размышления, простите за затянувшийся монолог.
1: Это, вы знаете, это прекрасно, я слушаю вас с восхищением, правда. Потому что мой не вопрос, а, может быть, утверждение более простое, которое я хотела высказать, идеи северного человека. Вот это моя старая такая любовь. Мой отец родом с Вологодчины, и вот эта северность, что ли, она у нас в таком семейном, что ли, характере. И когда мы говорим о, скажем так, ну, назовем их условно, северных людях, это прежде всего люди свободы. Вот все то, что вы так здорово и так умно сейчас изложили, я бы вот коротко сказала, это люди свободные всегда. Недаром там не было крепостного права, крестьяне были государевы. Допустим, отец мой, ну и предки его, вот, которые жили в деревне, которую потом затопили во время строительства Беломор-Балтийского канала, деревня Орлова, они были рыбаки и рыбу поставляли прямо к царскому столу. Это были, так сказать, особые люди, доверием государства пользовались. Люди северные, они правда, они, не знаю, может быть, это не совсем справедливо по отношению к другим, но они другие. Вы правильно сказали, это другой характер, это другое понимание того, что за гранью, понимание своей... Вот вы употребили слово «маргинальный», но ведь это, наверное, в таком смысле даже, может быть, не отрицательным, а просто некоторая инаковость такая, да? Вот не такие мы, как все. А еще я хотела... Вы говорили об архитектуре. Вот, например, Кирилл Белозерский монастырь славен своей красотой. Есть еще другие множество монастырских строений и комплексов в России, необыкновенно красивых. Как бы вы определили архитектурную особенность Соловецкого монастыря?
2: Я сначала хотел бы два слова сказать о Кирилло-Белозерском монастыре и о его значении. Дело в том, что Северная Фиваида возникала именно вокруг Кирилло-Белозерского монастыря. Северная Фиваида как место, имеющее особую святость, как цепь монастырей. Архитектура – это то, что свидетельствует о смыслах, о вкусах, о потребностях людей. Особенности соловецкой архитектуры, в частности, в памятниках XVI века, это трапезный комплекс Успенской церкви, это Спасо-Преображенский собор, в конце XVI века крепость вокруг монастыря каменная была построена. Так вот, это сочетание различных школ, то есть, прежде всего, Московской архитектурной школы и Новгородской архитектурной школы. Каменное строительство началось при настоятеле Соловецкого монастыря Филиппе Калычеве. Он пригласил новгородских здателей, новгородских мастеров, но, видимо, и сам участвовал в строительстве, поскольку был по рождению Феодором в миру, новгородским боярином. Мы видим сочетание школ. И во внутреннем устроении этих храмов, этих палат, и в их внешнем облике. И вы знаете, вот это особенно значимо, потому что граница, она являет себя именно в сочетании несочетаемого. Вот мне кажется, особенность севера именно в этом сочетании несочетаемого. Дело в том, что север уже осваивался из разных княжеств. И я еще помню, в 80-е годы настолько различны были диалекты людей, населяющих северные деревни, что говорили иной раз в одной деревне, скажут, в другой не поймут. А на севере Россия познает сама себя, Россия соединяется с собой, понимаете, сходится. И вот этот угол, в котором все сходится, он указывает на Соловки, как на территорию, где явления, свойственные России и русской культуре, являют себя в образной и символической форме. Это, в частности, обусловлено и тем, что Соловки – остров, а на острове все те процессы, которые происходят в стране, они предстают словно бы под увеличительным стеклом, они приобретают видимое символическое образное значение. Не случайно говорят сначала на Соловках, потом в России. И не случайно в минуты и в годы смуты Соловки на горизонте русской жизни вырастают, как острова гибели или спасения.
1: Вернемся опять к сегодняшнему дню, к сегодняшней ни на что, даже на нашей памяти, не похожей жизни. Мы каждый день изумляемся чему-то тому, чего не было вчера. Я имею в виду там технологии, скорость нашего существования, изменение нашего быта и бытия. И вот, значит, Соловки теперь еще и в известном смысле такое место, любимое туристами, паломничество всякого и религиозного, и, так сказать, любопытствующих, и любящих, и интересующихся. Как говорится, люби и знай свой край. Как вам кажется, вот эта сегодняшняя жизнь, она никак не отпечатывается вот на всем том огромном, великом, пограничном, что хранят в себе Соловки? Или все-таки это неизбежно? Все равно отпечаток сегодняшней жизни, современности, и даже обычно говорят, а что же вы хотите? Не надо отгораживаться, надо жить, так сказать, в ногу со временем. Надо ли на Соловках?
2: Эта проблема приобретает особое значение по отношению к реставрационным работам и по отношению к нашим техническим возможностям все побелить, стены побелить, траву покрасить и все сделать так, как мы представляем. А наш духовный уровень оставляет желать лучшего. То есть мы, обладая очень большими техническими возможностями, порой беремся с энергией за дело так, что уже по-своему преобразуем пространство. А дорого именно сохранение того, что есть. Пусть это будут руины, но это будут подлинные руины. И кроме того, конечно же, всегда меня как-то глубоко печалит наличие тяжелой техники на острове. Соловецкая природа – нежная природа. Да и что там, сам по себе Соловецкий остров, сколько там, 218 квадратных километров. Поселок, множество автомобилей. А я помню, дороги были еще мощеные, валунами. Красивые очень, естественно вписывающиеся в ландшафт. Дороги на валунном основании 16 века. Да куда ни посмотришь, баня. 1717 год. Америки не было, а баня была уже вот такая белецкая валунно-кирпичная баня, которая еще 80-е годы нашего века работала.
1: Стояла, да?
2: Посмотришь, дорога 16 века, а выглядит она уже совсем не так, какой была первоначально. Ну, а кроме того, ну, когда появляются средства значительные, то возникает соблазн их освоения, да, со всеми вытекающими отсюда последствиями, известными нам.
1: Когда вы говорите о тяжелой технике, автомобили, понятно, ну, куда без них-то теперь?
2: А вообще на Соловках надо ходить пешком. Пешком. Это место, где... Это Антиминс, понимаете? То есть это место, заполненное костями людей. Это кладбище. Как изначально было, да, в эпоху неолита. Как при монастыре было кладбище. Поэтому не все действия уместны на Соловках. И какие-то действия вполне понятные в миру, за пределами острова, уже на Соловках, в монастыре и территории, которая печально известна как лагерь, да и во времена монастыря 16 века Соловки были государственной тюрьмой, многое уже выглядит не так, как нам хотелось.
1: Соловецкий лагерь особого назначения, да. И есть ли много ваших единомышленников в этом смысле, людей, которые полагают, что... Ну, заповедником должны стать Соловецкие острова в полном смысле этого слова. Вот заповедно. Или мы тут, как говорится, вступаем в неравный спор, повторю, с этого я начала свой вопрос, неравный спор с современностью, с ее вихрями враждебными по отношению к первозданной природе и всей той обстановке, той ауре, о которой вот вы так прекрасно рассказываете.
2: Безусловно, единомышленников есть и немало. Это наши друзья, товарищество Северного мореходства, это общественная организация, которая создала морской музей, общественный музей на Соловках. Мы уже 25 лет издаем альманах «Соловецкое море». Я думаю, что Соловки должны быть открыты для людей разных, потому что наше общество очень разное. Есть люди религиозные, есть нерелигиозные люди. Есть те люди, которых привлекает, прежде всего, тема лагеря на Соловках, которые хотят увидеть там следы или какие-то свидетельства о своих дедушках, бабушках, которые прошли через Соловецкий лагерь. Кроме того, это еще место славы Северного флота, да? Это место, где была школа Юнг, или Юнгов, как ее называли.
1: Юнг,
2: это место,
1: да,
2: где,
1: да,
2: был,
1: да,
2: учебный отряд, база Северного флота. Это тоже история. Пусть разные люди приезжают на Соловках, но вопрос в том, как себя вести на Соловках. Вот в чем дело. Интересно то, что нередко появляются люди, их немало, которые в лес ходят не столько за тем, чтобы собирать ягоды и грибы, сколько собирать мусор. Волонтеры приезжают мусор собирать. Если в лесу где-нибудь на материке ты бросишь бутылку, там, пакет, и он растворится со временем, хотя полиэтилен переживет не одно
1: поколение. Не растворяется,
2: поколение, как не растворяется, да. Но как бы то ни было, это незаметно. На Соловках любой след оказывается заметен, тем более, что тысячи людей проходят через эти острова. И вы знаете, идет очень большая работа в монастыре. Вот вы представьте праздник, да, и причащаются где-то около 500 человек, а перед этим каждый исповедуется. Это же какая работа важная для людей, для культуры, для страны. Это удивительно.
1: Вот мы рассказали с вашей помощью, точнее, только с вашей помощью рассказали удивительные факты из истории Соловецкого монастыря. 600 лет ему отмечается в нашей историографии. Это широко отмечается разными всякими способами. Хотелось бы, чтобы эта дата отмечалась уважительно, так же, как хотелось бы, чтобы уважительно и бережно вели себя люди, которые приезжают поглядеть на это чудо. Русский Север. Спасибо вам большое, Василий Николаевич. Напомню, в нашей сегодняшней передаче в проекте «Настоящее историческое» из Архангельской студии принял участие Василий Николаевич Матонин, краевед, историк, член Союза писателей России и патриот, ну, не знаю, слово такое, Соловецких островов, Соловецкого монастыря. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
0: Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Нашу сегодняшнюю встречу начнем с песни в исполнении группы «Моральный кодекс». Материал о ней под заголовком «Моральный кодекс строителя капитализма» появился в августовском номере журнала за 1992 год. Группа в то время только набирала оборот, но уже тогда было ясно, что «Моральный кодекс» — явление яркое и неординарное. Группа «Моральный кодекс», песня «Дети лета», музыка Николая Девлет-Кильдеева, слова Павла Жигуна.

0: Группа «Моральный кодекс», песня «Дети лета», музыка Николая Девлет-Кильдеева, слова Павла Жигуна. Журнал «Кругозор», август 1992 года. На сегодняшний момент в составе группы работают лишь два участника ее золотого состава – вокалист Сергей Мазаев и клавишник Константин Смирнов. Что касается бывших участников «Кодекса», автор музыки, композитор и один из лучших гитаристов нашей страны Николай Девлет-Кильдеев изредка выпускает сольные альбомы в составе своей группы «Стратосфера», исполняющей музыку в стиле серф, а также пишет музыку для кино, иногда для сказок, автором которых является его бывший коллега по группе «Моральный кодекс» бас-гитарист Александр Солич. Барабанщик Юрий Хэн-Кистенев посвящает свое время любимому занятию – рыбной ловле. «Моральный кодекс» — это сейчас абсолютно другая группа, но большинство песен в ее репертуаре — это проверенная временем классика кодексовского жанра, который сами участники коллектива когда-то иронично называли «танцевальный рок-н-ролл» и «диско-рок».
1: Наш друг Кругозор.
0: О альпинизме журнал писал не раз на протяжении всей своей истории. Начало этому положил один из основателей «Кругозора» Юрий Висбор еще в 60-е годы. В августе 1981 года в «Кругозоре» вышел материал «Перед штурмом Эвереста», посвященный подготовке советских спортсменов-альпинистов к историческому событию – восхождению на вершину мира – на Эверест. 1829 год. Кабардинец Килар Каширов взошел на вершину Эльбруса – 5642 метра. 1923 год. Первое в СССР массовое восхождение. Покорен Казбек. 5033 метра. 1928 год. Первая экспедиция Академии наук СССР на Памир. До высоты 6000 метров. 1929 год. Покорен пик Ленина. 7134 метра. 1933 год. Экспедиция на высочайшую в СССР вершину. Пик коммунизма. 7495 метров. По склону горы медленно поднимаются альпинисты. У каждого за плечами тяжелый рюкзак. Высота большая, воздух разряженный, дыхание становится учащенным. Шаг медлен и короток. Всего каких-то несколько сантиметров, но эти сантиметры ведут вверх. Туда, к мечте, к вершине Эвереста. Весной будущего года, в мае, начнется восхождение группы сильнейших советских альпинистов на высочайшую на Земле гору. 8848 метров над уровнем моря. Те, кому выпало совершить этот подъем, готовились к нему годами. Готовились, покоряя вершины Памира, Тянь-Шаня, Алтая. Эти горы считаются одними из самых труднодоступных в мире. Все участники экспедиции прошли великолепную школу скалолазания. Все до единого, вплоть до начальника экспедиции, профессора Евгения Игоревича Тамма. Но штурмовыми четверками доверены руководить лучшими из лучших – чемпионам СССР – Эдуарду Масловскому, Валентину Иванову, Ервинду Ильинскому. Однако Эверест – это ведь не просто самая высокая гора в мире. Она будто создана для испытания сильнейших. К тому же истинный покоритель вершин идет своим непротаренным путем, выбирает свой маршрут, подчас более трудный, чем пройденный предшественниками. Эверест коварен, поэтому нельзя допустить ни малейшей промашки в подготовке экспедиции. Мы уже провели разведку. В прошлом году альпинисты поднялись на склоны вершины мира до высоты 6500 метров по труднейшему разорванному ледопадом леднику Кумбу и наметили маршрут, утвержденный в дальнейшем Министерством туризма Непала. Альпинист – это своего рода многоборец. Для совершения восхождения на Эверест необходимо будет подниматься с рюкзаком, вес которого около 20 килограммов. Уметь преодолевать крутые снежники, ледяные обрывы, отвесные скальные стены, ледопады. А горы-то еще ведь таят в себе неисчислимое множество разного рода сюрпризов и опасностей. Здесь надо быть и тактиком, то есть уметь выбрать и время, и метод для прохождения тех или иных участков, и соответствующее оборудование. На 8-километровой высоте кислорода не хватает, и когда идешь, если есть такая возможность, то сердце бьется так, словно бежишь во весь опор. Поэтому кислородные аппараты – очень важная деталь экипировки альпинистов. В заоблачной выси ураганные ветры сопровождаются чрезвычайно низкой, иногда до 50 градусов ниже нуля температурой. Вот тут-то и выручат пуховые костюмы. И, конечно, очень помогут портативные радиостанции, которые будут в экспедиции. База, промежуточные лагеря, самый высокий штурмовой лагерь, идущие по маршруту группы в любой час, в любую погоду, будут связаны между собой по радио. А внутри групп надежная альпинистская веревка не только обеспечит безопасность восходителей, но и послужит им связью. По ней определяют, что с товарищем. Надо будет доставить к Эвересту продукты питания, километры веревок, крючья и еще многое другое, только самое необходимое оборудование. Всего же наберется до 9 тонн веса. Экспедиция начнет свой путь из Москвы в начале марта 1982 года, затем уже на Эвересте подготовит весь маршрут, организует промежуточные лагеря, и потом из последнего лагеря наши штурмовые четверки по очереди пойдут на покорение вершины мира. Сейчас, за месяцы до штурма, каждый из его участников нетерпеливо ждет счастливого часа начала восхождения к мечте. на Эверест. Михаил Иванович Ануфриков, ответственный секретарь оргкомитета «Эверест-82», заслуженный мастер спорта СССР. Конец цитаты. На звуковой странице звучит фрагмент пластинки с записью голоса академика Николая Петровича Горбунова, датированная 1935 годом, запись участника покорения пика коммунизма и рассказ ветеранов советского альпинизма, старшего тренера экспедиции на Эверест, Анатолия Георгиевича Овчинникова и заслуженного мастера спорта СССР Михаила Ивановича Ануфрикова.
2: Я ставлю на проигрыватель старую-престарую пластинку, выпущенную еще в 1935 году.
3: Слово начальник.

Двое. Товарищ Абалаков и я. 4 куска сахара и 1 леденец. Вот была моя порция за этот день. На каждый шаг мы делали 4 дыхания. Шаг. Шаг. Каждые 10 шагов мы...

0: своя порожена к пальцам.
1: Вместе со мной эту историческую запись слушают ветераны альпинизма. Анатолий Георгиевич Овчинников, тренер участников будущей экспедиции на Эверест и ответственный секретарь этой экспедиции Михаил Иванович Ануфриков.
2: В 1933 году в экспедиции, руководимой Горбуновым, на пик коммунизма, известный в дальнейшем один из сильнейших альпинистов Советского Союза Евгений Абалаков взошел на вершину. Недостаточный опыт высотных восхождений не позволил подняться туда недостаточно тренированным, акклиматизированным участникам. Евгений Абалаков, когда заболевший горной болезнью Горбунов остался в палатке, не дойдя 300 метров до вершины, в одиночку поднялся на эту вершину, сделал зарисовки, пробыл на вершине значительное по тем временам время, около часа, и спустился благополучно вниз.
1: Предстоящее восхождение на Эверест в какой-то степени будет опираться на опыт покорителей пика коммунизма, да и вообще на опыт поколений советских альпинистов.
2: В войну я был в таком соединении, в партизанском. В Закавказье были созданы 16 ОГСО, отдельных горно-стрелковых отрядов, примерно по 300 человек каждый отряд. Эти отряды были брошены на перевалы. Перевалы ими были заняты, и ни один из перевалов, занятых этими горно-стрелковыми отрядами, так и не был занят немцами. Столкнувшись с нашими горно-стрелковыми отрядами, они были поражены, удивлены, и там был создан такой, что ли, миф о невозможности преодолеть перевалы, а наши бойцы носили у них звание «Грюнтойфель» – «Зеленые черти». Альпинизм сам по себе предусматривает коллективное восхождение и очень-очень дружное. Начнем с того, что альпинисты связываются веревкой. Наиболее распространенная связка – два человека. Так вот, эти два человека, они ведь связываются со всем. То есть, ежели один срывается, другой его должен застраховать. То есть, там настолько вот эта дружба становится такой обязательной, такой всеобъемлющей и непременной, что по-другому и не мыслишь. Вот на моем примере я больше всего ходил с Виктором Буслаевым, с которым и сейчас очень дружу. Дружба альпинистов, даже тех, которые ходят в одной связке или ходили в одной связке, эта дружба связывает альпинистов, пожалуй, покрепче, чем связывает их веревка. Найпрочнейшая альпинистская веревка. Так можно сказать. Вот этот самый Витя Буслаев удержал меня, когда я упал в глубокую трещину. Мы шли по леднику, так называемой верхней Цейский ледник. Трещины были засыпаны снегом, замаскированы. В группе первым шел я. Был я в связке с Буслаевым. И неожиданно, я не понял еще в чем дело, увидел, что мимо меня что-то движется голубое вверх. Сначала я не понял, что за телевизор такой, как мне показалось. А потом сообразил, что я лечу вниз. А это мимо меня движется голубая стена, гладкая ледяная стена трещины. И я только одно сообразил, видимо, большего я не смог успеть подумать о том, а какой же будет рывок, выдержит ли веревка. Потому что я лечу и лечу, и никак не могу остановиться. Как мне казалось, довольно долго. Но рывок был, хотя и сильным, но не таким, чтобы поломать ребра, что и бывает иногда. Я повис в трещине, дна которой совсем не видно. И вот эта уверенность в том, что мой товарищ умеет страховать, что он обеспечит безопасность, что я могу быть уверен в нем так же, как в самом себе, это создает такую обстановку уверенности, дружбы, чувства, я бы сказал, даже так восторга при покорении вершины, когда ты идешь в пургу, в непогоду, в мороз, в жару, на вершину, по труднейшему маршруту, но ты идешь в связке, которая способна преодолеть этот маршрут. Она вот любую часть этого маршрута, и отвесную стенку, и узкую щель, и нависшую скалу, карниз, все равно преодолеет. Вот это сознание укрепляет дружбу. И вот эта двойка и нами сейчас при подготовке к Эвересту рассматривается как элемент альпинистской единицы. Не отдельный альпинист, а альпинист с кем-то.
3: У нас сейчас отобран уже двойной состав участников экспедиции. Это лучшие альпинисты Союза. Они знают друг друга и по тем восхождениям, которые все совершали, и также по совместным восхождениям. Поэтому, в общем-то, такая сходимость имеется. Когда вы идете на высоте 7000 метров, то, значит, вы на каждый шаг делаете вдох и выдох. Вы идете очень медленно, а впечатление, как будто вы бежите 100 метров во всю силу. Очень мало воздуха. Естественно, вот это одна из тех трудностей, которые необходимо преодолеть участникам. Ну, у нас проводились тренировки в барокамере, и некоторые участники поднимались даже до высоты 11 тысяч метров.
0: Советские альпинисты перед штурмом Эвереста, журнал «Кругозор», август 1981 года. Как прошло восхождение на Эверест весной 1982 года, нужно рассказывать долго и обстоятельно, и в рамках одной нашей программы это сделать невозможно. Советую вам обратиться к материалам, которых в интернете немало. Добавлю лишь, что в декабре 1982 года тиражом 800 тысяч экземпляров в СССР был выпущен номерной почтовый блок с государственным флагом СССР, схемой маршрута первой советской гималайской экспедиции, совершающими восхождение советскими альпинистами и памятным текстом работы художника-графика государственных знаков Юрия Левиновского. Также в 1982 году для телепрограммы «Клуб кинопутешественников» Юрий Сенкевич выпустил фильм «Вершина», посвященный этой экспедиции.
4: Наш друг Кругозор.
0: В завершение нашей встречи обратимся к мелодиям и ритмам дальнего зарубежья. В августовском номере журнала «Кругозор» за август 1976 года вышла заметка «Семья Доули», посвященная ансамблю «Доули Фэмили». Вся история началась довольно прозаически. Импресарио Стэнли Лауден позвонил в Манчестер, где живет семья Доули, чтобы пригласить их на гастроли в Советский Союз, на ежегодный фестиваль «Золотая осень 75». На этом фестивале и состоялось знакомство советских любителей эстрадной музыки с английской группой, знакомство, надо сказать, весьма приятное. По английским масштабам успех Доули Фэмили в СССР просто фантастичен. Их аудитория составила 300 тысяч человек. А новогодний «Голубой огонек», в котором они приняли участие, собрал в системе Евровидения почти 500 000 зрителей. Семья Доули — это 7 молодых исполнителей: Энн, Джин, Фрэнк и Кэти Доули, Алан Боуген и Боб Уолш. Диапазон их творчества широк, от традиционного джаза Глена Миллера до современных ритмов. Это концентрация западного эстрадного искусства в собственной аранжировке. Одной из целей Стэнли Лаудена, по его словам, было доказать, что поп-музыка — это совсем не обязательно грохот и дикий вой полуобразованных в музыкальном смысле молодцев. И Лауден показал в Советском Союзе чистую, аккуратную, умную, как он выражается, музыку в исполнении коллектива с высоким музыкальным и артистическим уровнем. Я был в СССР трижды с певцом Робертом Янгом, который для советской аудитории стал первым живым исполнителем английской популярной музыки, говорит Лауден. Семья Доули продолжает такое знакомство. Работать с этими ребятами – просто одно удовольствие. Они молоды, талантливы. У себя дома в Великобритании музыканты выступают в лучших залах, а одна из их песен 3 раза в неделю звучит в популярной телевизионной передаче. В планах семьи Доули – расширение репертуара собственными песнями и накопление опыта в международных гастролях. Владимир Журавлев, конец цитаты. Материал «Семья Доули», журнал «Кругозор», август 1976 года. В завершение нашей встречи послушаем песню «Love and Friendship» — «Любовь и дружба» в исполнении ансамбля «Доули Фэмили». С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
6: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
7: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
8: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Ансамбль «Мзиури». Реклама.
9: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
10: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию, или же предлагают воспользоваться безопасностью?

0: 101. Покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
1: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В графике президента России Владимира Путина пока не запланирован телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом после визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. Российская армия продолжает наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов, попавших под лавину в Безингейском ущелье. Далее подробно. В графике президента России Владимира Путина пока не запланирован телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом после визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне Владимир Путин провел встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткофом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По итогам этой встречи помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что стороны подтвердили намерение продолжить личные контакты Путина и Трампа. Сегодня американские переговорщики в Киеве провели два раунда встреч. Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф заявил в воскресенье, что в Москве провел конструктивный и содержательный разговор и что российский лидер Владимир Путин всегда с уважением относится к переговорщикам из Соединенных Штатов. Уиткоф рассчитывает на проведение трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. По словам Уиткофа, президент США поручил создать мирный пакет, чем и занимаются его представители. И сказал, что о встрече представителей России и США и Украины по урегулированию будет объявлено в ближайшее время. Ранее сегодня подробности о встрече Владимира Путина с американской делегацией сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
4: Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись предохранением одних из самых главных нацистских преступников. Что бы я сказал? Состоявшиеся переговоры не ограничились обменом мнениями по урегулированию украинского кризиса. Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом, можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
3: Напомню, это был уже 8-й визит представителей Вашингтона в Россию. Пресс-секретарь президента России заявил, что сам факт встречи Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером говорит об укреплении атмосферы доверия на этом канале общения. Как рассказал Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, несмотря на то, что сейчас трудно оценить, насколько применимы для украинской и американской стороны договоренности, достигнуты ранее в Анкоридже, их ключевые элементы точно останутся в повестке дня. Песков также пояснил, что такое

0: Такой расширенный обмен мнениями обычно происходит именно в те моменты, когда глава государства считает необходимым направить своим собеседникам конкретные и важные мессенджи. Пострадавший из-за атаки ВСУ на рынок в Энергодаре умер в больнице, число раненых выросло до 9. Об этом сообщил мэр Максим Пухов. Погиб мужчина, который сегодня днем был тяжело ранен при атаке на рынок. Женщины с осколочными ранениями средней тяжести остаются под наблюдением врачей. Угрозы их жизни нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
1: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на рынок в Запорожской области. 6 сентября вооруженные формирования Украины, применив беспилотные летательные аппараты, нанесли прицельный удар по территории городского рынка Энергодара. Несмотря на присутствие на месте происшествия экстренных служб и очевидное нахождение там гражданских лиц, спустя непродолжительное время украинские вооруженные формирования нанесли повторный удар по тому же объекту. В результате произошедшего пострадали мирные граждане, их количество уточняется.
0: Российская армия продолжает наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом ВСУ, поставленным Западом в Черном море, сообщили в Минобороны России. Также российская армия нанесла удары БПЛА «Геран-4» «Сикер» по двум логистическим центрам в районах Николаева и Дачная Одесской области. В сегодняшней сводке ведомство также сообщило, что российские военные поразили транспортные объекты и места сборки дронов на Украине. В Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов, попавших под лавину в Безингийском ущелье. Снежная масса сошла с горы Межингри и накрыла группу из 15 человек. По уточненным данным, 2 человека погибли, 3 пострадавших уже эвакуированы в Нальчик, а судьба еще 10 туристов остается неизвестной. На место трагедии дополнительно направили 31 спасателя, включая специалистов Эльбрусского высокогорного отряда и Республиканской службы спасения. Работы серьезно затрудняет сложный горный рельеф и сохраняющаяся лавинная опасность. С наступлением светлого времени суток 7 сентября к поисковой операции планируют привлечь вертолет Ми-8, сообщили в МЧС региона. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Екатерина Бредина, здравствуйте. Московская «Динамо» со счетом 2-1 переиграла «Спартак» в матче 7-го тура чемпионата России по футболу. У «Динамо» голы забили Гладышев и Гомес, у «Спартака» отличился Пруцев. Махачкалинская «Динамо» обыграла московскую «Родину» со счетом 2-0. Мячи забили Гамит Агаларов и Хусем Мрезик. На 8-й минуте нападающий «Родины» Герман Анукха получил красную карточку. Оренбург и Акрон сыграли в ничью 2-2. Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебро на международном турнире серии «Челленджер» в Токио. Спортсменка во время проката произвольной программы исполнила четверной лутца. Первое место заняла японка Мао Шимада. Третьей стала россиянка Анна Фролова. Ранее Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали вторыми в танцах на льду. В спортивных парах победили Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Российские дзюдоисты стали серебряными призерами юниорского чемпионата Европы в Черногории. В финале турнира спортсмены уступили команде Франции со счетом 3-4. В решающем матче сборную России представляли Айшат Алиева, Адемиркан Тамбиев, Ксения Занозина, Карим Ягафаров, Татьяна Цветова и Абдурахман Бикеев. Обладателями бронзовых наград стали сборные Грузии и Украины. Сборная России заняла 3-е место в медальном зачете всемирных игр кочевников, которые прошли в Киргизии. Российские спортсмены завоевали 34 медали – 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых. Победителем медального зачета стала сборная Киргизии. 2-е место занял Казахстан. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Погода.
0: Завтра, в понедельник, 7 сентября, в Магадане плюс 8, плюс 10, облачно, временами дождь. В Новосибирске плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Казани плюс 16, плюс 18, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 12, плюс 14. В Москве облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Днем в столице плюс 11, плюс 13.

0: первое осеннее воскресенье мы открываем новый концертный сезон в нашей программе. Мы подумали, друзья, что это открытие должно быть настоящим, праздничным, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Сегодня мы будем слушать трансляционную запись из этого потрясающего зала. Это запись выступления Академического симфонического оркестра филармонии и саксофониста из Италии Федерико Мандельчи. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Здравствуйте, наши драгоценные любители и ценители серьезной музыки. Пока оркестр настраивается и к выходу на сцену готовится ведущий Александр Малич, я познакомлю вас с газетной заметкой, которая была опубликована в Ленинграде 100 лет назад. «Устроено все ладно. Ездить не надо. День удобный. Накануне праздника и время подходящее. Концерт бесплатный. Иди, кто хочешь». То музыку не только в пивной и в чайной признают. Так рецензент описывал реакцию публики на концерт филармонического оркестра в 1926 году, который не попал в афишу, но отразился сразу в нескольких газетных заметках. О музыкальных именинах Путиловского завода читаем в ленинградской прессе вековой давности. Полосами света ощетинилось из всех окон здание бывшей Путиловской церкви. 2000 человек уже разместилось внутри, а кругом еще толпы. Билеты разыгрывались, таков интерес к концерту. Еще бы! В гости к Путиловцу пожаловала сама филармония с народным артистом Глазуновым во главе внушительной армии оркестрантов. На дирижерское место всходит Глазунов. «Интернационал». По окончании концерта приветствие от завкома и от правления клуба народному артисту Глазунову, правлению филармонии, оркестру. Глазунов отвечает. Снова приветствие, гул аплодисментов, крики, слова благодарности. Побольше таких вечеров. Начало положено крепкое. Сегодня, друзья, тоже будут аплодисменты, тоже будет звучать оркестровая музыка. Арно Бабаджаняна, его «Ноктюрн», и Леонардо Бернстайна, сюита из мюзикла «Версальская история». Концерт, который вы будете слушать, состоялся в Большом зале Петербургской филармонии 15 мая 2026 года. Аранжировки для саксофона с оркестром Роберто Граната.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. И друзья, спасибо вам большое, что вы сегодня оказались в филармонии. Послушаем с вами музыку, исполненную замечательным академическим симфоническим оркестром Петербургской филармонии. И, конечно, итальянским саксофонистом Федерико Мандельчи, хорошо знакомым петербургской публике. Ему вы будете аплодировать, когда он появится на сцене. Больше 20 лет назад он впервые здесь выступил на сцене Большого зала. И за это время в разных качествах мы его видели. И в качестве солиста, и в качестве дирижера. Кажется, даже в нашем абонементе был концерт, когда Федерико совмещал эти роли и играл на саксофоне, параллельно дирижировал оркестром. Но сегодня за пультом оркестра будет Петр Максимов. А начнем мы с «Ноктюрна» Арно Бабаджаняна. Вообще, говорят, что однажды Армен Джигарханян спросил у Бабаджаняна: «Арно, а как ты пишешь музыку?» Тот ответил: «Я ее не пишу, я ее слышу». И действительно, музыка Бабаджаняна красочная, яркая, всегда находила путь к слушателю и, конечно, к исполнителям. Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, София Ротару, Эдуард Хиль, многие-многие звезды советской эпохи исполняли песни на музыку Арно Бабаджаняна. С разными поэтами он работал, и с Андреем Вознесенским, и с Евгением Евтушенко, но больше всего с Робертом Рождественским, который в итоге и сочинил текст вот знаменитого «Ноктюрна» Бабаджаняна. Но, правда, здесь есть своя история. Дело в том, что Арно Бабаджанян написал «Ноктюрн» для фортепиано с оркестром уже в последние годы своей жизни, часто включал его в программу, причем сам выступал за роялем, сам солировал. И сын композитора вспоминал, что после одного из концертов к Бабаджаняну подошел Кобзон и сказал ему: «Давай попросим Рождественского, он напишет стихи на эту музыку, и это будет песней». Но Арно Рутюнович сказал, нет, эту вещь трогать не нужно. Вот когда меня не будет, тогда, пожалуйста, делайте с ней все, что хотите. Арно Бабаджанян скончался в 1983-м, а в 1984-м появилась вокальная версия «Ноктюрн». Наверное, многие ее помнят, но сегодня мы ее петь не будем. Нет. Сегодня мы с вами услышим «Ноктюрн» в аранжировке для саксофона с оркестром. Итак, на сцене Федерико Мандельчи и за дирижерским пультом Петр Максимов.

Как говорят биографы Леонардо Бернстайна, у него была одна проблема серьезная. Это то, что в сутках всего 24 часа. Он однажды написал: «Я хочу дирижировать, хочу играть на фортепиано, хочу писать для Голливуда, хочу сочинять симфоническую музыку и хочу преподавать, а еще хочу писать книги. И я думаю, что я все это могу делать очень хорошо, но не одновременно». И на самом деле удивительно, что примерно все это Бернстайну удавалось, потому что он объединил, конечно, любителей музыки и во фраках, и в джинсах, был крупнейшим популяризатором академической музыки, был первым американцем, который дирижировал Ла Скала, работал с Марией Каллас, записал все симфонии Бетховена, Малера и Чайковского, мюзиклы, музыка для телешоу и телешоу, конечно, голливудские саундтреки, все это Леонард Бернстайн, но для широкой публики он навсегда останется автором мюзикла «Вестсайдская история». Напомню, что в основе этого мюзикла, конечно, текст Уильяма, нашего дорогого Шекспира, но, естественно, все это было перенесено в Америку 50-х, вместо Вероны, окраины Нью-Йорка, вместо семьи Монтекки и Капулетти, враждующие банды подростков. В одной из них, из этих банд, коренные американцы, в другой – дети выходцев из Пуэрто-Рико. Но в остальном все примерно то же самое. Любовь, убийство, смерть, страсть. Ну, в общем, что я вам пересказываю, сюжет «Вестсайдской истории». Вы и так его хорошо знаете. Впрочем, даже если нет, это ничего не поменяет. Музыка замечательная и без либретто. Но важно, что Бернстайну предложили каким-то образом закончить хэппи-эндом, потому что так принято на Бродвее. Но он этого не сделал и настоял на том, чтобы все заканчивалось трагедией. И в результате это один из самых популярных мюзиклов в истории жанра. Итак, сюита из мюзикла «Вестсайдская история» в аранжировке для саксофона с оркестром. Пожалуйста.

Звучала трансляционная запись концерта, состоявшегося в Большом зале Петербургской филармонии 15 мая 2026 года. Музыку Арно Бабаджаняна и Леонардо Бернстайна исполнил Академический симфонический оркестр филармонии, дирижер Петр Максимов. Автор переложений для саксофона с оркестром Роберто Гранат. У нас есть еще несколько минут, чтобы завершить выпуск музыкой на бис. Французской полькой «В Павловском лесу» Иоганна Штрауса. Академический симфонический оркестр филармонии на этой записи дирижирует Алексей Ньяга. Программу к эфиру подготовили автор и ведущая Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова. Благодарим руководство Петербургской филармонии за предоставленную специально для нашей программы трансляционную запись концерта.

0: Серьезная музыка.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российская армия продолжает наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Сам факт встречи Владимира Путина со спецпосланником Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером говорит об укреплении атмосферы доверия на этом канале общения. 100 тысяч человек приняли участие в общемосковском крестном ходе по оценкам НВД. Далее подробно. Пресс-секретарь президента России заявил, что сам факт встречи Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером говорит об укреплении атмосферы доверия на этом канале общения. Как рассказал Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, несмотря на то, что сейчас трудно оценить, насколько применимы для украинской и американской стороны договоренности, достигнуты ранее в Анкоридже, их ключевые элементы точно останутся в повестке дня. Песков также пояснил, что такой расширенный обмен мнениями обычно происходит именно в те моменты, когда глава государства считает необходимым направить своим собеседникам конкретные и важные мессенджеры.
2: То, что публично теперь звучат слова, диалоги, мы их видим, означает ли это, может быть, какую-то степень чуть большего доверия, что ли, сторон друг к другу?
3: Сам факт, что встреча проходит, означает, что атмосфера доверия, по крайней мере, на этом канале общения действительно есть, она укрепляется. Но, как правило, появляется расширенная часть с обменом такими приветственными словами в тот момент, когда появляются те месседжи, которые глава государства считает необходимым послать.
1: Российская армия продолжает наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом ВСУ, поставленным Западом в Черном море, сообщили в Минобороны России. Также российская армия нанесла удары БПЛА «Геран-4 «Сикер» по двум логистическим центрам в районах Николаев и Дачная Одесской области. Военное ведомство опубликовало соответствующие кадры. Минобороны отметили, что особенностью применения для атаки БПЛА «Геран-4 «Сикер» является современная электронно-оптическая система наведения, которая позволяет дрону самостоятельно корректировать траекторию полета перед поражением цели. Владимир Путин в ходе встречи в Москве с представителями президента США Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером дал оценку ходу военных действий в зоне СВО. Он отметил успехи российской армии и выразил уверенность в достижении поставленных целей. Об этом по итоге беседы рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он назвал беседу Путина с американскими переговорщиками содержательной, конструктивной и откровенной. По словам Ушакова, Виткофф и Кушнер представили соображения американской стороны по поводу возможных путей урегулирования.
4: Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись предохранением одних из самых главных нацистских преступников.
1: Обсуждали также взаимовыгодные экономические отношения между Россией и США. Как отметил Ушаков, беседа продолжалась более 3 часов. Американцы пообещали использовать полученную в Москве информацию в ходе переговоров в Киеве. Новый этап переговоров спецпосланника президента США Стива Виткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским прошла в Киеве, передают РИА Новости. В нем также приняли участие представители европейских стран, сообщает украинский телеканал «Общественное». Ранее агентство «Укринформ» сообщило о завершении первого этапа переговоров

0: Уиткофа и Кушнера Зеленским в Киеве. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, что советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и ФРГ приехали в Киев перед переговорами. 100 тысяч человек приняли участие в общемосковском крестном ходе по оценкам МВД. Прихожане, архиереи, клирики городских храмов прошли от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Торжественное шествие возглавил патриарх московский и всея Руси Кирилл. По улицам города пронесли святыни РПЦ, чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери и мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского.
1: Мы в этот раз имеем радость иметь в качестве главной святыни праздника икону Смоленской Божией Матери. С этой иконой связаны и победа на Бородинском поле, перед ней молился Кутузов, и многие другие важные моменты нашей истории. И вот сегодня этот прославленный образ среди нас. И, конечно, мы должны в наших молитвах, обращаясь к Пресвятой Богородице, просить ее о том, чтобы ее покров простирался над нашей Родиной.
0: Частицу мощей Дмитрия Донского доставили в главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» перед отправкой в зону СВО. Они будут постоянно находиться в храме, и время от времени их будут привозить воинские части. Об этом рассказал на церемонии привнесения мощей председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Ненависский и Невинномысский Кирилл. Несколько фрагментов мощей были взяты из саркофага и помещены в ковчеги для поклонения верующих. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 7-го тура. Московская «Динамо» со счетом 2-1 переиграла «Спартак». Первыми забили красно-белые, отличился Пруцев, однако затем Гладышев и Гомес вывели московское «Динамо» вперед. На 72-й минуте прямую красную карточку получил Константин Тюкавин. Оренбург и Акрона сыграли в ничью 2-2. У хозяев отличились Гидеон Гузина и Алешандер Жезус. У гостей Дуду и Беншимол. Махачкалинская «Динамо» обыграла московскую «Родину» со счетом 2-0. Екатеринбургский «Урал» дома победил «КамАЗ» в матче 10-го тура первой лиги со счетом 2-0. «Урал» набрал 18 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «КамАЗ» на 17-м месте с 5 очками. «Металлург» дома обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги 4-2. 3 очка у хозяев набрал Сергей Толчинский. «Шанхайские драконы» на выезде обыграли «Нефтехимик» в овертайме 5-4. К середине второго периода «Нефтехимик» вел со счетом 3-0, но не смог удержать преимущество. Автором победной шайбы стал нападающий «Шанхая» Дмитрий Яшкин. Форвард Иван Морозов может продолжить карьеру в «Металлурге», сообщает «Спортэкспресс». «Спартак» и «Магнитогорцы» достигли предварительной договоренности об обмене прав на хоккеиста. Переговоры находятся на финальной стадии. В прошедшем сезоне 26-летний нападающий набрал 28 очков в регулярке. Женская сборная России по водному поло победила Австралию в матче за 3-е место на чемпионате мира в формате 4-4 в хорватском Дубровнике. Игра завершилась со счетом 3-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня, в понедельник, 7 сентября, во Владивостоке +21, +23, переменная облачность, без осадков. В Мурманске +5, +7, облачно с прояснениями, также без осадков. В Оренбурге +28, +30, переменная облачность, без осадков. В Пензе +16, +18, переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. В Краснодаре +21, +23, переменная облачность, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве +12, +14. В Москве облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Днем в столице +11, +13.

0: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
1: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
6: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
7: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
8: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
0: «Радио России». Главное радио страны. Радио России. История.
9: Российский радиоуниверситет.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы сегодня с вами отправляемся в 1613 год. Мы будем говорить о том, как же после русской смуты и благодаря чему, благодаря кому удалось восстановить русскую государственность. Легко ли это было? Кто привел воедино столь разнородные силы, казалось бы, победителей в смуте, когда и польские интервенты были изгнаны из страны, но все-таки как это было на самом деле, об этом всем мы сегодня поговорим с нашим добрым другом, автором цикла «Русские подвижники», который мы ведем совместно со Сретенской духовной академией, кандидатом философских наук, кандидатом богословия, заведующим кафедрой церковной истории Сретенской духовной академии, доцентом, почетным работником сферы образования России Олегом Викторовичем Стародубцем. Здравствуйте, Олег Викторович.
11: Дмитрий, приветствую вас и вместе с вами приветствуем наших слушателей.
10: Олег Викторович, возможно, простой и наивный вопрос, но ведь вот победители. Победители в смуте. Минин, Пожарский, герои, казаки, которые требуют свое, и у них свое видение будущего России. Огромное число боярства, которое вообще-то к черни относится весьма своеобразно. Зря, что ли, их детишки учили польское, выбирали кружевные трусики и Майдан. Никто не хочет с чернью договариваться. Тут вообще-то на Руси много чего происходило, умников хватает. Были и тогдашние какие-нибудь придворные бабки, шептуни, социальные архитекторы, которые готовы были обосновать все, что угодно. Как удалось и кому удалось воедино собрать столь все-таки разношерстную публику? Ведь вряд ли они все были так единомышленниками. Самое же милое дело после победы – переругаться всем снова вдрызг. Не первый раз в истории такое было. Расскажите, пожалуйста, вот были ли люди, которые видели будущее России? Вообще, какую роль сыграла в этом всем Русская Православная Церковь?
11: Да, Дмитрий, вы правы. Нам нужно еще в этой ситуации упомянуть еще одно имя. Князя Дмитрия Трубецкого, который был в первом и во втором ополчении, тоже претендовал на многие преференции и был популярен достаточно среди казаков особенно. И понятно, что вот в этой ситуации, ведь, наверное, самое сложное не сама победа, которая была, а ведь ее нужно было, во-первых, удержать, а во-вторых, нужно было созидать. А это совершенно другие временные рамки, это совершенно другие испытания, потому что это экономика уже, это социальные проекты, это образовательные проекты, то есть это совершенно другая жизнь. И понятно, когда вот этот собор состоялся, Земский собор января 1613 года, когда было десяток кандидатов, когда избирали по разным параметрам, и ведь все они не подходили, потому что каждый в свою очередь или в свое время был замешан в интригах, серьезнейших интригах, связанных с семи боярщиной, с Дмитрием I, уже Дмитрием II. И понятно, что все это вызывало вопросы, потому что, придя к какой-то определенной власти, человек, любой человек, это свойственно, к сожалению, человеку как таковому, будет сводить счеты. Он будет сводить счеты с тем, кто в свое время был не на его стороне или, наоборот, был на его стороне, и поэтому многие будут на это рассчитывать. И вот это действительно соборное избрание очень незначительной фигуры будущего царя Михаила Федоровича Романова, юноша, которому было на тот момент только исполнилось 16 лет, это был тот компромисс, серьезнейший компромисс, который был принят. Он был принят разумно и правильно, и каждый в этой ситуации, каждому из больших партий вот этих, было выгодно такое решение, потому что, а как? Ну, понятно, что если он сам по себе не представляет из себя и не мог представлять из себя никакой значимости, то, возможно, наши личные амбиции останутся при нас, и мы, собственно говоря, продолжим так, как мы хотели.
10: Олег Викторович, но ведь избирали ведь не только первого царя из династии Романовых, все-таки, как сказали бы, к нему шел в комплекте его батюшка, патриарх будущий Филарет, который уж и с поляками знался, и из самой высшей знати был. Расскажите, пожалуйста, про фигуру будущего патриарха. Кто он? Что он? Почему он шел вместе с сыном? Что это было? Это было двойное избрание. Это было мнение церкви, которое все-таки определяло настроение людей и усмиряло, и, как сказали бы сейчас политологическим языком, приводило к единому знаменателю. Как это было? То есть избирали царя или царя плюс будущего патриарха?
11: Нет, Дмитрий, этого не было. Избирали действительно только царя. Потому что митрополит Филарет во время избрания находился в польском плену. Вот. И в польском плену он будет находиться до 1619 года. Это пункт первый. Пункт второй. Вышел бы он из этого плена или не вышел, тем более он уже к тому времени был человеком крайне возрастным, это вопрос открытый. Потому что надеяться на такие вещи было, конечно, невозможно. Поэтому давайте отметим то, что царь был выбран один. И давайте вспомним, когда к нему приехала делегация из Москвы, сообщить ему о том, что он был избран царем, вот, это вызвало большое смятение в его семье, в частности, его мать, монахиня Марфа, тоже была от смятения, потому что она-то понимала, что это такое, какие перспективы для ее сына. Вот. И понятно, что все эти вещи, они только потом в истории определятся как уже новое направление, мы сегодня об этом скажем, как симфония власти. Но если мы говорим про патриарха Филарета, вот такое тоже бывает в жизни, нужно отметить, это... Он прожил большую жизнь. Он прожил 80 лет. Вот, родился он около 1555 года. Из древнейшего рода Андрея Кобылы происходил. Был приближенным и царю Ивану Васильевичу, и Федору Иоанновичу. И был крупным сановником во времена Бориса Годунова. Был человеком очень хорошо образованным, статным. И, что интересно, он был, вот, коль уж мы на эту тему с вами часто говорим, он был таким московским законодателем польской моды. Вот он действительно, вот, в общем, любил. И даже в Москве портные, которые шили для него одежду, своим следующим клиентам говорили, что у нас обшивается сам Федор Никитич. А это уже престиж, потому что он-то знает моды лучше всех других. Не знаю, насколько это правда, но поговаривают о том, что именно он первый начал, обычно все с Петром связано, Алексеевичем, но именно он первый начал стричь бороду сам себе. Не в том смысле, что это полностью сбривал, а именно делал ее окладистой, да, то есть вот такую придавал форму статную. И это, конечно, для Москвы того времени было вещью необычной, поэтому нужно сказать, что молодость свою он, в общем-то, провел вот в таком кураже неком даже, вот провел, в общем-то, в элитной, как бы сейчас сказали, в элитном слое московского общества. И когда он уже был приближен в момент к Борису Годунову, он же был его ближайшим сановником, тут очень сложная история, разные историки по-разному описывают причины опалы на него. Вот. Но мне кажется, его образ, его харизма была крайне Борису не угодна, потому что сам Борис Годунов был человеком тоже крайне амбициозным, очень неглупым, я бы сказал, прекрасным все-таки администратором. Он понимал, на кого можно положиться, и, видя рядом с собой такую сильную фигуру, при каких-то обстоятельствах, в общем-то, он попадает Федор Никитич в опалу, но опала была по тем временам, скажем, достаточно мягкая. Почему? Потому что его и его супругу постригли в монашество и отправили в монастырь. То есть не смертная казнь, не щекотование, а именно вот монашеский путь. Поэтому монахом-то он стал вопреки своей воле, и вот тут начинается второй этап его жизни, когда он оказывается, опять же, фигурой бывшей, очень значимой, именно его ставят ростовским митрополитом. А это вот то самое время смутное. Лжедмитрий I, Лжедмитрий II. Вот. Его якобы нарекают патриархом московским. Понятно, это при Лжедмитрии II, это вопрос уже чисто политический. Он этот, интронизации не было в любом случае, потому что в Москве был Иов, а потом Гермоген, это однозначно. Вот. И потом уже он оказывается в связи с обменом делегациями и с попытками семибоярщины подписать вот эти договоренности с Владиславом, он оказывается в заложниках, а потом оказывается в польском плену. Поэтому говорить о том, что на московский престол избирается отец и сын, было совершенно неправильно. Это однозначно. Когда был избран Михаил Федорович на престол, ну, давайте два слова про него скажем. Он не отличался государственными способностями, он не отличался умением говорить красноречиво, убедительно. Мало того, нужно отметить, что при всем том он еще и был малограмотным. Это вот тоже интересный момент. То есть отец был широко образован, широко эрудирован, а вот в семье, среди его детей, грамотность была на крайне низком уровне. Рассказывают о том, что и читал-то он всю жизнь по слогам. Ну, бывает такое в жизни, когда вот учеба, она как-то не задается. Поэтому нужно отметить, что когда Михаил Федорович был избран царем, и он принимает на себя вот этот титул московского царя, фактически все годы правления, первые 7 лет, править будет его мать, Иннокене Марфа. То есть она была женщиной просвещенной, она была женщиной грамотной, талантливой. При условии, тут очень важный момент, что вот семья-то Романовых, она во времена смутного времени ни к кому, относилась с каким-то приоритетом, не вступала в какие-то переговоры, тайные переговоры и прочее, а, в общем-то, находилась в Костроме на отдалении. И, в общем-то, вот это и было тем примером, когда не в чем было упрекнуть нового царя, и, в частности, его маменьку, которая совершала правление от его имени.
10: Олег Викторович, возможно, я забегаю вперед, но все-таки насколько вот этот малообразованный Михаил Федорович, насколько он был, извините, дурачком? Потому что, ну, удобно поставить какого-то человека совсем не пойми какой, ни рыба, ни мясо, и правят его имени. Ведь, с другой стороны, я опять же забегаю вперед, такой не очень известный в учебниках факт, но Петр Алексеевич Романов, Петр I, великий император созданной им империи, в своем доме, в числе самых почитаемых портретов, первым держал портрет именно своего деда, Михаила Федоровича. То есть для него почему-то этот человек был крайне важен, дед Петра Великого. Ну, был бы он такой слабенький, под лавку оставил и забыл, а нет же, Петр Великий считал Михаила Федоровича, почему-то почитал крайне. Так какой же он был на самом деле, этот малообразованный Михаил Федорович?
11: Ну, наверное, давайте скажем так, все-таки постепенно, входя из сил в силу царской власти, он начинал разбираться во многих вопросах, были помощники, тем более родная мать, это имеет хорошую помощь, и она была и молительницей за него, и помощницей. Вот. Вопрос был в другом. Вопрос был в том, что нужно отметить, что его первые годы правления были, это очень важно было для той разоренной страны, они были очень осторожны, эти шаги, очень осторожны. То есть он подписывал, допустим, то же самое Дюлинское соглашение 1619 года с Польшей, очень невыгодное России, очень невыгодное, и можно было бы его назвать, ну, скажем так, предателем Родины, но это решение было правильным, и история, время это показало, потому что казна пуста, войск нет. Оружия, чтобы это войска обеспечить, тоже нет. И поэтому снова вступать в конфликт с Польшей было просто невозможно. И вот этот унизительный, я подчеркну, унизительный Дюлинский мир, он был благом, потому что постепенно выстраивались определенные внутренние процессы государственные, постепенно налаживались полностью разоренные система сбора налогов постепенно. И все это постепенно давало вот ту необходимую передышку для того, чтобы потом, уже 20-е, 30-е, 40-е годы, возвращать шаг за шагом те территории, те крепости и древние русские города, как Смоленск, Новгород, Северский Новгород и другие, возвращать в лоно государства. Поэтому в этом плане его политика была очень сдержанной и правильной в тот момент. Это нужно отметить.
10: Олег Викторович, ну вот здесь самое время поговорить все-таки о том, как же ему помогало управлять великой страной и его мама, и люди ближайшего круга, все-таки, чтобы люди не переругались, чтобы люди были единомышленниками, по крайней мере, не разоряли разоренную страну, нужно, чтобы над ними было какое-то, ну, все-таки понимание совести, понимание общей задачи. Очень же легко было провернуть повторное, ну, так скажем, какой-нибудь вассалитет. Опять же, все же не зря учили польский язык, да? Польша была очень модной, Польша на подъеме, богатые люди, пример вот этого всего. Нет же. Плюс еще вопрос вероисповедания. Все-таки, насколько важно было тогдашним людям вот, чувствовать себя людьми православными, потому что, ну, пример поляков, пример вот Западной Европы, он был перед глазами. Помимо разорения, что там чернь? Черни скажут, они перекрестятся. Ведь многие сейчас на той же территории бывшей Украины так думают, когда снова там руина. Все-таки, о чем думали эти люди? Не все же они решали на такие, скажем, народно-хозяйственные вопросы экономики и внутренней политики?
11: Дмитрий, тут, наверное, вот очень важный момент мы должны отметить, и чуть-чуть позднее эта концепция сложится уже окончательно. Вот это решение Земского собора 13-го года. Постепенно, когда был избран новый царь, в народном сознании, в первую очередь в народном сознании, возвращается вот та концепция, очень важная для человека, русского человека, это понятие царя. Царя как помазанника православного, помазанника Божия. То есть вот та концепция древней Византии, да, когда царь является поставлен самим Богом для этой земли. И в отношении к царю, в данном случае у простого русского народа было отношение особое. И давайте еще один момент вспомним. Ведь когда-то в XVI веке, когда Иван Васильевич IV вот эту концепцию продвигал, единство государства и церкви, эта концепция, вот выработанная в свое время еще в новеллах известного императора Римской империи Юстиниана, это шестая новелла «Симфонии церкви и государства». Выработана она была еще в 534 году среди новелл. Это теория, подчеркнем, вот, в которой Юстиниан дает мысль о том, что максимально сильное государство и максимально сильный народ может быть только в ситуации сильной государственной власти и сильной церкви как духовного наставника этого народа. И вот когда две ветви власти, симфония так называемая, начинает складываться, то государство, народ живет в благости, в благоденствии, живет в силе и не зависит от внешних воздействий, от внешних врагов. Поэтому вот здесь мы видим ту же самую концепцию, которая, когда происходит вот этот собор 13-го года, постепенно осознание народа возвращается вот к тому. То есть вопрос не в том, что царь слабый, а в том, что он избранный, этот царь. Вот в чем главное. То есть, а если он избранный всей полнотой русской государственности, а мы говорили, что на соборе присутствовали и духовенство, и знать, и крестьяне. Это очень важный момент. То это давало вот ту самую главную основу стержень, на которой основывалось русское сознание, основывалось на этом. Вот. И поэтому все это было очень важным. А теперь давайте попробуем вспомнить этот 1619 год, когда, опять же, трудами царя Михаила Федоровича, который все эти годы вел переговоры с Польшей на разных условиях, очень спокойно, очень ровно, была признана одна ситуация, когда произошел обмен пленными. И среди возвращенных в Москву оказался его отец, вот тот самый митрополит Филарет. Митрополит Филарет. И вот здесь происходит для русского сознания очень важный момент. Ведь наши предки с вами, простите, но это факт, они ведь вот за эти годы смуты, голода, начала 17 века, они ведь я не имею в виду современную Польшу ни в коем случае, а в целом, как русские называли, поляки, да, то есть туда входили и казачество, туда входили и беглые, там, и там же были и представители германских племен, и шведы, ну, тут все вместе. Так вот, это польско-литовская интервенция, ведь на нее насмотрелись. Насмотрелись на эти ценности, насмотрелись на эти просвещенные европейские взгляды, на эти культурные ценности, когда к русским святыням относились с полным пренебрежением. И вот когда возвращается митрополит Филарет из плена, это было, он возвращается в начале июня 1619 года, это для русских людей, для москвичей было вот тем знаком Божьим, когда действительно через столько лет плена он возвращается. А теперь давайте посмотрим на церковную структуру. После смерти Гермогена в январе 1612 года, мученической смерти, русский патриарший престол был пустой. Все эти годы Михаил Федорович не требует от церкви избрания нового патриарха. То есть кафедра была вдовствующей кафедрой до 1619 года. И вот когда возвращается митрополит Филарет, это было общее воодушевление, когда вскоре в присутствии восточного патриарха в Успенском соборе Кремля совершается интронизация нового патриарха Филарета, а он получил в истории единственное такое интересное прозвище, как Филарет Никитич по отчеству. Вот совершается интронизация, это было воспринято русским обществом в целом как знак Божий, как промысел Божий над Россию. И действительно, если мы посмотрим на... А он возвращается из плена совершенно уже другим человеком. Давайте, мы только что говорили с вами, что он в молодости и польские моды любил, и бороду стриг. Он провел в польских тюрьмах 8 лет своей жизни. Он увидел не только внешнюю сторону красоты, знаний, культуры, но и изнанку этой жизни. И поэтому его отношение к всему заморскому, оно резко менялось. При условии, что он никогда не был человеком, который отгораживался от европейских культурных ценностей, но вот вопрос веры, вопрос сохранения православия для него даже не стоял. Ни при каких условиях, ни капли, ни шага в сторону для того, чтобы каким-то образом поступить.
10: Олег Викторович, я сейчас, наверное, закручу гайки на срыв резьбы, но все-таки мы живем в 21 веке. И люди, вооруженные марксистско-ленинской теорией, например, могут сказать, что вот Маркс говорил, религия – опиум для народа. Мы знаем, что крестьянство представляло, по мнению марксистов, крайне реакционный класс. И вот получается, что на Земском соборе 13-го года реакционные крестьяне, одурманенные попами и всякими тогдашними боярами-политтехнологами, вот сами себе навязали в противу западноевропейской демократии, навязали себе самодержца, придумали себе царя. И вот получается, какая-то там симфония архаичная, там 6 века, получается, вот, ну, Россия, она вся ушла в сторону какого-то такого реакционного режима, восточной деспотии, как писал Карл Маркс, ну и ушла с дороги прогресса. С точки зрения русского человека, все-таки вот это понимание не просто веры, а правильного устройства государства. насколько оно было значимо. Вот это вот священники, которые пришел митрополит из плена. Они же с ним встретились, они с ним о чем-то говорили. Но это же не просто, вот давайте мы будем с церквей, там, с храмов собирать денежку, вот люди будут жертвовать, а мы будем так жить, поживать, добра наживать. Ну, такая корпорация на такой католический манер. Все-таки, насколько для Руси важна была церковь в это время?
11: Видите, в чем момент? Ведь не забывайте о том, что западные европейские страны к тому моменту пережили еще одно сильнейшее потрясение. Это раскол, это протестантизм, это деление Римо-католической церкви по всевозможным фрагментам, по разным причинам, на разные части. Поэтому ситуация-то для русского человека была абсолютно понятна. Это раз. А второй момент. Ведь наши предки свято хранили заповеди. Они понимали, помнили и знали, откуда пришло христианство. И когда Константинополь пал в 1453 году, вот эта концепция православного государства, единого государства, она была, в общем-то, в сознании русских людей. Поэтому, когда происходит вот этот Земский собор, когда происходит возвращение патриарха, вот русское сознание, это тут не попы виноваты, это русское сознание, оно начинает воспринимать вот ситуацию правильного пути. То есть, оказывается, наши предки, тот же Иван Васильевич IV, первый русский царь и его последователи, они правильную концепцию вели. То есть, единение государства как государство единственного православного государства державы, преемницы Византийской империи в этом случае. И поэтому эта концепция, она была для русского сознания, простите, она была очень важная, очень важная. А вот когда происходит возвращение Филарета, и когда он поднимается на патриаршую кафедру, он ведь начинает очень бурную, активную деятельность, и буквально через две недели после избрания он участвует в соборе церковном, на котором осуждали очень известного, кстати, подвижника благочестия, это архимандрит Троицы Сергиева монастыря, мы про него уже говорили, Дионисий, который в свое время вместе с Гермогеном посылал в Россию послания против польско-литовских интервентов, мы помним, и эти послания были очень значимы, потому что люди понимали, что Троицкая обитель стоит и не сдалась врагам. Но вот в этой ситуации произошло изменение, и его, этого Дионисия, и его помощников обвинили в том, что неправильно были исправлены книги, в частности, требник исправлен, и в частности, службы богоявления. И вот сам Филарет разбирается в этом вопросе тщательным образом. И в конечном итоге мы видим, что работа комиссии была признана неправильной, и труды Дионисия были признаны абсолютно верными, и не было в них никаких еретических исправлений и прочее. И вот после этого, когда Дионисию и его товарищам были возвращены честные имена, тружеников, молитвенников и прочее, первое, что делает этот же самый патриарх Филарет, продолжая труды, начатые патриархом Гермогеном, это открытие в Москве когда-то существовавшего, забытого, разоренного печатного двора.
10: Ого.
11: Печатный двор, вот что нужно было. Начинают печататься книги, богослужебные книги, требники, жития святых. Вот весь набор, который был необходим для благочестия, необходим для народного понимания, печатается здесь. И давайте вспомним, что именно при Филарете, а это тоже очень важный момент, мы в свое время говорили, когда-то была открыта Казанская митрополия, это о многом говорило, что там много православных. Именно при Филарете открывается Тюменская епархия, то есть это уже Сибирь. И интересно тот момент, что книги-то печатали в Москве, и, конечно, печатная книга, она была много дешевле, и тираж был значительнее, чем рукописные, но в дальние епархии, в дальние монастыри на русский север, именно с благословения патриарха Филарета, книги отправляются бесплатно. Просвещение обязательно бесплатно. То есть было необходимо вот окраинам России вернуть то понимание, что столица не то место, от которого выкачивают налоги и собирают только налоги, но оно проявляет прямое попечение о людях, которые там живут. И это труды, опять же, Филарета.
10: Олег Викторович, принципиальный момент вы подняли, сами того, может быть, не заметив. Но распространение печатных книг, богослужебных книг, вероисповедальных книг, это ведь по тем временам была крайне рискованная и ответственная задача. Потому что, вот вы приводили пример Западной Европы, сколько было соблазнов у людей, которые начали самостоятельно читать Библию. Среди тех же крестьян, среди тех же ремесленников, сколько вокруг этого пошло толков, толкований, сектантства. И, собственно говоря, вы упоминали раскол в Западной Европе, именно когда все начали книги читать по-своему. Насколько этот момент осознавался Филаретом и священниками, которые были рядом с ним, чтобы все-таки не взорвать Русь вот этим соблазном собственного толкования доступных теперь и понятных на русском языке, о том, что обычно у католиков все же на латыни тогда шло. Этот был язык непонятен простому народу, а на Руси все на понятном церковно-славянском языке. И вот тут-то какой соблазн взорваться как раз на сектантскую тему-то? Как удалось удержать Русь, да еще измученную всеми возможными интервенциями от вот этого, от этой вспышки сектантства?
11: Дмитрий, правильный вопрос задаете, но давайте посмотрим. Появление протестантизма, раскола, который появился в Западной Церкви, в общем-то, по сути, этого быть не должно, но это произошло. И дело в том, что действительно латинский язык в западной традиции стал языком мертвым, то есть он использовался только для богослужения. Именно эту практику, понимая для русского человека, в свое время принимает князь Владимир. Вот. Именно эта практика, почему и была принята византийская традиция, потому что византийская традиция давала возможность слышать, читать Слово Божье на родном языке, на родном. В этом была разница. Еще один момент отметим. Чтение Библии целиком, как книги, в западной традиции было запрещено до Второго Ватиканского собора 1962 года. Запрещено. Правильно вы сказали, чтобы лишнего не прочитали, лишнего не поняли. Тем более, что Библия-то была на латинском. Это уже нужен перевод, понимаете? Уже понимание, то есть уже там проблема была заложена. В нашей традиции этого не было, потому что Слово Божье, оно было на родном славянском языке. И поэтому, действительно, читая Слово Божье, читая Евангелие в первую очередь, люди, в общем-то, напрямую сталкивались с пониманием Бога, а не те варианты, которые могли бы быть. Тем более, опять же, давайте к Филарету обратимся снова. Ведь книга – это одно, вы правильно обратили внимание. А ведь нужно было еще правильное понимание этого. Именно он при создании московской типографии, вот этой огромного книжного двора, вновь возвращается, поднимается и реставрируется та тема, которая была когда-то в XIV, в XV веках, в XVI. Это монастыри как центры народного просвещения. Вот что важно. Ну не было, я не скажу слово, к сожалению, ну не было на Руси в тех исторических условиях понятия университетов в европейском понимании. Не было. Не было школ такого восприятия, которые были сложились там. Но все это было внутри церковной жизни. То есть обучение, грамота, пение, еще один интересный момент, ремесла. Все это давалось как раз в монастырской практике, и именно эта практика была вплоть до середины XVIII века.
10: А вот это очень интересный момент на самом деле, что разоренная страна одним из первых шагов принимает решение возрождать, ну так скажем, православные центры наук, ремесел, вероисповедания, мировоззрения, по сути дела, просвещения для того, чтобы лечить душу разорванной и разоренной страны. Но об этом через несколько секунд. Я же напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш цикл Сретенский, который Радио России ведет совместно со Сретенской Духовной Академией, вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим» в ГТРК, сайт смотрим.ру, приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин. А мы через несколько секунд снова вернемся в 1619 год, и мы будем говорить о том, как же отец и сын Михаил Федорович Романов и его отец, патриарх Филарет Никитич, как же они и кто им помогал, как все вместе русские люди восстанавливали государственность на Руси. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Сретенский», который Радио России ведет со Сретенской духовной академией, и мы говорим о русских подвижниках. И в рамках этого цикла мы говорим о тех людях, которые по истечении смутного времени, после победы над западной интервенцией, восстанавливали русскую государственность. Мы в гостях у нашего доброго друга Олега Викторовича Стародубцева, автора цикла. И, Олег Викторович, когда мы говорим о первом царе, Михаила Федоровича, об его отце Федора Никитича, который был насильно пострижен монахией после множества злоключений и 8 лет плена в польских застенках, он потом был интронизирован и стал патриархом московским Филаретом по прозвищу народному Никитичем. И вы сказали, что одним из первых шагов патриарха Филарета было возрождение книгопечатания. Я задал вам вопрос, насколько это было рискованно. Мы видели пример Западной Европы, которая не очень одобряла, чтобы крестьянство, да и ремесленники самостоятельно читали Библию, толковали. Для этого есть священники. Все-таки, если мы говорим о церкви как таком институте просвещения русского человека, насколько в эти годы, я имею в виду после смутного времени, церковь занималась вот этим просвещением? Только ли богослужебные книги? Вы говорили о ремеслах, мы уже говорили о примере Соловецкого монастыря, который служил, по сути дела, государственной опорой на русском севере, когда это была и житница, и основа агрономии, и наук, и ремесел, и обучение местной детворы. Что такое церковь при Филарете Никитиче?
2: Патриарх Филарет, побыв в плену, посмотрев разное, увидев и осознав многие вещи, оказавшись на патриаршем престоле, отчетливо понимал, что Россия в той ситуации, она выходит на новые совершенно рубежи. Это действительно мощное государство. И давайте посмотрим такие моменты. В некоторых случаях говорят, что его сын был крайне слаб, и поэтому патриарх принимал решение за него. Это не совсем правильно. Патриарх – это было вот то соработничество отца и сына, когда обе ветви власти, будучи скрепленными еще личными родовыми узами, работали в одном направлении, то есть создание, сначала укрепление, потом создание мощного сильного государства, которое когда-то планировал Иван IV. Фактически нужно отметить, что в этот момент было сформировано полностью, мы только что упоминали, налогообложение, было полностью сформировано очень важный момент, нужно его понимать правильно, когда закреплены крестьяне за землей, и крестьянам запрещалось покидать те места, которые они имели, для того, чтобы не было беглых крестьян, потому что все это было частью смутного времени. В церковном вопросе были при Филарете разработаны и воплощены все юридические механизмы, чтобы церковная жизнь была полностью выправлена, то есть без кривизны. В частности, были созданы специальные приказы, был создан судебный приказ, был создан церковный приказ, казенный приказ, дворцовые приказы, каждый из которых отвечали за определенную часть церковной жизни. Ну, допустим, вот казенный приказ, да? То есть четко определялось, сколько, каких земель церкви, как эти земли попадали в церковные вотчины. Все ставилось на финансовый баланс, то есть все было, как бы сейчас сказали, прозрачно. Государство ведало, сколько земель у церкви, то есть это все было определено. То же самое, судебный приказ, если возникали спорные вопросы, связанные с духовенством, с монастырями, то любой человек, который был, как ему казалось, обижен или был каким-то образом ущемлен в своих правах, имел право обратиться в церковный, значит, приказ, разбирались дела. То есть что происходило? Происходило то, что на местах люди начали понимать, что все постепенно начинает стабилизироваться, то есть постепенно появляются механизмы, которые работают. Теперь давайте посмотрим, кстати говоря, патриарх Филарет был инициатором, я думаю, что они в этом случае с сыном и одну позицию занимали, возвращаться к тем идеям, которые были заложены Иваном IV. Регулярная армия, регулярная. Армии фактически не было. Ну, вспомните, да? Первое, второе ополчение. Ну, сама идея понятна. То есть начинает создаваться регулярная армия. Постепенно, за счет чего она создается? А за счет того, что выравнивается система сбора налогов в царскую казну, казна начинает пополняться, следовательно, средства появляются для закупки обмундирования, оружия и, самое главное, военных специалистов, которые могли обучать вот эту теперь уже регулярную армию, пусть небольшую, но эту армию обучать. Поэтому все это приводится, в общем-то, постепенно к единому, а патриархом он будет до 1633 года, до своего 80-летия, это еще, получается, 14 лет своей жизни. За 14 лет было сделано очень много. И фактически Филарета и первого Романова Михаила Федоровича можно совершенно отчетливо и с большой буквы назвать архитекторами русского государства. Того государства, которое мы с вами сегодня видим.
1: Олег Викторович, но все-таки, когда мы вспомним Писание, там же сказано, что если дом воздвигнут на песке, он не устоит. Все-таки основанием, так скажем, правильности власти это была ее все-таки, ну, скажем, царь, он помазанник Божий. Патриарх это, он тоже глава церкви. А насколько вообще вот эти притязания русских на то, что они молодцы такие, православные, насколько они воспринимались в тогдашней православной церкви? Ну, вы сказали, при интронизации тогдашний патриарх восточный благословил. Но ведь многие греки, они весьма специфически относились к русским, к этим варварам севера, которые там как-то так истово восприняли это православие, да еще и обладают гонором и такой наглостью считать себя хранителями веры. Ну, мы же знаем, как греки к этому относятся и сейчас, да и тогда вряд ли они с восторгом относились к тому, что вот она православная держава. Все-таки насколько... По мнению греков, православными мы были, насколько вот это было для нас важно все-таки, что чистота веры, правопреемство от апостолов, потому что это вот, казалось бы, сугубо такие технические вопросы, но они способны взорвать все государство. Царь-то не настоящий.
2: Ну, мы давайте с вами сейчас не будем вспоминать, по какой причине восточный патриарх оказался на интронизации патриарха Филарета Никитича. Потому что и до него Игнатий был, и прочие были, и постоянно, и после него будут. Всегда восточные патриархи, так вот получилось после падения Константинополя, они приезжали на Русь только с одной целью, с протянутой рукой. Только за подаяниями, потому что восточные патриархаты обеднели, разорены. И былой славы, былого величия уже не было. Но русская церковь, в данном случае русский народ, очень щедро всегда принимал этих патриархов, как хранителей древних апостольских кафедр. Вот. И поэтому отношения, кстати говоря, и в 21 веке не изменились с восточными патриархатами. Всегда русская церковь поддерживала. Это пункт первый. Пункт второй, о котором мы обратили внимание. Действительно, какие-то вещи, какие-то доморощенные, непонятные ситуации, которые вырастали, могли вырастать в непонимании церковных обрядов, церковных действий, они ведь закладывались в ошибках книг, они закладывались... Опять же, в чем? В том, что в какой-то момент были нарушены системы образования. И вот тут давайте мы Филарету опять поставим памятник уважения и чести, потому что с чего он начинает свою деятельность? С книг. Почему? Потому что в книги вкрадывались ошибки, вот в частности, и с Дионисием ситуация связана. А это, в общем-то, вызывало не только раздражение у самого Филарета, но вызывало непонимание восточных иерархов, типа, ребята, как вы так служите-то, как у вас, почему так происходит-то, то есть где у вас начало, где конец, почему эти вопросы, поэтому нужно было начинать с себя, вот это самое правильное, не ругать соседа там другого, да, вы такие плохие, вы нам книги испорченные дали, а начинать с себя, и патриарх Филарет, и в частности, и Михаил Федорович, они, чувствуя вот эту ситуацию, начинают ее исправлять изнутри. Право книг, огромный московский печатный двор, бесплатные книги по другим местам. Давайте вспомним, вот мы говорим сегодня о подвижниках, а давайте вспомним вот того же подвижника, допустим, Софию преподобную Слуцкую, да? Чем она занималась? Да она занималась тем самым, чем занимались ее предки. Просвещением. Она была очень состоятельным человеком, получившим большое богатство. Чем занималась? Созиданием школ, созиданием ремесленных каких-то училищ, для, в первую очередь для девочек. Давайте вспомним подвижника того же времени Трифона Вятского, чудотворца. Чем он занимался, когда он оказался в Вятской земле? Он был поражен тем, а это тысячи километров от Москвы, чуть дальше Нижнего Новгорода. Он был поражен тем, что в городе была одна церковь, и та закрыта. Народ жил в пьянстве, в блуде. Чем он занимался? Он поехал в Москву. Он поехал в Москву за книгами. Он поехал для того, чтобы получить церковный утварь, чтобы заново построить деревянный собор, совершать богослужение, привлекать молодежь, детей в первую очередь грамоте. И вот это тоже следствие смутного времени, когда в центре все бурлило, на некоторых окраинах вот такое тьма превращалась, да? Храмы закрывались, народ в пьянстве, а пьянство это что? Это, соответственно, ненормальная семейная жизнь, это ненормальное ремесло, это все приходило в упадок. Вот, пожалуйста, своими руками все можно было разрушить. Поэтому подвижники, кроме Москвы, трудились в этот момент. И преподобный Симеон Волинский, и тот же вот Дионисий, о котором мы говорили, и другие преподобные от того времени. Поэтому время богатое очень, и оно разное очень. И идеализировать, я думаю, конечно, не стоит. Но если уж мы говорим, то все-таки ключевые фигуры – это патриарх и царь Романовы I того времени.
1: И все-таки, Олег Викторович, я хочу бросить мостик к следующей нашей беседе. Вы сказали, время богатое на личности, время богатое на просветителей. Вот давайте мы о них обязательно расскажем. Потому что именно на примерах людей, которые людей вынимали из тьмы, из какого-то пьянства, из какого-то запустения, можно и посмотреть на себя самих, как в зеркало, а какими мы, как мы восстанавливаем нашу державу после тоже, можно сказать, гражданской смуты. Но это в следующей беседе, а сегодня, уважаемые радиослушатели, вы все слышали сами. Насколько легко поддаться соблазну и выбрать какие-нибудь кружевные трусики и ЕС, Майдан, и насколько тяжело потом восстанавливать разоренную страну после того, как страна буквально рассыпается и становится просто набором людей. Как это все заново восстановить, нам показали наши предки. И об этом сегодня нам рассказал наш добрый друг, автор цикла «Русские подвижники» в рамках проекта «Сретенский». Олег Викторович Стародубцев, кандидат философских наук, кандидат богословия, заведующий кафедрой церковной истории Сретенской духовной академии, доцент, почетный работник сферы образования России, просветитель. Олег Викторович, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо. Всего доброго.

0: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Москвы, Вашингтона и Киева. Подразделения группировки российских войск «Север» поразили живую силу и технику двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны. Иран впервые испытал свою противокорабельную ракету прямо над американским авианосцем. Далее подробно. В ближайшее время может быть объявлен новый раунд трехсторонних переговоров по регулированию украинского кризиса с участием Москвы, Вашингтона и Киева. Надежду на скорое объявление такой встречи выразил спецпосланник американского президента Стив Уиткоф. Выступая на пресс-конференции в Киеве, он сослался на слова Зеленского, который ранее тоже говорил о трехстороннем формате. Уиткоф добавил, что американская делегация уже глубоко погрузилась в поиск решения проблемы. По его оценке, для мирного урегулирования сейчас есть все условия, или, как выразился сам спецпосланник, все ингредиенты. Спецпосланник также отметил, что в Москве переговорщики провели конструктивный и содержательный разговор с российским лидером Владимиром Путиным по украинскому урегулированию. По его словам, американская делегация сначала стремилась понять позицию российского руководства, после чего передала содержание состоявшегося разговора украинской стороне. Пресс-секретарь президента России заявил, что сам факт встречи Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером говорит об укреплении атмосферы доверия на этом канале общения. Как рассказал Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, несмотря на то, что сейчас трудно оценить, насколько применимы для украинской и американской стороны договоренности, достигнутые ранее в Анкоридже, их ключевые элементы точно останутся в повестке дня.
1: В Анкоридже действительно были достигнуты определенные понимания. Трудно сейчас сказать, насколько они применимы и с точки зрения украинской стороны, и с точки зрения американской стороны. Но какие-то элементы этих пониманий, как минимум, будут всегда фигурировать в повестке дня.
0: Ранее подробности о встрече Владимира Путина с американской делегацией сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
2: Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись предохранением одних из самых главных нацистских преступников. Что бы я сказал? Состоявшиеся переговоры не ограничились обменом мнениями по регулированию украинского кризиса. Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом, можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
0: Напомню, это был уже 8-й визит представителей Вашингтона в Россию. Подразделения группировки российских войск «Север» поразили живую силу и технику двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в районах Ястребиново, Хотиня, Радьковки и Вольной Слободы Сумской области. В Харьковской области атакованы формирования механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах Григоровки, Цуповки, Приколотного, Новоужвиновки, Светличного и Борщевой. Противник потерял 200 боевиков. Ликвидированы две боевые бронемашины, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Иран впервые испытал свою противокорабельную ракету прямо над американским авианосцем. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, уточнив, что пуск состоялся двое суток назад. Ситуация в регионе резко обострилась на фоне взаимных ударов по морским судам. Ранее Пентагон сообщил, что американские силы атаковали 3 иранских нефтяных танкера в Оманском заливе.

0: проливе и острова Харк. В ответ Иран в Ормузском проливе нанес удары по трем танкерам, связанным с США. Позднее агентство Рейтер передало, что корпус стражи Исламской революции также поразил баллистическими ракетами американский авианосец и эсминец. Дональд Трамп опубликовал более трех десятков картинок, в основном созданных нейросетью, и заявил, что Луна принадлежит Америке. На одной из них спутник изображен с американским флагом и подписью «Луна наша». Свой ИИ-марафон Трамп начал с изображения, где актер Роберт Де Ниро, с которым у него в реальности давнее разногласие, показывает футболку в поддержку президента. Среди других сгенерированных кадров были исторические фантазии, например, визит к Трампу первого президента США Джорджа Вашингтона. Сегодня в Москве дождей станет меньше, но температура понизится до плюс 11, плюс 14, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, летнее тепло вернется в столицу в следующий четверг-пятницу.
1: В понедельник столичный регион останется в тылу циклона. Вероятность дождей сохранится, но их количество сократится в 3-4 раза. В облаках появятся неустойчивые разрывы. В сумерках посвежее до плюс 8-11, днем плюс 11-14. Ну и во вторник также по-осеннему прохладно. Не обойдется без небольших осадков. Ночь на среду будет самая холодная до плюс 3-6. Но днем за счет усиленного притока лучистой энергии солнца до 16-21. Ну и в четверг-пятницу снова подарок от нашей небесной канцелярии, когда в дневные часы воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Спорт.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская «Динамо» со счетом 2-1 переиграла «Спартак» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. У «Динамо» голы забили Гладышев и Гомес, у «Спартака» отличился Пруцев. Махачкалинская «Динамо» обыграла московскую «Родину» со счетом 2-0. Мячи забили Гамит Агаларов и Хусем Мрезик. На восьмой минуте нападающий «Родины» Герман Анукха получил красную карточку. Оренбург и «Акрон» сыграли в ничью 2-2. Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебро на международном турнире серии «Челленджер» в Токио. Спортсменка во время проката произвольной программы исполнила четверной лутца. Первое место заняла японка Мао Шимада, третьей стала россиянка Анна Фролова. Ранее Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали вторыми в танцах на льду. В спортивных парах победили Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Российские дзюдоисты стали серебряными призерами юниорского чемпионата Европы в Черногории. В финале турнира спортсмены уступили команде Франции со счетом 3-4. В решающем матче сборную России представляли Айшат Алиева, Адемиркан Тамбиев, Ксения Занозина, Карим Ягафаров, Татьяна Цветова и Абдурахман Бикеев. Обладателями бронзовых наград стали сборные Грузии и Украины. Сборная России заняла третье место в медальном зачете всемирных игр кочевников, которые прошли в Киргизии. Российские спортсмены завоевали 34 медали – 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых. Победителем медального зачета стала сборная Киргизии. Второе место занял Казахстан. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
0: Сегодня, в понедельник, 7 сентября, во Владивостоке плюс 21, плюс 23, переменная облачность без осадков. В Калининграде плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, днем в городе на Неве плюс 12, плюс 14. В Москве облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, днем в столице плюс 11, плюс 13.
3: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком. Опера и жизнь.
4: Дорогие друзья, нас приветствуют замечательные музыканты и певцы, которые вместе составляют хор и оркестр испанского города Валенсия. И вместе с ними великий маэстро Зубин Мета. Слышим мы сейчас, как чествуют победителя в опере Джакомо Пуччини «Турандот».

Именно этот шедевр мирового оперного репертуара нас сегодня интересует. Именно он — цель нашего путешествия. Но путешествия наши оперные особого рода в этой серии. Мы ищем правду. Мы ищем реальные события, реальных людей живых, которые так или иначе оставили свой след в произведениях мировой оперной классики. Вот сегодня мы такой отпечаток, такой след будем искать и непременно найдем в последней опере Джакомо Пуччини. В опере, которую он не дописал, и на момент своей физической смерти 29 ноября 1924 года оставил его неоконченным примерно до середины третьего последнего действия он продвинулся. За него потом, по выбору его издателя, Джулио Рикорди, оперу завершил композитор Франко Альфано. Впрочем, есть и другие варианты финала, однако нас не сам финал интересует. Он как раз наиболее предсказуемая часть этой истории и, с другой стороны, наиболее сомнительная с человеческой, психологической и театральной точек зрения. Потому что у такой истории, как считают многие, не может, просто не может быть счастливого конца. Но, тем не менее, Пуччини его предусмотрел в сценарии, который в оперном мире, как известно, называется либретто. Все заканчивается как нельзя лучше. Мы не будем с этим спорить. Мы просто правду станем искать совсем не так. Не в начале, не в финале, не в ролях главных персонажей, а их стоит назвать по именам. Принцесса Турандот — это знаменитая сопрано Дженнифер Уилсон и принц Калаф. Тот, кто претендует на ее руку и, в конце концов, получает желаемое, это Андреа Бочелли, знаменитый итальянский тенор. Что касается сказки, давайте сначала убедимся в том, что все очень там серьезно, очень жестко. И сцена разгадывания загадок, вот тех роковых загадок, которые никому раньше разгадать не удавалось, это, конечно, блеск. И стиля, большого итальянского стиля, которого, как известно, Джакомо Пуччини – последний великий мастер, и оркестрового, и вокального мастерства. Вот эти загадки, и вот этот диалог. Обратите внимание на тон, в котором ведется диалог между принцессой Турандот и принцем Калафом.

Да, он отгадал все три загадки, и ответ последний — сама Турандот. Она себя загадала, думая, что это непреодолимая трудность для принца Калафа, но он эту трудность разрешил. Но, друзья, вы же можете сказать и будете абсолютно правы. Это сказка. Какая тут правда, какая тут реальность, какие живые исторические персонажи? Все есть. Просто жизненную правду мы с вами будем искать и найдем совсем не там, где она обычно бывает в такого рода операх. Да, безусловно, это даже не сказка, это называется по-итальянски словом «фьяба», то есть сказка в традициях итальянского театра XVIII века, на который Пуччини отчасти и опирался. Но здесь ведь, если посмотреть на эту историю честно, правдиво, открытыми глазами и назвать вещи своими именами, то все выглядит совсем не так, как кажется. Происходит следующее. Великая, мощная, древняя империя, которая гордится 70 веками своей истории, находится в глубочайшем кризисе и практически на грани краха. Это абсолютно открыто между собой обсуждают члены ее правительства, министры, которые в этой опере очень забавные, такие симпатичные, интересные персонажи, комические, зовут их Пинг, Понг и Панг. Так вот, они между собой вполне честны, они понимают, что эта империя сейчас вообще практически вот-вот развалится, потому что, внимание, уже много лет ей правит серийная убийца, и вся внутренняя, а также внешняя политика гигантской страны, все ее ресурсы, все ее возможности подчинены именно ее интересам, целям и той безграничной ненависти, которую она испытывает к мужчинам вообще. Да, она дочь китайского императора. То есть формально, конечно, у власти император, но он делает все, что ему любимая дочь говорит, и никогда ей не возражает. А она ненавидит мужчин настолько, что, будь ее полная воля, она бы, конечно, истребила их всех до единого. Но это не может даже дочь китайского императора себе позволить. Поэтому она выбирает лучших, самых заметных и по экстерьеру, и по статусу, и по всем прочим признакам. Это прекрасные, как правило, принцы соседних держав. И поскольку она гениальный манипулятор, она делает так, что они, жертвы ее, сами к ней приходят. Она таким образом, такими условиями обставила свое замужество, что они действительно приходят. А она каждый раз, загадывая им загадки, точно знает, что ни одна из этих загадок не будет разгадана. Разгадать-то нужно все три, не меньше. То есть даже тот, кто разгадал, например, две, все равно проиграл. И это значит, что принц будет обезглавлен. Вот таким образом это происходит, причем уже очень давно. В разговорах министров становится ясно, что не первое десятилетие. Поэтому предположение о том, что Турандот молода и красива, тоже весьма и весьма условно. Истории бы не было, если бы не появился предельно мотивированный доброволец, который пришел ее остановить. Это принц Калаф, сын царя Тимура, который на самом деле не царь, а хан, и даже неважно, какого из уже разгромленных, несуществующих азиатских ханств. Ногайского, астраханского, откуда-то оттуда, с далекого запада он пришел в Пекин вместе с единственным человеком, который остался ему верен. Рабыней Лю или Лиу. Вот, собственно, они и встречаются в первом акте в Пекине. Встречаются потому, что Калаф тоже там оказался. Отец, конечно, не чаял его увидеть в живых и страшно этому радуется. Но поняв, зачем Калаф здесь, он тут же начинает его отговаривать от страшного предприятия. А предприятие, как вы понимаете, заключается именно в том, чтобы выставить свою кандидатуру на этот конкурс смертников, попробовать разгадать загадки и в перспективе победить. Они не говорят слово «любовь». Вернее, даже когда говорят, все равно это не любовь. Это стремление победить. И поэтому, кстати, самая знаменитая ария Калафа в этой опере заканчивается словом «винчеро», то есть «покорю», если по-русски. Именно о победе идет речь. И когда Калаф в первом акте, как завороженный, смотрит на эту принцессу, она же появляется на публике, там как раз ведут на казнь очередного неудачно выступившего претендента.
Он не восхищается ее красотой, хотя постоянно произносит итальянское слово «красота» – «беллеца». Он на самом деле размышляет, анализирует, он думает, как же она убивает и как ее победить, как сделать так, чтобы эти убийства прекратились. Он готов рискнуть своей собственной жизнью. И он рискнет во втором акте, мы сейчас слышали, выйдет, все загадки разгадает, и вы сами понимаете, что происходит в этот момент с принцессой. Она в панике, она в истерике. Она начинает метаться и делать такие вещи, которых от нее даже собственные подданные и, конечно, собственный отец, император, не ожидают увидеть и услышать. Она грозит всем своим подданным поголовно смертью, если к утру не будет разгадана ими та загадка, которую Калаф загадал ей. Он же как говорит, после того, как свою часть условий он выполнил: «Я не хочу брать тебя силой, я загадаю тебе свою загадку». То есть он поменяется с ней ролями. Теперь она будет отгадывать, а он ждать правильного ответа. И загадка очень проста. Кто я и как меня зовут? Вот это узнать надо непременно до утра. Именно поэтому так страшно и тревожно в столице Поднебесной империи, в городе Пекине, в начале третьего действия. Никто не спит, потому что все боятся наступления утра. Всех поголовно могут истребить мощнейшие спецслужбы этой империи, все ее силовые структуры, подчиненные принцессе Турандот, потому что ей во что бы то ни стало надо узнать это имя. А имя это ей узнать негде. Он уверен, что она проиграет, а он победит, и что это будет честная победа. Вот именно об этом они поют в начале третьего акта Турандота.

Это голос Андреа Бочелли, запись «Турандот Пуччини», сделанная в городе Валенсии под управлением великого маэстро Зубина Мета. Но мы ищем правду, реальную, человеческую правду, и пока мы ведь ее не нашли. Вернее, мы на самом деле к ней очень близко, осталось сказать последнее, сделать последний шаг. Каким образом спецслужбы любого государства выполняли бы такую задачу, поставленную первым лицом? Естественно, надо найти тех, кто общается с незнакомцем, кто может помочь раскрыть его инкогнито и как следует на них надавить. Таких людей двое. Бывший царь или хан Тимур, его отец, и рабыня Лю. Вот никого третьего нет. На Тимура давить бесполезно. Он ничего им не скажет, а вот на слабое звено в этой истории, как кажется китайской полиции и китайским обывателям, которые тоже очень готовы помочь, потому что это избавит их от неминуемой смерти или хотя бы от ее страха. Вот на нее вроде бы надавить можно. Лю арестовывают, пытают. Она умирает от этих пыток. Но так ничего им и не говорит. И именно поэтому последняя возможность для Турандот честно выполнить то условие, которое ей поставил Калаф, исчезает. Она вынуждена смириться. Дальше, по сценарию, который, я еще раз повторяю, не был реализован до конца самим Пуччини, Пуччини дописал оперу ровно до того места, когда Лю уже мертва, и потрясенный китайский народ уносит ее тело, ее изуродованный труп со сцены. Дальше должно произойти чудо. Они должны посмотреть друг другу в глаза, Турандот и Калаф. Он должен увидеть слезы в ее глазах. Этому придается очень большое значение. Она еще раз расскажет ему, почему она так ненавидит мужчин, а он скажет ей, что сила любви превозмогает все и даже такие непреодолимые препятствия. Дальше все вроде бы должно быть хорошо, но мы не об этом. Мы о том, что происходит в этой опере вот именно с третьим по важности персонажем, с рабыней Лю или Лиу. Именно она и есть то реальное лицо, правда, под иным именем и помещенное в иные обстоятельства, с которым мы должны были встретиться рано или поздно, потому что это правда. Потому что правду, сколько ни скрывай, она все равно выходит на белый свет и становится достоянием гласности. Именно такая история, вот максимально точно во всех возможных подробностях, произошла с самим Джакомо Пуччини за 15 лет до того, как остановилась ввиду смерти его работа над этой оперой в 1909 году. В Италии разразился громкий публичный скандал, связанный с тем, что мадам Пуччини, супруга знаменитого уже тогда композитора, обвинила его в супружеской неверности, сообщив всем, что у него интрижка с горничной. Это был очень громкий скандал, именно потому, что Пуччини, во-первых, действительно уже к тому времени стал мировой знаменитостью, а во-вторых, потому что сам образ его жизни, вот эта прекрасная усадьба в Тоскане, Торре-дель-Лаго, и вся эта роскошь, и вся его любовь к красивой жизни, вот это он очень всегда любил и всячески это подчеркивал, об этом было широко известно. Вот все это начало ему выходить боком. Скандал развивался предсказуемым образом, газеты шумели, писали, и, естественно, интерес публики сконцентрировался на той несчастной горничной, о которой шла во всех этих публикациях речь. Она, будучи честной девушкой, все оправдывалась, говорила, что все это неправда, что никакой интрижки, никакого романа с сеньором Пуччини у нее не было и нет, но ее затравили в буквальном смысле. Вот слово «травля» — это именно то определение, которое надо дать и поведению итальянского общества, и, главное, результату. Бедняжка была вынуждена покончить с собой. Ее буквально довели до самоубийства. Следующий поворот этой истории нас немного удивит. Судебно-медицинский эксперт, который осматривал тело и устанавливал факт смерти, точно так же установил и еще один непреложный медицинский факт. На момент своей безвременной кончины она была девственницей. То есть никакого романа в том смысле, о котором так громко шумели итальянские газеты, и о котором говорила так громко мадам Пуччини, с хозяином у этой девушки быть в принципе не могло. И тут
тем же манером, только еще громче и еще страшнее, все эти общественные силы обернулись против самой мадам Пуччини. Что же она такое нам наговорила? Она бедную девушку угробила, и так далее, и так далее. В результате сеньору Джакомо пришлось сначала потратить огромные астрономические деньги на взятки во всех судебных инстанциях, чтобы его жену не упекли в тюрьму по обвинению в доведении до самоубийства. Хотя на самом деле осудить-то ее по этой статье осудили. И срок дали, только условный. Но вы сами понимаете, что если бы мадам Пуччини действительно еще и в тюрьму села, это было бы еще хуже. Хотя, в принципе, что-то хуже себе представить в такой истории очень трудно. Но мало того, и семье погибшей девушки тоже пришлись очень немаленькие по тогдашним временам астрономические деньги в виде компенсации. Это были 12 тысяч лир, которые бы соответствовали, скорее всего, современным миллионам. Но дело-то даже не в этом. Дело ведь в том, что правда, как ее ни прячь, как ни пытайся за нее выдать ту или иную ложь, все равно, в конце концов, выходит на свет Божий. И только после смерти сеньора Джакомо выяснилось, что на самом-то деле роман был, и все было, только не с этой горничной, а с ее кузиной. А девушка просто была передаточным звеном, она носила любовные записки в ту вторую семью, которую Пуччини так тщательно скрывал, и в итоге о ней действительно никто не узнал, пока он был жив. Более того, его истинная возлюбленная даже сына ему родила незадолго до смерти Пуччини. Этот сын дожил почти до конца 20 века, и только с его смертью в 1998 году все эти подробности стали достоянием гласности и достоянием истории музыки. Потому что вот здесь-то и выяснилось, насколько точно, насколько достоверно и музыкально, и театрально, и психологически Пуччини воспроизвел образ той несчастной горничной, которая ради него пожертвовала жизнью, ради него, ради своей кузины и ради их любви. В сумме-то так получается. В своей последней опере и в образе той самой рабыни, которую зовут то ли Лю, то ли Лиу. Это потрясающая роль, это потрясающее глубокое истинное чувство, и это абсолютно новый уровень того, что мы называем психологическим портретом, оставшимся в опере на ее страницах и в каждой ее постановке. Этот портрет оживает снова и снова. Вот в той записи, которую мы слушаем, валенсианской, под управлением Зубина Мета, роль Лю или Лиу поет Джессика Нуччо. И обратите внимание, она ради любви жертвует собой. Она так ничего и не выдает. При этом ради любви неразделенной, несчастливой, когда в самом начале она только начинает вместе с ханом Тимуром отговаривать Калафа от безумной затеи завоевать сердце Турандот, он спрашивает ее, почему ты это делаешь, почему для тебя это важно? Ну, папа-то понятно, а ты? Она отвечает ему, потому что когда-то во дворце ты мне улыбнулся. Вот такая бывает любовь. И вот так это звучит в первом акте оперы «Турандот».

Друзья, я напомню, это опера Джакомо Пуччини «Турандот». Его последний оперный шедевр про китайскую принцессу, которая страшно ненавидела мужчин и убивала их до тех пор, пока не пришел принц Калаф и не победил ее. Он ее действительно победил. Он ее остановил. И на этом вроде бы можно было бы закончить. Но в этой опере есть та правда, которую Пуччини, ну, конечно, осознанно, конечно, намеренно сообщил и своим зрителям, и своим слушателям, и своим исполнителям, но тайно. Он передал часть своей истинной автобиографической истории, то, как он был виноват перед молодой девушкой, обыкновенной служанкой на его вилле Торре-дель-Ляго, которая, собой пожертвовав, сохранила самую страшную, самую одиозную из его личных тайн. И вот как звучит заключительная часть ее роли, ее портрета. Этой рабыни Лю в опере последнего из великих мастеров большого итальянского оперного стиля. Вот все, что она поет перед смертью, когда ее, собственно, уже подвергли пытке, но совершенно бесполезно, она все равно никому ничего не сказала, всего-то навсего от нее добивались имени принца, которого она всю жизнь безответно любила. Она не сказала. Но она сказала много другого и спела много такого, чего нельзя не услышать и без чего... Друзья, честно скажу, наше с вами представление о том, как звучит, как проявляет себя истинная бескорыстная любовь, не будет полным и настоящим.

Это Джессика Нуччо в роли Лю в итальянской опере Джакомо Пуччини «Турандот». И это тот реальный персонаж, реальный психологический портрет простой горничной, работавшей на вилле Торре дель Лаго у сеньора Джакомо Пуччини в его реальной жизни, который делает оперу «Турандот» при всей невероятной сложности взаимоотношений ее самых главных героев, принца Калафа и принцессы Турандот. Вы, наверное, заметили, что острота этих взаимоотношений и этих противоречий может быть названа как угодно. Это все, что хотите, только не любовь. И какая там в финале любовь, это вопрос открытый. И даже если вам расскажут потом те авторы, которые завершали Турандот после смерти Пуччини, что они нашли друг друга и были вместе счастливы, от вас зависит, верить этому или нет. Я бы, честно говоря, никогда не поверил, потому что здесь есть любовь другая, истинная. И мы ее слышали. А что касается Франко Альфано, который завершал «Турандот», и именно в его версии финал исполняется в большинстве оперных театров мира, то он совершенно справедливо воспользовался той темой, которая звучит в знаменитой каватине принца Калафа «Нессун Дорма». Вот так иногда выглядит финал, которого мы, может быть, и не ждем, но он все равно должен поставить точку в той истории, где правда нашлась вовсе не там, где мы ее искали.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавчиком. Опера и жизнь.
1: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
8: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
10: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
9: Слушайте нас в Хабаровске на канале «Радио России» на частоте 91,4 FM.
1: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Ансамбль «Мзиури». Юные таланты Грузии.
11: Мы знакомили детей разных стран, разных республик с национальными нашими традициями, открывали их всему миру. Регулярные репетиции, концерты и гастроли учили нас организованности, трудолюбию.
12: Певица Нино Кабиашвили. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 11.10 по времени Магадана.
1: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98,3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Пресс-секретарь президента России заявил, что сам факт встречи Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Виткофом

0: Зеленским прошел в Киеве. В нем также приняли участие представители европейских стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». Ранее агентство «Укринформ» сообщило о завершении первого этапа переговоров Уиткофа и Кушнера с Зеленским в Киеве. Агентство «Рейтер» сообщило со ссылкой на источник, что советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и ФРГ приехали в Киев перед переговорами. Переговорщики США рассчитывают на дальнейший прогресс в усилиях по прекращению конфликта на Украине, передают агентство «Рейтер» со ссылкой на заявление, входящего в американскую делегацию зятя президента Соединенных Штатов. Как отмечает агентство, во время совместного выступления перед журналистами после завершения первого этапа переговоров американский спецпредставитель Стив Уиткоф отметил, что американская сторона была весьма воодушевлена ходом переговоров и назвал их содержательными и важными. Напомню, накануне в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Уиткофом и Кушнером. Она длилась около 3 часов. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Владимир Путин в ходе встречи дал оценку ходу военных действий в зоне СВО. По словам Ушакова, Уиткоф и Кушнер представили соображения американской стороны по поводу возможных путей урегулирования.
1: Это их уже 8-й визит в нашу страну. Американских представителей принял президент Владимир Владимирович Путин, и он в самом начале беседы публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков. И, конечно, передал наилучшие пожелания президенту Дональду Трампу, поблагодарив его за усилия в контексте украинского регулирования и искреннее стремление оказать содействие скорейшему выходу на взаимоприемлемые развязки.
0: Содержание диалога президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа зависит от продолжительности встречи, сказал помощник президента Юрий Ушаков в интервью автору информагентства «Вести» Павлу Зарубину. Так представитель администрации российского президента ответил на вопрос, будут ли обсуждаться все проблемные вопросы в ходе возможного диалога между двумя лидерами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сам факт встречи Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером говорит об укреплении атмосферы доверия на этом канале общения.
2: То, что публично теперь звучат слова, диалоги, мы их видим, означает ли это, может быть, какую-то степень чуть большего доверия, что ли, сторон друг к другу?
3: Сам факт, что встреча проходит, означает, что атмосфера доверия, по крайней мере, на этом канале общения действительно есть, она укрепляется. Но, как правило, появляется расширенная часть с обменом такими приветственными словами в тот момент, когда появляются те месседжи, которые глава государства считает необходимым послать.
0: Российская армия продолжает наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом ВСУ, поставленным Западом в Черном море, сообщили в Минобороны России. Также российская армия нанесла удары БПЛА «Геран-4 «Сикер» по 2 логистическим центрам в районах Николаев и Дачная Одесской области. В сводке ведомства также сообщено, что российские военные поразили транспортные объекты и мясосборки дронов на Украине. Для восстановления НПЗ хватит 2-3 недель, даже если не всегда получается отремонтировать их в кратчайшие сроки. Об этом заявил основатель «Лукойла» Магит Аликперов, автору и ведущему программы «Москва-Кремль-Путин» Павлу Зарубину.
4: Вы вот насколько масштабные усилия?
5: Мы принимаем все исчерпывающие меры, чтобы заводы работали. Не всегда это получается в кратчайшие сроки, но нам 2-3 недели хватает для того, чтобы восстановить.
0: В Самарской области из-за повреждения водовода холодного водоснабжения нарушено снабжение в 39 населенных пунктах Красноармейского района. Как сообщили в региональном МЧС, авария произошла примерно в 1 километре

0: километре от поселка Осинки. По состоянию на вечер воскресенья население обеспечено и питьевой, и технической водой, а также создан ее запас. Запланированы земляные работы, на месте задействованы 20 спасателей и 7 единиц техники. Роспотребнадзор заблокировал около 41 тысячи интернет-ресурсов, незаконно предлагавших россиянам биологически активные добавки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, его специалисты продолжают активную работу по выявлению и отключению подобных площадок. В основном под запрет попадают страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая обязательную государственную регистрацию. В Роспотребнадзоре напомнили, что реализация подобных БАДов на территории страны официально запрещена. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру. Спорт.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 7-го тура. Московская «Динамо» со счетом 2-1 переиграла «Спартак». Первыми забили красно-белые, отличился Пруцев, однако затем Гладышев и Гомес вывели московское «Динамо» вперед. На 72-й минуте прямую красную карточку получил Константин Тюкавин. Оренбург и Акрон сыграли в ничью 2-2. У хозяев отличились Гидеон Гузина и Алишандер Жезус. У гостей Дуду и Беншимол. Махачкалинская «Динамо» обыграла московскую родину со счетом 2-0. Екатеринбургский «Урал» дома победил «КамАЗ» в матче 10-го тура первой лиги со счетом 2-0. «Урал» набрал 18 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «КамАЗ» на 17-м месте с 5 очками. «Металлург» дома обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги 4-2. 3 очка у хозяев набрал Сергей Толчинский. «Шанхайские драконы» на выезде обыграли «Нефтехимик» в овертайме 5-4. К середине второго периода «Нефтехимик» вел со счетом 3-0, но не смог удержать преимущество. Автором победной шайбы стал нападающий «Шанхая» Дмитрий Яшкин. Форвард Иван Морозов может продолжить карьеру в «Металлурге», сообщает «Спорт-экспресс». «Спартак» и «Магнитогорцы» достигли предварительной договоренности об обмене прав на хоккеиста. Переговоры находятся на финальной стадии. В прошедшем сезоне 26-летний нападающий набрал 28 очков в регулярке. Женская сборная России по водному поло победила Австралию в матче за 3-е место на чемпионате мира в формате 4-4 в хорватском Дубровнике. Игра завершилась со счетом 3-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня, в понедельник, 7 сентября, в Хабаровске плюс 23, плюс 25, переменная облачность, вечером дождь. В Иркутске плюс 16, плюс 18, малооблачно, без осадков. В Калининграде плюс 16, плюс 18, облачно, с прояснениями, без осадков. В Волгограде плюс 20, плюс 22, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 12, плюс 14. В Москве облачно, с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Днем в столице плюс 11, плюс 13.

0: Собрание сочинений «Радио России». Рассказы разных лет.
1: Год 1831. Александр Пушкин. Рославлев.
0: Рассказ читает Елена Харитонова.
1: Читая роман господина Загоскина «Рославлев», с изумлением увидела я, что завязка его основана на истинном происшествии, слишком для меня известном. Некогда я была другом несчастной женщины, выбранной автором в героине романа и названной им Полиною. Я буду также называть ее здесь. Меня взволновало, что роман этот вновь обратил внимание публики на забытое происшествие, разбудил чувство негодования, усыпленное временем, и возмутил спокойствие могилы. Я буду защитницей тени, ибо судьба моя долго была связана с участью бедной моей подруги, до того еще, как она стала женою французского офицера, названного в романе Синекуром. Меня вывезли в свет зимою 1811 года. Легко можно себе вообразить, что должна была чувствовать 16-летняя девушка, променяв антресоли и учителей на беспрерывные балы. Я предавалась вихрю веселья со всей живостью моих лет и еще не размышляла. Жаль, тогдашнее время стоило наблюдения. Между девицами, выехавшими вместе со мною, была и княжна Полина, которая тогда уже отличалась от всех нас. Мы скоро подружились, вот по какому случаю. Брат мой, 22-летний малый, принадлежал сословию тогдашних франтов. Он считался в иностранной коллегии и жил в Москве, танцуя и повесничая. Он влюбился в Полину и упросил меня сблизиться с ней. Сойдясь с Полиною из угождения к нему, я вскоре искренно к ней привязалась. В ней было много странного и еще более привлекательного. Я не понимала ее, а уже любила. Отец Полины был заслуженный человек, то есть ездил цугом и носил ключ и звезду. Впрочем, был ветрен и прост. Мать ее была, напротив, женщина степенная и отличалась важностью и здравым смыслом. Полина являлась везде. Она окружена была поклонниками, с нею любезничали, но она скучала, и скука придавала ей вид гордости и холодности. Это чрезвычайно шло к ее греческому лицу и к черным бровям. Я торжествовала, когда мои сатирические замечания наводили улыбку на это правильное и скучающее лицо. Полина чрезвычайно много читала. Библиотека ее отца большей частью состояла из сочинений писателей XVIII века. Французская словесность от Монтескье до романов Кребельона была ей знакома. Руссо она знала наизусть. Но в библиотеке не было ни одной русской книги, кроме сочинений Сумарокова, которых Полина никогда не раскрывала. Она сказывала мне, что с трудом разбирала русскую печать. Здесь позволю себе маленькое отступление. Вот уже лет 30, как бронят нас бедных за то, что мы по-русски не читаем и не умеем изъясняться на отечественном языке. Дело в том, что мы и рады бы читать по-русски, но словесность наша, кажется, не старее Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представляет нам несколько отличных поэтов, но нельзя же ото всех читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем мы только историю Карамзина. Первые несколько романов появились 2 или 3 года назад, между тем, как во Франции, Англии и Германии книги одна другой замечательнее следуют одна за другой. Мы не видим даже и переводов. А если и видим, то, воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Вечные жалобы наших писателей на пренебрежение, в коем оставляем мы русские книги, похоже на жалобы русских торговок, негодующих на то, что мы шляпки наши покупаем у сихлера, и не довольствуемся произведениями костромских модисток. Воспоминания светской жизни обыкновенно слабы и ничтожны даже в эпоху историческую. Однако же появление в Москве одной иностранки оставило во мне глубокое впечатление. Это была мадам де Сталь. Русское гостеприимство засуетилось, разумеется, давали ей обеды. Мужчины и дамы съезжались поглазеть на нее и были по большей части ею недовольны. Они видели в ней 50-летнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не понравился, речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки. Отец Полины, знавший мадам де Сталь еще в Париже, дал ей обед, на который скликал всех наших московских умников. Тут и я увидела сочинительницу Карины. Она сидела на первом месте, облокотясь на стол, свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку из бумаги. Она казалась не в духе, несколько раз принималась говорить и не могла разговориться. Наши умники ели и пили в свою меру и, казалось, были гораздо более довольны ухою князя, нежели беседою мадам де Сталь. Дамы чинились, те и другие только изредка прерывали молчание, оробевшие при европейской знаменитости. Во все время обеда Полина сидела как на иголках. От мадам де Сталь поминутно ждали острот. Наконец вырвалось у нее двусмыслие и даже довольно смелое. Все подхватили его, захохотали, поднялся шепот удивления. Князь был вне себя от радости. Гости, совершенно довольные, встали из-за стола. Они поскакали развозить новый каламбур по городу. Я взглянула на Полину. Лицо ее пылало, и слезы показались на ее глазах. «Что с тобой сделалось, моя дорогая? Неужели шутка, немножко вольная, могла до такой степени тебя смутить?» — спросила я Полину. «Ах, милая», — отвечала она, — «я в отчаянии. Как ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщине. Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимают, для которых блестящее замечание, сильное движение сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны. Она привыкла к увлекательному разговору, высшей образованности. А здесь, Боже мой, ни одной мысли, ни одного замечательного слова в течение 3 часов. Тупые лица, тупая важность и только. Как ей было скучно! Она видела, чего им надобно, и кинула им каламбур. Они так и бросились. Я сгорела со стыда и готова была заплакать. «Ну, пускай», — с жаром продолжала Полина, «пускай она вывезет о нашей светской черни мнение, которого они достойны. По крайней мере, она видела наш добрый и простой народ и понимает его. Ты слышала, что сказала она старому несносному шуту, который из угождения к иностранке вздумал было смеяться над русскими бородами? Народ, который тому 100 лет отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову». Не одна я заметила смущение Полины. Проницательные глаза самой мадам де Сталь остановились на ней в ту же самую минуту. Не знаю, что подумала она, но только после обеда она подошла к моей подруге и с ней разговорилась. Через несколько дней мадам де Сталь написала ей следующую записку, которая до сих пор у меня хранится. «Дорогое дитя мое, я совсем больна. С вашей стороны было бы очень любезно, если бы вы зашли оживить меня. Постарайтесь получить на то позволение вашей матери и будьте добры передать ей почтительный привет от любящей вас де Сталь». До чего же доводит охота к злословию? Недавно я рассказала это в одном очень порядочном обществе. Может быть, заметили мне, мадам де Сталь была не что иное, как шпион Наполеонов, а ваша княжна доставляла ей нужные сведения? Недаром же потом она сошлась с французом. «Помилуйте», — сказала я, — «мадам де Сталь, 10 лет гонимая Наполеоном, насилу убежавшая под покровительство русского императора, благородная, добрая мадам де Сталь, друг Шатобриана и Байрона, будет шпионом у Наполеона?
2: Очень может статься, возразили мне. Наполеон был такая бестия, а мадам де Сталь притонкая штука.
1: В то время все говорили о близкой войне, и, сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. Молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. К несчастью, заступники Отечества были немного простоваты. Их довольно забавно высмеивали, и они не имели никакого влияния. Словом, общество было довольно гадко. Вдруг известие о нашествии и воззвание государя поразили нас. Москва взволновалась. Появились простонародные листки графа Растопчина. Народ ожесточился. Светские балагуры присмирели. Дамы вструхнули. Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх. И гостиные наполнились патриотами. Кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский? Кто отказался от лафита и принялся за кислые щи? Все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь отправиться в саратовские деревни. Полина не могла скрыть свое презрение, как прежде не скрывала своего негодования. Такая проворная перемена и трусость выводили ее из терпения. На бульваре, на Пресненских прудах она нарочно говорила по-французски. За столом в присутствии слуг высмеивала патриотическое хвастовство, говорила о многочисленности наполеоновских войск. Присутствующие бледнели, опасаясь доноса, и спешили укорить ее в приверженности ко врагу Отечества. Полина презрительно улыбалась. «Дай Бог, — говорила она, — чтобы все русские любили свое Отечество, как я его люблю». Она удивляла меня. Я всегда знала Полину скромной и молчаливой и не понимала, откуда взялась у нее такая смелость. «Помилуй, — сказала я однажды, — охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике, женщины на войну не ходят, и им дела нет до Бонапарта». Глаза ее засверкали. «Стыдись, — сказала она. Разве женщины не имеют отечества? Разве нет у них отцов, братьев, мужей? Разве кровь русская для нас чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтобы нас вертели на бале, а дома заставляли вышивать по канве собачек? Нет, я знаю, какое влияние женщина может иметь на мнение общественное или даже на сердце хоть одного человека. Посмотри на мадам де Сталь. Наполеон боролся с нею, как с неприятельской силой. И дядюшка смеет еще насмехаться над ее робостью при приближении французской армии. Будьте покойны, сударыня, Наполеон воюет против России, не против у вас. Да, если б дядюшка попался в руки французам, то его бы пустили гулять по пале-роялю. Но мадам де Сталь в таком случае умерла бы в государственной темнице. Я слушала Полину с изумлением. Увы, к чему привели ее необыкновенные качества души и мужественная возвышенность ума? Правду сказал мой любимый Шатобриан. Счастье можно найти лишь на протаренных дорогах. Приезд государя усугубил общее волнение. Восторг патриотизма овладел, наконец, и высшим обществом. Повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением. Некоторые маменьки после того заметили, что граф уже не такой завидный жених, но мы все были от него в восхищении. «А вы чем пожертвуете?» – спросила Полина раз у моего брата. «Я не владею еще имением», – отвечал мой повеса. «У меня всего-навсего 30 тысяч долгу. Приношу их в жертву на алтарь Отечества». Полина рассердилась. Для некоторых людей, сказала она, и честь, и отечество, все безделится. Братья их умирают на поле сражения, а они дурачатся в гостиных. Не знаю, найдется ли женщина, чтобы позволить таким фиглярам притворяться пред нею в любви. Брат мой вспыхнул. «Вы слишком взыскательны, княжна», — возразил он. «Знаете, что кто шутит с женщиною, тот может не шутить перед лицом отечества и его неприятелей». С этим словом он отвернулся. Я думала, они навсегда поссорились, но ошиблась. Полине понравилась дерзость моего брата. Она простила ему неуместную шутку за благородный порыв негодования. И узнав через неделю, что он вступил в мамоновский полк, сама просила, чтобы я их помирила. Брат был в восторге. Он тут же предложил ей свою руку. Она согласилась, но отсрочила свадьбу до конца войны. На другой день брат мой отправился в армию. Наполеон шел на Москву. Наши отступали. Москва тревожилась. Жители ее выбирались один за другим. Родители Полины уговорили мою матушку вместе ехать в их деревню. Село, куда мы приехали, находилось в 20 верстах от губернского города. Около нас было множество соседей, большей частью приезжих из Москвы. Почти каждый день приходили письма из армии. Полина занималась одной политикой и ничего не читала, кроме газет. Она отчаивалась в спасении Отечества. Ей казалось, что Россия быстро приближается к своему падению. Целые часы проводила она, облокотясь на карту, рассчитывая версты, следуя за быстрыми движениями войск. Как я уже говорила, отец ее был человек довольно легкомысленный. Он только и думал, чтобы жить в деревне как можно более по-московскому. Давал обеды, завел любительский театр и всячески старался разнообразить наши удовольствия. И когда в город прибыло несколько пленных офицеров, князь обрадовался новым лицам и выпросил у губернатора позволение поместить их у себя. Их было четверо. Трое довольно незначащие люди, фанатически преданные Наполеону. Нестерпимые крикуны, выкупающие, правда, свою хвастливость почтенными своими ранами. Но четвертый был человек на редкость примечательный. Ему было тогда 26 лет. Он принадлежал хорошему дому, лицо его было приятно, ласки принимал он с благородной скромностью, говорил мало, но речи его были основательны. Полине он понравился тем, что первый мог ясно истолковать ей военные действия и движение войск. Он успокоил ее, удостоверив, что отступление русских войск было не бессмысленный побег и столько же беспокоило французов, как ожесточало русских. «Но вы, — спросила его Полина, — разве вы не убеждены в непобедимости вашего императора?» Синекур, назову и его именем, данным ему господином Загоскиным, отвечал, что в его положении откровенность была бы затруднительна. Полина настоятельно требовала ответа. Тогда Синекур признался, что устремление французских войск в сердце России могло сделаться для них опасно, что поход 1812 года кажется кончен. «Кончен?» — возразила Полина. «А Наполеон все еще идет вперед, а мы все еще отступаем». «Тем хуже для нас», — отвечал Синекур и заговорил о другом предмете. Полина, которой надоели и трусливые предсказания, и глупое хвастовство наших соседей, жадно слушала суждения, основанные на знании дела и беспристрастии. От брата получала я письма, в которых толку невозможно было добиться. Они были наполнены шутками, вопросами о Полине, пошлыми уверениями в любви. Полина, читая их, досадовала и пожимала плечами. Но она не понимала, что пустота братниных писем происходила не от его собственного ничтожества, а от глупого предрассудка, что с женщинами должен употреблять язык, приноровленный к слабости их понятий, и что важные предметы до нас не касаются. Разнеслась весть о Бородинском сражении. Все толковали о нем. Скоро узнали мы, что брат мой убит. Полина глубоко огорчилась. Она не была влюблена в него и часто на него досадовала, но она оплакивала его как мученика и героя. Несколько раз я заставала ее в слезах. Это меня не удивляло, я знала, какое болезненное участие принимала она в судьбе страждущего нашего Отечества. Я не подозревала, что было еще причиной ее горести. Однажды утром гуляла я в саду. Подле меня шел Синекур. Мы разговаривали о Полине. Я заметила, что он глубоко чувствовал ее необыкновенные качества и что ее красота производила на него сильное впечатление. Я, смеясь, заметила, что положение его самое романтическое. В плену у неприятеля раненый рыцарь влюбляется в благородную владетельницу замка, трогает ее сердце и, наконец, получает ее руку. «Нет», — сказал мне Синекур, — «княжна видит во мне врага России и никогда не согласится оставить свое отечество». В эту минуту Полина показалась в конце аллеи. Она приближалась скорыми шагами. Бледность ее меня поразила. «Москва взята», — сказала она мне, не отвечая на поклон Синекура. Сердце мое сжалось, слезы потекли ручьем. Синекур молчал, потупя глаза. «Благородные, просвещенные французы», — продолжала она голосом, дрожащим от негодования, — «ознаменовали свое торжество достойным образом. Они зажгли Москву. Москва горит уже 2 дня». «Что вы говорите?» — закричал Синекур. «Не может быть!» «Дождитесь ночи», — отвечала она сухо. «Может быть, увидите зарево». «Боже мой! Он погиб!» — сказал Синекур. «Разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французскому войску? Что Наполеону негде, нечем будет держаться? И вы могли думать, что французы сами изрыли себе ад? Нет, нет!» «Русские зажгли Москву. Теперь все решено. Ваше Отечество вышло из опасности. Но что будет с нами? Что будет с нашим императором?» «Он оставил нас. Полина и я не могли опомниться». «Неужели, — сказала она, — Синекур прав, и пожар Москвы наших рук дело? Если так, о, мне можно гордиться именем россиянки. Вселенная изумится великой жертве. Теперь и падение наше мне не страшно. Честь наша спасена. Никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу». Глаза ее так и блистали. Голос так и звенел. Я обняла ее. Мы смешали слезы благородного восторга и жаркие моления за Отечество. «Ты не знаешь, — сказала мне вдохновенно Полина, — твой брат, он счастлив, он не в плену. Радуйся, он убит за спасение России». Я вскрикнула и упала без чувств в ее объятия.

Вы слушали рассказ Александра Пушкина «Рославлев» в исполнении Елены Харитоновой. Над передачей работали Наталья Шолохова, Вера Александрова и Олег Сулимов. Собрание сочинений «Радио России. Рассказы разных лет».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: В дореволюционный период этот небольшой уездный город являлся значимым торговым центром. Ну а теперь это тихий провинциальный уголок России, обладающий своим собственным лицом и несомненным обаянием. Недаром его называют настоящим раем для поклонников старинной архитектуры. В период с 19-го, где-то до начала 20 века, он очень активно застраивался. И до сих пор его улицы украшают великолепные каменные купеческие дома, и прочие постройки. При этом проекты заказывали не абы кому, а петербургским или московским архитекторам. Здесь можно увидеть не только ампирные особняки с колоннами, с античными портиками, но и здания в стиле модерн или даже барокко. Сегодня город больше известен тем, что здесь находится филиал Санкт-Петербургской академии тыла. Кстати, это одно из старейших военных учебных заведений России с богатой дореволюционной историей. Есть здесь и картинная галерея, которая удивит знатоков искусства своими богатствами. Шишкин, Суриков, Поленов, зарубежные живописцы, а краеведческий музей, размещающийся в очень интересном по архитектуре особняке, и вовсе считается крупнейшим среди провинциальных музеев, более 80 тысяч экспонатов. Причем среди них редчайшие археологические ценности, например, ваза с изображением пахоты, которая датируется 2000 годом до нашей эры. Места-то степные, земля плодородная. Чего ж было ее не пахать даже 4000 лет тому назад? В начале прошлого века раскопали тут городище, которому около 3000 лет. А в средние века эту область контролировали степные кочевники-скотоводы. Я побывал в этих краях впервые давно, больше 20 лет тому назад. В окрестных степях обитает едва ли не крупнейшая в Европе популяция дрофы. Вот кто видел ток этих огромных птиц, знает какое-то восхитительное, завораживающее представление природы. Впрочем, полно интриговать. Пора и раскрыть конечный пункт нашего радиопутешествия. Здравствуйте! Я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня наш путь на юго-восток от столицы, на берега матушки Волги, где лежит средь степных холмов город Вольск. А нашим гидом будет Татьяна Михайловна Седышева, директор местного краеведческого музея, вот того самого, о котором я вам только что рассказывал. Конечно, в первую очередь очень хочется расспросить про уникальную архитектуру и о роли, которую сыграл в создании облика Вольска городской глава Злобин, которого, кстати, и сегодня здесь знают и помнят с благодарностью все. К сожалению, очень много интереснейших зданий, прежде всего, конечно, церквей, не сохранилось. А ведь в купеческую эпоху строительство велось очень интенсивно, и на красоту зажиточные домовладельцы не скупились.
0: Моя Великая Россия.
2: Одно из интересных зданий, которое построил Злобин, это двухэтажный гостиный двор. Он сохранился. Это памятник федерального значения. Выходит он на главную площадь. И вот в то время ни один уездный город по Волжье, представляете, не имел торгового здания с галереей на втором этаже. Даже в столичных гостиных дворах вот с такой роскошью, грандиозностью, масштабностью, конечно, редко было увидеть.
3: Татьяна Михайловна, у вас же ведь еще и театры были, да, до революции? Что тоже не очень характерно для купеческих городов-то.
2: Это были не даже не театры, это были театральные маленькие такие как бы кружки. И только уже потом стал строить театр драматический, он сейчас действующий. Потом его построили в новом здании. Как раз-таки вот Иоанна Предтеча собор, который находился на центральной площади, когда его разрушили, решили построить как раз там театр. Ну, что-то постройка не удалась, и потом уже театр все-таки перенесли.
3: Я просто помню очень такое интересное здание театра. Его, по-моему, сейчас сделали архитектурным памятником, такое красное здание, очень интересное по архитектуре.
2: Ну да, оно интересно, но все-таки театр, он более поздно построен.
3: А, ну понятно. В 19
2: веке, да, купцы-миллионеры строили. И еще интересно, что у нас даже есть на площади, вот где стоят архитектурный ансамбль купцов Минькова, где как раз картинная галерея сейчас располагается, там Брусянцева, был дом крестьянина Левшина. Представляете, он статус купца не получил, но дом был вот в этой троице жилых домов, где на первом этаже были магазины, а на втором были жилые помещения.
1: Вот так сметливый и предприимчивый крестьянин угодил в компанию богатейших горожан. Бывало и такое в российской провинции. Ну и, конечно, необычный природный ландшафт Вольска. Практически из любой точки города видны нависающие над ним даже не холмы, а скорее пологие горы. Не могу не процитировать путеводителей. Одной из главных природных достопримечательностей являются знаменитые меловые горы, окружающий город белым амфитеатром. Они не только защищают Вольск от ветров, создавая здесь особый микроклимат, но и служат отличными смотровыми площадками, с которых открываются захватывающие дух виды на волжские просторы и острова. Вот именно эти местные меловые горы и стали основой для мощной промышленности, прославившей город далеко за его пределами. Цемент, произведенный здесь, славился не только по всей Руси, но и за рубежом. Он использовался при строительстве таких знаковых объектов Отечества, как Останкинская телебашня, Московский метрополитен, космодром, Байконур и даже Асуанская плотина в Египте. Вот из этих гор сырье для знаменитого цемента-то и добывали.
2: Ну, это, конечно, природный ландшафт. Мы их называем горы. На самом деле это холмы Шиханы, так называемые. Потому что Вольск расположен вот им необычном месте. С одной стороны, это широкая Волга, с другой стороны, белые вот эти меловые холмы, полезные ископаемые. И, понимаете, вот вы идете, и вы каждый раз попадаете в какой-то момент в другое пространство. То есть то вы в купечество, да, и через две минуты вы можете прям в жилой квартал попасть, в который поднимаются такие деревянные домики и поднимаются вы на меловые холмы. И у нас на территории города Вольска, там чуть-чуть подальше считается, очень много есть природных памятников. Вот один из этих природных памятников – Змеевы горы. С одной стороны, Змеевы горы – это потому что, ну, как бы пресмыкающие, да, которые находятся в темных оврагах, там, около воды. Можно увидеть ужей, гадюк, там, ящериц. А другой, такой более романтичная версия о том, что в этих местах когда-то жил огромный змей, который требовал к себе красавиц, жёг деревни и всячески запугивал местных крестьян. Ну, нашелся богатырь, и, убив эту змея, останки его превратили в скалы. И если с воды подплыть вот как раз-таки к Змеевым горам, то вы увидите, как будто змея, расчлененная на несколько фрагментов, вот она окаменелась, произошла. То есть вот пейзаж – такое интересное событие, вы, наверное, когда-то могли быть.
1: Туристам также стоит посетить благоустроенную набережную и городской парк. Ну, одни из лучших мест для неспешных прогулок. Я бы сказал, что вообще интересных объектов в Вольске немало. Так что есть не только где погулять, но и что посмотреть.
2: Вольский краеведческий музей. В состав входит 5 отделов. Из них 3 находятся на территории города Вольска. Это уникальная картинная галерея, где сохранились интерьеры купца Минькова. Они очень интересны, исключительные рисунки, лепки потолков. Сохранился подлинный паркет. Ну и, конечно, очень интересная собрание, живопись, график прикладного искусства. Отдел природы и отдел истории тоже находятся в архитектурных памятниках, особняках. Очень интересно еще и природа Вольска. Например, вот если путешествие будет как бы за пределы города, это недалеко, есть такой законсервированный меловой карьер, это бывшего завода «Красный Октябрь», а купцы как раз занимались цементной промышленностью, и как раз в 19 веке развивается промышленность цемента в нашей территории. Вот там сейчас уникальный памятник природы, мы, так скажем, палеонтологический музей под открытым небом, где как раз-таки мы можем увидеть останки живых существ, которые окаменевшие, потому что на территории города был Древнее море 100 миллионов лет назад.
1: Ну что, заинтересовались? Тогда в путь. Автобус, поезд, автомобиль. Тут уж смотрите сами, что вам больше подходит. Моя великая Россия. Город Вольск. Саратовская область.
0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, как быть людям с повышенным артериальным давлением, как держать его под контролем без химии. По статистике, в мире этой проблемой озабочены более 1 000 000 000 человек. Это каждый 7-й житель планеты. Почему это происходит и что делать, спросим нашего эксперта Раису Анатольевну Калугину. Здравствуйте!
7: Здравствуйте! Чаще всего давление повышается и скачет из-за густой крови. Это постоянный спутник гипертонии. Ведь на самом деле мало кто знает, что такое сгущение крови и насколько серьезные могут быть последствия. На фоне сгущения крови может нарушиться работа сердца, возникнуть сильное сердцебиение, кружится и болеть голова, появляется бессонница, одышка, проблемы с венами и сильная слабость.
6: Я не специалист, но со школы знаю, что сгущение или свертываемость крови защищает от опасной кровопотери.
7: Да, это жизненно необходимая функция. Суть ее в том, что при повреждении кровеносной системы клетки крови, тромбоциты, начинают слипаться, превращаясь в студенистый сгусток. Он закрывает рану и останавливает кровотечение.
6: Но почему жизненно важная функция вдруг становится опасной?
7: В этом виновата та самая вирусная инфекция, с которой мир борется последние 2 года.
6: А какая здесь связь со свертываемостью крови?
7: Прямая. При столкновении с сильным вирусом кровь начинает сгущаться, и этот процесс выходит из-под контроля. Хотя многие считают, что основной удар в этот период принимают легкие.
6: И я так считаю. Разве это не так?
7: Так, но отчасти. В первую очередь поражаются стенки сосудов. В результате сосуды становятся менее эластичными, то есть не способными к расширению.
6: А есть ли у организма какая-то защита?
7: Есть. На повреждение сосудов организм отвечает так же, как на любое повреждение – сгущением крови.
6: Тем самым затрудняя кровообращение?
7: Именно. Клетки крови слипаются, кровь густеет, кровоток замедляется, давление начинает скакать, работа сердца нарушается, отсюда усиленное сердцебиение, головокружение и головная боль, а следом бессонница, одышка и слабость.
6: Похоже на принцип домино.
7: Точно. Валится одна карта, валятся все. Но это еще не все. На фоне сгущения крови в сосудах могут образоваться плотные кровяные сгустки, такие же, как на ранке на руке. И вот это уже не просто давление. Если такой комок оторвется от стенки сосуда, то это уже как пуля в стволе винтовки. И целью ее в любой момент могут стать легкие, мозг и сердце.
6: Вы имеете в виду закупорку сосудов?
7: Да. Вот почему во избежание тяжелейших последствий крайне важно привести в норму сосуды и кровь.
6: А кто в этом случае наиболее подвержен опасности?
7: Пожилые люди. Те, у кого высокий уровень сахара в крови, лишний вес и патологии сердечно-сосудистой системы. У них уже проблемы с кровью, не говоря уже о стрессовых состояниях.
6: А какая связь между стрессом и сгущением крови? Или вправду все болезни от нервов?
7: Не все. Но нервозные состояния ослабляют иммунитет, то есть защиту от той же вирусной инфекции. Это может привести и к тяжелым осложнениям, и к долгому восстановлению.
6: Да, картина нерадостная. У меня уже лицо горит, давление, наверное. А хорошие новости есть?
7: Конечно. Но сначала надо было обозначить масштаб проблемы, а уж потом сообщать хорошие новости.
6: Что же вы приготовили?
7: Артериал.
6: Что это такое и что из себя представляет?
7: Артериал – это натуральное средство, средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Это настоящее немецкое ноу-хау.
6: В чем же заключается это ноу-хау? В чем секрет?
7: Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
6: В чем же воздействие флавонолов?
7: А в том, что они сохраняют текучесть крови, не допуская образования сгустков. Это крайне важно и для кровотока, и для артериального давления. Кроме того, флавонолы улучшают эластичность сосудов, их расширительную, пропускную способность.
6: Слушайте, так может быть я буду чаще пить какао? Будет от этого польза?
7: К сожалению, нет. Потому что результаты зависят не от какао, а от флавонолов. И их концентрация должна быть очень большая. Такое количество флавонолов есть только в одном сорте шоколадных деревьев. Криолло. Это очень редкий сорт, использовали индейцы майя за 1000 лет до нашей эры. И ценили эти какао-бобы дороже, чем золото. Поэтому они были доступны только для богатой элиты и называли их пищей богов.
6: То есть все другие сорта не подходят для здоровья?
7: Остальные деревья не содержат нужного количества флавонолов, а значит совершенно бесполезны для крови и сосудов. На сегодняшний день дерево криолло практически не выращивают искусственно. Растет оно в диких условиях. Сейчас доля этого целебного вида составляет не более 1% от мирового объема какао-бобов. Поэтому становится понятно, почему флавонолы настолько редки и дороги.
6: Получается, пить какао бесполезно.
7: Да. Ни в шоколаде, ни в какао-напитках не содержится нужных концентраций флавонолов. Только в артериале. Поэтому и был создан именно такой продукт. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона *22 03. Запишите 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. Придайте эластичность и гибкость своим сосудам. Возьмите давление под контроль.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
6: Теперь понятно, почему в состав артериала немцы добавили именно флавонолы.
7: Есть еще одна особенность. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы.
6: Это так важно?
7: Конечно. Во-первых, флавонолы в составе артериала способствуют текучести крови, позволяя не допустить образования сгустков.
6: А во-вторых?
7: А во-вторых, попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
6: Как скоро можно почувствовать результат от применения артериала?
7: В основном стабильное давление и улучшение самочувствия можно ощутить уже в течение первой недели. И добиться такого результата традиционными средствами практически невозможно, особенно после 60. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03, *22 03. Звонки по России бесплатные.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
6: Ну что ж, пора подвести черту и напомнить нашим слушателям о предназначении и главных достоинствах артериала.
7: Артериал создан для поддержания артериального давления в норме, для укрепления и улучшения эластичности сосудов и, конечно, для нормального кровотока без рисков возникновения сгустков. Артериал – это натуральное средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы. Попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
6: Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
7: Сохраняя кровь и сосуды в норме, у нас может появиться шанс предотвратить возможные тяжелые последствия, в том числе на фоне вирусной инфекции и ее осложнений. Артериал – это ясная голова без тяжести и дискомфорта. Это четкая и стабильная работа сердца. Это наполненная эмоциями жизнь без страха и чувства беспомощности. Крепкий и глубокий сон и бодрое, полная сил утреннее пробуждение. Это возможность быть здоровым человеком, жить и строить планы на будущее, зная, что ваши сосуды не подведут.
8: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
6: Все время хочу добавить, что немецкая медицина считается одной из лучших, а «Артериал» — это оригинальное немецкое качество.
7: В разработке формулы «Артериала» принимали участие лучшие специалисты из Германии. Это несколько лет тестирования, подтверждение эффективности и безопасности. Все компоненты состава на 100% натуральны и, конечно, совместимы с вашими лекарствами. Пока мы получаем прямые поставки артериала из Германии, поэтому поспешите с приобретением артериала. Звоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. Защитите свои сосуды, защитите себя и тех, кто вам дорог.
6: Благодарю нашего эксперта и обращаюсь к тем, кто нас слушает. Если вы хотите, чтобы давление было в норме, сосуды были чистыми, без сгустков, то артериал просто создан для вас. Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. Звонки по России бесплатные.
8: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта артериал бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио России. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
9: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
4: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. В ближайшее время может быть объявлен новый раунд трехсторонних переговоров по регулированию украинского кризиса с участием Москвы, Вашингтона и Киева. Подразделения группировки российских войск «Север» поразили живую силу и технику двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны. Сегодня в Москве дождей станет меньше, но температура понизится до плюс 11, плюс 14 градусов. Далее подробно. В ближайшее время может быть объявлен новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса с участием Москвы, Вашингтона и Киева. Надежду на скорое